0: Сотрудников дипмиссии фактически навязывают гражданство по праву почвы, несмотря на дипломатический иммунитет. Захарова подчеркнула, что такие действия происходят на фоне попыток Москвы и Вашингтона снизить напряженность в отношениях.
1: О русофобии.
0: В Латвии фиксируются случаи преследования за поздравления с Днем Победы в соцсетях и мессенджерах. Об этом РИА Новости сообщил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, подобные публикации могут квалифицироваться как оправдание советской оккупации или поддержка агрессии. Он отметил, что формально прямого запрета нет, однако на практике применяются различные нормы законодательства, что приводит к штрафам и уголовным делам.
1: О технологиях.
0: Швеция запустила свой первый военный разведывательный спутник. Об этом сообщает телеканал CVT. Запуск осуществила американская компания SpaceX с базы в Калифорнии. Аппарат будет использоваться для наблюдения и картирования военных целей, в том числе на территории России. В ближайшие 2 года Стокгольм планирует вывести на орбиту до 10 подобных спутников.
1: О спорте.
0: Итальянский гонщик Кими Антонелли стал победителем Гран-при Майами и одержал 3-ю победу подряд в сезоне Формулы-1. 2-е место занял действующий чемпион мира Ландо Норрис. 3-м финишировал Оскар Пиастри. Победа позволила Антонелли увеличить отрыв в общем зачете от ближайшего преследователя Джорджа Рассела до 20 очков. Следующий этап чемпионата пройдет через 3 недели в Канаде. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Миротворческие инициативы России вызывают у Киева истерику, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, только 1 мая день ВСУ в российских прифронтовых регионах пострадал как минимум 41 мирный житель, 9 из них погибло. Это вот в том числе удар по рынку в Алешках в Киевской, в Херсонской области. Да, но вот оговорочка. У Киева миротворческие инициативы России вызывают истерику и выливаются в преступления против мирных. Ни одно преступление не останется безнаказанным как для исполнителей, так и заказчиков, заявил Мирошник. С нами на связи сейчас Родион Валерьевич, здравствуйте.
3: Да.
2: Мы тщательно ведем, да, вот и анализ, и собираем все необходимые доказательства, всю базу, и идут, да, уголовные дела, и суды уже есть, уже пожизненно, насколько мы понимаем, приговоры есть для преступников, которых удается заполучить. Но мы с вами вот в том числе говорим в годовщину страшной, чудовищной трагедии в Доме профсоюза в Одессе, да, и мы, конечно, про Одессу никак не забываем все эти годы. Что скажете, вот что там можно будет сделать, получится ли у нас отловить и наказать их?
3: Ну, во-первых, сама нужно понимать, что Одесса – это, наверное, один из первых масштабных вот таких преступлений против гражданского населения. То есть, когда именно было целенаправленно, отправлены боевые группы, бездействовали органы правопорядка, то есть были созданы все ситуации, все возможности для того, чтобы масса населения была погибла, травмирована, чтобы вот в шок ввергнуть всю Украину или гражданское население Украины для того, чтобы, ну, скажем так, откровенно не дергались, да, потому что против них будут применены любые средства подавления.
2: Причем на глазах у всего мира, не стесняюсь.
3: Совершенно не стесняюсь, но это вторая сторона медали, понимаете, потому что как раз на глазах у всего мира произошло, знаете, такое опускание глаз в песок, да, то есть они просто потупили взор и, в общем-то, никак не отреагировали. То есть, когда вот в то время, значит, когда на Украине разворачивался вот этот шабаш, когда в прямом эфире обсуждали прямо, значит, там вот убитые, не убитые, то есть транслировали прямо из Дома профсоюзов вот кучи тел, да, то есть и никого это не смутило. То есть никакие международные организации не предприняли, не выдвинули жесткие претензии вот киевскому режиму, который только-только пришел вот на волне госпереворота к власти, и вот этих претензий никто ему не выдвинул. То есть спонсоры, хозяева, они все промолчали, и поэтому вот это маркер. И после вот того, после того, как украинская власть, тогда пришедшая путем госпереворота, почувствовала себя и свою безнаказанность, они поняли, что можно продолжать.

0: и он вынужден был признать, что Украина виновна в смерти этих людей.
1: Ну вот интересно, если, а мы с вами говорим сейчас в преддверии, в эти майские дни, в преддверии годовщины Великой Победы, которую мы вспоминаем, и тут Трамп, да, какие итоги стадии Трампа? Он, оказывается, привел Америку к победе во Второй мировой войне. Ну, вперед, да?
0: И в первой тоже.
1: И в первой тоже, и Наполеон там еще сейчас тоже вспомнил. Он просто не знает, что был Наполеон. Когда ему скажут, он даст приказ отмечать и этот праздник победы американцев. Но это ведь тогда-то хоть какие-то союзнички у нас были, да? А сегодня не находимся ли мы вот то, о чем вы сейчас говорите, в каком-то стратегическом одиночестве? Никто в мире не захотел, кто-то закрыл глаза, да, кто-то промолчал, но все видят, что этот зверь вновь поднимает голову, он точит зубы, он есть, и он свое лицо показал. И потом, в 2014 году, он начал показывать это обстрелами по мирным гражданам в Донецке, называя их самками колорадов, ватниками, да, мы же все помним, а никто не хочет об этом говорить, никто не хочет говорить об Одессе. И вот тут я сейчас смотрю, некоторые вот ваши коллеги, ну нет, не дипломаты, скорее вот парламентарии, вот Россия отомстит за Одессу. Вот, наверное, не очень точное слово, Россия никогда не мстит, Россия вот, да, скорбно, к сожалению, наводит потом порядок, расставляя все по своим местам, но сегодня мы имеем дело, получается, один на один со всем этим.
0: Не совсем так, потому что сейчас, ну, во-первых, на мой взгляд, почему произошло вот так в 2014 году, да, то есть и почему те же европейцы, которые себя потом проявили во всей своей красе, вот именно в поддержке киевского режима уже после 22 года, прям откровенной и открытой, а вот тогда они все надеялись, что Россия очень слабая. Что Россия слабая, она ни на что не поведется, она не будет никак отстаивать, она не будет никак реагировать, поэтому, ну, чего бояться, как бы, вот слабого зверя. Да, поэтому вот в этой ситуации это могло произойти только тогда. И ответственность наступит именно тогда, когда вот Россия сможет доказать вот свои прерогативы, свое право на диктовать определенные условия, по крайней мере, если эти условия касаются требований соблюдать нормы международного гуманитарного права, требовать соблюдать нормы права человеческих вот, отношений или законодательства. Поэтому здесь Россия абсолютно права. Но только это на самом деле можно будет сделать только тогда, когда, вот, наверное, будет уже мы придем к мирному договору, к какому-то варианту окончания конфликта. После этого, когда можно будет говорить, что вот мы требуем соблюдения общечеловеческих норм, и поэтому должны быть привлечены к ответственности те или иные структуры, и при этом для этого иметь достаточно веские рычаги, возможность повлиять на эту ситуацию. Потому что на сегодняшний день, ну, пока продолжаются военные действия, но надеяться на то, что вот те люди, которые ответственны за произошедшее в Одессе, будут привлечены, что они сядут на скамью подсудимых, ну, практически на это надеяться, наверное, точно не стоит. Но, с другой стороны, эта Одесса должна стать вот таким ярлыком для украинского режима, за который она должна понести ответственность. И причем, во-первых, ну, индивидуальную, а во-вторых, со стороны других государств, они должны четко понимать, с кем они имеют дело. То есть это режим, который игнорирует право человека на жизнь, право человека иметь другое политическое мнение. Они готовы применять любые методы, в том числе бандформирование, для того, чтобы позволить им избивать или сжигать своих оппонентов. То есть вот это есть истинное лицо киевского режима. И поверьте, по мере продвижения, вот изменения ситуации, многие об этом вспомнят и будут готовы принять вот эти нарративы, а потом вопрос будет стоять как раз уже о непосредственном привлечении к ответственности.
1: Но только не очень понятно в этой ситуации, как это возможно, как это сочетается с каким-то ни было мирным договором. Мирный договор оставит всю эту нацистскую власть там, на Украине, она разрастается на глазах, поэтому ждать, что она сама себя начнет привлекать к какой-то ответственности, тоже, наверное, несколько странно будет.
0: Ну, давайте посмотрим на аналоги там других ситуаций в других государствах, да, то есть там, ну, я думаю, что ситуация в Грузии несколько поменялась вот за последние 10 лет по сравнению с режимом Саакашвили.
1: В Грузии нет субъекта, который держит за глотку всю Грузию накаленного ядра с разрастающейся вокруг него периферией внутри страны.
0: Знаете, там здесь речь идет, во-первых, то есть разрастается внутри именно тогда, когда они получают максимальную поддержку извне, когда получают финансирование, когда получают вооружение и получают вот всю ту же дипломатическую крышу. То есть когда, значит, там вот западники, европейцы,

0: европейцы блокируют буквально на вот только при любом попытке, значит, запустить вариант международного расследования преступлений Киева, тут же появляется какой-нибудь представитель там Великобритании или Франции, который говорит, это недопустимо, Россия агрессор, поэтому вы все врете, и мы не будем реагировать.
1: На никакого шею. Расследования не будет, это очевидно, со стороны Запада.
0: Да, но поверьте, ситуация изменяется. Ситуация изменяется, значит, и вот по мере продвижения, допустим, там, к изменению ситуации либо на земле, то есть либо военным способом, будет доведено наше превосходство, либо это будет достигнуто путем политико-дипломатического урегулирования, где обязательной нормой будет ответственность за совершенные преступления в отношении прав человека и в отношении международного гуманитарного права. Сегодня это не принято, знаете, выносить на первый план, но без этого урегулировать конфликт долгосрочно практически не получится. Поэтому необходимо будет делать все эти выводы и вытаскивать на поверхность всех тех, кто допустил и привел к эскалации этой ситуации, в принципе, вот возрождение неонацизма на территории Украины.
1: Да, вот это невероятно интересный вопрос, кто и как будет это делать, да, потому что очевидно, что это довольно большая и мощная история внутри Украины. Она, может, не небольшая по численности, но она большая по содержательности своей внутренней, вот этой черной такой, злостной, да. Но вот что говорит Трамп? Я бы сказал Зеленскому, никакой больше помощи, ему нужно добиться сделки. Я бы сказал Путину, если вы не заключите сделку, мы дадим ему, Зеленскому, очень многое, мы дадим ему больше, чем он когда-либо получал. Ну, с Зеленским сделку заключили, что дальше в этой связи, есть ли вероятность того, что Запад, Соединенные Штаты пойдут по пути вот тому, о котором вы говорите, политико-дипломатическому, ну, пусть он называет это сделкой Трампа, но которая приведет к тому, о чем мы с вами говорим.
0: Ну, если я правильно помню, то вы сейчас отреагировали как бы на фразу Трампа, которая была сказана в 2023 году. Да, поэтому это не совсем актуальный комментарий, который соответствует вот нынешней ситуации. А, значит, вот после того, когда будут заключены... То сейчас то, что американцы взяли, назвали Украину ответственной перед ними по счетам, а вот это ведет только к тому, что американцы, ну, наверное, плотнее смогут контролировать украинскую власть, и дальше можно будет перейти уже к другому формату диалога.
1: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Родион Мирошник был с нами на связи.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
3: Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 2090-200.
4: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Светов о снятом Венгрии и Словакии вето с военного кредита для Украины на 90 миллиардов евро.
6: Что касается вот этого пакета по выделению денег Украине, то Венгрия и Словакия, поддержав этот пакет, это тоже был предмет торговли, особо подчеркнули, они-то деньги на это давать не будут. По сути дела, они сняли возражение против того, чтобы те, кто желает помогать Украине деньгами, это делали. Они этого делать не будут. И Мадьяр, будущий премьер-министр Венгрии, тоже сказал, те, кто думает, что в Будапеште будет проукраинское правительство, там проукраинские силы, ошибаются. У нас провенгерское правительство. Вот они и поторговались, и чего-то своего добились. Мы, вроде бы, прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» возобновилась, мы им будем поставлять нефть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Зеленский и Трамп смогли обмануть друг друга. В соглашении о природных ресурсах сплошной туман и никакой конкретики. Сейчас все наперебой сообщают о том, что ресурсная сделка между Украиной и США состоялась. Ясности действительно нет, никаких сам-то документ не опубликован. А какая-то часть стала известной. Украинцы говорят, что там есть приложение, наверняка есть и секретное приложение. Но пространство для домыслов и фантазии действительно стало только еще и больше. Но пока лишь известно, и что интересно, что обеим сторонам пришлось пойти на уступки, да, особенно с учетом того, что Трамп вместо торжественного салюта и парада в честь себя и какой-нибудь там установки памятника себе любимому, он как-то сказал, что теоретически это должно работать, но не факт, что это будет работать конкретно, да и вообще. Но это лучше, чем у Байдена, и я великий. Подробности на kp.ru. С нами на связи политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, здравствуйте.
8: Трамп вообще во всем великий. Это казалось, что он уже и во Второй мировой войне победил, и даже в Первой мировой войне победил. Так что все, что он сделает, вплоть до похода в туалет по-маленькому или по-большому, немедленно объявляется великим достижением и успехом американского президента. Что же касается соглашения, которое подписано, это очень интересный момент. Украинцы неожиданно обнаружили, что на той фотографии, где Свириденко, это вице-премьер-министр экономики Украины, и министр финансов США Скотт Бессон позируют с подписанными вот этими документами. Там не один документ, соглашение, а три разных документа. Это достаточно просто выяснилось, потому что там три экземпляра, и на каждом из них
1: несколько экземпляров, действительно, да, и да, еще какие-то дополнительные соглашения.
8: Твой текст, который один отличается от другого. И теперь никто не понимает, что 8 числа Верховная Рада будет ратифицировать. Они уже назначили на 8 ратификацию. При этом говорят, что именно там будут конкретные документы, конкретные статьи, но не факт, что их можно будет разглашать после голосования.
1: И тогда что по факту-то? Сделка какая-то заключена или нет? В том смысле, что как это про нас? Значит, если они о чем-то договорились с Зеленским, означает ли это, что теперь будет продолжаться его поддержка финансовая и вооружениями, соответственно, знаете, все это против нас, да?
8: Вы знаете, там на самом деле буквально вчера прошло сообщение, что, дескать, американцы со своей свалки, там, где у них находятся выведенные из эксплуатации F-16, которые не могут уже летать, что с ними не делать, они поставляют начали поставлять убитые самолеты на Украину на запчасти, да, так называемые доноры. Не исключено, что американцы же стоимость этих запчастей, причем полную стоимость, да, не остаточную, а как будто это все на самом деле только новенькое, они будут засчитывать в сделку. Там же ведь на самом деле никаких денег американская сторона никуда не вкладывает. Конечно, Зеленский, он обманул Трампа, настоял на том, что Украина ничего не должна, и предыдущие поставки не будут учитываться. Но Трамп, в общем, обговорил то, что все, что будет поставляться отныне, оно будет либо за деньги, либо считаться вкладом американской стороны в это инвестиционное соглашение.
1: Но и за деньги-то это интересно. И за деньги?
8: За деньги это уже коммерческие поставки, это не, скажем так, отдельно, это вне рамок этого соглашения, понимаете? И там, что там будет, неизвестно, но У Украины же денег нет, только если европейские деньги какие-то.
1: Так европейские деньги, да, будут покупать оружие у Соединенных Штатов и продолжать все это. Причем вот смотрите, в пятницу какая интересная новость пришла. Трамп планирует представить Конгрессу рекордный оборонный бюджет, планирует запросить рекордный бюджет на финансирование национальной безопасности в 1 триллион долларов, даже больше. То есть у них был 892 миллиарда, но подходило. Теперь триллион. Значит, на сообщениях об оптимизации Илона Маском департамента и всего эффективности, всего и вся, они увеличивают военные расходы, да, не социальные на американцев бедных, военные. И, собственно, против кого, интересно, для чего, только ли против Китая, и можно ли подступиться в Китай?
8: Против Китая однозначно совершенно, потому что им нечего противопоставить Китаю в случае, если тот начнет операцию по Тайваню, а противопоставлять что-то надо, и вероятность такой операции, она достаточно велика. Вообще, такое ощущение, что Трамп постарался сделать все, чтобы отряхнуть вот этот Украину со своих ног, вот, и путем соглашения этой сделки. Потому что он сейчас просто кичится, пускает пыль в глаза, что, дескать, США получат гораздо больше, чем даже 350 миллиардов первоначально обозначенных им. Таких денег там не будет, потому что Украина, украинская сторона будет вносить в этот фонд только 50% от стоимости проданных лицензий, от роялти. Ну вот, а это совсем не такие деньги, что доход непосредственно от добычи. Это раз. Во-вторых, что там добывать, до сих пор никто не знает и не понимает, поскольку коммерчески неоправдана добыча.
1: Спасибо, Александр Павлович.
8: Многих ископаемых.
1: Да, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Ну а нововведение, которое вступает в силу в мае, далее Егор Волгин.
9: Последний месяц весны традиционно начинается с длинных майских праздников. В этом году россияне отдыхают целых 8 дней – с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Однако, помимо длинных выходных, граждан также ждет целый ряд изменений в законодательстве. Первое такое изменение – увеличение фиксированной части пенсии гражданам, отметившим 80-летний юбилей, а также тем, кто в апреле получил первую группу инвалидности. Размер выплат увеличится вдвое. Повышение произойдет автоматически, для этого не нужно никуда обращаться и подавать какие-либо заявления. Из-за майских праздников также изменится порядок выплат детских пособий. Их выплатят досрочно. Вместе с новыми выплатами появятся и новые штрафы. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон, регулирующий вопросы утечки персональных данных. Он вступает в силу 30 мая этого года и вводит уголовную ответственность за незаконное использование, передачу, сбор и хранение персональных данных граждан до 10 лет лишения свободы. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 15 миллионов рублей, а в случае с биометрическими данными до 20 миллионов, а повторное нарушение грозит наложением штрафа до полумиллиарда. По словам экспертов, такая мера, несомненно, поможет снизить количество случаев утечки персональных данных россиян. Но вот насколько действенной будет эта мера, сказать пока трудно, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
10: Конечно, это не панацея, но я думаю, что ситуацию они смогут улучшить. Вопрос, насколько соразмерная вот эта вот дубина, которая будет висеть над всеми операторами персональных данных. Например, в западных странах там суммы штрафов гораздо более значительные, чем у нас. Но эти меры там тоже не очень давно. Где-то это 5 лет, где-то это 7-8 лет применяется. Поэтому в долгосрочной перспективе пока сложно оценить, насколько вот ситуация с утечками персональных данных улучшилась или ухудшилась.
9: 15 мая также вступает в силу принятый в феврале закон о периоде охлаждения для кредитов и займов. Он направлен на борьбу с мошенничеством. Если злоумышленники обманным путем убедили человека взять кредит и отдать им, то у человека теперь появится немного времени на раздумья, чтобы попытаться оценить обстановку с холодной головой. При взятии кредита от 50 до 200 тысяч рублей россияне смогут получить его не ранее, чем через 4 часа после одобрения заявки, а на большие суммы потребуется 48 часов. видов. Еще одно изменение ждет блогеров. С 1 мая в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности появятся новые коды для создателей контента в интернете. Это нововведение многие эксперты называют долгожданным, так как это не просто легализует их деятельность, но и приравняет ее к трудовой, что позволит инфлюенсерам претендовать на программы господдержки и субсидий малого бизнеса, а также обеспечить защиту авторских прав, заявил радио «Комсомольская правда» продюсер и директор блогеров-миллионников Евгений Вольтов.
11: Так или иначе, это первый шаг к официальному признанию того, что профессия блогер существует. Блогинг как индустрия без подобных инициатив, так или иначе, ввиду мифов об этой индустрии, не воспринимается другими представителями профессии всерьез. Сколько раз вы слышали, как это обижает молодежь? Когда, ты блогер, ну скачи дальше. Подобная инициатива позволяет, во-первых, вывести это в разряд профессии, и второе, открыть дорогу для того, чтобы появился институт этой профессии. Тогда не будет глупых выходок. Тогда появится некая хрестоматия, которая позволит еще и повлиять впоследствии на содержание.
9: Помимо этого, в России заработает открытый реестр должников по алиментам, куда попадут злостные неплательщики, уклоняющиеся от своих обязанностей перед детьми. Начнут действовать новые стандарты для транспортных средств курьеров в Москве, наличие двух тормозных систем, система автоматического ограничения скорости и устройство для определения геолокации. А в Минпромторге скорректируют приказ о параллельном импорте и исключат из него некоторые бренды электроники и автомобильной отрасли. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
13: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это. А Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще, я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно те, кто состоят в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность. Вмешиваться в дела Ближнего Востока – это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Ирану претензий не было. Поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, но он же устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В дальневосточной столице 10 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье продолжается пик активности клещей. По сообщению Роспотребнадзора, почти 70% паукообразных после присасываний граждане сдают на исследование. В каждом третьем находят опасные инфекции. Специалисты напомнили, если избежать присасывания во время отдыха не удастся, сдать живые образцы на исследование можно будет и в праздничные дни. Выплата пенсии 8 мая будет производиться за 8, 9 и 10, а также за 11 мая, но только по тем почтовым отделениям, у которых понедельник 11 мая является выходным днем согласно графику работы. В почтовых отделениях с рабочим днем 11 мая пенсии выплачиваются в день согласно графику доставки. В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания.
15: Водителей во Владивостоке массово штрафуют в центре города. На всем протяжении улицы Светланской скоростной режим ограничен до 40 км в час. Напомню, знаки «Зона 40» появились еще в августе прошлого года, а этой весной установили камеры. Автоматические комплексы следят не только за соблюдением скоростного режима, но и за тем, чтобы водители ездили пристегнутыми, со включенными фарами и не отвлекались на телефон. Новые дорожные знаки установили на Патрокле во Владивостоке. Предупреждение «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время на этих участках начнет работу аппаратно-программный комплекс «Паркон», который автоматически фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Срок открытия парка развлечений Минного городка сдвинулся на более ранний. Его намерены открыть в первые выходные июня 6 и 7 числа. Вход в само общественное пространство будет бесплатным, а для парка аттракционов сделают единый билет. Сейчас подрядчики наводят последние штрихи. Колесо обозрения высотой в 55 метров подключают к электросетям. Оно единовременно сможет принять 144 человека. Еще здесь будут лабиринт туманов, карусель-карнавал, водный аттракцион «Нептун», веревочный парк «Канат», форт и другие аттракционы. Объекты рассчитаны на детей от 3 до 12 лет, но к ним могут присоединиться и взрослые. Время работы самого парка с 10 до 22 часов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Сегодня во Владивостоке осадков не ожидается. 17 градусов, в Находке 13, в Уссурийске 19 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Ну вот, Соединенные Штаты продолжают заключать сделки и вынуждать к заключению сделок, продолжают разворачивать странные отношения с Китаем. Так, администрация Трампа отменила правила о беспошлинном ввозе товаров китайского производства стоимостью до 800 долларов, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, в Штатах действует так называемое правило «de minimis» – ввоз товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов без пошлины, при условии, что их заказали напрямую физические лица или малый бизнес. После введения Вашингтоном тарифов на товары из Китая компании прибегали к этой лазейке. А теперь еще, видимо, не то что давеча. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Черков с нами. Максим Андреевич, здравствуйте. Что скажете, как это повлияет на Китай, на США и на нас с вами?
16: Здравствуйте. Ну, действительно, можно констатировать, что в целом, да, торговая война находится в активной фазе, и, так сказать, ну, может быть, самого плохого, ну, будем так говорить, варианта этой войны, наверное, пока удается избежать, учитывая, что Трамп все-таки не отменил, но отложил, да, введение пошлин относительно большого количества стран. Но в целом, конечно, то, что происходит в мире из-за этого, в мировой торговле и мировой экономике, ну, не может не вызывать опасений. И, конечно, абсолютно очевидно становится, что Соединенные Штаты во главе, соответственно, с новым лидером Трампом, они отчетливо понимают, что главный конкурент для них – это Китай. По всей видимости, вот эта конфронтация, она будет продолжаться.
1: Ну, а буквально-то как это пощупают на пальцах Соединенные Штаты, американец и китаец, или что? Ну, насколько это существенно?
16: Я думаю, что, в принципе, вот, ну, опять же, с моей точки зрения, в принципе, торговая война, она, ну, смысла особого не имеет, да, но есть, опять же, эмоции, есть попытка, так сказать, нанести противнику урон. Есть, кстати, и переоценка собственных сил со стороны американцев. Это достаточно очевидно. Ну, опять же, я просто приведу простой пример, что вот по последним данным экономика Китая, она по паритету покупательной способности превосходит американскую экономику на 30%. А в прошлом году было 27%.
1: То есть растет даже? Угу.
16: Да, естественно. Вопреки тому, кстати, что тиражирует американская пресса, что вот экономика Китая находится в сложном положении, но рост там очень серьезный. А, так сказать, ну, мы где-то сопоставимо, да, растем, Россия и Китай. Ну, Китай даже обгоняет Россию. По первому кварталу 2024 года, кстати, Россия вот год назад обгоняла китайскую экономику по темпам роста, но темпы роста
1: Россия
16: большие.
1: Россия обгоняла китайскую экономику по темпам роста? Тут нет ошибки?
16: Да, это официальные данные. За первый квартал 2024 года российская экономика выросла на 5,4% рост за год по квартальной. То есть квартал 21 квартал 2024 года к первому кварталу 2023 года. Тот же самый показатель у китайской экономики был 5,3%. Но итоговые, как бы вот полностью за год, за 24-й, там китайская экономика, она впереди российской по темпам роста. Но, опять же, учитывая вот таможенную, ну, пошлину, да, или, как говорят американцы, тарифы, я думаю, что последствия и для американской, в первую очередь, экономики, но и для китайской будут, ну, негативны. И, в принципе, Китай может из-за этого утратить определенную часть своего экономического роста. В этом нет сомнений.
1: А, ну, а тогда, с другой стороны, откуда Соединенные Штаты будут брать? Или просто подразумевают, что американский потребитель все это оплатит?
16: Ну, я думаю, что пока в Соединенных Штатах есть некоторое головокружение от успехов, да, вот этого всего, что происходит. Ну, в частности, они вот продают эти новые, так называемые, ну, вот аналог золотой визы по 5 миллионов долларов, там вот подсчитывают, сколько они заработали, потом есть уже подсчеты, сколько они вот пошлин получили, да, уже за вот первый месяц действия. Но я боюсь, что все это, так сказать, ну, это работа экономики по инерции, да, и эти пошлины, они начнут угнетающе действовать на экономику и вот...
1: Американскую, подчеркнул, да?
16: Безусловно. Ну, и на китайскую тоже, но в первую очередь на американскую. И кто, так сказать, будет это оплачивать, это большой вопрос, учитывая, что возможности финансирования, как это было много десятилетий долгового, у американцев закончились, это абсолютно очевидно. То есть высочайшие процентные ставки, снижение привлекательности американской экономики и, по большому счету, уже просто невозможность обслуживать государственные смотреть на цифры. То есть полтора года назад уже сложилась ситуация, что американцы платили только по процентам по своему долгу больше, чем весь оборонный бюджет Соединенных Штатов. Сейчас ситуация, она, так сказать, развивается, ну, не в лучшую сторону, поэтому, ну, на самом деле, как это будет развиваться, очень сложно. В принципе, ну, варианта два. Либо девальвация доллара, либо дефолт по американским госбумагам, и тот и другой вариант, они очень плохие, но кроме них нет никакого.
1: А это и нам нехорошо, соответственно, будет. Как чихнут в Америке, так весь мир простынет сразу.
16: Ну, смотрите, девальвация доллара, кстати, это очень логично было бы, учитывая, что американская экономика собирается, ну, Трамп собирается развивать производство. Это должна быть определенная девальвация доллара, это вот валютные войны. Американцы часто критиковали Китай, что он занижает стоимость национальной валюты, чтобы развивать собственные производства. Этот вариант, я считаю, более реалистичен. Если будет дефолт по американским госбумагам или даже частичный дефолт, то последствия будут невероятные. То есть это потенциально обнуление счетов в долларах США, причем, подчеркиваю, это не только в Соединенных Штатах, это по всему миру будет, потому что, так сказать, банки, они через корреспондентские счета, ну, соответственно, держат определенные резервы, обслуживают долларовые счета клиентов по всему миру. Ну, этот вариант даже обсуждать, как бы, очень, в общем, не хочется.
1: А вот что касается интересного, вскользь упомянули оборонный бюджет, и в пятницу, как раз 2 мая, стало известно о том, что Трамп собрался представлять, там у них было 800 чем-то миллиардов, говорили, что это уже крупнейший и больше там вообще, чем во всем мире у всех остальных. Теперь до триллиона он собрался повышать. Что за идея такая?
16: Ну, идея продемонстрировать силу, продемонстрировать то, что, ну, вот как в первую избирательную кампанию вот этот вот лозунг MAGA «Make America Great Again», он актуален, хотя, ну, опять же, с теми проблемами, которые есть в экономике, с ними надо что-то делать. И, ну, определенные, кстати, действия есть, да, это все-таки, да, вот сокращение расходов по самым разным статьям, да, в том числе сказать, ну, опять же, оборона – это отдельная строка, но, допустим, на поддержку иностранных государств, вот эти вот программы USAID и так далее, то есть это все сокращается, и, ну, как бы вот, я думаю, что вот расходы в целом бюджета Соединенных Штатов, они становятся такими, ну, я бы назвал это более патриотичными с точки зрения развития собственной экономики, но хватит ли вот этой вот перестройки по-трамповски для того, чтобы нормализовать ситуацию, ну, пока не очень понятно.
1: Спасибо. Максим Чирков был с нами на связи, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления. Ну а далее экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков о том, сколько денег наши люди планируют потратить за майские каникулы.
2: Экономика на Радио КП.
17: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Считаю, что сегодня было бы неправильно говорить о чем-то, кроме праздников и праздничных расходов. 27 811 рублей планирует потратить среднестатистический россиянин на длинных майских выходных. Имеются в виду все 8 дней каникул. С 1 по 4 и с 8 по 11 число. Это на треть больше, чем в прошлом году. И это на каждого. Москвичи и питерцы и вовсе собираются израсходовать по 54 742 рубля на человека. Выходит, что среднестатистическая российская семья из 4 человек выложит не меньше сотни тысяч рублей, а московская – больше 200. Таковы данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Но прежде чем удивляться, с чего вдруг люди решили удариться в такой бесшабашный загул, обратим внимание на несколько деталей. О расходах на праздники социологи спрашивали не всех подряд, а только тех, кто на майские собирается именно отдыхать. При этом почти треть россиян на каникулах будут работать. Еще один момент, на который обращают внимание аналитики ВЦИОМа. Москвичи и питерцы в среднем собираются отдыхать дольше, чем среднестатистические россияне. Например, столичные жители будут чаще брать отпуск с 5 по 7 мая. Короткий промежуток между двумя четырехдневными каникулами. И это одна из причин, почему у жителей столиц майские расходы сильно выше средних. И главное, планируемые затраты очень сильно различаются в зависимости от того, как именно люди собираются отдыхать. Поехать в другой город или село будет стоить в среднем 34,5 тысячи рублей, тогда как отдых дома обойдется в 16 тысяч. А многие вообще махнут за границу. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос на отдых в майские праздники внутри страны в этом сезоне вырос на 10%, а на зарубежные туры – на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом майский отдых в России в среднем подорожал на 10-20%, а заграничный – на 10-15%.
2: Экономика на Радио КП. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
18: Восток растет, и мы растем вместе с ним. Типография Таудеми – это полный спектр полиграфии для вашего бизнеса. От проектной документации и знаков безопасности до стильной упаковки и меню. Мы печатаем качественно, надежно и вовремя. Таудеми – мы часть вашего дела. 234-08-26.
19: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
4: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Экономист Михаил Беляев о влиянии ключевой ставки в ценообразовании.
11: в магазинах это мало кто замечает. Цены на современном рынке определяют продавцы. И им совершенно все равно, какая у вас ключевая ставка. Они свое дело твердо знают. Для повышения собственной прибыли повышать цены на свою собственную продукцию. При этом причины они будут вам называть самые разные. У них это санкции, у них это доллар, у них ветер запада, у них дожди, у них засуха. Главное оправдать вот это повышение этих цен. Вот для того, чтобы они не повышались, нужно включить как следует антимонопольные ведомства. Собственно, если у самих не хватает возможности написать для них законодательство, то можно его почитать американское, английское, японское, французское, какое угодно, поднабраться оттуда опыта и понять, как там с инфляцией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Мошенники активизировались в преддверии майских праздников. Аферисты решили окучить сразу несколько направлений. Туризм, садоводство, свадьбы, выпускные, сообщили РИА Новости, эксперт платформы «Мошеловка». Мошенники, эксперты, соответственно, платформы Народного фронта. Так вот, мошенники создают копии популярных сервисов «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Ван.Ту.Трип» и так далее. Но меняя одну букву или делая похожие из другой раскладки клавиатуры, предлагают горящие туры со скидкой до 70%, уникальные отели только для своих, возможность забронировать без предоплаты по персональным данным и так далее. В соцсетях, мессенджерах, на досках объявлений появляются агенты, якобы продающие билеты в два раза дешевле, чем у компании. Жулики присылают жертве фальшивый электронный билет, подделывают коды, а в день вылета оказывается, что билета нет в системе. Показывают не те отели, которые бронируют. Также взялись за детей с ЕГЭ, ОГЭ, свадьбами. Короче говоря, расслабляться не приходится. С нами на связи генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедоров. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Мы, наверное, входим или уже вошли в такой мир, да, в котором вот все опасения, они вот уже, все, что связано с интернетом, не очень понятно, как это делать, как-то хлынуло, вот прям в последнее время совсем кучно, да, и с одной стороны плюсы, связанные с вот этими глобальными пространствами, которые были, начали вот теперь подсвечиваться и такими минусами. Что делать будем?
20: Ну, знаете ли, будем развиваться точно так же, как мы это и делали раньше. Смотрите, за последние, скажем, полгода мы прошли и проходим очень большой путь, связанный, прежде всего, с нормативным строительством новой системы, нового контура нашей информационной безопасности. А именно об информационной безопасности имеет смысл говорить, когда мы рассуждаем о киберпреступниках и телефонных мошенниках, которые все чаще и чаще современные технологии в своей деятельности используют. Поэтому последние инновации Государственной Думы, можно сколько угодно говорить о том, что все это предлагалось и 10, и 15 лет назад, но наконец-то они были внедрены, и это определенный заслон поставит. Дальше, разумеется, их необходимо будет улучшать, перерабатывать, предусматривать те риски, которые возникнут на фоне развития искусственных интеллектов, развития квантовых технологий, квантовых компьютеров. Но это уже вопрос ближайших лет.
1: Но мы живем по схеме, что мошенники опережают, и так будет, ну, не знаю, тут сложно сказать, всегда, не всегда, но возможно ли закрыть все лазейки и дыры вот в цифровом пространстве, или они все равно будут вот опережать?
20: Нет, закрыть дыры невозможно, как и в принципе победить преступность. Это история нашего человеческого вида, она доказала, что преступность невозможно победить до конца. Точно так же и с киберпреступностью всегда будут уязвимости, всегда будут компании, которые стремятся сделать что-то проще, дешевле, в результате провоцировать наличие дырок программного обеспечения. Всегда будут социальные факторы, благодаря которым можно воздействовать на граждан, вовлекая их в мошеннические схемы, заставляя их переводить денежные средства. Это всегда было и всегда есть и всегда будет. На этом строится человеческая цивилизация. Все мы как Homo, и в результате особенностей строительства нашего мозга к этому крайне склонны. Ну, наш мозг появился в последней редакции больше 40 тысяч лет назад, и в то время, когда он появлялся, в нем в принципе не было инструмента, позволяющего отсеять ложь от правды. И это проходит через всю нашу историю краеугольным камнем до сих пор, потому что есть инструменты воздействия на этот наш мозг, позволяющие нам верить откровенной ерунде, которую несут мошенники.
1: Да, ну а это тоже, в общем, быстро скорректировать тоже невозможно.
20: Да, безусловно. Тут вопрос эволюции. Мы здесь бессильны, наверное.
1: Ну, не то, что эволюции. Тут даже, да, такой, наверное... А сложно сказать, а вот, кстати, об эволюции. Ну, а что, там молодые люди, которые сейчас ходят во взрослую жизнь, они, конечно, они там с детства со всем этим в контакте, но менее ли они подвержены таким же рискам, да, хотя казалось бы?
20: Ну, казалось бы, умение владеть какой-то техникой и играть в компьютерные игры еще не означает, что человек автоматически становится специалистом в области информационной безопасности, предупреждения или там расследования даже киберпреступлений.
1: Конечно.
20: Это всего лишь пользователь, не более чем, со своими проблемами, со своими тараканами, со своими особенностями психики, на которые, естественно, настроятся и мошенники.
1: Да, то есть, в общем, еще работы хватает впереди, и вот что будем разъяснением и там на законодательном уровне.
20: Да, да, безусловно. Смотрите, наша же основная задача и задача законодателей сделать, создать условия, при которых стоимость реализации мошеннической схемы или работы других киберпреступников, она будет слишком дорогой. Чем дороже схема, тем меньше будет охват жертв, и тем больше мошенник будет думать над тем, а стоит ли ему вообще, насколько ему рентабельно этим всем заниматься. И это будет победа.
1: Да, спасибо, Игорь Сергеевич. Игорь Бедоров, генеральный директор компании «Интернет-розыск», был с нами на связи. Ну вот пару слов еще скажу, да, по этим схемам. Обман туристов, например. Смотрите, срочная сдача домика у моря или глэмпинга, где фото из объявления, не, что глэмпинг по-русски сказать, какие-то вот эти домики небольшие, где фото из объявления не соответствует действительности. Вы покупаете одно, приезжаете, а там совершенно прям противоположно или вообще ничего. А хозяин пропадет сразу после предоплаты в 30% для бронирования. Садоводам аферисты предлагают в соцсетях редкие сорта семян. Я думаю, к сожалению, наверное, многие уже столкнулись. После оплаты присылают или обычные семена, или вообще ничего, или вместо тыквы вырастет арбуз. Ну, в лучшем случае. Да, что касается свадеб, то красивые даты продают, предлагают эксклюзивы на какие-то уникальные места, которые уже на самом деле заняты, или скидки на банкет с требованием 100% предоплаты. Будьте внимательны. Военная драма про Брестскую крепость, семейная комедия про ворчливых гномов, ну или какая-то фантастика про важное сохранение исторического наследия предков. О том, какие фильмы на этих длинных выходных в прокате, далее прямо сейчас в нашем сюжете.
0: В сети появился трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Картина продолжит историю о грабителях-иллюзионистах, роли которых исполнили Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дэйв Франко. Премьера назначена на 14 ноября. Ну а пока весь мир ждет продолжения популярной истории, мы расскажем, какие фильмы можно посмотреть уже на этих длинных майских выходных. И главной премьерой этой недели станет «В списках не значился». 19-летний лейтенант Николай Плужников прибывает на службу в Брестскую крепость 21 июня 1941 года. Не будучи зачисленным в личный состав военнослужащих, он невольно принимает первый в своей жизни бой. Продюсером и исполнителем одной из главных ролей в картине выступил Владимир Машков, а режиссером Вадим Островский, подаривший нам фильм «Сделано в СССР».
21: Завтра я разведаю дорогу и выведу тебя в город.
22: А сам?
21: Сам вернусь.
23: Вы будете уничтожены!
22: Держимся.
24: И вот тебе мой последний приказ. Выживи, назло им выживи. За нас всех.
0: Тем, кто военным драмам предпочитает мелодрамы про любовь, стоит обратить внимание на фильм «Мужу привет».
3: позитивная сотрудница ЗАГСа Катерина в исполнении Юлии Пересильд, чей муж уже 5 лет находится в коме, неожиданно встречает новую любовь – Георгия, роль которого сыграл Владимир Вдовиченков. Тяга к нему заставляет задуматься о том, чтобы двигаться дальше. Врачи не делают обнадеживающих прогнозов, да и дети перестали верить в чудо. Режиссером картины выступил Антон Маслов, снявший «Вампиров средней полосы» и «Последний богатырь наследия», а автором сценария стала его жена Мария.
5: Ты молодая женщина, тебе надо жить дальше.
6: Ты что творишь?
7: Привет. Я тебе перчатки привез. Ты их в машине забыла.
8: Спасибо. Привет. Цветы мне?
7: Я когда тебя первый раз увидел, как пацан загадал, что если еще раз тебя встречу, мы точно будем вместе.
3: Если вы предпочитаете семейные комедии, уже сейчас покупайте билеты на фильм «Сокровище гномов». Авантюрист Рома в исполнении Никиты Калагривова вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче, чтобы расплатиться с долгами. Вместе с участком он получает в наследство 4 волшебных и ворчливых гномов. Так как существа способны находить клады только ради благих дел, Рома начинает помогать всем вокруг.
25: Согласно завещанию, все имущество перешло тебе, в том числе и мы.
26: Ну, мы еще и это...
25: Умеем искать клады.
26: Клады?
27: Мы едем за чемоданом золота.
25: Чтобы найти клады, нужно делать добрые дела. И тогда наш волшебный цветок укажет путь к сокровищам.
28: В другой раз хотелось бы побольше.
26: Вот жлоб, а!
3: Ну а для любителей фэнтези российские кинопроизводители подготовили настоящую сказку «Легенды наших предков». Репортер из Екатеринбурга по работе оказывается в таежном поселении, где слышит о владыке леса. Вернувшись домой, герой неожиданно начинает видеть и слышать этого древнего духа. Они заключают сделку. Журналист поможет спасти исчезающих фантастических созданий, а дух ему наладить отношения с 12-летней дочкой.
8: А почему ты их видишь, а я нет? Обычно же наоборот. Дети видят волшебство, а взрослые нет.
29: Ну, обычно нашу ситуацию точно не назовешь.
30: Помоги нам! Помоги нам! Помоги нам! Помоги нам!
31: Везде за мной ходят, еще и воняют.
32: Я ничего не чувствую. Может, сзади? Понюхай.
29: Теперь он требует спасти умирающую сказочную семью.
3: Помимо этого, также стоит уделить внимание семейному мультфильму «Маракуда», комедии «Как соблазнить девушку» и комедийному триллеру «Ночь с психопатом». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
33: Реклама.
34: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
35: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
36: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
37: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
38: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
39: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
40: В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
40: О США.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон применит силу в случае попыток помешать операции по выводу судов из Ормузского пролива. Ранее он анонсировал запуск операции «Свобода», направленной на эвакуацию торговых судов, заблокированных в регионе на фоне военного конфликта. По словам Трампа, миссия носит гуманитарный характер и направлена на обеспечение безопасности экипажа и восстановление судоходства. При этом он подчеркнул, любое вмешательство в операцию встретит жесткий ответ со стороны США.
40: Об атаке.
0: Российская противовоздушная оборона за неделю перехватила и уничтожила более 2600 украинских беспилотников. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Наибольшее число атак было отражено в конце апреля, в начале мая. Основные удары приходились на регионы европейской части страны. Ранее сообщалось, что за предыдущую неделю было уничтожено сопоставимое количество дронов.
40: О политике.
0: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявила, что несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом, по ситуации вокруг Ирана Вашингтон остается ключевым партнером Берлина. По его словам, США главный союзник Германии в рамках НАТО, и у сторон сохраняется общий интерес к сотрудничеству. При этом Мерц подтвердил, что критически относится к американской стратегии на Ближнем Востоке и призвал Вашингтон заранее согласовывать действия с союзниками.
40: О Ближнем Востоке.
0: Ситуация на Ближнем Востоке и последствия перекрытия Ормузского пролива станут одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники обсудят меры по обеспечению безопасности судоходства и стабилизации экономической ситуации. Также в повестке конфликт на Украине, возможное участие стран Европы в финансировании Киева и вопросы дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
40: О погоде.
0: В Москве на период майских праздников ожидается похолодание. Температура к 9 мая может опуститься примерно до плюс 10 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. По его словам, после теплых дней с температурой до плюс 24 градусов в столицу придет более прохладный период. С 8 по 10 мая возможны колебания температуры, однако резкого похолодания или осадков в виде снега не ожидается. Доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
40: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня фантастический гость, человек, которого мы очень давно звали, давно ждали. И мы очень рады, что вы на нас добрались. Александр Петров, прекрасный актер.
2: Стесняюсь сразу. Сразу стесняюсь от таких эпитетов. Спасибо большое.
1: Спасибо, что пришли. У нас чудесный повод для общения. У вас выходит новый фильм, он называется «Коммерсант». Я имел удовольствие уже его посмотреть, правда, в такой технической версии. Надеюсь, что он не сильно отличается от того, что... Это не тот эффект, который получаешь от просмотра на экране.
2: Это важно очень, потому что на большом экране это совершенно другие ощущения.
1: И, честно говоря, ну, вы для меня раскрылись с очередной новой стороны. Не скажу, что вот есть какой-то там Александр Петров, к которому мы все привыкли. Нет, мы не привыкли к вашим ролям, они всегда разные. Но это совершенно какой-то неожиданный для меня человек, неожиданная совершенно роль. Как вы согласились на этот эксперимент, как вы согласились на эту роль, и что вас заставило, тем более, ну, потом еще поговорим про режиссеров?
2: Ну вот, собственно говоря, материал, сценарий, и когда ты начинаешь узнавать и понимать, что это в основе лежит книжка Андрея Рубанова, с которой мы потом познакомились уже после того, как сняли кино, познакомились на премьере. Удивительный человек и удивительно талантливый, с удивительной судьбой. И когда ты понимаешь, что это очень классная книжка, хорошо написанная, и Андрей очень талантливый литератор, ты сразу начинаешь понимать, что у тебя есть тот фундамент, который не так часто бывает. Очень такой серьезный железобетонный фундамент в виде хорошей литературы. И после этого, когда я познакомился с ребятами, с режиссерами, братьями Кравчуками, Федей и Никитой, я понял, что это очень талантливые люди. У меня какой-то есть нюх. Наверное, я бы тогда здесь не сидел, если бы этого нюха не было. За что я этому нюху и вот этим именно спасал. способностям интуитивным очень сильно благодарен, потому что сразу сложилось такое ощущение, что действительно ребята готовы и хотят, и могут снимать хорошее кино. Потому что часто такое бывает, когда ты приходишь на знакомство с режиссерами, и таких встреч в моей жизни было очень-очень много. И когда ты начинаешь слышать амбиции, энергию, фразы о том, что мы хотим снять как вот это, или хотим снять как вот это, ты начинаешь понимать, что да, человек насмотренный, человек там начитанный, человек амбициозный, и даже человек с хорошим образованием. Но что-то внутри тебя подсказывает, что так не снимет, как там снял Финчер, да, и так не снимет, как снимал Буслов, или Леша Сидоров, или Жора Крыжовников, или Клим Шипенко. А обычно референсы некие такие в виде зарубежных режиссеров, всемирно известных, вот хотим как у Бессона, или там, я не знаю, хотим как у Полански, хотим как у Финчера. Но что-то внутри тебе подсказывает, что вряд ли получится, вот по непонятным причинам, как будто бы нет вот этой самой божьей искры, которая есть в талантливом человеке, которая очень, не то что видно, а чувствуется вот сразу же от этого, от человека тепло этой самой божьей искры. И то здесь я ее как будто бы сразу почувствовал и понял, когда ребята начали говорить, что мы хотим снять хорошее кино, они не называли каких-то определенных референсов, хотя нет, было несколько референсов, которыми они вдохновлялись, и я понимал, что у них есть такая внутренняя возможность действительно сделать очень хороший фильм. При этом он не похож, мне кажется, на какой-то, не знаю, выше,

0: начнется. Сейчас вот это какая-то куча стереотипов, которые к этому времени приклеилась. Я с большим опасением начал смотреть этот фильм. У меня очень быстро это ощущение прошло. Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, я не эти 90-е ожидал увидеть. Вот я понимаю, что вы эти времена не прожили. И мы, собственно, не прожили так. То, что прожил у вас герой, это... Я напомню, расскажу нашим слушателям о том, что фильм происходит, что действие фильма происходит в 90-е годы. Главный герой, бизнесмен, который попадает в не очень честную сделку, попадает в тюрьму и вот проживает там очень большую и важную часть своей жизни. Когда вы с этим столкнулись, вот эта жестокость, вот этот момент того, что вы не вы, там, какая-то привычная, скажем так, непривычная одежда, да, для актера, в это все входить, насколько это было, скажем так, страшно? Или вы, вот нет у вас этого страха перед подобного рода ролями?
1: Мне кажется, нет у меня страха, и никогда не было такого страха перед какими вообще-либо ролями, чем сложнее, тем лучше. Наоборот, это гораздо интереснее, потому что кроме вот этой сюжетной канвы, на фоне вот этих острых событий и конфликтов, которые происходят с главным героем, вскрывается человеческая природа, и каждый по-разному, но в поисках и на таком нахождении ответов на сложные вопросы про человеческую природу. Вообще, кто мы такие, как это быть человеком, как это оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах, а что такое вообще человек, а чего мы хотим, а то, что везде люди, везде можно разговаривать, и везде можно найти людей, я имею в виду внутренний, когда человек, внутренний человек, и что самое ценное в жизни, что тебе может помочь, что тебе может дать сил, конечно, это христианская абсолютная история, и самое главное, что меня изначально подкупило, то, что это все-таки светлая история, и в конце есть этот свет, и надежда невероятная, и когда с персонажем происходят такие изменения. Да, он уже не тот Андрей, который был раньше, молодой, легкий, энергичный. Да, он искалеченный немножко, а может и чуть больше, но при этом он дошел до этого понимания, что же для него самое главное в жизни, и те ценности, которые у него всегда были, это семья, но на которых он до этого как будто бы не опирался, а опирался больше на авантюризм, на деньги, на экстремальный авантюризм в виде нелегальных сделок там и так далее. И в конце, когда он приходит к этой чистоте и к этому очищению, он сам для себя отвечает на этот вопрос. Вот. И зритель в том числе тоже отвечает на этот вопрос. И для меня самое важное в кино, когда на титрах человек испытывает вот этот самый эмоциональный катарсис, потому что все зрители охотятся за этими острыми ощущениями разного характера. И когда этот эмоциональный катарсис в конце на титрах возникает, когда у человека льются слезы или ком в горле, вот за этими ощущениями зритель идет в кино. И когда ты понимаешь, что вот сегодня на волне, особенно там первого уикенда, я видел большое количество разных видео, когда люди себя снимают и делятся этими эмоциями, для меня это, конечно, самое важное и самое, да, что тут говорить, бесценное.
0: Еще одно опасение было, когда я начинал смотреть фильм, когда снимается большой известный актер, ну, не знаю, как с вашей точки зрения это происходит, но с точки зрения зрителя, всегда есть опасение, что он перевесит всех остальных. Ну, то есть придут смотреть на Александра Петрова, а я не люблю, когда есть вот этот перекос в одну сторону, теряется как раз то, что о чем вы говорите, художественное произведение. Тут совершенно фантастический кастинг, и вот эти люди в камере, это вот это ощущение какого-то, ну, ты сразу в это погружаешься, сразу в это почему-то веришь, во все эти лица, и ребята, которые с вами играли, и Хаски, да, который играл одного из смотрящего, да,
1: да.
0: Это, конечно, совершенно невероятно. Но у меня такой вопрос. Вот вам, как бы это сформулировать, нет вот этого ощущения, что вы заходите в пользу тюремной терминологии, как вор в законе, да, вы главный актер, и хочется всех победить на этой площадке, показать, что вы лучше. Или войти, как войти в этот ансамбль, как с высоты вашей узнаваемости, вашей известности подстроиться под коллектив, делать так, чтобы вы не перевесили, чтобы это получилось именно как произведение. Не знаю, смог ли я спросить, но...
1: Нет, это очень хороший вопрос. На самом деле баланс здесь очень важен, и он задается, этот тон этого баланса задается, собственно, дирижерами этого фильма, режиссерами, братьями Кравчуками. Несмотря на их юный возраст, они об этом очень много думали. И в виде некого такого баланса мы понимали, что, конечно же, смотрящий хаты должен быть какой-то мощный энергетический человек. Либо это должен быть мощный какой-то артист, либо, не знаю. И мы долго думали, в какой-то момент приняли такое решение, что это должен быть вообще

0: и артист, начали смотреть в эту сторону. И когда у нас у всех возникла эта идея, эта мысль предложить это Диме Хаске, мы, конечно, запрыгали, забегали с надеждой, что он прочитает, ему понравится, он согласится. И в итоге он прочитал, ему понравилось, он согласился. И этот баланс был очень необходим. А если говорить про других артистов, блестящие работы актерские Вани Фоминова и Никиты Павленко, Миши Тройника, безусловно, я с ними со всеми знаком, поэтому какого-то, там, не знаю, соперничества уж точно не было, потому что как-то мы все были заточены в этой компании, в этой команде сделать хороший фильм вне зависимости от распределения ролей, кто главный, а кто не главный. И здесь мне как раз это и очень нравится, что этого яркого выделения главного героя нет, что вот он, и когда появляется главный герой, вокруг него начинает все строиться, и тогда интересно. Когда его нет, ну, тогда и не очень интересно. Такого тут нет. Здесь все немножко иначе. Понятно, что вокруг него вся история складывается, но, тем не менее, очень здорово получилось, что зритель в какой-то момент забывает про какую-то иерархию распределения главных, второстепенных героев и так далее. И это все как бы льется одной речкой в кино. Мне кажется, это огромнейшая победа режиссеров. И это очень редко так бывает, потому что дробность некая такая в кино, это частая вещь. Что-то получилось лучше, и какие-то сцены зрители запоминают, и многие другие сцены, например, прощают в кино, которые, может быть, не так хорошо получились. И есть эта разница, как будто ты сначала там на одну ступеньку, потом на другую, потом опять вниз, и ты вот так вот идешь по фильму, немножко карабкаешься. То есть здесь бесшовная какая-то материя получилась, несмотря опять же, на такой динамичный монтаж и на такой хлесткий визуал, все равно у меня, как у зрителя, присутствует ощущение бесшовности, бесшовного какого-то такого процесса. И это большая заслуга братьев, небольшая заслуга, конечно, режиссеров.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. В гостях у радио «Комсомольская правда» актер Александр Петров.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Актер Александр Петров в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор про фильм «Коммерсант».
5: Вы сказали, что мы предложили вот Дмитрию Хаске, да, эту историю. Вы были одним, вы участвовали в кастинге, да, вместе с Федором Легерем?
0: Была какая история? Сначала у ребят возникла вот эта идея. Продюсеров и у ребят, они пошли, на самом деле, очень достаточно правильным, верным путем. что им нужно было найти главного героя и вокруг него складывать весь пазл. Они предложили это мне, мы с ними встретились, поговорили, я согласился, и дальше начался вот этот вот поиск ансамбля. И дальше уже я пробовался очень много раз с разными людьми. Мы встречались, пробовались и понимали, что нам нужна команда, именно командная история, потому что это действительно командная история. Ну, я не могу сказать, что я с ребятами был с самого начала, но с самого начала того, когда буквы начали оживать в слова, в предложения, и герои начали разговаривать. Вот с этого начала, как раз в этот момент, мне кажется, и создается эта магия взаимодействия между людьми, и создается эта магия кино, вот именно за репетиционным столом. Вот здесь начинается. Я помню ощущения ребят, когда мы начинали, то есть они долго сидели над сценарием, они много раз читали книгу, они много раз разговаривали с Андреем Рубановым, они много переписывали каких-то сцен, что-то дописывали и так далее. Ну, пытались максимально сделать очень точный сценарий для именно кино, потому что литература и книжка — это одно, кино — это другое. И они радовались как дети, когда мы вдруг начинали разговаривать, потому что до этого они это все только читали и в своей голове как-то представляли. И тут мы начинаем разговаривать, и они просто радовались как дети, когда начинали это видеть, слышать и снимать на маленькие камеры, фиксировать, скажем так, на видео эти пробы. И это была удивительная реакция. Вот именно реакция такая, такая дебютантская, но она настолько искренняя, настолько мне запомнилась, и настолько она ценная. И если они сохранят вот эту детскость в режиссерском кресле, тогда у них будет точно большое будущее.
5: Далеко не первый случай в истории там, мирового кино или театра, когда режиссеры молодые командуют или там строят на площадке маститых актеров. Но, тем не менее, я всегда думаю, как это? Ну, вот парню там 25 лет, да, вот он приходит, перед ним и вы, другие прекрасные актеры, да, которые с огромным количеством титулов, регалий, самое главное, опыта, да, вот этого актерского опыта. Они сами не терялись, работая с вами?
0: Нет, потому что, это, во-первых, это молодое поколение, оно мне нравится. Во-вторых, мне кажется, что в кино нет никаких возрастов, и мне нравится такая вот история, что в бане генералов нет. Вот здесь примерно так же, что когда ты выходишь на съемочную площадку, все эти заслуги, опыт оставляй, безусловно, но ради того, чтобы сделать хорошее кино. А какие-то заслуги и свои личные архивы оставляй за съемочной площадкой. И когда вот так получается, то, мне кажется, тогда складывается та самая схема, пазл хорошего фильма.
5: Еще лет так 10-15 назад была популярна фраза о том, что там в стране, где полстраны сидела, все, что связано с тюрьмой, с тюремными законами, это не может быть не быть популярным. И опять же, что-то я на них опасениях строю интервью, но тем не менее, было опасение, что все, что связано с тюремной историей, это чуть-чуть хайп, да, ну, то есть в любом случае люди посмотрят, как там жизнь в тюрьме, тем более, что видео там в разных видеохостингах очень много распространяется, как там, как вести себя в тюрьме и так далее, это еще очень люди любят, смотрят. А вот этот момент, насколько мне показалось, опять же, что вот этот баланс между интересом к этой стране жизни и самой истории, он очень хорошо соблюден, тут нет этого. Но, тем не менее, насколько вы погружались во всю эту тюремную историю, тюремные вещи, насколько было интересно, насколько было важно там не ошибиться в чем-то и так далее?
0: Это были те предлагаемые обстоятельства, которые не стояли во главу угла. Тем не менее, во главе угла. Тем не менее, во-первых, у нас есть первоисточник Андрей Рубанов, который сам прошел эту историю. Это автобиографичная книжка. Он очень хорошо понимает, что можно и как было, и так далее. Вот эта хата общая выстраивалась и делалось художниками по фотографиям, и делалось документально достаточно. Если говорить про консультантов на съемочной площадке, то большинство ребят и лиц, которые вы видите в кадре, они с опытом отсидки в тюрьмах. И они согласились сниматься в массовке и где-то помогать с той или иной ситуации, фразы и так далее. Вообще они принимали очень активное участие в этом, за что им большое спасибо, потому что, ну вот, собственно говоря, конечно же, они хотели, чтобы это было подлинно, и мы хотели, чтобы это было подлинно. И они тоже стали частью нашей команды, вот, чтобы ничего не пропустить, чтобы это все было достоверно. Поэтому как-то вот такие решения были приняты, и они были очень верными, мне кажется, и правильными. И, конечно, зритель это считывает и чувствует, чувствует эту правду и понимает, не зная об этом, как там реально устроено, может быть, вообще не имея никакого представления об этом. Но при этом понимая, что это все так могло быть, и это все достоверно. Но при всем при этом достоверно, но с такой яркой кинематографичной картинкой, когда ты как зритель понимаешь, что ты зритель, что ты там, не знаю, не документальные хроники, все равно смотришь, что эту грань надо соблюдать. А ты как зритель смотришь кино в кинотеатре и получаешь от этого удовольствие. И от визуала. Поэтому с чего мы начали, с точки зрения кино, конечно, важно смотреть такие фильмы. Вообще важно смотреть «Коммерсанта» в кинотеатре, чего я всем советую, потому что звук создавался специально для кинотеатра. Камеры, картинка, кадры снимались специально для кинотеатра. Конечно, ощущения гораздо мощнее в кино. Я сам фанат большого экрана и сам хожу часто в кинотеатр и стараюсь все новое, что выходит, смотреть именно в кино. Ну, потому что это другие совершенно ощущения. Это та самая магия, которую ты никогда не получишь, какой бы телевизор у тебя ни был. Даже если у тебя есть какой-то домашний дома кинотеатр, все равно нет этого ритуала. Когда ты собираешься, идешь в каком-то ожидании, в предвкушении, покупаешь билет, на билете написано. То есть это некий ритуал действий, который является уже прелюдией перед фильмом, и это тоже на многое, конечно же, влияет. Потом смотреть кино вместе с залом, и дыхание чувствовать этого зала, и понимать, кто как, где реагирует на что. Это тоже важная составляющая этого процесса похода в кино. Поэтому идите в кино и смотрите кино в кино.
5: Вы сказали, что вы познакомились с Андреем Рубановым позже уже, да. Уже когда работа была сделана. Это, я так понимаю, что было осознанное ваше решение, да, чтобы не было. Когда все это состоялось, что вы почувствовали? Так сыграли, не сыграли? Помешало ли бы вам, если бы вы познакомились раньше?
0: Мне кажется, чуть-чуть, наверное, помешало бы, потому что артисты, люди такие волей-неволей, но все равно я бы мог какие-то вещи, что называется, собеседничать, там, что-то перенять, какую-нибудь походку, там, или выражение эмоциональности и так далее. И я понял, что так как Андрей, ну, в общем, он уже не исторический персонаж, который всем известен своими там интонациями, голосом, внешним видом, я понял, что мне это сильно помешает. Потом Андрей мне сказал недавно как раз такую вещь, что мы похожи с точки зрения внутреннего состояния, духовности и взглядов на мир и на жизнь. И именно тот Андрей Рубанов, который в кино, очень похож внутренне на реального Андрея Рубанова. И потом, когда мы с ним познакомились, я это тоже понял. Вот это вот ощущение и какое-то понимание жизни, исследование жизни, интерес к жизни у нас очень схоже, как оказалось. Но такие вещи, их сложно, там, я не знаю, сыграть или предугадать. Это просто так есть. Так получилось, и это здорово.
5: А книгу вы тоже прочитали позже или до подготовки?
0: Я начал читать во время и прочитал ее во время подготовительного процесса. Но при всем при этом я могу сказать, что ребята очень бережно относились именно к книжке и ничего кардинально не меняли. Просто есть какие-то кинематографические законы, которые нужно где-то переписать сцену для того, чтобы перенести ее на экран. Но также я советую всем прочитать книгу. Там книга большая, и там гораздо больше подробностей, гораздо больше сюжетных линий или там поворотов. Вообще я сейчас задумался о том, что, может быть, пройдет там какое-то количество лет, 10, не знаю, и кто-то захочет снять сериал по этой книжке с новыми артистами, с новыми героями. Если это будет так, это, мне кажется, будет большой-большой победой. Дай бог, чтобы так и было.
5: Я не просто так спросил, потому что я знаю, что вы человек, который неравнодушен к литературе и как автор, и как читатель. И вопрос такой. Когда я читаю книгу, очень редко получается так, что когда я смотрю фильм по этой книге, совпадает мое впечатление с героем. Это, ну, такая большая редкость. Когда вы читаете книгу, у вас возникает это, как бы я это сыграл? Или как вы не деформированы? Вот, профессиональная деформация существует?
0: Абсолютно деформировано, конечно, да? Естественно. И процессы происходят абсолютно автоматически. они где-то параллельно мне работают и особо меня не затрагивают и не напрягают. Это уже в автоматическом режиме происходит. И если это надо вытащить, я это вытаскиваю. Если, например, я читаю книгу и понимаю, что мне играть этого человека, то я это начинаю вытаскивать и больше фокуса внимания на это. А если нет, то, грубо говоря, на карту памяти где-то это все записывается, но я на этом не акцентирую внимание. Я оставляю это, то, что называется, в архивах. Если надо достать, я достану.
1: Буквально на несколько минут прервемся. Напомню, что у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самое оперативное.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
2: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает, поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир, они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится, то вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да. То это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В дальневосточной столице 11 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. Массовые отключения горячей воды начнутся во Владивостоке с 12 мая. Приморские тепловые сети проведут весенне-летнюю гидравлическую опрессовку магистральных тепловых сетей с 12 мая по 22 июня. На время каждого из этапов горячее водоснабжение будет временно ограничиваться в домах, подключенных к определенным теплоисточникам. Первый этап с 12 по 18 мая, второй этап с 18 мая по 10 июля и третий этап с 25 мая по 3 июня. Уточнить расписание и адреса можно на сайте ресурсно-снабжающей компании. Спрос на микрозаймы у жителей Приморья увеличился почти в два раза за год. В прошлом году приморские МФО выдали физлицам около 482 миллиардов рублей. В 2024-м почти 258. Объем микрокредитования граждан вырос на 86% за год. Объем выданных займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличился почти на 23% и составил 1 миллиард 700 тысяч рублей. На корпоративный сегмент пришлось около 72% всех выдач. Всего за год региональные МФО заключили с населением и бизнесом 26,5 тысяч договоров займа. Мэрия информирует, в Приморье подвели итоги ежегодного конкурса проектов по решению вопросов местного значения, инициируемых жителями региона. Из 98 проектов, поданных от ТОСов Владивостока, отбор прошли 82. Все проекты уже в этом году будут воплощены в жизнь. Средства гранта можно направить на решение вопросов местного значения. Это может быть благоустройство придомовой территории, приобретение и установка детской или спортивной площадки, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, горок, малых архитектурных форм, обустройство хоккейных и спортивных коробок, автомобильных парковок, остановок и многого другого. Мэрия информирует, в дальневосточной столице начался прием заявок на ежегодный городской конкурс «Предприниматель года». За 17 лет конкурс стал важной площадкой для поддержки и развития предпринимательства в городе. К участию приглашаются малые и средние предприниматели, а также самозанятые граждане, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока. Документы нужно подать до 17 мая. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Сегодня во Владивостоке осадков не ожидается, 17 градусов, в Находке 13, в Уссурийске 19 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Это радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер, который пришел рассказать нам про свою новую работу, фильм «Коммерсант». Гигантское количество фильмов снято по тюремной тематике. В любом случае, это такая грань, на которой люди раскрываются. Понятно, что многие об этом и снимали, и писали. Но для меня вот «Полет на гнездном кукушке», да, это главная вещь, которая там работает в голове, когда возникает что-то связанное. Борьба человека с этой системой – это совершенно другое, но тем не менее. Вы чем-то вдохновлялись? Было, и опять же, вы говорите, что вы смотрите на человека, общаетесь, и актер съедает какую-то интонацию, какое-то движение и так далее. Когда вы смотрите фильмы, вот сколько влияния, скажем, в вашей работе оказали фильмы, которые были уже сняты про какие-либо там тюрьмы и так далее?
8: Ну, я никогда не задумывался об этом, именно на тюремную тематику, потому что, да, это есть, и это здесь предлагаемые обстоятельства, безусловно. И это очень острая зона, очень острые ситуации. И, конечно, зрителю чем острее, тем интереснее. Чем ближе герой подходит к краю, тем интереснее. Здесь все это есть. Это тоже параллельные процессы. Где-то что-то смотришь, вдохновляешься артистом, фильмом, чем-то еще, каким-то дыханием этого фильма. Ребята вдохновлялись фильмом «Пророк», например. По-моему, французское это кино. И там тоже тюремная тематика, и там такой хлесткий динамичный монтаж, там совершенно про другое, там совершенно другой хай-концепт. Но вот это дыхание, мне кажется, ребята подхватили. И когда мы это обсуждали, я тоже не смотрел фильм «Пророк», и когда они мне про него рассказали, я посмотрел, и я был поражен и удивлен, насколько это интересный фильм, и насколько они интересно мыслят, и достаточно нетипично мыслят в виде вот такого референса, потому что может быть референс другой, всем там понятный, и давайте снимем как «Бойцовский клуб», чтобы монтаж был как у Финчера, с такой же динамикой, развитием событий, такими же героями, персонажами и так далее. Но так все равно не получится. А вот если говорить именно про вдохновение и дыхание, какие-то более высшие материи, на которые ты можешь опираться, при этом не копировав это, а конкретно в кадре, а именно опираться на эти вещи, вот у ребят был такой референс по духу, наверное, именно вот по духу, по дыханию фильма очень схож. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите хорошее кино.
7: Сейчас наши зрители, есть ощущение, что больше готовы к чему-то более легкому, более семейному. Сейчас миллиарды собирают, любая, по-моему, сказка, которую снимают, она по условию зайдет, лучше или хуже, но точно зайдет. Это, есть ощущение, что такой запрос у общества. Этот фильм не по хорошей литературе, и этот фильм не... Он нелегкий, это не та история, которую можно там зашли с девушкой, да, посмотрели и пошли дальше смеяться. Тут все-таки надо подумать, надо немножко пережить и так далее. Насколько наш зритель готов к этому, как вам кажется? И вообще, насколько это востребовано у общества, подобного рода размышления, это же высказывание?
8: Мне кажется, наоборот, зритель истосковался по глубоким, интересным историям со смыслом и как раз истосковался по таким вот на физиологическом уровне ощущениям на титрах, когда есть слезы, есть комок в горле. Такое не часто встретишь в прокате. Вот вы говорите про сказки, это необходимо, это тоже нужно, это все-таки семейная история, это семейная развлекательная вещь, в которую тоже вкладывают свой смысл. Но, например, мое окружение друзей говорит об обратном, что, да и более того, кинотеатры сами говорят, и там директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Поэтому, мне кажется, запрос общества такой есть, и там, судя сейчас по хорошим сбором «Коммерсанта», дай бог, чтобы они еще и росли в геометрической прогрессии, запрос такой, безусловно есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. Потому что, хорошо, мы поняли и сделали, и это очень здорово и круто, что у нас есть... освоенная область развлекательного кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Потому что, конечно же, искусство обязано отвечать на сложные вопросы. Точнее, обязано задавать эти вопросы и пытаться ответить на них. И вот это подстегивает зрителя к чему-то большему в своей жизни. Сделать что-то и подумать о себе, и подумать о том, а как я живу, как я думаю, что для меня важно, а где я хочу покопаться, а где я хочу задать себе какие вопросы, а как я хочу прожить свою жизнь. И вот эти вот сложные, казалось бы, вещи, зритель все больше и больше будет задавать, выходя из кинозала. Поэтому эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы, потому что сериалов на сложные темы, проблематику или сложные сюжеты, их много, их больше, этих сериалов, потому что менее рискованная такая область, скажем так. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше, но то, что показывает «Коммерсант», мне кажется, откроет двери именно вот в такое кино 18+, в том числе и для дебютантов, в том числе и на разные другие острые темы, которые могут раскрываться в кинозале. И пускай эта тенденция растет, она будет все равно не такой стремительной, мне кажется, как, например, та область, которую мы заняли в виде развлекательного кино, сказок, блокбастеров. Это логично, и так далее. И это логично, и это тоже понятно и правильно. Но если эти шаги будут идти, то я абсолютно убежден, что после «Коммерсанта» сразу же у большого количества людей в индустрии, кинематографистов, тоже загорелись глаза на то, чтобы снять кино на какую-то очень острую, интересную...
7: Надо узнать литературу, наверное, да?
8: Да, сценарий. Тему. Либо придумать, либо написать этот сценарий, либо найти в современной литературе эти сюжеты, либо в мировой драматургии найти эти сюжеты, не боясь перенести это именно на большой экран, потому что уже чуть меньше рисков, уже платформа готова входить в кино и готова, и платформе очень тоже важно, чтобы фильм собрал аудиторию в кинотеатральном прокате и уже потом, через какое-то внушительное количество времени, показывать его на платформе, чтобы люди, те, которые смотрели, могут пересмотреть, те, кто не смотрел, посмотрят. Но, опять же, вот эта вот тенденция мне тоже очень нравится.
7: Мы тоже пережили этот опыт. Есть издательство «Комсомольская правда», мы издаем книги в большом количестве, и в прошлом году абсолютным хитом стала книга «Фишер», про маньяка Фишера. Это документальное расследование по поводу там, и по архивам и так далее. Это то, какой эффект это произвело, для нас, для самих стало большим откровением, потому что людям есть запрос не на ужас, да, а на некое...
8: Исследование человеческой природы.
7: Да, совершенно верно. Я знаю, что у вас тоже будет работа Фишер. Да,
8: третий сезон, да.
7: Да, в третьем сезоне. Как вам кажется, эта история... Всегда же есть это, да, сам как телекритик писал, что как можно романтизировать маньяков, снимать время фильма. Всегда же есть вот этот момент, можно, нельзя, и как это сделать. Когда вы на это решаетесь? Вот нет вот этого, как сделать так, чтобы это не было привлекательно? Там, как...
8: Хороший вопрос. Мне кажется, как сделать так? Во-первых, сделать свою работу честно. В «Фишере» я играю следователя. Там-то как раз, мне кажется, есть очень... И во втором сезоне «Фишера», и в первом сезоне «Фишера» есть очень крутая романтизация следователя. Это действительно призвание. Люди, которые работают на таких должностях, это призвание, потому что у них практически нет личной жизни. Они всю свою жизнь... кладут на вот эту сложнейшую, невероятно сложнейшую работу. Это даже больше, чем работа, это долг, и это определенная категория людей. Вот эта романтизация есть. И мне кажется, в эту сторону перевешивает все, вот в сторону как раз сил добра, с пониманием того, что есть силы зла, но при всем при этом эти силы добра в какой-то момент побеждают. А зрителю всегда интересно вот то, что уже было проговорено, вот именно та острота и подсмотреть за эту ширму какую-то чего-то, что нельзя, ну, нельзя к этому прикоснуться, и слава богу, в реальной жизни, да, а да, вот да, в безопасном месте, в кинотеатре или дома почувствовать эту остроту и где-то подсмотреть, понимая, что это кино. И опять же, эти такого рода сериалы, да, они, безусловно, популярные, и они очень интересные. И детективная составляющая очень интересна. Но они призваны еще и наталкивать на мысль, что жизнь штука не очень простая, и иногда бывает сложнее, чем нам кажется. И жизнь — это не сахарная вата, она есть у нее и ужасная сторона. Вопрос, зачем она нужна и для чего, мне кажется, все мы можем его задавать, но ответа, наверное, не получим. Но при всем при этом также мы понимаем, что есть люди, которые, и это исторические документальные факты, которые ловили этих маньяков, положили на это полжизни своей. Это было главное их дело.
7: Ну да, и они точно достойны того, чтобы о них рассказывать.
8: Как минимум, фокус внимания на следователя, которого блестяще сыграл Ваня Янковский в «Фишере», это прекрасно. И у нас такой же «Фишер», у нас отдельная история, у нас другое время, у нас современное время. История, безусловно, про маньяка, другие следователи, но созвучно по тону, по энергии, по драматургическим составляющим именно с названием и с брендом Фишера как сериала.
7: Буквально на несколько минут перевемся. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Петров.
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
9: Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 2090-200.
6: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Экономист Михаил Беляев о влиянии ключевой ставки в ценообразовании.
11: В магазинах это мало кто замечает. Цены на современном рынке определяют продавцы. И им совершенно все равно, какая у вас ключевая ставка. Они свое дело твердо знают. Для повышения собственной прибыли повышать цены на свою собственную продукцию. При этом причины они будут вам называть самые разные. У них это санкции, у них это доллар, у них ветер запада, у них дожди, у них засуха. Главное оправдать вот это повышение этих цен. Вот для того, чтобы они не повышались, нужно включить как следует антимонопольные ведомства. Собственно, если у самих не хватает возможности написать для них законодательство, то можно его почитать американское, английское, японское, французское, какое угодно, поднабраться оттуда опыта и понять, как там с инфляцией.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Александр Петров, звезда нашего кино, в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор. Вам наверняка задавали этот вопрос, но есть у нас такая болезненная история, мы всегда себя сравниваем. Ну, есть в России такая штука, мы всегда себя сравниваем за границей, лучшим и хуже, какой-то, не знаю, назвать это комплексом или каким-то ощущением. Вы снимались у великих совершенно режиссеров, у моего любимого Романа Полански, у Люка Бессона, и это прекрасные роли, и дай бог, чтобы у вас было еще их много. Вот этот момент, мы лучше, хуже, хуже, такие же, на каком мы уровне, на какой мы ступеньке, если сравнивать с кинопроизводством там, здесь. Вот как вам кажется, насколько, ну, понятно, что там другой уровень организации, наверное, да, съемочного процесса, но вот можно сравнивать наше кино, тем более, что гигантский шаг был сделан за последние там лет 10-15?
8: Можно и нужно сравнивать. И я вам хочу сказать, что у нас есть очень крутые команды, группы, кинематографические группы, в которых я лично работал, работаю и буду работать, большие профессионалы своего дела, которые могут быть и лучше, чем там. Вопрос, наверное, где-то возникает в некой какой-то творческой отчасти смелости или вообще смелости принятия решений художественных внутри и так далее. Но наш уровень ничем не хуже и ничем не уступает западным площадкам. Вопрос лишь в том, что те самые режиссеры, о которых вы говорите, они продают свое кино на весь мир. Я думаю, что мы тоже можем это делать. И я бы этого, конечно, очень хотел, что даст нам еще большую возможность и перспективы, потому что талантливых людей у нас очень много, молодых талантливых людей у нас очень много, как показывает пример того же «Коммерсанта». Или, например, второго Фишера, режиссером которого был молодой парень Саша Цой, которого я давно знаю, и это талантливая работа. У нас есть молодые продюсеры, у нас там, не знаю, главы многих платформ, ребята молодые, горящие, и индустрия растет, развивается, и у очень многих людей, и я очень этому рад, что сегодняшняя тенденция по сравнению, например, с 10-летней давностью, а мне есть с чем сравнивать, когда... какой-то одной ногой пытались сделать кино, и когда я был на своих первых съемочных площадках, когда в актерском вагончике ты можешь услышать от людей, которые там работают, что они просто на чем свет поливают режиссера и съемочную группу, и даже тогда я набирался смелости говорить о том, что а зачем вы работаете тогда? Для чего? Вы же как бы, ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили: милый мой, вот я там в кино 30 лет там и так далее, вот поживешь с моё, я говорю, я не хочу, как вы, хочу по-другому. И мне кажется, что у меня получается по-другому, потому что, опять же, есть с чем сравнивать, и есть тот самый срез времени, про который я говорю, потому что первые, там, ну, уже десятилетний, больше 10 лет я снимаюсь в кино. Поэтому группы наши на очень хорошем уровне, специалисты у нас на очень хорошем уровне. И более того, например, смотря на Романа Полански, например, я узнавал в его способе работы, глазах и отношению к жизни своего мастера Дмитрия Михеевича, царство ему небесное. Как будто бы та же самая школа актерского существования, режиссерских мозгов и так далее. И это у нас, ну, на мой взгляд, самая лучшая театральная школа, мировая, которая, по которой многие работают, и по которой работает в том числе весь Голливуд, школа проживания, школа, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский. И вот это нельзя забывать, этим надо гордиться и всегда об этом помнить, знать. И та тенденция, которая сегодня у нас есть именно на те фильмы, которые выходят, и я очень рад, что происходит у коллег, и радуюсь искренне. И это может быть отчасти какая-то соревновательная борьба, да и пусть, и это прекрасно. Она здоровая, и она хорошая, эта конкуренция. И пускай она будет и развивается, и пускай больше появляется молодых артистов, талантливых звезд, суперзвезд, молодых режиссеров. Ну, конечно, это лучше, потому что мы все тогда будем идти вперед, и все тогда будем развиваться, не останавливаться, а хотеть сделать еще лучше, хотеть сделать еще интереснее. Вот, поэтому, мне кажется, у нас хорошая очень тенденция.
7: А я где-то слышал версию о том, что проблема нашего кино и сериала в том, что мы делаем для себя. Ну, то есть режиссер изначально для своего рынка.
8: И хорошо, да? И это здорово, потому что, например, идея, которая уже давно работает в Netflix Local for Global, локальная для глобального, глобального, потому что очень интересно часто посмотреть, а что в другой культуре происходит. И люди начинают смотреть, сколько таких примеров, и люди начинают смотреть этот сериал по всему миру. Поэтому я думаю, что и у нас это не за грами, потому что Миру интересно, очень интересно, а что и как у нас. Вот, и когда я приезжал на съемочную площадку, к Полански, там были люди со всего мира, которые там работали. Я им был интересен, и я им был интересен с точки зрения общения, с точки зрения школы и с точки зрения моего восприятия вообще жизни и кино. И я, конечно, получил огромную удовольствие, но в какой-то момент я просто понимал, что, ну, это, опять же, это школа Хефица, что да неважно, где ты, неважно, перед кем ты, неважно, что там перед тобой суперлегенда мирового кино. А что там по сценарию? Вот что важно. А что ты делаешь? А в чем смысл там и суть твоего здесь нахождения? Что ты хочешь в данную секунду как персонаж? И вот эти вопросы, они тебя возвращают в нормальное русло, и поэтому достаточно легко работать, и особенно если это хороший сценарий.
7: Возвращаясь к рэперу Хаски, интересно, слушаете ли вы такую музыку? Вообще,
8: да, я обожаю Хаски, я всегда обожал Хаски, и мы с ним не были знакомы, и вот на съемках познакомились, на подготовке познакомились. Я считаю его настоящим поэтом, современным поэтом, который пишет очень хорошие стихи, создает музыку, и вообще супер творческим парнем, у которого впереди еще много всего, я уверен, он напишет и подарит нам, и с большим удовольствием всегда его слушал, а сейчас еще с большим удовольствием это буду делать.
7: А какая еще музыка у вас в плейлисте, как сейчас
8: говорят? Ой, разная. Абсолютно.
7: Всеядный, да?
8: А я абсолютно всеядный, мне такого, что... При том, что я могу одну песню, там, не знаю, полгода чуть ли не каждый день слушать, потом она немножко надоедает, потом опять к ней возвращаюсь. Жанры абсолютно любые, музыка любых годов и прочее. Поэтому, ну, то есть у меня в плейлисте может стоять, там, не знаю, Хаски, а второй трек дальше, там, не знаю, Кипелов, а после этого группа Любэ, а после этого что-нибудь, там, не знаю, Мадонна какая-нибудь, ну и так далее.
7: Отличный набор.
8: Ну да, ну то есть это все главное, что вот какое у меня сегодня настроение, какое у меня сегодня состояние, что я хочу послушать и как меня это заряжает. Где-то я могу услышать вообще незнакомую песню и дальше с ней прожить какой-то этап жизни, и потом эта песня у меня будет ассоциироваться с этим этапом жизни. Ну, такое ощущение, отношение к музыке.
7: В этом телесезоне вы тоже прозвучали, ваша фамилия, ваше имя, ваша работа. Вы стали ведущим программы «Форт», такая переделка «Форта Боярд». Мне очень понравилась эта работа, это очень, очень круто, но я всегда смотрю и задумываюсь, но для актера такого уровня это... Как это сейчас говорят, норм или стрём? Вот это норм или стрём? Вот как?
8: Это эксперимент, в первую очередь. Это выход из зоны комфорта, потому что телевизионная площадка очень сильно отличается от кинематографической, от кино, естественно. Это выход из зоны комфорта. То, что зрителям это понравилось, для меня самое главное. Мне было интересно, мне было сложно. У меня были разные, в том числе и смешанные там чувства и эмоции. Но при всем при этом, если это эксперимент, если он уж тем более удался, то, мне кажется, это норм, и это точно шаг вперед, ну, лично для меня.
7: Рекламная кампания была построена на вашем вот, якобы противостоянии с Сергеем Буруновым, предыдущим ведущим, и вы постоянно там как-то в интервью какие-то там, ну, колкости, не колкости, но какие-то взаимные истории там присутствуют. Какие у вас на самом деле отношения с Сергеем Буруновым, и насколько вы там близки, не близки?
8: Безусловная дружеская любовь, невероятная дружба, при этом с тем же самым юмором, с которым мы вышли после съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Этот юмор как был, так и остается. И это взаимное уважение, и поддержка, и дружба идет уже много лет. Поэтому с Сережей одно удовольствие всегда общаться, а уж тем более находиться на одной съемочной площадке.
7: Давайте вернемся к фильму «Коммерсант». Фильм сейчас в эфире, всех призываем его посмотреть. Может быть, несколько напутственных слов зрителю, почему им стоит, кто еще почему по какой-то причине не купил билет и не посмотрел, почему стоит срочно это сделать?
8: Это стоящая вещь, которую нужно смотреть, безусловно, на большом экране, которая тебя подводит к тем самым очень острым внутренним ощущениям, которые что-то в тебе, как в зрителе, как в человеке, что-то меняет, наводит на очень разные глубокие размышления. При этом, с точки зрения просмотра, это вжимает в кресло, и там нет продыха как такового. И это очень интересный опыт, который я очень советую пережить именно в кино.
7: Это радио «Комсомольская правда». У нас был замечательный
8: спасибо
7: гость Александр
8: большое.
7: Петров. Все смотрите фильм «Коммерсант», и не только фильм, любые другие фильмы с участием Александра Петрова.
8: Спасибо, огромное.
7: Спасибо вам огромное, что
8: спасибо.
7: Вы пришли.
8: Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо.
7: Спасибо.
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
12: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
6: Реклама.
13: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О важном.
14: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что навязывание американского гражданства детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа. По ее словам, власти США распространяют гражданство на детей российских дипломатов, рожденных на территории США, ссылаясь на право почвы, несмотря на наличие дипломатического иммунитета. Захарова также подчеркнула, что Вашингтон одновременно проводит жесткую антииммиграционную политику и депортируют тысячи людей, годами добивавшихся гражданства. Она заявила, что Россия будет требовать от США официального подтверждения дипломатического статуса таких детей, их иммунитетов в каждом конкретном случае.
6: О Ближнем Востоке.
14: Американские ВМС в рамках морской блокады перехватили 49 торговых судов, связанных с Ираном. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По данным Центком, суда перенаправляются в рамках операции, направленной на соблюдение ограничительных мер. Сообщается, что в операции задействованы авианосцы, десантные корабли и ракетные эсминцы. США заявляют, что блокада будет действовать до достижения политического соглашения с Ираном.
6: об экономике.
14: В Германии предупреждают о серьезных экономических последствиях из-за частичного вывода американского военного контингента. Мэр города Рамштайн Мезенбах заявил, что отъезд военнослужащих США и членов их семей может привести к сокращению населения и значительному удару по местной экономике. По оценкам, экономический эффект присутствия американских военных в регионе составляет миллиарды долларов в год.
6: О болезнях.
14: Три человека погибли на борту круизного лайнера в Атлантике после возможной вспышки хантавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, подтверждено несколько случаев заражения, еще часть находится на проверке. Один пациент госпитализирован в тяжелом состоянии. Хантавирусы передаются от грызунов и могут вызвать тяжелые поражения легких и почек, часто с летальным исходом.
6: О спорте.
14: Российская волейболистка Марина Маркова стала победительницей Лиги чемпионов в составе турецкого клуба «Вакыфбанк». В финале команда обыграла другой турецкий клуб и завоевала титул в седьмой раз в истории. Маркова выступает за «Вакыфбанк» с 2024 года и уже выигрывала чемпионат и Кубок Турции. Доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек.
15: Госпожа Западенко, не путайте.
16: Верните нам наш покой.
15: Вас, сестра, никто не зовет.
16: Зачем вы пришли с войной?
15: Говорим мы о русских.
16: Никогда не будем брать.
17: Никогда.
15: Мы единый навеки народ.
18: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть первая.
19: Еще во время своего нахождения в Крыму в должности внештатного советника Сергея Валерьевича Аксенова.
20: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
19: Мы с ним неоднократно обсуждали перспективы развития украинского кризиса и имели, на наш взгляд, более чем обоснованное мнение, что этот кризис после воссоединения Крыма с Россией неизбежно должен привести к отделению от Украины всей Новороссии. Он возглавлял организацию «Русское единство», филиалы которой были не только в Крыму, но и в Харькове, в Донецке, в Луганске, в Одессе, в Херсоне, в Николаеве. Где-то больше, где-то меньше, но, в принципе, во всех основных областях Новороссии были филиалы данной организации. Естественно, после того, как в Крыму «Русская весна» победила, к нему потянулись русские активисты из данных регионов за помощью, с тем, чтобы повторить то же самое по мере сил и возможностей у себя. Он всех их переключил на меня. Поручил фактически общаться с этими людьми, готовить планы, разрабатывать народных выступлений по всей территории Новороссии.
20: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
21: Само противостояние началось только потому, что случился Майдан, только потому, что люди, которые в результате Майдана пришли к власти, тут же начали озвучивать свои законотворческие инициативы, которые для Донбасса были неприемлемы. Это и языковые вопросы, это и вопросы самоопределения национального. Поэтому, конечно, в Донбассе это без особого энтузиазма воспринимали. И если посмотреть хронику тех дней, еще до начала активного силового противостояния на улице и Донецка, и Луганска, и Харькова, и Одессы выходили многотысячные демонстрации, митинги, люди с российскими флагами, люди с георгиевскими ленточками, марши там по той же Одессе ходили по 10 тысяч человек. Одесса — русский город, Хунтугеть. Поэтому, собственно, народ уже тогда показал, что он не хочет мириться с тем, что произошло в Киеве. И при этом, наверное, какой-то мере копировал поведение людей на Майдане, потому что, как, допустим, в Львовской области захватывались милицейские участки и захватывалось оружие для Майдана, так и в Донбассе, в том же Луганске захватывалось здание СБУ с оружием, в Донецке захватывались воинские части. То есть народ понимал, что все это националистическое отребье, вооруженное с Майдана Киевского, приедет подчинять себе Донбасс. И, кстати, мне на Майдане говорили об этом различные лидеры, в том числе и правого сектора. Они, размахивая автоматами, говорили, что да, сейчас мы поедем в Донбасс. То есть

0: вызвать там администрацию, какие-то силовые ведомства, чтобы вежливым людям уже было проще, после чего Россия примет свои объятия и Донецк, и Луганск, и Харьков, и Одессу. Но вот в Харькове и Одессе очень жестко подавили эти выступления народные, практически всю верхушку пересажав. Ну и что случилось 2 мая в Одессе, мы прекрасно помним. Ну, а, наверное, основным таким спусковым крючком был, и он это, кстати, сам говорил, Игорь Стрелков, который из Крыма приехал в Славянск с группой несколько десятков человек, захватив здание СБУ, ну и захватив контроль над этим городом. Вот, наверное, тогда и началась новая фаза противостояния, уже силовая.
1: Игорь Стрелков продолжает.
2: У меня было выделено 2 кабинета на 2 этаже в администрации Симферопольском. Я сидел непосредственно в 222-м кабинете. Я еще так пошутил. Ну, 3 гуся. Знаете, статья 222, незаконное хранение и ношение оружия. Очень символично. Соответственно, в этом кабинете побывало большинство тогда бывших на слуху лидеров русского движения Новороссии от Харькова до Одессы. И все, в принципе, говорили, что русские группы готовы выступить при достаточно высокой поддержке населения. Наиболее высокая была в Харькове и в Одессе из перечисленных регионов, не считая, подчеркиваю, Донбасса. В Донбассе тоже была чрезвычайно высокая поддержка. Там, со слов делегатов, до 90% готово было хотя бы пассивно поддержать, ну, в плане, в случае проведения референдума, 90% проголосовало бы, так же, как в Крыму. По Одессе, по Харькову цифры были немножко поменьше, 70-80%, но меньше всего, по-моему, называлось Херсон, там где-то 40-50% называлось. В остальных регионах тоже 50-60-70% людей, которые лояльно отнеслись бы к воссоединению с Россией. И для меня, и для Аксенова было аксиомой, что в случае, если киевский режим не будет свергнут, киевская хунта, то через какое-то время они развяжут войну против Российской Федерации за возвращение Крыма.
3: Когда люди готовы жертвовать своей жизнью по-настоящему, не на митингах, выступать, всегда есть очень серьезные предпосылки.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Донбасс страшно прессовали. Донбасс называли ржавым поясом. Называли этот регион страны, населенный дикими ублюдками, подземными хоббитами. Им реально закрутили гайки с родным языком. В регионе, где 99,5% людей, практически все говорят на русском языке, украинской речи практически не услышишь, был всего лишь один кабельный телеканал на русском языке. И украинцы мне доказывали, что это нормально и правильно. Там все вывески были на русском языке, за исключением государственных знаков установленного образца, дорожных знаков. Запрещали любые проявления, скажем так, пророссийского патриотизма. На раз закрывались любые детские клубы, где что-то там говорили об общем пути, деды воевали, поминали Великую Отечественную, а там же проходил так называемый Миус-фронт. Это была область страшных боев времен Великой Отечественной войны, и ветеранов там было и есть немало. Сознательно пытались размывать православие. В любой шахтерский поселок залетаешь, особенно в 14-м, это было хорошо видно. И вдруг бац, бывший дом культуры, зеркальные стекла, вокруг клумбы, все красота, шлагбаумы на электронике и огромный плакат, там истинная церковь Иисуса Христа. То есть регион сознательно набивали сектами с, как правило, американскими, с лидерами-харизматиками, только чтобы размыть вот традиционное православное поле.

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Мне казалось, что в Москве прекрасно понимают, что примирение с этими ребятками, которые на чужие, скажем так, на заграничные деньги провернули данный переворот, в принципе, невозможно окончательно. Сначала их

0: Необходимо было как минимум очень сильно придушить, а потом уже договариваться с ними. К сожалению, в Москве и в Кремле считали по-другому. И за минувшие 5 лет ничему их, по большому счету, не научило. То, что украинские партнеры, так называемые, регулярно нарушают все договоренности, все перемирия, как зафиксированные, так и, видимо, кулуарные. Но на тот момент мы считали, что все будет происходить дальше в Новороссии по крымскому сценарию. И у меня были основания для того, чтобы так считать, помимо собственных домыслов.
1: Никогда мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
2: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
3: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,

0: друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
2: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги и учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
3: Газеты пишут: дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: Верните нам наш небо. Никогда мы не будем брать.
5: Госпожа Западенко, не путайте.
4: Верните нам наш покой.
5: Вас, сестрой, никто не зовет.
4: Зачем вы пришли с войной?
5: Говорим мы о русских.
4: Никогда мы не будем брать.
5: Никогда. Мы единый навеки народ.
6: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
0: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Непокоренные». Часть вторая.
7: 90% славянского гарнизона составляли местные жители.
6: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
7: 10% было добровольцев из России. Где-то около 70 человек прибыло из Днепропетровской области нам в качестве добровольцев. Немного прибыло из Харькова, несколько десятков человек. Это я в целом за время осады беру. Из Херсона приезжали. Достаточно сплоченная группа прибыла из Кировоградской области, хотя как бы она теоретически не рассматривалась в качестве части Новороссии. Даже из Одессы добирались люди. Сначала, кстати, вот массово приехали, в том числе и потому, что я звал тех, с кем поддерживал контакт. Массово приехали русские актив. Потом гарнизон по большей части пополнялся местными.
8: Все началось с кровавой Пасхи на блокпосту «Блобосовка».
6: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
8: Это было 20 апреля. Ночью на блокпост, где были местные жители из поселка Болбасовка, вооруженных палками, и был у них пара травматических пистолетов «Форт» украинского производства. Подъехали правосеки. У них был копия пулемета немецкого общевойскового пулемета МГ, только воспроизведенный в 50-х годах в Чехословакии. Пулемет заклинило, слава богу. Но все равно людей они поубивали. Был у них там снайпер, который лежал где-то в засаде, чуть в стороне от блокпоста во время нападения. У стрелковцев тогда не было практически сил, чтобы держать плотную оборону вокруг города. Стрелков оборону построил так, насколько я это понял. На блокпостах банально люди, как это говорится, сидели на фишках и должны были подать сигнал в случае обострения обстановки. Вот кто-то успел отзвониться в штаб ополчения, и примчалась туда тревожная группа на броневике Приватбанка инкассаторском. Обе стороны этой войны конфисковывали со страшной силой эти броневики, они действительно были удобные. Вот примчалась тревожная группа. По-видимому, там были очень сильные специалисты, которые пришли со Стрелковым из Крыма, и они вынесли этих правосеков просто в сухую. Сожгли им джипы, кого-то убили, кого-то подранили, отняли все оружие. И там же в тот момент была и найдена знаменитая визитка Яроша, над которой очень сильно смеялась украинская пропаганда. И вот, да, вот эта пролившаяся первая кровь, она и запустила маховик войны на Донбассе.
9: Игорь Стрелков продолжает.
7: Они остановились, эти украинские военные, когда наша группа вылетела фактически на них лоб в лоб. Они были на двух микроавтобусах Volkswagen черных тонированных. Это стандартная техника передвижения СБУ. За ними следовал БТР. Наши бойцы в группе были ветеранами чеченской кампании. Это была, так сказать, моя личная группа из тех людей, кто перешел границу. Они не стали дожидаться предупреждения и открыли огонь первыми. Впоследствии выяснилось, это была действительно украинская «Альфа», которая выехала на разведку в рамках подготовки операции по нашему уничтожению. С ними был заместитель начальника антитеррористического центра, собственно говоря, замкомандир «Альфа», с ними полковник украинских спецслужб и группа его сопровождения. Они попали под огонь. В принципе, их, наверное, всех бы могли бы наши бойцы уничтожить, поскольку сразу поразили несколько человек. Но шедший БТР открыл огонь из пулемета. Поскольку он был сзади, он не мог бить напрямую по нашим бойцам, чтобы не зацепить своих. Но угроза была достаточно серьезная. Мне доложили, что она уничтожена.

0: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Потом была попытка проникнуть в Славянск группы «Альфы» СБУ, которую тоже покрошили ополчение Стрелкова. Потом начинаются потихонечку обстрелы, то есть Украина прощупывала, насколько ей можно далеко зайти. Сначала из миномета запустили пару мин, запустили 10 мин, смолчали, подтянули гаубицы, танки, начали с танков там одиночными, потом залпами, потом грады. И вот все это как снежный ком. Украина видит, что Россия не собирается вводить туда войска, Россия не собирается принимать к себе Донбасс, и Украина потихоньку наглеет, наглеет, наглеет.
0: Игорь Стрелков продолжает.
2: Всех жертв, всех потерь, которые произошли за 5 лет, и еще произойдут, к сожалению, в будущем, можно было легко избежать тогда, в 2014 году, в апреле, в мае. Достаточно было просто вести миротворческие силы. Сами украинские военные вплоть до 25 мая открыто говорили, в том числе мне лично, в ходе тех встреч, которые с ними я проводил, что в случае вступления российской армии они сопротивляться не будут. Возможно, какое-то сопротивление оказали бы так называемые нацбаты, сформированные из майданчиков правого сектора. Но, опять же, по опыту боевых действий, особой боевой стойкостью и боеспособностью они не отличались. До 25 мая, в принципе, мы соблюдали вместе с украинскими военными негласный нейтралитет. Он нигде не был подписан, но они в нас не стреляли. Мы, в свою очередь, подчиненные мне подразделения ополчения, не атаковали их расположение. Конечно, косвенно они оказывали поддержку киевскому режиму. Почему? Потому что постепенно, продвигаясь вдоль границы, и они ставили блокпосты. Мы на эти посты, опять же, не нападали. А через какое-то время на эти посты дополнительно вводились нацики и СБУшники. Вся вторая половина мая прошли вот под данным флагом. То есть постепенно, пользуясь тем, что мы не можем открывать огонь по украинским солдатам, чтобы не вызвать ответной реакции с их стороны, вот они тихой сапой так продвигались, отрезали нас. С 25 мая, с момента, когда Путин признал Порошенко легитимным президентом, лучшим выбором, сразу все достаточно быстро и резко изменилось. У украинской армии появился легальный главнокомандующий, легитимный главнокомандующий. И они начали выполнять его распоряжение. 26 мая ВСУ реально вступили в боевые действия против народа Донбасса. Сам факт присоединения Крыма, подчеркиваю, именно воссоединение, фактически сделал это противостояние неизбежным. Если бы в Крыму было создано некое новое Приднестровье, ну, аналогичное Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, квази-независимое государство, то вполне возможно коллективный Запад, Соединенные Штаты отнеслись бы к этому относительно с пониманием, поскольку они сами проводят такую же политику в Косово, еще где-то и так далее и тому подобное. Вопрос был бы подвешен, и они бы вступили в долгую, нудную борьбу на непризнание, удушение. Однако воссоединение Крыма с Российской Федерацией — это был вызов, на который они не могли отреагировать иначе, нежели полным, абсолютным, 100% неприятием, жесточайшей конфронтацией. Я это понимал ровно с того момента, когда Аксенов на узком собрании своего штаба, в который я входил, объявил о том, что референдум проводим не просто о независимости, а именно о независимости и воссоединении с Россией. Я помню, что свои чувства, я был полностью поражен, потрясен просто данным заявлением, поскольку был уверен, что будет аналог Приднестровья некий. И дальше последуют логичные в таком случае шаги по уничтожению, собственно, Украины как таковой. Я имею в виду Украины не как страны, а Украины как государства. Ну, как минимум, уничтожение киевской хунты. Поскольку для меня было, ну, очевидным абсолютно, что Киев во власти проамериканской хунты будет означать бесконечную вялотекущую войну без малейшей надежды на примирение. И я полагал, что в Москве это тоже понимают. К сожалению, я ошибся.

0: будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, нуждается ли Иран в ядерном оружии.
5: Если мы говорим об Иране, правовое основание иметь ядерное оружие не стоит, потому что существует фетва, которая определила. Ну, знаете, у нас есть понятие «источник права». Вот в Иране источником права является фетва религиозного лидера. И религиозный лидер установил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия. Это ему не надо. А рассматривая весь комплекс мероприятий, которые сейчас, и ударов, которые наносил Иран, то ему ядерное оружие абсолютно не нужно. Ему хватает конвенционального оружия, которым он разносит американские базы, и никто ответить на это не может. У них беспилотные летательные аппараты и вся система, выстроенная на использование беспилотных летательных аппаратов, до такой степени разработана, что они наносят удары, а американцы на них и отреагировать-то не могут. Ирану это просто-напросто не надо, с одной стороны, в правовом плане, а с другой стороны, им не надо по определению, зачем вы будете разрабатывать свое ядерное оружие против Пакистана. С Пакистаном прекраснейшие отношения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В дальневосточной столице 12 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. Тайфуны уже зародились в Тихом океане вопреки природному календарю. Пока их насчитывается 4. Специалисты расценивают это как сигнал. Грядущее лето, вероятно, будет для региона напряженным. В прогнозном центре пообещали подойти к сезону во всеоружие. Приморские тепловые сети проведут весенне-летнюю гидравлическую опрессовку магистральных тепловых сетей с 12 мая по 22 июня. Гидравлические испытания пройдут в несколько этапов в разных частях города. На каждом этапе ГВС ограничивают в домах, получающих коммунальную услугу от определенных теплоисточников. Для реконструкции Рудневского моста нужно снести 4 дома. До конца 2029 года планируется строительство моста и 2 транспортных развязок, реконструкция улиц Василковой, Снеговой и части Луговой. До 2036 года реконструкция улиц местного значения Руднева и 3 Южной, а также строительство новой магистральной улицы. В Приморье сотрудники госавтоинспекции провели масштабную проверку такси в рамках социальной операции. В ходе рейда было осмотрено 92 автомобиля, включая те, что брендированы под известных агрегаторов. Госавтоинспекция намерена и дальше проводить подобные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров. В Владивостоке продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры возле русской велотропы. В конце университетского проспекта подрядчик приступил к монтажу каркаса павильона велопроката. Работы ведутся с соблюдением технологии и графика строительства. Также на пляже Охлёстышево полным ходом идет строительство сервисного административного центра. В парке Минного городка очевидцы заметили уже построенное колесо обозрения. Кабинок для пассажиров пока не видно. Наверняка запуск был для проверки работоспособности. Запуск крупнейшего в городе аттракциона запланирован на лето этого года. Во Владивосток снова пришли киты. Морских гигантов заметили в бухте Соболь. Видео с китами минки публикуют в соцсети. По словам ученых, представители этого вида совершают дальние миграции, но в теплое время заходят в закрытые бухты и заливы. Вероятно, к берегам Владивостока китов привлекли большие скопления сельди. И в завершение выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 69 копеек, евро 87 рублей 59 копеек, юань 11 рублей 2 копейки. Сегодня во Владивостоке осадков не ожидается, 15 градусов тепла, в Находке 13, в Уссурийске 19 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». С вами была Елена Владимирова, служба информации «Радио Комсомольская правда».
0: Никогда мы не будем брать.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
6: Верните нам наш покой.
1: Вас, сестру, никто не зовет.
6: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда мы не будем брать.
7: Никогда.
1: Мы единый навеки народ.
8: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть третья.
9: Начиная с 2014 года, я готов вернуться был в любой момент.
8: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
9: У меня не было желания вообще покидать территорию. Хотя я, конечно, нуждался в отдыхе, это реально так. Психологически, конечно, мне было тяжело, особенно последнее время, но тяжело не столько из-за личных переживаний, сколько из-за груза ответственности, который свалился, и который на какой-то момент показалось, что все гибнет. Особенно июль месяц тяжелый был. В августе так полегче немножко стало. Я был готов остаться командиром среднего и младшего даже звена, и даже рядовым. Но мне такой возможности предоставлено не было.
10: Со Стрелковым знаком был задолго до Славянска. Я с ним знаком был еще по его работе в Чеченской Республике, оперативником ФСБ, где он мне очень сильно помогал.
8: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
10: Безусловно, в контексте русской весны в Донбассе это историческая фигура, этого у него уже не отнять. Люди, которые воевали вместе с ним, к нему относятся с глубоким уважением. На передовой встречаешь там из славянского батальона кого-то, обязательно просят передать привет. Он реально творил историю. Не хорошую, не плохую, это вот история. И от этой истории его фактически подвинули после того, как он вывел свой гарнизон из Славянска в Донецк. Сейчас много к нему предъявляют по этому поводу претензий, но предъявляют, как правило, те люди, которые в Славянске не были. Легко рассуждать о том, как надо было удерживаться на тех рубежах или на иных рубежах. Но когда он приехал в Донецк, еще полиция была украинская, еще воинские части были украинские, нельзя с оружием и так далее, и так далее. А там уже 2 месяца шла война и долбили из всех калибров, включая там совершенно страшные калибры, типа тюльпана с применением авиации, со всеми делами. В Донецке, значит, тишь, гладь, полный консенсус с еще украинскими властями. Что случилось со Стрелковым после возвращения, мне не очень нравится. Он резко изменил взгляды на политическое руководство страны. Жалко, что с ним история вот так вот распорядилась, потому что, ну, не отнять того, что это одна из главных фигур донбасского противостояния на начальном этапе.
8: Игорь Стрелков продолжает.
9: Естественно, поддержка России была, но в той форме, в которой она ожидалась, то есть в той форме, как это было в Крыму или хотя бы близко к этому, к сожалению, этой поддержки не случилось. Непосредственно в боевых действиях никакие военнослужащие стран НАТО не участвовали. Даже бойцы частных военных компаний находились вне передовой. Я сообщаю по тем докладам разведки, в том числе агентурной разведки, все противостояние с нами вели непосредственно украинские военные. Нацбаты и прочее. ЧВК, советники, может быть, какой-то спецназ действовали только в тылу. В частности, оборона Корчуна строилась следующим образом. Первые передовые позиции удерживали только украинские военные. За ними на определенном расстоянии размещались ЧВК. То есть снайперско-пулеметные группы по 3-4 человека находились с одной стороны вне досягаемости нашего тяжелого вооружения, а с другой они страховали на случай бегства украинских партнеров. То же самое, один из полевых штабов группировки, которая осаждала Славянск, он находился в лесном урочище в районе лесной развилки. Я пытался организовать разведку его, но не смог, потому что, опять же, первое кольцо оцепления этого штаба было из украинских военных, а внутреннее было из ЧВК, которые растянули, соответственно, системы слежения развернули, серьезные системы слежения. И украинские военные чувствовали себя в безопасности. Была информация, что в боях в районе Дубровки, уже позже, во время Донецкого периода боевых действий, участвовали какие-то ЧВКшники и якобы даже представители неевропейской внешности. Но я этого сам не видел. К тому же Дубровку достаточно быстро отрезали, вот этот коридор, который был прорублен, и съездить туда проверить сам лично я уже не мог. Говорили, что даже мертвые негры были найдены. Я вполне верю, что видели темнокожих, но я же до этого много видел убитых в Дагестане и в Чечне. Сутки на солнышке, и он становится черным, как будто он таким родился. Учитывая, что эту информацию мне сообщали бойцы из Донбасса, которые в Чечне не были, они вполне могли принять трупы убитых, тем более одетых там в какую-то там, камуфляж западного образца, за реальных негров. Как в одном из боестолкновений южнее Иловайска, это еще до начала боев за Иловайск, это где-то середина июля, были захвачены форма со знаками различия армии Бундесвера. Но опять же, это могла быть и гуманитарная помощь, которую нацепили на себя какие-нибудь националисты из какого-нибудь батальона Нацгвардии. Почему я твердо уверен, что это были иностранцы? Потому что между Корчуном и непосредственно нашими позициями на тот момент существовала достаточно большая нейтральная зона, где-то 2, местами до 3 километров. Прямо под Корчуном в сторону Славянска, между ним и железнодорожной линией, находится поселок. Он находился в нейтральной зоне. Украинские военные его не контролировали, но они регулярно спускались в этот поселок для того, чтобы закупить сигареты, водку, пиво и все, что им было необходимо. Туда же спускались за тем же самым и иностранцы. Причем жители фиксировали, что не говорят совершенно ни по-русски, ни по-украински, и не славянской, и не европейской наружности, в том числе среди них были. А информация о том, что вот как они располагались, это уже информация от украинских военных агентурным образом получена.
7: Летние бои, 14-й год, лето. Везде по всей протяженности от Саурмогилы до Азовского моря и выше к Луганску.
11: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
7: Это, наверное, самый страшный вариант, когда ты можешь сидеть в котле, вокруг тебя вражеские войска, которые сами находятся в котле. То есть еще внешний контур окружения. Одно из самых страшных для работы журналиста – это перемещаться по такой через полосице фронтов. И, к сожалению, именно из-за этого погиб наш товарищ Андрей Стенин, который жил у меня последние недели своей жизни в номере в Славянске. Может быть, благодаря фотографиям Стенина этот период войны назвали «войной в подсолнухах». Я разбирал ее последствия. Мы с Сашей Котцем гоняли вместе с трофейной командой ополчения, подразделение «Оплот», собирали брошенную военную технику. Чтобы там не говорили недоброжелатели, но брошенной техникой там можно было действительно вооружить армию, и армию и вооружили. Потом были бои за аэропорт. Тут я помянул Стрелкова. Я его в сентябре 2014 года, вернувшись в Москву, я спросил там Игорь Всеволодович, почему никак не можем выбить из аэропорта засевших там ВСУшников. Он сказал, ну это же самое страшное, когда русские люди воюют против русских людей.
12: Нас собрали, чтобы мы 200-е свои забрали, самые спокойные, забрали оружие, а ваши командиры стоят и прямо в глаза нашим ребятам говорят, мы придем еще к вам в Луганск город убивать ваших женщин и детей.
13: Это командиры дураки, а не солдаты. Разменная монета в этом смысле.
11: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
10: Страшно было и в Славянске, когда мы с волонтером с позывным «Дровосек» ежедневно выезжали собирать трупы гражданских, и это было от 3, минимум 3, до 5 тел гражданских, которых хоронили в тот же день, потому что не было в городе света, морг не работал. Это страшно каждый день наблюдать. Битва за аэропорт – совершенно эпическое событие. Дебальцевский котел, когда мы приезжаем в горлышко этого котла в село Логвиново, на которое в течение суток украинцы сбросили, вот мы насчитали, 5 остатков от ракет тактических .У. Все завалено было телами и украинских военных, и ополчений. Иловайский котел, но это вообще для Украины больная мозоль. Там погибло очень много их бойцов, которые пытались выйти из окружения на боевой технике и с оружием, хотя было поставлено условие, что они выходят пустыми. Саур-могила, когда люди 10 раз вызывали огонь на себя, чтобы отстоять высоту. Это примеры героизма, сопоставимые с историями, которые мы знаем из книг советской военной прозы о Великой Отечественной войне. Тем более, что все эти бои по странному стечению обстоятельств проходили по тем же линиям обороны, что и 42-43 год. После того, как была, допустим, взята Саур-могила, вокруг там, значит, копали, собирали, приводили в порядок и вместе с телами погибших этой войны находили кости войны Великой Отечественной, находили боеприпасы времен Великой Отечественной и до сих пор находят.

0: будем брать. Никогда не будем брать.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
3: Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 2090-200.
2: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев о том, что будет с мировой экономикой, если Ормузский пролив будет заблокирован.
5: Экономика будет двигаться в кризис, потому что нефть и газ – самая начальная стадия всех этих цепочек создания высокотехнологичных вещей. Мы видим уже проблемы с транспортом, с стоимостью инфляции, с дальше за продукты нефтепереработки. За последние 50 лет было 4 волны накопления долга, которые 3 волны закончились мировыми экономическими кризисами. Сейчас 4-я самая мощная. Если пролив не будет перекрыт, то стоимость энергии, подорожание цепочек поставок, проблем с продовольствием и так далее, рост инфляции, рост доходности и усложнение рефинансирования долгов, все это в совокупности как раз к концу года, к такому кризису финансовому глобальному и приведет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Верните нам нашу нефть. Никогда не будем брать.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
6: Верните нам наш покой.
1: Вас, сестру, никто не зовет.
6: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда не будем брать.
7: Никогда.
1: Мы единый навеки народ.
8: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть четвертая.
9: Украинские военные никакого боевого опыта не имели, поэтому называть их профессиональной армией было нельзя.
10: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
9: Это была регулярная армия, которая всегда имеет серьезные преимущества против плохо вооруженного, плохо организованного и, скажем прямо, плохо руководимого ополчения. Я отдельно подчеркну, я не про себя даже говорю, хотя тоже невеликий общевойсковик, мягко говоря. Я никогда не командовал в общевойсковых подразделениях ничем крупнее взвода. Я имею в виду, что кроме командира одного командующего существует еще целый аппарат офицерского состава, пирамида, которая обеспечивает нормальное функционирование. Катастрофически не хватало офицеров и сержантов. В результате ополченческими ротами, потом батальонами командовали сержанты запаса, бывшие сотрудники милиции. Только под занавес начали так более или менее активно приходить офицеры. Это война, которая продолжается, исход которой, к сожалению, сейчас не есть.

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Наши дорогие западные партнеры являлись инициаторами всей этой войны. Собственно, вся изначально вот эта хунта киевская, составленная из людей крайне неприглядных и моральных, и в остальном, они делали инструмент против России. Фактически, производя этот переворот, они стремились оторвать окончательно Украину от России и нацелить ее на противостояние Российской Федерации.
2: Войну на Донбассе 5 лет назад развязали так званые «новодонецкие». Есть еще «старые донецкие».
0: Александр Охременко, президент Украинского аналитического центра.
2: Когда Янукович переехал в Киев, он забрал часть донецких, это назовем их стародонецкие, но часть донецких он оставил. Вот те, которые остались, очень на него обиделись. И пока Янукович был при власти, было все хорошо. Но когда он потерял власть, новодонецкие отжали все, что было стародонецкое. На сегодняшний момент там чисто конфликт денежный. Да, потом, естественно, пролилась кровь, появилось оружие, появилось убийство, появились уже сепаратисты, армия, правый, зеленый сектор. Но это уже потом. Сначала просто ребята не поделили, кто более главный. Скажем так, если бы Янукович не проиграл, ничего не было. Но он перегнул палку. Обращаю ваше внимание, он же побоялся приехать в Донецк. Понимал, разорвут.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: С момента, когда было принято решение о воссоединении Крыма, война стала неизбежной. Именно горячая война. И она остается неизбежной по сей день. Но тогда, в 2014 году, ее можно было избежать, просто ликвидировав Украину в том виде, в каком она существовала с 1991 года. Это можно было сделать и сделать достаточно легко. Потому что без Новороссии Украина воевать бы не смогла. Надо было поддержать русское движение на Украине. Причем не обязательно было входить танковыми клиньями на Киев. Даже не обязательно, скорее всего, было занимать всю территорию Новороссии. Произошел бы распад, окончательный распад украинских вооруженных сил. Массовый переход на сторону народа, русского народа, Донбасса и Новороссии, частей и подразделений. А нас ждали не только на Донбассе. Я не могу многое сказать, потому что сейчас это может повредить. Но я еще из Крыма вел переговоры с офицерами из различных военных баз в Одесской области, в Херсонской области, в Николаевской области. И они примерно говорили так: пришлите один взвод. Один взвод пришлите к нам на базу, дальше мы поможем взять ее под... Мы возьмем ее под контроль. Этого сделано не было.
0: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Это что, Украина наш задний огород, где мы могли бы зайти, провести там люстрацию, а арестовать всех бандеровцев на территории суверенного государства, отправить их в Сибирь? Ну, это же глупость. Единственное, что с чем я могу согласиться, о чем я настаиваю, и, наверное, это печальная правда, в том, что действительно после распада Советского Союза Россия выпустила из поля зрения Украину, из района своего стратегического внимания и допустила разрастание антироссийских сил. Россия поступает и будет поступать с Украиной как с суверенным государством. А все эти размышления о том, что мы должны бросить были войска на Украину, о том, что мы должны были оказывать военное давление на Украину, чуть ли не управлять избранием власти вместо народа Украины, мне представляется просто авантюрным бредом. А почему мы не помогли Донбассу? Почему мы туда не ввели войска так же, как и в Крыму? Эти ситуации совершенно несопоставимы. Москва рассчитывала определенным образом, что те референдумы, которые были проведены, они, возможно, позволят и Донецкой, и Луганской области пойти по Крымскому пути. Но вот здесь почему-то не получилось. Я думаю, что не получилось признать со стороны Москвы только ради того, чтобы не получить еще больше неприятностей экономических, военных, технических, дипломатический.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Поэтому теперь и в течение всех, вот уже 5 лет, на Донбассе продолжают погибать люди. А Украина за 5 лет накачала реальную боеспособную армию. Она не очень сильна духом, Она не очень хорошо технически оснащена, хотя она оснащена точно лучше, чем корпуса народной милиции ДНР. Хотя бы в области связи, тоже ПВО, ракетного вооружения. Американцы дали много достаточно новой техники. Турки наши дорогие друзья, наш дорогой друг Эрдоган им беспилотник большую партию передал. Причем ударных беспилотников, даже не разведывательных.
4: В ходе боев сравняли практически полностью с лица земли поселок Семеновка, достаточно зажиточный.
0: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
4: Там же было первое применение неконвенционного оружия, фосфорных мин зажигательных. Причем мы умудрились снять обстрел этими минами днем. Мы сидели-сидели и досиделись до обстрела этими минами. Я их снимал на видео, так что я дергал камеру, это на съемке видно. Мне казалось, что следующее уж точно мне на макушку упадет. В кассете 4 шарика с фосфором. Если, допустим, этот шарик тебе падает на ладонь, он вываливается с другой стороны руки, прожигает. На наших глазах эти шарики фосфорные прожигали колодцы в асфальте. Я все это отснял и не скрываю, что видеосъемку я передал в Следственный комитет, потому что это было применение неконвенционного оружия по населенному пункту.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: И у них армия теперь обстреляна. В ней действительно появилось ядро, которое готово воевать и воюет. Говорить, что все они алкоголики, наркоманы, но только в отличие от корпусов народной милиции, у них армия намного более укомплектована, не говоря о том, что она значительно больше по численности. А у нас в ДНР и ЛНР в пехоте в лучшем случае четверть личного состава от списочного. А наши дорогие украинские партнеры об этом прекрасно знают. Об этом не знают, может быть, соответствующие люди в Кремле, потому что им просто это не докладывают, поскольку, чтобы не портить настроение. А украинские партнеры знают все, что там происходит. Потом они не скрывают, что если им сдадут Донбасс, то ни в коем случае они не собираются прощать Крым.

0: будем братьями. Никогда не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. «Радио Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Леонид Крутаков о несостоятельности глобального экономического форума стран Большой Двадцатки.
5: G20, ну это как, знаете, собраться с 40 странам и договориться о каких-то правилах. Во-первых, это нереально в таком формате широком. Во-вторых, в открытом формате невозможно обсудить серьезные вопросы. Да, там какие-то кулуарные беседы ведутся. И да, G20 был таким неким предложением вот этого инклюзивного, как у нас опять же любят говорить, некого мира, где ко всем прислушиваются. А реально, конечно, повестка вырабатывалась в другом месте. Кстати, G20 же начиналась как библиотечная группа, и заседали они в Белом доме. Надо понимать, что да, G20 — это демонстрация, демонстрационный формат, который существует всего лишь как трибуна для выступлений.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что при принятии решений не стоит зацикливаться на запретах. По словам Пескова, не все государственные инициативы воспринимаются гражданами однозначно. Часто это связано с недостатком разъяснений. Он отметил, что именно об этом, по его мнению, и говорил президент. Ранее Владимир Путин на Совете законодателей заявил, что избыточные ограничения могут тормозить развитие страны, и призвал к системному и творческому подходу в законодательной работе. Также Песков сообщил, что у президента запланирован плотный график на День Победы, включая выступления и двусторонние встречи.
2: Про НАТО.
6: Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО усиливает военную активность вблизи Калининградской области. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. По его словам, в регионе наращиваются боевые и инфраструктурные возможности Альянса, а также увеличивается плотность военных учений. Булатов отметил, что с января 2025 года действует операция НАТО «Балтийский часовой», а патрулирование и активность в Балтийском море продолжаются. Он также заявил о случаях, которые, по его словам, можно расценивать как провокации в отношении судов, связанных с Россией.
2: О расследованиях.
6: Автор расследования The Wall Street Journal Боян Панчевский допустил, что Владимир Зеленский мог быть осведомлен о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и, возможно, участвовал в ее согласовании. В расследовании журналиста говорится, что главнокомандующий ВСУ на тот момент Валерий Залужный координировал действия с украинским политическим руководством. Также в публикации утверждается, что украинская сторона могла обсуждать операцию на уровне военного и политического руководства. Ранее сообщалось, что что разведка США первоначально не возражала против планов, связанных с подрывом газопроводов, однако затем предупредила Киев о возможных последствиях.
2: О мошенниках.
6: Перед Днем Победы в России активизировались мошенники, которые пытаются похищать данные у ветеранов. Об этом сообщили в Народном фронте. По данным экспертов, злоумышленники звонят под видом сотрудников госорганов и предлагают выплаты или начисление наград, после чего выманивают банковские данные. Также используется схема с фальшивыми ссылками на проверку данных для получения якобы юбилейных медалей. Специалисты предупреждают, что подобные звонки и сообщения направлены на использование эмоциональной темы праздника. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
7: Владимир Варсобин в странной передаче. Я и в прошлой передаче говорил это, и сейчас скажу. Да, я в студии вроде бы один. Это видят мониторы. Это, видимо, слышно меня сейчас по радиоприемнику. Но на самом деле здесь находится в виртуальном, конечно, немножко мистическом смысле этого слова Владимир Вольфович Жириновский, с которым я вел программы несколько лет. Каждую неделю мы выходили в эфир, и это было очень жестко. Я был его принципиальным визави. Мы с ним и ссорились, мы с ним и мирились, и спорили. Это было жутко интересно. Я вспоминаю это с ностальгией. А эта программа такая попытка ретроспективно посмотреть снова эти эфиры и найти там жемчужины того, чем сейчас, в общем-то, и славится Жириновский после своей смерти. Это и предсказания, и мысли, и взгляд в будущее, о котором мы сейчас поговорим, и, возможно, он будет полезен. Это вторая передача из цикла. Мы пока находимся в 2020 году. Это сентябрь 2020 года. Жириновский в эфире. Радио «Комсомольской правды». И когда я готовился к этой передаче, я понял, что надо, конечно, начинать с предсказаний. Все хотят предсказаний Жириновского. И подумал, это ведь как точно даже ложится на эту программу вот эти слова Владимира Вольфовича. Потому что буквально неделю, там, полторы назад все слышали про поимку очередного мздоимца. Там, по-моему, это Краснодарский край, там министры падают, там задерживают высоких чиновников. И у каждого где-то по 10 миллиардов рублей. Кто-то хранит дома в ящиках, кто-то в банках. И такое количество денег у чиновников, конечно, возмущает, удивляет. Ну и радостно, что на самом деле правоохранительные органы это все находят. А это тогда еще Жириновский говорил об этом. Как-то странно, что будто бы правоохранительные органы услышали его только сейчас. Послушай.
8: Это и нужно вскрыть все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас есть это плохие дороги, и автомобильные, и железнодорожные. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов не израсходованы, висят на счетах. Знаете, треть бюджета висит неизрасходованная. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. А за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он вот разбросан везде. По чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привезти в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, у которых распорядительные функции. Мэр, заммэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха.
7: Ну, Тут сама фраза по поводу 2-3 бюджетов, которые гуляют неизвестно где. Ну, в общем-то, помните 22-й год, когда выяснилось, что 300 миллиардов долларов находятся вне границы. Это запасы России, которые так оказались замороженные. Вот если бы послушали Владимира Вольфовича, вспомнили. Ну, конечно, еще идет речь о коррупционеров, у которых оказываются колоссальные деньги. И сейчас, через 6 только лет, видимо, государство решило раскурочить эту странную кубышку и обратить все эти доходы в казну. Не знаю, как это получится, но, по крайней мере,

0: свободы. Не то, что слово, это, конечно, у нас практически уже такое, как это назвать, табу на этих словах уже висит такое негласное. Что за слова такие, свобода слова? Но свобода интернета, да? Кажется, всех прищемила свобода, скажем так, удар по свободе интернета у всех. Сейчас с этим проблемы. И Жириновский высказался об этом так.
1: На местах себя показывают подхалимы, да трусы, да карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить, как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать... Вот, не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования, ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну, не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это, чтобы было для граждан здоровьем.
0: Ну, тогда даже представить себе нельзя было, что за интернет так, с таким будет таким давлением. Поэтому Жириновский говорит о том, что да, наверное, нужно что-то ограничивать, но давайте сделать это, ну, как-то с уважением гражданам. И начал с курения в фильмах. Если бы знал Владимир Вольфович, что все это действительно и случится. Сейчас нельзя курить в фильмах, а если там кто-то курит вроде Шерлока Холмса трубку, то его уже порываются забрюлить. И это есть. С ужасом смотрю на те фильмы, где, ну, где по самому сюжету, в общем-то, ковбои там или кто там еще курят. И, ну, я не знаю, на что еще пойдут наши цензоры, чтобы это безобразие в эфире или, имею в виду, в кино прекратить. Ну, ладно, возможно. Но здесь Жириновский, кстати, еще интересную деталь подметил. Тоже из будущего. Вот сейчас вы оцените его полет мысли.
1: Культ семьи – это хорошо, но будущее все-таки часть людей не хотят создавать семью. Или создают семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда «давай 3-4 ребенка в семье» – это хорошо. А женщина способна родить 3-4? Может быть, ей и одного нельзя по состоянию здоровья рожать. Поэтому здесь... Конечно, хорошо семья, но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот как бы пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются. И насильно удержать или там какие-то принципы, идейность невозможно.
0: Эх, Владимир Вольфович, вот бы вас сюда, вот бы вы поговорили сейчас на эту тему с нашими отчаянными депутатами, кстати, большинство из них мужского рода, которые вот принялись прессовать женщин по разному поводу, их все не удовлетворяет, сколько рожают, не удовлетворяют, как они себя ведут, не удовлетворяют. Сейчас Останина ополчилась на тех, кто делает ЭКО и не заводит отношений с мужчинами, имеется в виду, что не хотят выходить замуж, а рожать ребенка без мужа, это она считает, что это безобразие. Сейчас нашим депутатам не угодишь. И слова Жириновского по поводу того, что семья, люди устают, и надо относиться к этому спокойнее и, ну, по крайней мере, стимулировать людей уважительнее с помощью, да, хотя бы денег, то это, в принципе, конечно... Вот тут Владимир Вольфович был бы не лишний. Так, идем дальше. Ну, это мы размялись. Небольшие предсказания по поводу... Не предсказания даже, а наблюдение Жириновского за сегодняшним днем вот сейчас произошло. А теперь мы уходим в большую геополитику, о том, что сейчас происходит в мире. И тут надо слушать Жириновского внимательно. Но я, кстати говоря, всегда с ним спорил. И даже то, что сейчас скажет в следующей части нашей передачи Жириновский, я с этим категорически не согласен. А вот, потому что я считаю, что иногда Жириновский деструктивно влиял на российскую политику. И, но это мое личное мнение. И через пару минут мы поймем, почему.
2: Пророчество

0: Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
2: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна, сосед Германии, не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках, в своих высших учебных заведениях Бундесвера, на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем. Ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пророчество Жириновского. Проект «Радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
3: Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский, его цитаты на радио «Комсомольская правда», ретроспективная хроника его выступлений на радио «Комсомолке». И это знаменитая, уж не буду я лукавить, знаменитая передача, где Владимир Вольфович вместе со мной ее проводил, и это было очень интересно. Сейчас давайте послушаем его насчет сегодняшнего дня. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Владимир Вольфович сейчас будет говорить о мировом бардаке. Бардак, это снова говорю, что это осень 2020 года, это с тех лет он смотрит на сегодняшний день, и тогда, по его словам, начался бардак, и он, во-первых, его описал, а во-вторых, рассказал, как он видит это решение. Итак, Владимир Жириновский.
4: Но это почему происходит? Потому что век такой вот, когда все спокойно, он закончился. Немецкий банк он выпустил доклад-прогноз. Эпоха глобализации, длившаяся 40 лет с 80-го года прошлого века, подошла к концу. И на смену ей приходит век беспорядка.
3: Век беспорядка. Продолжай.
4: Вот везде бардак. Все горит. Революции, взрывы. Значит, какая-то мораль исковерканная. Вот смотрите. Ввели на премию «Оскара» обязательные условия. Чтобы были черные среди награжденных, что были женщины и сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали Оскара. А теперь требуют, как при Брежневе, было 30% нацменам отдать депутатские мандаты Верховного Совета СССР, 30% женщинам, 30% молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету той нашей любимой советской родины. Потому что вот так же навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. А вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядок. Смотрите, на наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50, с 45-го года и там, допустим, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста. Кто выиграл вроде бы Гор от демократов, объявляют победу Буш в 2000 год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла фальсификация. Пошло вперед, пошли к беспорядку.
3: Ну вот и он сейчас продолжит, Владимир Жириновский. Но вот я всегда спорил с ним. Он подмечал вот эти гниения Запада и вот эти фальсификации в США выборов. Конечно, очень странная, рудиментарная у них система, которая там выборщики, голосование по почте, это понятно, это ужасно, глядя с высоты 21 века. Но при этом Вольфович очень, скажем, он также нервно относился к выборам в России. Вот. Я как-то подмечал его, ну почему вы так ругаете Запад, хотя у нас в России, в общем-то, те проблемы, которые на Западе, у нас это цветочки. И вот мы с ним вот отчаянно на это спорили, но сейчас, конечно, речь не об этом. Сейчас Владимир Вольфович ведет немножко к другому.
4: Пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урну накидать все, что надо. Вот поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть. Закидают деньгами, дадут то, что надо, комиссии, бюллетени и так далее. Посмотрите, Ирак. Кто выводит войска, то оставляют. Ну, какой-то должен быть порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германию выводят, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина – полный бардак. Кстати, бардак, знаете, чье слово? Турецкое. Означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда драки, да, какие-то вещи такие. Бардак, так сказать. Стаканы пьют. Добавлю насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник президента Турции говорит? Значит, выбьем вам печень. Это угрозы Франции и Греции. Пристрелим эту лошадь. То есть, вообще, размажем вас. Это помощник президента. Двум странам, членам НАТО и Евросоюза. Такие хулиганские заявления. Что это такое? Разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений? Хаос, беспорядок. Сирия где? На севере Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики, и президент Башар Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены, значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять, остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Вот мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока по 5-10 лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы вдруг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы-то показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об американцах. Выгнули Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из Афганистана не уходит. С Ирака не уходит. В Ливии бардак. Это где американцы помогли установить мир? Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили это, шумные акции в Белоруссии, когда вообще могли там довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть, получить Нобелевскую премию мира. Вот вам все признаки хаоса, который, так сказать, идет у нас с вами, впереди нас.
3: Идет вперед, впереди нас хаос, говорит Жириновский из 2020 года. И он перечисляет ту новостную повестку, что была тогда на лентах. И... Но это не важно, это не главное. Главное, что ощущение, что мир пошел просто в раздрай, и что лидеры государств действуют как-то странно, непривычно, нелогично и нагло. Даже Жириновский с его большой наглостью уж известной, да, и он удивляется тому, что происходит. И, кстати, в его словах я слышу страх, потому что он опытный человек, он понимает, что ничем хорошим закончиться не может. Он как человек, который хорошо знает Восток особенно, потому что он знает, что Восток – это пороховая бочка и может достаться от его взрыва всему миру. И что вы думаете, предлагает Владимир Львович нам? Вот он смотрит с 2020 года, он, в принципе, описывает сегодняшнюю реальность. Только сейчас Трамп не претендует на Нобелевскую премию мира. Он теперь главный ястреб. И то, что сейчас происходит на Земле, удивило бы Жириновского очень сильно. Но он предлагает вещи, с которыми я категорически не согласен. Ну, просто потому что... Ну, просто я не согласен с этим. Это слишком жестко. Я думаю, руководство страны тоже примерно так думает. Но этот вариант есть. Послушаем Владимира Вольфовича.
4: Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска Западного военного округа, подвести их к границе с Польшей, с Литвой, расчехлить наши войска, ракетные войска стратегического значения, дать жесткую команду всем дипломатам, предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали, вот, какие-то обвинения голословные, необоснованные, но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум отвести войска 1000 километров от границ России. 1000! Не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряхлая вообще. Ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
3: А вот здесь Владимир Вольфович ошибся. Они готовы, европейцы готовы дать деньги, лишь бы только солдаты, на этот случай украинские, воевали. Вот здесь, мне кажется, была большая ошибка, которая, скажем так, что противник сразу разбежится, что воевать Америка не будет финансировать, поставлять оружие. На это, возможно, были какие-то планы. Но это не оправдалось. Тут Владимир Львович, мне кажется, не прав. Но то, что он сказал в начале вот этой записи о том, что подвести границы с Польшей, с Литвой, расчехлить наши ракетные войска стратегического значения и прочее, прочее, это еще возможно. И это один из вариантов, о котором говорят сейчас многие. И я думаю, что Владимир Жириновский, будь он жив, был бы одним из главных ястребов в Кремле или в Госдуме. И призывал бы к этому расчехлить ракетные войска стратегического назначения и направить оружие на Европу. Вот такой способ по Жириновскому. Прервемся на пару минут и вернемся к воспоминаниям о Владимире Вольфовиче и о его предсказаниях и планах на российское будущее. Через пару минут оставайтесь с нами.
0: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
5: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В дальневосточной столице 13 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье продолжается пик активности клещей. По сообщению Роспотребнадзора, почти 70% паукообразных после присасываний граждане сдают на исследование. В каждом третьем находят опасные инфекции. Специалисты напомнили, если избежать присасывания во время отдыха не удастся, сдать живые образцы на исследование можно будет и в праздничные дни. Выплата пенсий 8 мая будет производиться за 8, 9 и 10, а также за 11 мая, но только по тем почтовым отделениям, у которых понедельник 11 мая является выходным днем согласно графику работы. В почтовых отделениях с рабочим днем 11 мая пенсии выплачиваются в день согласно графику доставки. В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Водителей во Владивостоке массово штрафуют в центре города. На всем протяжении улицы Светланской скоростной режим ограничен до 40 км в час. Напомню, знаки «Зона 40» появились еще в августе прошлого года, а этой весной установили камеры. Автоматические комплексы следят не только за соблюдением скоростного режима, но и за тем, чтобы водители ездили пристегнутыми, со включенными фарами и не отвлекались на телефон. Новые дорожные знаки установили на Патрокле во Владивостоке. Предупреждение «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время на этих участках начнет работу аппаратно-программный комплекс «Паркон», который автоматически фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Срок открытия парка развлечений Минного городка сдвинулся на более ранний. Его намерены открыть в первые выходные июня 6 и 7 числа. Вход в само общественное пространство будет бесплатным, а для парка аттракционов сделают единый билет. Сейчас подрядчики наводят последние штрихи. Колесо обозрения высотой в 55 метров подключают к электросетям. Оно единовременно сможет принять 144 человека. Еще здесь будут лабиринт туманов, карусель-карнавал, водный аттракцион «Нептун», веревочный парк «Канат», форт и другие аттракционы. Объекты рассчитаны на детей от 3 до 12 лет, но к ним могут присоединиться и взрослые. Время работы самого парка с 10 до 22 часов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Сегодня во Владивостоке осадков не ожидается. 17 градусов, в Находке 13, в Уссурийске 19 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
3: Владимир Варсобин и воспоминания о Владимире Жириновском, о его цитатах, словах и попытка примерить их к сегодняшнему дню. Вот интересно, что в одном из эфиров зашла речь о переводе столицы из Москвы. Это было очень популярно тогда. Говорили о Дальнем Востоке, о Сибири, как о методе стимуляции развития отдаленных, малонаселенных районов России, ну, с помощью вот такой миграции столицы. Вот предлагался Новосибирск, предлагался даже там Владивосток, Хабаровск, вот лишь бы как-то оживить глубинку. Но Владимир Вольфович, когда отвечал на этот вопрос, он сказал не только об этом, он сказал и о чем-то другом. Вот сейчас послушайте и подумайте.
4: Потом, с точки зрения безопасности, Москва полностью обезопасена. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, ребята, будем думать, уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали, но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Что Москва в центре мира. В это пространство евразийское, вот от Берлина до Владивостока, вот мы в самом центре. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира. Нам тяжело будет руководить всеми процессами. Чего наши русские князья не понимали, что... Москву сделали столицей, она уже была, по-моему, третья. Киев, Владимир, создали вот Москва. Это никаких переносов.
3: Никаких переносов. Но здесь, конечно, очень важно, что ни одна бомба не упадет на Москву. Мы запомним эту фразу Жириновского, и дай бог он окажется прав. Но и действительно, он говорит о том, что закрыть небо Сибири – это очень тяжело. И вот он как будто, хотя, казалось бы, 20-й год, осень, это вообще до начала СВО 2 года. Откуда эти мысли? Почему закрыть небо? Но вот Владимир Вольфович все вот рассказал, показал. По крайней мере, нам теперь понятно, что переносить, конечно, Москву даже в таких фантазиях не стоило. Ну, и для того, чтобы как бы закончить эту тему, как говорится, поставить жирную точку или крест на идее переноса Москвы, вот послушаем еще раз Жириновского.
4: То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его молодецкая удаль. Давай новый Амстердам сделай. Он там был в 20 лет. Ему понравилось все это. Море, все это. Дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил. 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет... Многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде.
3: Ну, не только о погоде, конечно же, вот, а о защите городов от потенциального противника. И Владимир Вольфович как будто вот чувствовал что-то, но вот пока у него не было данных, поэтому он заговорил о погоде, о поднятии Мирового океана и прочее, прочее. Двигаемся дальше, и теперь поговорим об СССР. Я буквально вчера имел тяжелый разговор у себя в телеграм-канале с моими подписчиками, которые очень любят СССР, те, которые помнят эту страну. И, кстати, Жириновский был одним из них, из тех, кто очень страдал по утере, по поводу развала Советского Союза. И вот это из него вырывалось периодически и очень неожиданно. Он, например, был, кстати, один из редких политиков, кто поддержал ГКЧП. Будучи ярым антикоммунистом, он поддержал коммунистов, которые отобрали власть у Горбачева, но не смогли удержать ее. Вот послушаем, как он сам оценивает вот начало развала, ну, уже почти физического развала СССР, терминальную стадию смерти Советского Союза. Послушаем.
4: Я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал, значит, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были. Заявление. которым было обещано покончить с преступностью, сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим, когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимы, трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев, что его обвинять? Он из села Привольное. Его последняя должность — помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон, полно яблок, фрукты, женился бы там. Но его поперло в Ставрополь. Захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками. Его присмотрели. Обаятельный такой, привлекательный. Угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился. Ему хотелось в столицу. Что там Ставрополь, деревня, он будет сидеть?
3: Ну, кстати, рефреном по поводу однопартийного режима, это очень часто Жириновский об этом говорит, но ясно, что он намекает на гегемонию еще Единой России, это его вечный соперник. Кстати, вот Жириновский, надо просто отдать ему должное, он действительно дрался на выборах, он действительно пытался поставить своего губернатора, он действительно бился за каждый процент ЛДПР, он ходил по судам, он атаковал губернаторов, которые, как ему казалось, подделали выбор. Он, это был, конечно, очень неуживчивый соперник. И он все время вот таким образом уязвлял систему, говорил о том, что нельзя все отдавать в одни руки. Даже законотворческую деятельность не должна находиться в одних руках. И гегемония должна быть разбавлена другими партиями. Он даже в свое время предложил ограничить 40-процентными любую партию в представительстве в Госдуме. Ну, то есть, сколько бы ты ни взял голосов, только максимум 40%, для того, чтобы в Госдуме была дискуссия. И Жириновский говорил именно о качестве законов, которые должны разрабатываться депутатами разных партий и разных убеждений, для того, чтобы, критикуя друг друга, найти истину. Но продолжим этот разговор. Все это растет из ГКЧП, и надо еще понять, почему Владимир Вольфович так страдает, потому что ГКЧП не выиграла и вообще по Советскому Союзу.
4: Поэтому здесь ГКЧП все были слабые. Я хорошо знал Тучкова Владимира Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Тучков Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через Язова вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой, Крючков. Дай команду сбить самолет с Ельциным, когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был и Хасбулатов. Там же был этот, как его, Рудской. Этот Бурбулис. Все были. Арестуй всех немедленно.
3: Вообще, в словах Жириновского, теперь я вижу Трампа. Вот его умение эмоционально и просто говорить и предлагать очень ясные, очень четкие, очень смелые методы, это просто удивительно, как это действительно бьет. Ну, просто раньше мы слушали Жириновского, думали, не, ну они бы никогда этого не сделали, ну, Жирик скажет, ну, никто же будет так делать, ну, чтобы клоуны какие-то, там, наши правители все-таки нормальные люди. И тут, как помните, да, Трамп взял и... то есть он и Гренландию хочет оттяпать у Дании, он и на Иран, в общем-то, реально полез с оружием, и сейчас и происходит вот этот бардак в мире, и примерно из-за этих же действий. И тут Владимир Вольфович примерно говорит, предлагает уже, конечно, из нынешнего времени в прошлое, что ж вы такие слабаки, что ж вы всего боялись. У меня есть одна из версий, почему боялись, но давайте... Все-таки дослушаем Жириновского, это стоит сделать, потому что это у него мысль раскрывается.
4: Вся замерла СССР, все ждали победы, все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров, подбери молодых инженеров, создай новое правительство, убери все республику, все бы заткнулись. Везде страх, в стране чрезвычайное положение, все республики отменяются. В стране новое отделение, 60 областей по 5 миллионов в каждом. В течение 2 дней будут назначены губернаторы, 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь, воронки идут. все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются две партии. Прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор Лигачев, во главе второй Яковлев. Вот две партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись. Все дрожали. Гомсохурдия, самый отъявленный антироссийский элемент, ключи принес командующему Закавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все заткнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб, все сдали бы на месте. Везде были военные округа. Среднеазиатский военный округ, Ташкент, Алма-Ата. Все перед тобой, Крючков. Ну, Крючков, ты из рабочих. Тебе мышления не хватает. Ты ударником коммунистического труда, наверное, был, коммунистом был. Ну, нельзя так. Нельзя. То есть кадры подвели.
3: Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
7: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тут транс первый в 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
8: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
0: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
3: Владимир Жириновский в нашем эфире. Я, Владимир Варсобин, который вспоминает вот этот цикл передач Владимира Вольфовича на радио «Комсомольской правды». И мы все, я своими скромными возможностями пытаюсь постигнуть мудрость Жириновского, но и, возможно, пытаюсь даже все-таки показать, я в этом совершенно уверен, что немножко преувеличивают эту способность предсказания Жириновского, потому что где-то он и ошибался. Но вот я, готовясь к этой передаче, я вот самые интересные части его речей, когда копирую, выписываю себе, я замечаю, что я все-таки чаще и практически всегда включаю вам верные предсказания Жириновского. Ну а что мне указывать на его ошибки? Он ценен своими точными попаданиями, которые, кстати, не объясняются статистикой. Я все время раньше думал, что частота предсказаний Жириновского, ну, по теории вероятности, должна давать некую массу точных попаданий, что делало его знаменитым. Не совсем так. Не совсем так. Давайте мы сейчас поговорим о как ни странно, о феодализме, о сословиях. Владимир Вольфович осторожно говорил нам о разном. Ну, о счастье он говорил, что он не видел счастливых людей в России. Он говорил о том, что все мы живем на троечку. Он говорил честные вещи, очень часто. И, кстати, отличие его от современных политиков, он не уходил от вопросов. Он не забалтывал их, он не ускользал. Он четко, как мог, как он видел, отвечал на поставленный вопрос, и это меня всегда умиляло. Это делало разговор интересным, событийным, он глубоким в каком-то смысле. Мне, кстати, часто от него попадало за то, что я задаю вопросы, но отвечать-то он отвечал. И вот зашла речь, вдруг, неожиданно, зашла речь о том, почему Москва и Запад так и не могут договориться. Какая-то вот житейское препятствие этому мешает. И вдруг Владимир Вольфович встрепенулся и высказал гениальную вещь. Послушай.
4: Ни один политолог вам такой прогноз не даст. Потому что университетов не кончали. Все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди. Но не хватает классических навыков, генетических знаний, генетика, понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств, которые могут помочь вам достичь успеха. Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши, рабочих и крестьян. Не сами они, могут их дети, внуки. Но на Западе-то профессора Преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковые, но это дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. Или второй вариант. Они город, Запад, а мы Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прём выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы даю. Это выводы для десятков диссертаций.
3: Неожиданно, согласитесь? Вот неожиданно, главное, не знаешь, как реагировать на это все. То есть что, принять эту данность, что там такие аристократы, интеллигенция, такая белая кость, а мы тут щи лаптями хлебаем, и поэтому у них с нами диалога не получается. Но здесь, с другой стороны, он еще, Жириновский еще сказал слово генетика, генетически. А сейчас с этой стороны, конечно, проглядывается вот такая... Ну, знаете, в каждой... Возможно, сейчас настает такая формация вот, феодализма, когда... Ну, это в капитализме вообще присутствует. Есть же все-таки Ротшильды, есть ли семейство Клинтонов, есть семейство, которое возглавляет элиты Америки, вот и у них, в общем-то, это... Есть Гарвард, есть браки, конечно, браки обычно между сословиями, между теми, кто хорошо образован или у кого хороший род. Это всегда в человечестве присутствовало. Ну, и здесь Жириновский как-то поворачивает эту историю так, что это же нормально. И, в общем, я так понял из его речи, что нам нужно это перетерпеть и как-то принять это как данность. Но вопрос только такой. А Владимир Вольфович из каких кровей будет? Он из холопов ли, из князей ли? И он отдает на это четкий ответ. Послушай.
4: Нет, вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из вены. Направили в США, там специальная лаборатория есть, ну, по чужой фамилии специально. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки, с Месопотамии. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский. Извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо. Но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры. И там, конечно, хорошие люди живут. Но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не Дан Джонсон. Два вице-президента США. То есть это все люди, которые из этого вот куста из этого семьи большой тех людей, которые дали миру, вот там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему, вот из наших, из русских только Белинский. Вы свою родословную-то проверьте. Сейчас уже делают и в Москве это анализ-то, институт генетики.
3: Вот, вот наш народный аристократ Владимир Вольфович призывает всем нам сделать уже этот анализ. И кто знает, может быть, и у нас есть какая-то аристократическая родня, и мы породнимся с такими людьми, как Карваджо, президент США Джонсон, Эйнштейн. Представляете, Владимир Вольфович отправил свою кровь в Америку, чтобы знать и узнал, что его далекий родственник – это Эйнштейн. Ну, как это мило. Согласитесь. Хм, никогда не. И вот я просто это только сейчас вспомнил, давнишний разговор. Ну, что можно сказать? С одной стороны, это, конечно, можно улыбнуться. Кто-то скажет, что ну, это какой-то уже какая-то. Ну, если это не евгеника, то, по крайней мере, есть в этом. Ну, как же это называется-то, когда ты слишком выпячиваешь свою родословную и таким образом показываешь всем остальным, что они черт. Для политика это, конечно, очень рискованно. Но здесь же еще, может быть, и некое приближение к Америке, приближение, показание, что элита, а это, кстати, еще с монархических нашего прошлого, с императорских дворов, что они там все друг другу родственники. Естественно, что английская королева была родственницей наших Николаев там, или Петров. Вот. Но и таким образом это сближает страны, это таким образом показывает, что есть какая-то преемственность, наверное. Видимо, Владимир Вольфович хочет вступить в этот большой клуб, монарший клуб, с помощью генетики, как он и сказал. Но в этом есть какая-то, вот, какая-то подсознательность, есть в этом какие-то скрытые мотивы или подсознание работает действительно у Владимира Львовича. Но вот он такой. Вот, он меня часто, конечно, мучил меня всякими житейскими и философскими вопросами. Например, он часто меня укорял в том, что я вот его ругаю за то, что он в ЛДПР уже столько лет, сколько там, 40 лет, и он молодым не дает дорогу. А он мне все время возвращал, что я работаю в «Комсомольской правде» там столько же примерно. И что, говорит, Варсобин, кому-то, и ты тоже, возможно, кому-то дорогу перегораживаешь. Или он все время мне говорил, что семья у меня не та, и что, в общем-то, ну, опять-таки, возвращаясь к идее, что все мы живем на троечку, и что, меня, и что вот надо относиться без такого ажиотажа, что у тебя нет журавля в руках. Да, успокойся, радуйся, что у тебя есть синица в руках. Ну, в общем, с ним было интересно, я даже немножко сейчас в своих воспоминаниях радуюсь, что когда-то я с ним был знаком. Я помню последний тот вечер, когда мы очень здорово, конечно, поругались с Владимиром Вольфовичем в последнюю программу. Видимо, он себя плохо чувствовал, поэтому он вылил на меня весь свой гнев. И по рекомендации, да я сам хотел, честно говоря, с ним помириться. Я написал его помощнику, что так и так, ну, пусть не гневается старик. Ну, и написал ему письмо, где были такие строчки, что Владимир Вольфович, вы историческая фигура, и мне повезло, что я с вами вообще общался. Вот, и это будет страница моей жизни. Спасибо вам. Мне помощник передал, что все нормально, он тронут, все хорошо. И я не знал тогда, что в этот момент, может быть, через несколько часов Владимир Вольфович окажется в реанимации, и из которой он больше не выйдет. Но мы продолжим. На следующей неделе, в это же время, будут еще передачи о Жириновском, о его попытке взглянуть в будущее, которые ему, черт возьми, часто очень удаются. Владимир Варсобин, Владимир Жириновский. Услышимся.
0: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
9: Реклама.
10: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
11: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
13: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
1: За ночь на подлете к Москве было перехвачено 3 беспилотника. Один из дронов ВСУ попал в жилой дом в районе Мосфильмовской. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Часть фасада рухнула на машины, припаркованные у здания, и на проезжую часть. Жители эвакуировали. На место падения обломков прибыли экстренные службы. По последним данным, пострадавших нет.
12: О конфликтах.
1: В российском медиа заявили о возведении Западом железного занавеса. Так, европейские страны пытаются придать необратимый характер имиджу спровоцированному разрыву отношений с Москвой, отметил посол по особым поручениям Артем Булатов. Он подчеркнул, что социально-экономические, торговые, транспортные, культурные и исторические связи выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями. По словам дипломата, ситуация в Балтийском регионе стала отражением геополитической обстановки в Европе. Евросоюз и НАТО взяли курс на конфронтацию с Россией.
12: Об ограничениях.
1: Ограничения на походы к горе Мункусардык в Бурятии продлили до 11 мая. Вершины горного массива останутся недоступными для туристов еще неделю, сообщает региональный главком МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 исхода лавин, в результате которых погибли 10 человек.
12: О важном.
1: В России заметно выросло число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия увеличилась примерно с 2 до 12,5%. В абсолютных цифрах за последние 5 лет показатель вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы – Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня в нашей стране отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка в пределах установленных минимумов.
12: Обо всем.
1: Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя в мае. После 3-дневных выходных, приуроченных к празднику весны и труда, сегодня началась полная рабочая неделя. Однако уже в следующую 7-дневку россиян ждут длинные выходные с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. Рабочая неделя будет сокращена на 1 день, а предпраздничный день станет короче на 1 час.
12: О валютах.
1: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
13: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
14: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, и я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, с академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте!
15: Добрый день, Мария!
14: Мы с вами сегодня на приеме будем у психолога. У нас сегодня в гостях профессор Российской академии наук, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Тимофей Александрович, здравствуйте.
16: Добрый день, друзья.
14: Я бы хотела начать, если позволите, с того, что в 2025 году вышла ваша книга. Книга, друзья, называется «Коллективный образ будущего». Вы там подводите итог более чем десятилетним исследованиям. И если объяснять популярно, коллективный образ будущего, ну что это такое? Чем это отличается вот от какой-то простой мечты, политического лозунга? Почему способность общества вместе мечтать влияет на жизнеспособность этого общества? Давайте объясним. Ну, начнем с того, что такое коллективный образ будущего. Как-то, мне кажется, конструкция не совсем понятна, возможно.
16: Ну, по большому счету, это те представления о будущем, которые мы конструируем вместе, обсуждая, как будут развиваться события с значимыми для нас другими людьми. И это может быть разговор на кухне, а может быть где-то на работе. Важно здесь то, что в него входит очень много и других вещей, помимо, собственно, мечтания. Это и страхи. Это, безусловно, те идеалы и ценности, на которых, собственно, строится образ желаемого будущего, может быть, никогда недостижимого, но да, остающаяся для нас такой планкой сравнения. Конечно, мы делимся не только тревогами, но и надеждами, которые могут быть связаны еще и с некоторыми ожиданиями от уже разворачивающихся на наших глазах событий. И самое главное, в этом образе будущего может быть как бы две стороны. С одной стороны, это те механизмы, которые помогают нам сохранить положительную самооценку себя как человека, себя как члена какой-то группы социальной, например, как россиянина. А с другой стороны, это те механизмы, которые помогают нам удерживать коллективные цели. И вот коллективная цель, вообще целеполагание, это тоже очень важная составляющая этого коллективного образа будущего. И часто вот эта защитная функция образа будущего подавляет целевую, ну или инструментальную, как мы можем ее назвать, когда вот этот образ будущего помогает нам добиваться чего-то большего. И, конечно, очень важную роль при этом играет совместное мечтание. Оно может быть тоже разным. Оно может быть фантазийным, неконструктивным, защищающим нашу самооценку. Но может быть и конструктивным, когда оно помогает нам ставить более амбициозные цели. И есть эксперименты, которые показывают, что когда мы вместе о чем-то мечтаем, даже если это не какие-то масштабные мечты о будущем страны, а просто мечты о том, что мы можем изменить вдвоем или в семье, то это сдруживает, это облегчает завязывание других контактов, и это облегчает, что очень важно, поиск нестандартных решений.
15: Как выстраиваются вот эти соотношения между индивидуальной психологией, коллективной психологией и социальной психологией? Потому что коллективная все-таки это маленькие или большие группы людей. Вот это как-то синхронизируется. И вообще, вот что здесь современная наука и вот те методы исследования, которые вы предлагаете, говорит?
16: Вы знаете, здесь очень многое происходит сегодня в мире высоких технологий. И они, конечно, очень сильно влияют и на социальную психологию. Сейчас очень быстро развивается направление, которое получило название «цифровые двойники личности», личности и группы. То есть речь идет о создании таких как бы слепков, хотя, подчеркну, когда мы говорим о двойнике, это всегда метафора, которая с использованием больших языковых моделей, то есть искусственного интеллекта, генеративного, позволяет моделировать поведение конкретного человека в тех или иных условиях при решении определенных задач. Надо сказать, что здесь действительно есть некоторые успехи, хотя есть и очень серьезные ограничения. Наш Институт психологии Российской академии наук сейчас создал, пойдя по стопам DeepMind Стэнфорда, создал создал более 600 таких вот цифровых двойников. Причем мы разработали чат-бота, который проводил интервью с испытуемыми. И эти же люди заполняли психометрические различные методики. Так вот, оказалось, что LLM сейчас способна воспроизводить...
15: LLM – это большая языковая модель.
16: Ну да, большая языковая модель, да. Воспроизводить ответы на эти тесты, просто опираясь на то, что человек говорил в интервью. Ну, такой свободный почти разговор. С очень высокой точностью. По крайней мере, по 5 ключевым чертам личностным.

0: место, но мы никогда не исчерпаем человека. Такие слепки всегда будут обращены в прошлое. И в этом смысле они всегда будут неполными и дезориентирующими нас. Но ситуация очень быстро меняется, когда мы переходим от моделирования поведения отдельного человека к моделированию поведения группового, к так называемым искусственным сообществам. То есть это генеративные агенты, у которых есть функция памяти, речи, которые могут коммуницировать друг с другом. И вот здесь
1: Это уже такая психологическая модель группы, коллектива какого-то.
2: Но это для управления, так скажем, управления толпой какие-то, не знаю, математические
0: игры? Быстрее всего, это будет развиваться в крупных компаниях, которые пытаются с помощью такого моделирования помочь своим рабочим группам, различным проектным группам действовать более эффективно.
1: Ну, для управления коллективами или толпой сначала надо все-таки познать это дело и понять, какое есть соотношение между моделью цифровой и действительно таким психологическим состоянием группы.
0: И точно здесь может быть выше просто потому, что мы учитываем социальную ситуацию. Она может быть сильнее, чем индивидуальные различия. И, кроме того, мы здесь учитываем групповые характеристики. Скажем, не то, сколько общителен конкретный человек, а то, готовы ли в этой команде люди говорить о главном. Иногда, может быть, в каком-то смысле чувствуя себе уязвимыми, иногда идя на какие-то риски, но тем не менее обсуждая решение проблем, без которых пьет не продвинуться. Вот это очень действительно перспективное направление, которое позволяет в том числе и различным агентствам, например, агентству Гартнер, которое регулярно делает прогнозы развития IT-индустрии, говорить о том, что в 2028 году более 40% крупных компаний будут использовать искусственный интеллект для управления эмоциональным состоянием сотрудников.
1: Вот это очень важный момент управления, потому что когда мы говорим об изучении, состояния, это одно, а управление – это есть некое воздействие, и вот здесь переход из одного такого психосостояния коллектива в другое, это тоже познаваемо, и можно предложить разные способы, и это есть уже управление. Если мы пойдем выше, мы имеем дело с человеком, с коллективом, а дальше берем социум, Вот социум состоит из коллективов. Вот если продвигаться дальше, вот на этом уже уровне социума нашего общества, есть какое-то тоже такое моделирование, понимание, как начав с психологии человека через психологию коллектива и более таких вот крупных групп прийти к самому верхнему уровню. Как здесь обстоит дело?
0: Ну, здесь, на самом деле, много нерешенных еще задач. Но если мы говорим, собственно, о математическом моделировании, о мультиагентном моделировании, то тут быстрее всего делают шаги китайцы, за счет того, что у них очень большие сообщества таких цифровых двойников, привязанных к совершенно реальным людям.
1: Чем больше групп, тем статистически значимый результат.
0: Ну, тут не только это имеет значение. Их модели привязаны к местности, они могут моделировать довольно сложные явления, скажем, экономическое поведение крупных социальных групп в условиях кризиса. Конечно, это имеет и стратегическое, в общем, значение, потому что, используя такие модели, можно моделировать очень разные вещи. От экономического поведения до того, как люди реагируют на какие-то гибридные атаки. Тут важно то, что инструменты такого моделирования становятся очень доступными. И, конечно, меня беспокоит здесь то, что они могут быть использованы не только для того, чтобы помочь нашему обществу, собственно, вообще человечеству быть более осознанными, смотреть дальше в будущее.
1: Нет, управлять можно с разными целями.
0: Но и манипулировать, использовать это в целях пропаганды, в информационной войне. И, конечно, здесь очень многое зависит от того, насколько мы хорошо понимаем и сами закономерности, динамики таких больших социальных групп. Вообще это можно, знаете, представить как своего рода огромный айсберг. Его вершина – это различные психоэмоциональные состояния, тревожность общества или какие-то массовые, не обязательно коллективные, просто массовые состояния. Например, депрессии могут быть эндогенными, они не обязательно связаны с ситуацией в стране. Хотя наши данные показывают, что переживания по поводу ситуации в стране определяют порядка 35-40% дисперсии симптоматики тревоги и депрессии. То есть это, в общем, достаточно много.
1: Мы существа такие коллективные, и нас волнует, вообще говоря, состояние дел в стране, так скажем.
0: В той мере, в которой мы себя со страной отождествляем, конечно. Кроме того, есть различные представления о мире, образ мира, который, кстати, лежит еще и в основе регуляции этих эмоций, в основе того, как мы справляемся с неудачами, того, как мы поддерживаем друг друга оптимизм, смотря в будущее нашей страны. И это, конечно, готовность себя отождествлять с россиянами, или с представителями, скажем, своей профессии.

0: своей компании. Это представление о том, как устроено общество, насколько оно справедливо, да и вообще представление о том, насколько доброжелателен к нам мир, насколько он осмыслен, насколько он предсказуем.
1: Коллеги, я прерву вас буквально на несколько мгновений, и «Время науки» вернется в эфир. У нас сегодня в гостях профессор РАН, доктор психологических наук, кандидат философских наук Тимофей Нестик.
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Реклама.
3: Владивосток растет, и мы растем вместе с ним. Типография Таудеми – это полный спектр полиграфии для вашего бизнеса. От проектной документации и знаков безопасности до стильной упаковки и меню. Мы печатаем качественно, надежно и вовремя. Таудеми – мы часть вашего дела. 234-08-26.
4: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
5: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
6: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
7: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Олег Сухарев об экономической ситуации в России.
10: А меры все известны, все понятны и опубликованы. Я бы порекомендовал не только Центробанку, а всем экономическим властям России читать. Потому что они думают, что в экономической науке России ничего не сделано. Они глубоко ошибаются. Да, развитие производства как раз-таки может тоже дать 1-1,5-2% на начальном этапе, а не сразу 6-7. Но потом, когда эта динамика будет разворачиваться, и эти системные действия дадут общие улучшения, конечно, экономика выйдет и на 3, и на 4%, а может быть и выше, потому что будут созданы источники и реперные точки роста. Сейчас нет усилий по их созданию. Локальная политика латания дыр, она ни к чему не приведет. Она и приведет вот таким оценкам. Ну, драмы не будет, но будет стагнационно-рецессионное такое вот болото.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио КП. У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Александр Михайлович, вы хотели задать вопрос.
11: Ну, мы с вами сейчас про Китай стали говорить, да? Вот давайте возьмем наше общество и китайское общество с точки зрения социальной психологии. Все-таки насколько мы разные? Разные в связи с чем? И когда мы говорим об этом видении будущего, ну, то, что вот вы говорили, о коллективном образе будущего нашего здесь, насколько это видение разное, ну, и как нам в условиях вот такого, по-видимому, разного видения выстраивать какие-то отношения на еще более глобальном таком уровне, когда мы говорим индивидуум, семья, коллектив, большие группы людей, наше общество российское. Ну, а в целом мы же живем в мировом социуме.
0: Китайцы могут позволить себе очень долгосрочную временную перспективу. Взгляд в будущее больше, чем на 100 лет. И стратегия их действительно выстроена очень на отдаленный горизонт. Это даже показывают сопоставление результатов так называемых форсайтов, проводимых в разных странах.
11: Но это же не всегда так было. Это же не, так скажем, в китайском менталитете или все-таки в менталитете.
0: Это
11: или это руководящая роль тоже КПК?
0: Это тоже влияет. Но, вы знаете, вообще Китай относится к так называемым конфуцианским долгосрочно ориентированным культурам. И для таких культур...
11: Надо уметь ждать, чтобы мимо тебя проплыл труп твоего врага, да?
0: Очень характерно сочетание, с одной стороны, такого, знаете, мастерства, как иногда это называют, то есть такой вот конкурентности, такой вот готовности биться до последнего за результат. Но, с другой стороны, это сочетается еще и с уважением к традициям. И это сочетание преемственности и готовности упорно идти к цели усиливается тогда, когда мы наблюдаем экономический рост. И вот это универсально. Это работает во всех культурах. Хотя и в Китае, кстати, тоже есть разные регионы. Есть исследования, например, которые проводились на основании поисковых запросов о будущем, следующем годе, которые китайцы формулировали в своей поисковой национальной сети. И оказалось, что вот именно те регионы, которые быстрее всего экономически развиваются в Китае, они и более ориентированы на будущее. И похожие исследования делались по другим странам. Общая закономерность стоит именно в том, что когда мы видим улучшение, когда мы видим, что можем на что-то влиять, нам легче ставить какие-то цели, нам легче планировать, и мы более оптимистически смотрим на свое будущее.
1: Когда разговариваешь с русским человеком, я чаще всего думаю о том, что в большинстве случаев разговор окрашен тревогой. Для этого не обязательно нужно быть специалистом. Но особенность какая-то, пессимизм, это особенность нашей культуры, это какая-то закономерность психологическая в нашей стране. Мне это жутко не нравится, мне это вообще не импонирует. Но вот это наши даже поговорки. Смотрите, не жили хорошо, и не надо начинать. Вот, и все в таком духе. Я это называю, знаете, чисто русской тоской, с таким сарказмом и злостью, сразу признаюсь. Почему у нас так? Почему у нас нету оптимизма?
0: Вы знаете, и оптимизм, и пессимизм бывают разными.
1: Так.
0: Вообще, надо сказать, что тревога – это неплохо. Когда я слышу от моих коллег-социологов такие вот оценки тревожности нашего общества, и они, казалось бы, должны нас беспокоить, но, на мой взгляд, это как раз проявление того, что мы мобилизуемся. Мы мобилизуемся для того, чтобы ответить на вызов. Тревога – это эволюционно выработанный механизм, который позволяет нам справляться с неожиданными, сложными, опасными ситуациями. Гораздо опаснее в этом смысле депрессия, потому что она связана с переживанием безнадежности, с переживанием бессилия. И если рассматривать в разговоры о будущем в таких темных
1: тонах,
0: как проявление мобилизации, то, в общем, здесь, кстати, есть очень интересные данные, полученные в области психологии личности. Вот оказалось, что есть разные как бы дороги к успеху. Вот одни побеждают, потому что они верят в то, что все будет хорошо, а другие, их называют защитными пессимистами. Ну, вообще такой термин. Защитный пессимизм. Продумывают разные сценарии, в том числе самые крайние, самые пессимистические. И это делает их не менее успешными, но при условии, что этот защитный пессимизм сочетается с высокой ориентацией на достижение. И они просто с самого начала готовят себя к тому, что все пойдет не так. У них есть план Б, план С, и эти сценарии у них совмещены с определенными действиями. Да? То есть они, в общем, заранее думают, что они будут предпринимать. И больше того, есть исследования, которые показывают, что если мы поставим сначала какую-то амбициозную цель, а потом очень внимательно проанализируем препятствия, то это повысит нашу мотивацию больше, чем если бы мы просто, да, вот убеждали себя в том, что все будет хорошо.
1: Нет, такая, знаете, я не спорю, вызывает это ментальное контрастирование. Это выглядит как план, звучит как план.
0: Но это все работает только тогда, да, именно в этой последовательности. То есть это не работает, если мы сначала думаем о том, как все может пойти не так, да, и как может быть плохо, а потом еще, да, ставим цель. То есть все-таки у нас должна быть очень конкретная цель и очень хорошее понимание ситуации.
1: То есть вы не ставите крест на нас, как говорится, на русских?
0: Нет, конечно, конечно.
11: Но, то есть, Тимур Александрович, вы говорите, что в нашей натуре такого мощного пессимистического начала нет. То есть, да, у нас уровень тревожности, возможно, пессимизма сейчас больше, чем в том же самом Китае, который ветер паруса получил и летит, и вроде чего им тревожится.
0: И там, на самом деле, нарастают эти тенденции.
11: Это тоже
0: нарастает, очень высокий уровень безработицы среди молодежи. Ага. Там много проблем.
11: То есть мы действительно при правильной выработке вот этого нашего взаимодействия общественного, малых групп, больших групп, малых с большими, мы можем в результате такой самоорганизации, конечно, при правильно, так сказать, поставленных там целях сверху, мы действительно можем превратиться в общество оптимистов.
0: Ну, в каком-то смысле мы как раз состоимся обществом оптимистов. Проблема тут вот в чем, как мне кажется. Наше общество – это общество травмированное. Сейчас вообще трудно найти общество, которое бы в своей истории не прошли через коллективную травму. Я имею в виду не только войны, но и различные природные катастрофы, пандемии. И есть такие кросс-культурные сопоставления, которые показывают, что...
11: Смена социально-политической формации в 90-е годы, конечно, это сильнейшая травма.
0: Конечно, конечно, конечно. Кризис 92-го года, распад Советского Союза. Да. И исследования показывают, что те культуры, где такого рода кризисы, травмы происходили чаще, характеризуются недоверием к незнакомцам, то есть таким, знаете, очень небольшим радиусом доверия, когда мы больше доверяем тем, кого знаем, и помогаем своим, чем людям из других социальных групп. В таких обществах работает темное воображение. То есть, когда мы пытаемся заранее себя подготовить к тому, что что-то может случиться плохое прямо вот завтра. И нужно быть готовыми. Кстати, есть интереснейшее исследование у наших коллег-социологов. Это исследование команды Инглихарта, посвященное ценностям в разных странах мира, которая показывает, что вообще есть еще до последствий таких травм. Это ориентация на ценности выживания. То есть на безопасность, на то, чтобы у нас был какой-то как бы запас на будущее в виде недвижимости, в виде каких-то, может быть, денег на счетах. Хотя, кстати, исследования постконфликтных обществ показывают, что в таких странах, как правило, люди хранят деньги на простых депозитах. То есть, несмотря на то, что растет инфляция, как правило, и растет, конечно же, социальное неравенство, люди просто перекладывают с одного депозита на другой, не используя более сложные финансовые инструменты и не ввязываясь в такие долгосрочные финансовые обязательства.
1: После завершения специальной военной операции у нас станет, на ваш взгляд, вот в нашем веке проблема распространенности ПТСР? И мне интересно вообще, есть ли какой-то исторический опыт, как с этой проблемой справлялись на уровне государств? То есть этим люди, ну, когда-то должны были озаботиться, когда поняли, что такое ПТСР, и назвали это таким образом. Друзья, это посттравматический синдром, так вот для тех, кто не успел расшифровать.
0: Конечно, такой опыт есть, и мы знаем о таких случаях и после Первой мировой войны. Это описывалось, просто описывалось на другом языке. И после Второй мировой войны, особенно в связи с опытом людей, которые пережили военный плен. И в разных странах с этим работали по-разному. Где-то успешнее, где-то нет. Но вообще-то признание вот такой посттравматический синдром ветеранов получил только после войны во Вьетнаме. То есть, вот, собственно, после Вьетнамской войны действительно всерьез стали работать с этим как с таким большим, сложным таким комплексом мер, которые поддерживают психологическое благополучие людей, переживших потерю товарищей, видящих, как погибают люди, и сами, да, эти люди, конечно, получают очень, очень тяжелый опыт, с которым приходится работать не только им самим, но и членам их семей и всему обществу.
1: Друзья мои, сейчас будет короткий выпуск новостей, а затем «Время науки» вновь вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Кстати, хочу напомнить, что все выпуски подкаста «Время науки» на Радио КП можно послушать на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию смотрите в официальных группах на Рутубе и во Вконтакте.
2: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
12: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В дальневосточной столице 14 часов 30 минут. В эфире новости. У микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. Воздух в Приморье уверенно прогрелся до плюс 20. На данный момент Приморский край находится в теплом секторе китайского циклона, и средняя температура воздуха по краю достигает почти плюс 25. В Владивостоке в эти дни температура воздуха достигает 17 градусов. Человеческий фактор становится причиной новых лесных пожаров. 7 лесных пожаров на почти 180 гектаров ликвидировала авиабаза на территории лесничеств в Кировском, Михайловском, Партизанском, Пожарском и Черниговском округах. Еще 10 природных пожаров на 162 гектарах потушили в Артемовском городском округе, Анучинском, Ханкайском, Черниговском и Шкотовском округах, а также в Спасске Дальнем. Стоимость подготовки школьников к ЕГЭ или ОГЭ в Приморье могут достигать 500 000 рублей. Это показали исследования, результаты которых обнародовали накануне. В среднем час занятий с репетитором в Приморье обойдется родителям в 1500 рублей. Чтобы успешно сдать ЕГЭ по русскому, желательно заниматься как минимум 4 раза в неделю по часу в день. Если предположить, что помощь репетиторов нужна школьнику по двум предметам, траты уже оказываются существенными – до 12 000 рублей в неделю или 480 000 рублей за 9 месяцев подготовки. К помощи репетиторов прибегает 55% родителей 11-классников. Во Владивостоке изменился график движения общественного транспорта. Это касается автобусов, трамваев, троллейбусов и морских катеров. Новое расписание будет действовать до конца октября. В этот период в городе будут работать 99 автобусных маршрутов. Самый короткий интервал в часы пик – 5-7 минут – сохранится на маршрутах номер 7, 16Б, 17, 23, 31 и 54А. Наибольшие интервалы от 130 до 200 минут ожидаются на маршрутах 22, 34, 75, 76 и 98. В Владивостоке традиционно стартовал сезон фонтанов. Работают 5 малых на Владивостокском Арбате, улице Адмирала Фокина, и 1 большой на набережной Спортивной гавани. Напомню, на зимовку фонтаны на Адмирала Фокина и в кампусе ДВФУ ежегодно уходят в конце сентября. Их чаши накрывают профнастилом, а механизмы смазывают и ремонтируют. Фонтаны очень красиво смотрятся на фоне расцветающего весенними цветами города. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. В гостях у нас сегодня профессор Российской академии наук, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Тимофей Александрович, мы вас прервали на моменте, когда вы говорили про опыт государства в работе над посттравматическим синдромом после каких-то военных действий. Продолжите, пожалуйста.
0: Ну, понимаете, в основном внимание было сконцентрировано на именно комбатантах. И да, там, скажем, с теми же военнопленными, бывшими военнопленными, работали психотерапевтическими средствами, там, скажем, через какие-то группы поддержки. Очень интересен здесь британский опыт после Второй мировой войны. У нас в Советском Союзе это было менее признано. То есть, по большому счету, основная задача здесь была в том, чтобы быстро вернуть солдат в строй. Поэтому там могли быть и какие-то медикаментозные инструменты, и какие-то быстрые психотерапевтические, но не было задачи повысить психологическое благополучие в долгую. А если говорить о мирном населении, то тут, собственно, до сих пор нет решений. Они выработаны и апробированы на некоторых конфликтах, там, скажем, в Сомали или в каких-то странах, где, которые готовы принять помощь специалистов из-за рубежа, но такой системной работы не ведется. По крайней мере, ее очень мало, недостаточно. Это при том, что, на самом деле, почти каждый шестой житель земного шара находится примерно в 5 километрах от таких вот военных событий.
1: Ого! Вот это очень такое интересное замечание.
0: Да, есть агентства, которые ведут такой подсчет.
1: Так.
0: Так вот, в общине различных исследований эмпирических, которые проводились в воюющих и постконфликтных обществах, показывают, что мирное население страдает не меньше, чем комбатант. По каким-то основаниям даже, может быть, и больше. Ну, скажем, оценка посттравматического стрессового расстройства у ветеранов, она очень разная. Есть оценки от 3-5% до 25%.
1: То есть у одних это и есть расстройство, а у других его может не быть? Или вот я не поняла, вот это проценты, это о чем проценты?
0: Это проценты просто симптоматики, которые...
1: А о глубине, так сказать, клинические... поражения это,
11: этим расстройством? Или это, вот вы говорите, от стальки до стальки, это некий анализ мировой такой в разных зонах конфликта,
0: да? Ну, собственно, это и сейчас можно увидеть по тем данным, которые собираются по ветеранам СВО, и мы видим очень разные оценки.
1: То есть уже работа ведется?
0: Конечно, конечно. Угу. Понимаете, с ветеранами, с комбатантами эта работа ведется. Хотя тут, может быть, в большей степени работает социальная поддержка в госпиталях, и там мы видим меньший уровень симптоматики. А вот где симптоматика сильнее, так это среди тех ветеранов, которые возвращаются сразу с передовой, в мирную жизнь. Кстати, тут есть очень важный эффект, который, конечно, будет сказываться на протяжении очень длительного времени. То есть, с одной стороны, у людей, которые пережили такой опыт, мы это видим даже по нашим исследованиям, такое черно-белое мышление, то есть они как бы вот это вот свой-чужой, вот эту границу.
1: Умер или выжил, черно-белое.
0: Они
1: либо пан,
0: с фронта
1: либо
0: переносят на
1: мирную жизнь.
0: А с другой стороны, они очень хотят сделать мир лучше. У них очень высокая потребность в смысле. У них готовность помогать. То есть вот такие просоциальные установки, как мы их называем.
1: Ага.
0: И все это еще осложняется тем, что какая-то часть общества, конечно, пусть и небольшая, но тем не менее рассматривает их как, может быть, героев, но людей травмированных психологически, людей, от которых неизвестно чего ждать. Вот это может провоцировать самосбывающееся пророчество. То есть, если ты видишь, что к тебе относятся с такой осторожностью, то, конечно, ты и сам можешь себя вести соответствующим образом.
1: Тимофей Александрович, скажите, а вы это как-то связываете или не связываете? Тогда, если связываете, то с чем? По последним данным, продажи антидепрессантов во всех возрастных группах в России выросли. Ну, может, мы хотим просто пролечить свою тревожность? Мы перестали стигматизировать психиатрию в целом, я сейчас крупными мазками, мы стали верить в фарму, потому что это серьезно. Вот что это такое? Или это, наоборот, негативный какой-то спин?
11: Или даже в сравнении. Ну, мы несколько десятилетий назад, когда для нас открылась за граница, стали много ездить за рубеж, в Соединенные Штаты Америки, с большим удивлением узнали, что, грубо говоря, значительная часть американцев сидят на антидепрессантах.
1: И
11: мы как-то удивились, что же за такое счастливое такое общество, да, стремительно развивающееся, а как себя чувствует каждый отдельный индивидуум? И вот вопрос Марии о том, что сейчас действительно потребление препаратов растет. Мы все-таки на каком уровне находимся, если у вас есть такая информация в сравнении с другим миром, который, ну, в значительной степени сидит на антидепрессантах?
0: Ну, таких твердых цифр я сейчас не назову. Могу сказать, что это действительно мировой тренд. И связан, прежде всего, с тем, что мы ищем быстрых решений. Решений, которые доступны при растущей недоступности эмоциональной поддержки от других людей. То есть это связано с урбанизацией, это связано с ослаблением тех отношений, да, которые поддерживали людей в локальных сообществах и в семьях. Мы знаем, что это связано еще и с кризисом семьи, с ростом таких одиноких домохозяйств. И, конечно, здесь сказывается и переживание трудноконтролируемых угроз, но в том числе, кстати, и военных лет. Понимаете, вот я не договорил, а ведь статистика показывает, что в среднем 30% мирных жителей в постконфликтных обществах проявляет клинический уровень депрессии, тревожных расстройств. Тут это сочетается еще и с тем, что в период военных действий мы склонны избегать мыслей о происходящем. То есть это действительно распространенная стратегия такой вот
11: защиты. То есть антидепрессанты помогают нам это делать. Но, с другой стороны, вот Мария правильно сказала, что это еще и фарма, потому что мы знаем, мы слышим, что это помогает. Поэтому мы действительно начинаем это потреблять.
15: Алексей Михайлович, я вот даже сама не знаю, как к этому относиться. Я, в общем-то, к фарме спокойно отношусь и с некоторым даже уважением, но всегда понимаю, что она не всегда нужна. Ее потреблять бездумно – это как-то странно. То есть мы иногда должны проживать, проговаривать, прикладывать усилия. То, на что вы обратили внимание, работать с этим. Не знаю.
11: Но, с другой стороны, как сейчас говорят, средства без привыкания, поэтому пользуйтесь, в любой момент можно отключиться. А вот в связи с этим, очень интересный момент такой есть. Ведь если идти по этому пути, да, то мы с вами можем прийти, грубо говоря, к гормону счастья, да, гормональным препаратам, которые просто нас делают счастливыми, и попробовав их, мы...
15: А разве таких нет сейчас еще?
11: Нет. Есть вопрос, что мы можем позволить себе принимать. Здесь, если дальше по вот этому пути идти, ведь, кстати, это очень интересно как раз и в контексте развития искусственного интеллекта, потому что в каком-то смысле искусственный интеллект, который предлагает нам какие-то решения, такие простые,
0: конечно,
11: которые позволяют нам хорошо прожить день и так далее, и дальше полагаться на это. В каком-то смысле это есть вот эта замена такой фармы. Здесь, с точки зрения психологии современной, вы видите какие-то угрозы, что, грубо говоря, все мы потихоньку через антидепрессанты войдем в такое состояние, будем чувствовать себя счастливыми, но что при этом будет с нашим обществом и с мировым сообществом, это непонятно.
0: Я думаю, что можно присмотреться к сорода аналогу. Мы ведь компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких нам людей и вообще от тех, кому мы доверяем, а не только с такими химическими, да, средствами, но и обращаясь к искусственному интеллекту. И сейчас это очень распространено, особенно в среди молодежи. Я и по студентам нашим это вижу. Мы это обсуждаем иногда с ними. Здесь есть, конечно, свои ловушки. И риск тут в том, что, как уже показывают исследования, они есть, и есть даже лонгитюдные исследования, когда человек привыкает к разговору с таким вот искусственным партнером, не обязательно романтическим, просто используя, скажем, какую-то общую языковую модель, не специально обученную психотерапии, а в таких психотерапевтических целях. Так вот, оказывается, что при отсутствии эмоциональной поддержки, вот таких отношений доверительных с реальными людьми, такой союз, он обостряет тревогу и депрессию, он ведет к неконструктивным стратегиям, дезадаптивным стратегиям совладания, и в итоге...
11: То есть тесное общение с искусственным интеллектом психологически приводит к тому, что в реальной жизни человек становится более таким неустойчивым,
0: ранимым.
15: Я тогда сюда присовокуплю, а насколько велик риск цифровой деменции во всех тоже возрастных группах? Ну, и вернее, давайте так, насколько велик риск цифровой деменции, в первую очередь, в каких социальных и возрастных группах? Меня этим пугают. Я, кстати, чувствую, что когда я немножечко перегибаю, я не буду в подробности погружаться, я как-то так расслабляюсь, что мне кажется, я тупею. Но, с другой стороны, я очень легко внушаемая, и, знаете, как бы это впечатление, забыл, как эта штука называется, когда ты выдаешь то, что не существует, потому что много об этом говорят. Ну так вот, про цифровую деменцию. Как у нас общество?
0: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что риски цифровой деменции часто переоценены.
15: Ой, слава богу. Что, Александр Михайлович, все.
0: Это используют просто для нагнетания страхов и, в общем, для самого такого пиара, продвижения в информационном пространстве. Но, тем не менее, есть и причины для беспокойства. Мы видим, что когда мы полагаемся на решения, которые подсказывает искусственный интеллект, мы, по существу, ослабляем собственное критическое мышление. Тут, кстати, очень много зависит от стратегии такой цифрового поведения. Да? То есть вот коллеги из Герценского университета в Санкт-Петербурге показали недавно, что среди школьников порядка 20-25% используют искусственный интеллект не для того, чтобы получить подсказку, а для того, чтобы как бы проверить себя, как, ну, такого спарринг-партнера, да, как средство, которое действительно их развивает. И похоже вообще-то, что...
16: А остальные?
0: Вот, да, вот вопрос в том, что же с остальными.
15: Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
17: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях для США и Ирана от их конфликта друг с другом.
18: В Америке в этом плане ситуация не слишком хорошая, потому что обеспечить судоходство по Армскому проливу они так и не смогли. Если 14-15 апреля был всплеск до 30 и более судов, то потом все опять вернулось к значениям порядка 8 кораблей, пересекающих пролив в сутки, а до войны, напомню, это было 120-140 судов, из которых 60-80 это были танкеры. А при этом кто что транслирует в медиа, на самом деле действительно не столь важно, поскольку каждый из сторон ведет трансляцию прежде всего для собственной аудитории. И тут есть такой момент, что с одной стороны у нас есть риторика, а с другой все-таки мы наблюдаем заметное оживление авиасообщений в регионе. И авиакомпании как раз считают, судя по открытию воздушного пространства над рядом стран и по возобновлению перелетов, что перемирие все-таки будет продлено. А что касается вообще ограниченных ресурсов, то для Ирана тоже ведь ситуация не безупречная. С одной стороны, Тегеран считает, что он ведет разговор с позиции силы. Это действительно так. С другой, блокада морских портов — это проблема довольно серьезная. Потому что если вначале это было все-таки скорее декларация о намерениях со стороны американцев, то затем Вашингтон перешел уже к более активным действиям, и сегодня блокада, пусть и не полностью, но работает. И уже большая часть нефтехранилищ в Иране будет заполнена, что повлечет за собой уже закрытие ряда скважин, потому что нефтедобыча без того сокращена. В этом плане игнорировать это Иран тоже не может.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
15: И снова здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и академик Российской академии наук Александр Сергеев. В гостях у нас сегодня профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Мы начали говорить о искусственном интеллекте в нашей жизни и прервались на короткий выпуск новостей. Поэтому, Тимофей Александрович, продолжите, пожалуйста, с того момента, на котором мы вас прервали.
0: Знаете, основной риск здесь в том, что это разные культуры. То есть это
15: разные
0: такой
15: культуры,
0: новый разрыв.
15: Где и где?
0: Вот. Культуры, ну, если угодно, в жизни. Не просто использование какого-то одного технического средства. Это растущая пропасть между теми, кто использует новые технологии для того, чтобы жить более осознанно, чтобы принимать более качественные решения, и теми, кто просто с легкостью перекладывает ответственность за этот выбор на плечи такой цифровой структуры выбора. То есть это не просто какой-то один искусственный агент. Это на самом деле теперь уже целая система агентов. Сейчас это называют расширенным или дополненным «я», потому что теперь уже даже психотерапевтическую помощь приходится оказывать с учетом того, с какими именно большими языковыми моделями человек общается.
15: Господи помилуй. Вы меня простите за эти восклицания.
11: А вы с кем общаетесь?
15: Я
11: с какой цифровой моделью?
15: Я вам не скажу. Вы меня зашеймите. И забудете.
0: И понимаете, здесь же есть еще специфика просто взаимодействия именно с такими трансформерами, как их называют. Потому что они ведь не люди. Они комбинируют по существу просто различные варианты решений.
16: Александр Александрович, вот все-таки 25% там, детей, школьников, ну, ведут себя в отношении цифры так, как нам бы хотелось. То есть они искусственный интеллект используют как такого партнера для получения информации, для проверки того, чего они знают, не знают. Это здорово. Это наша мечта, чтобы у нас такая молодежь росла. А, допустим, в целом 90% школьников используют, достаточно активно используют, особенно в городах, используют искусственный интеллект. Значит, вот остальные 65%, они его используют не для того, чтобы нам хотелось, да, а именно как вот такую подмену критического анализа мышления, принятия решения. И вот это, по-видимому, наиболее опасный момент вот такой вот.
0: Да, причем чем больше мы это запрещаем, тем больше мы провоцируем использование искусственного интеллекта для обхода правил, для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы устроиться на работу.
16: Но ведь это уже реальность, и реальность. Тут никакими запретами не справишься. Надо просто думать, как в этом обществе жить, в обществе, которое, ну вот как Мария говорит, в определенном смысле, вследствие развития технологий, оно нацелено на такую деменцию в среднем.
15: Мне очень понравилась мысль про конструктивизм. То есть ты понимаешь, где ты можешь прибегнуть к помощи, чтобы сохранить и ясность мышления, и время. А где к этой помощи прибегать не надо.
16: И этому надо учить как раз.
15: А знаете, я хотела успеть спросить. Мне так интересно. Я у вас встречала, когда вы говорили, что читатели научной фантастики психологически отличаются от других. Это правда? Или я где-то... Мне искусственный интеллект подкинул дезу про Тимофея Александровича Нести.
16: Особенно в связи с образом будущего.
0: Я просто, знаете, поскольку все-таки вы...
15: Переключили нас
0: с искусственным интеллектом. На самом деле, я вернусь сейчас к фантастике. Это действительно очень интересно. Почему еще очень важно поддерживать, развивать критическое мышление и обучать, в том числе, самих школьников таким конструктивным стратегиям цифрового поведения и такого как бы дополнения себя разными агентами. Потому что, на самом деле, трансформеры, они повторяют наши же слова, просто они так устроены.
15: Угу.
0: И это вызывает психологическую привязанность, такой рапорт, да, как его называют. Кроме того, то, за что мы боролись, теперь превращается в нашу уязвимость. Мы боролись за объяснимый искусственный интеллект. А теперь выясняется, что большие языковые модели, которые, когда они объясняют, как они пришли, на самом деле, часто к ложному выводу, просто заведомо ложному выводу, они нас этим убеждают, и мы с большей готовностью следуем их советам. Не говоря уже о том, что это все-таки глубокая персонализация, то есть, как выяснилось, искусственный интеллект гораздо, именно большие языковые модели, сегодняшние, продвинутые уже, гораздо более успешно используют информацию конкретному пользователю для того, чтобы подобрать аргументы, для того, чтобы влиять на него.
16: И этим, конечно, уже сегодня пользуются больше, мошенники. Потому что ИИ вас поймает на том, что скажет: слушай, а ты мне побольше
11: больше про себя рассказывай, сбрасывай там всю персональную информацию, что у тебя там болит, с кем ты общался. И дальше будет давать тебе все более и более точные советы. Вот игла, на которую садишься.
15: Правильно, только для этого нужно все-таки до всех доносить, и давайте прямо сейчас это проговорим, что, друзья мои, когда мы с вами используем искусственный интеллект для абсолютно разного рода услуг, вы негласно, априори, да, молча, по умолчанию, по дефолту, какая гадость вот это выражение, подписываете соглашение о том, что вся ваша информация, запросы пополняет Big Data. То есть, если вы говорите что-то о себе, это идет в опыт накопления этого опыта, данного искусственного интеллекта. Все,
11: да,
15: правильно сказал?
11: Да, все абсолютно
15: мне
11: точно.
15: Мне кажется, вот эти предупреждения всегда галочка, галочка, галочка.
11: Для некоторых это как раз говорит, ну и что? Я отдамся весь ему, зато потом буду счастливым с его помощью.
15: Да нет,
11: так
15: как бы, ладно, окей.
11: Но критическое мышление, по-моему, это основной аргумент здесь, потому что надо понимать, что реальное все-таки продвижение, развитие интеллекта, оно связано с тем, что ты должен ошибаться, ты должен наломать дров, получить от мира окружающего по башке, и после этого вот у тебя это и останется в развитии, в твоем интеллектуальном развитии. Вот чего.
0: Да,
11: Обходить с помощью искусственного интеллекта вот эти вот сложности как раз приведет к тому, что ты в конце концов перестанешь при отсутствии критического мышления и при полном таком, ну, как бы спокойной жизни, ты просто перестанешь развиваться. Вот это надо говорить ребятам, что, ребят, не бойтесь получать двойки, не бойтесь там получить по башке от какого-то там своего коллеги.
15: Ну, это не ребятам надо говорить, а учителям.
11: Учителям, возможно, да.
15: Давайте про научную фантастику.
11: Да, про фантастику это очень интересно.
0: Ну, вы знаете, наши исследования, они, как говорится, корреляционные, то есть мы смотрим на связи, а не на влияние. И если говорить об этих данных, то мы видим, что читатели научной фантастики отличаются от людей, предпочитающих другие жанры, с одной стороны, большим пессимизмом, таким социальным пессимизмом, то есть они готовы признать, что будущее может быть мрачным. Но с другой стороны, и это самое главное, они больше уверены в том, что на это будущее можно влиять. Они менее подвержены фатализму. Они в большей степени готовы признать сложность мира. То, что к одной и той же цели можно идти разными путями. Что человек меняется, что его поведение зависит от ситуации. И в этом смысле это, конечно, люди с более развитым социальным воображением. То есть они могут представить себе разные сценарии жизни общества, разные сценарии выстраивания отношений, в том числе под влиянием новых технологий при разных вариантах развития мира и страны. Но надо сказать, что экспериментальные исследования тоже есть. Ну, например, в Китае на протяжении 2 месяца испытуемые читали фантастическую литературу, и оказалось, что это поддерживает, развивает готовность отождествлять себя с человечеством, такая общечеловеческая, как бы, да, идентичность. И готовность удивляться, готовность восторгаться сложным. То есть такое, знаете, благоговение перед сложностью мира. И в этом смысле, кстати, научная фантастика, именно научная, она отличается от чтения схожих литературных жанров, ну, скажем, от литературы о попаданцах, даже от фэнтези. Ну, попаданцы, вы помните?
15: Да, да, ну, это герои, перенос попадают, в параллельную реальность.
0: Время, да, или в какую-то другую реальность, там побеждают зло. Но вот оказалось, что все-таки вот эта готовность удивляться и искать сложные решения для сложных проблем, она помогает...
11: Это как раз связано с критическим мышлением.
0: Да.
11: Научная фантастика, по-видимому, правильная
15: помогает
11: научная
15: жить,
11: фантастика.
15: Можно сказать. Да. Друзья...
11: Нам надо предложить ввести хорошую, интересную научную фантастику в школьные курсы. Для того, чтобы появилось, прекрасно сказано, благоговение перед сложностью мира.
15: Супер.
11: Это как раз и есть вот это критическое мышление.
15: Ой, Александр Михайлович, я проверю, есть ли она. Мне кажется, что где-то попадалась. Тимофей Александрович, огромное вам спасибо. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был профессор Российской академии наук, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, Тимофей Настик, большое вам спасибо.
0: Спасибо огромное.
19: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
20: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
21: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
22: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
23: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
26: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
27: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
28: Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полуюнные поля. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
29: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
31: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
32: Об атаках.
31: За ночь над российскими регионами сбиты 117 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили дроны над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Липецкой областями. Также БПЛА уничтожены над Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было нейтрализовано 3 беспилотника. Один из дронов попал в жилой дом в районе Мосфильмовской. Часть фасада рухнула, жители эвакуировали, пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы. Мирный житель пострадал при атаке дронов «Камикадзе» ВСУ на грузовой автомобиль в поселке Синчуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. В результате намеренного удара по движущемуся грузовому автомобилю одного из предприятий ранен водитель. Мужчина доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая помощь.
33: О Ближнем Востоке.
31: США собираются использовать в операции проект «Свобода» самолеты, эсминцы и 15 тысяч военных, сообщили в Центкоме. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американцы выведут суда, застрявшие в Ормузском проливе, в понедельник утром. По данным Axios, инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов военными кораблями Соединенных Штатов. Иран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство Вашингтона в действующий режим судоходства, заявили в иранском парламенте.
34: О важном.
31: Мария Захарова заявила о навязывании гражданства США детям российских дипломатов. По словам официального представителя МИДа, такая практика применяется с 2023-го и рассматривается как инструмент давления на персонал. Дипломат отметил, что речь идет о детях, родившихся на территории США, которым автоматически предоставляют гражданство по принципу «право почвы». Такие действия противоречат международному праву, поскольку дипломаты обладают иммунитетом и не подпадают под полную юрисдикцию стран. Пребывание, подытожила Захарова.
1: О погоде.
31: В Москве сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, что соответствует июльским значениям. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. Теплая погода сохранится минимум до середины недели. Больше новостей в новом мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. В студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Спасибо большое, что пришла к нам в гости.
4: Спасибо, что пригласил.
3: Наша прошлая встреча была в апреле на премии «Жара Music Awards». Я тогда задавал достаточно банальный вопрос про электросамокаты, которые с приходом весны появились на улицах нашего города. Это вызвало у тебя очень яркую реакцию. Ты, так скажем, посоветовала людям, особенно полным, побольше ходить пешком. Ну, это было, конечно, сказано в более эмоциональной форме. Собственно, я предлагаю и начать с этой темы сейчас, которая разлетелась по всему интернету и собрала миллион просмотров.
5: Я ненавижу самокатчиков. Я хочу, чтобы они все были прокляты и горели в аду. Все, кто ездит на самокатах. Самокатчики, будьте прокляты, горите в аду и ходите пешком. Жирные вы твари. Вам не надо ездить на самокатах. Вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными и беречь свое здоровье так, чтобы вы доживали до 90 лет. Прекратите ездить на этом транспорте целлюлитные хряки.
4: Да, на самом деле я тоже зацепилась за твой вопрос и очень обрадовалась, что ты меня об этом спросил. Хоть все это и было на бегу, можно сказать, я прокричала тебе в твой экран все, что я думаю, прокричала эмоционально и понимала, что вот он, этот шанс. Сейчас, раз спросили, надо сказать, и сказать надо эмоционально, чтобы людей триггернуло. Потому что если сказать, как Прохор Шаляпин, это ты ему тоже вопрос задавал,
3: да? Да, это тоже мой вопрос.
4: Он сказал очень интеллигентно, спокойно, это не разлетелось. Я понимала, что раз спросили, вот он шанс, надо бомбить и привлечь внимание к этой проблеме. Нам это, кстати, удалось. Там какое-то огромное количество миллионов просмотров на этом ролике.
3: Да, собственно, после того, как он вышел, у людей тоже это и вызвало бурю эмоций. И ты позже объяснила, что дело-то в том, что была ситуация с твоим сыном, когда его сбили или что-то около того.
4: Да, моего сына на сбила пьяная баба на самокате. Она находилась за управлением транспортного средства. Но дело не в моей какой-то личной ситуации. Меня действительно беспокоят вот эти камикадзе, которые выезжают на дороги больших городов с приходом тепла и уезжают только, когда появляется снег. То есть большую часть в году у нас очень опасная ситуация на тротуарах. Это люди, которые ездят на тротуарах. Я просто не могу понять, в какой момент стало легализованным управлять транспортным средством там, где ходят пешеходы. А почему бы тогда не разрешить автомобилям, грузовикам ездить по пешеходной зоне? Или просто там легковым автомобилям, мотоциклам?
3: Но есть же велосипеды, кстати, они же тоже могут по тротуару ездить. И тоже достаточно большой скорости.
4: Слушай, учитывая, что скорость велосипеда действительно может быть большой, но человек управляет ногами, он контролирует эту скорость физиологически, хотя бы своими конечностями. Самокат — это просто, вот, знаешь, транспорт для имбецилов. Ты встал, и ты поехал. Тебе Бог дал две ноги, две руки, как бы пользуйся ногами по назначению. Даже у меня даже нет вопросов к самокатам, которые обычные. Ты отталкиваешься ногой, и ты своим телом контролируешь процесс. эти же летят.
3: Насколько я знаю, можно фотографировать самокаты, там сейчас появляются номера, или, по-моему, уже везде появились, и жаловаться в поддержку этого сервиса, чтобы они оштрафовали, потому что я, например, часто вижу, что катаются два человека, причем дети, я не знаю, как они получают доступ к этим самокатам, то есть это официальный сервис, они каким-то образом, два ребенка там, ну, прям совсем, им даже, точно даже 15 нету, едут вдвоем на этом самокате, ну, и технически это можно как-то сфотографировать, но, насколько я понимаю, особо этого никто не делает почему-то.
4: Но это не решит проблему. Даже если будут фотографировать, это не решит проблему. Это глобальный бич вообще нашего времени. Ну вот так, есть же какие-то там, ну, маргиналы, которые условно бычки кидают на улицу. Ты же никак с ними не решишь проблему. Да, тоже есть штрафы по загрязнению территории. За это тоже предусмотрена административная ответственность. Но люди же продолжают это делать, также и с самокатами.
3: Возвращаясь к Прохору Шаляпину, он тоже рассказывал, что его чуть не сбили две дамы пьяные на самокатах, но при этом он ответил, что сам частенько на этом виде транспорта ездит. То есть, получается, ты хочешь оставить Прохора без самоката, чтобы он пешком ходил?
4: Да, пусть ходит пешком. Прошечка, ходи, пожалуйста, пешком, следи за здоровьем, у тебя есть две ноги, используй их, пожалуйста, по назначению. Это на самом деле удобно. Если ты куда-то опаздываешь, есть общественный транспорт, есть автомобили, есть такси. То есть мы не во времена царя Гороха живем, где мы ездим на лошадях, и нужно ждать повозку полнедели, и потом еще несколько недель куда-то ехать. Все мобильно, все доступно. И это кайф ходить пешком.
3: Кстати, один популярный сервис проката самокатов заметил наше видео, выложил его, пожелал тебе добра и оставаться такой же худой, а заодно выпустил промокод «Токсичная швабра». Не кажется ли, что это уже какой-то переход на личности?
4: Ну вот то, о чем ты говоришь, это, безусловно, переход на личности, но это их способ хайпануть и как-то раскрутить свой бизнес на той теме, которая оказалась горяча. Просто мы подняли такую шумиху с тобой. Ну, как можно на это реагировать? Я же не буду реагировать, если у меня какой-нибудь...
3: Нет, может, заявление написать.
4: Зачем? Много чести на них заявление.

0: спиной, Юля стояла спиной ко мне, я не могла понять, что это такое, кто это, мужчина, женщина. Стояло что-то большое, из которого капала грязь. И я, честно говоря, ну, удивилась, мягко сказано. Мне это очень не понравилось, когда уже закончилась премия, когда меня начали спрашивать о моей реакции и о том, как я вообще в принципе на это смотрю. Я могу тебе сказать, как я на это смотрю. Я считаю, что уважение к организаторам, уважение к обществу, в которое ты идешь публично, должно соблюдаться и посредством дресс-кода, и по какой-то аккуратности, потому что Аня Лорак испачкала платье в этот вечер, Абьюлин Мазут, еще несколько девушек, к сожалению, фамилии не знаю, какие-то блогерши, молодые девчонки в белых платьях испачкались. И я на своих фотографиях тоже вижу, что я стою, позирую, а рядом со мной грязь. Я еще не выкладывала фотки с этой премии, но я буду фотошопить эту грязь, чтобы была чистая ковровая дорожка. То есть я это просто своими руками сделаю, чтобы эстетически все это выглядело в моем профиле. Но ты представь масштаб, в принципе, катастрофы. Человек приходит, там, грубо говоря, да, в грязной обуви.
1: Мне кажется, это специально было, потому что было же сказано, она говорила, что это такой протест против гламура.
0: Плевать, о дресс-коде тоже было сказано, и было сказано недели за три. Премия «Жара» — это очень цивильная организация, они очень серьезно подходят к, ну, к мероприятиям, и они за три недели присылают всем селебрити, блогерам, звездам, артистам приглашение с четко прописанным дресс-кодом. Ты можешь протестовать в своих соцсетях. Для этого существуют личные соцсети. Ты можешь снимать клипы, ты можешь делать какие-то манифесты, фотосессии. Для того, чтобы творчески развернуться, есть площадки. Но если ты соглашаешься прийти туда, где люди соблюдают определенный дресс-код, будь добр, будь добра, соблюдать правила и играть в эти правила.
1: Как вообще тебе наряды наших звезд на премии «Жара»? Потому что россияне часто критикуют артистов за безвкусицу. Вот есть ли у тебя такое ощущение?
0: Ну,
1: в целом.
0: Конечно, есть такое ощущение, потому что безвкусицы действительно много. И как же радует глаз, когда наши звезды, наши селебрити выглядят элегантно, уместно, красиво. И даже добавляя эпатаж в какие-то образы, когда вот они не перегибают. Ну, на самом деле, как безвкусных много, так и прикольных тоже очень много, красивых.
1: На «Жаре» тебе кто вот понравился, а кто не понравился? Там, может быть, топ-3 вот самых лучших и самых худших. Ну, кого ты видела?
0: Ты думаешь, я вспомню вообще? Я даже не помню вообще всю премию уже не помню, потому что я не помню.
1: Ну, кстати, Олю Бузову хвалят в последнее время за образы, потому что она отказалась от каких-то слишком открытых. Она стала ходить просто максимально элегантные платья какие-то, по-моему, даже чуть ли не в пол. То есть ее в последнее время в комментариях я вижу, что часто хвалят. Мол, все плохие, Оль Бузова вот в кои-то веки...
0: Это никак не связано со стилем Оли. Это на самом деле феномен, потому что Олю хвалят в комментариях в принципе всегда. Это чисто вот фишка Оли Бузовой и ее вот такого феномена уникального. Ее хвалят, в чем бы она ни была одета, правда. Тут дело не в ее стиле, ее будут всегда хвалить.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся уже через несколько минут. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущий и блогер Алена Водонаева.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте Радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Климатолог-биохимик Алексей Карнаухов о том, что в России в будущем снег может перестать таять летом.
5: Глобальное потепление развивается в геометрической прогрессии, оно ускоряется, и это неизбежно будет приводить к тому, что льды Гренландии будут таять со все большей интенсивностью, все больше пресной воды будет попадать в Северную Атлантику, а это будет приводить к тому, что будет нарушаться та привычная картина течения, благодаря которой у нас существует аномально теплый климат в Европе. Вот это вот Гольфстрим, который обогревает всю Европу, и в частности наш самый северный незамерзающий порт Мурманск, вот

0: это все может исчезнуть. И тогда климат в Европе резко похолодает, не 2-3 градуса, это будет минус 20, минус 25 градусов по отношению к нынешней температуре. И это, в принципе, может случиться через 35, 25 лет, может и через 10 лет случиться. Он прекрасно подтверждается вот тем, что рекордно жаркие года 2023-2024 должны приводить к некоторому замедлению Гольфстрима. И вот в 2017 году у нас была аномально холодная зима. В июне шел снег в Санкт-Петербурге, а в июле — в Финляндии. Это был. И сейчас мы можем ожидать прохладного лета или не очень жаркого лета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Почему вообще у нас так много артистов не умеют одеваться? Может быть, у них денег не хватает на хорошие наряды? Вот что происходит? Почему, например, смотришь на голливудские дорожки, там классные у всех, не у всех, но у большинства наряды. Смотришь на наши, что-то здесь прям разница очевидна.
3: Слушай, давай сейчас мы будем сравнивать Россию и Голливуд, где все одеваются по протоколу, где менеджеры звезд, артистов, публичных людей списываются самостоятельно с менеджерами, организаторами премии, на которую идут звезды или мероприятия. Все это настолько досконально и четко прописывается, все соблюдают протокол. Ты вспомни, какой был скандал, когда Канье Уэст и Бьянка Цинзори приехали на Грэмми, и она была абсолютно голая. Мне на самом деле, кстати, понравился этот выход. Он был без перебора, потому что ничего лишнего на ней не было в прямом и переносном смысле. Очень все четко и лаконично. Просто голая женщина. Красивая голая женщина. У нас бы такое не прокатило. У нас бы отменили, посадили, обхаяли, назвали бы, как недавно Владимир Соловьев назвал Боню. То есть это была бы стандартная реакция. Но Голливуд соблюдает протокол. Но мы не можем сравнивать Россию и Голливуд по части и по масштабу мероприятий, фильмов, концертов артистов, кино, как я уже сказала, там, музыкальная индустрия. Мы разные миры. Голливуд — это на то он и Голливуд. Они круче в этом. То есть мы в другом круче. Но они правда круче в пиаре, в мероприятиях, в красоте и в соблюдении визуального праздника.
2: Слышала о неком блогере Алине Ян, которая появилась на Московском международном кинофестивале в каком-то металлическом корсете, чуть ли не в трусах, и всем демонстрировала небритые подмышки. Вот Настасья Самбурская после увиденного пришла в комментарии и пожаловалась, что несколько лет назад ей не удалось получить билет на это мероприятие, а сейчас там выходят люди вот в таких образах. То есть кинофестивали наши тоже стало захватывать их вот эта вот зараза, когда люди приходят вот настолько эпатировать.
3: Но это ужасно, и здесь вопрос не только к этой безвкусной блогерше, точнее, вообще к ней вопросов нет. По ее образу все было понятно, что у человека в голове. Вопросы только к организаторам мероприятия. То есть там стоят, наверное, два охранника на входе и считают себя главными, потому что каждый суслик-агроном, как я говорю, на таких мероприятиях, они смотрят, у вас есть приглашение, значит, проходите. Она показала приглашение, ее пустили. То есть мне кажется, что все-таки помимо охранников, которые проверяют билетики, должен стоять менеджмент мероприятия и контролировать,
2: опять же, клубах.
3: Образ, фейс-контроль, контролировать образ звезды. Кстати, мы сейчас с тобой говорим, а я вспоминаю, как на Каннском фестивале бывает, некоторые выбегают с протестами, с манифестами, то голые, то еще какие-нибудь, с флагами, и как их быстро сворачивают. Тоже не доглядели, в чем-то в закрытом пришел человек, сбросил он условно свой плащ и выбежал на дорожку, но его быстро ловят. У нас почему не ловят? То есть почему ее не тормознули, когда она стояла в очереди на эту дорожку рядом с нашими красивыми актрисами, с красивыми девочками-блогершами и селебрити, и публичными другими девочками, потому что дорожка ММКФ — это не только про актеров и актрис, это уже все равно такое масштабное мероприятие, куда приходят селебрити из разных отраслей. То есть почему стоят красивые девочки в платьях, и вот стоит вот эта Алина, или как ее там зовут, я даже не знаю, как ее зовут, но она хорошо тоже шума наделала. Но никто ее не хвалил. То есть ты хочешь прославиться за счет того, что ты клоун, тебе это удалось. Но здесь больше, правда, вопросов к организаторам. московского фестиваля, такого красивого, такого великого, грандиозного и масштабного. Но это как?
2: Вот про премию «Жару» еще немножечко. Что ты думаешь о победителях церемонии? Потому
3: ты
2: что
3: думаешь, я певец, знаю, кто
2: ну,
3: там
2: вот, допустим, певец года Сергей Лазарев, певица года Люся Чеботина, артист года Филипп Киркоров. Ну, Люся Чеботина хорошо. У нее, по-моему, выходил трек, если не ошибаюсь, «Каблук» в 25-м году. Вот честно, у Лазарева, а уж тем более у Филиппа Бедросовича, я не помню именно вот за последний год каких-то больших хитов. То есть у Филиппа Бедросовича там «Цвет настроения черный и синий» в 18-м, и их вот большой фит с Асти в 22-м году выходил. Но на дворе 26-й.
3: Я вообще, мое знание творчества Филиппа Киркорова остановилось еще на «Атлантиде». То есть я такой старовер, олдскульщик. Я, кстати, очень люблю песни Филиппа, но я люблю их с тех времен, с 90-х. Ну и, может быть, начало нулевых. А, на манеже все те же. Просто, наверное, премии дают тем, кто
2: приходит,
3: сотрудничает, любит, дружит, поддерживает. Это ведь тоже очень важно в медийном пространстве, когда большие артисты приходят на мероприятие, потому что и одно из их условий — это вот вы меня наградите, тогда я приду.
2: Ну, как будто бы это нечестно.
3: Ну, конечно, это нечестно, но назови мне, кто на сегодняшний день по твоему вкусу и по твоему мнению делает классную музыку.
2: Я не буду говорить сейчас про свой вкус.
3: Нет, нет, скажи, просто мне интересно.
2: Я просто опираюсь на чарты, я сейчас просто скажу. Допустим, у нас есть Макан, который гремел отовсюду. Я не то чтобы его большой фанат, но, конечно же, я его песню знаю.
3: Нет, не отовсюду, все-таки людей...
2: Первые места в чартах, все клубы, ну не все, ладно, ну вот места, где я был, звучал Макан, молодежь знает. И ни одной номинации у него я не помню. Уж точно он ничего не выигрывал. Какие-то номинации, может быть, были, но я их даже не помню. То есть вот на такие большие премии он не был номинирован. Ваня Дмитриенко тоже очень долго не мог пробиться, потому что у него начали уже выходить песни.
3: Ты слушаешь Макана?
2: Нет. Но я знаю один трек. Потому что я не могу его не знать.
3: Спасибо,
2: он на первых местах в чартах.
3: Слушай, ну это говорит о том, что... Ну это говорит о вкусе людей, понимаешь? Очень многие люди живут вообще с раком вкуса. Они не разбираются в искусстве, они смотрят плохое кино, они слушают плохую музыку. Это фастфуд. Я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть Макана. Я понимаю, что у него армия таких же Маканов. Ну, для меня, знаешь, если там... Я свободная девушка, да, я хожу на свидание. Не будем сейчас эту тему развивать, но когда мне пишет какой-нибудь молодой человек в соцсетях, и я захожу к нему в профиль, если у него хотя бы один рилс стоит под музыку Макана, я понимаю, что он имбецил, понимаешь? И дебил. Но из хорошей, качественной попсы, которая вот на сегодняшний день действительно на высоком уровне, остается уже причем много лет, это Дима Билан. Это артист. Для меня Дима Билан — это артист, номер один в поп-музыке. Та глубина, та харизма, та драма, которая происходит на сцене, когда выходит Дима, любой его клип, любое его выступление, как он заполняет собой зал, своей энергией, как он отдается, это не сравнится ни с одним молодым артистом.
2: На премии «Жара» я тебя также спрашивал про весеннее настроение, и ты сказал, что у тебя не настроение, а обострение, потому что у сына переходный возраст. Насколько я понимаю, достаточно тяжело проходит.
3: Я 3 года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве.
4: Потребление табака или никотиносодержащей продукции вредит вашему здоровью.
3: Я не могу ни спать, ни есть. Я все время думаю, вот я сейчас с тобой сижу, поставила телефон на авиарежим, а сама думаю, как он там, потому что вот он сейчас кое-что устроил мне перед эфиром. И после того, как эфир закончится, сразу же, что я сделаю, это там с ним спешусь, узнаю, когда он домой придет. Очень, очень тяжело. У меня весеннее обострение уже 3 года, при том, что я вспоминаю себя в пубертатном возрасте, тоже давала своим родителям карнавал.
2: Ну, стараешься как-то входить в его положение или все-таки выбрала путь вот быть максимально строгой, запрещать рамки жесткие?
3: Да, это не прокатит вообще. Никакие рамки не прокатят. И никакая строгость уже, когда человек формируется на уровне гормонов и когда он формируется в мужчину. Ему эта строгость что шла, что ехала. У меня строгость закончилась, когда ему было лет 12. Ему в этом году 16, уже я не авторитет. Это нормально, и папа тоже не авторитет. Это правда нормально, когда человек проходит сепарацию, и его авторитеты — это его друзья, там, его двоюродные братья, но никак не мама с папой. Конечно, он нас любит, конечно, он нас уважает, и мы семья, и все равно какие-то там глобальные решения мы принимаем вместе, но... От директора школы мы не выходим из кабинета директора. И ладно, и не только директора. Всякого у нас было вот за последние годы. Фух, мать седая.
2: Есть какие-то ограничения строгие, вот принципиальные для тебя, вот что нельзя там нарушать, например?
3: У КРФ нельзя нарушать.
2: Административный.
3: Ну вот с административным все сложнее. Понимаешь, не могу выдавать семейные секреты. Но у меня такой прям пацан растет. Пацан вот вообще. Оторви и выбрось.
2: На психолога, может быть, сходить не поможет?
3: Помогают. Знаешь, сколько я ходила к психологам? 16 лет будет сыну, и вот 16 лет я ходила к психологам. Сначала потому что начиталась какой-то там мамской литературы и понимала, что вот кризис там 3 лет, кризис 7 лет. Нет, все зависит от родителей. Ты должен быть максимально включен в семейную ситуацию. То есть абсолютно, абсолютно всецело. И даже когда он от тебя отдаляется и там, не говорит, где он, с кем он, и с девочкой там идет гулять, а ты эту девочку в глаза не видела и не знаешь вообще, что там за девочка, ты все равно должна быть хотя бы на расстоянии, но включена. Я не знаю, как это объяснить, но, наверное, мамы подростков меня поймут. Поэтому балансируем на грани и не передавливаем, потому что я тоже против этого. Ну, человек должен сам формироваться и шишки набивать. Но мне-то от этого не легче, я же все равно нервничаю, переживаю.
2: Не боишься, что он, глядя на тебя, тоже захочет стать блогером, например? То есть там Виктория Бонни, она вот сериал с дочерью снимает, так называемый сериал. Если вот он начнет, будешь его отговаривать?
3: Он, во-первых, не захочет, я думаю. Я говорю, он пацан. Он прям такой нормальный парень. Ему все это чуждо. Но и ты не сравнивай, все-таки у Вики девочка. Если бы у меня была дочь, мне кажется, что я нормально бы относилась к трансляции нашей с ней жизни в публичное пространство. Когда из пацанов делают звезд, для меня вот это уже большой вопрос. Это не относится к каким-то династиям, творческим семьям с громкими именами, конечно, если это актерская династия, это логично. Но когда вот это вот блогерство начинается с ранних лет, я просто не понимаю, зачем.
2: Но есть же, да, блогеры, которые снимают детей, впоследствии там появляются у них какие-то общие каналы, либо странички детям заводят там, чуть ли не с рождения.
3: Да, и вот к родителям мальчиков у меня всегда вот какие-то внутренние в моей голове есть вопросы. Зачем вы из пацана делаете петрушку?
2: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
6: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которым мы себя относим. Это правда. И черное. Но потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно». Мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В дальневосточной столице 15 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. Воздух в Приморье уверенно прогрелся до плюс 20. На данный момент Приморский край находится в теплом секторе китайского циклона, и средняя температура воздуха по краю достигает почти плюс 25. В Владивостоке в эти дни температура воздуха достигает 17 градусов. Человеческий фактор становится причиной новых лесных пожаров. 7 лесных пожаров на почти 180 гектаров ликвидировала авиабаза на территории лесничеств в Кировском, Михайловском, Партизанском, Пожарском и Черниговском округах. Еще 10 природных пожаров на 162 гектарах потушили в Артемовском городском округе, Анучинском, Ханкайском, Черниговском и Шкотовском округах, а также в Спасске Дальнем. Стоимость подготовки школьников к ЕГЭ или ОГЭ в Приморье могут достигать 500 000 рублей. Это показали исследования, результаты которых обнародовали накануне. В среднем час занятий с репетитором в Приморье обойдется родителям в 1500 рублей. Чтобы успешно сдать ЕГЭ по русскому, желательно заниматься как минимум 4 раза в неделю по часу в день. Если предположить, что помощь репетиторов нужна школьнику по двум предметам, траты уже оказываются существенными – до 12 000 рублей в неделю или 480 000 рублей за 9 месяцев подготовки. К помощи репетиторов прибегает 55% родителей 11-классников. Во Владивостоке изменился график движения общественного транспорта. Это касается автобусов, трамваев, троллейбусов и морских катеров. Новое расписание будет действовать до конца октября. В этот период в городе будут работать 99 автобусных маршрутов. Самый короткий интервал в часы пик – 5-7 минут – сохранится на маршрутах номер 7, 16Б, 17, 23, 31 и 54А. Наибольшие интервалы от 130 до 200 минут ожидаются на маршрутах 22, 34, 75, 76 и 98. В Владивостоке традиционно стартовал сезон фонтанов. Работают 5 малых на Владивостокском Арбате, улице Адмирала Фокина, и один большой на набережной Спортивной гавани. Напомню, на зимовку фонтаны на Адмирала Фокина и в кампусе ДВФУ ежегодно уходят в конце сентября. Их чаши накрывают профнастилом, а механизмы смазывают и ремонтируют. Фонтаны очень красиво смотрятся на фоне расцветающего весенними цветами города. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: В студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Несмотря на то, что прошло много лет с выхода «Дома-2», некоторые твои коллеги до сих пор в инфополе и не могут успокоиться. Например, там Виктория Боня обвинила в том Ксению Собчак в том, что та за ней следит. Потом они вроде бы помирились. Потом Виктория опять заявила, что не верит Собчак, и та пытается там на ее имени какую-то свою выгоду получить. Вот... За тобой Собчак тоже шпионит. Чувствуешь ли ты от нее вот такое? Все-таки вот на чьей-то стороне тут.
3: Послушай, ну «Дом-2» здесь ни при чем, потому что и Виктория, и Ксения это две глыбы в медийном пространстве, которые... Боже мой, «Дом-2» был больше 20 лет назад. Наш, именно наш. Может быть, он для кого-то и сегодня самый лучший проект. Он, по-моему, еще идет. Да не по-моему, он точно идет. Судя по информации. Ну, это конфликт, и конфликт, который завязался совершенно на другой почве, никак не связанный с «Дома-2». Ксения за мной не следит. Она, наверное, может посмотреть что-то лишь в том случае, когда я что-то о ней скажу, но у меня нет поводов говорить о Ксении, кроме того, что ее сотрудники сидят на строгом режиме. Уже 5-й год, в 22-м году это случилось. И, конечно, эти сотрудники ее, это мои друзья, это Мирлан Бегаев и Ариан Романовский, которые устроились работать в ее медиа. Она шеф, она главный хозяин-барин, и вот так получилось, что пацанов она кинула под поезд. А Тамерлан Бегаев работал у нее всего 3 недели. Человек не доработал даже до своей первой зарплаты. Его просто отрикошетило вот этой историей. Очень классный, интеллигентный, образованный парень, который окончил журфак МГУ, который всю жизнь честно работал и там каждую копеечку отправлял родителям в Осетию, вот, отбывает наказание ни за что. Поэтому нет больше у меня поводов говорить о Ксении. При том, что она, ну, она хороший журналист, она очень крутая в своем деле, но я ее очень не люблю за то, какой она человек.
2: Ну, тогда лучше поговорим о Виктории, потому что в последнее время она то в горы поднимается. Вот теперь в общественные деятели подалась. Вот как ты относишься к этому?
3: Я уже как-то обмолвилась, и мне кажется, тоже как-то это было урывками на какой-то дорожке. Люди прицепились к тому, что я сказала, что записывать высказывания – это инфантильно, и это даже не к Виктории относилось, а к тому, что все начали записывать эти высказывания, причем даже те, кто вообще разговаривать не умеет и косноязычен до одури, а лучше бы не позорились, не сидели. А что касается Виктории, то ее 18-минутное видео, оно действительно затронуло важные темы. И есть моменты, конечно, которые мне не понравились, но в целом, а Виктория молодец, что она подняла действительно злободневные темы. И мазут в Анапе, и трагедию в Дагестане, на которую и она, и я, и еще многие мои знакомые блогеры собирали деньги и делали сборы. Причем собирали мы деньги в соцсетях, которые сейчас запрещают. Одна соцсеть, которую давно запретили, но мы там тоже собрали несколько миллионов. И одна соцсеть, которая вот на сопле висит и еле держится, и там тоже собрали. То есть я не понимаю просто вот этого. Зачем запрещать то, что работает? Зачем запрещать то, что объединяет огромное количество людей?
2: Ольга Бузова недавно устроила мини-конфликт с инстасамкой. Ну, не то чтобы это был конфликт, якобы она не отвечала ей на сообщения. В общем-то, у них вышел дуэт с Дашей Затеевой. Как, слышала, может быть, или вообще прошло мимо?
3: Я не слушаю такое, понимаешь? Я, конечно же, поддержала девочек и поставила эту новость в свой телеграм-канал. То есть я все равно бустанула им, респектнула. Типа, ну вот, записывайте. Там уже пару роликов я поставила просто по доброте душевной. Но я не слушаю такую музыку. И пусть Оля не обижается, хотя она знает прекрасно, что я никогда не буду слушать ни Олины песни, ни песни инстасамки. И ни песни Полины Гагариной, ни Ани Лорак, ни Анны Асти. Это не мое. Я вообще не знаю, ну, кого можно назвать на сегодняшний день, кроме Димы Билана, из артистов. Ну, только старый рок и немножечко шансон.
2: Собственно, обсудили Боню, Собчак, Бузову. И вот такое ощущение, что на их фоне Ксения Бородина как-то пропала, куда-то как-то притихла.
3: У нее семейная жизнь.
2: Все, то есть ее больше в инфополе не ждать?
3: Нет, почему? Ну как нет? У нее такая армия поклонников, и мне кажется, что ее фанаты, ее аудитория все равно следят за ней. Вот ты говоришь, что она пропала из инфополя. Как же пропала, когда был скандал? Когда в Дагестане случилось наводнение, случилась трагедия, катастрофа, и все собирают деньги, а она в этом ковше на тракторе. Вот это вот все, понимаешь? Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал? Ну, это, опять же, не всем дано быть каким-то человеком, понимающим вообще, что, где, когда происходит. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть вкусный в Дагестане. Когда там просто дома топят, животных сносят, машины под водой, люди лишаются жилья, крова. Ну, вот. Но потом, когда ей напихали, сам понимаешь, чего в Панаму, она включилась и тоже, по-моему, какие-то добрые дела начала делать в сторону Дагестана. Это тоже хорошо.
2: Еще из недавних новостей, уже твоих личных, ты начала удалять татуировки.
3: Да.
2: Почему?
3: Просто захотела так.
2: Это же больно, наверное, долго.
3: Это очень больно, милый. Это даже больнее, чем набивать. У тебя есть татуировки?
2: Нет.
3: Вот и не делай, сынок. Но я не все буду удалять, на самом деле. Я несколько оставлю, а кое-какие решила убрать. Вот начала с 3 штук. Я одурела от боли. Это даже больнее, чем пирсинг. Его я тоже делала. Но ты еще маленький, чтобы я тебе говорила, где. Хотя я не скрывала. Слушай, ну вот сегодня так хочу, завтра так. Это же жизнь, мы все меняемся. Понимаешь?
2: Говоря о Преображении, ты еще долгое время ходила в капах.
3: Да.
2: Да, вот не пожалела. Есть изменения вообще? Ты рада тому, что вот сколько ты времени, сил, денег на это потратила?
3: Сколько я слез пролила. Вот время и эмоциональное состояние – это, наверное, самое неудобное, что было в исправлении прикуса и в работе над улыбкой. Потому что ты живешь в капах, и тебе нужно носить их 22 часа в сутки. То есть ты можешь их снять только, когда ты ешь. Это жутко неудобно, это некрасиво, потому что у тебя за эти 3 года, у меня точнее, зубы меняют направление. Сегодня они вот сюда, через 2 месяца они вот сюда, ты шепелявишь, у тебя все вот так плавает. Люди в интернете пишут, что ты уродина просто на каждое видео, на каждую фотографию, там, на каждое интервью. Куча хейта, связанная с зубами. При том, что я не скрывала, я говорила, что я в капах, я меняю прикус, я работаю сейчас над своей улыбкой. Но это людей не останавливало. Но зато сейчас они плачут, глядя на мою лучезарную, красивую улыбку. Это того стоило.
2: Есть ли у тебя какие-нибудь утренние ритуалы?
3: Вот с недавних пор, вот чуть больше месяца, мой утренний ритуал – это 100 приседаний сразу сходу, еще до того, как я иду в душ. А потому что я поняла, что как бы кое-что не поднимется, если ты это не поднимешь. И, естественно, если это съемка утренняя, то я хожу на пяточках вот так вот, чтобы лимфу разогнать, чтобы лицо встало, и ты была свеженькая, ну и все по стандарту. Но есть приятный ритуал. Я варю себе кофе в турке. Я очень люблю кофе именно сваренный в турке. На это уходит куча времени, куча матерных слов, потому что день через день он у меня из турки вытекает, вообще вся плита в мясо, и я потом все это мою. Но зато это так вкусно. Нет ничего вкуснее вот домашнего кофе, сваренного в турке, и еще я люблю турецкий кофе. То есть ни одна кофемашина для меня не сравнится по тому, что ты сделал своими руками.
2: Кстати, про кофе. С недавнего времени «Комсомольская правда» возит зерна из Уганды. У нас есть твой бренд «Вкус Африки». Собственно, хотел бы тебе подарить целый килограмм кофе.
3: Спасибо
2: зернового.
3: Большое. Слушай, это реально очень крутой подарок.
2: Так что
3: вау.
2: Будешь пить, вспоминать нас.
3: Конечно.
2: По утрам. Хочется обсудить и другие актуальные темы. Например, в России сейчас предлагают ограничить рекламу сладких напитков. Вот как ты думаешь, спасет ли это население от лишнего веса? Или поможет, может быть, хотя бы чуть-чуть?
3: Ну, кстати, наш министр здравоохранения, вообще просто боженька, он всегда высказывается против лишнего веса. И это мой самый любимый министр из всех наших министров. Михаил Мурашко, он уже несколько раз выступал в своих обращениях с заявлениями, что ну, это действительно проблема. То есть проблема лишнего веса – это проблема, а не просто норма, как многие это вот последние годы, особенно вот этот сумасшедший бодипозитив исковерканный, как многие это все представляли в публичном пространстве. И недавно он еще заявил, что в ОМС войдет решение вопросов, связанных с ожирением. Поэтому, ну, это классно, если будут что-то запрещать. Главное, не соцсети, которые экономику делают, и людям дают работу, и малый бизнес. Вот. Пусть лучше сладкие напитки запрещают и самокаты.
2: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
9: Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзистенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа.
1: Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Реклама.
10: Ближний Восток растет, и мы растем вместе с ним. Типография Таудеми – это полный спектр полиграфии для вашего бизнеса. От проектной документации и знаков безопасности до стильной упаковки и меню. Мы печатаем качественно, надежно и вовремя. Таудеми – мы часть вашего дела. 234-08-26.
11: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
12: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
13: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
14: Я слушаю Радио КП
13: и тебе рекомендую.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях для Ближнего Востока от ирано-американского конфликта.
17: Пираты в данном случае действительно не очень довольны всем происходящим, потому что сначала их не послушались и начали эту войну, потом их не послушались и ее в моменте прекратили. В этом плане сегодня страны залива — это в каком-то смысле единственные стопроцентные проигравшие, потому что все остальные стороны считают, что они как минимум достигли каких-то целей перед ними стоящих. Определенные цели были реализованы и Израилем, и Иран сумел достичь главного, то есть не обрушиться под ударами американцев и Израиля, и американцев. Американцы считают, что какие-то успехи у них есть, а вот у стран залива все действительно очень плохо, инвесторы оттуда уходят с экономикой, при том, что у них огромная подушка безопасности, это правда, но в перспективе все не очень, мягко говоря, хорошо, и главное, они не чувствуют себя субъектами, они чувствуют, что их разыгрывают, что они в этой партии вообще не имеют голоса.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Школы хотят вернуть общественно полезный труд, ну, то есть убираться на территории, либо в классах дежурства, причем без согласия родителей, то есть обязательно. Вот все-таки ты, как мама школьника, как к такому относишься?
3: Ну, смотря в каком формате они будут возвращать школьный труд. Я за труд, потому что у нас... В наше время, в 90-е, мы всегда убирали территорию, листья, фантики, бумажки. Но это же хорошо приучать к труду ребят. То есть я понимаю, что, наверное, многие родители поднимут вой, что не для того они сыночку-корзиночку растили, чтобы он там, грубо говоря, подъезд школьный мыл и территорию убирал. Но это неплохо, это же, наоборот, хорошо.
2: В России еще предложили начать цензурировать нейросети. Вот как такая идея?
3: А что значит цензурировать?
2: Ограничивать очень сильно, помечать. То есть в целом эту сферу как-то регулировать.
3: Ну, это круто будет, если они действительно это сделают. Потому что я уже говорила, олдскульщик и старовер, я против ИИ, против GPT-чатов, в которых сидят мои подруги, почти все поголовно общаются с этими GPT-чатами, задают им какие-то вопросы про отношения, парней своих обсуждают. Я думаю, боже мой, вообще зачем это? Ну, для чего это? Нас и так, там, наше поколение, сколько интернету лет? Лет 30. То есть мы и так уже более расслабленные. Но как хорошо работал мозг, когда мы для того, чтобы получить информацию, ходили в библиотеки. Понятно, что мир изменился. Уже давно это цифровой мир. Уже там два поколения выросло, имея в руках такие инструменты, как интернет, но вот эти GPT-чаты и ИИ меня, честно, бесят. Мне вообще не нравится. Когда кто-то, кстати, начинает в свои соцсети публиковать видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, мне это прям, зачем? Я недавно Алану Мамаеву на фотосессию позвала, у нас там была съемка с девчонками. Я говорю, поедешь с нами? Я говорю, такая классная локация, там лошади, загородный дом. Не поеду. Я говорю, ты что там, так красиво будет, пофоткаемся. Да что я буду фоткаться, мне лень, я вон в свои фотки загружу, куда-то там она сказала, какое-то приложение, и у меня будут и любые фотографии, мне даже фотосессии делать не надо. Я говорю, что вообще, ну как так? То есть я категорически против такого.
2: Еще про российские школы, значит, предлагают там вести урок ЖКХ, чтобы подготовить молодежь к бытовым задачам взрослой жизни. Как вот такая тебе история?
3: К бытовым задачам взрослой жизни, а как они будут готовить молодежь?
2: Ну, не знаю, я, например, про себя, когда я начал жить один, мне бы кто-то объяснил, как вообще там, не знаю, платить даже за свет, за воду, как это все работает, потому что, ну, честно, вообще непонятно. То есть ты начинаешь жить один, резко, и так, хоп, и вот, мне кажется, нечто подобного очень не хватает. Ну, и плюс, я так понимаю, там будут еще какие-то уроки, не знаю, там... какой-то кран там закрыть, закрутить его там что-то, если потекло.
3: Ну, это прикольно, если они действительно будут обучать мальчиков там каким-то базовым, элементарным вещам, связанным с бытом, там электричество и действительно там кран закрутить. Это хорошо. Просто ты говоришь ЖКХ, у меня давление поднимается от цен за ЖКХ, понимаешь, что ну, как бы у меня ЖКХ это уже... Глаз дергается от того, что происходит. Но мы не будем это обсуждать, но все меня понимают, о чем я говорю. И вот это поднятие цен за коммунальные услуги, это очень сильно беспокоит и не только меня, но и вообще россиян. Я об этом много читаю.
2: Недавно Павел Дуров выпустил песню, собственно, про нейросети. Он выпустил песню в жанре шансон, но написанную нейросетью.
3: Это не фейк?
2: Нет.
3: Павел Дуров?
2: Вот Павел Дуров написал: «В 90-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом Дурикович». То есть, вот
3: да это бред какой, я не верю
2: реально.
3: Тебе.
2: Ну, смотри.
3: Подожди, это его канал?
2: Ну, смотри, ну, хочешь, найди сама.
3: Ну, скинешь мне потом в телегу.
2: Да, ну, то есть, это реально с галочкой, номер. Причем ну, с максимальной галочкой, которая возможна у Павла Дурова.
3: Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас был, если честно.
2: Даже русскоязычный его реально канал, вот он теперь, у него псевдоним Дурикович, он реально будет...
3: Может, выпускать. Это не его канал?
2: Да нет, ну, это реально, ну, у него галочка, 934 тысячи подписчиков, это русскоязычный
3: да
2: канал.
3: Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович.
2: Еще немного про скандалы. Ваня Дмитриенко на недавнем своем концерте в шутку назвал часть аудитории пенсионным фондом. Но не все эту шутку поняли, особенно за пределами стадиона или в каком он там
3: особенно
2: зале был.
3: Особенно пенсионный фонд.
2: Да, то есть люди начали на него прям, ну, нормально. Он так хейта получил за это. Его, опять же, предлагают отменить. Хотя на концерте вроде бы это нормальную реакцию вызвало. Но, опять же, это было на концерте, когда люди увидели в интернете, реакция была совершенно другая. Вот ты вот об этом что думаешь? Заслуженно ли его там пытаются отменить сейчас, ругают за то, что он...
3: Слушай, ну опять же, важен контекст, как он это сказал, к чему он это сказал. Может быть, это была просто шутка?
2: Там две девушки танцевали, вот что-то вроде такого. Вот, он это увидел и сказал, что там за пенсионный фонд. То есть это было в шутку, потому что он знает, что у него аудитория достаточно взрослая в том числе есть. Но в соцсетях эту шутку все равно не оценили.
3: Да в соцсетях никогда ничего не оценят. Тебя всегда будут линчевать по любому поводу. Поэтому я даже не удивилась вообще реакции, когда мы с тобой сделали этот ролик про электросамокаты. Людям, им даже иногда повод не нужен. Они всегда найдут, до чего докопаться. Я тоже в шутку называю нас с подругами клуб «Московское долголетие». Ну и что? Ну то есть это же шутки. Хотя в нашем случае уже нет. Вот. Ну почему вы и не пенсионный фонд? Ну тоже так называем друг друга. Но он вот просто как-то, видимо, пошутил, и его за это решили... поругать.
2: Анна Пересильд недавно заявила, что хочет уйти из школы и сразу в институт, потому что чувствует себя слишком взрослой.
3: Можно сразу в пенсионный фонд.
2: Да, но вот она чувствует себя слишком взрослой, поэтому не хочет идти в 10 класс, хочет сразу перескочить эту ступень. Вот как ты думаешь, стоит ли ей идти в 10 класс?
3: Ну, у Анны Пересильд есть родители, с которыми она будет решать. Сейчас она такая посмотрела наше с тобой интервью, я такая, Анечка, стоит тебе идти. То есть, ну, это странно, если я буду раздавать советы, но, конечно, что касается моего отношения к школьному образованию, конечно, я за 10 и за 11 класс.
2: Часто ли читаешь книги? Может быть, какая-то любимая есть, которую ты можешь посоветовать?
3: Читаю часто, но не люблю советовать книги. И о своих любимых книгах уже за больше, чем 20 лет публичной жизни уже столько раз мне задавали этот вопрос. Я просто, если что-то классное читаю, делюсь в своих соцсетях. Но я по образованию филолог, филолог-журналист. Я всю жизнь с молоком матери, можно сказать, читаю. Ну, кстати, это правда. Я еще и до получения образования университетского всегда много читала, всегда любила читать, потому что для меня это такое своеобразное бегство от реальности. Люди же по-разному забываются, по-разному уходят в медитацию. Я вот, например, для меня лучшие медитации — это прибираться дома или читать. То есть ты полностью отключаешь голову и переключаешься абсолютно на какую-то другую волну. И книги — это возможно... Ну, ты, как сказать, ты проживаешь другую жизнь с каждой книгой, какую-то новую свою жизнь. И это очень классная возможность... в правильном, в хорошем смысле забыться. Иногда я очень сильно расстраиваюсь, когда дочитываю понравившуюся книгу. Книги мне нравятся даже больше, чем мужчины. Они интереснее и глубже, и многограннее. Это уже возраст.
2: Почему я это? «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. Поэтому я бы еще один подарок тебе хотел. Может быть, ты посмотришь сейчас и скажешь, в общем-то, что из этого тебе больше нравится, чтобы ты прям в первую очередь прочитала.
3: Давай.
2: Кстати, помимо книг, там еще метафорические карты есть.
3: Да, я вижу, да, но я сначала за книги. Так, «Дневник спокойного человека», «Антистресс-техники для внутренней опоры», «Похождения вечных принцесс». Ну вот я даже про вечных принцесс, хотя здесь откровенные истории клиентов и их честный разбор с психологом. Ну вот даже, блин, название это инфантильное. Давайте вот эту книгу про принцесс вы подарите Ольге Бузовой. А вот «Дневник спокойного человека» матери-подростка очень даже пригодится. Вот это очень интересно. И спасибо большое, «Комсомолка», за такие подарки. Тут еще карты есть.
2: В завершение разговора вот хочу спросить, что самого важного ты поняла о людях за последние годы?
3: Что дураков очень много. Это правда. Я когда была маленькой и слышала от взрослых людей, причем там людей образованных из круга общения моего деда, отца, когда я слышала такую фразу, я думала, почему они так говорят? Ну вот у нас в классе только два дебила, двоечника там каких-то, которые очень плохо себя ведут и социально очень плохо, и учатся как дебилы. Ну их же наоборот мало. А потом ты взрослеешь и понимаешь, что да, люди очень простые по большей части. Что я поняла? Поняла, что предательство можно ожидать даже от очень близкого человека на ровном месте, абсолютно на ровном месте тебя могут предать. Но меня уже это не расстраивает. То есть столько ножей было вставлено в спину за мои 43 года, что я даже не расстраиваюсь и больше не удивляюсь. Но все равно я это понимаю, что предательство как субстанция жизненная — это для многих норма. Меня, понимаешь, меня беспокоят какие-то больше общественные темы, чем просто какие-то люди. Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо, чтобы мы процветали, были богатые, счастливые, свободные, чтобы к нам продиджи приезжали, как раньше, чтобы у нас на Красной площади концерты были крутые, чтобы футбольные матчи, или как это называется? У меня просто сын футбольный фанат. Как это?
2: Чемпионаты.
3: Чемпионаты, да, чтобы они вернулись в нашу страну. В общем, я буду счастлива, если у нас все наладится, и жду этого времени. А люди — это так неинтересно. Ну, за исключением каких-то только близких людей, людей, которых ты любишь, с которыми ты дружишь, с которыми у тебя какие-то близкие отношения. Семья — и другие.
2: На этом у меня все. Спасибо большое, что заглянула к нам в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и телеведущая Алена Водонаева.
3: Спасибо большое.
15: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
18: Привет, я Александр Ф. Скляр. Вы слушаете «Комсомольская правда». Радио хорошей музыки.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
0: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
21: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О спецоперации.
4: Военнослужащие группировки «Север» уничтожили полевой склад артиллерийских снарядов и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник расчета беспилотников с позывным «Герра». По его словам, склад был обнаружен во время разгрузки продовольствия и боеприпасов. После дополнительной разведки по объекту нанесли удар с использованием дронов. Сначала был устранен маскирующий слой препятствия, после чего второй беспилотник поразил цель.
21: О происшествии.
4: В Калининграде у многоэтажки обнаружены тела трех членов семьи, включая ребенка. Рядом с телами 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука найдена предсмертная записка. Сообщили в правоохранительных органах. Уточняется, что пожилая женщина страдала ментальным заболеванием. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
21: О катаклизмах.
4: Ливень и шторм накрыли юго-восток Турции. Ураганный ветер там срывал обшивку домов и валил деревья. Пострадали больше 20 человек. В Шанлыурфе зафиксирован один смертельный случай. В ряде районов закрыты 39 школ, пишут местные СМИ. Шторм также повредил автомобили, зафиксированы перебои с электричеством. Информация о пострадавших российских туристов не поступала.
21: О туризме.
4: Федерация ревизоров гостеприимства планирует нарастить штат специалистов, проверяющих отели и рестораны. Более чем в полтора раза, до 500 человек к 2027 году. Как сообщила руководитель организации Галина Драгни, ревизоры проводят проверки по принципу, схожему с системой Мишлен. Уже сейчас число таких специалистов выросло до 300, а за год они проверили около 500 объектов по всей стране. В планах довести этот показатель до 700 ежегодно. После обучения ревизоры получают дипломы и оценивают заведения по единой методике, включающей сотни критериев. По словам экспертов, развитие такой системы должно повысить качество сервиса и прозрачность в туристической отрасли России.
21: О погоде.
4: В Москве сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, что соответствует июльским значениям. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. Теплая погода сохранится минимум до середины недели. Сейчас в столице плюс 15, облачно с прояснениями и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
21: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
22: Привет! Это радио «Комсомольская правда». В эфире программы «Диалоги». И сегодня к нам пришли в гости наши друзья, замечательные эксперты-врачи. Доктор Егор Евгеньевич Язев, гастроэнтеролог, сотрудник кафедры терапии факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета имени Ломоносова. И наша любимая, практически член нашей большой семьи комсомольской, эндокринолог Зухра Павлова, старший научный сотрудник того же самого факультета. Зухра Шариповна у нас доктор медицинских наук, дважды доктор. И, в общем-то, лечит половину «Комсомольской правды». Зухре Шариповне мы обязаны своей красотой, молодостью, свежестью и стройностью. А встречаю их я, Олеся Носова, главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды». Мы с Зухрой ведем ночные эфиры на Первом канале, где мы тоже говорим про ЗОЖ, вообще про здоровье. И Зухра уже опытный интервьюер, поэтому я очень надеюсь, что ты будешь всячески нам помогать. Вот. И цель нашей встречи узнать новое, разобраться для себя, что происходит с такой интересной и сложной темой, как уколы стройности. Мы могли бы называть, конечно, торговые наименования этих уколов стройности, но, наверное, это неправильно, так сказать, из уважения пациентов мы делать это не будем, потому что мы ответственные СМИ, ответственная радиопередача. Все препараты так или иначе должен назначать врач, потому что там есть масса нюансов. Поэтому давайте просто уколы стройности. Здравствуйте, дорогие друзья. Главный вопрос, который всех волнует. Можно ли назначать уколы стройности условно здоровым людям?
5: О,
22: вот это без диабета.
5: Сейчас современный такой модный мем, да, можно, а зачем? Ну, только здесь даже не нужно и нельзя.
22: Ну как? Ну, а для зачем? Стройности.
5: А, вот... а здоровые люди, они стройные.
22: Интересно, вы повернули, Зухра Шарифовна. Ну, а если они, может быть, и стройные, но все равно хотелось бы какого-то совершенства?
5: Вот эта вот тяга к волшебным средствам и ничего не деланию, она и привела человека, вот это ничего не делание, к ожирению и к глобальной пандемии такой. У нас очень-очень-очень много людей с лишним весом и миллиард людей с плюсом, с ожирением. Поэтому, чтобы сохранять стройность, надо правильно питаться, двигаться много и соблюдать суточные ритмы, ну, следовать всяким физиологическим таким нормам. И когда человек, вот я сказала, здоровый человек, он же стройный, я здесь прям сразу оговорюсь, мы иногда видим человека вроде бы как стройного, но сейчас такая большая проблема в мире – саркопения. И у меня почти каждый день такой сейчас пациент. Вот сегодня была такая же пациентка.
22: Вы немножко объясните.
5: Да, что такое саркопения? В простом изложении это мышц мало, а жира много. Когда... И человек выглядит стройно. А на самом деле у него очень большая проблема. У него нет, вернее, недостаточно того компонента состава тела, мышц, который делает, собственно говоря, человека и здоровым, и крепким, и активным, ну и вообще во всех отношениях симпатичным.
22: Угу. Понятно. И это, я так понимаю, вообще история не сегодняшнего дня. Саркопения, она развивается испокон веков. То есть это было всегдашнее обычное состояние не очень здоровых людей. Ну, вот, а в чем разница?
5: Вот когда-то давно наш с вами любимый антрополог Дробышевский не даст соврать, люди не доживали до саркопении в большинстве своем, потому что раньше это была в чистом виде возрастная история. То есть человек старился, у него уходила мышечная масса, замещалась жировой, когда он доживал до там, преклонных лет. И вот это была такая возрастная история. Или тяжелые заболевания. Ну, упаси бог, раковая кахексия, да, когда человек становится такой худой. Вот это как раз там мышц мало, а жира может быть даже и достаточно. А сейчас саркопения все больше втягивает, так сказать, в свои ужасные сети молодежь, потому что дети гиподинамичные, они все время в каких-то гаджетах, в каких-то там телефонах, компьютерах. И когда с самого раннего детства не закладывается хорошо, так не закладывается мышечная масса, то шансов, что она сформируется потом, меньше. Потому что дальше учеба, дальше какие-то еще там сериалы будут бесконечные и прочее-прочее, машины.
22: И сидячая работа.
5: И тоже. Сидячая работа, да. И шансов развить эту мышечную массу мало. Поэтому саркопения штука ужасная, и ее все больше и больше.
22: Казалось бы, при чем тут уколы стройности?
5: При чем тут уколы стройности? Зачем человеку с саркопенией уколы стройности? Хотя там жира больше, а мышц меньше.
22: Но чтобы согнать жир?
5: Когда человек перестает на уколах стройности есть, а он перестает есть, потому что он все время сыт, он не будет есть ни мяса, ни яйца, ни творог, он белковую пищу есть не будет, и он еще сильнее потеряет мышечную массу. Хотя это в этом виноваты не столько уколы стройности, сколько вот эта вот наша неинформированность, неосознанность. То есть те, кто едят правильно на этих уколах, не сталкиваются с саркопенией, но сталкиваются с тем, о чем очень интересно рассказывает Егор Евгеньевич. А об этом совсем мало говорят. Уколы стройности... Вот давайте не будем делать из этого секрета. До начала нашей программы вот вы немножечко совсем начали говорить, и у меня произошел просто переворот сознания. Я никогда ни с кем этого еще не обсуждала, а этими самыми уколами стройности мы занимаемся уже лет 15. То есть Олеся Вячеславовна сказала, что человек все время сыт. Желудок перестает работать, да, нагрузки меньше на желудочно-кишечный тракт. А Егор Евгеньевич так удивился и сказал: нет, там происходят совершенно другие вещи. Рассказывайте, Егор Евгеньевич.
6: Ну вот Зухра Шериповна хорошо сказала про то, что человек сыт все время. Да. Именно так
5: на
6: и происходит.
5: Уколах. Да. Ну, это не это ли, так

0: что тонкая кишка замедлилась, а питательных веществ там не так уж и много. Да? Ну и у нас режим голода все равно должен периодически включаться. Когда включается режим голода, примерно каждые 90-120 минут включается, ну, такой режим очистки тонкой кишки, когда тонкая кишка под большими такими амплитудными сокращениями выталкивает из себя весь там мусор, можно сказать, бактерий, слизь, детрит различный, и таким образом очищается. Ну, а бактерий там может быть весьма много. И когда мы вот таким образом замедляем нашу тонкую кишку, мы обеспечиваем идеальные условия для того, чтобы бактерии из той же толстой кишки туда пробрались и начали там активно плодиться. Это не про вот эти вот дисбиозы, о которых все говорят, это вопрос в том, а куда, вернее, в правильном ли месте эти бактерии? Они должны быть в толстой кишке, в тонкой кишке их очень мало, но тут получается, в тонкой кишке их становится слишком много, они нарушают всасывание, вызывают микровоспаление в тонкой кишке. Ну и как бы это не очень хорошо. То есть постоянный режим сытости, ну, ведет все равно к таким вот состояниям, как широко сейчас такой обсуждаемый синдром избыточного бактериального роста в тонкой
1: Сибор
0: кишке. Да,
1: сокращен.
0: и тот самый СИБР, да, о котором сейчас многие говорят, и различные хелс-коучи, не врачи даже, и тоже лечат там специфические как-то БАДами и так далее, но основное лечение это, как ни странно, антибиотики.
1: Слушайте, ну подождите, мне кажется, логика может быть такая, что если желудок замедляется, если кишечные процессы замедляются, то организм на это тратит меньше сил, организм отдыхает больше, соответственно, он может даже оздоровиться. Если, допустим, у него был гастрит, то этот гастрит как бы меньше воспален, там, и так далее, и так далее. Разве нет? Не может быть такого волшебства?
0: Ну, звучит для, скажем так, народ наш любит простые объяснения чего-то.
1: Вот,
0: Да,
1: видите
0: вырубили
1: ли.
0: желудок, и сразу все стало хорошо, он не изнашивается. Но тут надо понимать, что живые организмы — это не моторчики какие-то, да, не то, что там какого-нибудь моторного масла закинули, и все стало гладко работать. Ну, все сложнее все-таки, это биология. И если мы не будем его там так же хорошо активно использовать, он не станет здоровее, или же там воспаление какое-то уйдет, или что-нибудь такое, это так, к сожалению, не работает. Наоборот, мы в режиме сытости делаем так, что ЖКТ работает, как раз переваривает, а не отдыхает, так сказать. Ну, то есть это никак не повлияет на наше здоровье в этом плане.
1: Наоборот, как-то работает лишнего, да? На пустые обороты, да, получается,
0: Ну, то есть,
1: организм.
0: смотрите, если мы, например, на вот этих уколах, хотелось сказать, уколах красоты, уколах стройности, мы замедляем опорожнение желудка. И вот здесь тоже есть разные такие побочные эффекты. То есть представьте, вы поужинали, обычный ужин, там какой-нибудь стейк съели, этот стейк будет и так лежать у вас там часов так 6 в желудке. А на вот этих чудесных уколах стройности, еще в зависимости от того, какая доза, это все может продлиться до утра. А представьте, что всю ночь у вас лежит этот кусок мяса, ну, понятно, пережеванный в какой-то степени, и, соответственно, он переваривается у вас в желудке, выделяется кислота, агрессивные пищеварительные ферменты, и вы
1: Ну, вообще
0: находитесь...
1: маринуется, есть хорошее слово, маринуется, не страшное слово.
0: Ну, смотрите, здесь есть нюансы тоже. Во-первых, вы ложитесь, и вся эта кислота, ну, в какой-то степени может, во-первых, попасть по пищеводу, в глотку даже, так называемый рефлюкс. И часто очень пациенты на этих препаратах начинают испытывать изжогу, например. И им требуется назначение препаратов, которые снижают кислотность. Что, в свою очередь, тоже как бы ведет к некоторым изменениям. То есть сниженная кислотность в желудке, а это, так на минуточку, наш барьер химический все-таки. Бактериям тоже там будет легче выжить.
1: Дорогие друзья, сейчас реклама, после нее продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Игорь Шкалев.

0: Каптак – отделение Америкой стран НАТО на хорошие и плохие по их вкладу в альянс.
1: По каким критериям у нас измеряется вклад в Североатлантический альянс? Формально, то есть если по объему взносов считать, хорошо, у нас будет одна корреляция. Если мы посчитаем по проценту от ВВП, это будет другая корреляция. По уровню усилий вообще третья корреляция. И во всех трех корреляциях на самом деле там список участников будет разным. Это во-первых. Во-вторых, чего хотят американцы от НАТО добиться? Вот такими документами, такими историями или даже вбросами, если не принимать вот подобные заявления на веру. Как бы только, на самом деле, усилением раскола, усилением какого-то, не единства, назовем это так, вот по самому этом союзе. То есть, грубо говоря, субъектность НАТО как союза в данном случае, вот такой корреляции, в общем-то, подрывается на корню, по большому счету. Поэтому тут очень много вопросов к тому, зачем они это делают вообще. Тем более, что где Североатлантический альянс, а где Иран? То есть это, во-первых. Во-вторых, опять же, таким же образом они сами, вот этот самый Североатлантический альянс, в итоге втравливают вот эту всю операцию вокруг Ирана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: И снова с вами радио «Комсомольская правда» и наши любимые эксперты, врач-гастроэнтеролог Егор Язев и эндокринолог Зухра Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки». И мы говорим об уколах стройности. Можно ли их колоть обычным людям, здоровым или не очень? Столетиями, тысячелетиями человек как бы находил удовольствие в пище. Если пища не будет удовольствием, мне кажется, это тоже нормально, тоже интересный такой виток эволюции. Можем найдем удовольствие в чем-то другом, более, так сказать, духовном.
4: Например, посмотреть в зеркало, получить от этого удовольствие и как бы понять, что на того стундля. У всех, конечно, разные приоритеты. Кстати, еще забыл сказать очень интересный факт по поводу, опять-таки, замедления моторики желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим о замедлении тонкого кишечника, желудка, там все понятно. Мы уже поговорили о том, что там бактерии начинают плодиться и так далее. Но, разумеется, еще есть замедление толстой кишки. Часто пациенты испытывают запоры. И были исследования, где было показано, что люди, у которых на этом фоне препараты замедляют моторику в толстой кишке, они из каловых масс получают больше калорий.
3: О, Господи.
4: Казалось бы, как это работает?
3: Я бы хотела это расслышать.
4: Все дело в том, что 10% калорий, которые мы получаем, они получаются из толстой кишки. То есть бактерии, которые ферментируют, какие-то пищевые волокна, которые добрались до них, образуются там крыцепочечные жирные кислоты. И вот они всасываются, они являются субстратом для эпителия толстой кишки, и они оказываются в крови, и мы получаем дополнительные калории. То есть это интересный такой факт. Он не сказать, что сильно влияет на то, что мы компенсируем вот эту потерю калорий, но это просто интересный факт.
3: Слушайте, это прям для впечатлительных людей, для некоторых это, конечно, очень неприятное открытие. Я чего так за уколы стройности? Мне кажется, это просто ожившая сказка, что мы же сами с вами читаем тоже о том, что в Америке даже промышленность перестраивается, одежда для очень объемных людей менее востребована. Вот, и это же, совершенно, это то, чего мы не имели на всем, так сказать, протяжении нашей эволюции. Вот, и честно говоря, мне очень хочется верить в эту сказку, что достаточно одного укола, а я думаю, в ближайшее время будет достаточно одной таблетки для того, чтобы стать стройным, легким, изящным, не зависеть от еды и, в общем, открыто ко всем остальным удовольствиям.
4: Я думаю, что мы с Зухрой Шариповной не спорим о том, что, конечно, это прорыв науки, это помощь, как минимум, для пациентов с серьезными заболеваниями.
5: Если у человека метаболические нарушения, и, допустим, те же полипы, в кишечнике, человек не ходит, никак не обследуется, застой, опять же, присоединение различной флоры может спровоцировать вообще все что угодно. То есть нельзя сказать, что есть какая-то прямая закономерность, но опосредованная вполне может быть.
4: Ну, кстати, по поводу запоров. Есть такое состояние, вот мы поговорили про избыточный рост бактерий в тонкой кишке, но есть еще избыточный рост не просто бактерий, а метаногенов. Метаногены – это вообще даже не бактерии, это археи. И вот из-за того, что мы замедлим, это другое надцарство вообще микроорганизмов, они у нас там живут, безусловно. И при усилении запоров замедляется моторика толстой кишки. Это идеальное условие, чтобы эти метаногены начали поводиться. Они производят метан в кишечнике, и это еще сильнее усугубляет запор. То есть такой замкнутый круг получается. А потом их так просто не убить. И в России препарат, который их убивает, не зарегистрирован. Поэтому можем создать этот синдром избыточного роста метаногенов и потом не так уж просто от этого избавиться. В принципе, мы можем выявить группу людей, кто больше предрасположен к этим состояниям. То есть, например, у людей, у которых уже имеются запоры, да, можно отправить, например, на водородно-метановый тест для того, чтобы, ну, это уже доктора будут решать, нужно это делать или нет, но они могли бы тогда выявить пациентов, кому мы можем таким образом этими препаратами навредить. Также пациенты, у кого есть, например, история операции на брюшной полости, это тоже повышает риск того, что бактерии из толстой кишки заскочат в тонкую кишку. Любые операции на брюшной полости, а это только на минуточку большой процент. Пациентки с эндометриозом, это каждая десятая пациентка. Да, это все повышение рисков. Или же пациенты, которые длительно принимают препараты, снижающие кислотность по каким-то показаниям, либо с аутоиммунным атрофическим гастритом, когда кислотность тоже практически отсутствует. То есть вот эти вот все факторы, они могут указывать, что, возможно, у человека, который начнет делать эти уколы стройности, в дальнейшем разовьются, ну, достаточно неприятные, может быть, даже долгосрочные побочные эффекты, которые могут даже не пройти после прекращения этих уколов. Поэтому тут нужно, конечно же, мультидисциплинарно эндокринологам, кто их назначает, как раз-таки выявлять тех пациентов, кому это может навредить.
3: Слушайте, вот вы правильно сказали, кто их назначает, но на самом деле мы сами прекрасно знаем, что зачастую их люди назначают сами себе. Или я вот вам тоже в кулуарах рассказывала история, которая меня привела в трепет. Один уважаемый гость, радио «Комсомольская правда», человек в серьезных летах, человек национальное достояние, это говорю без тени иронии, очень сильно похудел, и мы с ним, когда это обсуждали, я его спросила, каким усилием воли, кто ваш диетолог? Он сказал, вы знаете, я вот себе там колю кое-что. Мне в аптеке продают, фармацевт. Там девочка хорошая, я лет 20 ее знаю, и вот она мне, значит, она его лечит буквально от всего. На что я не смогла, в общем-то, сдержать эмоции и сказала, слушайте, говорю, вот вы национальное достояние, вам очень много лет. В таком возрасте невозможно заниматься экспериментами. Наверняка есть какие-то истории. Давайте вы к доктору сходите, и доктор посмотрит. Ну, он не прислушался, я вам честно скажу. Но меня это печалит. Вот бывают ли случаи, когда это все может пройти, так сказать, только с положительным эффектом? Или всегда должен быть доктор?
5: Ну, это же русская рулетка в чистом виде. Зачем же так, правда, рисковать?
3: Ну, мне очень нравится, знаешь, твое выражение, когда ты говоришь, это как вести самолет без пилота. Ну типа, да. Ты же видел это в телевизоре.
5: Да, берешь штурвал и делаешь такие движения. Ну, во-первых, человек взрослый. Он наверняка за жизнь накопил много разного. Во-вторых, есть абсолютные противопоказания, и человек о них не знает, и провизор не знает, потому что она его не расспрашивала. То, что они приятельствуют и много лет, вряд ли она знает о нем тонкости его организма. Это, ну, просто
3: повезло. Про те же самые запоры, прости, вот, господи, именно. Вряд ли, да, он разговаривает с симпатичной девушкой, да, про такие сложности.
5: Это просто повезло, тут ошибка, да, твое любимое выражение, да, ошибка выжившего. Ну и если с ним что-то случится, опять же, ну, спишут на возраст. Или еще на что-нибудь. А по сути, это может быть прям прямым следствием действия лекарства.
3: Вот знаешь, Зухра, вот что я очень крепко запомнила, вот когда у нас с тобой был эфир с геронтологом, главным геронтологом России, Ольгой Ткачевой.
5: Да.
3: И она сказала, что главная проблема, с которой сталкивается геронтология, и, собственно говоря, главная задача, это посмотреть на весь комплекс заболеваний людей, человека, и попытаться попытаться оказать ему максимально, так сказать, возможную помощь, потому что у человека к определенному возрасту сердце болит, желудок болит, там еще все болит, давление, там, и магнию, наверное, пьет от нервов, там, и так далее, и так далее. В итоге получается, что у него с утра гора таблеток, в обед и вечером, и эти таблетки с большой степенью вероятности, они друг друга аннигилируют, дай бог, чтобы без разрушений. Вот. И задача хорошего геронтолога во всем этом разобраться и назначить те препараты, прям вот без которых он не сможет, без которого его состояние человека очень резко как бы ухудшится. Да. Вот. И вот это, вот, мне кажется, очень мудрая мысль. И хорошо бы нам... У нас же в России есть очень классная история, на самом деле, которую ты ценишь, когда ты выезжаешь за границу. У нас очень многие препараты можно купить в аптеке, так сказать, без рецепта. И это...
5: Опять же, у каждой медали две стороны.
3: Да. И в то же время ужас. У нас очень многие препараты можно купить без рецепта.
5: Да.
3: Вот. И когда вы понимаете, что количество препаратов у вас зашкаливает, а вы еще хотите немножко похудеть, и вам фармацевт предлагает уколоться и забыться, вот тут-то самое... Да, вы должны вспомнить вот эти мудрые слова главного геронтолога о том, что, в общем, надо выбирать.
5: Ну, нельзя со своим организмом, с которым доживать до конца, вот так вот небрежно обращаться, потому что те же уколы стройности – это вообще-то гормоны.
3: Ну да, на минуточку.
5: Да. Я помню, у меня была пациентка, у которой было 11 операций. Это операции, которые не жизнеспасающие, а, ну, так, больше про пластику. И когда я сказала, что подходит время, когда нужно задуматься о гормонозаместительной терапии, у нее прям были показания, она сказала, она такая смешная южная девушка, говорит, гормоны никогда. Это, говорит, ужасно опасно. Вот поэтому, когда у нас так боятся гормонов, а уколы стройности назначает человек, который вообще про тебя, ну, ничего толком не знает, кроме того, что эмоциональное
3: достояние.
5: Это так удивительно. Вот я не могу понять, почему здесь не срабатывает эффект вот такого, ну, самосохранения, что ли, да, инстинкт. Вот, поэтому я гормоны люблю. Но есть люди, кому я их не назначу ни при каких обстоятельствах, а есть люди, которым, что называется, доктор прописал. Вот. И еще вот то, о чем говорил Егор Евгеньевич, команда у нас в МГУ, когда мы вместе работали, была такая команда: психотерапевт, гастроэнтеролог и эндокринолог. Идеальная команда. Потому что, ну, мы еще часто призывали, так сказать, на помощь кардиологов. Ну и там нам бывали нужны еще разные специалисты. Но вот мы втроем так получалось, что у нас оказывались люди, которые, ну, максимально такие, скажем, неудобные, да? Они с массой вопросов, они такие немножко дотошные. Ну, как-то вот удавалось. Нам, конечно, всем помогал психотерапевт справляться с этим. Но получались совершенно удивительные результаты.
3: Дорогие друзья, запомните, пожалуйста, эту мысль, и мы вернемся к ней после рекламы.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Третье и шестое июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
8: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». закон. Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевые катеры. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В дальневосточной столице 16 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье продолжается пик активности клещей. По сообщению Роспотребнадзора, почти 70% паукообразных после присасываний граждане сдают на исследование. В каждом третьем находят опасные инфекции. Специалисты напомнили, если избежать присасывания во время отдыха не удастся, сдать живые образцы на исследование можно будет и в праздничные дни. Выплата пенсии 8 мая будет производиться за 8, 9 и 10, а также за 11 мая, но только по тем почтовым отделениям, у которых понедельник 11 мая является выходным днем согласно графику работы. В почтовых отделениях с рабочим днем 11 мая пенсии выплачиваются в день согласно графику доставки. В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Водителей во Владивостоке массово штрафуют в центре города. На всем протяжении улицы Светланской скоростной режим ограничен до 40 км в час. Напомню, знаки «Зона 40» появились еще в августе прошлого года, а этой весной установили камеры. Автоматические комплексы следят не только за соблюдением скоростного режима, но и за тем, чтобы водители ездили пристегнутыми, со включенными фарами и не отвлекались на телефон. Новые дорожные знаки установили на Патрокле во Владивостоке. Предупреждение «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установили на улицах Архангельской, Североморской и Сочинской. В ближайшее время на этих участках начнет работу аппаратно-программный комплекс «Паркон», который автоматически фиксирует нарушения правил остановки и стоянки. Срок открытия парка развлечений Минного городка сдвинулся на более ранний. Его намерены открыть в первые выходные июня 6 и 7 числа. Вход в само общественное пространство будет бесплатным, а для парка аттракционов сделают единый билет. Сейчас подрядчики наводят последние штрихи. Колесо обозрения высотой в 55 метров подключают к электросетям. Оно единовременно сможет принять 144 человека. Еще здесь будут лабиринт туманов, карусель-карнавал, водный аттракцион «Нептун», веревочный парк-канат «Форт» и другие аттракционы. Объекты рассчитаны на детей от 3 до 12 лет, но к ним могут присоединиться и взрослые. Время работы самого парка с 10 до 22 часов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Это радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях гастроэнтеролог Егор Язев, известный доктор-эндокринолог Зухра Павлова. Мы обсуждаем нашу стройность, ЗОЖ и красоту. А мне вдруг пришло в голову, что мы с вами вот сейчас вот разговариваем как будто для людей, которым надо просто похудеть, которые вот это себе из какого-то, знаете, баловства, из, так сказать, желания ничего не делать, а выглядеть хорошо, значит, колят себе эти уколы. Но ведь изначально же это очень серьезное лекарство, гормон для тех, кому он нужен, для диабетиков прежде всего, да?
5: Он и очень серьезную кардиопротекцию ставит, то есть сердце, его очень любят кардиологи. Это вообще единственный класс препаратов, который восстанавливает, увеличивает клетки поджелудочной железы. Нет таких препаратов, все изнашивают эту поджелудочную железу. И вообще это орган, который имеет почти минимальную антиоксидантную защиту. То есть восстановление этого органа – это головокружительный эффект, прекрасный совершенно. И еще много-много-много-много всего подавляет воспаление, снижает объем жировой ткани, то есть вот масса всего хорошего. Но не делаем из этого какую-то панацею, потому что у всего есть обратная сторона.
3: Есть цена.
5: Да.
3: А цена, вот как раз-таки то, про что вы говорили, разного рода сложности с работой ЖКТ, на которую он влияет. Но ведь обнадежьте меня, ведь это же тоже можно какими-то таблеточками, уколами, я не знаю, для улучшения пищеварения.
4: Ну, разумеется, мы можем в какой-то степени, да, там назначить антибиотики, например, чтобы их всех поубивать. Но антибиотиков у нас все очень сильно боятся. Ну, кстати, вот по поводу того, что Зухра Шариповна сказала, что это же гормон, но его называют все пептидом. А пептиды, они в народе что-то суперполезные. Да,
5: да,
4: кусочки,
5: да.
4: Кусочки белков, и вообще они там есть другие там пептиды, которые тоже сомнительным эффектом их тоже назначают, ну так, альтернативные специалисты. Ну, конечно же, это все звучит приятнее, чем какие-то лекарства, гормоны, да, и антибиотики всех боятся. Ну да, это порой нужно назначать. Ну и в целом, конечно же, есть люди, которые прекрасно все это перенесут. Но мы же не о них сейчас говорим. Да. Как раз-таки мы о тех, кому могут быть какие-то последствия. А если это пожилой, например, какой-нибудь человек, которому, да, там в аптеке порекомендовали, попринимали, ну вот там вот как раз-таки будет саркопения. В возрасте старше 60 эти мышцы не то чтобы набрать тяжело, их сохранить тяжело. Да. Нужно неимоверное количество белка есть, а если на этом препарате будет, то набрать эту норму, это будет сложно. И сейчас эндокринологи, диетологи как раз-таки очень такую тему диетических манипуляций во время приема этих, назначения этих уколов стройности, чтобы скомпенсировать вот эти последствия, да, ну, я думаю, что Зухра Шариповна не даст мне соврать, что диета сейчас в контексте этих препаратов очень так широко обсуждается, как мы можем скомпенсировать возможные последствия, да, и забивать желудок не углеводами просто, да, которые объемные, там, а именно белка побольше. Но, опять-таки, белок, жиры, они как раз-таки будут, ну, да еще дольше эвакуируются из желудка.
3: Слушайте, ну, вот вы рассказывали о том, что за счет того, что моторика движения по кишечнику сильно замедляется, там могут одни микроорганизмы переходить в несвойственные их отделы, и может усиленно размножаться какая-то неблагоприятная флора. А благоприятная может размножаться? Ну, почему нет?
4: Ну, здесь
3: или
4: мы...
3: неблагоприятно? Зло всегда побеждает в вашем мире, в кишечном мире.
4: Гастроэнтерологическом. Смотрите, здесь не про зло. То есть в тонкой кишке это не злые бактерии, туда пробрались, да, вторглись и начали там в этой толстой, в тонкой кишке, соответственно, там воспаление вызывает там и тому подобное. Нет, это нормальная микробиота толстой кишки, совершенно нормальная. Она оказалась просто не там, где должна быть. В тонкой кишке не должно быть такое большое количество бактерий. Они там есть, безусловно, но там их мало. И вот когда из толстой кишки они начинают забираться туда, это не свойственное место для них. Тонкая кишка начинает стараться от них избавиться, возникает воспаление, приходят воспалительные клетки, нарушается целостность вот этих ворсинок, там, и представьте, в тонкой кишке, да, плотных контактов, и в тонкой кишке у нас все всасывается. Всасываются питательные вещества, но если у нас там будет жить масса бактерий, огромная масса бактерий, они будут продуцировать свои продукты жизнедеятельности, и это все окажется в крови, и есть даже такой симптом, который описывают пациенты, синдром избыточного бактериального роста, как туман в голове.
3: Он так и называется. То есть эти соседи там живут на полную катушку? Ни в чем себе не отказывают?
4: Конечно. Они продуцируют свои продукты жизнедеятельности. И, соответственно, все эти продукты жизнедеятельности оказываются в портальной системе, а потом отправляются в печень, и печени надо это все отфильтровать. Поэтому есть много таких более глубоких процессов, которые могут происходить, если мы разовьем этот синдром избыточного бактериального роста. Разумеется, он не у всех разовьется, но есть вот данные о том, что приблизительно там вот там в великой клинике Мэйо было проведено там летом исследование, где оказалось, что у пациентов, да, у них там сахарный диабет в основном был, и через год, по-моему, у трети пациентов развивался синдром избыточного бактериального роста. У трети, вы только представьте. То есть 30%, разумеется, там играли такие факторы риска, как вот прием вот этих препаратов, снижающих кислотность и так далее. Ну, я думаю, что в общей популяции примерно такое же, условно, там треть, возможно, пациентов подобные состояния могут развить. И это, по-моему, достаточно значимая статистика. И вопрос в том, что через сколько, конечно же, большая часть, может быть, пациентов там за 3 месяца добьется своих результатов и все прекратят. Кто-то, может быть, через полгода похудеют там на свои 10 килограмм, да, кто-то раньше перестанет из-за побочных эффектов. Но те, кто останутся на год, у них, конечно же, вероятность, ну, будет побольше.
3: Ну, правильно ли я понимаю, что для многих это вообще пожизненная история для тех, у кого сахарный диабет?
5: Ну, достаточно для длительная, да, история. И дело в том, что на сегодняшний день этот класс препаратов и еще один таблетированный, у которого другой механизм действия, являются самыми эффективными средствами. И, конечно, если все стабильно, все хорошо, то никто не будет снимать с этой терапии пациентов, и информация накапливается.
3: Слушайте, да? Давайте вернемся к саркопении. Честно говоря, она выглядит менее, так сказать, пугающе, нежели вот эти вот все кишечные истории. Вот, саркопения – это когда у человека мышц мало, жира много. Вот, а у пожилых людей это происходит в том числе за счет того, ну, кроме у них естественной, так сказать, замедленности некой, да, они же меньше двигаются и так далее. У них еще вот я к чему веду, я веду вот к Егору Евгеньевичу, о том, что у них не хватает ферментов для переваривания белка зачастую, да?
5: Ну, в том
3: Верно?
5: Числе, да. Может такое случиться, да, как один из этапов, там, не знаю, зубы выпадают, ферменты снижаются, тоже производство соляной кислоты в желудке, потом поджелудочная железа. Все это может быть в комплексе, в том числе гормональные изменения, анаболический эффект снижается, мышцы не строятся, тестостерон, ну, образно говоря, нет. И это все, ну, такой вот комплекс старения. Но это все может быть медленнее, более замедленное, скажем так, и рано или поздно, конечно, человек все равно до этого доживает. При этом мы с вами знаем, может быть, не все знают, но вот есть статистика по Окинаве. Окинава, где самое большое количество долгожителей. И удивительно было то, что в большом количестве случаев у долгожителей, у которых не было саркопении и не было серьезных хронических нарушений после смерти, да, вот есть такое понятие число Хейфлика, когда клетка перестает делиться, ну, то есть такой вот уже последний, что называется, барьер. Человек умирал от, скажем, неопределенных причин, без каких-либо мучений, страданий старческих и без той самой саркопении, и до последнего дня еще и не имел нейродегенерации. То есть он оставался в светлом уме и физически активным. Это вот такой, на мой взгляд, предел мечтаний для любого человека. Ну, в такой ситуации, наверное, вообще умирать не хочется, когда ты сам себе в радость.
3: Ну, видимо, им надоедает.
5: Не знаю, возможно. Вот. Но еще, чтобы тоже внести ясность, саркопения – это не просто, вот я сказала так, очень просто, мышц мало, жира много. Ну, казалось бы, ну и что? А это все сопровождается очень серьезными негативными биохимическими процессами. Там растет такая воспалительная реакция, не видная никому, да, глазу, субклиническое воспаление, очень много факторов воспаления. Там повышаются риски развития вот этих вот всяких метаболических нарушений. Сегодня упоминал Егор Евгеньевич жировое перерождение печени, риски сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. И в целом человек живет такую некачественную жизнь, он слабый, у него могут развиться...
3: У него болит все тело, вот про это забывают.
5: Да, абсолютно точно. У него слабые суставы,
3: соединительная ткань. Болит тело не при ходьбе, не, а просто
5: в покое.
3: Просто в покое. Он даже может лежать, у него может болеть... Я погуглила перед, так программой.
5: Вот оно. Вот, поэтому саркопения, когда люди говорят, ой, я вот посижу на укольчиках, и перестают есть, и радуются этому. Сытость это постоянно, Егор Евгеньевич упоминал, чувство голода вообще должно быть. Оно естественно для человека. Мало того, этот голод стимулирует вот эти вот движения, о которых опять сегодня говорил Евгений Евгеньевич, как это вы называли, моторный комплекс?
4: Мигрирующий моторный комплекс,
5: вот, мигрирующий моторный...
4: голод, когда голод запускается.
5: Это вообще полезная вещь. Она не должна быть таким вот волчьим голодом, когда ты бесконтрольно все в себя забрасываешь, но почувствовать голод полезно. Ты даже после этого по-другому воспринимаешь пищу, если ты не бросаешься на нее и осознанно кушаешь, то у тебя вкусовые ощущения совершенно другие. Это правда полезное явление. Поэтому, когда человек постоянно сидит, даже на маленьких дозах, не имея, ну, как бы, действительно показаний для этих инъекций, это плохо. Вылечился, выздоровел, если речь идет об ожирении, да, и живешь нормальную свою жизнь без ненужных тебе препаратов. Все, что можно не назначить, не надо назначать.
3: Друзья, немножко прервемся, у нас реклама.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев о том, как повлияет на экономику России закрытие Ормузского пролива.
12: Стоимость энергии, подорожание цепочек поставок, проблем с продовольствием и так далее. Все это в совокупности к концу года к такому кризису финансовому глобальному и приведет. У нас отрезали от мировых финансов. 57% расчетов идут в рублях по экспортным операциям. У нас есть одна проблема. Наш основной торговый партнер, Китай, он может оказаться в этом кризисе одним из самых главных пострадавших. Потому что Китай находится в самом конце длинных цепочек создания стоимости, создания товаров. Потому что он всемирная фабрика. И когда падают потребительские рынки, крупнейшие рынки, куда Китай поставляет свои товары, это Европа, это Соединенные Штаты, это Ближний Восток, который уже не покупает люксовые товары. В европейских производителей акции падают. И дальше Китай может испытать шок кризиса перепроизводства. Ну, соответственно, пойдет товарооборот, будем меньше продавать. Нам нужно будет просто пережить этот кризис, и у нас появится шанс что-то сделать со своей экономикой, если, конечно, не ставить эксперименты по борьбе с инфляцией, а реально заниматься реиндустриализацией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: И снова с вами радио «Комсомольская правда» и наши любимые эксперты, врач-гастроэнтеролог Егор Язев и эндокринолог Зухра Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки». И мы говорим об уколах стройности. Можно ли их колоть обычным людям, здоровым или не очень? Когда это только, так сказать, стало про них известно, про их волшебные функции, все говорили о том, что это дико дорого, это же там извозить из-за границы, это же там $1000 один укол. Сейчас же, я так понимаю, импортозамещение работает прекрасно.
5: Вообще прекрасно работает,
3: и да. Это все достаточно бюджетно.
5: Это что-то бюджетное, что-то пока дорого, это хорошего качества, мы в этом плане вообще молодцы. Но, опять же, есть люди, кто считает, что только западные варианты, надо озадачиться, не надо жалеть, надо переплатить, но вот то будет работать лучше. Нет, абсолютно искренне считаю, что абсолютно не стоит.
3: Каждому будет работать то, что ему подходит.
5: Да.
3: Вот мы немножко про это говорили. Какие есть правила для употребляющих уколы красоты? Это прежде всего, я так понимаю, диета определенная.
5: Вот вышли даже в 2025 году в хорошем журнале рекомендации медицинском, научном, где рекомендовано есть белка не меньше 1 или 1.5 грамм на массу тела. Но тут, опять же, люди, которые ничего не знают о своем организме, могут себе навредить. Сегодня был такой пациент. Удивительно, да. Сегодня было 2 пациента. Одна саркопения, а другой, который так переел белка, что называется, пришлось лечить почки, спасать. Поэтому все рекомендации врачебные. Мало того, когда тебе доктор дал рекомендации, желательно четко понять, о чем он говорит, а не употреблять там какие-то непроверенные коктейли, непроверенные батончики, потому что можно получить больше проблем, чем пользы. Поэтому 1-1.5 грамма на килограмм массы тела, если нет противопоказаний. Обязательно достаточное количество воды, потому что это тоже очень важно. Растительная клетчатка. Здесь Егор Евгеньевич может сказать, что часть из нее может привести, да, к проблемам, это растительная клетчатка, поэтому есть прекрасные рекомендации доктора Язева, можно их найти в интернете, почитать, там хорошо расписано, что вам принесет пользу, а что нет. Вот. И физическая активность.
3: Вот это самое важное.
5: Да,
3: вот, самое, наверное,
5: без этого...
3: то, к чему мы не готовы.
5: Да. Вот знаете, странный пример, но я помню, как-то владельцы собак говорили, что пока собачка не пробегается, в туалет она не сходит. Вот
3: надо покидать палочку.
5: Мы не сильно, да, отличаемся в этом плане от других представителей фауны, поэтому двигаться не то чтобы бегать, но двигаться надо обязательно.
3: Угу. Ну, давайте немножко закругляться. Очень важный вопрос. Как вы относитесь к кофе? Кофе демонизирует или наоборот, эликсир молодости, красоты и стройности? Вот как вы считаете?
4: Со стороны желудочно-кишечного тракта, ну, вообще только позитивно. Опять-таки, для многих пациентов наших это такой утренний ритуал комфорта на весь день. Обязательно выпей кофе, и тогда будет прекрасный совершенно стул, и комфорт в животе на весь день. Это, мне кажется, очень важно на самом деле, потому что для некоторого человека это прям трагедия, когда с утра не сходили в туалет, а потом уже на работе где-то, по пути, это может быть совсем некомфортно, и легкость, да, на весь день и хорошее настроение, конечно же, да. А также есть данные о том, что пациенты с какими-то заболеваниями печени, кстати, ну, имеют положительный эффект от кофе. Пациенты с циррозом дольше живут, да и вообще, в принципе, на сердечно-сосудистую систему положительно влияет. Поэтому вот эта демонизация кофе, замена на этот цикорий, который...
3: Нет.
4: Ох уж этот цикорий, да? Нет. Он вас приведет к гастроэнтерологу, не приведет к какой-то пользе, он приведет к гастроэнтерологу с газами. А вот кофе – это прекрасно. Пейте кофе.
5: Да, я только добавлю, не злоупотребляйте, потому что кофе, хороший кофе – это вещество, которое содержит такие высокоактивные вещества, действующие на организм. Поэтому, как любое лекарство, в нормальной дозе сплошная польза, в избытке может быть вред.
3: Да, я очень часто задают вопрос, сколько нужно пить кофе. Но есть рекомендация, не больше 3 чашек в день. Больше 3 чашек, 4 – пограничная история, 5 – это уже ужас. Да. Как считать эти чашки? Все время про это говорим. Что 1 чашечка эспрессо – это, условно говоря, 1 чашечка эспрессо, это вот такое мерило, готовится примерно из 1 столовой ложки молотого кофе с небольшой горочкой. Или 2 чайных тоже с небольшими горочками. Вот, а там уж разбавляйте вы его водой, молоком, безлактозным молоком. Это уже дело абсолютно вкуса. Если добавляете сироп, уже добро пожаловать к Зухре Шариповне. Это уже путь.
5: Не надо сироп.
3: Это уже не очень хорошо. Вот второй вопрос, который очень часто задают. Кофе, можно ли его натощак?
4: Конечно, можно. То есть это на самом деле были даже исследования, где смотрели, а развивается ли у людей язвы на фоне употребления кофе на пустой желудок. Нет, не развиваются. А другой вопрос в том, что мы можем почувствовать. Вот в гастроэнтерологии очень важно понимать, что симптомы не равно повреждение, повреждение не равно симптомы. И можно иметь там язву и не чувствовать. 75% язв примерно бессимптомны. И если мы выпили кофе на пустой желудок и почувствовали какой-то дискомфорт, какое-то подсасывающее чувство, может, даже жжение или там кишечник забурлил, это не значит, что мы повредили, это активировали желудочно-кишечник тракт. Чувствительность, вот что здесь самое главное. Но повреждение от этого не произойдет. Желудок человека – это ну, такая термоядерная штука, да, желудок падальщика, которая...
3: Господи. Это вы мне 3-й страшный сон сегодня наговорили.
4: Да, это то, что выстоит против такого неимоверного. То есть представьте просто древнего человека, что он ел. Обрабатывал ли он вот эту пищу, как вот в том же...
3: Мыл ли её,
4: в каком-нибудь фастфуде, да, вы берете бургер, обработанный со всех сторон, все обработанное, все нежнейшее. Но мы боимся того, что какой-нибудь картофель фри или какой-нибудь бургер прожжет у нас дырку. Да нет же, у нас желудок защищен от своей соляной кислоты, которая у нас может сырой кусок мяса переварить. Поэтому нет, ни кофе, ни какая-то жирная пища, ни острая пища не способны продырявить желудок. Но мы можем почувствовать дискомфорт, боли и тому подобное. Но это вопрос чувствительности. Поэтому не боимся, что мы вызовем гастрит едой. Это прошлый век, это представления, которые устарели. Гастрит от этого не разовьется. Уберите детей от экранов.
3: Слушайте, это прям благие слова. Итого, Зухра Шарифовна, правильно ли я понимаю, что вопрос кофе натощак или не натощак, это вопрос абсолютно ваших вкусовых пристрастий?
5: Не, я против.
3: Здравствуйте, приехали. Нет, вы дайте мне одно решение.
5: Григорий Евгеньевич прав в отношении желудка, это никакого вреда не нанесет, но я за то, чтобы человек, проснувшись, выпил воды, поел и через час выпил чашечку кофе. Потому что, когда мы просыпаемся, у нас максимальный уровень кортизола. И стимулировать надпочечники еще, на мой взгляд, не очень хорошая идея. Если вы встали, у вас какое-то страшное совещание, вам надо сконцентрироваться, а вас от волнения тошнит, это вот эпизод, и вам чашка кофе поможет пережить это событие, ну бог с ним. А во всех остальных ситуациях, пожалуйста, выпейте водички, позавтракайте, а через час выпейте чашечку кофе. Егор Евгеньевич, простите.
3: Да, слушайте, слава богу, что у нас есть два замечательных противоположных мнения от двух уважаемых врачей.
4: Я бы тут сказал, что оставим вот как раз-таки вопросы там здорового питания, да, там какого-то, опять-таки, режима вопроса там и тому подобное. В общем, здоровое питание – это к эндокринологам и к диетологам. А мы про комфортное питание. Мы про то, чтобы человек себя чувствовал комфортно после того, как поел, не испытывал боль, дискомфорт, да, и да, так далее. Вот это задача гастроэнтеролога. А про здоровое питание, пожалуйста, говорите с диетологами.
3: Слушайте, но я думаю, что вы абсолютно точно сойдетесь во мнении, что очень важен классный, свежий кофе.
5: Абсолютно.
3: Да,
5: точно.
3: И я, да. И как раз-таки «Комсомольская правда» тут может всем помочь.
5: Я даже, можно да, скажу, я в какой-то период времени вообще никогда не пила кофе, в какой-то период времени. Просто не приближалась к нему и так далее. У меня это стимулировало там мигрень. А потом случилось так, что происходит изменение в нашем организме. Я стала пить кофе, который помогал мне уменьшать кластерную головную боль. И вот прям я пила кофе только для того, чтобы избавиться от этого варианта головной боли. И мне казалось, что нет никакой разницы, пьешь ты сублимированный кофе этот растворимый или пьешь ты вареный, да, вот перемолотый кофе. И потом я прочитала такую хорошую работу научную, где было доказано, что сублимированный кофе в сравнении с...
3: Это растворимый, да, сублимированный?
5: Да, растворимый. Mm-hmm. Он сокращает длину теломер. Mm-hmm. Знаете, как отрезало? Я перестала смотреть даже в эту
3: сторону. Теломер связан с долголетием.
5: С долголетием,
3: да. Чем меньше теломера, тем, соответственно, тем меньше осталось.
5: Да. Я так поняла, часики тикают. Я перестала смотреть на растворимый кофе. И теперь только перемолотый, свежий. И вот две чашки в день я этим ограничиваюсь, и меня все устраивает.
3: Я с удовольствием напомню о том, что «Комсомольская правда» договорилась с правительством Уганды, и наши читатели могут купить свежий, прекрасный угандийский кофе, урожай 2026 года, то есть
5: совсем
3: прекрасный, который мы привозим зеленым в Россию, и тут обжариваем так, как нам нравится. Потому что африканская обжарка, она, конечно, русскому человеку не очень. А кофе прекрасный и, что называется, живой. Я думаю, он решает все наши проблемы со здоровьем, которые может решить. Вот. На этой прекрасной ноте я предлагаю попрощаться. Я напоминаю, что у нас в гостях были классные специалисты, влюбленные в свое дело, постоянные эксперты «Комсомольской правды», подчеркиваю. Это врач и гастроэнтеролог Егор Язев и эндокринолог Зухра Павлова, а также я, Олеся Носова, пытливый пациент и главный редактор «Комсомолки».
5: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О происшествии.
5: 8 пострадавших на угольном разрезе в Магаданской области погибли, сообщил губернатор Сергей Носов. Аварийно-спасательные работы завершены. Обрушение рудника на Колыме произошло 30 апреля. Группа из 8 человек попала под завал. Экстренные службы в течение нескольких суток работали на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело.
2: О важном.
5: В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.
2: О болезнях.
5: Тест-системы на хантавирус имеются в наличии в России, сообщили в Роспотребнадзоре. Там следят за ситуацией с вирусом на круизном лайнере в Атлантике, где в результате вспышки скончались трое заболевших. В ведомстве добавили, что вакцины от хантавируса не существует. Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель трех пассажиров круизного лайнера, назвав инфекцию потенциально опасной.
2: Об образовании.
5: Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать. Административная ответственность может наступить в любом случае. Максимальное наказание составляет до 5000 рублей. Особое внимание уделяется использованию скрытых устройств, таких как микронаушники. Также их наличие может повлечь серьезные последствия. За применение специальных средств для скрытого получения информации предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня.
2: О Дне Победы.
5: В Москве в День Победы ожидается похолодание и сильные дожди. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, на погоду повлияет атлантический циклон. За день в столице может выпасть до 27 миллиметров осадков, почти половина месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что ниже климатической нормы. Сейчас в столице плюс 15, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
14: У нас тут несколько поводов для гордости за отечественный автопром. Один повод веселый, другой не очень веселый, но, скажем так, более весомый. Вы в курсе того, что наше государство, ну, в смысле информационное агентство государственное, подсчитывает количество упоминаний интернет-мемов? В нет. Частности, и Тартас подсчитала, что самый популярный мем в этом году, самый популярный, это вот та фраза из недр АвтоВАЗа насчет того, что можно.
15: А зачем?
14: Здравствуйте, я Дмитрий Делинский.
16: Я Кирилл Манжулов.
14: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: «Форсаж дня».
14: Короче, вот эти самые мемы, это, ладно, бог с ними. Второй повод для гордости. Корреспондент «Автоньюз» на пекинском автосалоне пообщался с бывшим дизайнером Jaguar и Rolls-Royce. Да. И ныне вице-президентом по глобальному дизайну китайской компании «Хончи» Джайлс Тейлор зовут этого человека. И знаете что? Джайлсу Тейлору нравится продукция «АвтоВАЗа».
15: Да он прикололся. Слушай, ну это чистый прикол. Ну, о чем ты говоришь?
14: Ну как, ему показали фоточки.
15: Что ему показали?
14: Азимут, Ниву и Весту. И цитирую, значит, по поводу Весты. О, я знаю эту машину. Это же дизайн Стива Матина. Стив Матин мой хороший друг. Я знаю его еще со времен работы в Мерседес. Мне нечего сказать о машине. Конец цитаты. По поводу Азимута. В целом, это удачный пример дизайна. Мы знаем, что сегмент внедорожников и компактных SUV сейчас очень востребован, особенно в странах с суровыми погодными условиями, такими как Россия или Северная Европа. Машины такие воспринимаются как более безопасные. Это важно для семейной аудитории, плюс практичность. Бла-бла-бла. По поводу Нивы. Я хорошо знаю оригинальную Ниву. Я очень ее люблю. Это действительно культовый дизайн. У машины очень характерные элементы. Вертикальная задняя часть, стекло, почти вплотную примыкающие к металлу, простые функциональные фары, четкий квадратный капот. Мне нравятся интересные графические решения, практичные детали, вроде багажника на крыше, характерные колеса с хромированными элементами. Часто такие машины до сих пор можно увидеть, например, в Мюнхене. Это цельный и узнаваемый образ.
15: Дежурные фразы.
14: Конец цитаты.
16: Ну, слушайте, ну, братцы, еще дежурные фразы. Значит, я, между прочим, общался с Тейлором в прошлом году. Общался долго. Он крайне интересный мужик, такой типичный англичанин. Очень интересный, логичный. И не зря он, слушайте, был много лет шеф-дизайнером Rolls-Royce, а теперь уже Ханчи. Он мыслит интересно, и то, что он говорит о российских машинах, я прочитал это интервью, в принципе, я говорю, ну, в прошлом году я с ним очень долго беседовал, и многие мысли перекликаются. А что касается российских машин, ну, просто его поставили перед фактом, начали ему показывать фотографии. Да, действительно, он знает Ниву.
15: Про кто, Ниву известно. Кто ее не знает? Ну, любой человек, занимающийся автомобилями, ну, должен знать Ниву. Но это, да, ну, это нормально.
16: Это прародитель целого класса автомобилей, кроссоверов, считается официально во всем мире. Что касается Англии, там Нива была жутко популярна. Более того, например, в 90-е годы вся сельская английская полиция ездила на Нивах. Ну, и просто Ниву он не знать не может, и говорит он то, что говорит. Это классический дизайн, да, все. Ну, как у многих классических автомобилей, ничего не добавить и не убавить. Что касается Весты, вы знаете, Веста на фоне конкурентов, несмотря на то, что ей 10 лет, смотрится достаточно неплохо. Конкуренты, имеется в виду, из бюджетного...
14: Маленькая поправочка. Дизайну этому уже 15. Это, во-первых. Во-вторых, платформа родом из конца нулевых. Ну, то есть машина, ну, такая вот...
16: Слушайте, ну, я к чему говорю, что дизайн... Машина в серии с 15 года, да, 11 лет. И он, правда, был несколько лет назад рестайлинг, но он не сильно изменил. Но не ухудшил, во всяком случае, эту машину, и она по-прежнему смотрится неплохо. Ну, поставьте рядом там основных конкурентов прошлых лет, Kia Rio или Hyundai Solaris. Ну, а чем она хуже? Да ничем она не хуже, даже может быть интереснее. Поэтому со Стивом Матином они наверняка знакомы, работали в одной компании, и, может быть, и не раз встречались. Стив Матин очень талантливый дизайнер, это признают во всем мире. Он не зря был до АвтоВАЗа главным дизайнером, извините, Volvo. Так что вот по этому поводу он сказал то, что, ну да, это то, что, наверное, надо для сегодняшнего времени с точки зрения дизайна, про Весту. Ее можно улучшать, ну, по-хорошему, возвращаемся к первой фразе. Можно, но зачем?
14: К тому же это стоит денег, а деньги – это невозобновляемый ресурс в нашей стране.
16: Ну да.
14: Можно потратить на что-нибудь более практичное, например, на двигатели 1.6 мощностью от 120 лошадиных сил, 1.8 от 130 лошадиных сил, которые...
15: Они до?
14: От. Да.
16: Это новые моторы для Азимута, да, правда.
14: Вот, атмосферники. Турбированные моторы будут китайскими, а атмосферники будут российскими. И вот про эти моторы мы вообще ничего не знаем.
15: Ну ладно. Нет, я просто пытаюсь понять, а что значит атмосферник от 120...
14: Я цитирую пресс-релиз АвтоВАЗа.
15: Да, я помню, да. Я как бы, ну, до скольки это можно...
16: Ну, смотрите, атмосферника... у нас самый большой атмосферник сейчас стоит на Весте, он 1,8, 122 силы. Теоретически бывают атмосферники на такого класса автомобиля до 140 где-то лошадиных сил. Вот это и хотят достичь за счет технических каких-то изменений, улучшений, но... Это все делается путем, я говорю, чисто технических изменений, улучшений, которые не затрагивают саму конструкцию в целом двигателя. Он остается четырехцилиндровым и, соответственно, 16-й, там, допустим, клапанным. И объемом там 1,6 и так далее. То есть, ну, это можно сделать, и я думаю, что без проблем это сделают. Но сделали 122 силы.
14: Ну, в общем, да. Ждем, когда закончится модернизация на АвтоВАЗе, когда завод выйдет с каникул с майских. А прямо сейчас у нас 4 минуты на то, чтобы обсудить новый большой красивый законопроект, который подготовило Министерство транспорта Российской Федерации. Законопроект называется «О транспортной политике в нашей стране». Я почитал отголоски, что шумит интернет по этому поводу. Я ничего не понял. Оно зачем вообще?
16: Слушайте, ну, есть целый ряд законов, которые... Закон об автомобильных дорогах, допустим, есть. Закон там о водном транспорте есть и так далее. То есть каждый вид транспорта имеет свой закон, на основании которого он живет. Но в

0: между ними синергию, чтобы лучше и проще работалось, и, соответственно, появлялись какие-то такие, ну, как в Москве, вот появились и в Питере транспортные узлы, где пересекаются несколько видов транспорта, и все прилично себя чувствуют.
1: В отголосках по поводу этого законопроекта есть такая мысль. А про частников-то, про личный автотранспорт как-то забыли. То есть это стратегическая история за все хорошее против всего плохого. Но вот, допустим, в каждом регионе существуют какие-то свои собственные нормы по обеспеченности парковочными местами при строительстве домов, жилых. Жилых кварталов, жилых районов. Ни слова по этому поводу. Народ немножко негодует и пишет, что это все, ну, такое, переписывать нужно, короче.
0: Ну, народ у нас обычно безмолвствует. Но действительно, это же не закон, это проект закона, который разработали чиновники одного из министерств. Да, ответственного именно за транспорт, но это только одно из министерств. А кроме этого есть и другие министерства. А кроме других министерств есть еще общественность, которая говорит, ребята, а мы-то что? Поэтому надо, конечно, прописать еще дополнительные вещи. И специалисты об этом уже сказали. Тот же там профессор Блинкен, главный у нас в стране, самый основной транспортный планировщик, что надо дорабатывать этот закон. Тем более, что это пока не закон, а проект.
1: Угу. А как наша жизнь в итоге поменяется с принятием этого закона? У нас появится больше порядка?
0: Ну, я надеюсь, что это и пишется, тоже появилось больше порядка. Но самое главное, может быть, действительно при планировании каких-то новых дорог или транспортных узлов будет понимание, как наладить взаимодействие между разными ведомствами, которые иногда друг друга в упор не видят.
1: Посмотрим. Поживем, увидим. Больше законов хороших и разных.
2: А то. Ладно, мы и не такое переживали.
1: Возвращаемся к тому, с чего начали. Вот этот список мемов от агентства Итарта, самых популярных мемов в 2026 году, который возглавила автовазовская «Можно, а зачем?», да? На втором месте знаете, что там? Фа-пепе-шнеене. Простите.
2: Чего?
0: Куда?
1: Я тоже не понимаю. Я слишком стар для всего этого.
2: А там есть пояснительная какая-то записка?
1: Нет, пояснительной записки нет. Я пошел в интернет специально для того, чтобы понять вообще, что это такое. Короче говоря, с 2025 года, с осени 2025 года в интернете народ зачем-то цитирует российского рэпера Руслана Гаминова, который, ну вот, тили-тили-трали-вали, да, бла-бла-бла, вот это вот все. У него вот такая присказка: шни-не-пепе-фаф-таф. Я не могу это воспроизвести.
2: Это невозможно. Вопрос, зачем пытаешься?
1: Для того, чтобы нас с вами всех удивить, а еще, ну, язык немножко размять с утра пораньше. Фавта пепешнение. Ту, черт подери.
0: Это невозможно повторить и не тратить. Время тратить не буду.
2: Спасибо, Игорь, не будем тратить время.
1: Игорь Мажоретто, автоэксперт, член общественного совета ПРИМВД России, был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим, что делать, если инспектор на дороге предлагает вам дыхнуть в трубочку, а вы уверены, что ничего не употребляли.
3: Программа «Мой автомобиль». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Главное.
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. В Магаданской области под завалами обнаружили тела всех 8 рабочих, сообщил губернатор Сергей Носов. Аварийно-спасательные работы завершены. Обрушение рудника на Колыме произошло 30 апреля. Группа из 8 рабочих попала под завал. Экстренные службы в течение нескольких суток искали людей на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело. В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили в ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

из незаконного оборота изъятые взрывчатые вещества и десятки тысяч патронов. Синоптики прогнозируют первые весенние грозы в Москве в конце этой недели. Подробнее обо всем через 15 минут.

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Последствия первой серии майских праздников переживаем в этой четверти часа. Кирилла с нами нет прямо сейчас. Очередная попытка побороть кофейный автомат. Я Дмитрий Делинский.
2: Законно.
1: Мне не предлагали. Вот, я не знаю, что бы я делал в такой ситуации, но, наверное, я бы не нервничал, потому что я в себе уверен.
3: Ну вот мы сейчас будем говорить о той ситуации, когда вот как раз, как вот ты говоришь, ты в себе уверен. Потому что если человек выпил, да, потом на следующий день не протрезвев прыгнул в машину, вот это вот то, что мы сейчас будем рассказывать, это не для него.
1: Да, это сам дурак, 45 тысяч штрафа и лишение до полутора, по-моему.
3: Да, до полутора лет, а то это, и смотря из того, что он натворил, если просто остановил, это одно лишение, если с отягчающим, то там и срок может быть. То есть там все серьезно, ребят, поэтому не нужно этого делать. Это говорится как раз о том, что вот когда попадаются, ну, что тут скрывать? Есть, конечно, определенные сотрудники, которые, ну, как бы как нерадивые, будем их так называть. Их стало очень мало, но они попадаются.
1: Так или иначе, вот представим себе ситуацию. Обочина, рейд, нас остановили, мы не пили. Что делаем?
3: Ну, все первым делом, конечно. Вы все ведете себя совершенно спокойно. Однозначно хамить не надо, потому что вот это, слушай, давай быстрее, мне уже ехать надо. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что инспектор просто начнет, ну, как бы выполнять свою инструкцию. А по инструкции это реально очень долго, и это можно еще делать медленно. То есть, ну, понимаете, то есть он, ну, как бы он скажет, мне показалось, что человек, например, пьяный, у него в не том виде, которым надо, у него было нарушение речи. Показалось ему так, он на этом праве по закону может назначить освидетельствование. Но, смотрите, что вы делаете? Не хамите. Первым делом, во-первых, спрашивайте, конечно, показать у служебное удостоверение в развернутом виде, что он вам показал. Он это обязан сделать. И вы перепишите его данные и сфотографируйте там данные удостоверения. Ну, может не дать, но, по крайней мере, перепишите. Потому что это нормальная история. Вас собираются в чем-то обвинить. Вы хотите узнать, кто вас хочет в этом обвинить. То, что человек одел погоны, это ничего не значит. У него свое удостоверение, у него жетон. Вот это перепишите. Потому что это нормальная история. Вас собираются в чем-то обвинить. Вы хотите узнать, кто вас хочет в этом обвинить. То, что человек одел погоны, это ничего не значит. У него свое удостоверение, у него жетон. Вот это все надо переписать, посмотреть. Первое. Что, прежде чем, вот, знаешь, чтобы провести освидетельствование прямо на месте, вы потребуете составить протокол об отстранении от управления транспортным средством.
1: А что значит потребуете? По инструкции должностной сотрудник госавтоинспекции перед тем, как дать вам трубочку дыхнуть, должен написать кучу документов. В первую очередь, вот как раз протокол об отстранении от управления.
3: Ну,
1: без этого он не может дать вам трубочку.
3: Правильно. Вот так вот на чем у нас и ловят. Они стоят и говорят, туда-сюда, давайте быстренько пойдем дыхнем. Что-то вы как-то это самое себя не очень хорошо ведете. Знаешь, такие разговоры задушевные. И человек выходит, он просто дует в обычный алкотестер, который показывает.
1: Китайский.
3: Ну да, да, mm-hmm. да. Который, ну, это вообще просто обычный алкотестер. И он показывает какие-то промилле, и начинается вот эта дальнейшая разводка. А человек начинает нервничать. Понимаете, он начинает нервничать. Если он, не дай бог, употреблял даже там два дня назад, то у него же еще остался алкоголь. Он не выветривается так быстро. Ну, то есть, как бы там есть определенные там данные в зависимости от веса, ну, таблица количества выпитого. Но там, как правило, может там и до двух суток доходить, и до трех. Все зависит от организма. И, соответственно, прежде чем, вы ни во что не дуете, вы говорите,

0: давайте составлять протокол отстранения от управления автомобилем. И тут сразу же мы должны знать, что протокол этот, в нем должна быть дата, время, место, основание для отстранения от управления. То есть, почему он решил. То есть, он там пишет, я увидел такого человека, ну, то есть, все это должно написать, сведения о транспортном средстве, о лице, то есть, все он там пишет. И это все должно происходить при двух понятых, либо видеосъемке.
1: Да, камера дозор на груди.
0: Обязательно, то есть это все должно быть видно, она должна быть включена. Вы можете спросить, а у вас камера работает? Он скажет, да, работает. Все, вы должны это делать не на капоте или багажнике автомобиля, а внутри автомобиля, потому что там тоже стоят камеры. Дальше, второе, вот он все заполнил, вы посмотрели, все проверили, прочитали, все ок, дальше двигаемся. Проверка должна проводиться только с помощью специального сертифицированного прибора, прошедшего поверку и имеющего серийный номер. Это специальный прибор, как правило, он с чеком, который выезжает. Это не просто такая какая-то дудочка маленькая, это нормальный такой большой прибор. Вы можете попросить спокойно копию сертификата на этот прибор и сравнить данные. Это второй пункт, который, как правило, у нерадивых сотрудников, ну, как бы не будет, потому что этот прибор выдается конкретно, как радар тот же самый. То же самое он выдается. Правда, сейчас с радарами уже, по-моему, никто не стоит, но раньше стояли. И на этом чеке, кстати, который вылезает, там всегда указывается время, фамилия инспектора, который проводил освидетельствование, и водитель, естественно. И это обязательно так должно быть. Дальше, следующий момент, ну, как бы, если все это уже сделано, тогда там есть процедура целая, как это все должно происходить. Если время останется, я расскажу, как происходит освидетельствование на месте. И самый важный момент. Очень вот про это мы должны помнить. То, что мы же знаем, да, что по закону, если мы отказываемся от медосвидетельствования, то вы сразу же, получается, виноваты в том, что вы, ну, вас лишают прав сразу же. И вы платите штраф. То есть без разницы причем. Прошли вы его, не прошли. Если вы отказались, то вы уже виноваты. Это по закону так. Ну, так получается. Если вы честны, то вы поедете и все проведете медосвидетельствование.
1: Да, но дышать в трубочку мы можем отказаться.
0: Совершенно верно. Потому что это называется просто освидетельствование. И вот очень важный момент. Как бы, если вы отказываетесь, то вы автоматически едете на медосвидетельствование. Но это вас надо туда везти. Это надо все документы оформить и так далее. Это целая история. И если человек, он говорит, я отказываюсь, зачем это тратить время? Вот на это поехали сразу же в больничку. Вот там мы будем дышать и все это дуть. Ну, человек понимает, а смысл тогда вот так браво-то здесь говорить о том, что я поеду туда? Потому что там серьезная проверка. Причем там целая история, как это все правильно должно проверяться. Там будет несколько замеров и так далее. Причем первый замер, есть потом второй замер через 20 минут. Второй замер, он признается более действительным, чем первый замер. То есть там такие целая история. Так что спокойно знайте, что вы будете подписывать. И самый важный момент, почему я это сейчас говорю. Потому что очень часто... Не то, что очень часто, бывает такое, что там напишут в протоколе о том, что отказался от медосвидетельствования. Смотрите, как только там будет написано медосвидетельствование, то сразу же это получается лишение прав. Если там будет написано «отказался от освидетельствования на месте», то это ничего страшного, ничего там страшного нет.
1: Угу. Главное читать. Вот. Читайте и понимать, что там написано. Вот. Если инспектор в протоколе пишет отказ от освидетельствования, это значит, что вы все вместе дальше едете в больничку. Если там написано отказ от медицинского освидетельствования, это значит, что вы превращаетесь в пешехода.
0: Вот, и друзья мои, вот как бы вот это все рассказали, но это опять же таки, это инструкция для тех, кто четко ничего не употреблял, но его пытаются развести. Вот, потому что в какой-то момент он сломается, и дальше уже пойдет эта целая история, как правило, чтобы вытащить деньги из человека. Вот. Вот, если все-таки дошло дело до освидетельствования, уже прямо вот надо подуть в трубочку, все должно быть сделано по определенному алгоритму. Первое, вот этот вот алкометр, ну, который прибор, он должен быть выключен. Одноразовую штуку, которую вам должны дать, он должен находиться в индивидуальной упаковке, которая вскрывается на глазах у водителей понятых. Очень важно. Либо под видеозапись. Первое включение вот этого прибора с новым установленным мундштуком тестовый, то есть нажимается на него, набор воздуха происходит из окружающей среды, и прибор должен показать, алкоголь не обнаружен. Если этого не происходит и появляется надпись «содержание алкоголя» какое-то, то нужно выключить и включить алкотестер заново. Или попросить поменять мундштук, в котором может быть что? Немножко спиртного.
1: Спирт.
0: Вот. Так что очень важно, вот это очень внимательно надо к этому относиться. Дальше водитель должен выдохнуть мундштук до звукового сигнала. То есть не просто там дуть там куда-то, в себя вдыхать. Это бесполезно. Он все равно, ну как бы он просто не сработает. Вот, надо выдыхать. Вы набираете воздух и пошли дуть до звукового сигнала. И показания прибора должны быть показаны в итоге, когда уже оно все это покажется, водителю и понятым на мониторе алкометра. И распечатаны в трех экземплярах. Каждый из них прикрепляет к акту освидетельствования. Один отдает водителю, второй забирает сотрудник ГИБДД, а третий остается для архива. Вот, это все очень важно проверить и понять, и посмотреть, что там вообще написано. Потому что там, ну, как бы, может быть, написано разные вещи. И внимательно, очень внимательно нужно заполнять акт освидетельствования. Если прибор показал отсутствие алкоголя в организме, то вот в графе как раз акта показания прибора должна появиться надпись «Ноль». Алкоголь не обнаружен. А если там просто ничего не пишут, тогда, извините, это остается пустая строчка. Потом можно написать все, что угодно. А в графе «Результаты освидетельствования» не установлено состояние алкогольного опьянения. Очень важный момент. И дальше обязательно графы должны быть заполнены прописью, чтобы невозможно было дописать, например, там пишут, там показания прибора 0, а потом дописывают 0,18. И все, уже готово. 0,16 еще можно, 0,18 все. И процедура может быть повторена через 20 минут. И главным будет являться второй результат, не первый.
1: А, это на случай кваса, да, отравление квасом или кефиром.
0: Вполне может быть.
1: Так, в общем, мы вас предупредили. Ничего страшного не происходит. Но это нормальный, естественный процесс, и бояться здесь нечего. Важно понимать, что вам предлагают. Важно читать документы, которые вы собираетесь подписывать. Ну и это... Удачи на дорогах. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
0: Большое спасибо. Всем пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. И в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как машины шпионят за нами.
2: Программа «Мой автомобиль». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В дальневосточной столице 17 часов 30 минут. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. период майских праздников на дорогах Приморского края пройдут усиленные рейды госавтоинспекции. Традиционно в длинные выходные возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, что требует дополнительного контроля, сообщила пресс-служба полиции Приморья. Хотелось бы обратиться к приморцам, чтобы не злоупотребляли спиртными напитками и особенно не садились за руль в таком состоянии. Такие ДТП имеют тяжкие последствия. Водитель, который садится за руль в таком виде, потенциальный преступник, отметил начальник управления госавтоинспекции Приморья Сергей Сбродов. Выявлению водителей в состоянии опьянения будет уделено особое внимание. Во Владивостоке планируют русифицировать все вывески КВФ-2026. Власти выдали 220 предостережений собственникам бизнеса и рекламодателям о недопустимости нарушения требований о русификации. В городе согласовано более 3300 вывесок. При этом практически половина из них оформлена с использованием иностранных языков. За апрель этого года в Приморском крае появилось более 1000 вакансий, предлагающих зарплату от 200 тысяч рублей при медиальной зарплате в 88 тысяч. На первом месте оказались электромонтажники. В 13% всех вакансий указана зарплата от 200 тысяч рублей. Также в список вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители. Приморские ученые объявили о прорыве в лечении герпеса. Открытие сделали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Они создали инновационную систему доставки противовирусного препарата ацикловира на основе красных водорослей. Разработка не только усиливает действие лекарства, но и позволяет снизить дозировку, что критически важно при растущей устойчивости вируса герпеса, сообщают исследователи. Вместе эти два компонента атакуют герпес на разных этапах инфекции. Диетологи назвали допустимую порцию шашлыка. По словам специалистов, в день рекомендуется употреблять не более 250 граммов готового мяса для женщин и не более 400 для мужчин. Напомню, ранее стало известно, во сколько во Владивостоке обойдется стандартный набор для шашлыка. Горожане заплатят в среднем 2500 рублей за мясо, колбаски, гриль, овощи, соусы, одноразовую посуду, воду и уголь. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Безопасность бывает пассивная, бывает активная. Ремни, подушки, сминаемые зоны, усилители в дверях – это пассивная безопасность. Активная – это всевозможные приблуды от АБС и парктроников до каких-нибудь ассистентов, там, я не знаю, парковочных, удержания в полосе – вот это все. А еще бывает государственная безопасность. Ну или внутренняя безопасность. Это когда, например, к вам подходит охранник и говорит, что на этом китайском предельно продвинутом кроссовере вы не можете здесь парковаться, потому что железка эта увешана камерами. Внутри нее какой-то продвинутый большой компьютер, который связывается с интернетом, и вообще непонятно, куда он отправляет все эти данные. Нормальный вариант развития событий? Возможно такое? С этим вопросом к Федору Буцко. Федь, доброе утро.
6: Всем доброе утро.
2: Дорожные истории.
1: Если мне не изменяет память, американские власти запрещают импорт китайских машин, в том числе вот исходя из этих соображений, потому что они все записывают и непонятно куда отправляют.
6: Китайцы отвечают им взаимностью, потому что вот уже несколько лет назад мы помним эту историю, когда запретили владельцам автомобиля Tesla передвигаться в ряде районов, куда вот должен был наведаться лидер Китайской Народной Республики. Просто вот они их заворачивали на дороге, ставила полиция, вы на Tesla, вам направо, прямо ехать нельзя.
1: Но причем это Tesla, они в том числе и китайского производства, то есть не импортные, а американские.
6: Потому что практически каждый современный автомобиль оснащен камерами, и та же Tesla записывает видео во время движение, сохраняет его на жестком диске. Ну, это хороший, считается, более-менее безопасный вариант, то есть автомобиль сохраняет видеозаписи в себе, на своем жестком диске внутри, пока они просто не будут перезаписаны новыми. Но это не единственная схема, потому что многие автомобили, в том числе китайские автомобили с вот этими встроенными видеорегистраторами, у них, во-первых, много камер, да, у них есть микрофоны, у них есть датчики для наблюдения за окружающей обстановкой. То есть получается, что любой современный автомобиль, он такой потенциальный шпион. Уже в Китае сейчас вводят ряд ограничений на автомобили, оснащенные современными вот этими устройствами видеозаписи или аудиозаписи. И если производитель хочет, чтобы его клиенты этих ограничений избежали, им необходимо, автопроизводителям и автомобилям, необходимо проходить довольно сложный и дорогой процесс сертификации для того, чтобы получить разрешение на видеосъемку, на аудиосъемку. Оно выдается не на всю жизнь, да, оно выдается на определенный срок, ну, например, на 2 года. И сейчас, например, в Китае автомобили Tesla, как и все остальные, должны пройти вот эти сложные, дорогостоящие процессы сертификации. То есть китайское правительство озаботилось и хочет гарантировать, что вот эти все автомобильные дополнения, они будут работать исключительно в соответствии с национальными интересами.
1: Храните информацию на серверах внутри страны. Во.
6: В общем, если автомобиль процесс сертификации не проходит, то ему будет закрыт въезд в определенные места, потому что слишком точно собирается данные геопозиции, слишком много видеокамер снимает все и зачастую отправляет это на внешние сервера. И большой вопрос, что эти машины, это же тоже как будто регистраторы по улице ездят, они же распознают лица прохожих. Современные технологии позволяют достаточно быстро, значит, эти лица прохожих идентифицировать и конкретным людям привязать. То есть там один из законов в том, что нужно анонимизировать эти лица записанные. Был этот известный скандал с Tesla, там суть такая, что у Tesla же тоже много внешних камер, и они, их можно подключить удаленно. И сотрудники Tesla занимались тем, что, ну, видимо, свободное от работы время, периодически подключались к чужим транспортным средствам и смотрели, а что они там, например, записывают. Зачастую эта машина могла стоять в гараже, да, иногда сотрудникам
1: Но
6: Tesla
1: не
6: удавалось...
1: Но не в спальне же...
6: Ну, тем не менее, не в спальне, но клиенты, которые в трусах пришли в гараж или чем там, не пойми, чем занимались в своем гараже, это их гараж, да, это вообще не наше дело, там были закрыты ворота. Но, тем не менее, значит, они подглядывали, ржали, друг другу пересылали, был большой скандал на этот счет и так далее. А там проблема в следующем, что, ну ладно, в гараже, а ведь машина могла заехать там, на военный объект, ну, может быть, не в святая святых, там, Пентагона или еще какого-нибудь Министерства войны, но, тем не менее, какие-то военные объекты, которые за заворами, куда въезд запрещен. А тут, пожалуйста, заехал на публичную, ну, на парковку встала машина, которая во все четыре стороны снимает, точно знает, где она находится, куда-то отправляет, зачастую без ведома, без согласия пользователя автомобиля. Кроме того, сейчас машины обновляются по воздуху, то есть ты можешь, как автопроизводитель, собственно, обновить программное обеспечение в автомобиле, да, например, научить его еще лучше снимать, в нужный момент снимать, в нужный момент передавать и так далее, и так далее. И если вы думаете, что это только в Америке, только какая-нибудь там Tesla и какие-то продвинутые китайцы, ничего подобного. У нас тоже сейчас все больше машин, которые обвешаны камерами, у которых есть встроенные навигаторы, у которых есть удаленный доступ, когда вы, это же так удобно, вы же берете свой смартфон, и сейчас вот на улице холодно, а вы сейчас кнопочку нажмете, у вас машина заведется, там, значит, сядьте в теплую. Вот это все, да. Оно, конечно, все прекрасно и облегчает нам жизнь, но оставляет лазейку для того, чтобы третьи лица знали все, что происходит внутри или снаружи вашего автомобиля, получали онлайн-картинку того, что здесь, что вокруг есть. Большой вопрос.
1: Если нам нечего скрывать от наших властей, от не наших властей, в общем-то, тоже нечего скрывать, то государственные интересы легко непринужденно в этом случае могут быть нарушены. Еще раз напомню, американские власти запрещают ввоз китайских продвинутых машин, в том числе и вот по соображениям безопасности. Я где-то видел, слышал корпоративные правила, то есть в каких-то компаниях запрещают подключать вот к таким продвинутым машинам свои служебные телефоны.
6: Да, потому что мультимедийная система автомобиля уже в очень тесные связки приходит, в очень тесную связку с вашим смартфоном. Они обмениваются данными, кому вы звонили, когда вы звонили, кто у вас в записной книжке, что еще у вас есть. Эта интеграция уже становится слишком тесной, и многие компании понимают, что здесь потенциальная утечка, и действительно запрещают. Мы же не зря слышим о том, что современные автомобили это как смартфон на колесах, ну вот он вам смартфон. Мы знаем про смартфоны, что если кому-то ты понадобишься очень сильно, то про тебя много чего можно узнать. Вот нечто подобное теперь еще и с автомобилем. То есть, если раньше он воспринимался как такая вот зона, я дверь закрыл, и все, сейчас меня ни жена, ни теща, значит, ни коллеги по работе, никто меня не достанет. Ну, может быть, коллеги по работе и теща вас и не достанут, но не надо думать, что вы не на виду. Уж простите.
1: Так, еще один взгляд на безопасность. Безопасность, в частности, китайских автомобилей. Уже пассивная безопасность. Что они там разбили? Xpeng очередной?
6: Xpeng GX. Это машина класса люкс. Это автомобиль типа Range Rover. То есть большой, красивый, стильный внедорожник, который такой без вины пострадавший. Значит, проводили китайцы краш-тест. Они вообще любят разные краш-тесты. То какой-нибудь шар от боулинга на машину с крыши бросят, то пальму, значит, на нее зашвырнут. В этот раз просто беспрецедентная несправедливость. Ни в чем не повинный Xpeng GX. Его били со всех сторон. То есть били, они говорят, 720 градусов. Что это значит? Что значит били с четырех сторон, потом еще снизу и сверху. Били сильно. Били тележкой, которая врезалась, значит, под разными углами в автомобиль на скоростях под 100 километров в час. Такие последовательные удары. Лобовой, боковой, задний, под углом. И после этого, да, машина наезжала на такую штуку, которую у нас в Москве иногда кличут малой архитектурной формой. Это такая полусфера, лежащая на дороге. Для электромобилей потенциально очень опасно, потому что вы... Да для любого автомобиля опасно. Вы ее не заметили, налетели, и дном прям по ней бах-бах в электромобиле. Там же батарея, опасно.
1: И...
6: А в конце... Слушай, и они, да, расскажем это об этих мучениях, чтобы больше к ним не возвращаться. Контейнер 2-тонный еще сбросили на крышу с 1 метра на этот автомобиль. Ну что, все двери открываются. Некоторые лучше, некоторые хуже. Некоторые просто кнопкой открываются. Там же есть электроприводы в этом Xpeng. Да, и то есть достаточно кнопочку нажать. Но интересно, что двери открылись все. Пассажиры, может быть, слегка помятые, но из машины даже после страшенных таких ударов могут вылезти. И самое интересное, что электромобиль после этого едет. Да, то есть такое ощущение, что, в общем, ничего... Да, коробка вокруг него помялась, вот этот кузов, в смысле, помялся, но технически машина исправная, она готова ехать. Один из секретов в том, что используют, во-первых, специальная конструкция кузова, а во-вторых, это вот это горячего литья сталь. Это новые марки стали, которые сейчас уже довольно активно применяются в автопроме, по крайней мере, в дорогих машинах. И, кстати, насколько я понимаю, нечто подобное будет использоваться в автомобилях «Атом», потому что вот «Атом», новый российский электромобиль, который выходит на рынок, у него же оригинальная конструкция дверей распашных, они так открываются, как ворота.
1: Центральной стойки там нет.
6: Да, и поскольку нет центральной стойки, нужно обеспечить прочность вот этой всей конструкции, чтобы эти крупные двери распашные хорошо открывались, чтобы была в целом безопасность. И поэтому, насколько мне известно, боковины автомобилей «Атом» как раз и делаются из вот этой нового типа стали, которая, к сожалению, насколько мне известно, не производится в России, поэтому их будут штамповать в Китае и привозить там сюда. Да? Но зато это даст нам очень прочную боковину автомобиля. И вот Xpeng как раз и доказал, что можно бить со всех сторон, и контейнер сверху бросить, и снизу наподдать, а машина, ну, она остается машиной, да, и в салоне есть место для того, чтобы в нем выжить, а главное, что еще все это может потом и ехать.
1: Если мне не изменяет память, где-то опубликовано в интернете видео того, как эту машину били. 15 минут они бьют ее с разных сторон.
6: Да, жалко машину, правда. Но смотришь, думаешь, ну уже хватит, отпустите ее. Ну нет, они бьют и бьют.
1: Другой вопрос. Вот этот жесткий каркас. Как он влияет на пассивную безопасность всех остальных окружающих в потоке? Ну просто потому, что сминаемые зоны придумали не просто так.
6: Там есть сминаемые зоны, это видно по фронтальному удару, там видно, там тоже передняя часть складывается гармошкой просто. Вот боковина только проминается, и зад проминается, но не очень сильно. То есть как раз для того, чтобы вот это жилое пространство внутри салона более-менее сохранилось. И китайцам это удалось.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня.
6: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа Олег Осипов обсудим большую неоднозначную идею – снизить нештрафуемый порог. Ну, как вам такое?
2: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Новости. Главное.
5: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте. Швеция запустила первый из 10 военных спутников для наблюдения за Россией. В Туапсе после разлива нефтепродуктов из-за дроновой атаки специалисты собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в работах задействована общая группировка порядка 730 человек и 65 единиц техники. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера команды Фабио Челестини. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Мошенники стали предлагать ветеранам единовременные выплаты к 9 мая. Для получения денег злоумышленники просят жертву назвать код из СМС-сообщения. Аферисты представляются сотрудниками соцфонда, рассказали представители платформы «Мошеловка». Код может быть любой, как от банковской операции, так и от личных кабинетов. Подробнее обо всем через 15 минут.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
4: Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нештрафуемые 20 км в час – это слишком жирно. Ну, по крайней мере, для москвичей. Можно снизить до 2 км в час. Техника позволяет. Это не мы, это глава Московского центра организации дорожного движения Михаил Кизлык расчесывает больное место в большом интервью портала «Автоньюз». Там есть любопытные моменты, которые стоит обсудить в этой четверти часа. Вы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
8: А я Кирилл Манжула.
1: А вместе с нами Олег Осипов. У нас взгляд из Петербурга, у Олега из Москвы. Олег, привет.
8: Привет.
9: Привет, здравствуйте всем.
2: Пробуксовка дня.
1: Значит так, господин Кизлык рассказал в интервью портал «Автоньюз», что у них там 3700 камер, число их, количество не увеличивается в связи с тем, что...
8: Нет
1: необходимости. Они просто их перемещают из очага аварийности в другой очаг аварийности для того, чтобы снижать аварийность в общем и целом. И знаете что? Нулевая смертность внутри Садового кольца, число смертельных ДТП снизилось на 86% год к году. На МКАДе имеется в виду, в связи с тем, что там не только камеры на скорость, там еще и интеллектуальная система, которая следит за тем, что кто-то там остановился за происшествие.
8: Я вызывает. Очень рад, так.
1: И вот, значит, господин Кизлык говорит, что 20 км в час – это слишком много. Можно же сократить?
8: Можно, я с ним совершенно согласен, а Олег не согласен.
1: Технические условия...
9: Категорически нет.
1: Позволяют, значит, порог современных камер, порог чувствительности 1-2 км в час. Так что решение за федеральными властями. А, Олег, почему ты категорически против?
9: Ну, я уже об этом не раз говорил. Я повторю, что это не только моя позиция, но и позиция МВД, которая занимается реальными проблемами с безопасностью на дорогах.
1: Так.
9: Нельзя снижать этот порог, потому что это будет хуже. Это отвлекает водителя от того, чтобы следить за тем, куда и как он едет.
8: Не понял.
9: Подожди секунду. Ты вынужден смотреть все время.
8: А если у тебя порог, ты вынужден смотреть, чтобы у тебя было 79 километров? Или ты вынужден смотреть, что у тебя 69 километров в час? Какая разница?
9: Нет,
8: ты все равно вынужден следить за скоростью. Какая разница?
9: Послушайте, мы сейчас уйдем в эти дебри уже 10-й раз.
8: Да-да-да.
9: Пожалуйста, есть позиция МВД, которую я вполне разделяю. Нельзя измерять этот порог, потому что он, во-первых, работает, этот порог. Количество ДТП снижается, так сказать, по разным причинам, в том числе из-за того, что человек не отвлекается от управления автомобилем, ну и так далее. Он работает, он показал свою эффективность, и не надо ничего менять. Не надо нервировать водителя лишний раз.
1: Олег...
9: Это первое. Но давайте по существу. Вот там много что господин Кизлык наговорил. Вот, например, это же здорово, что в пределах Садового кольца количество ДТП с летальным исходом упало до нуля. А знаете почему? Ну, по той простой причине, что уже много лет московские власти, в том числе ЦУДД, пресловутые, занимаются тем, чтобы сделать въезд в центр Москвы крайне неудобным. Баснословные деньги за парковки, на каждом шагу ловушки. Вот, кстати сказать, тот же Кизлык признает, что на первом месте по нарушениям это превышение скоростного режима, на втором месте разметка. Потому что в Москве соблюдать разметку невозможно. Олег. Она сделана так, чтобы ты платил штраф неизбежно.
1: Олег, смотри, мы вот со стороны наблюдаем за происходящим из Петербурга. И из Петербурга это выглядит, ну, скажем так, немножко странно, в том смысле, что это вызывает некоторую ревность. Северная столица много лет была лидером в нашей стране по уровню социального риска, по смертности в ДТП на 100 тысяч человек населения. А внезапно, пару лет назад, Москва начала нас опережать. И уже 2 года как Москва – это самый безопасный город в нашей стране.
9: Потому что не хочется ездить. Потому что сделано все, чтобы ты туда не въезжал.
1: Так цель, вот, цель, Олег, цель наших властей заключается в том, чтобы снизить уровень социального риска до...
8: До нуля.
9: Ну вот до нуля можно снизить. Я понимаю, целые институты работают. Не только ЦОДД. Институт безопасности дорожного движения. Тоже с нелепыми предложениями выходит частенько. Да, конечно, если запретить в принципе использование автомобиля, смертность на дорогах будет нулевая вообще всегда. Ну просто запретить им выезжать.
8: Олег, и все. Олег, а можно, чтобы и овцы целые, и волки целые?
1: Я напоминаю, да, на всякий случай, всем собравшимся.
9: Лошади, вот наша русская телега. В 2025
1: году город Хельсинки вошел в историю мировой автомобилизации как первый крупный город в мире, в котором за год не погиб на дорогах ни один человек. И я напомню, на всякий случай, для тех, кто на бронепоезде, это произошло в связи с тем, что они скорость занизили. На большинстве дорог в Хельсинки нельзя разгоняться выше 30 км в час. И там нештрафуемый порог не 20 км в час.
8: Это, ну, слушайте, ну хотя это бы 10 это бы правда. Сделали. И хотя бы 10.
1: За год ни хорошо. Один человек не погиб.
9: Это замечательно. Я же говорю, ну запретите вообще использовать автомобили.
8: Так подождите,
9: автомобили.
8: Будет, там же
9: проблем.
8: Их не запрещали автомобили.
1: Они ездят.
8: Хельсинки,
1: ну,
8: они там ездят.
9: Вот есть несколько стран, в которых я ненавижу ездить. Хотя одна из них очень красивая. Норвегия. Но самая мерзкая страна с точки зрения движения, это вовсе не Финляндия, а Эстония. Ну она там рядышком, и говорят почти одинаково.
1: Погоди, я
9: там
1: ездил.
9: Ездить, в Эстонии ездить совершенно невозможно. Там, кстати говоря, превышение на 1-2 километра, ну, и дальше тебя штрафуют, безусловно.
1: Поэтому я как овощ, значит, мне и с удивлением наблюдал местных на эстонских номерах, которые обгоняли меня как стоящего.
9: Правильно. Угу. А когда ты едешь, я там ездил на московских номерах, это была катастрофа.
8: Нет, секундочку, мы немножко уходим. Вот смотри, Дима привел прекрасный пример с Хельсинки. Там не запрещают автомобиль. Там не заставляют вас пересаживаться на симы или велосипеды. Там просто сокращают, максимально возможно сокращают скорость движения в городских условиях. Улицы там узенькие. Я не знаю, с Москвой, конечно, не сравнимо, но с Петербургом в некоторых районах сравнить можно. Ездить там сложно. И это вполне закономерно.
9: Ездить сложно, да.
8: Это
9: закономерно.
8: Потому как...
9: А, слушайте, во-первых, Хельсинки меньше город, чем Москва в несколько раз.
1: И чё?
9: Это уж так.
8: Ну, хорошо.
9: Это, послушайте.
8: Ограничить движение скорости в одном районе, но не ограничивать в другом, и ведь тоже возможно.
1: Смотри, есть это магистрали, возможно, на которых в Москве разрешено разгоняться до 90 км в час.
8: Бога ради, есть...
1: Есть скоростные дороги, на которых 110 ограничений.
8: Есть большие дороги, где много полос, и езжай там на здоровье 80 км, 60. Но есть узкие улочки, где не нужно ехать быстрее, не знаю, там, 40-50 километров. Это нормально.
9: Это нормально. Кстати сказать, одно из требований, которое МВД предъявляет, в том числе к организаторам дорожного движения, это ревизия всех знаков, которые где как устанавливаются. В Хельсинки, наверное, их продуманно устанавливают. У нас их устанавливают иногда, скажем так, да, для того, чтобы содрать штрафы, а не для того, чтобы обеспечить безопасность. Кроме всего прочего, ну, в больших городах это чрезвычайно сложно вот, добиться таких показателей, которых добились в Хельсинки. Москва показала пример, так сказать, в том смысле, что сделала неудобным въезд в город для всех. Ну, я, например, могу отказать внучке просто потому, что ну, негде парковаться, и совершенно трудно.
10: Думать, что с Европой можно и торговать, и воевать. То есть это должны быть приниматься решения на политическом уровне. Вот что самое главное. А призывать с трибуны Госдумы, а давайте мы сильнее будем бомбить, ну давай.
11: Ну да, да.
10: Мы и так должны были бомбить и выносить энергетику Украины давно.
11: Ну да, кстати, а что произошло? То есть вот Киев зимой то ли замерз, то ли нет, а дальше как-то вот что?
10: Это определенным образом повлияло на то, что часть производства ушла действительно в Европу, потому что дело не в замерз Киев. Дело все в том, что современная промышленность без электричества работать не может. Человек без электричества выжить может. То есть он может обогреться, то все, 5-10, хотя это, конечно, создает огромную трудность. А вот промышленность, современные станки никакие, работать без электричества не могут. Поэтому производство и убежало в Европу. Но опять-таки не все. Можно перенести легкое производство туда, но более серьезные там ремонт танков, еще что-то, это уже гораздо более сложные типы производства, которые просто так туда не утащишь. Соответственно, они за счет наших ударов именно по энергетике, разрывы энергетики, энергетических цепей, позволили этим производствам работать хуже. Логистика. Те же самые железнодорожные пути, которые перевозят, они же не как в старинку стрелочник стоит. Там электрические стрелки, там электрическая коммутация. Это тоже все влияет.
11: Спасибо, Дмитрий Витальевич. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт.

0: американских военнослужащих из Германии, сегодня, пожалуй, главная военно-политическая европейская новость. Ну и что же за этим стоит, спросите вы? Ну, на мой взгляд, это месть Трампа за то, что в свое время Мерц и правительство ФРГ не помогли ему драться с Ираном. Тут вот любопытен еще один момент, что Трамп намерен вывести не только 5000, но и намерен вывести еще и ракеты типа «Томагавк» и «Темный орел». А это уже существенным образом меняет картину расклада ракетных войск в Европе. А сколько сегодня американских войск в Германии? 37 тысяч выведут, всего лишь 5000. Ну, это, в общем-то, не катастрофическое положение для Германии. Но любопытно здесь другое, что общественность Германии эту новость восприняла, если судить по немецкой прессе, с большим удовлетворением. А вот куда Трамп собирается переместить эти 5000 своих вояк, еще пока непонятно. Но самая любопытная новость просочилась через журнал «Политика» о том, что новость о выводе 5000 американских военнослужащих из ФРГ стала ошеломляющей для Пентагона. О, такого у нас еще не было крутого. Хотя, впрочем, вы знаете, вранье было, всплывало между Пентагоном и Белым домом. Помните, несколько месяцев назад Трамп заявил, что он приостанавливает поставки оружия на Украину, а в то же время выступает Кексет, министр обороны Соединенных Штатов Америки, говорит, никто не прекращал. Давайте обратим внимание на то, сколько американских баз и объектов сегодня находится на территории Германии. Их больше 20. А что уже говорят немцы, руководящий состав говорит, что? Ну, например, Мерц говорит, да, это не для меня не новость, я знал, что такое будет, никакой паники нет, хотя он, конечно, лукавит. А вот министр обороны ФРГ Писториус высказался куда прямолинейнее и куда объективнее. Он сказал, что такой ход Соединенных Штатов Америки заставляет и нас, Германию, и Европу подумать о своем личном участии в защите Европы. Ну, а теперь посмотрим на другой вопрос. В целом, Трамп продолжает мстить тем, кто не поддержал его войну в Иране. Вы знаете, под каток Трампа тут уже попадает и не только Германия, попадает и Испания, попадает и Великобритания. Ну что, дорогие друзья, в любом случае вот эти разлады, свары, конечно, ну что тут лукавить? Они, конечно, не могут нас не радовать. Надеемся, что господин Трамп в таком же духе будет действовать и дальше, и мы еще услышим не раз заявление европейских руководителей, что дело идет к развалу НАТО. Во всяком случае, эти слова произнес глава Польши Туск. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Число погибших возросло до 8. В Магаданской области обрушилась горная масса. Об этом через пару минут.
3: Реклама. Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 2090-200.
1: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько о разногласиях между Америкой и Европой.
6: То, что сейчас нарастает противоречие между Евросоюзом в целом и Соединенными Штатами Америки, это заметно. Это и заметно не только в украинском кейсе, но и, например, в случае войны в Персидском заливе США и Израиля против Ирана. Очевидно, что здесь часть европейских стран заняла жесткую антитрампистскую позицию, часть стран просто не поддержала даже такие, казалось бы, проамериканские страны, как Польша, например, которая отказалась передавать там комплекс

0: Ну, а некоторые просто демонстративно выбрали политика, который ориентирован на Брюссель, а не на Вашингтон. Это Венгрия, где только что прошли выборы. Поэтому во всем этом разнообразии, очевидно, происходит тот процесс, о котором много раз говорили вот у нас аналитики. Это разделение мира на некоторые такие зоны. Но вот очевидно, что вроде бы Европа была союзником США, но сейчас она от вот этого континента откалывается и примыкает к своему собственному такому какому-то блоку, к собственной зоне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Число погибших на месте обрушения горной массы в одном из городских округов Магаданской области возросло до 8 человек, сообщает региональный главком МЧС. На месте обнаружено еще 4 погибших работников угольного предприятия. На этом активная фаза горно-спасательных работ завершена. Людей под завалами больше нет. Проводится работа с родственниками погибших. За время спасательной операции разобрали и вывезли более 15 тысяч кубометров горных масс. Из-под завалов извлекли 3 единицы техники. Корреспондент «Комсомольской правды» Таисия Субботина. Далее, Таисия, здравствуйте. Что у вас произошло там?
3: Здравствуйте. Трагический финал случился в спасательной операции в Магаданской области. Спустя 4 суток беспрерывных поисков на угольном разрезе Кадыкчанский обнаружены тела всех 8 горняков, пропавших под завалом 30 апреля. Сегодня, 4 мая, в Главном управлении МЧС по Магаданской области сообщили, горно-спасательные работы на Кадыкчанском угольном разрезе полностью завершены. Сегодня из-под завала были включены тела последних 4 работников. Всего лишь стихия унесла жизни 8 человек. В МЧС подчеркнули, что людей под завалами больше не осталось. Сейчас специалисты проводят работу с родственниками погибших. Свои соболезнования семьям уже выразил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Давайте напомним хронику этого чрезвычайного происшествия. Трагедия произошла 30 апреля 2026 года в Сусуманском городском округе на угольном разрезе Кадыкчанский, что находится на Аркзалинском месторождении. Утром того дня из-за внезапного схода горной породы под магнитометровым слоем грунта оказались погребены 8 горняков и 3 единицы техники. Какова причина произошедшего события? Основная версия следствия и экспертов – это таяние вечной мерзлоты. Генеральный директор предприятия Александр Нестерович еще в день ЧП заявил, вечная мерзлота дала так называемую оттайку, из-за чего грунт потерял свою устойчивость. Эту версию подтвердили и приглашенные ученые. Кандидат технических наук Ольга Макарьева объяснила, что все нормативные безопасности в регионе до сих пор базируются на старых данных о состоянии пород, которые не обновлялись более 30 лет. По факту нарушения правил безопасности Следственный комитет выявил уголовное дело. Спасательная операция не прекращалась ни на минуту. Всего за 4 суток горноспасатели и добровольцы из числа шахтеров разобрали и вывезли более 15,5 тысяч кубометров горной массы. Это были уточненные данные на утро 4 мая. Напомним, как развивались события. Уже в первые сутки на место прибыли 16 спасателей и 6 единиц техники. Из Магадана к месту ЧП вылетели вертолеты Ми-8 с оперативной группой МЧС. К 3 мая группировка была усилена 2 отделениями военизированного горноспасательного отряда Северо-Востока со спецоборудованием. Для безопасности стены карьеры следили с помощью беспилотников. И только к вечеру 3 мая, на исходе 4 суток, когда техника смогла спуститься на глубину, были обнаружены первые 4 погибших. Тогда оставалась надежда найти остальных живыми. Но сегодня, 4 мая, поиски подтвердили гибель еще 4 человек. Из-под земли извлекли и всю засыпанную технику. В этой истории особо отмечают поступок работников разреза. У многих из них вахта официально завершилась еще 1 мая, но люди приняли решение остаться и участвовать в поисках своих товарищей. Ситуацию с первого дня держал на личном контроле губернатор Сергей Носов. Именно его заявление сегодня поставило точку в спасательной операции. Привожу дословно его обращение. Горноспасатели обнаружили тела еще 4 погибших при завале в Кадыкчанском разрезе. Всего человек в карьере унесло жизни 8 человек. На протяжении 4 суток без перерыва продолжалась спасательная операция. До последнего надеялись на лучший исход. От себя и от жителей Магаданской области выражаю искренние соболезнования родным и близких погибших. Скорбим вместе с вами. Коллеги, это действительно тяжелая новость. ЧП на Кадыкчанском стало одним из самых резонансных за последнее время в отрасли и вновь обнажило проблему тайной вечной мерзлоты, о которой ученые предупреждали еще несколько лет назад. Следствию теперь предстоит выяснить, можно ли было предотвратить эту трагедию. Наша редакция приносит соболезнования семьям всех погибших. С вами была Таисия Субботина. У меня все.
2: Спасибо, Таисия. Корреспондент «Комсомольской правды» Таисия Субботина. Фабио Челестини ушел с поста главного тренера московского ЦСКА, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Штаб также покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Ноя, Габриэле Багатини и Паоло Фаворетто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой ЦСКА. Далее с новостями спорта из спортзала Василий Воронин.
4: Новости спорта. Краснодар обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы, 72-я минута. Краснодар после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке, уступает Краснодару 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским «Динамо». Российский теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира ATP серии «Челленджер» в австрийском Маутхаузене. В финале 28-летний Сафиулин обыграл 136-ю ракетку мира португальца Жайми Фарии. Сафиулин занимает 176-ю строчку мирового рейтинга. Для россиянина эта победа стала второй подряд на «Челленджере». 19 апреля спортсмен в финале турнира в Португалии обыграл француза Валентена Руайе. Лучшим местом Сафиулина в рейтинге ATP было 36-е в 2024 году. Теннисист в 2023-м дошел до четвертьфинала Уимблдона, а в 2024-м участвовал в Олимпиаде в Париже, где в третьем круге уступил Карлосу Алькарасу. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США. Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион-британец Ландо Норрис из «Макларена». Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также гран-при посетил 8-кратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история – семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонок. Банки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В дальневосточной столице 18:30. В эфире новости. У микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье май – самый непредсказуемый месяц. Синоптики отмечают, что в этот период возможны скачки от жары до плюс 30 до возврата холодов. В этом году май будет классическим. Температура близка к норме плюс 9-14. Осадки в целом тоже. Но по районам разница будет. На юго-западе суши, на востоке больше дождей. Весенне-летние гидравлические испытания пройдут в столице региона с 12 мая по 22 июня. Опрессовку тепловых сетей будут проводить в 5 этапов, во время которых запланированы недельные отключения горячей воды в разных районах города. Кроме того, в некоторых местах пройдут работы по замене теплосетей, поэтому часть потребителей в центре города проведут без воды почти 2 месяца, а в снеговой паде работы продлятся почти до конца лета. 147 транспортных средств перемещено на муниципальную штрафстоянку Владивостока за минувший месяц. Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные транспортные средства, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо автомобили, чьи водители были за рулем в нетрезвом виде. Автомобилистам напомнили, забрать свой транспорт можно после того, как владелец оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения. Составность поездов увеличат в период майских праздников на популярных направлениях приморских электричек. Это поезда Владивосток-Ружино-Владивосток, Владивосток-Спасск-Дальний-Владивосток, Кипарисово-Мыс-Чуркин и Гайдамак-Раздольная. Также приморцам напомнили, что в праздничные дни пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Во Владивостоке в районе кольца 3-й рабочей начался монтаж пешеходного дорожного ограждения. На днях рабочие смонтировали конструкцию на первом участке. Его протяженность составила 34 метра. В общем, в этом районе подрядчику предстоит установить в общей сложности 166 метров ограждения. Ход работ контролирует городское управление дорог. Жители Приморья могут наблюдать необычную цветочную луну. Майская полнолуние получила свое романтичное название в честь цветения полевых цветов, которые распускаются в это время года. Такое название полнолуния дали коренные народы Северной Америки. Как полевые цветы бывают самых разных оттенков, так и майская полнолуние может выглядеть по-разному. Сразу после восхода луна нередко кажется желтой, розоватой или даже ярко-оранжевой. Как раз последний вариант могут увидеть и жители Приморского края. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Новая чудо-болезнь Роспотребнадзор держит на контроле. Сообщение о ситуации с хантавирусом. Теперь это вот хантавирус. Все это происходит на каком-то круизном лайнере в Атлантике. Три пассажира корабля умерли, еще у троих выявлены симптомы заболевания. Какие симптомы? В России в наличии есть тест-система на этот хантавирус, а вот вакцины от нее не существует. Ну, правда, лиха беда начала, никаких сомнений тут же быстренько сделают. Хантавирус могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ГЛПС, хантавирусный кардиопульмональный синдром ХКПС. Заболевания передаются людям от грызунов. Непонятно, были ли они на этом странном круизном лайнере. Что касается гибели? Предположительно, она произошла именно из-за возможной вспышки. Круизный лайнер следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Представитель ВОЗ подчеркнул, что на сегодняшний день один случай заражения хантавирусом на лайнере подтвержден все-таки лабораторно. Еще 5 случаев пока вызывают подозрения. Судно остановили. Пассажирам команде не разрешает покидать лайнер. Их осматривает на борту медик. Британские туристы госпитализированы в ЮАР. У него, видимо, он и есть подтвержденный. Ну, вот вроде как... известно, что жертвами стали 70-летний пассажир и его 69-летняя супруга. То есть, в общем, тоже не самые молодые люди. Вот, в принципе, все, что известно пока об этой истории. С нами главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Анатолий Дайдж, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Что-то новое по нашу душу или не по нашу? Все-таки далековато, да?
5: Вы знаете, это вирус, вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Это РНК-содержащий вирус размером примерно 100 нанометров частицы. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков, из 3 отдельных кусков. Это у вирусов тоже такое бывает. Значит, этот вирус передается от грызунов, от мелких грызунов, лесных, как правило, степных грызунов. Ну, полевые мыши, полевки, вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных.
4: То есть моча, вдохнуть помет... достаточно, да?
5: Да, достаточно. Ну вот копна сена, и вы эту копну человек ее разгребает, а там гнезда мышей, и там много остатков от этих животных. Это и моча, и выделение из легких, и помет, и вот это, и когда человек вдыхает, он может заболеть этой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или еще хуже, вот этим хантавирусным кардиопульмонарным синдромом. Вы упоминали эти названия только что. Uh-huh. И болезнь эта тяжелая, и она может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен вот этот хантавирусный кардиопульмональный синдром. Там до 50% может быть летальность. А лихорадка с почечным синдромом, она легче протекает. Там порядка 5-10% летальность может быть. Но я хочу тут успокоить слушателей. Эпидемии такие этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек от человека, человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Ну, как правило, в подавляющем большинстве случаев не передает. Известны какие-то единичные случаи, где нет точной ясности. Скорее всего, вот это правило для хантавирусов, что они от человека к человеку не передаются, но оно остается. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то тысячи людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это заболевание возникает даже чаще, чем широко энцефалит. Вакцины действительно нет, но она разрабатывается. И в том числе у нас, надо сказать, что институт полимелита и вирусных энцефалитов, который был когда-то, сейчас он переименован, он занимается этими исследованиями, начиная с начала 70-х годов. Вирусолог Ирина Гавриловская выделила когда-то первые штаммы этого вируса в России, в Советском Союзе. И над этим работают, работают над вакциной, работают над диагностическими средствами. Вакцина не производится в России. Южная Корея производит такую вакцину. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
4: А они там, ну вот, мне кажется, важно, да, что мы услышали, что человек к человеку не передается, а там на корабле несколько. Ну, правда, ВОЗ пока один подтверждает, остальные, может, и не вирус этот. Но что можно предположить? Что это какая-то крыса мерзкая?
5: Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Эти люди, вот там умерла пара, они могли контактировать с одним и тем же источником этого вируса. Mm. В общем, такого, чтобы хантавирусы дали большую эпидемию, связанную с распространением от человека к человеку, этого никогда не было, скорее всего, и не будет.
4: И не доплывет он сюда, ну, если...
5: Да, это такой совершенно частный случай. Доплывет, не доплывет, этого значения не имеет, потому что у нас этого вируса много и так.
4: Ага, своего добра хватает. Спасибо. Анатолий Альштейн был с нами, главный наш сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог-профессор. С начала года уже около 85 тысяч человек подали заявки на участие в национальном проекте «Кадры». Граждане могут в рамках этого проекта бесплатно получить профессиональные знания в новых профессиях. Интерес в целом к переобучению кадров вырос на треть аж по сравнению только с прошлым годом. Егор Волгин задается вопросом, почему все больше наших людей, наших сограждан хотят и решили освоить новую профессию, но интересно, какую именно.
6: В России зафиксировали рост интереса к переобучению кадров. Согласно отчету Минтруда, за прошлый год порядка 120 тысяч россиян получили новые профессиональные знания в рамках нацпроекта «Кадры». А с начала этого года в министерстве зафиксировали уже около 85 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Интерес к ним вырос на треть. По словам экспертов, низкая безработица привела к тому, что на рынке труда обострилась конкуренция за сотрудников, в том числе за счет роста зарплат в отдельных отраслях. Такой рост зарплат происходит неравномерно, и человек сам начинает интересоваться возможностью сменить профессию на более высокооплачиваемую, а также получить дополнительную квалификацию. К тому же играет роль еще и то, что это можно сделать бесплатно и в полноценных учебных заведениях, а не погружаясь в новую профессию самостоятельно дома, рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
7: Сейчас технологии развиваются и изменяются профессиональные стандарты. Они требуют постоянного повышения уровня образования специалистов. И мы видим нехватку в некоторых областях. Плюс люди всегда ориентируются сами на заработную плату. То есть если где-то платят выше, чем я сейчас получаю, возможно, мне это будет полезно. Низкая безработица и вот эта вот обострившаяся конкуренция между работодателями и в то же время обострившаяся конкуренция между самими соискателями, она стимулирует такой дополнительный поиск возможностей для переобучения, повышения квалификации, либо для того, чтобы посмотреть на какую-то новую отрасль для себя.
6: Всего на данный момент россиянам доступно свыше 5500 программ переобучения, более чем по 200 профессий. Наибольшей популярностью из них пользуются те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, подчеркивают эксперты. Так, самая популярная программа переобучения в Москве – работа с системами искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге Калуге и Иркутской области, один из разработчик. В Самарской области – специалист по информационным системам и программированию. Среди социальных профессий в топе находятся помощник по уходу – няня, ей чаще всего пользуются в Татарстане, а также медицинская сестра. Наибольшее количество заявок по ней пришло из Курганской области. Такой выбор неудивительный, ведь люди активнее всего обращают внимание на те сферы, в которых сейчас больше всего требуются новые кадры, подчеркнула Зулия Лоикова.
7: Растет роль цифровых технологий в различных сферах нашей жизни. Рабочие специальности – это тоже у нас прям тренд сейчас, который растет пропорционально, зарплаты растут. Очень быстрый вход в профессию, то есть максимально быстро. Популярны курсы и швей, сварщиков, операторов станков, ЧПУ, электромонтеров, водителей, погрузчиков и так далее. Это вот тоже есть. И социальные профессии. Здесь мы видим, что востребованы направления как для нянь, помощников по уходу, медицинских сестер, воспитателей. У нас тоже есть очень большие кадровые проблемы в стране, поэтому люди идут туда, и, в общем-то, социальная часть, она тоже крайне важна.
6: На фоне дефицита кадров меняют свой подход к переобучению и работодатели. Они все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте, расширяя воронку найма. Особенно в массовых рабочих должностях. Да и сами вакансии с возможностью обучиться за счет работодателя рассматриваются соискателями в несколько раз активнее. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости. Главное.
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. Президент подписал указ о назначении в РИО главы республики Федора Щукина. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Швеция запустила первый из 10 военных спутников для наблюдения за Россией. Старт осуществлен накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск первого военного разведывательного спутника означает, что Стокгольм теперь может самостоятельно обнаруживать и анализировать угрозы в глобальном масштабе. Сейчас шведская армия получает спутниковые снимки от союзников. На Филиппинах эвакуировали свыше 300 семей из-за активности вулкана Майон. Она вызвала сильный пеплопад. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, причиной стал сход пирокластических потоков, лавины раскаленных камней, газа и пепла. Пеплопад затронул десятки населенных пунктов провинции Албай, ухудшив видимость на дорогах и вызвав перебои в движении.
0: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Как птицы заливаются. Трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком, нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
13: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
12: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
13: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
12: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122 730 300 36 55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
13: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
12: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
13: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
12: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов, артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
13: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
12: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Продекс» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
13: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о взяточничестве.
15: Коррупция, конечно, страшное зло. Мы знаем, что она непобедима, как и мафия. Но сегодня действительно масштаб коррупции резко сократился. Ее стало кратно меньше. Кратно меньше. И я уверен, что это коррелирует с оценками. Вот посмотрите, кого задерживают? Задерживают вице-губернатора, губернаторов, генералов. Это элита. Мы их в глаза не видим. Видим только по телевизору или в интернете про них читаем. С ними там 99% населения вообще никак не взаимодействует. А с кем взаимодействует население? С врачами. Раньше, да, много отдавали денег врачам. А сегодня мы им даем деньги, но совершенно легально. Потому что медицина у нас уже не бесплатная, а платная, бесплатная. То есть произошла, так сказать, монетизация, да, произошло обеление, огромная сфера, которая касается каждого. За поступление в ВУЗ давали взятки? Давали. Не обязательно деньгами, борзыми щенками, барашками. А сегодня есть ЕГЭ, ГАИ. На каждом углу раньше брали взятки. А сегодня вы много видите эти камеры везде.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О шпионаже.
8: Швеция запустила первый из 10 военных спутников для наблюдения за Россией. Старт осуществлен накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск первого военного разведывательного спутника означает, что Стокгольм теперь может самостоятельно обнаруживать и анализировать угрозы в глобальном масштабе. Сейчас шведская армия получает спутниковые снимки от союзников.
10: О Ближнем Востоке.
8: В Тегеране заявили, что обсуждают с Оманом режим прохода судов через Ормузский пролив, сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, во время визита главы ведомства Аббаса Аракчи в Оман переговоры были сосредоточены на составлении вариантов протоколов и специальных механизмов для безопасного судоходства в регионе. Контакты по этому вопросу продолжатся в ближайшие дни, отметил Багаи.
10: О важном.
8: В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили в ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества и десятки тысяч патронов.
10: Об инициативах.
8: Первоклассников предложили обучать на свежем воздухе. Проводить уроки для школьников младших классов можно при хорошей погоде в мае и сентябре, чередуя их с занятиями в помещении, считают в общественной палате. Речь прежде всего идет о занятиях по природоведению и другим предметам, где важно наблюдение за окружающей средой. Такой формат поможет сделать учебный процесс более интересным и позволит детям легче переключаться между разными видами деятельности.
10: Обо всем.
8: На Филиппинах эвакуировали более 300 семей из-за активности вулкана Майон. Она вызвала сильный пеплопад. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, причиной стал сход пирокластических потоков – лавины раскаленных камней, газа и пепла. Пеплопад затронул десятки населенных пунктов в провинции Албай, ухудшив видимость на дорогах и вызвав перебои в движении. Сообщается о повреждении сельскохозяйственных угодий и гибели животных. Информация о пострадавших среди людей нет.
10: О валютах.
8: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
10: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». В чатах пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов, так что, пожалуйста, поактивнее. Ну и сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, а не только во время прямого эфира, podcast.ru, он называется. Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
10: Что будет?
16: Итак, война США и Ирана закончена, во всяком случае, пока что. Белый дом уведомил Конгресс США о том, что закончил войну с Ираном. Президент США в письме заявил, что 7 апреля действует перемирие, а потому война завершена. При этом Трамп указал, что от Ирана продолжает исходить угроза. Послание отправлено, когда военная операция достигла 60-дневной отметки. 60 дней прошли, 2 месяца прошли. Все на стоп пока поставили, хотя я много видел разных заявлений в том же Израиле, что совсем скоро война продолжится, но не без помощи США. Как же это Израиль без помощи США будет сам в одиночку воевать с Ираном? Что-то сложно себе в этом представить. И много, кстати, звучало, что они, в смысле американцы, вот в Израиле так и говорят, так считают, потому что так оно и есть, будут делать все, что они скажут. Вот вам и про еврейское лобби. Мы обсуждали как раз национальный вопрос, и там прозвучало, попробуйте так пошутить про евреев. Да? Коль уж звучала шутка для тех, кто пропустил, в КВНе прозвучало на Первом канале, да, в записи не удалили эту шутку. Какие минусы есть в Москве, русских много, вот попробуйте так пошутить в Израиле про евреев, соответственно. Ну или где-нибудь в другом месте. Хотя, на самом деле, вот, возможно, в США эта шутка и не сработает про американцев-то. Кто такие американцы? Да фиг его знает, кто это. Но вернемся к тому, что там между Ираном и Соединенными Штатами Америки, я так понимаю, что США плавно выходит из конфликта и более его, ну, по крайней мере, в просматриваемой перспективе поддерживать не будут. Так что Израилю придется самостоятельно разбираться с Ираном. И тут, мне кажется, как раз мы пришли к той точке, когда у этого самого Израиля начнутся настоящие проблемы, потому что в Иране-то как раз настроены решительно. Я это как из разговоров с разными востоковедами подчерпнул, что в ближайшее время, ну, может быть, не сразу, не месяц, два, не три, надо ждать какой-то жесткий ответ. Если Израиль думал, что ситуация для них, ну, как бы окончена, а там США, может, и передумают, им удастся их уговорить, то Иран не дремлет, Иран думает, как отомстить. Далее, ну, к нашим делам, есть заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он, среди прочего, заявил, что мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет. Мне кажется, это какой-то намек. Я уже слышал от компетентных людей, скажем так, что действительно 9 мая Владимир Путин сделает какое-то программное заявление. Посмотрим, подождем. Это не официальная информация, это все просто слухи. Возможно, бабушка надвое сказала, но есть предпосылки и подозрения, что да, Владимир Путин сделает какое-то серьезное заявление насчет того, что происходит. Вот, например, ночью беспилотник врезался в дом на Мосфильмовской улице. Мосфильмовская улица – это недалеко от центра, от слова «Мосфильм», недалеко от центра Москвы, как вы понимаете. И, ну, все начинают раздувать. Вот беспилотники начали пролетать и врезаться в дома в Москве. Друзья, дорогие, я напоминаю, что год три еще назад беспилотники врезались в дома в Москве, причем также недалеко от центра. Это было и на Ленинском проспекте, и на улице Профсоюзной, что тоже недалеко от центра. Вот точно так же недалеко, особенно если речь идет про Ленинский проспект, как и дом на Мосфильмовской улице, в который врезался беспилотник или обломки. Пока непонятно. Ну, понятное дело, что будут говорить про обломки. Ладно, обломки так обломки, осколки. Неважно совершенно. Так или иначе, есть повреждения в доме на Мосфильмовской улице, что недалеко от центра Москвы. Но еще раз, чтобы, ну, немножко успокоить ваше возмущение, беспилотники пролетали уже давно и наносили какие-то повреждения. Но вопрос, как нам вернуть мирное небо, он становится все более актуальным, и сегодня постараемся на него ответить. Как нам действительно, как России вернуть мирное небо? Будем разбираться с этим. Среди прочего, Песков заявил, что Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой. Как будто была какая-то пауза, перерыв, как будто этого не было вообще. Мы уже к этому давно привыкли, это для нас не новость, но мы, оказывается, возвращаемся к жесткой конфронтации. Что же сказал Песков? Цитата. «Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство. Европейцы делают различные движения конфронтационного характера. Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь. Я, честно говоря, не помню, чтобы было иначе уже, как будто бы иначе и не было уже давно, во всяком случае, с самого начала специальной военной операции. Ну да ладно. Еще Песков объяснил, и вот это действительно интересно, призыв Путина не зацикливаться на запретах. Цитата такая. «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают, не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент». То есть Пескову кажется, он не уверен, он не знает, что имел в виду президент. Но это печально, если пресс-секретарь президента не знает, что имел в виду президент, когда говорил о том, что не стоит зацикливаться на запретах. И вот Песков не знает, как это объяснить аудитории. И он еще раз говорит о том, что не все инициативы граждан воспринимают как целесообразные. И не может... потому что... их должным образом не объясняют. И он не может объяснить, что имел в виду Владимир Путин. Ну, вы поняли, да? Вот как-то так. Вот как-то так. К слову о запретах. Ростех предложил россиянам заменить интернет на радиоприемник «Север». Ни в коем случае не реклама. Не присоединяемся к этому ситуативному маркетингу. В описании к ролику, который вот тоже прогулялся по лучшим телеграм-домам, многие успели его обсудить. Значит, в описании к ролику подчеркивает. Ситуация непростая, но не критичная. У нашего холдинга есть решение, которое позволит слушать музыку и узнавать последние новости без подключения к глобальной сети. Устройство продается за 20 200 рублей. Далее продолжать не буду, к другим новостям. И мы вот недавно обсуждали, что как будто бы прекратили задерживать суда российского так называемого теневого флота. Можно говорить именно так называемого, потому что такой формулировки нет, теневой флот, но она активно используется все равно для того, чтобы понятно было в информационной среде. Итак, судно, которое задержала береговая охрана Швеции, это подсанкционный танкер в Балтийском море, он находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. Шведские власти подозревают его в уклонении от санкций использованием поддельной регистрации флага. Хотя танкер ходит под флагом Сирии. Министр гражданской обороны Швеции отметил, что...

0: и под носом у них прошли. В данном случае, видимо, охрана была не нужна, поэтому задержали судно, которое шло разгруженным. Ну, пусть это их дело. Украина могла быть причастна к снабжению оружием повстанцев в Мали, в основном автоматами, пулеметами. Многие пишут об этом, наш африканский корпус об этом сообщает, Министерство обороны России, я имею в виду. Об этом говорят серийные номера на оружие. Также боевики были снабжены FPV-дронами, управлять которыми могли спецы ВСУ. Вот это из того, что было не так давно. Откуда, правда, вот интересно, да, не так много специалистов в самой Украине. И есть, оказывается, ресурс для того, чтобы отправлять в другие точки планеты. То есть вот надо понять, насколько много профессиональных операторов на самой Украине, если там проблема с моб-ресурсом, но при этом мы видим огромное количество беспилотников, в том числе на территории России, да и на линии боевого соприкосновения. То есть откуда такое количество специалистов? FPV-дроны и разные другие дроны им закидывает Европа. Тут-то все понятно. Но дроном еще управлять надо, это тоже наука. А оказывается, есть возможность спецов отправлять вот в другие точки планеты, в том числе в Африку. В этот момент тоже интересно разобрать со специалистами. Далее, из Европы выводится огромный 5-тысячный военный контингент США, в частности, из Германии, распоряжение Пентагона. В течение года, ну, полугода-года, 6-12 месяцев это произойдет. Трамп заявил, что выведут из ФРГ гораздо больше, чем 5000 военных. Это очень интересно. В общей сложности там в Германии размещены более 36 тысяч американских военных. Вывод войск США из ФРГ станет ударом для экономики немецких городов. Об этом заявляют тамошние политики. Есть вот информация о том, что Трамп это сделал, ну, потому что ни Германия, ни Великобритания, ни Франция не поддержали как раз его во время той самой войны с Ираном, о которой было сказано в начале, которая ныне закончена. И еще США передумали размещать ракеты «Томагавк» в Германии. Белый дом планирует отменить это ранее согласованное решение об отправке ФРГ средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Ну, для нас это хорошая новость, на самом деле. Помните, сколько шум было, когда проходили новости о том, что «Томагавки» могут США передать Украине? Слава богу, не передали. Об этом и многом другом. После перерыва не переключайтесь. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Новости, рекламы и анонсы пройдут быстро.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Коррозия. Ее нельзя остановить. Но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 20-90-200.
3: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
4: Владивосток растет, и мы растем вместе с ним. Типография Таудеми – это полный спектр полиграфии для вашего бизнеса. От проектной документации и знаков безопасности до стильной упаковки и меню. Мы печатаем качественно, надежно и вовремя. Таудеми – мы часть вашего дела. 234-08-26.
5: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
6: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
1: Что будет?

0: «Честный взгляд» на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Сергей Тавкач к нам присоединяется, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, приветствую. Коротко, перед тем, как перейдем к основной теме, скажи, пожалуйста, действительно, откуда такое количество спецов по БПЛА у Украины, раз они могут их отправлять, в том числе в Мали и в другие точки планеты, ну, как инструкторов, самим же нужны, по идее, или их там действительно настолько много, что есть такая возможность разбрасываться кадрами?
2: Украина дроновые войска создала в 23-м году в начале, как отдельный род войск. Соответственно, это результат обычного систематического развития этого рода войск и людей внутри него. Мы создали дрон-войска на 2 года позже, и, ну, как бы не так немножечко, как они.
1: Что значит не так немножечко и попроще? Поясни сразу, пожалуйста, непонятно.
2: Ну, украинцы изначально взяли за основу венчурный формат американский, то есть стартаповский. То есть дрон-войска стали не просто родом войск, а прежде всего точкой притяжения разработчиков и, ну, интеллектуальной части, так сказать, ну, Украины и разработчиков. А у нас же, наоборот, ну, все войска обычно стараются дистанцироваться максимально от гражданских разработчиков и максимально тормозить внедрение новых идей. Вот, потому что любая новая идея — это ответственность, а брать ответственность никто не любит.
1: Хорошо, ну это понятно. Тут прозвучало от одного военного эксперта, вообще, ну, многие военные эксперты об этом говорили. Зеленский дал приказ в этом году произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Если минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Они сейчас 90 миллиардов евро получили, украинцы. Почему нет, собственно говоря? Вполне это может все случиться. А что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, возят раненых, минируют поле боя. Не с такой эффективностью. Их можно использовать в качестве боевых машин. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, 3-я штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить дронами. Подчеркивается, что при помощи внедрения нейросетей Киев пытается компенсировать нехватку личного состава. И тут стоит вопрос, не является ли это переходом к новому, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как воздушные дроны раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам очередным таким этапом? Смотрим, чем ответит Россия. Но пока тут все, скажем так, не так оптимистично, коротко. Военный эксперт Ширяев об этом заявил. Но это многие уже говорили, Валерий Ширяев, об этом многие уже говорили. Вот давай твое мнение послушаем как специалиста. Речь про наземные дроны.
2: Наземные дроны Украина применяет уже очень давно. И если посмотреть отчеты центра Рубикон, то там где-то половина уничтожений уже, наверное, полгода как идет на НРТК, то есть наземные роботизированные транспортные комплексы. Это общее название этих наземных дронов. А здесь есть, ну, я немножко адвокатом выступлю нашей стороны. Есть объективная
1: причина, почему
2: у нас эта история развивается медленнее, потому что Starlink для летающих дронов еще можно обойтись без Старлинка, но наземные дроны, к сожалению, в силу того, что они движутся по земле, это радиотень, кроме как Старлинк, управлять ими чем-либо довольно-таки сложно. Так как Старлинка у нас нету, то у нас этот род дронов будет тормозиться, ну, априори. Ну и плюс, да, мы отметим, конечно, что пусть и нелегитимный, но президент Украины говорит конкретно, что мы будем развивать дроны и вот в этом направлении уже не первый раз, у нас на таком уровне, к сожалению, таких заявлений не следует. Отсюда можно сделать вывод, что тоже эта тематика у нас как-то не в приоритете. Вот. Но есть еще одна хорошая новость. Это то, что в борьбе танка и вертолета всегда побеждает вертолет. Поэтому против НРТК мы можем противопоставить продолжение развития бомбардировочной малой авиации, то есть тяжелых дронов, которых, к сожалению, у нас до сих пор нету массово в армии, но я надеюсь, когда-нибудь они появятся, и в том числе и FPV-дронов, то есть пытались уничтожать эти НРТК с воздуха, возможно, и, в общем-то, так и делается сейчас. Что, собственно, Рубикон и доказывает.
1: 50 тысяч дронов, ну, звучит угрожающе, на самом деле. А я вот задумался, 50 тысяч дронов, это, собственно, 50 тысяч человек, которые этими дронами будут как-то грамотно управлять. И вот в это, кстати говоря, что-то не особенно верится. Ну, где взять
2: такое количество? Хочу ее управлять.
1: Ну, слушай, все-таки...
2: Она же наземная, это еще...
1: Ну, не по асфальту же она ехать будет, правильно ведь? Вот этот наземный дрон, не по асфальту, правда ведь? Местность разная, это надо управлять, выполнять задачи. Еще какие-то, нет?
2: Два дня обучения от старшего товарища, и, пожалуйста, там все как в видеоигре. То есть руль, педали, сидишь, рулишь. Но на самом деле НРТК для нас опасны немножечко другим даже. Вот то, что я, к сожалению, не вижу в публикациях, это то, что НРТК чаще всего выступают платформами для запуска FPV-дронов. И сюда же и катера беспилотные, и сюда же, кстати, и бабы-яги. И позволяют приближать эти дроны очень прилично к нашим позициям. То есть то, что сейчас FPV-дроны появились в Мелитополе, это говорит о том, что заезжают они туда на НРТК. НРТК подвозят их 10-15 километров, выпускают, и вот, пожалуйста, у нас НРТК выступает в роли ретранслятора со Старлинком, оператор сидит далеко, а дрон летит по радиосигналу от НРТК до цели. И украинцы постепенно пытаются, пока еще только пытаются, перерезать трассу Новороссия, которая идет в Крым. И явно у них план на лето вот этим заниматься, то есть кошмарить эту трассу.
1: Угу. Что можем этому противопоставить? Вот план врага нам известен. Что делать будем?
2: Ну, вертолеты, строить вертолеты. То есть так как Starlink нам не светит, по всей видимости, и здесь, как я уже сказал, чисто есть техническое ограничение. Ну, кроме того, что эта тематика у нас вообще не поднимается, есть еще и техническое ограничение, которое не позволяет нам эти НРТК массово использовать. Соответственно, надо уничтожать эти НРТК у врага. Соответственно, это постоянная разведка в воздухе с тепловизором, потому что они достаточно теплые НРТКшки, у них греются двигатели, греются аккумуляторы, их хорошо видно на фоне Земли даже летом. Соответственно, это дроны с тепловизорами, которые выявляют НРТКшки и вылетающие на перехват, на уничтожение FPV-хи, ну и другие виды дронов. Только так.
1: Дело в том, что если мы говорим про вертолеты, скорее всего, ну про какой вертолет? К-52, дорогая штука, плюс пилот, плюс оператор.
2: Не-не-не. Это фраза, которая из 70-х идет, что в войне танка и вертолета побеждает вертолет.
1: Ну, ты говоришь, будем заниматься производством вертолетов.
2: Ну, дронов имеется в виду, дроны. То есть летающих дронов.
1: Все понятно. Да. Потому что несколько вертолетов у нас были повреждены как раз именно беспилотниками, опять-таки, да? Поэтому, мне кажется, может быть, и эпоха вертолетов тоже уходит.
2: Да, вертолеты эти летали на ударах кабрирования неуправляемыми ракетами, что, кстати, тоже давно можно заменить ударами с тяжелых дронов. Но так как тяжелых дронов летающих у нас нету, соответственно, приходится гонять вертолеты. Вот, надеюсь, что теперь-то хоть... задумаются более крепко, потому что терять вертолеты и трех членов экипажа просто ни на что фактически, ну, не очень хорошо.
1: Ну, соответственно, все-таки ответ-то не прозвучал, кроме того, что будем, да, развивать беспилотники, строить, чтобы было чем отвечать. А прямо сейчас мы способны на такой же масштаб 50 тысяч, вот названа цифра даже, 50 тысяч.
2: Ну, произвести. Ну, как правильно в той статье было указано, занимаются этим волонтеры в основном. Централизованных поставок НРТК я про таких не слышал. Они сейчас, те, что делаются наши, управляются по радио. Радио ограничивает дальность управления этой НРТКшкой либо радиогоризонтом, либо работой воздушного ретранслятора. Но воздушный ретранслятор, в отличие от НРТКшки, не может вечно находиться в движении, то есть он летает достаточно ограниченное время, НРТК там может и постоять, подождать, а дрон так не может летающий. Соответственно, нам приходится гонять ретрик, менять эти ретрики для того, чтобы управлять этой платформой. Они используются для эвакуации, для подвоза, но очень ограничены с нашей стороны. Как я сказал, нужен Starlink. Когда был Starlink у нас, У нас НРТК волонтерские развивались достаточно активно. С отключением Starlink эта тематика начала загибаться по объективным причинам. Вот. Поэтому, ну, путь у нас один, только уничтожать то, что наделают украинцы, и как-то их таким образом пытаться выровнять с нами.
1: Ты имеешь в виду за счет СИНТ выявлять как раз склады или базы по производству и наносить по ним удары?
2: Производство сейчас практически все Украины вынесены в Европу. Крупные, к сожалению, в Украине осуществляется только крупноузловая внутри Украины. Крупноузловая сборка. Выявлять мы такие базы выявляем, мы по ним постоянно наносим удары, герани работают, и я точно знаю, вот недавно убили цех по ремонту двигателей герани, потому что украинцы собирали моторы, ремонтировали эти двигатели и использовали повторно. Так что работа ведется, и слава нашим ВКС и дронным войскам.
1: Спасибо. Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Впереди большой перерыв. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Не переключайтесь. Скоро продолжим эфир.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В дальневосточной столице 19:30. В эфире новости. У микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В период майских праздников на дорогах Приморского края пройдут усиленные рейды госавтоинспекции. Традиционно в длинные выходные возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, что требует дополнительного контроля, сообщила пресс-служба полиции Приморья. Хотелось бы обратиться к приморцам, чтобы не злоупотребляли спиртными напитками и особенно не садились за руль в таком состоянии. Такие ДТП имеют тяжкие последствия. Водитель, который садится за руль в таком виде, потенциальный преступник, отметил начальник управления госавтоинспекции Приморья Сергей Сбродов. Выявлению водителей в состоянии опьянения будет уделено особое внимание. Во Владивостоке планируют русифицировать все вывески КВФ-2026. Власти выдали 220 предостережений собственникам бизнеса и рекламодателям о недопустимости нарушения требований о русификации. В городе согласовано более 3300 вывесок. При этом практически половина из них оформлена с использованием иностранных языков. За апрель этого года в Приморском крае появилось более 1000 вакансий, предлагающих зарплату от 200 тысяч рублей при медиальной зарплате 88 тысяч. На первом месте оказались электромонтажники. В 13% всех вакансий указана зарплата от 200 тысяч рублей. Также в список вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами и водители. Приморские ученые объявили о прорыве в лечении герпеса. Открытие сделали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН. Они создали инновационную систему доставки противовирусного препарата ацикловира на основе красных водорослей. Разработка не только усиливает действие лекарства, но и позволяет снизить дозировку, что критически важно при растущей устойчивости вируса герпеса, сообщают исследователи. Вместе эти два компонента атакуют герпес на разных этапах инфекции. Диетологи назвали допустимую порцию шашлыка. По словам специалистов, в день рекомендуется употреблять не более 250 граммов готового мяса для женщин и не более 400 для мужчин. Напомню, ранее стало известно, во сколько во Владивостоке обойдется стандартный набор для шашлыка. Горожане заплатят в среднем 2500 рублей за мясо, колбаски, гриль, овощи, соусы, одноразовую посуду, воду и уголь. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему к нам присоединяется Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Александр Константинович, здрасте. Какие интересные новости из Европы, смотрите. Контрастные. Французские зумеры, в смысле молодежь, активно стремятся записаться в армию, чтобы защитить страну от России. Это даже привело к нехватке мест в вооруженных силах. Об этом сообщают французские СМИ. Якобы, не знаю, как там на самом деле, военкоматы в стране переполнены добровольцами, желающими служить. А что касается Германии, прям противоположная ситуация. Там молодежь не хочет служить и массово отказывается от службы в армии. Что происходит? Они собираются или не собираются воевать с нами?
7: Происходит то, что мир перевернулся. Французы обвиняют немцев в чванстве, а немцы отказываются воевать. Соответственно, ну, на самом деле, достаточно надо критично воспринимать сведения о том, что там к французским военкоматам выстраиваются очереди из желающих пойти в новую дивизию Шарлемань, либо в новую гранд-армию Наполеона. Я думаю, это обусловлено, прежде всего, экономическими трудностями, с которыми сталкиваются многие французские домохозяйства, где происходит снижение реального уровня жизни, а вооруженные силы предоставляют, ну, скажем так, стабильную зарплату, плюс еще и вкусно кормят.
1: Там их, да, там хотя бы кормят. Вот, ключевое, наверное. Да. Еще посмотреть бы, кстати, на этих зумеров, а то, может, там не совсем французы, как бы. Да.
7: Речь идет ли об иностранном легионе, либо о регулярных вооруженных силах, непонятно.
1: Нет, я имею в виду цвет кожи сейчас, я вот о чем. Какие французы?
7: Я вижу, что иностранцы в основном служат во французском легионе, и там можно встретить действительно буквально, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Дело в том, что в Германии ситуация несколько иная, хотя власти прилагают огромные усилия для привлечения, значит, Бундесвер. Но пока что это плохо получается, потому что многие десятилетия ФРГ и потом Объединенная Германия была страной, ну, можно сказать, торжествующего пацифизма. Насаждался нарратив, что война — это плохо, что, значит, даже детей нельзя там баловать игрушками там, солдатиков, там, пистолетиков и прочее. Во Франции было по-другому. Память о победе там, в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, она как бы красной нитью проходила через учебники истории, и определенная героическая составляющая французской истории, она не замалчивалась и ее не стыдились. Соответственно, в Германии процесс был намного более запущен в этом отношении, и поэтому тот резкий поворот при, значит, Мерце и до этого при Шольце, начиная с 1922 года, когда стали появляться рекламные плакаты Бундесвера на улицах, что было немыслимо еще лет 10 назад, когда начали снимать сериалы в Германии, пропагандирующие службу в Бундесвере, это тоже было совершенно невозможно себе представить. Это еще не нашло благодатной почвы. Хотя население тоже беднеет, а зарплаты в Бундесвере, они сейчас повышаются. Если раньше зарплата, ну, простого военнослужащего была, ну, не особо конкурентоспособна с гражданским сектором, то сейчас постепенно эта ситуация меняется. И военная служба становится финансово привлекательной, несмотря на все экономические сложности, с которыми столкнулась немецкая экономика. И, собственно говоря, для развертывания Бундесвера, для превращения его, как говорит Борис Писториус, в крупнейшую сухопутную армию Европы, берутся уже заемные средства из внешних источников, из частных инвестиционных фондов, отдавать которые придется уже следующим поколениям, вот тем самым зуберам, на которых направлена эта агрессивная реклама.
1: А как вы думаете, немцам-то удастся реализовать вот эту историю с самой крупной армией в Европе? Да, министр обороны Германии Борис Писториус действительно накануне об этом говорил, что из этого выйдет. Правда, там, по-моему, к 1936 году. Но, тем не менее, время есть, тем не менее, вопрос.
7: И да, и нет. С одной стороны, в пользу данного тезиса говорит агрессивный настрой немецкого правительства. Действительно, большой комплекс мер применяется и в плане просветительской, так называемой, работы, точнее, промывки мозгов. По школам ходят офицеры Бундесвера и агитируют служить. А с другой стороны, против Германии работает демократия. Если в 30-е годы 20 века рождаемость была совсем иная, общество было достаточно гомогенным, соответственно, то сейчас большое количество иностранцев, людей с миграционным фоном. Да, в Бундесвере давно уже можно было встретить и выходцев из Африки, там выходцев из Турции, которые уже родились и получили немецкое гражданство. Но захотят ли представители там турецкой, албанской, курдской диаспоры идти, условно говоря, в какую-нибудь там дивизию Марии Терезии, либо принц Евгений, это, конечно, большой-большой вопрос. Так назывались дивизии, запрещенные Нюрнбергским процессом организации войска СС. Соответственно, здесь все будет зависеть от реального падения уровня жизни населения, потому что с 20 по 25 год средние доходы от домохозяйства в Германии снизились примерно на 20%. Это много. Для Германии это реально много, потому что сверхбогатых людей там не так уж и много. Там все держалось, все благополучие социального государства в Германии держалось на среднем классе. И сейчас идет именно размывание среднего класса не только ради Дранганов-Остен, не только. Это в целом комплексный процесс, носящий мировой характер, идет смена политического уклада, экономического и технологического. Та самая индустрия 4.0, о которой говорил еще Клаус Шваб на экономическом форуме в Давосе, она сейчас реализуется в виде там искусственного интеллекта, цифровизации и прочего. Соответственно, здесь все взаимосвязано, и нельзя отрывать, например, политику от экономических сдвигов. Все это приведет к тому, что появится большое количество людей, так называемого прекариата, людей, у которых будет минимальные средства к существованию. И вот именно эта прослойка людей, видимо, на нее и делается ставка для привлечения именно финансовыми средствами такого мягкого принуждения под ружье.
1: 5000 американских военных будут выведены из ФРГ, плюс США передумали размещать томагавки в Германии, плюс канцлер Германии при этом говорит, что Соединенные Штаты играют центральную роль в альянсе. Я вот думаю, может быть, Европа действительно будет создавать, ну, некое свое НАТО без американцев в перспективе. По крайней мере, новости об этом проходили. Вероятно это или нет?
7: Удаленной перспективы исключать нельзя, потому что сама логика развития Евросоюза предполагает, и Лиссабонский договор, который был принят еще в 2007 году, содержит положение об европейской армии, о министре обороны ЕС. Сейчас пока что это связано, должность связана с дипломатией, пресловутая Кая Каллас. Соответственно, вспоминаем вот эту трясущуюся балтийскую, как говорится, мадамочку. Соответственно, Соединенные Штаты, у них своя политика. Трамп еще окончательно не определился, к какому лагерю ему примкнуть. Либо лагерь глобалистов, либо лагерь изоляционистов. Но в любом случае, во-первых, не надо драматизировать ситуацию с выводом там 5000 военнослужащих. Это полноценная бригада. В Германии, в частности, именно из Германии собираются выводить эти войска, есть американские войска на постоянной основе. Это авиабазы «Рамштайн», «Дюхель», где хранятся атомное оружие американское. Это полигон в Баварии, «Графенверт». Это крупнейший госпиталь американский, как раз под «Рамштайном», где лечатся сейчас, например, раненые американцы, которые были ранены в ходе войны с Ираном. Соответственно, вывести могут те войска, которые находятся на ротационной основе, то есть не на постоянной. А куда их перебросить, это уже хороший вопрос. Либо на Ближний Восток, либо сами Штаты на случай массовых беспорядков в ходе осенних выборов. Это своего рода не наказание Европы, о котором говорят некоторые СМИ. Это скорее оптимизация. Оптимизация сил и средств в определенных участках. Потому что Трамп и его военное руководство прекрасно понимают. Американская армия — это не та, которая была там в разгар холодной войны или даже в начале 90-х годов. Напомню, в 91-м году для операции «Боль в пустыне» почти год стягивали войска, и коалиция была более чем 20 государств. Поэтому даже 5000 штыков сейчас для американской армии — это, скажем так, серьезная прибавка, если говорить о возможном повторении попыток агрессии против Ирана, что весьма-весьма вероятно. Поэтому ситуация выглядит следующим образом. Американцы полностью из Европы уходить пока что не собираются. Будет ли действительно такой европейский оборонительный альянс? Но пока он выглядит так своего рода мозаично. Вот Великобритания формирует морскую коалицию северных держав для блокировки, соответственно, России со стороны Северного моря, Баренцева, то есть выхода из Северного морского пути, плюс Балтик. Соответственно, на Средиземном море формируется также морская коалиция Италия, Испания, Греция, плюс Великобритания, опять же, за счет Мальты и Гибралтара. Соответственно, на восточном европейском фланге тут, соответственно, Польша, Прибалтика играют ключевую роль. Возможно, все это будет интегрировано в какую-то единую европейскую структуру, потому что воинственная риторика не убавляется, а экономика, она... в европейских государствах реально переходит на военные рельсы. Достаточно посмотреть на количество предприятий в Германии, которые состоят в ассоциации производителей военной техники. И за последние несколько лет их количество увеличилось почти втрое. Это тревожный сигнал, который говорит о структурном изменении в немецкой экономике, именно в производственной сфере.
1: То есть в перспективе война с Россией — вопрос решенный, я правильно понимаю?
7: Политически, да. Насколько потянут экономически и в демографическом плане — другой вопрос. Но если не произойдет радикальной смены политических режимов, именно недружественных режимов в отношении России, то такой вариант я бы рассматривал совершенно серьезным образом.
1: Спасибо большое. Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Плавно движемся к очередному перерыву. Совсем скоро он наступит. Одну мысль скажу, которую, в принципе, периодически повторяю, и, наверное, не устану это делать. Если мы хотим окончания, какого-то мирного договора, в том числе в ближайшее время, я не знаю, хотим ли, кстати говоря, но вот тем не менее, нужно разговаривать с Европой в том числе. Сейчас разговаривать с Соединенными Штатами Америки, на мой скромный взгляд, абсолютно бессмысленно. А с Европой невозможно, потому что они не хотят. Но, может быть, когда пазл сложится, когда все стороны захотят, наконец, поговорить и не воевать, то, может быть, мир наступит. Может быть, перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Кот о шантаже Украины трубопроводом «Дружба».
9: Все прекрасно понимают, что Украина перекрыла этот вентиль с целью шантажа. Это как раз тот пример, когда бешеная собака начинает кусать руку выкормившего ее хозяина. Но мы все прекрасно понимаем, что прежде всего повлияло на решение Европы, может быть, договариваться с Зеленским. Конечно, это парадокс. Просроченный президент, с которым договариваются, который зависит полностью от Европы, причем во всем абсолютно. Но, конечно же, повлияла прежде всего ситуация на Ближнем Востоке, когда с энергоресурсами возникли серьезные проблемы. И здесь дело уже даже не в стоимости этих ресурсов, а вообще в их наличии. Но европейцы убирают вменяемого, сделали все возможное, чтобы убрать в Венгрии вменяемого политика Орбана и привести туда договороспособного, явно имеющего отношение с глобалистами, Мадяра. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Сейчас в этой конкретной ситуации мы можем констатировать, что Европа продолжает консервироваться в своем состоянии безумия и русофобии. Они не перестают готовиться к войне с нами. Они стараются для этого использовать все возможные средства.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
11: Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет телеграм-канал. Здравствуйте, Сергей Борисович.
12: Иван, приветствую вас и нашу с вами аудиторию.
1: Вы так хорошо написали у себя в телеграм-канале. Тотальная дроново-ракетная война, в которую Киев и его союзники втягивают Россию, требует стратегического государственного ответа. Стране нужно вернуть мирное небо. Ну, пожалуйста, вам слово. Мне особенно понравился вот этот тезис стратегического государственного. О, хорошо сказали.
12: Ну, именно так, я готов этот свой главный тезис повторить. Тема идет тяжело, прямо скажем, тема идет тяжело. Не готовы ее публиковать, не готовы обсуждать. В общем, есть некий такой психологический какой-то барьер, страх к серьезному обсуждению этой темы.
1: Мы не боимся, Сергей Борисович. Мы
12: да, с вами да, не боимся. Я, собственно, на этом основан наш с вами альянс в эфире. Мы во многом расходимся в оценках, но вот в этом обстоятельстве мы точно сходимся. Надо не бояться обсуждать важные для страны темы. И, кстати, сегодня должна выйти в независимой газете. У меня более пространная версия этого текста. Советую всем смотреть. Так вот, что происходит и что будет, как звучит тезис вашей передачи. Война из-за Украины, война России и коллективного Запада из-за контроля над Украиной, из-за того, в чьей сфере влияния будет эта страна находиться, вступает в качественно новый этап. Из чего этот качественно новый этап состоит? Во-первых, сформировался некий технологический тупик на линии фронта. Киллзона по 50 километров в обе стороны, то есть 100 километров, на которой убивается все, любая техника и любые значительные скопления людей, ну, фактически стабилизируют линию фронта. Проникают в эту 100-километровую убойную зону единицы людей и что-то потихонечку отгрызают. И фронт в основном стабилизированный, очень-очень медленно куда-то движется. Значит, это одно обстоятельство. То есть некий технологический, ну, не абсолютный тупик, но относительный, он сформирован. А военные действия переносятся в дальнобойную сферу. В дальнобойную сферу. Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападают за ночь десятки дронов. Значит, Россия доказала, что с этим в состоянии справляться. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Это значит, что десяток может прорваться и нанести значительный ущерб. Когда появятся тысячи, а это уже близко, представьте себе, в одной местности, в каком-нибудь там Туапсе и окрестностях появится 1000 дронов за ночь, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим справиться просто кинетическими средствами, да, когда ты какой-то снаряд выпуливаешь в сторону дрона вот такой кинетикой, болванками стреляешь, взрывающимися, с этим не справиться. Тут нужны какие-то иные технологические решения. Надеюсь, что они есть, пока их не видно. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными, они нападают волнами, причем между дронами в волне и между несколькими волнами нападающими на один и тот же объект идет сетевая координация с помощью спутниковой связи, и это увеличивает ущерб. значительно увеличивает. А кроме того, добавилась серийность, вот о чем я пишу. То есть по одному и тому же объекту сериями с интервалом в несколько дней идут нападения. Мы видели это на примере Туапсе. И смысл этого серийного нападения состоит в том, чтобы какой-то особо ценный объект гарантированно уничтожить. Ну, по крайней мере, вывести из строя на годы. Вот эти новые обстоятельства уже существуют, мы их видим, и они требуют ответа, а ведь не за горами еще следующие этапы. Добавление, как я сказал, крылатых ракет, которые там сейчас куются где-то на европейских заводах, а потом еще нам добавят и какую-нибудь платформу управляющую, да, использующую спутниковую связь и управляющую типа Палантира с использованием элементов искусственного интеллекта, которая все это будет вот таким образом координировать. Иными словами, это новое качество военных действий, за которым стоит европейский промышленный и научно-технический потенциал. И это требует не реакции, когда все уже случилось, а опережающего стратегического государственного ответа. Вот, собственно, мой тезис.
1: Ну и что это такое? Государственный, стратегический? Не хватает слова «тотальный» для того, чтобы создать, знаете, более угрожающую, атмосферу нашего разговора.
12: Характер военных действий. Значит, ну, государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит, и прогноза, обоснованного прогноза, да, не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», вот, а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска и в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа, а во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень. То есть нужно что-то, что позволяет с тысячами дронов, прилетевших в одно место за одну ночь, справляться. Не просто стремясь в каждый из этих дронов попасть какой-то железной болванкой. Но одно из очевидных решений – это электромагнитный импульс, мощный электромагнитный импульс. В этой сфере Россия достаточно далеко продвинулась. Даже речь шла о том, что мы этот самый такой тяжеловоз-буксир под названием «Зевс» запустим с мегаваттным ядерным двигателем, и он там будет угрожать всем этим враждебным спутникам. Сама по себе вот эта платформа «Зевс» существует и готова. Проблема была в том, как ее запустить. Она тяжелая, там нужно запускать порядка там 35 тонн. Но вроде бы вот тяжелая ракета «Ангара» испытана, и, наверное, какой-то ответ здесь появится. Да? То есть удастся этот «Зевс» вытащить на околоземную орбиту, и он там будет грозить электромагнитным импульсом всем спутникам, которые нам доставляют неприятности. Но это все-таки какое-то будущее. А вот сейчас, в этот момент, да, нужно находить какие-то иные способы борьбы. И здесь слово и науке, и вот государственным людям, которые ресурсы мобилизуют и правильно их направляют.
1: А государственные, как вы сказали, государственные люди, как вы их назвали? Они молчат.
12: Государственные люди.
1: Да, ну что-то вот тишина на этот счет.
12: Ну и я бы все-таки на месте государственных людей, к коим я сам себя отношу по, так сказать, биографии, по инерции, я бы все-таки вступал в диалог с гражданами. Вовсе не обязательно кидаться на всякую новость и тут же ее комментировать в стиле яркой публицистики. Это бюрократам не к лицу. Но с разумной такой, сосредоточенной, деятельной частью сообщества в информационную эпоху надо все-таки, мне кажется, общаться иначе.
1: Иначе это как?
12: Ну, не игнорировать. Люди там кричат, стучат ногами, требуют каких-то разумных ответов, не какого-то тотального раскрытия всех там технических и политических секретов, но какого-то разумного диалога. А вот их игнорируют. Это неправильно.
1: Ну, вот Песков сказал...
12: Ведь когда игнорируешь... Еще минуточку. А когда игнорируешь, ты открываешь пространство для домыслов.
1: Точно.
12: Самого разного. И провокационных домыслов, и панических каких-то слухов, и всего чего угодно.
1: Да, согласен. А тут смотрите, что появилось. Значит, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: «Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет». Я сразу подумал, что какое-то программное заявление наверняка будет сделано именно на параде, что символично, мы такое любим. Вы как думаете?
12: Ну, парад все-таки это символический, важный символический государственный ритуал. И вроде бы какие-то доктринальных заявлений в сфере внешней политики не принято делать на параде. Ну, в конце концов, может быть, что-то на этот раз будет какое-то отступление от традиции, какая-то новация. Но напомню, что пока не было обращения президента к федеральному собранию. Вот я сам имел прямое отношение к тому, что это попало в нашу Конституцию, обязанность ежегодно президента обращаться к Федеральному собранию с программной деловой речью. Что мы, чего мы достигли за предыдущий год и чего мы планируем на год предстоящий. Вот это надо парламентариям, а через них и всему народу сообщать. И вот такого рода обращение задолжал пока президентский корпус народу. И оно появится, и, может быть, там что-то более такое детальное и пространное, в том числе и вот по поводу этого нового этапа серьезного геополитического конфликта, в котором участвует Россия. Может быть, там мы услышим что-то на эту тему.
1: Но не на параде. Но не на параде.
12: Ну, вот послание к Федеральному собранию более удобная такая площадка. Там можно в детали вдаваться, обоснование какое-то сделать. Все-таки парад – это лаконичная речь. Но парад важен. Парад важен. Я всегда смотрю от первой до последней секунды.
1: Ну, лаконично жахнем, скажут. Вот. Спасибо. Сергей Станкевич, историк-политолог. Независимый аналитик, телеграм-канал «Станкевич объясняет». Большой перерыв впереди, новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Не переключайте, слушайте только радио «Комсомольская правда». Мы скоро вернемся.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
14: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосца, и, конечно, там и эсминцы «Орлеберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденовства Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. о Ближнем Востоке.
16: Иранские военные пообещали жестко пресекать попытки судов игнорировать местные правила прохода через Ормузский пролив. Нарушителей пообещали не только задерживать, но и применять против них оружие. Об этом пишет агентство ТАСНИ. С предупредительным заявлением выступил официальный представитель элитных частей вооруженных сил Ирана, корпуса стражи Исламской революции. Это не первое предупреждение Тегерана в адрес судов в этом регионе. Ранее иранские военные уже заявляли, что нанесут удар по американским силам при любой попытке войти в воды Ормузского пролива. Вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Щукин отметил, что федеральным центром оказывается колоссальная помощь. По его словам, принятые ранее меры позволяют действовать по мере изменения обстановки. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Сергей Меликов покинул пост по собственному желанию. Федор Щукин ранее работал на посту председателя Верховного суда Дагестана. Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, возвращается на работу в Государственный Эрмитаж с этого дня. Об этом сообщил глава музея Михаил Петровский. Как писал сайт КПРУ, 28 апреля Государственный Эрмитаж сообщил, что российский археолог Бутягин в скором времени продолжит свою научную и просветительскую работу. В этот день известный антиковед и археолог с мировым именем, сотрудник музея, был освобожден из польской тюрьмы. В Варшаве он должен был рассказывать об археологических раскопках в районе Помпей. Однако ученый задержали там и хотели экстрадировать на Украину.
15: Обо всем.
16: Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня 10 рублей 96 копеек. В Москве сейчас плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 24, 26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
15: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Алексей Олешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Алексей, вас приветствую. Здравствуйте. Из всех кино для нас важнейшим является кино, и не только для нас. НАТО хочет привлечь киноиндустрию к созданию пропаганды в интересах блока. «Гардиан» пишет об этом. Далее пишут, что Альянс проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США. Нравится это не всем. Некоторые представители индустрии были якобы, как пишет «Гардиан», очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны. Но, тем не менее, я думаю, что оскорбленные пойдут мимо, найдутся неоскорбленные, и главное, чтобы бюджеты выделялись. А, собственно, чем можем ответить мы? Вот из недавнего только фильм «Малыш», кстати говоря, это как хороший пример того, чем можем ответить мы. Но в кино же важна еще и мягкая сила, то есть не просто там фильм про специальную военную операцию, а важны какие-то, ну, какие-то смыслы дополнительные, которые на первый взгляд войны-то и не касаются. Ну, мы просто не очень-то любим, скажем так, демонизировать Европу, Соединенные Штаты Америки. Если мы этим занимаемся, то это как бы, ну, как будто бы не работает. А вот американцы успешно могут демонизировать в своих фильмах русских, и там у них это нормально заходит, что какой-нибудь там человек в шапке-ушанке с медведем на поводке, и это вот, пожалуйста, готовый стереотип, это русские, они так выглядят. Что делать будем, пожалуйста?
17: Ну, тут зависит от целеполагания государства, потому что, на самом деле, никакой новости, так сказать, «Гардиан» не открыла. ЦРУ и Пентагон с Голливудом давно и успешно сотрудничают, и масса хороших, в том числе, фильмов, значит, сделано при этом сотрудничестве. «Арго», в том числе, «Цель номер один», там, и так далее. А у нас это как-то, значит, в принципе работает, но учитывая, что их фильмы смотрит весь мир, а наши не очень, то, в общем, мы, конечно, еще довольно сильно отстаем. В этом смысле советское кино как раз работало замечательно. Ну, у нас сейчас есть какие-то очень хорошие истории, прежде всего сериал «Ландыши», наверное. Значит, но это, так сказать, пока случай единичный, и, в общем, это история не международного проката в том числе. И на самом деле любопытно, когда эта статья вышла, я поковырялся и обнаружил в ней ссылку на такой аналитический доклад центра какой-то европейской культуры, у меня даже где-то центра европейских реформ. И они действительно предполагают предоставление целевого финансирования в сфере искусства и пишут, что история альянса НАТО, в смысле, это история партнерства, связи и защиты, которую сценаристы могут рассказывать через свое творчество. И мне стало любопытно вообще поковыряться, так сказать, в этом докладе с помощью искусственного интеллекта и посмотреть, что он скажет. И он, кстати, довольно интересные вещи говорит. Например, рациональные аргументы не работают. Люди не хотят платить за войну. Страх работает плохо, вызывает сопротивление. Остается идентификация через историю. Человек должен не согласиться, а пережить. Это уже чистая драматургия, потому что стратеги забыли силу истории. Политика без нарратива не работает, а нарратив создается не чиновниками, а авторами. И вот это, на самом деле, довольно интересный пример, как они с этим планируют работать. Потому что, конечно, ЦРУ и Пентагон – это одна история, а НАТО – это все-таки европейская, наверное, в большей степени. И вот НАТО бросилось догонять, и там Пентагон с ЦРУ, насколько я понимаю, напрямую не финансируют кино, там косвенным образом там технику предоставляют, что, конечно, покрывает какие-то многомиллионные абсолютно бюджеты там и так далее. Арго в Ленглисе снималось и так далее. А европейцы вот уже решили раскошелиться. Ну, соответственно, нам тоже как-то надо думать в эту сторону. И у нас, безусловно, есть, так сказать, достаточное количество денег, наверное, на это, и конкурсы, и Министерство культуры, и фонды кино, и президентских фондов, и так далее. Но какого-то специального, что ли, так сказать, поиска вот этих вот смыслов, которые могут так заработать, я пока не очень вижу.
1: Сразу вспоминаю самый яркий как раз пример вот работы Голливуда. Это 98-й год, фильм «Армагеддон», Майкл Бэй режиссер, в ролях Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Билли Боб Тортон, Стив Бушеми, в общем, весь цвет, вот еще Оуэн Уилсон, весь цвет Голливуда, и замечательный актер Петер Стормера, который играет как раз русского, который на космическом корабле забытый остался, в ушапке с водкой. И это вот так, да, было показано. Кто-то посмеялся, кто-то нет. А вот если мы что-то здесь подобное сделаем сейчас, то это будет выглядеть как, ну, огульная пропаганда и не зайдет. Вот и получается, что мы в некоторой ловушке находимся. Как нам очернить противника? Вот вопрос действительно как? Может, тогда каким-то другим путем пойти? Каким?
17: Ну, вообще, на самом деле, пропаганда как таковая, там, прямое очернение и так далее, она вообще работает не очень хорошо и на ограниченную аудиторию и так далее. Речь скорее идет о ценностях, которые эти истории могут нести, о ценностях, которые связаны с нами, с нашей правдой, с нашей страной и так далее. Это уже какая-то довольно тонкая работа. Тем более, значит, и Гардиан справедливо замечает, что, так сказать, сценаристы там не очень хотят участвовать в пропаганде. Другое дело, что история знает замечательные фильмы, которые по факту были пропагандистскими. Например, «Броненосец Потемкин» тот же, значит, там и так далее. Но это уже, так сказать, такие вещи двусторонние. Вот, поэтому прежде всего хорошее кино. Потому что если за деньги и с целеполаганием будет снята какая-то вампука, на которую просто никто не пойдет, то эти деньги будут выброшены на помойку. Вот поэтому, наверное, так сказать, они и бегают за сценаристами и пытаются, так сказать, найти какой-то общий язык.
1: Значит, соответственно, мы должны делать ставку. Вот вы хороший пример привели, действительно, сериал «Ландыш». Замечательная работа, кстати говоря. Вот как и фильм «Малыш», тоже замечательная работа. То есть ставку надо делать не на то, что там сплошные дураки, да, или вот по такому или иному принципу они плохие и неправильные, ЛГБТ всенародно запрещенные, порицаемые и т.д. и т.п. Что-то вот про них, да, загнивающий Запад. И это все убираем, а делаем просто про себя, про то, почему мы правы.
17: Да, да. Потому что на самом деле драматургия, она же не про то, что кто-то один прав. У всех есть своя правда. И, так сказать, и в хороших фильмах советского кино, в классике все это было. Но здесь уже, так сказать, когда зритель может идентифицировать себя с героями, когда они вызывают у него эмпатию, ну вот это все история начинает работать.

0: просто делать ставку на производство хорошего кино, неважно о чем, главное, качественный контент, пусть и жанры разные, от триллера до боевика, мелодрамы и прочее, прочее, прочее, которые, собственно, будут выкупать у нас какие-нибудь Netflix или права на них для того, чтобы сделать свой какой-то аналог. И вот она, мягкая сила, которая работает. Я прав... Ну, типа, вот, я не знаю, там, что-нибудь, как у этих, у корейцев, постоянно Netflix что-нибудь покупает, «Игра в кальмаров». Какая-нибудь «Игра в кальмара», какая-нибудь, как вариант просто, да, который самым просматриваемым сериалом стал.
1: Ну, в данном случае, конечно, сомнение, что у нас Netflix будет что-то покупать.
0: Ну, что-то же забирал, что-то забирал Netflix. Да. Может быть, что наступят это эти времена.
1: До 22-го года, очевидно. Вот. Но есть гигантский китайский рынок, есть гигантский индийский рынок, там латиноамериканский и какой угодно, там и рынки дружественных стран, которые... нас, собственно, прежде всего интересует, потому что вряд ли нашими историями будут враги интересоваться, да? Но опять-таки, чтобы эти рынки были заинтересованы в этой продукции, она должна, так сказать, быть качественной и, более того, так сказать, подходить их аудитории. Это вообще отдельная совершенно какая-то работа, это маркетинг и так далее. В общем, это достаточно сложная такая сценарная, прежде всего, разработка. Потому что снимать у нас, в общем-то, научились замечательно, а драматургия еще как бы очень часто, увы, проседает. И вот такого профессионального подхода к этой разработке таких историй его определенно не достает.
0: А все знаете почему? Потому что индустрии нет как таковой. Вот если в Южной Корее это индустрия, наверное, кстати говоря, сейчас самая сильная в мире, то у нас нет никакой индустрии. Вот и все. Нет индустрии по производству кино. 20 секунд, коротко.
1: Ну, я бы так не сказал, что индустрии нет. Она, в общем, есть, но, так сказать, ей еще очень и очень многого не хватает даже по сравнению с советским кино.
0: Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+. Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». Финальный выход. К нам присоединяется Леонид Семененко, эксперт научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь». Здравствуйте, Леонид.
4: Здравствуйте, Иван.
0: А вы написали у себя в телефоне.

0: Телеграм-канале, что на Украине создали комиссию, которая будет заниматься разработкой основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов России. Решение позиционируется как часть стратегии национальной безопасности, одна из основных задач – содействие деимпериализации России. Пожалуйста, можете развить свою мысль.
1: Как мне представляется, что мы в очередной раз видим, что повестка коренных народов используется в геополитических целях. То есть сама повестка, которая была сформирована, является продуктом западной политической культуры. Это повестка, которая строилась вокруг постколониальной риторики, когда западные страны как бы стали понимать свою ответственность за те колониальные преступления, за тот колониальный период, и стали как-то анализировать эти события. Вот сейчас мы видим, что Украина становится как бы проводником этой всей риторики в адрес России. Видим системный подход, что будут созданы отдельные, скажем так, организации. Если раньше это все в основном шло по линии каких-то международных некоммерческих организаций, то сейчас это такая будет системная работа, будет, видимо, под это выделен специальный какой-то бюджет, какой-то фонд, и будет идти работа именно по коренным народам России малочисленным.
0: Именно основная малочисленным? Задача — это я правильно понял? Малочисленные именно.
1: Да, да, да, да. Когда мы говорим про малочисленные народы, тут есть такая разница понятий. Если мы говорим про коренные народы, вот международное понятие, то в России к ним относятся именно коренные малочисленные народы.
0: Ну а как их можно раскачать? За счет чего? Ну вот возьмем коряки какие-нибудь на Камчатке, которые живут, да? Как там, я даже себе, честно говоря, не представляю, как там можно раскачать, но, ну вот, пожалуйста, да, нужно развить эту мысль, чтобы было понятно.
1: Тема очень богатая, тема. Вообще, это сама повестка коренных народов, она на международной арене довольно часто критикуется именно за спекулятивность и малосодержательность, то есть страны не хотят зачастую играть в эту игру. Кстати, это и советский подход, он был такой, что представитель при Организации Объединенных Наций довольно часто, как только заходила речь про коренные народы, он говорил: на территории Советского Союза, я даю вам четкий ответ, коренных народов нет. И все разговоры на этом моменте прекращались, и вся критика на этом заканчивалась. Здесь, как мне представляется, есть такая когнитивная ловушка, когда мы, получается, делим свое собственное, поддаваясь на все эти международные стандарты, мы делим свое собственное население на коренное и некоренное. И тем самым, получается, мы зачем-то создаем такую дополнительную точку противоречия. Вот, например, если возвращаться к вашему вопросу, это же очень богатое поле, каждому всегда найдется та часть общества, которая захочет обвинить кого-то в своих бедах. Ну, мы это с вами прекрасно понимаем. И если есть какие-то социальные проблемы, если есть какие-то проблемы с экономикой, то в данном случае можно будет обвинить старшего брата. Вот, я думаю, так это примерно будет работать.
0: А прямо сейчас, ну вот вы наблюдаете за тем, что идет, ну, по крайней мере, фиксируете, может быть, отдельно взятые моменты по раскачке. Можете примеры привести?
1: Да, если посмотреть особенно то, что публикуется за рубежом, это всегда очень интересно, это очень разнится с нашим внутренним контекстом. Там идет раскачка о теме из последнего, что я видел, это то, что идет принудительная мобилизация именно коренных малочисленных народов, что их чуть ли не там силой всех загоняют на фронт, что, ну, вот в этом направлении работают. То есть стараются раскачать именно тему, что вот тоже это все вопрос деимпериализации, что империя, большая Россия, взяла на себя вот эту большую войну, а коренные малочисленные народы вынуждены за это расплачиваться своими жизнями. Вот в таком ключе это все подается за рубежом. И это, кстати, финансируется на последнем форуме. На предпоследнем форуме у вас есть такой при Организации Объединенных Наций основная площадка для коренных народов — это постоянный форум ООН по вопросам коренных народов. Вот там как раз не проходит последние, наверное, года три ни одного мероприятия, где бы эта тема не поднималась, что Россия принудительно мобилизует представителей коренных малочисленных народов.
0: Кстати говоря, Вот когда я увидел ваш пост, попросил вас позвать в эфир, пришла новость, как будто бы совпадение. Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил освободить представителей коренных малочисленных народов от призыва и мобилизации. У него соответствующий законопроект и назвал инициативу вопросом нравственного долга. По его словам, для народов с численностью менее 1000 человек потеря даже нескольких мужчин может стать угрозой их существованию. Вот вам одна из мер. А, кстати, вы написали у себя, что решение украинских властей о создании комиссии по этому вопросу принято в день, когда в нашей стране впервые отмечали День коренных малочисленных народов России. Думаете, это не совпадение?
1: Ирония.
0: А, это да, целенаправленно.
1: Целенаправленно она абсолютно работа ведется. То есть они все, как мне кажется, это не бывает совпадений в таких вопросах. Это все-таки продуманный шаг, чтобы такой политический троллинг, наверное.
0: Совпадение не думаю. Что делать будем? Пожалуйста, да. Что делать будем?
1: Да делать, мне кажется, ничего не надо. У нас в стране система законодательная создана поддержки коренных народов. Коренные народы прекрасно чувствуют на себе поддержку государства. Могу сказать по собственному региону, та система мер, которая создана, она просто буквально окутывается заботой коренных малочисленных народов.
0: По какой регион ты имеете в виду? Пожалуйста, по собственному.
1: Красноярский край. Я из Красноярского края, то есть у нас полуостров Таймыр, 8 этносов проживают из числа коренных малочисленных народов. И поэтому у нас такое богатое политическое поле взаимодействия с малыми этносами. И есть возможность оценить, что, то есть они имеют, например, возможность приоритетного права добычи биоресурсов. Потом прекрасно видно, как коренные народы интегрируются в экономическую жизнь страны, имеют возможность реализовать эти добытые ресурсы. Ну, то есть тут надо просто ее оставить в покое. И вот еще, может быть, возвращаясь к этой инициативе, то, что будет там меньше 1000, когда человек, народ, не будет мобилизоваться. Ну, это можно, конечно, сделать, но видя, какой настрой среди коренных народов по отношению к мобилизации, я боюсь, что там сами представители, сами мужское население коренных народов, ну, то есть это очень патриотичные люди, очень хозяйственные люди, и это как раз самые ярые, скажем так, представители нашего общества, самые патриотичные, поэтому если эта мера и будет какой-то эффект иметь, то очень ограниченный. По северам, по нашим, особенно видно, сколько добровольно мобилизовавшихся людей после начала СВО.
0: Леонид, я по Камчатке могу сказать, потому что знаю этот регион, и там до некоторых мест можно только по зимовке добраться, как известно, да? И там, вот они думаете, что от хорошей жизни, что ли, идут контракт подписывают? Нет, из-за денег. И во многих, ну, нельзя сказать, селах, населенных пунктиках маленьких мужчин, в общем-то, и не осталось, потому что они все ушли на СВО. И за длинным рублем. Ну, просто надо это озвучить, потому что вот есть такой момент, и поэтому я бы, конечно, скорее поддержал вот эту инициативу данного депутата, потому что.
1: Да, конечно. Надо комплексно подходить. Надо, чтобы и была возможность тому, кто хочет. Ну, конечно, конечно. Тут я с вами полностью согласен.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Леонид Семененко, эксперт научно-образовательного центра Енисейская Сибирь. Благодарим за выход. Ну, вообще, по раскачке мы сегодня много с вами, друзья, поговорили про ту самую раскачку. Я не знаю, можно ли привязать к этому, так ведь совпало, что выпуск мы начали с КВНовской шутки, русских многовато в Москве пока что. Это шутка из КВН, Первый канал. Для тех, кто пропустил, подключился к эфиру только сейчас. Там во время разминки был задан вопрос, какие минусы жизни есть в Москве, русских много. Вот такой был ответ одного из участников. Не буду называть регион проживания на всякий случай. Именно для того, чтобы не разжигать. Но нам самим надо, во-первых, поменьше обижаться на всякий юмор. Шутка, конечно, неприятная. Может быть, стоило ее вырезать. Ну, потому что времена такие. Времена, когда в каждой шутке есть доля шутки, и каждый видит в шутке что-то плохое, а не что-то хорошее, не что-то смешное, а сразу какое-то оскорбление. Шутку в шутке перестали видеть люди, в этом, ну, проблема текущего времени. Возможно, это пройдет когда-нибудь, я уверен, что обязательно пройдет, и мы когда-нибудь сможем вернуться к сатире, которая, скажем так, сможет существовать без цензуры. настоящей сатире, потому что не бывает подцензурной сатиры, просто нет такого, она не может существовать. Сатира есть сатира, она должна быть жестокой, безжалостной, и в этом ее определенная прелесть. Кто-то может обижаться, кто-то может не обижаться. Я не заступаюсь сейчас ни за Первый канал, ни за конкретного КВНщика, но как человек, который работает в прямом эфире, прекрасно знаю, что вот просто сказал, иногда даже не понял, собственно, это я сказал? Такое звучало в эфире? Да, было. Что, серьезно? Не поверю, пока не переслушаю эфир. Вот просто так случается, друзья. Еще раз, я не оправдываю данного КВНщика, не оправдываю Первый канал. Могли бы, коль уж программа вышла в записи, на всякий случай, обратиться к старому доброму, как бы чего ни вышло, и вырезать. Ну, просто потому что, и я уже сказал об этом, повторю, не время сейчас, не до шуток, шутки кончились. Вот таков финал нашего сегодняшнего выпуска. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Был здесь, остался доволен. И, как обычно, в завершении напоминаю вам, что бы ни случилось, все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Руки словно чужие. Пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается. Синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В дальневосточной столице 20 часов 30 минут. В эфире новости. У микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье май – самый непредсказуемый месяц. Синоптики отмечают, что в этот период возможны скачки от жары до плюс 30 до возврата холодов. В этом году май будет классическим. Температура близка к норме плюс 9-14. Осадки в целом тоже. Но по районам разница будет. На юго-западе суши, на востоке больше дождей. Весенне-летние гидравлические испытания пройдут в столице региона с 12 мая по 22 июня. Опрессовку тепловых сетей будут проводить в 5 этапов, во время которых запланированы недельные отключения горячей воды в разных районах города. Кроме того, в некоторых местах пройдут работы по замене теплосетей, поэтому часть потребителей в центре города проведут без воды почти 2 месяца, а в снеговой паде работы продлятся почти до конца лета. 147 транспортных средств перемещено на муниципальную штрафстоянку Владивостока за минувший месяц. Специалисты эвакуируют не только неправильно припаркованные транспортные средства, но и автомобили, пострадавшие во время ДТП, либо автомобили, чьи водители были за рулем в нетрезвом виде. Автомобилистам напомнили, забрать свой транспорт можно после того, как владелец оплатит штраф, услуги эвакуации и хранения. Составность поездов увеличат в период майских праздников на популярных направлениях приморских электричек. Это поезда Владивосток-Ружино, Владивосток, Владивосток-Спасск-Дальний Владивосток, Кипарисово-Мыс-Чуркин и Гайдамак-Раздольная. Также приморцам напомнили, что в праздничные дни пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Во Владивостоке в районе кольца 3-й рабочей начался монтаж пешеходного дорожного ограждения. На днях рабочие смонтировали конструкцию на первом участке. Его протяженность составила 34 метра. В общем, в этом районе подрядчику предстоит установить в общей сложности 166 метров ограждения. Ход работ контролирует городское управление дорог. Жители Приморья могут наблюдать необычную цветочную луну. Майская полнолуние получила свое романтичное название в честь цветения полевых цветов, которые распускаются в это время года. Такое название полнолуние дали коренные народы Северной Америки. Как полевые цветы бывают самых разных оттенков, так и майская полнолуние может выглядеть по-разному. Сразу после восхода луна нередко кажется желтой, розоватой или даже ярко-оранжевой. Как раз последний вариант могут увидеть и жители Приморского края. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 98 копеек. Завтра во Владивостоке без осадков 17 градусов, в Находке 12, в Уссурийске 14 градусов тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Самолеты, эсминцы, 15 тысяч военных собираются использовать США в операции Project Freedom. Президент Трамп ранее заявил, что американцы выведут суда, застрявшие из-за блокировок Ормузского пролива. Операция под названием «Проект Свобода» должна была начаться в понедельник утром. Ну, по времени Ближнего Востока. По данным издания «Аксиос», инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями военно-морских сил США. Но дело в том, что Трамп не в первый раз нечто подобное обещал, а военные Ирана не дали пройти американским кораблям в Ормузский пролив. И на этом, в общем, видимо, операция «Свобода» и все. Командующий Центрального штаба иранских войск сообщил, что вооруженные силы продолжат контролировать пролив и призывает все суда воздерживаться от прохода через него без согласования с Тегераном, а не с Трампом. Поэтому, видимо, желающих рисковать и нет. Политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Тут Трампу сказал кто-то, да, Мерц или кто-то, что все это унизительно, да, Трамп обиделся и сказал, что будет выводить военных. А, правда, как-то такое ощущение, что вот каждое его следующее действие здесь, оно все больше и больше, ну, унижает его же самого. То он завершил войну, да, то пообещал какие-то операции, и все куда-то в никуда.
6: Трамп обиделся на статью, которая была опубликована в одной из газет, и автора статьи он как только не обзывал потом в своих твиттерах, в Truth Social, и идиотом, и так далее, и непонимающим вообще сути вопроса. Но Трамп сигнал это уловил. Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
5: Ну, как бы решить этот вопрос уже видно уже, что его не решить. Ни переговорами, ни не переговорами. Иран сказал, что ни о чем переговариваться не будет, дураков нет. Да, а разблокировать силы он тоже не может.
6: Ну, как Иран говорит, что он согласен на переговоры. И на днях поступили новые предложения от иранцев. Расширенное количество пунктов. Трамп их изучил, ему все это не понравилось. Но иранцы, они вступили на привычную для них стезю введения переговоров. Вести их муторно, тяжело.
7: Ну, о репарациях со стороны Трампа. Переговоры.
6: Ну, да. Выставляет требования различные, очень жесткие, причем власти Ирана выставили, и они считают, что вот они могут так Трампа дразнить. Но Трамп не Обама, он долго не позволит себя так дразнить. И что меня еще смущает, что позиция израильтян опять меняется в сторону ужесточения. Может, она таковой и была, но, по крайней мере, в начале переговоров они такие сигналы посылали, что, ну, хорошо, переговоры, мы согласны, мешать не будем. А теперь вот другие идут намеки, заявления со стороны израильтян, что, ну что, попробовали переговоры, получилось, не получилось. И везде тупик, везде затык на ливанском направлении, на иранском. Надо возвращаться к активным действиям.
7: Ну, опять же, какие активные действия, да, продолжать? Ну, Трамп сегодня есть, завтра нет, а Израиль будет в одном регионе с Ираном, ну, как минимум, а может, уже и ненадолго, да? То есть, чего продолжать? Это тоже непонятно. Израиль не в таком же тупике, как и Трамп.
6: Израиль не в таком тупике, но они хотят достичь своей основной цели. Основная у них цель – разобраться с Ираном навсегда. И они готовы идти ва-банк, но без Соединенных Штатов Америки не будут. Да. Правда, и Трамп, он готов, например, к каким-то отдельным ударам, чтобы наказать Иран, чтобы опять подвигнуть его к переговорам, но к тому, что предлагает сейчас Израиль, а израильтяне опять предлагают чуть ли не смену режима в Иране, но такое Трамп вряд ли подпишет. Скорее, как уже бывало, Трамп может выбрать такой вариант средний. Ну, такая операция низкой интенсивности, но тем не менее военная операция.
7: С заходом военных туда, сухопутная?
6: Ну, как-то сейчас американцы говорят, сопроводить те вот танкеры, которые застряли, которые близки Западу, близки США, их интересам. Но это означает, что иранцы нанесут удары, конечно, и это опять возобновление боевых действий. Но выйти из этого тупика переговорным путем, ну, тоже, если только какое-то чудо случится, если вот сейчас иранцы скажут, что мы снимаем одно требование, другое, третье.
7: Так они его троллят, по-моему. Он же говорит, ему звонят, значит, это кто? Мохаммед. Кто, какой Мохаммед, значит? Говорит, кто у вас власть? Я, говорит, не понимаю, кто власть? Мне звонит Мохаммед какой-то все время. Да, они его троллят или репарации, или звонят, там разные люди что-то говорят ему, а воз и ныне там.
6: Ну, опять-таки, Трамп не Обама, его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, хотя мы с вами прогнозировали, что перемирие все-таки продлится. Помните, когда его заключали, мы говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
7: Ну, да, тут действительно, наверное, хорошего, да, прогнозировать не приходится. Спасибо. Елена Субодина была с нами, политолог-международник. В России 25%, то есть четверть компаний сократят штат сотрудников в этом году. Данное исследование. В 2% предприятий планируются крупные сокращения. В каждом пятом уже начались небольшие оптимизационные, как их называют, увольнения. Но в ближайшее время еще 5% организаций тоже намерены провести сокращение сотрудников. Общая называемая причина – ухудшение экономической обстановки. Продолжит Юрий Кораблев.
8: В текущем году четверть российских компаний планируют сократить штат сотрудников. Бизнес стал чаще прибегать к так называемой схеме «тихих увольнений». Для сотрудников создают невыносимые условия, и люди увольняются сами. Так что компании не приходится выплачивать тройной оклад и иные опции, предусмотренные при обычном увольнении по сокращению. Среди признаков скрытого увольнения – резкий подъем показателей, введение новых отчетов и урезание премий. Как рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, сокращения в текущем году пройдут у четверти компаний, а у 2% они будут массовыми. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
9: Мы видим сейчас, что оптимизация численности персонала проводится в большем количестве организаций, чем раньше, и планируют еще достаточно большое количество компаний. Очевидно, что компании пользуются моментом, чтобы расстаться прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат. Работодатели начали считать деньги. Мы тоже видим, что удаленка сжимается. Работодатель хочет за свои деньги работника в офисе более контролируемого. Больше подработки и тоже в том числе в целях оптимизации фонда оплаты труда.
8: Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов пояснил, что тренд набирает обороты с прошлого года. Сейчас работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда. Причины – повышение страховых взносов, падение спроса и общее ухудшение экономической обстановки.
10: Начиная с 25 года в экономике и на рынке труда стали проявляться следствия ограничения, собственно говоря, экономического развития за счет, так сказать, высокой ставки учетного процента и кредитных ресурсов. Это привело, так сказать, к двум моментам. Первое, так сказать, это дороговизна. Инвестиция в производство приводила к тому, что нужно было, так сказать, это ограничивать, раз. И во-вторых, так сказать, это экономия на заработной плате, что приводило к снижению потребительского спроса. Ну, как следствие, так сказать, мы видим в начале года снижение темпов роста ниже нулевой отметки, о чем говорил президент. В этом случае, так сказать, предприятиям еще не остается делать, как начинать, так сказать, экономию, в том числе сокращая потребление рабочей силы.
8: Недавние данные Роструда показали, что количество сотрудников, которых планируется сократить, стабильно растет с середины прошлого года. Сейчас таких больше 105 тысяч человек. Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и в Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления, по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Экономист Михаил Беляев о главном инструменте денежно-кредитной политики.
12: Ключевая ставка, она регулирует практически все процессы в экономике. И прежде всего уровень производства, темпы развития производства. Чем она более высокая, тем труднее осуществлять займы, тем сложнее работать на рынке. То есть развитие вот этой вот экономики, темпы ее развития, от них зависят рабочие места, уровни заработков. Инфляция подавляется с помощью жесткой денежно-кредитной политики. И поэтому центральный банк, значит, поставил себе таргет 4%, то есть цель по-английски. Центральный банк считает, что чем дольше он будет, значит, зажимать эту самую высокую ключевую ставку, тем быстрее он добьется вот этого своего успеха, таргета. Для экономики все, что ниже 8% инфляция, она на нее никак не действует. Поэтому обязательно попытаться ее додавить до 4 ценой удушения своей собственной промышленности не самый разумный шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью и еще многое другое.
2: Газеты пишут: дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Есть вещи, которые мы пытаемся скрыть, но они видны всем. Посмотрите на ноги людей вокруг. Синяя паутина сосудов, выступающие узлы, особая бережная походка. И однажды вы ловите себя на том, что разглядываете уже свои ноги. Видите первые синие ниточки под кожей, а к вечеру появляется тяжесть в ногах. Что будет, если оставить это без внимания? Будем разбираться. С нами представитель Международного центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Знакомая история?
14: Да, к сожалению, вы описали картину, которую я вижу ежедневно. И самое главное, сразу скажу, эти синие узоры и тяжесть – не возрастной ярлык. Это сигнал системы. На этот сигнал можно и нужно отвечать. Потому что без ответа такие проявления могут привести к более серьезным, я бы сказал, необратимым последствиям. Деформированная стенка вены напоминает перерастянутый, готовый лопнуть воздушный шарик. Такой узел, который выпирает на коже, может не выдержать даже легкого нажатия. Последствия этого даже описывать не буду.
11: Мы говорили про первые звоночки, синие звездочки, тяжесть, дискомфорт. Из-за чего вообще происходит этот сбой?
14: Тяжесть, дискомфорт в ногах, синие ниточки, вен – все это говорит о том, что произошел сбой в работе уникального насоса, который есть в ногах каждого.
11: А что за насос? Я думал, у нас только один насос – сердце.
14: Не совсем. Сердце качает кровь вниз по артериям, а чтобы поднять ее обратно вверх по венам, природа создала венозные клапаны. Они работают как заслонки. Открылись, пропустили порцию крови наверх и сразу захлопнулись, чтобы она не стекала вниз. А у некоторых людей по разным причинам эти клапаны перестают работать.
11: То есть, когда эти клапаны работают плохо, тогда и появляются все эти неприятные ощущения?
14: Анатомически так устроено, что кровь стекает вниз, застаивается и давит изнутри на стенки вен. А стенка вены – это не просто трубка. Это трехслойная конструкция. Внутренний слой, мышечный каркас и внешняя оболочка. И если она находится под постоянным давлением, эта конструкция растягивается, деформируется и истончается. Из-за этого может возникать чувство распирания и появляются те самые синие узлы под кожей, которые вы замечаете.
11: А что насчет тяжести, которая появляется к вечеру, и того состояния, когда ноги будто сводят по ночам?
14: Это типичное проявление застойных процессов. Когда кровь застаивается, давление в венах растет, отсюда и чувство распирания. А ночное напряжение мышц – это следствие того, что ткани недополучают необходимых веществ. А корень один – ослабление тонуса венозных стенок и нарушение работы клапанов. Вы что-нибудь слышали о японских ныряльщицах Ама?
11: Это те, что жемчуг добывают?
14: Именно. Эти женщины десятилетиями ныряют на огромную глубину, в ледяную воду. А это гигантские перепады давления, холод, напряжение. По логике, у них должны быть очень серьезные проблемы с венами. Но, как оказалось, проблем с венами у них практически нет. Секрет оказался в их уникальном рационе. Они питаются моллюсками и водорослями, которые содержат редкие вещества – лактоны и софразиды.
11: А что это за вещества?
14: Это уникальные биологически активные соединения, которые выделяют из морских организмов и растений. Лактоны участвуют в поддержании тонуса и плотности мышечного слоя венозной стенки, помогая ей оставаться упругой и эластичной. Потому что если венозная стенка упругая и подтянутая, она не упирает под кожей.
15: А что тогда делают сафаразиды?
14: А сафаразиды – это активаторы естественного обновления для венозных клапанов. Их ключевая задача – поддержать плотность и упругость клапана, чтобы кровь беспрепятственно проходила по вене. Естественный кровоток – это комфортное состояние, легкость в ногах к концу дня – это гладкая и красивая кожа ног, легкость и возможность надеть любимую обувь.
15: Потрясающе! А если еще это объединить в комплекс?
14: Конечно! Эта умная мысль пришла в голову не только вам. В комплексе лактоны и сафаразиды влияют не только на внешние проявления, но и на саму структуру вены, поддерживая ее изнутри. Такое сочетание природных компонентов для поддержания вен и стало основой целой системы флебазол, капсул и геля.
15: Обратите внимание, сейчас от Международного центра здоровья действует специальная акция «Забота о венах», и вы можете получить систему флебазол в подарок. Узнайте подробнее, как это сделать по телефону *125. Звонки по России бесплатные *125. Виктор Владимирович, получается, флебазол – это система, которая состоит сразу из двух продуктов – капсул и геля.
14: Именно. Это необходимо, если мы хотим заняться венами комплексно. Капсулы флебазол питают и поддерживают вены и снаружи, и изнутри. После попадания в организм активные вещества поступают в кровь. Кровоток разносит их по всему организму. Лактоны участвуют в укреплении мышечного каркаса вен, а сафаразиды поддерживают сами клапаны.
15: А гель, как я понимаю, наносится на кожу ног.
14: Верно. Через кожу те же самые лактоны и сафаразиды проникают к поверхностным венам для того, чтобы подтянуть и укрепить их внешнюю оболочку, создать так называемый поддерживающий корсет. Такой комплексный подход – это и есть забота о ногах на глубоком уровне.
15: Напомню, что сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить систему флебазол абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас. *125. *125 и узнавайте подробнее, как это сделать. Продолжим. То есть флебазол – это умная система доставки важных компонентов в нужное место одновременно и снаружи, и изнутри.
14: Именно поэтому флебазол принципиально отличается от многих аналогичных продуктов. Гели или кремы, как правило, действуют только снаружи, многие добавки – только изнутри. А здесь система, где 1 плюс 1 дает не 2, а гораздо больше. Она питает наши вены и участвует в создании условий, при которых вены могут находиться в своем естественном, природном состоянии, быть упругими, эластичными, с хорошо работающими клапанами.
15: Вы только представьте, утро начинается с легкости. Ноги отдохнувшие, привычная обувь не доставляет хлопот. Это ощущение свободы. Только легкость, спокойствие и уверенность в каждом дне.
14: Флебазол – это и есть ваш надежный помощник на этом пути. Флебазол – это забота о стенках вен и снаружи, и изнутри. Изнутри она укрепляется, снаружи подтягивается. Флебазол – это поддержка структуры вен, их тонуса и упругости, чтобы они выполняли свою работу качественно и бесперебойно, чтобы ваши ноги служили вам верой и правдой день за днем.
15: Красота ваших ног, легкость движения и уверенность в завтрашнем дне зависят только от вас и ваших решений. Напомню еще раз. Сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить флебазол бесплатно. Звоните прямо сейчас. *125. И узнавайте подробнее, как это сделать. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. В детстве мы привыкли думать, что Марс – это мертвая планета. Красная пустыня, ржавые камни, застывшая тишина и лишь иногда ураганы, поднимающие пыль. Кажется, что там ничего не происходит уже миллиарды лет. Но это не совсем так. Спутники, которые летают вокруг Марса, прислали неожиданные снимки. Оказывается, поверхность красной планеты дышит, движется и меняется прямо у нас на глазах. Марс не просто существует. Он живет своей очень медленной, но удивительной жизнью. Обратим внимание на равнину, которая называется Утопия. Это огромная ровная область. На старых снимках, сделанных американскими аппаратами «Викинг» в далеком 76-м году 20 века, здесь был один ландшафт, однородный, красноватый. Пески. А теперь посмотрим на свежие фотографии с зонда «Марс-экспресс». Тот же самый участок, но разница огромная. По равнине медленно, но верно наступает темное покрывало, похожее на пепел. Оно выглядит как чернильное пятно, которое расползается по рыжей скатерти. Чтобы заметить это движение, ученым понадобилось почти 50 лет. За полвека темное пятно заметно увеличилось в размерах. Для нас это целая жизнь, а для геологии – один миг. И этот миг зафиксирован камерами. Откуда взялся этот темный пепел? Это не свежее извержение вулкана. Это древняя пуховая куртка планеты. Состоит он из минералов, оливина и пироксена, прочных темных пород, рожденных в глубинах марсианских вулканов-гигантов, например, Олимпа. Почему это интересно? Оливин на Земле быстро разрушается от воды. А здесь он лежит на поверхности миллиарды лет и прекрасно сохранился. Это доказывает, что Марс высох невероятно давно, но его внутренности до сих пор напоминают о себе. Главный вопрос, что заставляет пепел двигаться? Виновный один – ветер. Либо ветер гонит темный песок поверху, либо как метлой сдувает светлую пыль, обнажая старый вулканический слой. Оба варианта пока под вопросом, но оба доказывают активность. Марс меняется. Он не застыл намертво. Да, у него нет тектоники плит, как у Земли, и дожди здесь не идут. Но эоловые процессы, работа ветра, творят на планете свою картину прямо сейчас, в эту секунду. Кто-то скажет, подумаешь, песок сдуло. Но для науки это огромный шаг. Если на Марсе двигаются огромные массы вещества, значит, он геологически активен. А где есть тепло и движение, всегда есть вероятность сюрпризов. Марс не умер, он просто неторопливый.
0: Просто космос. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15.
6: в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
1: Владимир Путин указал на необходимость губернаторам общаться с народом, выбирая приоритетные для регионов задачи. Ранее глава государства утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективная работа губернаторов. В утвержденном списке 21 критерий. Первое место занимает доверие людей к власти. Его планируется определять с помощью опросов среди местного населения. Далее в списке критериев стоит уровень рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, удовлетворенность условиями для ветеранов СВО, темп роста доходов населения, цифровая зрелость государственного сектора и социальной сферы. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительное голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Его кандидатуру, в числе других, президенту 30 апреля предложил Аскендеров. Путин ее поддержал. Также сегодня глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию.
5: Про НАТО.
1: Полевые тактические учения «Железный Волк» 2026 начались в Литве, сообщила пресс-служба литовской армии. В учениях примут участие более 2500 военнослужащих из Литвы, Великобритании, Польши и передовой группы НАТО, а также более 300 единиц военной техники и вертолеты литовских ВВС. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
5: Обо всем.
1: В Японии число детей сократилось до 13 миллионов, обновив исторический минимум. Это следует из данных Министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель снижается уже 45-й год подряд. Доля детей в общей численности населения упала примерно до 11%, что также стало самым низким показателем за всю историю наблюдений. Среди возрастных групп наибольшая численность приходится на подростков 12-14 лет – 3 миллиона, тогда как детей младше 3 лет – лишь 2 миллиона. Старение населения и падение рождаемости остается одними из наиболее острых социальных вопросов для Японии. И о погоде: в Москве сейчас плюс 25 градусов, завтра до 26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией Асюрак и Михаила Рудакова, официальных представителей компании «Аквалайф». Ася, Миша, с праздниками вас, первыми майскими.
8: Здравствуй, Антон. С праздниками, взаимно.
7: Спасибо.
8: Как нас слышно?
7: Прекрасно слышно. Тебя, по крайней мере.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давайте узнаем, как слышно Михаила.
7: Миша, покажись нам.
9: Миша, я прошу прощения, я уже с вами разговариваю полминуты, оказывается.
7: Но
9: я
7: мы тебя не
9: включил микрофон. Да, но не включил микрофон там, где нужно было это сделать. Прошу прощения, да. Спасибо, Антон, за поздравления с праздниками. Вас слышно прекрасно. И здравствуй, конечно, Антон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну что, начинаем, Ась?
8: Да, конечно.
9: Вперед, да, вперед, я так бы сказал. Ведь на самом деле из этой передачи, дорогие друзья, вот те, кто слушает сейчас радиоприемник на частоте радио «Комсомольская правда», для тех, кто не знает, что это за программа, хочу с радостью сообщить, что мы в этой передаче рассказываем о самых простых способах поддержания здоровья, о самых главных, я бы даже сказал. Если вы будете следовать некоторым советам, которые мы даем в этой передаче, то я уверен, что ваше здоровье не пошатнется никогда. Но если и пошатнется, то вы легко справитесь с тем, что вызвало вот эту причину нездоровья, так скажем. И как мы говорим, мы, конечно же, о фундаменте нашего здоровья, любого человека. Фундамент здоровья является вода. И даже часто наши поэты воспевали воду в разных стихотворениях. Одно из известных всем, но никто не, мало кто помнит, да, кто его написал, хотя, может, я ошибаюсь, может, все помнят. А вот эта фраза «а без воды и ни туда, и ни сюда», вот откуда? Антон, я уверен, точно помнит. Да, Антон?
7: Ну, это из классического советского фильма, так сказать.
9: А кто написал? Ну, ладно, не буду мучать. Василий Лебедев-Кумач.
7: А, ты про автора. Ну, да, да,
9: да. Про автора, да. «Водовоз» стихотворение. И там такие слова: «не побриться, не попить, не помыться, не поплыть. Человеку без воды и ни туда, и ни сюда». И, в общем, в каждой строке он подтверждает, что действительно человеку без воды и ни туда, и ни сюда. Друзья, ну тут важно понимать, какая вода должна быть для человека, для налаживания питьевого режима. Ведь вода в воде рознь, и это действительно так. И вот мы как раз в этой передаче разберем все по полочкам, расскажем, какая вода нам нужна и зачем вообще налаживать питьевой режим. Но начнем мы, наверное, с того вопроса, зачем налаживать питьевой режим, ведь многие считают, а это я точно знаю уже по своему опыту общения со скептиками, которые говорят: да, зачем вода? Я вот пью там чай часто, я кофе пью, борщи, супы ем, соки, компоты. Этого достаточно для того, чтобы организм, да, выбрал воду из этого жидкого продукта и себе жил спокойно. Ася, давай ответим на этот вопрос для этих скептиков, которые так считают, и я думаю, что мы с этого начнем и дальше пойдем.
8: Ну, просто попробуйте также скептически отнестись к своим домашним цветам, растениям, и пусть они берут воду сами, где хотят. Поливайте их, я не знаю, супом, кофе сладким, что из этого выйдет. Ну, я думаю, ответ очевиден, что ничего хорошего, цветы завянут. И здесь хочется обратить ваше внимание на то, что вы вянете точно так же. Просто если цветок завянет и погибнет там за две недели, что вы не будете его поливать или будете поливать его кофе, если уксусом, которая равна сладкая газировка, будете поливать, завянет еще быстрее. С вами происходит все то же самое. Вот ровно то же самое, один в один. Просто с цветком это быстро, а с человеческим организмом, ну, чуть медленнее, да. Поэтому вот просто подумайте сами. Если вы внутри, ваши органы, все вот точно так же вянут. Ведь что такое старость? Кстати, здесь можно вспомнить и процитировать Авиценну, который говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. Пожалуйста, не хотите быть стариком, не доводите до потери влаги. Потому что, ну, если мы посмотрим еще на один факт, человек, когда рождается, он где-то 90% вода. А человек, когда умирает, там уже, ну, дай бог, 50% воды. Мы все ссылаемся на генетику, да вот мне генетически не дано. А вы знаете, что большая часть вашего состояния – это не генетика, а эпигенетика. Генетика – это то, что дано от рождения, а эпигенетика – это то, какой образ жизни вы ведете. И это ключевое. Поэтому если ваш образ жизни – это сладкая газировка равно вода или сок, суп, кофе равно вода, то, пожалуйста, еще раз призываю, приведите эксперимент на своих цветах. Попробуйте посмотреть, что из этого получится. Очень важно пить воду. И самое главное, чтобы эта вода была правильная. Открою даже маленький секрет. Правильной воды придется пить, может быть, даже и чуть меньше, чем простой воды, чтобы удовлетворить потребности своего организма. Почему так? Миша вам сейчас объяснит.
9: Да, с радостью. И, кстати, я очень хотел бы сразу ответить на вопрос, который мог родиться у тех людей, кто слушал тебя, да, сейчас. Вот почему цветок раньше погибает, чем человек, да, от кофе? Да потому что ресурсы разные. У цветка ресурс один. У нашего организма мы имеем больше ресурсов, да, и поэтому мы не так сразу замечаем это. Поэтому, друзья, вот что правильно Ася сказала, то, что вода должна быть похожа на воду в нашем организме. И самое главное, нужно определять правильность воды по вот трем важным показателям. Первое — это, конечно же, ее минеральный состав. То есть в воде обязательно должны быть минералы. Она не должна быть пустой. То есть она не должна быть подобной в воде дистиллированной, да, то есть дистиллированной. Она должна иметь минералы в себе, чтобы организм не тратил для ее усвоения минералы свои собственные. Второй момент, второй показатель, который важен для определения правильности воды, это показатели pH. pH — это сокращенное от двух слов латинских — потенция гидрогения, и он определяет, насколько много там щелочей или кислот. Да, вот это соотношение щелочных и кислотных элементов в воде. Вот семерка, pH 7 означает, что щелочные и кислотные элементы находятся в равных количествах. Все, что выше семерки, это все кислотное. Вода щелочной считается. Все, что ниже семерки, вода кислотная. Да? И, соответственно, если мы проведем эксперимент и измерим pH жидкости нашего организма, мы сделали это за вас, в нашем организме вода имеет нейтральный либо слабо щелочной pH. Соответственно, если выбираем воду, нужно понимать, что она должна быть не, минимум нейтральная, да, но вообще слабощелочной. До девятки pH в нашем организме нашей жидкости. Да, и поджелудочная железа, там, и лимфа, и так далее. То есть в кишечнике щелочная среда. И вот самый главный показатель при определении все-таки, какая вода правильная для нас, да, это окислительно-восстановительный потенциал. То есть это тот потенциал воды, который определяет, она окислитель для нас, либо восстановитель. И измеряется он в милливольтах, бывает положительным или отрицательным. Если положительный, то все, это окислитель. Если отрицательный, то это восстановитель. Восстановители вы все прекрасно знаете. Это антиоксиданты, по-другому их называют. Да? Это то, что способствует нашему восстановлению. Ну, так скажем. А вот возвращаясь к сравнениям, да, Ася правильно привела пример, да, для сравнения, что сладкая газировка равно уксус, потому что pH и УВП сладкой газировки, если их проверить, да, они практически похожи по своим цифровым показателям, да, на уксус, друзья. Поэтому не тешьте себя надежде, что это когда, что это вода, да, это воду, которую вы там будете получать, она, ну, сродни уксусу, друзья. Поэтому не нужно

0: есть. Вот об этом расскажет вам Ася.
1: Но смотрите, давайте мы с вами сравним это, например, с едой, да? Вот вряд ли сейчас кто-то начнет спорить и доказывать, что да ладно, какая разница, что ты ешь? Хоть сладкие булочки, хоть свежие фрукты, овощи. Но спор, наверное, будет не совсем правомерен, скажем так, да, или не совсем логичен. Давно всем ясно и понятно, что когда мы едим быструю еду, суперобработанную еду, то мы не получаем с вами ничего полезного. Поэтому тема очень длинная, обсудим мы ее с вами чуть позже, а сейчас мы начали все-таки этот выпуск с поздравления с майскими праздниками. Сейчас мы с вами в преддверии Дня Победы. Поэтому у нас особое предложение для вас всех, и суперцена – это 34 тысячи рублей за 3 прибора. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1, генератор водородной воды Light и супер термос на 600 мл, который помогает сохранять отрицательный ОВП воды на протяжении 10-12 часов, и его очень удобно носить с собой. Приготовили, налили, несете с собой. Все это за 3-4 тысячи. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер бесплатный, оплата при получении. Набирайте 8 800 505 0855. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней можете вернуть нам прибор, а мы вернем вам все деньги. Успейте. 8 800 505 0855. Предложение действительно только сегодня.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Главное.
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Владимир Путин указал на необходимость губернаторам общаться с народом, выбирая приоритетные для регионов задачи. Ранее глава государства утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективная работа губернаторов. В утвержденном списке 21 критерий. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительное голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Искендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Сергей Меликов подал в отставку по собственному желанию. Полевые тактические учения «Железный Волк» 2026 начались в Литве, сообщила пресс-служба литовской армии. В учениях примут участие более 2500 военнослужащих из Литвы, Великобритании, Польши и передовой группы НАТО, а также более 300 единиц военной техники и вертолеты литовских ВВС. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
4: Пробирается медведь. Сквозь густой валежник стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде. Ася Рак и Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. Официальные представители компании «Аквалайф». И любой из вас, друзья, может задать Асе и Мише свой вопрос или оставить свой отзыв по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, а пока, друзья, пока вы дозваниваетесь, я хочу напомнить о том предложении, которое действует для слушателей «Комсомольской правды» сегодня. А именно сегодня необычное предложение, такого не было никогда. И те, кто слушает нас годами, а таких много, я знаю, много, люди слушают там год, два, три, пять, а потом покупают ионизатор. И, получая результаты, удивляются, действительно так, как мы говорим, действительно все так, да? И на самом деле ждать не нужно. У вас есть тестовый период 90 дней на то, чтобы проверить все наши слова в пользу ионизированной воды на своем опыте, да, подтвердить либо опровергнуть. Но самое главное сегодняшнее предложение, да, вернусь к этому. Ионизатор воды

0: Aqualife многофункциональный, 4 в одном, который никуда не встраивается, который готовит все виды ионизированных вод, ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду, в том числе до коллоидных растворов от питьевых. А этот прибор сегодня идет не просто со скидкой, но и в комплекте со вторым прибором, портативным, суперудобным, красивым генератором водородной воды Light. И еще это не все, еще идет и термос в комплекте на 600 мл, который позволяет сохранить свойства ионизированной воды как можно дольше. Друзья, и температуру, кстати, это тоже важно, температура воды, с которой мы налаживаем питьевой режим. Так что не нужно сейчас ждать, не нужно сомневаться. Тестовый период вам в помощь. Для заказа успейте дозвониться сегодня до 19.00 по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Но а для тех, кто не знает, что такое тестовый период, пару слов об этом. 90 дней – это то время, которое мы, как компания-производитель, российский производитель, даем вам время на то, чтобы пользоваться прибором и решать, как вам помогает ионизированная вода. Я уверен, что вы подтвердите наши слова, вы почувствуете. В первую очередь, как она вкусна. Да, с первых глотков вот вкусовые сосочки, они просто будут трепетать от радости, какая вкуснятина. Да? А такая вода, она действительно она похожа на воду из горных источников. У меня аж слюнки потекли, но вот сейчас Асе передам слово и выпью. Глоточек воды ионизированной. Друзья, но и вы тоже будете это чувствовать, когда начнете пить ионизированную воду. Но когда вы выпьете, уже через несколько, у кого-то минут, у кого-то часов, да, вы почувствуете бодрость, вы почувствуете прилив энергии, вы почувствуете, как отступает какая-то проблема, которая мучила вас годами, кого-то месяцами, кого-то, ну, по-разному. Вот у кого-то желудочно-кишечный тракт начинает работать как часы, да, если эта проблема была, то она отходит. У кого-то запоры прекращаются, у кого-то сон нормализуется, когда вы налаживаете питьевой такой режим с такой водой. Друзья, в общем, можно перечислять и перечислять. Это нужно попробовать. И вот тестовый период, о котором я говорю, мы как компания-производитель даем вам время на то, чтобы проверить это все на собственном опыте. Подтверждайте, оставляйте себе. Я думаю, что вам не нужно об этом говорить. Да, вы просто кто от здоровья-то откажется. Но если вы опровергаете, звоните опять по этому же номеру и возвращайте прибор, мы возвращаем все деньги. И сегодня это максимально выгодное предложение. Можете, кстати, проверить и на сайт зайти aqualife.club, приобретать по отдельности. Будет, кстати, и отдельная скидка на каждый продукт, но в комплекте мы всегда даем комплекты, чтобы вы могли не только пользоваться сами, но и давать эти продукты, эти приборы своим друзьям, родным, знакомым, близким. Поэтому комплекте всегда выгоднее. Звоните, друзья, до 19.00 успейте. Это ваш шанс сделать свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Ну а теперь, Ась, давай я тебе передам слово, сам выпью водички. Я хочу, чтобы ты рассказала о пользе ионизированной воды. Может быть, статистику какую-то привела относительно заболеваний. А ты это все в твоих руках. Начинай, с чего жила. Душа, пожалуйста.
1: Если бы все было в моих руках, то каждый бы житель этой страны имел бы генератор водородной воды с функцией ингаляции. Дома бы у каждого стоял ионизатор, и все бы были здоровы.
0: Да и вообще, как минимум, генератор водородной воды вообще у каждого был бы.
1: Но да, в моих руках пока, понял, по-моему, только то, что микрофон. Я могу произнести дальше, да, в этом прямом эфире. Ну и, собственно говоря, вот я сегодня спросила, у нас была планерка, совещание, все ли знают, что такое швейцарский нож? Как ты думаешь, Миш, это Антон, ты как считаешь, это... Ну, всем понятно, что такое швейцарский нож?
0: Ну, в моем понимании, да.
1: То есть это такая многофункциональная вещь?
0: Да.
1: Там есть и пилочка для ногтей, там есть и открывашка, да, там есть и ножницы, там есть и нож. То есть это...
0: Он сейчас называется... мультитул для многих.
1: Вот если он у вас есть, то вы как бы обеспечены очень многими бытовыми приборами, которые могут понадобиться в любой момент, и вам не надо покупать их отдельно. Правильно? Вот ну, то да, же самое и ионизатор воды Aqualife. Когда он есть у вас дома, вы обеспечены четырьмя видами ионизированной воды. По поводу каждой из них есть огромное число исследований, доказывающих ее пользу. И здесь не хватит никогда ни на одного эфира, поэтому давайте я быстрее перейду к делу. Ну, например, я веду соцсети, нашей компании, я много общаюсь с нашими подписчиками, и я вижу, что люди, которые встают на путь и желают пить первую правильную воду, они чаще всего переживают по поводу почек. Вот это самое-самое распространенное переживание. А выдержат ли мои почки, если я буду пить больше воды? А не образуются ли у меня камни в почках от того, что я буду пить щелочную воду? Ну и дальше. Вот не знаю, почему-то этот парный орган вызывает больше всего переживаний у россиян. Ну, по крайней мере, те, которые подписаны на наш телеграм Аквалайф. Ионизатор Аквалайфа называется. Подписывайтесь и вы, я вам там с вами со всеми общаюсь. Так вот, почки. Давайте посмотрим на статистику. Сегодня камни в почках образуются чуть ли не у каждого второго. И самое страшное, что это заболевание помолодело. Если раньше у детей не встречались камни в почках, то сейчас, пожалуйста. И не то, что там молодые 20 лет, а дети, маленькие дети, у них находят камни в почках. Давайте мы с вами обратимся к медицинским источникам, к врачам, к науке и спросим у них, а с чего это вдруг у нас образуются камни в почках? Там знаете, что написано? Что одна из причин их возникновения – нарушение питьевого режима и злоупотребление некоторыми продуктами. Это то, о чем я начала говорить в прошлой части. Важно следить все-таки за тем, что вы едите, не отказываться от чего-то, а держать баланс. Баланс – это пища, которая вас насыщает полезным, она должна преобладать. Вот в чем важно. И вода. Это не значит, что надо бросить пить кофе. Нет. Но когда вы пьете кофе, вы должны следом пить воду, чтобы держать этот баланс. Баланс, чтобы не образовывались камни в почках. А то съели круассанчик, съели бекончик с белым хлебушком, да, потом выпили кофе с сахаром. Все, то есть мы в сторону образования большого количества радикалов и оксидативного стресса с вами ушли. А нам надо держать баланс. Вот этот баланс и помогает держать правильная вода. Смотрите, камни в почках вследствие злоупотребления некоторыми продуктами и нарушения питьевого режима. Надо держать баланс. То же самое диабет второго типа. Каждый 15-й россиянин страдает этим заболеванием. Мало того, что это значительно нарушает качество жизни, постоянные уколы, лишний век, отеки, трофические язвы. Представьте, как качество жизни падает. А как это по кошельку бьет? Сколько стоит лекарство? Сколько стоит особая диета? А вы знаете, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды снижает сахар в крови? И я расскажу вам конкретные исследования, но в следующей части вы не переключайтесь. Обязательно дослушайте. Поэтому, чтобы держать баланс, чтобы быть все время в ресурсе, в энергии, в здоровом состоянии, чтобы работал ЖКТ как по часам, чтобы давление было стабильным, чтобы сердце билось в такт, а не куда-то убегало или тормозило. Вот для всего для этого надо держать баланс. И ионизированная вода – это номер один для этого баланса. Обязательно поговорим про исследования, но я так понимаю, Миш, у нас мало осталось времени, поэтому предлагаю напомнить о сегодняшнем предложении. Сделай это,
0: да, да, да, конечно. Остается чуть больше минуты, поэтому да, действительно, ты правильно говоришь, нужно изменять. Вот есть японская, скажем так, подход к жизни, называется кайдзен. Это постоянное улучшение маленькими шагами, маленькими шажками. И вот один из первых и основополагающих шагов к направлению здоровым, к нашему здоровому телу, здоровому организму, это налаживание питьевого режима. Да, я понимаю многих, кто скажет, не лезет вода. Да, потому что вы пробовали налаживать питьевой режим с той водой, которая не похожа на воду в нашем организме, которая не является для нас правильной, которая, кстати, усваивается хуже. А вот если вы эту обычную питьевую воду, с которой вы не смогли наладить питьевой режим, нальете в ионизатор воды, либо в генератор водородной воды, то у вас появится вода, с которой вы легко наладите питьевой режим и которая действительно будет усваиваться, помогать вам быть здоровыми легко и просто. И сегодня ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, плюс генератор водородной воды Light – это он работает от аккумулятора, поэтому зарядили, как мобильный телефон, от зарядки Type-C, который идет в комплекте, и ходите с ним куда хотите, да, и термос еще в комплект идет. Сегодня три предмета в одном комплекте. Звоните, успейте до 19.00 заказать этот набор, я так назову его, здоровья. 8-800-505-0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Встретимся в следующей части.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
4: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого повели Пенса, а не Трампа, когда началась стрельба, что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и в ранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой или модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: Система ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника. Это сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток он сообщил о 7 дронах, летевших на столицу.
2: О Ближнем Востоке.
5: Иран полностью готов к любому сценарию действий американских сил. Об этом пишет агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в военной сфере. По его словам, Иран полностью готов к любому сценарию. Американцы знают, что Тегеран не допустит, чтобы его запугивали. Источник также отметил, что помимо обстрела американских кораблей, Иран подготовил другие планы действий, которые будут реализованы в случае необходимости. Накануне Дональд Трамп заявил, что в понедельник утром по ближневосточному времени Штаты приступят к операции «Проект Свобода» по проводу через Армению. Армузский пролив судов, которые оказались запертыми в акватории из-за военного конфликта.
2: О назначениях.
5: Новым шерпой России в G20 стал начальник экспертного управления президента России Денис Агафонов. Такое распоряжение Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее эту позицию занимала Светлана Лукаш. Андрей Воробьев поблагодарил энергетиков за ликвидацию последствий циклона в Подмосковье. В наиболее пострадавших округах – Дмитровском, Сергиево-Посадском, в Клину, Солнечногорске, Раменском, Домодедове – в круглосуточном режиме работали специальные штабы. В Дмитровском округе создали усиленную группировку – 57 бригад, порядка 200 специалистов и 35 передвижных электростанций. К ликвидации последствий привлекли около 350 аварийных бригад, почти 1200 специалистов и более 400 единиц техники – а также 120 передвижных электростанций. Помощь оказывали бригады из соседних регионов и Москвы. Сильный ветер и мокрый снег в конце апреля привели к падению деревьев, были многочисленные обрывы линий электропередачи. За двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков.
2: О погоде.
5: К концу недели в Москве температура воздуха вернется к климатической норме. При этом в первые дни недели показатели все еще будут выше средних многолетних значений на 3-4 градуса. Это сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до среды включительно в столичном регионе сохранится в основном комфортная погода. Даже при кратковременных локальных дождях температурный фон останется повышенным. В целом, лето, по оценкам экспертов, будет довольно засушливым. И о валютах. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с Асей Рак и Михаилом Рудаковым, официальными представителями компании «Аквалайф».
0: Да, это завершающая часть нашего большого эфира, поэтому в самом начале я хочу напомнить о предложении сегодняшнего дня, которое действует до 19.00 для тех, кто хочет сделать первый шаг на встречу своему здоровью, здоровью своей семьи. Ну и я даже люблю обобщать именно, я считаю, именно так для здоровья всей нашей страны, потому что оно складывается из здоровья каждого из нас. И сегодняшнее предложение такое. Сегодня ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, 4 в 1, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, водородную, воду, насыщенную ионами серебра, любую из четырех вод, из обычной питьевой воды. Он идет не просто со скидкой, но в комплекте с ионизатором, генератором водородной воды. Да, в 2 прибора. И третий прибор — это термос, который идет в комплекте для вас, дорогие друзья, который позволит сохранить как можно дольше свойства ионизированной воды. К сожалению, она не может храниться долго, поэтому нужно готовить каждый день. Каждый день. И для этого и существуют ионизаторы и генераторы водородной воды. Сегодня цена этого комплекта равна, барабанная дробь, 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Помните про тестовый период 90 дней. Если что-то не понравится, не получите результат, в чем я очень сомневаюсь, вы просто можете вернуть прибор, мы вернем все деньги. А сегодня это, еще раз говорю, 34 тысячи рублей за 3 прибора: ионизатор воды, генератор водородной воды и термос. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, вы можете какую-то из этих вещей подарить кому-то из своих близких, родных и знакомых, дорогих вам людей. Друзья, это отличный подарок. Кстати, любой предмет, любой прибор из этого комплекта очень стильно выглядит, очень в хорошей подарочной упаковке, поэтому на подарок то, что нужно. Ну и, конечно, с пожеланиями здоровья, я считаю, в подарок ионизатор воды либо генератор водородной воды – это лучшее подтверждение ваших слов. Так что не нужно сейчас сомневаться. Помните еще раз про тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 08 55, никаких предоплат, оплата при получении, доставка бесплатная, оплата, еще раз говорю, при получении. Звоните 8 800 505 0855. Ну и, Ася, ты обещала рассказать о исследованиях, которые говорят о пользе ионизированной воды. Кстати, ты сказала о проблеме, которая молодеет, да, почки. Страдают проблемой с почками многие, даже дети, да. А проблема-то молодеет не только с почками, но и с диабетом молодеет, и ожирение уже происходит.
1: Все помолодело, да. К сожалению, да. Увы и ах, здесь ты абсолютно прав. Многие заболевания сейчас встречаются в той возрастной категории, в которой раньше просто их и не было.
0: И не предполагалось,
1: увы,
0: да.
1: Но это следствие того образа жизни, который мы ведем. Я ведь уже сказала, да, главенствует у нас здесь
0: эпигенетика.
1: Эпигенетика. То, что мы приобретаем, то, как мы живем, это и будет главенствовать. Поэтому даже если нет никаких факторов риска семейных, что будет диабет второго типа, он вдруг случается. Эпигенетика. Но давайте перейдем к позитивному. Что нам может, собственно говоря, помочь, если мы где-то ошиблись, оступились и приобрели то или иное заболевание? Смотрите, огромное число исследований проводится в мире по поводу того, как ионизированная вода влияет на здоровье человека. Очень много исследований касательно диабета второго типа, потому что это заболевание очень распространено во всем мире. Одно из очень показательных, там, потому что все проверялось по анализам и так далее и тому подобное. взяли людей с диагнозом диабет второго типа, все они получали одинаковое лечение. То есть они все получали лекарственные препараты, которые назначают при этом заболевание. Их разделили на две группы, и одной группе дали пить воду простую, какую, может быть, прямо сейчас пьете и вы, а второй группе дали пить воду ионизированную, щелочную. А спустя время провели замеры, анализы, проверили и выяснили, что в той группе, где пили воду простую, ничего не поменялось. Как было, все так и осталось. А вот в группе, где пили воду ионизированную, щелочную, сахар в крови в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Вы вот сейчас просто представьте, прочувствуйте этот момент. Просто добавили воду правильную. И какие колоссальные произошли изменения. Как часто вы замеряете сахар? Как часто вы видите позитивные изменения в своем самочувствии, в своих анализах? А вы хотите? Я знаю, что никто не хочет болеть. Хотелось бы быть здоровым. Попробуйте. Поменяйте одну единственную вещь в своей жизни. Воду. Хотите сказать... Реклама, лапшу на уши вешаете. А что делать с вот этими научными исследованиями? А что делать с теми людьми, кто уже попробовал и получил свой результат? Как говорит Миша, люди с диагнозом диабет второго типа одни из самых благодарных клиентов. Ну, потому что они регулярно замеряют сахар в крови, видят, что употребление ионизированной щелочной воды этот сахар в крови снижает, и звонят сказать спасибо. Так что попробуйте и вы, попробуйте прямо сейчас. Но ведь это же самое легкое, что можно сделать. Это не надо, как там, я не знаю, сравнить, если хочу похудеть. Вот, ходите в зал, вот, наймите диетолога, вот, составьте себе план питания, придерживайтесь его, готовьте отдельно, семье отдельно. Это тяжело, я могу понять. А когда вам говорят... Поменяйте воду и начните пить воду, чтобы снизить сахар в крови, чтобы убрать отеки, чтобы стабилизировалось артериальное давление, чтобы прошли частые головные боли. Просто добавить воду. Это сложно? Да легче, по-моему, вот ничего представить невозможно. Миш, ну скажи, разве сложно пользоваться ионизатором?
0: Слушай, но все, кто... я видел просто, как пользуются, начинают пользоваться даже дети. Ну, то есть, ну, 7-летний ребенок запросто может разобраться. И любой взрослый человек, неважно, сколько вам лет. Это настолько просто, вообще не сложно. Заливаете воду. Просто. Там две емкости. Одна большая, в нее маленькая вставлена на пол-литра, да. Заливаете в маленькую, потом в большую емкость. Все, закрыли крышкой, нажали кнопку. Больше никаких сверх каких-то сложностей. Все сложное в самом приборе, да, это действительно высокотехнологичный сложный прибор, но оно все спрятано от глаз потребителя, да, вот как
1: смартфон.
0: Как смартфон, да, как со смартфоном. Вы же знаете, что вам нужно вот телефон, трубочку, нажать ее, и чтобы позвонить, да, выбрать там в контактах. И вот та же история. Если вам нужна серебряная вода, прикрутили серебряный электрод, и сам прибор поймет, что серебряная вода нужна. Вам только нужно выбрать концентрацию. В иллюстрированной инструкции все описано. Да если что, мы всегда под рукой, мы всегда на расстоянии вытянутой руки. Ионизатор, наш колл-центр всегда с вами на связи каждый день. С 10.00 до 19.00, друзья. 8-800-505-0855. Звоните, задавайте вопросы. Мы всегда рады ответить на них. Мы всегда готовы к диалогу, к общению. Поэтому, но самое главное, это сделать этот шаг. И вот для того, чтобы этот шаг сделать, мы даем вам тестовый период. 90 дней, 3 месяца. Пользуйтесь. Я говорю, что вы почувствуете раньше, чем 3 месяца. Мы даем максимально не такой вот, ну, чтобы человек уже срок, время, да, для того, чтобы человек, ну, действительно взвесил все за и против, да. Пока настроится, может быть, пока анализы сдаст перед началом. Кто-то же хочет и анализы сдать, можно и так сделать. Взять анализы, чекап сделать такой своего организма. На каком состоянии, в каком состоянии находится организм сейчас? Посмотрели, проверили, начали пить ионизированную воду. Почувствовали, я говорю, вы почувствуете с первых глотков. Вот не почувствуете это, возвращайте прибор. Скажете, с первого глотка вы почувствуете, какая она вкусная. У вас сосочки, рецепторы будут радоваться, рукоплескать, каждая клеточка вашего организма будет, когда встретится с такой водой, потому что она ждет. И, кстати, ионизированная вода, она усваивается на 100% именно благодаря тому, что она легко проникает сквозь мембрану клеток. Она другая, друзья, она становится другая, но недолго держится это свойство. Поэтому нужен ионизатор либо генератор, чтобы ее каждый день превращать в правильную воду. Друзья, вот эти свойства антиоксидантные, она не может храниться долго. Вспомните, когда вы были на источнике, когда вы... Даже вот пример, да, минеральные воды, да, вот, ну, любые источники, где люди оздоравливаются, на бальнеологических курортах приезжают. Там же ж написано, и это не рекламный код, когда на табличке пишут, если вы взяли воду от источника, выпейте в течение нескольких часов. Она потеряет антиоксидантные свойства, поэтому если вы покупаете такую воду уже в бутылках в магазине, ее же, она поэтому уже не так будет работать, как вода, которую вы пьете непосредственно из источника, потому что она помогает усваиваться всему тому, что в ней есть. Именно благодаря вот этому отрицательному ОВП, о котором мы говорили в прошлой части, в позапрошлой, да, в первой части. А благодаря молекулярному водороду, который там появляется после ионизации. Поэтому водородной водой можно назвать и ионизированную щелочную воду, и водородную воду. Друзья, не нужно сейчас сомневаться. Сделайте этот шаг, вот первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Сегодня максимально выгодное предложение до 19.00, оно действует для вас. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, премиальная модель, суперклассная. Плюс генератор водородной воды Light, маленький да удаленький, да, и термос для хранения этой воды. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней, не понравится, просто вернете. Но я уверен, понравится. Звоните, успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
7: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Главное.
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Иран полностью готов к любому сценарию действий американских сил. Об этом пишет агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в военной сфере. Он также отметил, что помимо обстрела американских кораблей, Иран подготовил другие планы действий, которые будут реализованы в случае необходимости. Накануне Дональд Трамп заявил, что в понедельник утром по ближневосточному времени США приступят к операции «Проект Свобода» по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались запертыми в акватории из-за военного конфликта. Новым шерпой России в G20 стал начальник экспертного управления президента России Денис Агафонов. Такое распоряжение Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее эту позицию занимала Светлана Лукаш. К концу недели в Москве температура воздуха вернется к климатической норме. При этом в первые дни показатели все еще будут выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. В целом, лето, по оценкам экспертов, будет довольно засушливым.
2: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов в столичном регионе «Лето». Так вот, собственно, расходились мы с вами. Было в пятницу еще нечто такое зимнее, а сейчас уже, пожалуйста, июль. А метеоролог Александр Лин говорит, что температура в столице области будет выше климатической нормы от 19 до 24. Похоже, теплее даже, чем в Крыму. Сейчас День Победы. Следующий праздник, вообще-то главный наш праздник – уже на этой неделе в столице все-таки, к сожалению, будет похолодание и может даже выпасть половина месячной нормы осадков. Что, как, почему и откуда? Александр Ильин с нами. Александр Анатольевич, приветствуем.
8: Игорь, приветствую вас. Да, совершенно летняя погода устанавливается на европейской территории России, но, во всяком случае, в ее центральной части, в том числе и в московском регионе, в течение всей этой рабочей недели до четверга уж точно температура воздуха будет подниматься до +22, +27 градусов. Не исключено, что на фоне области высокого давления будет развиваться и мощная кучевая, и кучево-дождевая облачность, и места пройдет небольшой кратковременный дождь, а то и прогремит где-то гроза. Но она не помешает высоким температурам радовать нас своим теплом. Будут очень высокими и ночные минимумы. +10, +15 градусов. Ниже ночью температура не опустится. Атмосферное давление при этом будет иметь ровный ход, относительно ровный, 744-746 вплоть до четверга. А с пятницы начнет то расти, то падать, то опять расти. Ну и ветерок при развитии мощной кучевой, кучево-дождевой облачности, а если еще и дело до грозы дойдет, то стоит ждать с середины недели, даже, может быть, уже завтрашнего дня, в порывах до 10-15 метров в секунду. Идуть он будет с запада, с юго-запада.
6: А вот стратегически, значит, все-таки что мы наблюдаем, если мы на секундочку остановимся? Во-первых, мы можем говорить о том, что то, что мы наблюдаем в столичном регионе, такая картина в целом, в центральном, поэкстраполировать?
8: Да, да, практически это огромная территория, центральная европейская территория. Чуть позже придет в Поволжье высокая теплая погода, так что...
6: Сколько она продержится, вот эта африканская жара?
8: Ну, давайте не будем там про африканцев говорить. Да, наша русская жара продержится до конца рабочей недели. А вот в субботу, даже уже, скорее всего, в четверг начнется чувствоваться некое понижение температуры. Придет холодный атмосферный фронт с мокрого угла с северо-запада, и температура воздуха начнет понижаться. Значит, в пятницу уже совсем далеко от 20, опустятся ртутные столбики термометров до 12-17 градусов. И в субботу до 10-15 временами будет идти дождь и преобладать облачная погода.
6: А ночами?
8: Ночами сохранится достаточно высокая температура, чуть ниже 10 градусов в Москве и по области от 5 до 10. О заморозках, если вы на это намекаете, речи мы не ведем.
6: Ну, скорее на то, что да, начали вот уже не то что даже заикаться, а говорить, что отопление будут выключать. А мы-то люди обученные, знаем, что после такой жары обычно все равно холода приходит. Начинает свести черемуха со всеми остановками, дубки. И мы, значит, еще прочувствуем, наверное, на себе. Или нет?
8: Ну, если считать, что сейчас будет у нас 22-27 градусов, да, действительно жарко, а потом температура понизится после 9-10, там, до 9-14, конечно, это 10-градусный скачок вниз, и не очень приятно будет. Но такие температуры, тем не менее, все равно они нас не заморозят. +9, +14 градусов, это вполне себе комфортно. А затем к концу, вернее, к середине второй декады мая снова к 20 градусам начнет потихонечку температура подтягиваться. Уже не стоит ждать, как говорят, холодных святых дней. Вот этот холод до 10-15, если его можно назвать холодом, но похолоданием точно, вот это и будет выражение похолодания.
6: То есть, в общем, валенки все-таки можно уже смело убирать, да?
8: Мы с вами как-то в конце марта уже убирали, да, потом пригодилось. Но скорее всего, да, перетерпим какие-то кратковременные понижения температуры. Ну, там, если кто-то по ночам гуляет до 3-8 градусов, одно это будет кратковременно минимальная температура, а все-таки основной фон будет достаточно высоким, тем более днем.
6: Мы их запрем, чтобы не гуляли. А как вот, что говорят относительно вот этих дней, будет ли их достаточно для того, чтобы, например, водоемы прогреть небольшие?
8: уже наметили купаться. Да, вот не дали, как вчера гулял около Белого озера, уже купались. Вот, очень такие отчаянные люди у нас здесь живут, и в Москве, и в Подмосковье. Так что уже все больше и больше людей будет посматривать в сторону того, как бы окунуться. Вот. Но не думаю, что к концу мая сильно прогреются водоемы, но какие-то отдельные небольшие прудики, температура воды будет подтягиваться градусом к 15-17. Но это не совсем комфортно для купания.
9: Ну да, хорошо, что мы с вами это проговорили, да, для отчаянных людей, что еще рановато все-таки. Хорошо, а действительно, в общем, здесь лучше сильно, чем на юге сейчас. Ну вот, в частности, в Крыму там что-то 12 всего, да?
8: А да, действительно, да, мы уже вот в конце прошлой недели заявляли, что очень сильно сочинские ательеры будут завидовать сибирякам, да, теперь вот они завидуют и нам с нашими высокими температурами. У них едва-едва там 20-градусная отметка будет термометр показывать. Ростовская область достаточно высокими температурами. К концу недели подойдет. А вот Черноморское побережье, Кавказа, Крыма, но, к сожалению, там температура воздуха 20 градусов в прибрежных районах, это за счастье. Но в степных районах Кубани, Краснодарского края, градусов до 22-27, столб термометра все-таки будет подниматься. В Крыму гораздо-гораздо свежее будет.
9: Где-то еще, может быть, что-то такое выбивается из картин, на что внимание обратим, полминутки?
8: Да, давайте обратим, конечно, северные районы европейской территории России остаются с температурой близко к нормальным значениям, а даже будет температура отставать, там в разгар дня вот от 3 до 8 градусов при прояснениях длительных на побережье Белого моря до 10-13 градусов, выше столбик термометров не поднимутся. Но, может быть, вот к Дню Победы в Беломорье градусов до 15, атмосфера будет прогреваться. Ну и морозно.
9: Да, спасибо, Александр Валентинович. Есть Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Но с начала года уже около 85 тысяч человек подали заявки на участие в нацпроекте «Кадры», в рамках которого граждане могут бесплатно получить профессиональные знания в новых профессиях. Почему наши люди хотят освоить новую профессию? Какую, узнал Игорь Волгин.
10: В России зафиксировали рост интереса к переобучению кадров. Согласно отчету Минтруда, за прошлый год порядка 120 тысяч россиян получили новые профессиональные знания в рамках нацпроекта «Кадры». А с начала этого года в министерстве зафиксировали уже около 85 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Интерес к ним вырос на треть. По словам экспертов, низкая безработица привела к тому, что на рынке труда обострилась конкуренция за сотрудников, в том числе за счет роста зарплат в отдельных отраслях. Такой рост зарплат происходит неравномерно, и человек сам начинает интересоваться возможностью сменить профессию на более высокооплачиваемую, а также получить дополнительную квалификацию. К тому же играет роль еще и то, что это можно сделать бесплатно и в полноценных учебных заведениях, а не погружаясь в новую профессию самостоятельно дома, рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
11: Сейчас технологии развиваются и изменяются профессиональные стандарты. Они требуют постоянного повышения уровня образования специалистов. И мы видим нехватку в некоторых областях. Плюс люди всегда ориентируются сами на заработную плату. То есть если где-то платят выше, чем я сейчас получаю, возможно, мне это будет полезно. Низкая безработица и вот эта вот обострившаяся конкуренция между работодателями и в то же время обострившаяся конкуренция между самими соискателями, она стимулирует такой дополнительный поиск возможностей для переобучения, повышения квалификации, либо для того, чтобы посмотреть на какую-то новую отрасль для себя.
10: Всего на данный момент россиянам доступно свыше 5500 программ переобучения, более чем по 200 профессий. Наибольшей популярностью из них пользуются те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, подчеркивают эксперты. Так, самая популярная программа переобучения в Москве – работа с системами искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге и Иркутской области – один из разработчик. В Самарской области – специалист по информационным системам и программированию. Среди социальных профессий в топе находятся помощник по уходу няня, ей чаще всего пользуются в Татарстане, а также медицинская сестра. Наибольшее количество заявок по ней пришло из Курганской области. Такой выбор неудивительно, ведь люди активнее всего обращают внимание на те сферы, в которых сейчас больше всего требуются новые кадры, подчеркнула Зулия Лоикова.
11: растет роль цифровых технологий в различных сферах нашей жизни. Рабочие специальности — это тоже у нас прям тренд сейчас, который растет пропорционально, зарплаты растут. Очень быстрый вход в профессию, то есть максимально быстро. Популярны курсы и швей, сварщиков, операторов станков, ЧПУ, электромонтеров, водителей погрузчиков и так далее. Это вот тоже есть. И социальные профессии. Здесь мы видим, что востребованы направления как для нян, помощников по уходу, медицинских сестер, воспитателей. У нас тоже есть очень большие кадровые проблемы в стране, поэтому люди идут туда. И, в общем-то, социальная часть, она тоже крайне важна.
10: На фоне дефицита кадров меняют свой подход к переобучению и работодатели. Они все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте, расширяя воронку найма. Особенно в массовых рабочих должностях. Да и сами вакансии с возможностью обучиться за счет работодателя рассматриваются соискателями в несколько раз активнее. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
5: Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана закончил рассмотрение законопроекта по управлению Ормузским проливом. Ожидается вынесение его на голосование. Об этом сообщил депутат Ахмат Растине. 27 апреля член Комитета по национальной безопасности и внешней политике страны Алаэддин Буруджири сообщил, что закон о новом порядке судоходства в Ормузском проливе будет принят сразу после возобновления работы парламента Ирана. Центральный банк страны открыл уже 4 специальных счета в иранских реалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через пролив.
2: Об авариях.
5: КАМАЗ протаранил 14 автомобилей на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне 41-го километра. Водитель грузовика врезался в стоящие машины. Пострадали 7 человек. Четверых госпитализировали, сообщает Депздрав Москвы. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. На месте работают оперативные службы. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до 5 мая из-за ливней и усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. В горной части высокая вероятность самопроизвольного схода лавин и оползней. Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана.
2: А США.
5: В районе сверхсекретной американской авиабазы «Зона 51» в штате Невада в конце апреля произошло как минимум 17 поверхностных землетрясений. Об этом сообщает портал Daily Mail. Амплитуда, магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание. «Зону 51» построили в 50-х годах прошлого века для испытаний самолетов-шпионов.
2: Обо всем.
5: В Омане прибрежные воды окрасились в красный из-за массовой гибели креветок. Огромное количество рачков выбросило к побережью города Мирбад. Власти сообщили, что их гибель связана с изменением температуры воды и уровня кислорода в ней. Мониторинг продолжается, но пока признаков серьезной экологической катастрофы нет. Специалисты уже приступили к очистке пляжей. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Бьют по Мираторгу, ВСУ атакуют Брянщину. Дрон влетел в высотку в Москве. Зеленский угрожает ударами 9 мая. Мерц заявил, что не удивлен. Трамп выводит из Германии 5000 американских солдат. И трое туристов умерли. Крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где выявлен хантавирус. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. ВСУ интенсивно атакуют дронами Брянскую область. Они нанесли повторный удар по эвакуации пострадавших сотрудников Мираторга, сообщил губернатор. Ранее стало известно, что при первой атаке пострадали 7 работников агропредприятия. Удар был из РСЗО «Град» в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил Богомаз, губернатор. Вьются беспилотники вокруг столицы. Свыше 50 рейсов задержаны во Внуково на прилет и вылет после введения ограничений. Меры приняты из-за атак украинских беспилотников. С ночи уничтожено 6 дронов, летевших на Москву, сообщил ранее мэр Собянин. Один дрон влетел в высотку на Мосфильмовской улице. Зеленский угрожает ударами по Москве 9 мая. Об этом он заявил в Ереване на неком саммите Европейского политического сообщества, сказав, что украинские дроны могут также пролететь или прилететь на этом параде. О новых угрозах Киева в священный праздник поговорили с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры. Вот что сказал Юрий Кот.
12: Действительно, нацизм поднял голову, и очевидно, что нацизм на исторической русской земле, иезуитски стравили брата с братом, западники, но, с другой стороны, украинцы, исторические малороссы, согласились на эту роль, поэтому тут уже, как говорится, никаких сентиментов быть не может. А то, что Зеленский заявляет, ну, вы понимаете, что он это заявляет не просто где-нибудь, да, там, условно, находясь в Армении. Армения же, насколько мне известно, до сих пор еще страна ОДКБ. Да, там военные наши есть. И вот он чувствует свою безнаказанность, откровенно провоцирует нас и провоцирует серьезно. Я думаю, что, опять же, это не он сам это придумывает, ему пишут сценарий в Лондоне. Но он уже отрабатывает как актер, как говорится, одной роли вот такого агрессивного русофоба. Ну, понятно, что наша система ПВО будет максимально отрабатывать, насколько это возможно. Здесь тоже шило в мешке, я не утаишь. У них, очевидно, они ведут работу серьезную, равно как и мы ведем серьезную работу. Зеленский готов с нами воевать до Талова. Но вопрос, готов ли делать это украинский народ, большие сомнения. Даже скорее наоборот, не готов, не хотят. Но кто их уже будет спрашивать? Эти ребята, которые сегодня оказались с той стороны линии фронта, среди которых очень много русских людей, находящихся в том числе в заложниках, поэтому они стараются избегать войны, в том числе их отлавливают, людоловы Зеленского, и бросают на передок с заградотрядами, чтобы просто как можно больше было убито в этой братоубийственной бойне. Но надо какие-то, очевидно, принимать решения непопулярные, сложные, не пытаясь кому-то нравиться или не нравиться. То есть возникает много вопросов, почему эта зеленая тварь может вот так вот свободно передвигаться. Он должен сидеть в бункере, в схроне и бояться нос высунуть на улицу. Вот, и к нему не могут приезжать разного рода посланцы, так называемые, из той же Британии и других стран Европы, которые, очевидно, ведут с нами войну. То есть туда свободно могут долетать наши ракеты. Давненько они туда не прилетали, чтобы как-то остудить их пыл. Ну и еще надо понимать, что подобные заявления и действия со стороны Киева, потому что Киевом это не назовешь, что именно Киев, рагулячая такая, захваченными рагулями, мать и городам русским. Ну, конечно, в этой всей ситуации надо понимать, что они вот угрожают, а мы в это время действительно ведем все равно, сохраняя человеческое лицо, объявляем о перемирии. Ну, вот, и здесь надо совсем уже быть глупым человеком, чтобы не понимать, как говорится, кто на стороне света, а кто тьмы. Да, ну, очевидно, что эта работа должна вестись, но параллельно с этой работой проявление той стороны, на которой мы воюем, все-таки надо, наверное, напомнить им, потому что вспомните, сколько раз какой-то был наш там прилет того же Орешника, и буквально на несколько дней была полная тишина с той стороны, в том числе и в западных СМИ, потому что они каждый раз, знаете, у них, наверное, память как у рыбки, и они очень быстро забывают возможности нашего ВПК, но, может, надо им это напомнить.
9: Также Юрий Кот считает, что заявляет, что ВСУ активно изучают беспилотные технологии. Собственно, нам нужно быть начеку.
12: Тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что если ситуацию кардинально не переломить, то дальше она будет только усугубляться, и, вероятно, это количество будет переходить в качество, тем более, что этим количеством они изучают трекеры, они изучают наши точки расположения ПВО, наши возможности. Они все это время этим занимались, занимаются и будут продолжать заниматься. Здесь стоит вопрос в какой-то серьезной... в серьезном переломе в этой войне, который необходим, жизненно необходим всем нам. Относительно небоскребов, конечно, Россия огромная, и хотелось бы, чтобы Россия жила не в многоквартирных домах, а чтобы у каждого был свой дом вот, с участком. Но это очень далекая перспектива, а сейчас надо реагировать оперативно. Ситуация сложная. И в этой ситуации необходимо принимать непопулярные решения, с которыми в любом случае мы все согласимся.
9: Мерц не удивлен решению Трампа вывести 5000 американских солдат из Германии. После встречи с президентом США в марте канцлер Германии делал иные заявления. Тогда Мерц был уверен, что Вашингтон сохранит свое военное присутствие в стране. Ну а в настоящий момент в Германии находится около 38 тысяч американских военнослужащих. Это крупнейший контингент армии США в Европе. Интересно, что там изменит 5000. Ранее 1 мая Трамп пригрозил вывести американские вооруженные силы из некоторых стран Европы, в первую очередь из Германии, из-за позиции по Ирану. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: Сенсационное решение президента США Дональда Трампа о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии сегодня, пожалуй, главная военно-политическая европейская новость. Ну и что же за этим стоит, спросите вы? Ну, на мой взгляд, это месть Трампа за то, что в свое время Мерц и правительство ФРГ не помогли ему драться с Ираном. Тут вот любопытен еще один момент, что Трамп намерен вывести не только 5000, но и намерен вывести еще и ракеты типа «Томагавк» и «Темный орел». А это уже существенным образом меняет картину расклада ракетных войск в Европе. А сколько сегодня американских войск в Германии? 37 тысяч. Выведут всего лишь 5 тысяч. Ну, это, в общем-то, не катастрофическое положение для Германии. Но любопытно здесь другое, что общественность Германии эту новость восприняла, если судить по немецкой прессе, с большим удовлетворением. А вот куда Трамп собирается переместить эти 5 тысяч своих вояк, еще пока непонятно. Но самая любопытная новость просочилась через журнал «Политика», такой всезнайка, близкий к Белому дому, ногой открывающих двери в Пентагон и в Белый дом. Вы знаете, что «Политика» написала? О том, что новость о выводе 5000 американских военнослужащих из ФРГ стала ошеломляющей для Пентагона. О, такого у нас еще не было крутого. Хотя, впрочем, вы знаете, вранье было, всплывало между Пентагоном и Белым домом. Помните, несколько месяцев назад Трамп заявил, что он приостанавливает поставки оружия на Украину, а в то же время выступает Кексет, министр обороны Соединенных Штатов Америки, говорит, никто не прекращал. Вот такие непонятки были и в нашей истории. Я вам напомню, что в свое время Ельцин при Клинтоне объявил, что он снял полетные задания с наших ракетных войск. нацеленных на США. Вот тут я помню, вот это был шок в Генеральном штабе, потому что никто не знал, что это решение было принято по согласованию с Минобороны и с Генеральным штабом. А тут вот оно так, как есть. Но давайте обратим внимание на то, сколько американских баз и объектов сегодня находятся на территории Германии. Их больше 20. Пожалуй, самый опасный объект, ну и для нас прежде всего, это американская ракетная база в Бюхеле. Вот если Трамп еще бы замахнулся на эту базу, помимо того, что собирается вывести томагавки и вот эти темных орлов из Германии, вот это было бы очень серьезно, потому что бы тут возможности очень существенно менялась бы ракетная карта не только Германии, но и Европы. А

0: Ну, а теперь посмотрим и на другой вопрос. В целом, Трамп продолжает мстить тем, кто не поддержал его войну в Иране. Вы знаете, под каток Трампа тут уже попадает и не только Германия, попадает и Испания, которая отказалась предоставить военные базы американские для посадки самолетов. Попадает и Великобритания, которая почему-то вместо того, чтобы отправить корабль поближе к Ирану, она решила, что куда-то там сходить на север. Ну что, дорогие друзья, в любом случае вот эти разлады, свары, конечно, ну что тут лукавить? Они, конечно, не могут нас не радовать. Надеемся, что господин Трамп в таком же духе будет действовать и дальше, и мы еще услышим не раз заявление европейских руководителей, что дело идет к развалу НАТО. Во всяком случае, эти слова произнес глава Польши Туск. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Трое туристов умерли. Российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где выявлен хантавирус. Об этом через пару минут.
1: Новости. Главное.
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана закончил рассмотрение законопроекта по управлению Ормузским проливом. Ожидается вынесение его на голосование. Об этом сообщил депутат Ахмат Растине. Центральный банк страны уже открыл даже 4 специальных счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через пролив. КАМАЗ протаранил 14 автомобилей на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне 41-го километра. Водитель грузовика врезался в стоящие машины. Пострадали 7 человек. Четверых госпитализировали, сообщает Депздрав Москвы. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до 5 мая из-за ливней и усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. В горной части высока вероятность самопроизвольного схода лавин и оползней. Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Щукин заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения первоочередные.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где был выявлен хантавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ну, что известно, погибли трое, речь идет о хантавирусе, ну, не менее 3 человек, скажем так, если быть совсем точным. Лайнер следовал из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что, вообще говоря, только один случай заражения хантавирусом подтвержден именно лабораторно, то есть, в принципе, подтвержден, а вот еще 5 случаев вызывают подозрения. Судно притормозили в Кабо-Верде. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер. Медики работают, всех осматривают. Еще один британский турист, находившийся на борту, госпитализирован в ЮАР. У него подтвержден хантавирус. Видимо, это он и есть. Но были сообщения, что жертвами возможной вспышки вируса стали 70-летний пассажир и его 69-летняя супруга в Минздраве ЮАР. Ну, вот как-то так. И известно, что на борту было 170 пассажиров, 71 член экипажа. То есть, не считая экипажа, около 100 пассажиров. Ну, вот у нас есть тест-система, говорят, вакцин не существует. Ну, и вообще, вирусологи говорят, что так опасно, что что-то, контакт с грызунами от человека к человеку не должно. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе с нами. Майя Арчиловна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Что это за лайнер такой? Крупный, не крупный? Мы с такими работаем, как он, если мы продаем, то это куда-то...
4: Нет,

0: Нет, в принципе, что
1: это
0: за туризм?
1: Это достаточно крупный лайнер, это лайнер ледового класса, и он входит в том числе в акваторию Южного полюса, но у нас на рынке он не продается. По крайней мере, крупные профессиональные компании, которые специализируются на оказании таких услуг, таких, продают такие круизы, мощные трансатлантические, в том числе на Южный полюс, они не работают с этим лайнером.
0: А в принципе у нас вот какая подобные лайнеры, да, как мы с ними, они же у нас здесь не паркуются. То есть вообще как вот с туризмом в этом направлении у нас?
1: У нас не паркуются, но знаете, что меня смущает? Что мы сейчас будем говорить про круизы на Южный полюс в контексте крысиного вируса. Угу. Что мне представляется вообще, в принципе, не очень правильным, потому что дело не в лайнере. И дело не в маршруте, который осуществлял данный лайнер, а дело конкретно в антисанитарии, которая связана с человеческим фактором, не знаю еще с чем.
0: А, вы думаете, то есть вот. Это не то, что он где-то проходил, да, где мог там иметь контакт, ну, в ЮАР, там, в Африке, не знаю где.
1: Нет.
0: А, то есть это именно внутреннее, такая, вы считаете, на...
1: Да.
0: Ага, интересно. А мы это, такие вещи, как не проверишь же, наверное, да? Фасад везде красивый.
1: Нет, ну есть репутационные вещи, да, есть, в конце концов, стандарты обслуживания на борту. И, ну, поверьте мне, каждый год, особенно когда мы говорим про большие трансатлантические круизы, это десятки тысяч человек на сотни маршрутов. И если мы с вами обсуждаем один вирус, от которого пострадали 3-5 человек, да, погибли, к сожалению, вы представляете, что было бы, если бы, в принципе, не соблюдали стандарты обслуживания при перевозке десятков тысяч пассажиров?
0: Ну, справедливо,
1: поэтому
0: да.
1: Поэтому это скорее абсолютное исключение, чем какой-то показатель... там, или симптом, который должен вызывать тревогу, да, при обсуждении круизного туризма.
0: Ну, как, впрочем, наверное, какой-то любой другой вирус, да, который может в замкнутом каком-то длительном пребывании, и люди могут и заболеть, и не заболеть. То есть такая история, наверное. Здесь вы акцентируете именно на такую антисанитарию, да, возможно.
1: Да. Да.
0: А, интересно, но действительно, наверное, не стоит замыкаться тогда на каком-то лайнере, в принципе, а говорить о подобного рода ситуациях. Как тогда вот реагируют наши туроператоры, которые работают вот крупно, открыто, да, в белую все, по всем договорам, со страховками. Вот что тогда делать туристам?
1: Если, не дай бог, такая история случилась на борту, вы знаете, даже во время ковида, ну, мы теоретически, конечно, можем порассуждать, потому что у всех туристов есть медицинское страхование, им оказывается медицинская помощь. Корабль, если недостаточно сил медпомощи на борту, то, соответственно, судно пристанет в ближайшем порту, и там будет оказана помощь туристам, и это все входит в медицинскую страховку. То есть турист за это не платит на месте за оказание медицинских услуг. Но, опять же, если помните, в ковидную историю, там были такие, когда был ковид, там были страшные истории про круизные корабли, которые стояли на рейде, по-моему, где-то рядом с Японией, и где по 300 человек заболело ковидом, и половина персонала заболела ковидом. Но,
0: да,
1: опять же, это произошло на каком-то одном судне, а не на всех круизных судах, которые теоретически в это время могли находиться в плавании. Ну, справедливости ради, был не самый высокий сезон, да, это был март. Но, тем не менее, то есть это был не один корабль в это время был в море. То есть, безусловно, заболевания какие-то с туристами на борту случаются. Медицинская страховка у них оформлена, она оформляется и оплачивается заранее. И помощь им оказывается. Но я бы сказала, Бог миловал, что мы до сих пор не столкнулись с такими какими-то страшными, беспрецедентными историями, которые попали бы наши граждане.
0: Ну да, то есть, в принципе, важно помнить, что просто должна быть страховка, да, и договор.
1: Да.
0: То есть, может быть, здесь позвонить представителю туроператора, не оставшись наедине, да, в случае, если что, не обязательно умирать, собственно, да, просто можно за что-то заболеть, плохо стать.
1: Ну, конечно, да. И представитель туроператора, то есть у представителя туроператора всегда есть связь с круизной компанией, которая обслуживает тот или иной маршрут. А круизные компании, поверьте, они крайне щепетильно относятся, потому что щепетильно относятся к сервису у себя во время круиза, потому что потерять репутацию можно очень легко.
0: Ну да, то есть один
1: можно
0: случай
1: войти
0: уже
1: в историю, да.
0: Никто не захочет. Да.
1: Конечно.
0: Да, спасибо. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Напомним, что ранее стало известно, что трое туристов умерли на круизном лайнере, который производил путешествие через Атлантический океан. На борту был хантавирус, обнаружен, по крайней мере, один подтвержденный случай. Говорят, что это опасная инфекция с высокой степенью летальности. Но, с другой стороны, говорят, что не такая уж она и заразная. Прямо сейчас судно стоит на якоре у берегов Кабо-Верде, но покидать корабль пассажирам по-прежнему запрещено. Тем продолжит Егор Волгин.
2: На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка смертельного вируса. Судно MV «Хондиус» и 150 пассажиров на борту вышли 3 недели назад из аргентинского города Ушуая в Кабо-Верде. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания. Первым заболевшим оказался 70-летний мужчина. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги. В итоге под медицинским наблюдением оказались 6 человек. Трое из них в результате скончались, в том числе пожилая пара, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Лабораторные исследования показали, что один из пассажиров заразился хантавирусом. Статус остальных заболевших уточняется. По словам ученых, хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов. При этом хантавирус очень опасен. При отдельных формах инфекции летальность может достигать 40-50%, рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
3: Вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков. Этот вирус передается от мелких грызунов, как правило, степных грызунов. Полевые мыши, полевки – вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных. Болезнь эта тяжелая, может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен вот этот хантавирусный кардиопульмональный синдром. Там до 50% может быть летальность.
2: В Роспотребнадзоре уже поспешили заявить, что контролируют ситуацию с заражением пассажиров лайнера. В пунктах пропуска в нашу страну уже появились диагностические тесты для хантавируса, чтобы не допустить завоз опасной инфекции. Однако медики отмечают, что как таковой хантавирус уже известен отечественным ученым. Ежегодно им заражаются 1000 россиян. В первую очередь это жители Урала и Сибири. Но рисков возникновения эпидемии нет, так как от человека к человеку эта инфекция не передается, подчеркнул Анатолий Альштейн.
3: Эпидемии этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то тысячи людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
2: На данный момент лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде в районе столицы Прая. Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложняет оперативную эвакуацию. Компания же, владеющая судном, заявила, что занимается решением серьезной медицинской проблемы на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям. Вместе с этим рассматривается и возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О Ближнем Востоке.
6: Иран не допустит пересечения военными кораблями США Ормузского пролива, как и во время 40-дневной войны. Любое движение судов через водную гавань может осуществляться только с разрешения вооруженных сил Исламской Республики, заявил агентство ТАСНИМ, источник в военной сфере. Так он прокомментировал сообщение об атаке Ираном американского корабля, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. А американские военные получили право наносить удары по катерам корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Вашингтонской администрации. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительно голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Его кандидатуру, в числе и других, президенту 30 апреля предложил Аскендеров. Путин ее поддержал. Также сегодня глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию. Андрей Воробьев и Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум. Губернатор Московской области и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Дмитровский техникум – старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. Сегодня он включает 4 подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне. В обновленном корпусе на инженерной учатся 950 студентов, а всего в техникуме более 3400. Почти 80% выпускников сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Особое внимание уделено беспилотным технологиям. С 2023 года работает лаборатория изучения беспилотников и робототехники.
4: О погоде.
6: Сумма осадков на европейской территории России в апреле превысили нормы более чем в 2 раза. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Отмечается, что средняя температура воздуха северного полушария Земли находится среди 5 самых высоких значений за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. В свою очередь, в Москве апрель стал самым влажным в истории наблюдений с 99 миллиметрами осадков. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем будет до 26 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов, завтра будет плюс 16, плюс 17. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов с отработкой сценариев конвенциональной войны. Европа с задором начала учение у наших границ. Меняют условия, но банки не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке. И Шакира. Певица дала крупнейший в жизни концерт. Бесплатное выступление в Рио-де-Жанейро посетили 2 миллиона человек. Все подробности прямо сейчас. Итак, Европа готовится к войне с нами не на словах, а на деле. Эстония запустила военное учение прямо у наших границ. Она сама вся у наших границ. С отработкой сценариев конвенциональной войны, следует из заявления Минобороны города республики. С чего они взяли, что война будет конвенциональной, непонятно, но стараются. В крупнейших учениях весенний шторм на границах с Россией примут участие 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзников. Среди них США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, страны Прибалтики, Украины и так далее. Где находятся США с Канадой? Где Эстония? Основная задача учения – отработка планирования ведения оборонительных операций в смоделированных условиях войны в координации с партнерами. Учения продлятся до 1 июня, все желающие приходите. В то же время в Литве полевые тактические учения «Железный волк» 2026 с участием более 2500 военных, 300 единиц техники. Готовятся и оценивают готовность подразделений к реализации оборонительных планов страны. Обороняться хотят до Урала, видимо. Будут выполнять усиленные НАТО группы передового присутствия, союзники опять Великобритания и Польша. Военно-морские силы Финляндии проведут в мае новые учения у нашей границы. А боевые позиции там и оставят, и еще укреплят. В нашем совбезе сказали, что масштаб военных учений в Финляндии вблизи границы значительно вырос. Ну и как-то вот в принципе и вот. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Ну, смотреть будем с попкорном или поучаствуем? Не мы с вами, как страна, да, поучаствуем, может быть,
7: в учениях. Я понимаю. Нас с вами не пустят, там же и надо иметь шенгенскую визу, чтобы в Эстонию попасть.
0: Мы только если как диверсанты.
7: Визой, и то с нашими фамилиями не пустят через границу. Поэтому, конечно, будем наблюдать. Вот. Я думаю, что это учение НАТО, надо сразу сказать, это учение не Эстонии. Эти учения плановые, запланированы на май месяц, когда мы будем отмечать с вами 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в том числе и освобождение Прибалтики, освобождение Пруссии, вот, и других территорий, занятых фашистами. Так что эти фашисты вернулись к власти, или их наследники вернулись к власти в Западной Европе, в том числе и Прибалтике, и они, и в НАТО, они теперь демонстрируют нам свою силу. Но вы правильно задали вопрос, когда они проводят конвенциальные учения, кто сказал, что их агрессия против России закончится конвенциальными войнами? Конечно, нет. Надо понимать, что у НАТО суммарно войск больше, чем у нас, техники больше, чем у нас. И, естественно, мы будем отвечать всеми теми видами оружия, которые у нас есть. А у нас есть не только конвенциальное оружие. Даже конвенциальное у нас есть гораздо мощнее, чем то, что у них есть. Но я думаю, что для отстрадки мы отметим так, чтобы им неповадно было. Конечно, в Эстонию мы применять ядерное оружие не будем, потому что там рядышком Псковская область, Ленинградская область, чтобы ветер не занес на нашу территорию. Но недалеко те страны, которые годятся под неконвенциальный удар, вот, и они поймут, что нападать на Россию – это плохая идея. Вот. Так что будем
0: какие?
7: Наблюдать.
0: Какие страны? И что вы имеете в виду?
7: Ну, какие? Есть Германия. Вот,
0: по Германии ядерным оружием ударим?
7: Ну, а почему нет? Если они, может, они к этому к войне с нами.
0: Что они не понимают, разве что? Может быть, их идея
7: они
0: есть в том, чтобы нас спровоцировать на ядерную
7: войну? Они всегда прекрасно все это понимают, но они думают, что мы не применим ядерное оружие. Они ведь смотрят, как мы воюем на Украине, и когда мы не наносим удары по верхушке вот этого бандеровского режима, когда мы не бьем по вокзалу киевскому, не нашему киевскому вокзалу, а киевскому вокзалу Киева, вот извините за тавтологию, когда мы не наносим удары по станциям пограничным, где переодеваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую и везут на территорию Украины боеприпасы и вооружение, это не только с Польши, не только со стороны Чехии и Румынии. Вот. Они думают, что раз мы так не поступаем, как, например, американцы, когда бомбили Иран или бомбили все остальное, там, Югославию, Ирак, Афганистан, и Сирию и так далее, Ливию и так далее. Вот. Поэтому они думают, что мы не будем так действовать. Но я думаю, что Украина, это украинский народ, это наш родной, братский народ. Мы так с ним поступать не будем.
0: А эстонский?
7: А с немцами... Нет, ну эстонский тоже не братский народ нам, но у нас есть и для него и орешники есть.
0: Нас не поймешь, Виктор Николаевич, то братский, то не братский. Надо как-то определиться. Да? Если бы он продолжал оставаться братским, наверное, он бы не шел войну против нас, да, руками.
7: Этот народ эстонский, он разный. Вы знаете, что вот сейчас там в Эстонии продают туры в Нарву на 9 мая,
0: да,
7: чтобы все люди приехали на берег реки Нарвы и смотрели, как в Ивангороде будут отмечать 9 мая. Какой там будет концерт, фильмы будут показывать, и многие люди из Эстонии, русскоязычные, приедут туда и будут смотреть, там всегда это бывает. И надо помнить, Палдиски есть такой город в Эстонии, недалеко от Нарвы, где была когда-то военно-морская база российская, учебный центр, на атомной подводной лодке там тренировали наш народ, там много жен наших офицеров, русские офицеры, которые остались после распада Советского Союза там. Вот. И они тоже будут на берегу и смотреть парад. Для них парад гордость за свою родину. Они родину считают Советский Союз, хотя живут в Эстонии. Ну, никуда не денемся, они там привязаны к земле, к квартирам,
0: спасибо,
7: к быту и так далее.
0: Спасибо. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Ну и Польша ведет переговоры с американцами об увеличении американского воинского контингента, сообщил замминистра обороны республики. Но он не смог подтвердить, что данный вопрос связан с возможностью вывода из Германии 5000 военных США. Банки же не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке. Большинство предпочитает лишь менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь рефинансирование. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Юрий Кораблев задается вопросом, почему же банки не хотят снижать процент по рыночной ипотеке.
8: Честное риэлторское.
9: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Массовое снижение ставок по рыночным ипотечным программам пока не происходит, несмотря на планомерные действия Центробанка по снижению ключевой ставки. Пока снижение ставок на 0,2-1% пункт на покупку квартиры объявили только Сбер и Банк Дом РФ. Причем у Сбера ставки по основным рыночным продуктам нередко были выше, чем у других банков. По данным Дом РФ, на 24 апреля до объявления о снижении средневзвешенные ставки у большинства крупнейших банков на первичном и вторичном рынках составляли от 18 до 20%. Участники финансового рынка предпочитают пересматривать дополнительные условия. Прежде всего, это касается первоначального взноса. Банки сохраняют высокий уровень настороженности из-за неопределенности на финансовых рынках и инфляционных рисков. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
10: Банки, коммерческие банки, ведут себя так, как ведет центральный банк с Центральный банк тоже особо не спешит снимать ключ, понижать ключ. Он выбрал себе вот этот вялотекущий темп по 50 базисных пунктов и придерживается его, что бы ни происходило в экономике. Экономика в четвертом квартале росла, снизили только на 50 базисов. В первом квартале она падала, все равно тот же шаг на 50 базисов. Центральный банк находится в зоне некоторой неопределенности. Они не могут выработать себе какой-то быстрый тренд на снижение. Ведь вся ипотека и рыночная, и автокредиты пошла бы резко вниз, если бы центральный банк начал бы там, ну, чуть ли не галопирующими темпами снижать ключ. Но банки видят, что некоторые, как вы говорите, неопределенность. Плюс госпожа Набиуллина никакой уверенности в пресс-релизах не проявляет. Более того, она говорит, что проинфляционных факторов больше, чем дезинфляционных. Но тогда с какой стати банки будут снимать рыночную, понижать рыночную стоимость кредитов?
9: В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться, считают эксперты и участники рынка. Банки будут и дальше использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удерживать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
8: Честная риэлторская.
0: О майских праздниках. МОК приостановил работу спецкомиссии по киберспорту, и певица Шакира дала крупнейший в своей жизни концерт. Обо всем через пару минут.
8: Новости. Главное.
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Иран не допустит пересечения военными кораблями США Армузского пролива, как и во время 40-дневной войны. Любое движение судов через водную гавань может осуществляться только с разрешения вооруженных сил Исламской Республики, заявил агентство ТАСНИМ, источник в военной сфере. Так он прокомментировал сообщение об атаке Ираном американского корабля, который попытался пройти через Армузский пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительное голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Сергей Меликов подал в отставку по собственному желанию. Сумма осадков на европейской территории России в апреле превысили нормы более чем в два раза, сообщили в гидрометцентре. Отмечается, что средняя температура воздуха северного полушария Земли находится среди 5 самых высоких значений за всю историю метеорологических наблюдений.
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Майские праздники. Еще не окончены. Главный праздник впереди, 9 мая. Но выходные по случаю продлятся с 9 по 11. В Минтруда рассказали, как будем отдыхать в 27 году. На отдых будет почти половина года, 118 дней. Об этом и других новостях экономики далее Евгений Проскурюков.
8: Экономика на радио КП.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим очередной ГОСТ, который приняли в России. Это ГОСТ на вейпы. Если говорить точнее, его не приняли с нуля, а изменили уже существующий документ. Как сообщает Росстандарт, нововведения существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке. Речь, если говорить официальным языком, идет о ГОСТе под названием «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Что же это за изменения такие? Во-первых, вводятся ограничения по объему жидкости. Капсулы должны вмещать не более 2 мл, одноразовые электронные системы доставки никотина не более 10 мл, а емкости для заправки не более 30 мл. Во-вторых, установлен максимальный срок годности курительных жидкостей – не более 2 лет с даты изготовления. В-третьих, запрещено оснащать устройство дополнительными функциями, которые не связаны с прямым назначением. Это цифровые игры, средства связи и тому подобное. В-четвертых, внесены ограничения по дизайну, чтобы вейпы не были привлекательными на вид, особенно для молодежи. Курительные устройства и емкости для заправки не должны выпускаться в форме пищевых продуктов, игрушек, людей или животных. А на упаковку и сами устройства нельзя наносить изображения еды, напитков, лекарств, растений, а также людей, животных и мультяшных или книжных персонажей. И, наконец, в-пятых, предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% площади лицевой стороны упаковки. Для никотинсодержащей продукции предусмотрена надпись «Никотин вызывает зависимость», а для безникотиновой данный продукт может нанести вред вашему здоровью. Инициатива, конечно, хорошая, но проблема в том, что этот ГОСТ не является обязательным к исполнению. Соблюдение таких стандартов обязательно только в случаях, если производитель указал, что его товар выпущен по ГОСТу. Так что этот документ не более чем ориентир для производителей. И не факт, что они захотят работать по новым правилам, даже ради улучшения собственной репутации в глазах клиентов. Ведь товарам, выпущенным по ГОСТу, у нас традиционно отдают предпочтение люди, которые выросли в СССР. А они, мягко говоря, не главные покупатели электронных сигарет. Ну и заодно напомню, что в мае Госдума собирается дать регионам право вводить полный запрет на продажу вейпов на своей территории. Депутаты давно озабочены этим вопросом и вот, наконец, решили перейти от слов к делу. Начнут именно с регионов, чтобы отказ был не резким и всеобщим, а постепенным. При этом про запрет обычных сигарет, о вреде которых известно очень давно и абсолютно всем, наши депутаты речь не ведут. И еще по случаю окончания первых майских праздников давайте обсудим, как мы будем работать и отдыхать в 2027 году. Но сначала давайте подведем предварительный итог этих самых майских, которые в этот раз я называю, да, именно майскими праздниками. Ведь даже как-то язык не поворачивается назвать это каникулами. Вот в прошлом году май подарил нам 2 порции отдыха по 4 дня каждая. И в позапрошлом году, кстати, тоже. А вот в нынешнем году это не более чем удлиненные выходные. По 3 дня на первое и столько же на 9. И в следующем году нас ждет то же самое. Этой новостью нас то ли обрадовал, то ли огорчил Минтруд, который опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Давайте его изучим с самого начала. Начнем с того, что новогодние каникулы в следующем году продлятся целых 11 дней. С 31 декабря по 10 января включительно. Это почти рекорд. Больше было только в начале нынешнего года, когда нам подарили 12 дней ничего не делания. Затем нас ждут 5 серий выходных по 3 дня каждая. В честь 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая и 12 июня. А вот настоящие мини-каникулы ждут нас в ноябре 2027 года. Целых 4 дня. Это потому, что правительство решило перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Напомню, что если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то его должны переставить на какой-нибудь рабочий день. Что и случилось в данном случае. Не май месяц, конечно, но тоже неплохо. Отрепетируем новогодние праздники. Если же говорить в сумме, то следующий год подарит нам 118 выходных и 247 рабочих дней. Получается, что практически каждый третий день будем отдыхать. Так что грех нам с вами жаловаться на короткие майские праздники.
13: Экономика на радио КП.
0: МОК приостановил работу специализированной комиссии по киберспорту, сообщает японская пресса, отмечая, что внутри комитета сохраняется сильное противодействие тому, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Владимир Василий Воронин решил поиграть и приобщиться к киберспорту, заодно расскажет нам и о других новостях.
13: Новости спорта. Краснодар обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы, 72-я минута. Краснодар после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке, уступает Краснодару 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским «Динамо». Российский теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира ATP серии «Челленджер» в австрийском Маутхаузене. В финале 28-летний Сафиулин обыграл 136-ю ракетку мира португальца Жайми Фарии. Сафиулин занимает 176-ю строчку мирового рейтинга. Для россиянина эта победа стала второй подряд на «Челленджере». 19 апреля спортсмен в финале турнира в Португалии обыграл француза Валентена Руайе. Лучшим местом Сафиулина в рейтинге ATP было 36-е в 2024 году. Теннисист в 2023-м дошел до четвертьфинала Уимблдона, а в 2024-м участвовал в Олимпиаде в Париже, где в третьем круге уступил Карлосу Алькарасу. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США. Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион-британец Ландо Норрис из «Макларена». Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также гран-при посетил 8-кратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси. С вами был Василий Воронин.
14: Новости спорта.
0: Шакира. Певица дала крупнейший в жизни концерт. Бесплатное выступление на пляже в Рио-де-Жанейро посетили 2 миллиона человек. Местные власти рассказали, что концерт принес экономике города аж свыше 160 миллионов долларов. Подробности далее.
15: Певица Шакира дала самый масштабный концерт в своей жизни. Бесплатное выступление звезды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрало 2 миллиона зрителей. Об этом заявил мэр города. Концерт прошел в рамках тура «Женщины больше не плачут». Эти слова из одноименного альбома певицы 2024 года стали по-настоящему вирусными в соцсетях. Да и сам альбом стал долгожданным релизом. Последний раз она выпускала пластинку аж в 2017-м.

Начало концерта задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами. После этого Шакира вышла на сцену и вспомнила свой первый визит в страну. Впервые она приехала в Бразилию в 18 лет. «Тогда я мечтала спеть для вас, и теперь посмотрите на это, жизнь волшебна», — подытожила воспоминания певица. В двухчасовой сет-лист вошли главные хиты Шакиры — «Hips Don't Lie», «Лат Артура», «Вака», а также несколько композиций, спетых с приглашенными бразильскими певицами Иветти Сангалу и Анитой, а также пятикратным лауреатом премии Грэмми бразильским композитором Каэтану Велозу.

Значительную часть выступления Шакира посвятила женщинам, начиная от названия тура и заканчивая словами «Мы, женщины, каждый раз, когда падаем, встаем намного мудрее». Помимо этого, она недвусмысленно намекнула на свои отношения с экс-футболистом Барселоны Жераром Пике. Певица заявила: «Знаете ли вы, что в Бразилии около 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы содержать семьи. Я одна из них». Шакира и Пике разошлись в 2022 году на фоне слухов об изменах футболиста. За 12 лет совместной жизни певица родила двух сыновей от спортсмена. После этого высказывания часть зрителей начала скандировать нецензурные возгласы в адрес Пике.

0: закончилось выступление грандиозным фейерверком, а сама певица размахивала флагом Бразилии под зажигательные ритмы. Согласно оценке городских властей, концерт Шакиры принес экономике Рио около 800 миллионов реалов, чуть больше 160 миллионов долларов, что положительно сказалось на гостиничном бизнесе, ресторанах, транспорте и розничной торговле. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: К нам весна шагает быстрыми шагами. И сугробы тают под ее ногами. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
4: Уничтожены еще 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее он сообщал, что с начала суток сбили 7 дронов, летевших на столицу.
1: О Ближнем Востоке.
4: Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что 2 торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив. По данным военных, американские эсминцы с управляемыми ракетами находятся в Персидском заливе в рамках операции «Фридом». Американские силы активно помогают восстановить транзит для коммерческого судоходства. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Среди них он назвал Черногорию, Сербию, Албанию. Фицо также предупреждал, что вступление Украины в Евросоюз сейчас может привести к фатальным последствиям. На круизном лайнере, где бушует хантавирус, есть как минимум один россиянин, утверждают СМИ. У Ассоциации туроператоров России информации о наших гражданах нет. Ранее агентство «Франс-Пресс» передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. Пока обсуждаются 2 версии того, как болезнь могла оказаться на лайнере. Первая – один из пассажиров заразился перед круизом. Вторая – на корабле мыши и крысы, и хантавирус. коронавирус разнесла система вентиляции. Лайнер направлялся из Аргентины в Кабо-Верде, но там ему пришвартоваться не разрешили. Судно рассчитано примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
3: Обо всем.
4: Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
5: Здравия желаю, в эфире «Военное ревю» радио «Комсомольская правда». И с вами в ближайший час проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться, может, еще кто-то не знает. Я Виктор Баранец, а рядом со мной с вами...
6: Аким Апачев, здравия желаю.
5: Да, здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Сразу быка за рога. Тут на медне, в знаменитом по разным ипостасям парке «Патриот» состоялась очень интересная конференция, беседа, коллоквиум, как хотите, в которой участвовали представители Министерства обороны, других силовых структур, Минобразования и так далее. И очень интересный разговор завязался о нынешнем состоянии военно-патриотического воспитания и о том, что сегодня представляет собой начальная военная подготовка. Вот такие приступы в нашем обществе за последние годы, по-моему, уже раза три были. Ну, вы наверняка знаете, что сначала начальная военная подготовка после падения Советского Союза была искалечена полностью, потому что ее заменила ОБЖ, основа безопасности жизни. Мальчики там учились утюжок ремонтировать, девочки делать уколы, пирожки печь и так далее. Но все-таки под давлением особенно армейской общественности все-таки удалось решить одну проблему, попытаться хоть в каком-то виде вернуть начальную военную подготовку в школу. Сделали смесь ежика с мотоциклом. Взяли часть курса начальной военной подготовки старого, сменили его с ОБЖ и вот этим стали радоваться. Военные профессионалы, да и многие учителя были не согласны с этим. Ну а тут на арену вышло его величество, родительская общественность. В школе, на школьном дворе надо было путем голосования решать, будем мы принимать в таком виде начальную подготовку или нет. Ну, в общем-то, доигрались. Сердцебольные мамочки писали письма вплоть до Кремля. Ну, во-первых, зачем вы милитаризуете детей? Зачем вы калечите наших мальчиков?
6: Ой-ой-ой.
5: Наших девочек, они идут в школу с накрашенными ресничками, а этот дядька требует одевать этот вонючий противогаз. Что вы делаете? Пошли навстречу либеральной общественности и уничтожили НВП. А сейчас вот эта лава военно-патриотическая, она потихоньку поднимается с помощью, кого бы думали, участников специальной военной операции. Там ребята пришли к этому вопросу не с либеральными принципами. Там просто уже настоятельно требуют, чтобы полноценная начальная военная подготовка вернулась в школу. И тут вы мне задаете вопрос. Баранец, если ты ставишь вопрос, ну тогда я сам отвечаю. Я не на все вопросы знаю ответы. Но в данном случае скажу свою небесспорную точку зрения. Что выскажу? Ну, что я вижу в качестве начальной военной подготовки полноценной? Конечно, это прежде всего подбор кадров. А у нас кадров вполне хватает для того, чтобы люди рулили начальной военной подготовкой, те, кто был в бою, кто был на специальной военной операции, запаснички, отставнички. Таких мы можем запросто найти. Ну, а теперь что? Что сам предмет начальной военной? Тут думать только не надо. У нас есть великолепный советский опыт. Это и военная история. Да, не помешает парням и девчатам знать российскую военную историю. Не мешает, как это было и раньше, и заглянуть в уставы. Там ничего сложного нет, но мальчики, которые придут в строй, они уже будут знать, что такое там и шеренга, и дистанция. Парни будут знать оружие, стрелковое. А возможно, где найдется поумнее, пошустрее преподаватель, свозят часть, покажут танк, пушку, систему, реактивную систему огня и так далее, и так далее. Это не помешает. Парни, которые придут в армию, ну, не будут такими глазами смотреть, что это такое. Да, ну, конечно, учебники. Нужны учебники. Посмотрите, я помню хорошо на учебники начальной военной подготовки советского времени. Блистательные учебники, основательные. Сам с удовольствием и сейчас бы их перечитывал. Ну и что? Конечно, материальная база. Я помню, когда я учился в маленьком городке Барвенко, в маленькой школе, у нас была начальная военная подготовка в этой школе. Я не знаю, откуда брались десятки плакатов, откуда были малокалиберные винтовки, откуда девочки таскали какие-то медицинские препараты, как они делали сделать укол. Все это было в маленькой школе, который рулил фронтовик, правда, Друзенко, его Николай Петрович, я его запомнил. Конечно, материальная база нужна, и здесь первую роль, конечно, должны сказать и Министерство обороны, да и другие силовые структуры, потому что это наше общее дело. Ну и, конечно, и тактическая медицина нужна девчатам, да и не только девчатам, и парням. Если сейчас вы видите, что командиры говорят, приходят хлопцы, выпускники, ну, молодые, которые там школу закончили, там подучились где-то в колледже, в институте, они элементарно не могут перевязку сделать при ранении там ногу.
7: Это, пожалуй, самая важная часть.
5: Да. Ну, конечно, я помню, начальная военная подготовка включала собой различного вида учения. Конечно, это была какая-то, может быть, мальчишеская игра, но там присутствовали военные, там присутствовали и боевая техника и так далее. Ну, а напоследок я вам скажу о забавном случае. Когда я служил в славном городе Белогорске, Амурской области, там в школе была достаточно серьезно поставлена вот эта самая начальная военная подготовка. И я, корреспондент дивизионной газеты, и солдатик со мной, тоже был корреспондентом при командированной редакции, мы пошли посмотреть, как школьники соревнуются с сержантами. Ну, был в субботний день или воскресный, не помню, привели наш стир и так далее. Вот сержанты, войсковые сержанты и школьники. Ну, я где-то чего-то не досмотрел. И приезжаем в редакцию, и мой сержантик написал заметку. Я посмотрел на заголовок, вы будете смеяться. Заголовок гласил: «Школьник обстрелял сержанта». Браво, браво. Это было очень, очень интересно и забавно. Ну ладно, об этом можно много рассказывать. Я свое видение вам высказал. Возможно, оно не бесспорно. Вам никто не мешает и свои предложения давать. Я на этом ставлю точку и предоставляю слово кому? Акиму Апачу. У него есть что же сказать.
7: Спокойно. Не убавить, не прибавить, все по факту. Сейчас, конечно, бы ее чуть видоизменить, потому что сборка-разборка, знаете, вот нас всех мучили этим. И другое слово соответствующее. На сегодня лучше бы меня учили с ружьишка стрелять, знаете, был бы увереннее. Значит, мне кажется, что это очевидно, что, во-первых, медицина, ну, вот в Москву прилетает. Ну, если дети будут уметь оказывать первую помощь, ничего дурного в этом не вижу. Раз. Второе, конечно же, можно делать налеты в школах, уже должны, в каждой школе уже должен открыться FPV-класс, условно, где дети будут учиться летать. Потому что это не только сейчас мне начнут, а вот к чему мы готовимся, к войне. Это и в гражданской мире пригодится ребенку. И не дай бог война, он будет готов, у него будет налет. Ну, мы вкатились уже в историю, где роботизированная война, то есть роботизация будет увеличиваться. Ну, то есть мы, вот дети сегодня играют в Counter-Strike, рано или поздно они будут условно такими же андроидами, дронами, человекоподобными роботами принимать участие в столкновениях. Ну, то, что казалось нереальным еще 4 года назад, сегодня стало реальностью. Поэтому, конечно же, детей нужно готовить просто к любым вызовам.
5: Вот ты тоже меня навел на мысль, забыл сказать про БПЛА. Да. Отдельным предметом, может быть, в начальной военной подготовке должна быть, безусловно, умение работать хотя бы с примитивным...
7: Конечно. Там в гражданской сфере просто скоро произойдет большой резкий рывок применения БПЛА в гражданской жизни. Их станет огромное количество разного типа. Поэтому это и на гражданке пригодится. Но он будет уметь пикировать цель. Ничего дурного в этом не вижу. Мой сын учится летать.
5: Ну а что? А теперь мы ждем ваших звонков. Поехали. Кто первый? Анатолий у нас. ДНР.
7: Алло. Анатолий, здравствуйте.
8: Да. ДНР, здрасте. Горловка.
7: Горловка, приветствую.
8: Николаевич, большая просьба к вам.

0: Значит, до печенок достаем врага. Успеем еще принять одного человека. А, 30 секунд. Тогда я по вашей просьбе напомню телефон. 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. И не забывайте, что это военное ревью. Некоторые слушатели просят сразу отключать тех, кто задает нам вопросы не по профилю. Запомни, мы не боимся их, но мы бы хотели, чтобы вы прислушали к нашей просьбе. Перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
2: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее он сообщал, что с начала суток сбили 7 дронов, летевших на столицу. Жители Объединенных Арабских Эмиратов получили оповещение о потенциальной ракетной угрозе. Это передает телеканал «Аль-Хадад». Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив. По данным военных, американские эсминцы с управляемыми ракетами находятся в Персидском заливе в рамках операции «Фридом». Американские силы активно помогают восстановить транзит для коммерческого судоходства. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо говорил о неготовности Украины к вступлению в ЕС.
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы попытаются ответить, как всегда, не только Баранец, но и Апачев. Мы ждем следующего позвонившего нам. Итак, кто? Сергей у нас в эфире. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте, товарищи. Это Сергей из Новосибирска.
7: Здравствуйте.
0: Да понял.
6: А вот правда или нет то, что сионизм – это еврейский фашизм?
0: Это по теме передачи, Аким?
7: Ну, плюс-минус, да, наверное.
0: Да.
7: Ну, как бы, тысячу раз уже говорено. Но будем возвращаться, товарищ полковник.
0: Да.
7: Хотите ответить развернуто?
0: Сейчас же скажет человек, вы боитесь неудобных вопросов, вы сразу под корягу прячетесь и так далее. Мы просто просим, задавайте военные вопросы, пожалуйста. А про сионизм уже многие знают, что это такое. Вам лекцию читать полуторачасовую, а может, это многим нашим радиослушателям просто неинтересно. Извините нас, пожалуйста. Поехали дальше. Нина, Тверская область.
8: Здравствуйте, уважаемый ведущий Виктор Николаевич и Аким Апачев.
7: Здравствуйте.
8: Я супруга военного пенсионера, майора в отставке, ветерана боевых действий, инвалида второй группы. У меня вопрос. Когда обретет силу решение президента нашего Путина Владимира Владимировича, в котором в одном из интервью по телевидению в мае 2011 года заявили, что нужно решить вопрос с выделением жилья военнослужащим, которые по каким-либо причинам оказались обделенным государством. Уже 17 лет ожидания. Кто стал в очередь после 1 января 2005 года, согласно федеральному закону от 6 октября 2003 года, номер 131-Ф3. Местное самоуправление в пределах своих полномочий решает самостоятельно жилищный вопрос.

0: ждем как малоимущие по этому закону. Дума отклоняет все поправки о ветеранах боевых действий, которые служили в советское время. В глубокой провинции давно же вильонеты не строятся, кроме бараков, общежитий и сельсоветов. Надежда на исполнение властью гарантированного права обеспечения пенсионерам Министерства обороны жильем осталась. И если есть законодательство и недоработки, в результате которых невозможно получить жилье, их надо исправлять, дать возможность местному самоуправлению через сертификаты, субсидии обеспечить пенсионеров Министерства обороны жильем, которые по разным причинам не могли воспользоваться своим правом на получение жилья до 1 января 2005 года.
1: Спасибо. Вы ответили на свой же вопрос. Этот недостаток надо исправлять. Будем надеяться, что исправит и Министерство обороны, и правительство. Вы спрашиваете, когда? Ну, когда, может быть, поумнеет, когда за словами пойдут дела. Только большая неправда в том, что в России не строится. У нас целые городки стоят незаселенные. Мы уже лет 10 об этом говорим в военном ревью. И в Краснодарском крае, и в других. Я бы сказал, несколько десятков. Это все портится, выходит из строя. Министерство обороны платит бешеные деньги. А людей у нас, вы видите, было там 48 тысяч. Сейчас, говорят, на 6 тысяч вроде бы меньше стало. Но это чайная ложечка в океане. Потому что огромное количество людей нуждаются в жилье. И вы тоже. Всего вам доброго. Будем жить надеждой.
2: До свидания.
1: До свидания. Кто у нас в эфире? Мариуполь у нас. Здравствуйте. Здрасте.
3: Добрый день, товарищи полковники. С праздником вас наступающим 9 мая, с нашей победой.
2: Спасибо.
3: У меня такой вопрос к вам. Я вас слушал недавно, вы говорили про этот туннель, что типа не можем его разбомбить и что это самое. А я считаю, надо его бомбить постоянно, чтобы попасть. Один раз хоть пойдем туда.
2: Чтобы попасть.
3: И не, да. Будет бояться нас.
2: Чтобы попасть, нужно долбить. Вот это...
3: Да. Да, надо долбить и долбить постоянно.
1: Правильно, и мы соглашаемся с вами. Да, долбить постоянно, да, каждый долбить. День долбить. По 10 раз. Да.
2: Чтобы попасть, нужен режим.
1: Конечно. Мы согласны с этим, спасибо.
2: Спасибо большое, спасибо. Да, да.
1: Ну что тут скажешь против?
2: Не надо убавить, долбить. Не добавить, не прибавить. Да. Все в точку.
1: Кто следующий в эфире? Волгоград у нас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, товарищи.
2: Здравствуйте.
4: По телевидению часто показывают боевые потери в технике вооруженных сил Украины. В частности, на канале РБК про самолеты. Было уничтожено 650 самолетов. А на канале «Известия» 950. Это большая разница. Как вы думаете?
1: Очень большая разница. Я уже написал статью, по-моему, в прошлом году, что мы уже уничтожили два раза военно-воздушные силы Украины. Потому что в начале операции было 252 самолета. Сейчас вы правильно. Министерство обороны дает, по-моему, 650, уважаемые.
2: Ну, мы три раза, откуда? Три раза ЛНР, да, освободили, товарищ полковник.
1: Да. И Купинск, да. Ну что, дорогие друзья, Запад активнейшим образом помогает им самолетам. Что тут скрывать, да? И вы видите, и французы дают, и Дания дает там. Берут с миру по самолетику, а даже в этом году, там, по-моему, парк боевых самолетов за счет зарубежных машин должен увеличиться минимум на 30 самолетов. Ну что, будем этих бить, пополнять. Но 900 – это слишком круто. Это пропагандистская цифра. Ну, поехали дальше.
2: Спасибо, всего доброго.
1: Извиняем. Все, мы ответили на ваш вопрос. 900 не соответствует действительности. Кто следующий в эфире? Василий Севастополь. Здравствуйте.
5: Здравия желаю.
2: Здравствуйте.
1: Василий, здравия желаю.
5: Да. Представляю троих капитанов первого ранга, два капитана второго ранга, мичман. Мы советские подводники, нам всем за 80 лет. Осваивали первые проекты. Естественно, герои среди нас, да. Нас очень мало осталось. У нас вопрос.
1: Давайте.
5: Скажите, пожалуйста, мы все принимали присягу. И если я нарушу эту присягу, пусть меня покарает суровая кара советская. Нынче принимают присягу товарищи генералы типа Салихова, Иванова и прочее.
1: Они не генералы, до свидания, уважаемый Севастополь, вы просто безграмотный человек. До свидания, вам сказали. На таком уровне военное ревью не будет с вами разговаривать. Ни Цаликов, ни Иванов, они не генералы. Уже пора это знать. Школьник сопливый, двоечник, и тот знает, что это гражданское служба определенного класса. Кто следующий в эфире? Алексей, Москва.
6: Добрый день, Алексей Баженов, директор школы на Стрелецкой. Вы в начале передачи так очень неплохо прошлись по теме начальной военной подготовки. У меня к вам следующий вопрос. А что, на ваш взгляд, лучше? Детский крем «Тики-так» или «Вазилин»? Что бы вы порекомендовали, основываясь на своем опыте?
1: Для вас лично «Виагру». Она бы вам очень серьезно помогла.
2: Да, и «Вазилин» тоже.
1: До свидания. Да, до свидания. «Вазилин». Да. Для вас. Едем дальше.
2: Началась весна, обострение. Сегодня такая прекрасная погода за окном. Кстати, пользуясь случаем, напоминаю, что сегодня 4 мая, 04.05.26 года, если кто-то забыл. Да. И вот этот перепад резкий со снега в жару, и многие вот уже приходят странные.
1: Да. Кто следующий у нас в эфире? Будьте добры.
2: Станислав, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Станислав, Москва. Виктор Николаевич, такой вопрос. Не могли бы вы сделать публикацию о летчике, который погиб во времена войны в 42-м году? Его нашли, потом опять потеряли. Короче говоря, он до сих пор не похоронен. Вот я там к вам в ВКонтакте обратился. Все данные есть, в смысле, материал, который я собрал. Хотелось бы, чтобы сделали Комсомольское в «Правде» публикацию с целью,
1: Понятно. Вопрос. Давайте беседовать теперь. Начинается. Куда ехать? Где найти правду?
7: Подростков. Еще материалы, там на БК зайдите, там у меня все есть ссылки. Вы можете посмотреть и сделать выводы.
1: Пришлите материал «Комсомольскую правду».
2: Пришлите материал, мы не будем ходить по ссылкам.
1: «Комсомольскую правду».
2: Пришлите. Присылайте.
7: Я вам лично к вам в ВК обратился.
1: Уважаемые, пришлите «Комсомольскую правду». Мне передадут. Еще раз повторяю. Хорошо. Пришлите материал «Комсомольскую правду». Поехали дальше. Кто следующий?
2: Алексей.
1: Йошкар Ола. Здравствуйте, Йошкар Ола. Здравствуйте, Йошкар Ола. До свидания, Йошкар Ола. Кто следующий в эфире? Олег, Москва.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, сейчас были, понятно, удары по Туапсе, по нашей нефтяной промышленности, по нашим городам, по нашим регионам. И сейчас там в Ереване находится Зеленский, и процветает вот этот политический туризм из Киева и в Киев. А это значит деньги и вооружение для Украины. И новые деньги Евронато дает Украине...
1: Так,
8: вот
1: длинненько, все-таки суть вопроса. Будьте добры, вопрос задайте,
8: На пятом году...
2: Не успеваете, вернемся после
1: паузы. Конечно.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного 125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в

0: Подарок. Звонок по России бесплатный. Звездочка 125. В основе Arsil Cardio уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenaQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Arsil Cardio – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Arsil Cardio бесплатно. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
2: Армия Ирана заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство ФАРС сообщило, что вооруженные силы Ирана атаковали американский корабль, который попытался пройти через пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. А портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Дональд Трамп устал от тупика вокруг Ирана и Ормузского пролива и хочет добиться сделки. По данным издания, американскому лидеру предлагали отправить военные корабли через Ормузский пролив и открыть его силой. Однако в последний момент он выбрал более осторожный вариант. С этого дня ВМС США должны помогать американским и коммерческим судам проходить через пролив, консультируя их по минной опасности и готовясь вмешаться в случае атаки Ирана. При этом полноценного сопровождения судов военными кораблями пока не планируется. По данным Axios, американские корабли будут находиться поблизости, а поддержку операции «Свобода» обеспечат эсминцы, беспилотники, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.
1: О нефти.
2: Первый из прошлого года танкер с российской нефтью прибыл в порт Кикума на юго-западе Японии. Об этом сообщило издание Киода. Российскую нефть закупили в рамках кампании по диверсификации поставщиков топлива. Ранее японский парламентарий Мунео Судзуки пообещал посетить Россию с 3 по 5 мая. Политик анонсировал встречу с сотрудниками МИДа и представителями российского руководства. Причиной смерти бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность. Это сообщили ТАСС в семье артиста. В беседе с агентством родственники уточнили, что проблемы с сердцем усугублялись астмой. Артисту на момент смерти было 67 лет. Он скончался в субботу, 2 мая. Его похоронят в Барнауле 6-го.
1: О погоде.
2: К концу недели в Москве температура воздуха вернется к климатической норме. При этом в первые дни недели показатели все еще будут выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до среды включительно в столичном регионе сохранится в основном комфортная погода. Даже при кратковременных локальных дождях температурный фон останется повышенным. В целом, лето, по оценкам экспертов, будет довольно засушливым. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, завтра будет плюс 24, 26 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18, завтра будет плюс 16, плюс 17, без осадков. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88,64, юань 10,96. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».

0: полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец, а мы ждем следующего позвонившего нам. Итак, кто же это? Нина, здравствуйте, Челябинск.
2: Здравствуйте, это я. Вот объясните, пожалуйста, вот мне бестолковый, в чем смысл вот этих перемирий, которые объявляются на праздники, ну и так далее. Я так понимаю, что Украина-то все равно наших бойцов-то бомбит все эти территории, так же, как и наши отвечают. Ну, они там что-то подвезли, наши тоже подвезли, как бы баш на баш. А смысл в чем? В чем фишка-то? Вот что-то непонятно мне это. Объясните, пожалуйста.
1: Чтобы в священные для Руси праздники не гибли люди ни на той, ни на этой стороне. Это дань уважения этим памятникам. Вот они, украинцы, бьют, они плюют на протянутую им руку Путина. Просто харкают, да. Ну а мы что? Вы видели, что Путин сказал? Если они будут долбить, и мы будем отвечать. Так что никакого полноценного, стопроцентного перемирия не было. Мы продолжали даже в эти моменты.
3: Спасибо большое, да. Всего доброго. Спасибо большое, всего доброго.
1: Всего доброго сказали, чтобы люди меньше наши гибли. Поехали. Зачем? А давайте не останавливать войну. Давай, вот никогда, уважаемые, давайте, воевать им все, а вы будете звонить на радио и сказать, ну зачем вы воюете? Едем дальше. Кто следующий?
4: Рязань. Сергей Рязань. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Великая Отечественная война где закончилась? В Берлине, в Праге или в Вене?
1: Великая Отечественная в Берлине закончилась.
4: А боевые действия в Праге были 9 мая.
3: Спасибо большое, всего доброго. Господи, началось. Вот этот, сколько было слонов с Ганнибалом, когда переходил он,
1: да,
3: он
1: да.
3: К Риму шел?
1: Были после 9-го. Это и уже хорошие школьники, шестиклассники уже знают. Да, уважаемые. Это уже не для вопроса, для взрослой публики,
3: интересующейся. Что, где, когда, да. Что, где, когда, да. Начинается...
1: Кто у нас в эфире? Будьте добры.
3: Ставрополь,
1: да. Ставрополь, Владимир, Владимир, да.
5: Добрый день, ведущий. У меня вопрос к Акиму.
3: Здравствуйте.
5: Помните, как-то было, ну, пару лет назад была такая песня красивая, патриотическая, две девушки пели из Донбасса. Почему ее как-то не продвинуть в эти наши, так скажем...
3: Да, Лисовина и Качура, Донбасс за нами, и с нами Бог. Очень крутая песня. И в свое время она нашумела очень хорошо. Но так и уж работает, знаете. Я не знаю, почему они до сих пор не особо востребованы нашей эстрадой. Потому что наша эстрада, наш шоу-бизнес, увы, ах, СВО на него не пришло.
5: К сожалению, да.
3: СВО на шоу-бизнес не пришло.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
1: Конкретный вопрос, конкретный ответ. Едем дальше. Кто следующий?
3: Будьте Лисовине, добры. Качура, огромный привет. Крутые девочки, я вас слушаю.
1: Валерий, Донецк.
3: Донецк,
1: на связи. Здравствуйте. Валерий, Донецк.
6: Валерий Рой, ДНР, да.
3: Здравствуйте, такой. ДНР, приветствую вас.
6: Здравствуйте, добрый день, с праздничками, с наступающим.
3: Спасибо, и вас также.
6: Я выполнял интернациональный долг в 1968 году.
3: А где?
6: А где, вы не знаете, в 68 году? Это в Чехословакии.
3: Чехословакии.
6: Да, да.
3: Была такая страна когда-то.
6: Да, она есть, там чехи, словаки. А это был прямой коридор от Украины до ФРГ было.
1: И да, вопросик, будьте добры. Вопрос, да. Будьте добры.
6: Вопрос, есть такой вопрос. Я это получал льготу 75%. А сейчас мне кинули 50%. На каком основании?
1: А вы в совбез не ходили, не спрашивали у тетеньки там, не потребовали у нее постановление правительства или там директиву Министерства обороны? Что ж вы спрашиваете в Москве? У вас же рядом совбез, уважаемый.
7: Идите и спрашивайте туда, уважаемые, почему это так. Вот там надо задать вопросы.
6: Ладненько, вот, второй это.
3: Нет, все.
7: Все, уважаемые. Хорошо. Тоже, если вам не устраивают те льготы, которые вы считаете нужны, тоже задавайте вопрос. Начинайте с этого. А вот откажут, вы тогда диктуйте нам свой ответ, который бумагу вам дали, и закон, который обязывает вас обеспечить. Вот это будет другой разговор. Договорились? Всего доброго. Кто у нас в эфире следующий? Будьте добры. Ярославль у нас. Здравствуйте, Евгений.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. Вот меня интересует, если вы знаете, вот ранцы для парашютов у летчиков по-прежнему под попой находятся или за спинкой кресла?
7: Там находится катапультное кресло, подождите. Находится катапультное кресло К-36 гениального конструктора Гая Северина. Ему надо поставить памятник не то что из бронзы, из золота. Потому что он спас сотни наших пилотов. Второй вопрос, пожалуйста, если есть коротенько. Поехали.
8: Когда покидает летчик катапультное кресло, когда?
7: Вместе с креслом, да. Да, да. Когда кресло летит, и включается парашютная система, она удерживает это кресло, уважаемые. Все. Поехали дальше.
3: Простите, а зачем вам?
8: Ну, просто интересно. Нет, знал, что в Отечественную войну садились попой на парашют, на ранец парашюта наши летчики. Ну, и немецкие также. А сейчас вот где помещается вот парашют? Парашют на это, ранец. Вот это я хотел
3: узнать. Ну, ладно. Нет, я думаю, что вы занимаетесь. Ну, что вы собираетесь там пилотировать чего-то там.
8: Нет.
7: Все, спасибо.
8: Я просто завидую летчикам.
7: Да. Ага. Я сейчас вам расскажу не байку, а реальный случай, свидетелем которого был корреспондент «Комсомольской правды». Один из сугубо цивильных министров обороны приехал в 76-ю дивизию ВДВ. Перед ним построили десантников, как положено, перед тем, как их посадят там самолет. И министр обороны, пижачок, проходил вдоль строя и спрашивает у одного десантника: «Что у вас сзади?» Он говорит: «Парашют». «А вот это впереди, что это?» Он говорит: «Это запасной парашют». И строй не постеснялся конским гоготом ответить на этот вопрос. Это был неприятный момент. Еще раз говорил о том, что надо хотя бы элементарные вещи министру обороны знать. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Москва.
9: Здравствуйте. Аким, скажите, пожалуйста, вот в Крыму военнослужащие и милиционеры, которые перешли из юрисдикции Украины в структуры России, сохранили стаж службы в Крыму, в общий стаж. А вот в Донецкой, Луганской республике, кто перешел в новые структуры ДНР, а теперь уже и России, сохранились или это
3: настолько стаж? Я не могу быть точным за стаж, который был в бытность Украины, но бытность ДНР, стаж сохранился, конечно же.
7: Президент дал указание максимальным образом состыковать федеральные законы с законами наших новых республик. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Еще не все состыковано,
3: судя по звонкам. Но тем не менее отмечу, что очень грамотно было выстроено, на самом деле, там все министерства Донецкой Народной и Луганской Народной Республики делались по примеру министерств Российской Федерации. Поэтому там все гармонично произошло, быстро все влилось.
7: Но видите, мы не отрицаем, что еще не все проблемы решены.
3: Не все, конечно же. У нас не только там не все проблемы не решены.
7: Да. Кто у нас следующий в эфире? Уже Петербург у нас, славная культурная столица. Здравствуйте, Юрий из Петербурга.
10: Добрый день. Товарищи ведущие, такой вопрос. Нельзя ли вернуть программу «Военное ревю» в прежний формат? Ну, хотя бы частично. Раньше было приятно послушать «Вести с полей», ваши аналитические выкладки. А сейчас больше время просто слушаешь вопросы, большая часть из которых просто откровенно глупые. Такое-то расточительство.
7: Например,
3: смотрите, например. Не поймешь вас. Только одни говорят, давайте больше воздуха, давайте больше вопросов задавать. А вторые говорят, нет, давайте больше аналитики. Ну, можно аналитику. Вот сегодня там в Бали происходит, я не лезу, потому что люди хотят задавать вопросы. Можно делать подробные разборы. Просто это никому не надо, на самом деле, кроме там вас и еще там 10 человек.
7: Когда начинаешь перечислять все, что происходит на поле боя, то говорю, зачем вы это делаете?
3: Да, мы это прочитали уже. Заходишь и читаешь. Поэтому, друзья...
7: Как вам угодить, а?
3: Да, не понимаю.
7: Что нам делать?
3: Не разумею.
7: Пожалуйста.
3: Я не разумею ничего.
7: В чате у нас очень плотная информация о том, что происходит на поле боя. Заходите и читайте, уважаемые. Все там написано. А что не вошло, я могу вам вот здесь рассказать в четвертой части. То у нас сколько осталось до перерыва?
3: У нас осталось совсем немного, друзья. Да. Мы сейчас сменим формат, перейдем в другую студию. Я, по крайней мере. Весна прошла, и сразу лето. Всех с этим поздравляю. Всем открытый русский космос. Чуть-чуть позже вернемся к вам.
7: И вот летят нам арбалеты. Весна прошла, и снова лето, и вот летят нам арбалеты.
3: Хорошая песня получится.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
11: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора, сообщает Кремль. Также президент поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанных с биоэкономикой, а Кабмину обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования нацпроекта по биоэкономике. Армия Ирана заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство ФАРС сообщало, что вооруженные силы Ирана атаковали американский корабль, который пытался пройти через пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. К концу недели в Москве температура воздуха вернется к климатической норме. При этом в первые дни недели показатели все еще будут выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В целом, лето, по оценкам экспертов, будет довольно засушливым. Ольга Демидова, служба информации.
0: Понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Здравствуйте! Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
14: Здравствуйте!
13: И я, Ася Рак. Давайте сразу с вами к делу, ведь в этой программе мы говорим о том, как, изменив одну простую привычку, или заведя одну простую привычку впервые в своей жизни, вы поменяете качество своей жизни. Итак, в 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Есть такая проблема? Хотите ее поменять? Слушайте дальше. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. А в клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфаркта. Но как это работает и почему об этом не кричат на каждом углу? Ну, потому что воду невозможно каким-то образом запатентовать и выпускать только одной какой-то компании. Правильно? Вода, она и вода. Хоть и особенная в данном случае, насыщенная минеральным водородом. Именно поэтому еще в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. А в клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России, кстати, провели ряд исследований на эту тему и доказали ровно то же самое. Водород снимает воспаление легких. Главное – регулярность. Пить каждый день. Но давайте разберем, как работает это при диабете второго типа. Представьте, клетки глохнут. Вот наступил диабет второго типа, потому что клетки оглохли. Они перестали слышать инсулин. Водород здесь как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, который, собственно говоря, является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, падает у нас риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Кстати, в России, в Воронежском медицинском университете имени Бурденко доказали именно этот факт, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами. Ну, давайте почитаем отзыв. Да? Врач с ним поделилась. К ней на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем этого диабета уже 10 лет. Сахар натощак у нее был 12 ммоль, представляете? И невероятно отекали ноги. Врач к ее терапии, которая у нее уже была, стандартное лекарство от диабета, просто добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак 6. Представляете, в 2 раза за 3 месяца был 12. Терапия стандартная, ее не меняли, просто добавили правильную воду. Сахар упал натощак до 6, полностью прошли отеки, и врач ей попросту снизил дозу лекарственных препаратов. Вы представляете такой себе результат? А теперь представьте, как вы себя будете чувствовать, когда у вас есть проблемы со здоровьем, и они начинают уходить просто потому, что вы пьете воду. Неважно, как называется ваша болезнь. Вот это то, что мне больше всего хочется донести. Да и неважно, даже есть она у вас или нет. Самое главное – это борьба с оксидативным стрессом, держать баланс. Потому что в оксидативный стресс мы проваливаемся с вами каждую минуту, вот постоянно. Туда уходить очень легко. Съел кусочек белого хлеба, повысил число свободных радикалов, выкурил сигарету, выпил бокал вина. Окей, у вас нет вредных привычек. Но булочка, печенюшка, сладкий чай, сладкий кофе или просто кофе черный. Я обожаю черный кофе. Но после кружки каждой черного кофе я обязательно пью стакан щелочной воды или водородной воды. Какая у меня сейчас есть? Если я дома, я с утра для всей семьи готовлю ионизированную щелочную воду в ионизаторе воды Aqualife. Если я на работе, в дороге, где-то отправляюсь по делам, я всегда с собой беру генератор, и поэтому у меня всегда под рукой водородная вода. И каждый раз, когда я выпиваю кофе, который я люблю, от которого не отказываюсь и никого не призываю отказываться, просто после кофе обязательно выпиваю водородной воды. Зачем? Чтобы держать этот баланс. Окислились, восстановились, окислились, восстановились. Невозможно покрыть себя каким-то антикоррозийным средством, чтобы никогда не окисляться. Но можно уметь восстанавливаться. И вот это восстановление и есть простая ежедневная привычка – пить правильную воду. Все, больше ничего не надо. Хотите наладить работу ЖКТ – пейте правильную воду. Хотите стабилизировать артериальное давление – пейте правильную воду. Хотите разжижить кровь – пейте правильную воду. Хотите, чтобы ушли отеки – пейте правильную воду. Хотите снизить вес – пейте правильную воду. Хотите снизить сахар? Пейте правильную воду. Хотите восстановить работу легких, почек, желчного, поджелудочной? Пейте правильную воду. Ответ всегда один. она настолько родна каждой клеточке нашего организма, что она перезапускает, омолаживает ваш организм. И он работает. Исправно работает. Этому тысячи и тысячи исследований в мире посвящены. Этому тысячи отзывов от наших клиентов существуют. А у вас есть тестовый период, который вы можете запустить. Как его запустить? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете. И в день получения ставите галочку 90 дней. Вот с этого дня отсчитывайте 90 дней. В течение 90 дней, 58-й, 69-й, вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855 и вернуть нам ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги. Почему вы возвращаете? Мы не спрашиваем. Ну, значит, не ваш способ, не ваш метод, не понравилось, не зашло. Это ваше дело. Но вы можете в течение 90 дней в любой момент вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Поэтому смело вперед, меняйте свой образ жизни, меняйте качество своей жизни, запустив одну единственную привычку. Если вы боитесь, что тяжело и не справитесь, это очень легко. Вот как вы в чайник простой заливаете воду, то же самое с ионизатором. Ничего сложного, абсолютно, максимально легко и просто. Просто надо каждый день с утра заливать туда воду простую, никакую воду покупать не надо. Вот какая у вас есть, какую вы привыкли пить, то заливаете в ионизатор, нажимаете кнопочку «Старт», получили воду, пьете ее. Все, справится даже ребенок. Просто попробуйте. Сделать это прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более, что в преддверии 9 мая у нас специальное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». 3 прибора по одной цене. Ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. Генератор водородной воды «Лайт». То есть дома у вас стоит ионизатор. С собой, когда вы выходите из дома, всегда берете генератор. У него зарядное устройство в комплекте, просто зарядили и просто используйте. И специальный термос. Термос на 600 мл. Он сохраняет отрицательный ОВП в течение 10-12 часов. То есть, допустим, ребенок уходит в школу, вы с утра приготовили ионизированную щелочную воду в ионизаторе, налили ему в этот термос, он несет с собой. У термоса есть ручка, носить удобно. Он выглядит очень стильно, модно, молодежно, темно-синего цвета. У него меняются ремни, и ребенок ушел в школу, он не разобьет его никак. И в течение дня пьет правильно щелочную воду, повышает свою успеваемость. Вы остаетесь дома с ионизатором, пьете дальше ионизированную щелочную воду, а муж поехал на работу, он взял с собой генератор водородной воды. Вот так все легко и просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Ну, а Миша вам сейчас расскажет еще об одном нашем особом предложении.
14: Да, особое предложение, которое вот-вот закончится. Да, ионизатор воды – это прекрасно, это нужно каждому, это действительно так, поэтому обязательно налаживайте питьевой режим. Но каждый из нас сталкивается с какой-нибудь болью. Да, бывает такое, что боль застигает нас врасплох ночью, когда мы не можем. Бывает такое, что и даже таблетки под рукой не оказывается. Да, и мы не знаем, что делать. Мечемся из угла в угол и думаем, когда наступит утро, когда я смогу сходить или съездить в аптеку там, или еще кто-то за обезболивающим. Вот чтобы такого не происходило. Но еще лучше, да, воздействовать на свой организм, вы можете с помощью нейроденс Axon. Это прибор, который улучшает ваше состояние благодаря тому, что он не только избавляет от боли, не только от этого симптома, да, возникновения какой-то болезни, но он еще и устраняет причину возникновения боли. Это медицинский прибор, маленький по размеру, размером со спичечный коробок. Я уже не раз испытывал на себе и на своих близких его воздействие, избавился от боли в спине, которая меня каждый год сопровождала, я на 3 недели уходил, если сильно она схватила. Да. Головные боли были тогда, тоже я не понимал, почему ночью раз проснулся, воздействовал нейроденс Axon, и боли как не бывало. Друзья, попробуйте. Сегодня цена его 5500. Осталось буквально немного таких приборов по этой цене прошлого года, поэтому успейте его заказать. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать набор из ионизаторов, плюс из термос, да, 3 предмета в одном. А все это действует для вас, для слушателей «Комсомольской правды» до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
15: О, «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О важном.
11: Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, а также обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Президент поручил сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики, обеспечить их реализацию и рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Страна в феврале прекратила такую помощь Украине, поскольку Киев на тот период не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. Словакия также не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Он назвал Черногорию, Сербию и Албанию. Фицо предупреждал, что вступление Украины в ЕС сейчас может привести к фатальным последствиям. На круизном лайнере, где бушует хантавирус, есть как минимум один россиянин, утверждают СМИ. У Ассоциации туроператоров России информации о наших гражданах нет. Ранее агентство «Франс-Пресс» передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. Пока обсуждаются 2 версии того, как болезнь могла оказаться на лайнере. Первая – один из пассажиров заразился перед круизом. Вторая – на корабле мыши и крысы, и хантавирус разнесла систему вентиляции. Лайнер направлялся из Аргентины в Кабо-Верде, но там ему пришвартоваться не разрешили. Судно рассчитано примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
16: Обо всем.
11: В Омане прибрежные воды окрасились в красный из-за массовой гибели креветок. Огромное количество рачков выбросило к побережью города Мирбат. Власти сообщили, что их гибель связана с изменением температуры воды и уровня кислорода в ней. Мониторинг продолжается, но пока признаков серьезной экологической угрозы нет. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня 10 рублей 96 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице. Плюс 25 градусов, завтра будет плюс 24-26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, генерал-полковник Александр Чайков. ВКС России возглавил сухопутный генерал. Если будет угроза судам в Ормузском проливе, военным США разрешили носить удары по катерам «Ксиры» иранским ракетным установкам. И в России не сократится ассортимент компьютеров после исключения ряда из перечня параллельного импорта. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Владимир Путин назначил начальника экспертного управления своей администрации Дениса Агафонова российским шерпой в группе 20 представителям главы государства в этом объединении. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Агафонов сменяет на посту Светлану Лукаш, многолетнюю российскую шерпу в самых разных международных объединениях. Светлана Лукаш говорила, что Соединенные Штаты готовятся к возможному приезду российского лидера на саммит двадцатки, который запланирован на декабрь в Майами. Дмитрий Песков же, пресс-секретарь президента, заявлял, что о визите главы государства Владимира Путина на саммит Большой двадцатки в США речи не идет. Позже, правда, он отмечал, что Россия не исключает участие Владимира Путина во встрече этой организации. Последний раз такое было в 2019 году. С нами политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Что известно, кто такой Денис Агафонов, Светлана Лукаш, может быть, вспомним, да? И, собственно, вот с чем связана эта ротация? Есть вероятность того, что мы вернемся в какие-то вот эти группы, да? Что это нам даст, зачем?
18: Ну, ротация происходит все время, и никто не занимает должности вечно, поэтому, в общем, ничего сверхъестественного в этом нет. Действительно, большая двадцатка – живой организм, Россия в ней продолжает участвовать, но последние годы не на высшем уровне. Решение по участию Владимира Путина действительно, скорее всего, зависит от очень большого количества факторов. И прежде всего от обеспечения безопасности столь дальнего перелета президента России. Мы понимаем всю сложность нынешнего времени, и там провокации с попыткой там сбить самолет над Атлантикой исключать нельзя. В этом могут участвовать целый ряд сил, поэтому крайне рискованный перелет в нынешних условиях. Вопрос, что будет с самими Соединенными Штатами к декабрю этого года, это уже после выборов в Конгресс. Проблемные выборы для республиканцев, проблемные выборы для Трампа, как будет выглядеть его администрация, его позиция и, собственно, позиция США в декабре сейчас однозначно сказать нельзя. И сам Трамп это не знает, что с ним будет к этому моменту. Поэтому необходимость участия Владимира Путина и возможность его участия будет приниматься ситуативно ближе к назначенному сроку. Россия представлена там будет, скорее всего, на уровне там министра иностранных дел, может быть, еще в какой-то форме. Но диалог с участниками двадцатки, да, там нам важен, там достаточно много представителей из дружественных России стран, с которыми Россия продолжает активно сотрудничать, и на полях двадцатки в том числе.
17: Ну, то есть, в принципе, принципиально, да, ничего для нас в такой международной повестке с этими двадцатками, семерками не изменится.
18: Нет, принципиально ничего не изменится. Мы говорим о том, что мы не выходим из международных организаций, мы за то, чтобы в них вдохнуть новую жизнь, но мы все понимаем, там мир стоит на грани серьезнейшего передела всех международных институтов. Вот на прошлой неделе там проблемы с АПЕК начались, неизвестно, как она будет выглядеть. Пока новых структур нет, мы продолжаем работать в старых. И там нужно искать и партнеров, и отстаивать свою позицию.
17: Здесь же, вот, здесь же отдельно интересно, что пока вот первые там месяцы Трампа какая-то движуха была, все в Европе, в Киеве как-то смотрели, но сейчас же уже видно, что они делают ставку на себя, и вот это финансирование Украины, да, с этим кредитом, и на раскручивание производственной спирали для Украины. То есть, в общем, вопросы, ну, мягко говоря, нам не облегчают. А Трамп, получается, никак на это ни в ту, ни в другую сторону не влияет. Да? Значит, надеяться, ну, понятно было, что на него не надо, но некоторые все-таки надеялись. И тогда впереди-то что? Все равно для нас это эскалация с Европой, как, наверное, ну, двадцатка это не семерка, конечно, но тем не менее, ее же не выкинешь за скобки.
18: Не, ну, смотрите, надеяться, что кто-то решит за Россию наши внешнеполитические или военные проблемы, бессмысленно. Всегда, в случае украинского конфликта в том числе, Россия ведет специальную военную операцию, России самостоятельно в специальной военной операции надо побеждать. Надеяться, что придет третья страна, неважно какая, там, Китай...
17: Не, ну, побеждать хорошо, да, когда с нами, конечно, нереально. Вся Европа воюет, да? Так, там, ну, и еще...
18: Ну, это объективная реальность, да, воюет вся Европа, мы должны это оценивать так, и оценивать это нужно было при начале конфликта, наверное, это делалось. России, конечно, выгоднее воевать с Киевом и Брюсселем, чем с Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, поэтому то, что Соединенные Штаты сейчас отстраняются от конфликта, для России, да, конечно, позитивно, но это не решает вопрос войны с Украиной и противостояния с Европой. В том числе там и уже за пределами непосредственно украинского конфликта. И в Балтийском море, и на севере, и в других частях света. Так что, да, конечно, противостояние продолжаться будет. Соединенные Штаты будут решать свои проблемы, а ни в коем случае не российские.
17: Ну, да, и, в общем, на какое время тогда все это может растянуться? Потому что, когда мы с вами говорим, да, вот, ну, вы говорите, да, мы должны решать свои задачи справедливо, но вот вопрос о демилитаризации во что встал? В то, что теперь сама Украина демилитаризована, но вся Европа милитаризуется, да, в карманы Украины, и в руки ставит самое оружие, дроны пока, там-то и все остальное. Денацификация тоже. Мы видим, что, в общем, только обостряется эта проблема, да, даже внутри Украины. И там со всеми остановками. То есть, в общем, как-то вот в ближайшее время как вы, просматривается что-то в зависимости вот от этих саммитов, каких-то еще чего-то, решения наших проблем. Но вот вы говорите, что да, сами должны. Но тем не менее.
18: В зависимости от саммитов ничего не прослеживается. Как сказал Сергей Викторович Лавров, на поле боя, значит, на поле боя. И результат будет решаться там. Саммиты здесь ни при чем. Саммит будет закреплять, последний саммит когда-нибудь, будет закреплять итог, который получится после решения проблем на поле боя. Это будет подписание там тех условий, которые сложатся после боевых действий. Одна из сторон должна будет проиграть. Мы надеемся, что проиграют наши противники.
17: Да, спасибо. Дмитрий Солоников был с нами, политолог, директор Института современного государственного развития. Еще одно назначение, на котором стало известно в понедельник, генерал-полковник Александр Чайко назначен главкомом ВКС России, главнокомандующим воздушно-космических сил, рассказали РБК и ведомости. Источники, знакомые с кадровым назначением, подтвердил источник, близкий к Минобороны. Все источники вперед сообщают. Ранее командующим воздушно-космическими силами был генерал Виктор Авзалов. В октябре 23-го года генерал-полковник Авзалов, занимавший до этого должность начальника главного штаба ВКС, сменил на посту командующего ВКС Сергея Суровикина. Подробности об Авзалове и о Чайко есть в телеграм-канале военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. Чайко родился в 71-м году в Московской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Дальше, в общем, всю жизнь в рядах вооруженных сил нашей Родины командовал разными группировками, в том числе в Сирии, военными округами. И с сентября по декабрь 22-го, и с 1 декабря 24-го командовал группировкой войск вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Удивительный способ борьбы за демографию обнаружил обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин недалеко от Петербурга, где местный глава, глава местного города, производит на свет детишек от разных жен. Но они идут на это сознательно, получают полное обеспечение потомства. Все подробности у Владимира Варсобина далее.
16: Политика на радио КП.
19: Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Читайте на сайте kp.ru один из самых удивительных моих репортажей об самом удивительном. Других я таких не встречал человеке. Михалыч, как тут все его называют, сдался, согласился на встречу. Примелькался я в его владениях, донесли ему, бродит журналист по его городу, да еще с его людьми разговаривает. А народец тут, ленинградский култышах, дерзкий, болтает много. Условный час, условное место, охранник подвел к специальному сейфу, запер мой телефон на два ключа, один отдал и торжественно повел меня, радостного, заинтригованного, к удивительному человеку. Мужики меня поймут, дамы занервничают. Ни с кем я не хотел так познакомиться, поговорить за жизнь, ни с артистами, ни с политиками, ни даже с папой, прости господи, римским, как с Михалычем из ленинградских Колтушек. Вот уж папа так папа. Родив первого ребенка в 42 года, он за 18 лет изнурительного демографического труда произвел на свет 33 ребенка. В 2017-м на него нашло такое вдохновение, что получилось сразу 6 сыновей. И ничто, поверьте, его теперь не остановит. Ни возраст 60 лет, ни здравый смысл. Шпарит и шпарит. Каждый год по 1-2 малыша. Счастливый гражданский муж двух десятков, на моем подписании номера, женщин. Одновременно. В марте Колтуши праздновали рождение новенькой, свеженькой и, конечно же, юной жены Михалыча, очередного младенца, 33-го. Отец назвал его

0: Если будет угроза судам в Ормузском проливе, военным США разрешили бить по катерам «Ксиры» и иранским ракетным установкам. Об этом через пару минут.
1: Новости. Главное.
2: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, а также обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Президент поручил сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию, и рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с главой МИДа Египта Абдель Ати ситуацию на Ближнем Востоке, заявили в российском МИДе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Страна в феврале прекратила такую помощь Украине, поскольку Киев на тот период не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. Словакия также не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие.
1: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
0: Военным США разрешили бить по катерам «Ксиры» и иранским ракетным установкам, если они создадут угрозу судам в Ормузском проливе, заявил журналист Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что Иран двумя беспилотниками вдарил по танкеру эмиратской компании в Ормузском проливе. Пострадавших нет, но, правда, американский чиновник информацию об атаке Ирана на корабль США опроверг. Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождение американскими эсминцами Ормузского пролива и напомнили, что делать это никому нельзя без разрешения Исламской Республики. Благодаря решительному оперативному реагированию военно-морских сил армии Исламской Республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американско-сионистских эсминцев, говорится в сообщении, которое приводит иранская государственная телерадиокомпания. Трамп 3 мая города заявил, что с понедельника утра по ближневосточному времени начнет операцию «Свободный проект», проект «Свобода», по тому, чтобы проводить через Ормузский пролив суда, которые оказались заперты в акватории из-за военного конфликта. Желающих, видимо, не нашлось, потому что Иран сказал внятно, что будет по этому поводу. Политолог, востоковед Николай Севастьянов с нами. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вам риторика? Вот вражеские американско-сионистские эсминцы. Может, нам тоже на такой перейти?
3: В принципе, довольно стандартная, причем от обеих сторон. И на самом деле в данный момент ничего на земле, то есть в данном случае на воде, не меняется. Ситуация в Ормузском проливе находится абсолютно в том же состоянии, что она была назад, неделю назад, полностью контролируется.
0: Николай, может быть, шагов 10 влево для устойчивости? А то мы вас теряем.
3: То есть...
0: Да. Не очень пока получается. А, возможно, Николай имеет в виду, что информация неподтвержденная, связанная с тем, что Иран будто бы нанес удар по американскому кораблю, и американцы это опровергают, а Иран по официальной государственной телерадиокомпании об этом говорит, но вообще идея интересная — вдарить по американскому кораблю. У нас вот таких разговоров не ведется. А Иран, собственно, ведь неплохо наблюдает за происходящим, в том числе на Украине, и про что такое БЭК, безэкипажные катера, тоже прекрасно знает. Зачем Трамп туда полез с военными

0: проблем не очень понятно. Кого он собрался там сопровождать, тоже не очень понятно, потому что те, кого он будет сопровождать, запросто могут быть потопленными вполне себе и без сопроводительных американских эсминцев. Тоже такая... Да, Николай, то есть желающих нет проходить, тем не менее. Вы говорите, остановились на том, что ситуация не меняется на воде, то, что мы услышали.
1: Желающие есть, они пытаются, но при этом они в ряде случаев, говоря очень грубо, огребают. То есть были попадания действительно по судну, связанному с Эмиратами. Судя по всему, было попадание по судну, связанному с Южной Кореей. И ведь, что касается перекрытий проливов, там не обязательно каждое судно топить. В этом плане достаточно раз в неделю попадать по одному танкеру, и никто в здравом уме там плавать не будет, просто исходя из запредельных премий, которые будут требовать страховые компании. И в этом плане по-прежнему ситуация остается такой, что все транзитные показатели находятся на минимальных уровнях, это проценты от довоенных значений. И, в принципе, Ормузский пролив, как судоходная артерия, стремительно продолжает деградировать, и внешние игроки, инвесторы активно пытаются выходить из него и переориентировать свои маршруты уже с прицелом не на сейчас, не на завтра, а на то, что будет через год, два или пять.
0: А тогда в чем идея Трампа-то?
1: Трамп тут тоже пытается нас лавировать. Он говорит не об открытии, по сути дела, Ормузского пролива, а о гуманитарной акции по выводу кораблей. И это имеет вполне себе действительно фактическое обоснование, потому что многие корабли находятся в Персидском заливе с конца февраля. Это десятки тысяч людей. Людей, которые блокированы, которые не имеют доступа к нормальной медицинской помощи. Там на исходе на многих судах и запасы питьевой воды, и запасы топлива. И в этом плане он пытается себя опять изображать миротворцем. И при этом сразу же закладывает себе такую вот соломинку под то, что если ничего не получится, то он вроде как и не обещал разблокировать. То есть обещают уже другие, те, кто на него ссылаются. А его риторика более осторожная, то есть он прекрасно отдает себе отчет в том, что его возможности здесь, в данный момент, они чрезвычайно ограничены, а возможности Ирана находятся на том же уровне по блокированию пролива.
0: Тогда его, получается, в очередной раз унизили, да? Его тут обижают, подобная публикация?
1: Я бы так не сказал. Скорее, не стоит в очередной раз относиться к его словам с той серьезностью, которую заслуживают слова американского президента, любого президента. В данном случае он себя ведет по-прежнему как человек, нацеленный на быстрые сделки, как человек, который не очень умеет долгосрочное планирование, как человек, который говорит гораздо больше для внутренней аудитории, чем для мира, который на него, тем не менее, смотрит, как на президента одной из самых могущественных стран на планете. И поэтому, ну, другое дело, что его слова тоже теряют постепенно свое значение, и все чаще даже его собственная аудитория, вот этот ядерный электорат Трампа, относится более чем скептически к тому, что он заявляет и декларирует.
0: Ну и как бы, да, перспективы всей этой авантюры или агрессии Трампа на Ближнем Востоке разблокировать не очень получается. Постоянно приходится что-то говорить по этому поводу. Войну завершил, потом начал что-то разблокировать. Да, и Иран там посмеивается, видимо, над этим. Ну, конечно, смешного мало, да, но вот этот троллинг, что ему звонит Мохаммед постоянно, он не знает, с кем говорить, кто власть в Иране, он не понимает, Трамп, да. Ему звонят, представляются, не знаю, что делать.
1: Трамп по-прежнему делает заявления, которые просто друг другу противоречат. Это вот вы абсолютно правильно привели в пример ситуацию с войной, когда он говорит, что войну он завершил, вот эту военную операцию, которая началась в конце февраля. Если он завтра начнет бомбить снова, он просто скажет, что это другая уже кампания. Прошлое закончилось, и на это у меня тоже есть 60 дней, ну, и да. Потом только мы поговорим с Конгрессом. Но при этом, а не было инструментов, их нет до сих пор. То есть, опять же, чтобы разблокировать пролив, нужно не просто, например, установить контроль над иранским побережьем. Этого недостаточно. Нужно фактически проводить там операцию, сравнимую с тем, что было в 2003 году в Ираке, только в кратном масштабе. Угу. Потому что Иран страна гораздо больше, очень сложная географически. И сегодня она имеет целый спектр сил и средств, которыми она может держать этот пролив, даже в случае утраты контроля над побережьем, чего тоже пока не предвидится. В этом плане ничего не меняется.
0: Спасибо. Политолог-востоковед Николай Севастьянов. В России не сократится ассортимент компьютеров после исключения ряда марок из перечня параллельного импорта, заявили и уверили нас в Минпромторге, отметив, что в стране достаточно аналогичных товаров российского отечественного производства. Представляете, чтобы заменить продукцию из недружественных стран. Эти меры будут способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Ну а с 27 мая через механизм параллельного импорта в Россию нельзя будет ввозить компьютеры, комплектующие и всякие там даже элементы памяти, в том числе Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba или Toshiba и так далее. Накопители, компьютеры и ноутбуки. Как это скажется на рынке компьютерной техники и ценах, узнал Василий Воронин.
2: Меньше чем через месяц Минпромторг ограничит ввоз ряда брендов компьютерной техники параллельным импортом. Решение ведомства вступит в силу 27 мая. Ограничения коснутся таких крупных брендов, как Acer, Asus, HP, Samsung и многих других. Под запрет попадают компьютеры, ноутбуки, серверные компоненты и накопители этих брендов. В Минпромторге пояснили, что решения об исключении продукции из перечня параллельного импорта принимаются на основе анализа рыночной ситуации. То есть запретить поставлять что-то можно, если в стране появится отечественный аналог, который сможет заменить иностранную продукцию, или же появится другой способ поставки этой техники в Россию. Именно такой ввоз по дистрибьюторским контрактам с производителями и ожидается, заявили эксперты. Поэтому необходимость в параллельном импорте попросту отпала, заявил радио «Комсомольская правда» главный редактор «Вильянов.ком» независимый аналитик Сергей Вильянов.
3: Уже существуют другие каналы поставок, более прямые, более контролируемые, как со стороны производителя, так и со стороны дистрибуторов. И просто исчезла необходимость осуществлять поставки таким кривым способом, потому что, в общем-то, параллельный импорт – это не то чтобы лотерея с точки зрения качества, но там очень много подводных камней, которые бьют по потребителю. А вот эти бренды уже давно наладили более адекватные схемы поставок, и, в общем-то, я думаю, ничего на самом деле не изменит.
2: В то же время некоторые аналитики все же опасаются, что техника от этих производителей заметно вырастет в цене. Те же Acer или Asus еще в 2022 году прекратили официальные поставки в Россию и о возвращении пока не заявляли. Поэтому ввоз ноутбуков или накопителей этих фирм все еще будет осуществляться по неофициальным каналам поставок. С таким мнением согласны и некоторые эксперты. Техника этих брендов не исчезнет с полок магазинов, а цены пойдут вверх из-за снижения предложения и уменьшения конкуренции у поставщиков. Сказал радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
4: В России сейчас сложилась любопытная ситуация. Помимо белого официального рынка и черного подпольного, сегодня есть еще светло-серый и темно-серые рынки. Отличаются они тем, что устройства со светло-серого рынка де-факто поддерживаются производителями, хоть официально эти компании и не присутствуют у нас, а работают через партнеров. Темно-серый рынок – это небольшие компании, которые ввозят технику без гарантии, без поддержки и поэтому могут продавать ее дешевле, чем светло-серый импорт. Как это отразится на рынке, как обычно, все станет дороже, так как пропадут дешевые устройства без гарантии, а конкуренции на светло-сером рынке станет меньше.
2: К тому же, о том, что техника этих брендов не исчезнет с полок магазинов, говорит и то, что отечественная технологическая отрасль на настоящий момент не готова к полному отказу от этой продукции. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: «Бери, а от КП «Максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
11: Говорят прохожие, вот весна идет. А это я работаю, разбиваю лед. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О Ближнем Востоке.
13: Иран не допустит пересечения военными кораблями США Армузского пролива, как и во время 40-дневной войны. Любое движение судов через водную гавань может осуществляться только с разрешения вооруженных сил Исламской Республики, заявил агентство ТАСНИМ, источник в военной сфере. Так он прокомментировал сообщение об атаке Ираном американского корабля, который попытался пройти через Армузский пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. Американские военные получили право наносить удары по катерам Корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Армузском проливе. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на представителя Вашингтонской администрации. Дональд Трамп, цитата, взял с потолка число выводимых из Германии американских военных, потому что хотел сделать демонстративный жест в рамках противостояния с мерцем. Об этом телеканалу Евроньюз сообщил неназванный американский чиновник. Другой источник заявил, что президент США не предоставил никаких подробностей вывода войск, поскольку просто выдумал это число. Штаты готовятся вывести первых военных из Германии. Речь идет о механизированной бригаде, размещенной на базе у города Фельсек в Баварии. Об этом сообщила газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники. Трамп заявлял, что Вашингтон может сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании. На круизном лайнере, где предположительно произошла вспышка хантавируса, среди членов экипажа есть гражданин России. Об этом сообщила нидерландская компания, владелец судна. Всего на борту лайнера находились 149 человек, 88 пассажиров и 61 член экипажа. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Ранее КП.ру писал, что на круизном лайнере насчитали 6 заразившихся предположительно хантавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали о 3 скончавшихся. Глава Европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что эта инфекция обычно связана с контактом с грызунами и нелегко передается от человека к человеку. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде.
15: О погоде.
13: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой синоптиками первой грозы нынешнего года. Об этом сообщили в гидрометцентре. В период с 9 утра до 9 вечера вторника, 5 мая, в отдельных районах столичного региона ожидается гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Дожди приобретут летний характер, кратковременный, ливневый, говорят синоптики. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра днем будет плюс 24-20. На этом пока все. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Предкам верны. Германия запрещает советскую и российскую символики и даже песни. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых аж в 3 раза. Наши люди стали чаще покупать туры в Грузию. И с начала года уже около 75 тысяч человек подали заявки на участие в нацпроекте «Кадры». Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, полиция Берлина снова введет запреты на советскую символику 8-9 мая на мемориалах, пишет местная пресса со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Также нельзя будет исполнять песни военных лет. Исключения будут сделаны для дипломатов и ветеранов Великой Отечественной войны. И то еще, видимо, посмотрят. Там же, кстати, нельзя будет и современную российскую символику размещать, визы это и так далее. В Латвии служба государственной безопасности, как они себя называют, смотрят за публичными и частными сообщениями в соцсетях, мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы. А после квалифицируют их как оправдание якобы советской оккупации, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Эстонцы массово скупают туры на границу с Россией перед Днем Победы. На поездке в Нарву на 9 мая вырос спрос. С набережной туристам предлагают посмотреть праздничный концерт, а также посетить советские памятники и места боев Великой Отечественной. Стоимость тура начинается от 80 евро. Организаторы признают, люди соскучились по празднованию, а День Победы прочно вошел в гены жителей восточных регионов страны. Официальных торжеств там нет, но желающих увидеть концерт через реку это не останавливает. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо лично увидит главный парад Победы на Красной площади в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил его участие в торжестве. Зеленский вроде тоже его позвал. Но что выберет Фицо, да имеет ли нам какая нам разница, в принципе. Ну а в Венгрии на это 9 мая официально появился новый премьер-министр. Лидер, победивший на парламентских выборах в Венгрии партии, Мадьяр займет пост премьера 9 мая, именно 9 после принесения присяги. Как-то так. С нами специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч» Юрий Васильев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
16: Приветствую, Игорь. Здравствуйте, друзья.
0: Что скажете? Ну, с одной стороны, в общем, ничего нового. С другой стороны, вероятно, что-то с этим придется когда-то делать.
16: Ну, Игорь, понимаете, ничего нового. Ну, вот я вот так посчитал. Все, мы победили, ну, да, более 80 лет назад, с одной стороны, и всего 10 канцлеров Германии назад. То есть мы победили страну под названием Германия, в которой был вот канцлер вот такой. Вот это был очень плохой, очень преступный канцлер. Он закончил так, как закончил. Потом был еще канцлер, еще. И вот очередной канцлер, по-моему, да, у вас ключевое слово это снова. Впервые этот запрет, если мне не изменяет память, был при канцлере Меркель. Продолжался этот запрет при канцлере Шольца. И вот сейчас снова это вот при канцлере Мерца. Ну, опять-таки, кому пенять? Я думаю, что Иосиф Виссарионович Сталин, когда произнес известную фразу «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский», продолжение знаете, нет? «А народ германский, а государство германское остается». Вот он решил, что государство германское должно остаться. Расхлебываем.
0: А при чем здесь нет расхлебываем? Секундочку. Если бы ГДР наше не Сталин, а более позднее руководство не скинуло бы, да, то мы бы вот сколько говорили, значит, танк из Москвы идет до Берлина со скоростью движения танка. Ну, он, конечно, не Порш, да, но там за 8 часов доедет. А теперь где, извините, ГДР? А, прошу прощения, вот эти три гордых республики, Латвия, Литва, Эстония. Это как так случилось, что они вдруг стали независимыми, нацистскими, и квакают на уставшего льва вот там где-то снизу.
16: Нацистскими они были более-менее всегда, потому что, опять-таки, Холокост в этих замечательных независимых государствах делался не столько силами Германии, сколько силами местного населения и местного, скажем так, самоуправления. Мы это прекрасно знаем. И вот та же самая Эстония, которая выкатила 100% Юденфрай уже к концу 41-го года, это одно из них и то же самое. Ну чего, был тогда вариант, вот причем, был тогда вариант, чтобы была Германская Советская Социалистическая Республика, был бы американский штат, английское графство и вот какое-нибудь там французское образование. Был бы немецкий народ в составе стран-победительниц. И вот не было бы, не говорили бы мы с вами сегодня о том, что, вот, как говорится, тамошнее руководство и канцлеры Германии запрещают носить какую-то символику и петь какие-то песни.
0: Да, вот но все. Мы воюем сегодня с Украиной, которая отколот тоже? Нашей общей, да, без всякой Германии. Да?
16: А как-то без всякой Германии? Нет, извините, Германия, как говорится, леопарды посылает на Украину.
0: Нет, это да, вот. Я имею в виду, что не немецкие фуражки сегодня на передовой, в смысле, что и без них, да, нацизм нашел, да. Наш нашел. А они-то, конечно, не спят, это понятно.
16: Да вот же. А то, что, как говорится, в Эстонии едут в Нарву, ну что ж, неплохой пример нашей мягкой силы. В прошлом году, я помню, на берегу реки был один экран, в этом году обещают выкатить три. Ну, собственно говоря, те люди, которые хотят посмотреть, поучаствовать в празднике Победы, мы всегда таким людям рады. Чего уж тут?
0: Ну, это да, но это единственное наше средство. Вот там мы же, с одной стороны, справедливо отмечаем, естественно, Победу над нацизмом. С другой стороны, нацизм на наших глазах разрастается. И в том числе там, где мы недавно, там наша родина была, да, и теперь там это все. И достаточно ли только концертов на 9 мая, чтобы вот уговорить нашу мягкую силу?
16: Знаете как, пока не то, что достаточно. Пока, если не можем чего-то другого, пусть будут концерты, причем концерты, на которые, как вы сами говорите, они со всей своей огромной страны Эстонии устремляются к Нарве, да, вот к реке за 80 евро и выше. Пока пусть будут концерты, а дальше посмотрим.
0: Ну, а что вот это, ну, мы с вами, да, про Германию, еще же был большой массив тоже, через который советские танки могли ехать в Восточный блок, а вот пример Словакии, значит, Фица, вы рады, что он приедет?
16: Ну, господи, пущай приезжает опять, он не первый раз приезжает к нам, насколько я помню, он был на юбилее Победы, вот, опять-таки, все гости, которые приезжают к нам, на День Победы, это, безусловно, хорошо. Как вы правильно говорите, что с этого в мирной жизни, да, в другие дни, в 364 дня за пределами Дня Победы. Вот. Это отдельно. Ну, с ФИЦа как-то взаимодействие более-менее наладилось, хотя, опять-таки, никогда не знаешь, как он проголосует за Славы, за Евросоюз. Это, как мы знаем сейчас, это очень разные вещи. Но, опять-таки, ФИЦа лучше, чем не ФИЦа, как сказал бы Дмитрий Анатольевич Медведев.
0: Ну, да, это все, но такая, как бы это сказать, активная эта позиция здесь в чем? Ну, ну, хорошо, ну, значит, ну, вот там так, ну, мы вот так. Но все это разворачивается. Должен ли наш ответ быть какой-то более такой, более какой?
16: Ответ кому, Игорь? Давайте уточним.
0: Ответ на нацификацию, о которой мы с вами говорим, от Берлина до Прибалтики со всеми остановками через всех.
16: Мне кажется, этот ответ многосоставный. И первая часть этого ответа, помните мой первый слог на неморском, на неморском, второй морском. Первый слог на все вот эти поползновения Берлина, Риги, Вильнюса, Таллина и так далее, лежит в городе Киеве. Вот. И чем скорее мы наконец-то доведем до конца специальную военную операцию и поставленные ее цели и решим ее задачи, тем скорее мы можем дать, повторяю не целиком, а первую часть ответа на ваш совершенно справедливый вопрос о нацификации Европы в целом Старого континента.
0: Ну, это, видите, не быстрый вопрос.
16: Не быстрый, господи, ну получается, что не быстрый. Ну, опять-таки, у истории, к сожалению, нет сослагательного наклонения, тем более у истории, которая творится на наших глазах, и которой мы с вами, Игорь, мы с вами, дорогие радиослушатели, имеем самое непосредственное отношение.
0: Не идет ли это на истощение нас? Все, не наши действия, а то, что нас заматывает, с одной стороны, Украина этими дронами, с другой стороны, весь Европейский Союз, который для этой Украины дроны собирает, да, повсюду, где только может. Вне этих дронов он спонсирует и финансирует, и мы уже слышим о том, что идет реформа ВСУ, и начинается выплата контрактов, да, которых они хотят заманивать, ну, или, по крайней мере, снизить вот эту историю с бусификацией чудовищную. Вот. И вот это вот, все, то есть мы говорим о демилитаризации, да, что осталось на Украине? Не очень понятно, что осталось. Они вынесли эту милитаризацию за свои пределы. И, ну, параллельно, насколько мы понимаем, еще там подземное производство активно развивает дронов и всего остального. То есть вопрос демилитаризации усложняется, потому что она теперь от Польши до Берлина и Финны, и кто хочешь, да, и Британия собирает. Денацификация вопрос осложняется, потому что вот с чего мы с вами начали. И, в общем, да, а на изматывание нас, они, ну, вот летят, одно дело, 10 дронов летело, теперь там сотни или тысяча дронов, на которые надо, понятно, ресурсы тратить и так далее. То есть это, в общем, такое, в напряжении надо находиться. Напряжение — это всегда, да, такой энергоемкий процесс. Ну,
16: Игорь, если вы спросите, если бы от меня зависело сейчас усилить, как говорится, то, что мы военный компонент специальной военной операции, то мы с вами, видимо, одних сантиментов, что, ну, как-то уже надо немножечко... Я в 22-м году, вот когда ездил, да, вот с марта 22-го года я ездил на фронтах, это было и Киевское, например, Запорожское, я был первым, кто выступал за стамбульское урегулирование, потому что, ну...
0: Полминский, Юрий Михайлович. Ага.
16: Да, да, вот мир должен быть мир. Но если люди не хотят мира, вот уже на 5-й год специальной военной операции, ну, значит, надо, чтобы, как говорится, им мира не было. Так что с вами я полностью согласен. Остается лишь надеяться, что нас с вами слышат вот в хороших, уважаемых, высоких кабинетах.
0: Спасибо. Юрий Васильев был с нами, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч». Ну и напомним, в Литве мы, по-моему, обошли, вниманием, 9 мая тоже не государственный праздник со всеми вытекающими. Как отдыхаем впереди или празднуем, если точнее, какие выходные в 27-м году, об этом через пару минут.
17: Новости. Главное.
18: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова. Иран не допустит пересечения военными кораблями США Армузского пролива, как и во время 40-дневной войны. Любое движение судов через водную гавань может осуществляться только с разрешения вооруженных сил Исламской Республики, заявил агентству ТАСНИМ, источник в военной сфере. Так он прокомментировал сообщение об атаке Ираном американского корабля, который попытался пройти через Армузский пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. На круизном лайнере, где предположительно произошла вспышка хантавируса, среди членов экипажа есть гражданин России. Об этом сообщила нидерландская компания, владелец судна. Всего на борту круизного лайнера находились 149 человек, шестеро заразились. А в ВОЗ сообщали о трех скончавшихся. Лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой синоптиками первой грозы нынешнего года. Об этом сообщили в гидрометцентре. С 9 утра до 9 вечера вторника в отдельных районах ожидается гроза и ветер до 15 метров в секунду.
19: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
20: И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Итак, следующие праздничные дни с 9 по 11 мая – это выходные дни. Ну а в Минтруда рассказали, какие выходные будут уже в 2027 году. На отдых будет почти половина года, аж 118 дней. Об этих и других новостях экономики Евгений Проскуряков.
21: Экономика на радио КП.
22: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Давайте обсудим, как мы будем работать и отдыхать в 2027 году. Но сначала давайте подведем предварительный итог этих самых майских, которые в этот раз я называю, да, именно майскими праздниками. Ведь даже как-то язык не поворачивается назвать это каникулами. Вот в прошлом году май подарил нам две порции отдыха по 4 дня каждая. И в позапрошлом году, кстати, тоже. А вот в нынешнем году это не более чем удлиненные выходные. По 3 дня на первое и столько же на девятое. И в следующем году нас ждет то же самое. Этой новостью нас то ли обрадовал, то ли огорчил Минтруд, который опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Давайте его изучим с самого начала. Начнем с того, что новогодние каникулы в следующем году продлятся целых 11 дней, с 31 декабря по 10 января включительно. Это почти рекорд. Больше было только в начале нынешнего года, когда нам подарили 12 дней ничего не делания. Затем нас ждут 5 серий выходных по 3 дня каждая. В честь 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая и 12 июня. А вот настоящие мини-каникулы ждут нас в ноябре 2027 года. Целых 4 дня. Это потому, что правительство решило перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Напомню, что если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то его должны переставить на какой-нибудь рабочий день. Что и случилось в данном случае. Не май месяц, конечно, но тоже неплохо. Отрепетируем новогодние праздники. Если же говорить в сумме, то следующий год подарит нам 118 выходных и 247 рабочих дней. Получается, что практически каждый третий день будем отдыхать. Так что грех нам с вами жаловаться на короткие майские праздники.
1: Экономика на Радио КП.
0: Наши люди стали чаще покупать туры в Грузию за год. Спрос вырос у всех участников рынка, причем у некоторых аж в 3 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отеле категории 4 или 5 звезд. Юрий Кораблев собрал чемоданчик и отправляется в Тбилисо.
3: Туроператоры подвели предварительные результаты продаж туров по Грузии на весну и лето. Отмечено заметное увеличение интереса к стране. Количество бронирования выросло от 15% до рекордных 200% в зависимости от компании. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
4: Что происходит с ценообразованием? Дело в том, что грузины нам дают цены в долларах и в евро, в рублях не дают. А российский рубль за последний год укрепился по отношению к евро, да и к доллару, больше, чем на 30%. То есть рубль резко подорожал. А грузины не поднимают цены. Вот они как давали нам условно там 3 звезды 50 долларов в день, 4 звезды 80, а 5 звезд там 100 долларов в день на двоих там завтраками за номер. Они так и продолжают давать. Они там поднимают, ну пусть на 2-3% в долларах. Что делают российские ательеры в том же Сочи? Они в рублях поднимают на 10-15% цены в рублях, а рубль при этом сам по себе дорожает. И получается, что цена сейчас в Грузии, например, в том же Батуми, дешевле, чем в Сочи, на аналогичные там 30, 4, 5 звезд, на 30, а иной раз даже на 40%, если мы говорим про 5-звездочные отели. У нас 5 звезд в Сочи стоят, если перевести в доллары, $400 в сутки, $500 в сутки. Вот такие цены. В Грузии нет таких цен. Там 200-250 долларов, это самые дорогие лакшери, 5 звезд стоят.
3: Рубль в прошлом году укрепился на четверть к валютам ближнего зарубежья, а в этом году уже на 10%. В свою очередь, российские ательеры поднимают цены на 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Еще одна причина активного роста грузинского направления – развитие авиасообщения, отмечает Александр Макарчан.
4: Мы видим значительное расширение потоков в Грузию, именно связанное с ростом авиаперевозки. Причем расширяются как российские авиакомпании, так и грузинские авиакомпании. Большинство людей, понятно, что в Грузию пока нет, к сожалению, ЖД-сообщения с Грузией. Большинство людей, примерно 80% людей, россиян, я сейчас имею в виду, прибывают в Грузию самолетом. И из-за того, что сейчас относительно недорогие билеты, растет география полетов, да, уже больше, чем 10 городов авиасообщения связывают российских с Грузией. Поэтому действительно люди едут.
3: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну а с начала года уже около 85 тысяч человек подали заявки на участие в национальном проекте «Кадры». В рамках него граждане могут бесплатно получить профессиональные знания в новых профессиях. Интерес к переобучению кадров вырос аж на треть по сравнению с прошлым годом. Почему все больше наших людей хотят освоить новую профессию? И какую именно? Об этом Егор Волгин.
2: В России зафиксировали рост интереса к переобучению кадров. Согласно отчету Минтруда, за прошлый год порядка 120 тысяч россиян получили новые профессиональные знания в рамках нацпроекта «Кадры». А с начала этого года в министерстве зафиксировали уже около 85 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Интерес к ним вырос на треть. По словам экспертов, низкая безработица привела к тому, что на рынке труда обострилась конкуренция за сотрудников, в том числе за счет роста зарплат в отдельных отраслях. Такой рост зарплат происходит неравномерно, и человек сам начинает интересоваться возможностью сменить профессию на более высокооплачиваемую, а также получить дополнительную квалификацию. К тому же играет роль еще и то, что это можно сделать бесплатно и в полноценных учебных заведениях, а не погружаясь в новую профессию самостоятельно дома, рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
5: Сейчас технологии развиваются и изменяются профессиональные стандарты. Они требуют постоянного повышения уровня образования специалистов, и мы видим нехватку в некоторых областях. Плюс люди всегда ориентируются сами на заработную плату. То есть если где-то платят выше, чем я сейчас получаю, возможно, мне это будет полезно. Низкая безработица и вот эта вот обострившаяся конкуренция между работодателями и в то же время обострившаяся конкуренция между самими соискателями, она стимулирует такой дополнительный поиск возможностей для переобучения, повышения квалификации, либо для того, чтобы посмотреть на какую-то новую отрасль для себя.
2: Всего на данный момент россиянам доступно свыше 5500 программ переобучения, более чем по 200 профессий. Наибольшей популярностью из них пользуются те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, подчеркивают эксперты. Так, самая популярная программа переобучения в Москве – работа с системами искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге и Иркутской области – один из разработчик. В Самарской области – специалист по информационным системам и программированию. Среди социальных профессий в топе находятся помощник по уходу няня, ей чаще всего пользуются в Татарстане, а также медицинская сестра. Наибольшее количество заявок по ней пришло из Курганской области. Такой выбор неудивительно, ведь люди активнее всего обращают внимание на те сферы, в которых сейчас больше всего требуются новые кадры, подчеркнула Зулия Лоикова.
5: Растет роль цифровых технологий в различных сферах нашей жизни. Рабочие специальности – это тоже у нас прям тренд сейчас, который растет пропорционально, зарплаты растут. Очень быстрый вход в профессию, то есть максимально быстро. Популярны курсы и швей, сварщиков, операторов станков, ЧПУ, электромонтеров, водителей погрузчиков и так далее. Это вот тоже есть. И социальные профессии. Здесь мы видим, что востребованы направления как для нянь, помощников по уходу, медицинских сестер, воспитателей. У нас тоже есть очень большие кадровые проблемы в стране, поэтому люди идут туда, и, в общем-то, социальная часть, она тоже крайне важна.
2: На фоне дефицита кадров меняют свой подход к переобучению и работодатели. Они все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте, расширяя воронку найма. Особенно в массовых рабочих должностях. Да и сами вакансии с возможностью обучиться за счет работодателя рассматриваются соискателями в несколько раз активнее. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
24: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это, а Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно тех, кто состоит в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность, вмешиваться в дела Ближнего Востока. Это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Ирану претензий не было. Поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, но он же устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь

0: Я ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
2: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 18 часов. В Перми – 20. В Красноярске – 10 вечера. В Якутске – полночь. Новости на Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Глава МИДа Сергей Лавров и его коллега из Египта Бадер Абдель-Аты обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения долгосрочного устойчивого урегулирования кризиса в зоне Персидского залива с учетом интересов всех государств региона. Ранее КПРУ писал, что Тегеран заявил о предупредительных выстрелах по кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Американские эсминцы пытались пройти через пролив и не отреагировали на первоначальное предупреждение, после чего военные Ирана открыли огонь крылатыми ракетами и запустили беспилотники вблизи судов. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины ко вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Среди них он выделил Черногорию, Сербию и Албанию. Фицо предупредил, что вступление Украины в Евросоюз сейчас может привести к фатальным последствиям. Вопрос ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Отметил, что федеральным центрам оказывается колоссальная помощь. По его словам, принятые ранее меры позволяют действовать по мере изменения обстановки. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Сергей Меликов покинул пост по собственному желанию. Федор Щукин ранее работал на посту председателя Верховного суда Дагестана.
0: О погоде.
1: Сумма осадков на европейской территории России в апреле превысили нормы более чем в два раза. Об этом сообщили в гидрометцентре. Отмечается, что средняя температура воздуха северного полушария Земли находится среди 5 самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений. В свою очередь, в Москве апрель стал самым влажным в истории наблюдений с 99 миллиметрами осадков. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 24-26, пройдут дожди. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки, евро стоит 88,27, юань 11,3. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. В Магаданской области обрушился Кадыкчанский угольный рудник. Об этих и других новостях по итогам дня будем говорить подробнее. Прямо сейчас начнем с международной повестки. Несмотря на угрозы президента Дональда Трампа вывести войска США из Германии, не американцы, ни немцы в НАТО не обсуждали этот вопрос. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на свои источники. Но если говорить о цифрах, которые Трамп, как уже стало известно, взял просто с потолка, Соединенные Штаты Америки готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Об этом отчитался источник «Билд». Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает план наказания членов НАТО, которые не поддержали Вашингтон во время войны с Ираном. И вот он как раз включает в себя, не знаю, первым, а может быть, 21-м пунктом вывод американских войск из этих стран. Меж тем, канцлер Германии немножечко ударил в рынду, обозначив мини-сигнал СОС после заявления Трампа о выводе этих 5000 американских солдат из сил НАТО, которые находятся в стране, заявил, что США самый важный союзник Германии в НАТО, и цель была и остается. Иран не должен получить ядерное оружие. Но мне кажется, конечно же, у мерца немножко не иранские какие-то цели, а все-таки с прицелом на российский вектор. Канцлер Германии волнуется, что останется без поддержки Соединенных Штатов. Тем не менее, у Германии и Европы есть проблемы с Трампом. И они, помимо вывода американских солдат с американских баз в Европе, могут выглядеть даже гораздо более серьезными, чем, как я уже упомянула, вывод американских войск. Немецкие официальные лица отнеслись к решению Трампа вывести американских военнослужащих всего лишь как к символическому шагу. Но аналитики уже отчитались, что предупреждают, углубляющийся трансатлантический раскол грозит поставить экономику и безопасность Европы в крайне уязвимое положение. Предупреждают, что последнее повышение Трампом пошлин на европейские автомобили, его явный разворот в планах по размещению ракет дальнего действия в Германии, а также экономические и военные последствия в Иране окажут более серьезное влияние на регион. Большую тревогу также вызывает то, что Штаты решили не размещать в Германии батальон для эксплуатации крылатых ракет «Томагавк» и гиперзвуковых ракет «Дарк Игл». И это решение было принято еще в 24-м году, еще при Байдене, в попытке как раз удержать нас, Россию, от нападения на НАТО после начала войны на Украине. То есть Байден решает разместить ракеты, но рулить этими ракетами, извините меня за этот жаргонизм, имеют право только американцы, а Трамп их не дает. По информации, сколько человек в плане военных вообще в Европе у американцев? Около 80 тысяч американских военнослужащих дислоцируются в Европе. Об этом действительно сообщило европейское командование вооруженных сил США. Вот это официальные цифры. Из них 38 тысяч военнослужащих на постоянной или ротационной основе находятся на территории Германии. Администрация Трампа, ну и, собственно, он сам в последнее время, конечно, вынужден заниматься больше тем, что отвергать фактически ультиматумы иранской стороны о предложении о капитуляции. И в результате Дональд Трамп вынужден был сегодня объявить о прекращении боевых действий в полном соответствии с требованиями американского законодательства, не добившись превосходства над Ире и даже усугубив ситуацию в Ормузском проливе. Потому что Иран добавил требования признания суверенитета над Ормузским проливом, а также, конечно, Трамп значительно истощил запас своего расходного оружейного продукта. Однако есть еще, конечно, неудачи. Если суммировать итоги и сегодняшнего дня, в том числе фактическая, ну, временная или нет, это покажет время, потеря европейских союзников, с чего я и начала. Пятая статья устава НАТО, получается, не сработала. Потеря союзников на Ближнем Востоке в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, по крайней мере, временная или нет, потеря военных баз там налицо. А по сути, глава НАТО приказал выстрелить себе в ноги. Тело пока стоит, а процесс разрушения уже начался. Не получив помощи от США, страны залива будут переходить, скорее всего, на недолларовые расчеты. А на что? Юани напрашиваются здесь сами собой быстрее и масштабнее, чем планировалось. Экономика – это именно то оружие, которым оперируют страны залива в первую очередь. Евросоюз. Те постараются все же сформировать свою евронато, как и планировали. Мы с вами это обсуждали на прошлой неделе внутри альянса с перспективой дальнейшей суверенизации. В общем, уловки Дональда Трампа с объявлением окончания конфликта, скорее всего, это некий внутренний диалог с Конгрессом. Пентагон вплотную занялся подготовкой к серии военных операций в регионе Армузского пролива и вероятным уточняющим ударом по объектам в Иране. А параллельно, чтобы происходит, Трампа, люди Трампа готовятся аргументировать истребования новых ассигнований на военные действия. Но я еще раз повторяю, что на сегодняшний день Трамп уже очень дорого стал обходиться американским налогоплательщикам. Причина – плохие расчеты советников, плохой тайминг и демонстративно нахрапистый первый год Трампа на втором сроке. Вот, в общем-то, третий срок, конечно же, по результатам может оказаться совсем не президентским. Украина. Власти Украины настойчиво требуют обеспечить стране скорейшее вступление в Евросоюз. Это охлаждает отношения с европейскими государствами, вызывает у них недоумение. Об этом написали Financial Times со ссылкой на свои источники. На переговорах со Штатами и Евросоюзом Украина требует скорейшего одобрения интеграции, критикует Еврокомиссию за политику, касающуюся расширения объединения. Утверждают, что Евросоюз нужна Украина столь же серьезно, сколько Киев хочет присоединиться к Евросоюзу. Чиновники из Европы указывают, что подобная риторика только осложняет переговоры и не учитывает существенные процедуры. Также европейские источники для Financial Times подчеркнули, что процесс расширения основан на выполнении конкретных критериев и не может быть ускорен неким политическим решением, потому что членство – это не подарок, и, возможно, в Киеве по этому поводу возникло некое недопонимание. Но сами посудите, насколько они стараются использовать такую деликатную риторику. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве. Хамство продолжает шествие по европейским встречам. Цитирую Зеленского, Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружений на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Заявил вот это на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества «Внимание в Ереване». Но вот эту тему Еревана можно обозначить как «The London is the capital of the Great Britain». Как говорится, извините меня за мой французский. Пашинян с Зеленским пообщались друг с другом на английском, том самом английском, который у всех советских учеников проходил по одной и той же программе. Это не язык международного общения, а какая-то коллективная память двоечников. Ну, вообще, конечно, еще со времен скандала в Белом доме много раз поднималась тема все-таки не надо позориться со своим английским, но почему тогда не вести переговоры на языке твоей страны, пользуясь услугами официальных переводчиков? А потому что язык своей страны, ты знаешь, хуже, чем вот этот позор на английский. Ну, ладно, с английским, вот с историей, похоже, все хуже, там у обоих уверенные двойки без права на пересдачу. Макрон похвалил Пашиняна за вывод Армении, я цитирую, из-под влияния России на саммите в Ереване, на том самом, сказал, что 8 лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода сателлита России. Никол организовал бархатную революцию и решил вывести страну из-под влияния России. И тот факт, что он выбрал мир и Европу, это очень сильный сигнал, сказал Макрон. Но вообще саммит сообщества Евросоюза с Зеленским и всей компанией в Ереване – это своего рода тест на лояльность для Пашиняна. Ему надо было принять в столице наиболее такое неудобное для него, неприятное для нас мероприятие с наиболее представительным таким, знаете, махрово-нацистским составом участником, чтобы доказать, что он свой. Экзамен пока сдается и очень неплохо. Символический перстень на руке Урсулы фон дер Ляйен поцелован буквально французским поцелуем. Пашинян буквально не идет, он бежит по стопам Владимира Зеленского. Если говорить о том, что мы сегодня с вами будем обсуждать в течение ближайших двух часов, Владимир Путин назначил Федора Щукина в РИО главы Дагестана, Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию, об этом будем говорить с экспертами, о том, что он покинет свой пост, стало известно 30 апреля на встрече Владимира Путина с представителями Народного собрания Дагестана. Я напомню, ранее Щукин занимал пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Сегодня он вышел в почетную отставку. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Также Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов. Я считаю, это очень важная новость, особенно касающаяся наших детей, их обучения, и также программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. То есть президент еще раз нажал на кнопку «Attention», искусственный интеллект внедряем внимательно. Ну и еще из новостей с того берега. Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемого.

0: необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения долгосрочного устойчивого урегулирования кризиса в зоне Персидского залива с учетом интересов всех государств региона. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Вопрос ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Отметил, что федеральный центр оказывает колоссальную помощь.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
2: Смотри, как листья молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Итак, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Напомню, начиная с середины апреля, Туапсе пережил уже 4 мощных налета беспилотников. Самая разрушительная атака случилась в ночь на 28 апреля. Тогда дроны ударили по резервуарам туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Вспыхнул пожар. Город заволокло дымом. Как дела обстоят на сегодня? Будем расспрашивать специального корреспондента «Комсомольской правды» с нами на связи Наталья Варсегова. Наташ, приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Я бы хотела, конечно, в первую очередь задать следующий вопрос. Что происходит, собственно, в городе вот сейчас? Как работают с последствиями пожара? Что делают волонтеры, что делают власти? Вот твой личный взгляд на ситуацию.
4: Вы знаете, если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен, набережная, ну, без всяких последствий, ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили, убрали. Сам-то город совсем небольшой. Сложной остается ситуация в двух небольших микрорайонах, которые, собственно, находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, где и случилась вся эта атака и разлив нефти. Там действительно есть разрушенные дома, те жители, что пострадали, кому негде жить сейчас, они все еще пока находятся в гостиницах, размещены вот в этих в так называемых пунктах временного размещения. Власти обеспечивают их, как они сообщают, всем необходимым. Город до сих пор приводит в порядок. Вот сегодня буквально читала городские новости и видела моющие поливальные машины на двух улицах. В частности, там по улице Пушкина сегодня проходила, и там машины очищают специальными средствами тротуары и асфальт от капель нефти. Еще долгое время, видимо, будут это делать. Плюс ко всему активно работают волонтеры. Здесь есть молодежный центр волонтерский Туапсинского округа. И ребята, вот тут здесь, правда, были дожди сильные, буквально вот с 1 по 3 мая. Сегодня вообще с утра был очень сильный ливень, поэтому в дождь, конечно, ребята не выходят, но завтра уже будет солнышко, и ребята, я очень надеюсь, что я выйду вместе с ними, пойдут вручную чистить какие-то сложные участки, асфальты, улиц, вот как раз в тех микрорайонах, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Специальные химические средства, они, в общем, конечно, в костюмах химзащиты, в перчатках, специальными химическими средствами они очищают тротуары и дороги.
3: Наташа, удалось пообщаться?

0: общаться с жителями вообще?
1: Конечно, я каждый день общаюсь с жителями.
0: Мне интересно, я сейчас сформулирую вопрос, я не сомневалась, просто надо было с этого начать. Не всегда возможно сбить десятки дронов сразу, мощнейшие атаки были. Что говорили жители вот о своем чувстве защищенности сегодня, конечно? Удалось ли нормализовать вот это внутри, не только снаружи, но и внутри, вот это чувство защищенности или страх все-таки остается у людей?
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в прошлом году я не раз проезжала, была проездом в Туапсе. Вот и по служебным делам, и мы в отпуске были, ехали с дочкой в Геленджик. И, конечно, проезжая мимо Туапсе, всегда обращаешь внимание на эти огромные резервуары нефтяного завода. И они уже несколько лет были обтянуты специальными сетками, вот именно такой защитой от беспилотных атак. Плюс ко всему... И у меня был всегда вопрос. Ну вот, когда случились вот эти последние атаки, у меня сразу возник вопрос. Ну, резервуары уже были защищены, каким образом тогда вот как-то дроны могли их пробить? Угу. И здесь мне удалось вот пообщаться с бывшим военным, которым рассказал следующее, что город защищен системами ПВО, очень плотно защищен. И я вот прям цитирую его слова: ребята работают профессионально. И если бы не они, если бы не их работа, очень сложно было бы, ну, ситуация могла бы быть в разы трагичнее. Вот вы правильно сказали, что когда летят десятки дронов, сложно их сбить. Вот именно из-за этого и произошли все эти пожары и разливы нефти, потому что сложно было сбить такое количество дронов, mm-hmm. которые тогда летели на город. При этом люди, они понимают, то есть тут как бы местные жители, они знают, что город защищен и защищен очень хорошо. Я более того расскажу, когда случились первые атаки, когда были погибшие, вот два человека погибли от первой атаки беспилотников, а народ же сразу туапсинцы понесли вот в молодежный центр волонтерский, понесли гуманитарную помощь. Вот все необходимое для людей, для тех, кто остался без крова и так далее. И вчера начальница этого молодежного центра Ольга Орехова рассказывала мне, что у нас здесь была забита вся комната просто, и мы не знали, куда девать, потому что мы обеспечили пострадавших необходимым, и еще много оставалось. Особенно всяких вкусняшек, каких-то хороших вещей. Mm-hmm. И знаете, что сделали волонтеры? Они часть этих вещей отвезли ребятам, тем, кто работает на системе.
0: Я понимаю.
1: То есть настолько город их любит.
0: Это очень приятно и отрадно слышать. Глава округа пообещал подготовить пляжи к 1 июня. Справятся за оставшийся месяц реально или нет?
1: Справятся. Вот я могу сказать однозначно, что если ничего больше не случится, то, конечно, справятся. Потому что пляжи и вот море, они практически уже очищены. Несмотря на то, какие большие пятна многокилометровые были разлиты по воде. Все технологии здесь применялись, занимались этим исключительно нефтяники и сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Никаких случайных волонтеров туда не пускали. Это слишком токсичные работы. И уже на сегодня, вот на 4 мая известно, что вывезено более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта.
0: Наташа, остается немного времени, но я не могу не спросить. Для слушателей, кто не понимает о поисках девочки, что это имеется в виду? Беспилотник ударил, я постараюсь очень коротко, по дому, где жили люди по фамилии Боковы. 3:00 ночи, на 16 апреля. За полчаса мама заходила проведать девочку. Она крепко спала. После атаки мгновенно начался пожар. Семья начала, соответственно, эвакуироваться из дома. Отец девочки, ветеран специальной военной операции, сумел вытащить из дома жену, внучку, а вот к дочке пробиться через огонь не удалось. На следующий день все начали разбирать завалы. Приехали сотни человек. Нашли, это важно, мне кажется, живую кошку, а никаких следов девочки не нашли. И я вот здесь хочу узнать, удалось ли пообщаться с Боковыми, что, как вот это исчезновение...
1: Да, здесь очень важный момент. Официальная позиция следствия: девочка признана погибшей.
0: Почему?
1: Но без никаких останков? Ни фрагментов тел, ни самого тела, разумеется, ничего найдено не было. Именно поэтому родители верят, и город на самом деле верит, что девочка жива. А по словам отца, мне удалось с ним совсем чуть-чуть пообщаться, потому что ему, как он говорит, запрещает следствие. Но я больше гораздо пообщалась с соседями, со знакомыми семьи. И они говорят, что такое ощущение, что девочку выбросило от удара беспилотника, ее выбросило через окно на улицу, и она, уже будучи контуженной, ушла в лес. Дело в том, что в лесу, потом буквально на следующий или через пару дней, в лесу недалеко от дома, а лес прямо за домом начинается, нашли след девочки. Как я поняла,
0: сколько лет девочке?
1: Девочке 14 лет.
0: 14 лет.
1: И след вот этот босой примерно 36-го размера. То есть это как раз размер ножки Леры. Плюс ко всему, собака сразу взяла след, и она начала петлять по лесу между деревьями, такое ощущение, как будто девочка...
0: Привела куда-то? Я немножко форсирую за временем.
1: Она вела, вот собачка именно вела, а потом след потеряла. И еще днем 16 апреля, то есть через несколько часов уже после атаки, с телефона девочки был совершен вызов на неизвестный номер, потому что сим-карта оформлена на старшую сестру Леры, и поэтому вот удалось узнать. Но и вся эта информация есть у следствия, но вот на данный момент она пока признана погибшей. Об этом вчера официально сообщали.
0: Можно ли здесь употреблять слово «пока признана погибшей»? Слово «пока»?
1: Ну, я бы вот именно так, я бы, наверное, именно так сказала. Мне не хочется понимать,
0: я понимаю. Тем более я прекрасно понимаю, когда ты работаешь на месте, но это, ты принимаешь это как свое горе. А вот у меня вопрос, пусть он кому-то не покажется циничным, но я не могу его задать. Вот мы приходим на место, допустим, удар беспилотника приходится непосредственно на комнату девочки. Могло ли быть такое, что если вот он попадает аккурат в кровать, где лежит подросток, что ничего не остается? Даже ДНК говорили, что вот еще. Ну, ничего вообще.
1: Смотрите,
0: это возможно?
1: Ну, конечно, такой вариант тоже исключать нельзя. Но дело в том, что вот с того места, где была комната девочки, были собраны сотни, тысячи, наверное, мельчайших всяких обломков, деталей, всяких фрагментов. Все это было отвезено в специальный ангар, где специалисты попытались вычленить ДНК. И ничего не нашли. То есть не нашли.
0: Операция по поиску продолжается, если следствие закончили?
1: Операция продолжается, но исключительно силами волонтеров.
0: Понятно,
1: родителей.
0: Потому что следствие, оно заканчивается на моменте признания человека погибшим.
1: И здесь ждут только мужчин 18+, имеющих опыт поиска на лесной местности.
0: Друзья, большой материал Натальи Варсеговой, специального корреспондента «Комсомольской правды». Читайте, конечно же, на сайте kp.ru, в нашем бумажном издании. Спасибо огромное, Наташ. Будем ждать подробностей и надеемся, что они обязательно появятся.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
2: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять их в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшие группы, защитить этот маршрут в маршрутно-квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вы могли сказать, что вы со своей группой не пойдете в этот, по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот, заплатить деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
3: Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, а также обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Президент поручил сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию. И рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Масштаб учений на территории Финляндии, в том числе вблизи границы с Россией, значительно увеличился после ее вступления в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России. Там также отметили, что в мае этого года ВМС Финляндии проведут учения вблизи нашей границы. Подчеркивается, что боевые позиции и укрепления сохранятся после завершения учений.
0: Об атаках.
3: Системой ПВО сбиты два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала суток он сообщил об 11 беспилотниках, летевших на столицу. Между тем, силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов реагируют на ракетную угрозу, заявило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями. Эмиратские военные зафиксировали запуск 4 крылатых ракет из Ирана, 3 перехватили над территориальными водами, 1 упала в море, сообщает Минобороны. На круизном лайнере, где предположительно произошла вспышка хантавируса, среди членов экипажа есть гражданин России. Об этом сообщила нидерландская компания-владелец судна. Всего на борту круизного лайнера находились 149 человек, 88 пассажиров и 61 член экипажа. Судно направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Ранее КП.ру писал, что на круизном лайнере насчитали 6 заразившихся, предположительно, хантавирусом. А в ВОЗ сообщили о 3 скончавшихся. Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что эта инфекция обычно связана с контактом с грызунами и нелегко передается от человека к человеку. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде.
0: О погоде.
3: Синоптики предупредили о резком похолодании в московском регионе. Оно ожидается 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет от плюс 7 до плюс 12, днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 тепла. Об этом сообщает гидрометцентр. По предварительным расчетам, 9 мая будет облачно, местами дождь. А завтра и в среду до 27 градусов. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. Курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки, евро стоит 88,27, юань 11,3. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Движемся дальше по итогам дня. Здравствуйте всем, кто только что присоединился. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Меликова с поста главы Дагестана и назначении Федора Щукина в Рио главы республики. Выборы главы Дагестана предварительно пройдут в сентябре. Об этом сообщил спикер парламента республики Заура Аксиндеров. По его словам, в ближайшее время в Рио главы Дагестана Щукин назначит председателя правительства республики. Сам в Рио главы региона уже заявил, что основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС. И отметил, что график первых встреч в республике будет составлен после процедуры представления. С нами на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Скажите мне, пожалуйста, вы уже сказали, что это логичный эксперимент назначения Федора Щукина в Рио главы Дагестана, а почему, на ваш взгляд, это столь логично выглядит?
5: Ну, потому что другие эксперименты уже были. Я напомню, что вообще-то 20 лет, почти 20 лет, 19 лет республикой с 87 по 2006 год управлял Али Магомедович Магомедов, который был сначала председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, затем председателем Госсовета. И, собственно, все это время в Дагестане была такая специфическая ситуация, когда были распределены основные посты. Магомедов, как Даргинец, был председателем Госсовета, а дальше там Аварцем такая-то должность, Кумыком такая-то, Лаксом такая-то, Лезгином такая-то и так далее. Ну, потому что многонациональный регион, и, соответственно, была идея, что надо распределить должности, ну, в соответствии в том числе с весом национальности. Потом ввели должность президента республики, там был уже не Даргинец, а Аварец Мухуалиев, очень недолго потом поработал президентом республики сын Магомедова.
4: Так, а то мы так уйдем, вот действительно,
5: да,
4: так,
5: да, да. И но финал. Я это к тому, что у нас была наследственная передача власти, у нас была система национальных квот, у нас была идея использования региональных тяжеловесов, людей, у которых есть история отношений с регионом, как, например, Рамазан Абдулатипов, тоже представитель такой старой еще советской элиты. Была попытка с двумя силовиками, с Владимиром Васильевым и с Меликовым, который вот только-только ушел в отставку, как с людьми, которые, так сказать, как внешние такие генерал-губернаторы.
4: А сейчас профессиональный судья. Ну, получается, сейчас ставка на правовое умиротворение сложного региона и наведение порядка через судебную систему, а не через
5: силовые методы. Я бы так не сказал, потому что тандем же зашел.
4: Да.
5: Не случайно же разговор был такой, что вот мы предлагаем и кандидатуру на главу республики, и одновременно на премьер-министра. И Путин-то согласовал именно пару. Угу. То есть и Щукина, и Рамазанова. Щукин русский и к региону до недавнего времени никакого отношения не имел, выходец из Нижегородской области. Рамазанов представитель крупнейшего этноса аварцев, но к региону долгое время отношения не имел, работал, я так понимаю, в ФСБ. Но при этом уже когда его сюда, ну, туда, в Дагестан, прислали разбирать кризис с наводнением, он, чем меня удивил, я вот смотрел видео с ним, он выражался в стиле таком постоянно их отсылок к исламской традиции, там, иншаллах, да, если позволит Аллах, там, и так далее. Интересный способ придумал, что делать с переселяемыми, ну, тем, с людьми, которые лишились жилья, давайте их отправим в хадж. Ну, то есть, такой интересный такой силовик.
4: На хозяйстве,
5: Получено. Акцентом, да. Вот, то есть такая пара, а самое интересное, Сергей Меликов сегодня написал у себя в социальных сетях, что он вообще-то не хочет на другую работу, а хочет остаться в регионе и помогать новому главе. То есть получается уже даже не тандем, а...
4: Трио.
5: Да.
4: А, ну, вообще, конечно, федеральный судья плюс силовик и такой еще Меликов, ну, я не знаю, как тут будет, как будет разделена зона ответственности, но надеюсь, что все заработает. Ну, не зря же в Кремле этим занялись. Президент сам анонсировал отставку Меликова еще 30 апреля, подчеркнул тогда, что тот переходит на другую работу, в указе, значит, по собственному желанию. Ваше мнение, это почетное повышение или мягкое отстранение?
5: Ну, а какое повышение, если никакой должности в итоге не предназначено? Меликов говорит, я остаюсь в республике. Мы не знаем, что там планировалось, что предлагалось. Это такая загадочная история, конечно, и такое впечатление, что все-таки, видимо, было несколько вариантов, и как-то пакетом все это принималось одновременно, и благословение Рамзана Кадырова на то, чтобы он шел еще на один срок, и одновременно вот это вот кадровое решение по Дагестану. Но то, что это делалось в режиме такого экспромта, на мой взгляд, подтверждается тем, что когда пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, а как вообще, а будет Меликов дорабатывать до конца срока или уйдет вот уже сейчас, он говорит, ну, это президент решит. То есть видно, что все-таки решение принималось в последний момент, тем более, что ну, там, наиболее реальным кандидатом называли Рамазанова. И, в общем, и медийный разогрев был, и в социальных сетях имена этой кандидатуры, а Щукин до недавнего времени, в общем-то, в публичном поле практически не присутствует.
4: Но, может быть, поэтому и существуют, присутствуют эти расхождения по собственному желанию. Перевод на другую должность как-то ну, не бьется, да? А затем он остается. Какие-то вот три направляющих, мне кажется, напрямую нам говорят и свидетельствуют о том, что решение принималось в последний момент. А можно ли говорить, что именно весенние паводки стали триггером для этого кадрового решения? Или это просто совпадение по времени? Ну, в течение срока полномочий Меликова в сентябре?
5: Ну, вы знаете, я как автор рейтинга политической устойчивости губернаторов могу сказать, что поскольку мы еще в прошлом году прогнозировали эту отставку, и Меликов был в красной зоне с наименьшим количеством баллов, всего 7 баллов по уровню устойчивости, точка отсечения 11 баллов. То есть 7 баллов – это очень мало, там ни у кого больше такого нет. Вот. Я, конечно, могу сказать, что это решение вызревало достаточно долго, но да, наверное, то, как была отработана тема с наводнениями, это стало таким толчком, триггером. Но, собственно, я думаю, что кадровые замены готовились, но проблема в чем, что уже было, напоминаю, несколько экспериментов разнообразных, и ситуация на самом деле только ухудшалась.
4: Давайте переключимся на... Да, я поняла. Евгений Николаевич, давайте переключимся на Дальний Восток буквально на пару мгновений. Прямо сейчас завершилась, можно сказать, спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области, где погибли все 8 горняков. Губернатор Носов, Сергей Носов, лично комментирует ход работ, соболезнует семьям. И с учетом того, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, на ваш взгляд, насколько сильно эта трагедия может ну, подкосить позиции губернатора Носова в преддверии возможных ротаций? Есть ли риск, что эта история перерастет в некую федеральную повестку и потребует отставки? Как думаете?
5: Нет, я так не думаю. Ну, Носов на очень хорошем счету у федерального центра, личного президента, и, в общем-то, он показал себя как достаточно умелый управленец. Ну, это... трагедия, так сказать, на коммерческом предприятии. То есть это же не то, что входит в прямую ответственность исполнительной власти. Он включился практически с самого начала. Но с Носовым как раз вот может быть вариант перехода на повышение, в том числе, может быть, передвижение в какой-то другой регион, более крупный. Подобного рода слухи ходят где-то около там, года-полутора в последнее время.
4: Возвращаясь, Евгений Николаевич, к вашему рейтингу политической устойчивости губернаторов, вот сегодня мы имеем несколько, ну, извините меня за это слово, кейсов, это я слушателям прошу меня извините. Так вот, какой все-таки из этих кейсов сегодня критичнее всего для сохранения кресла?
5: Не понял вопроса.
4: Что, ну, собственно, что может или что из произошедшего или из возможно произошедшего самое вот подпиливающее ножки кресла губернатора, может быть?
5: Самое подпиливающее ножки кресло – это контакт с кем-нибудь из членов Политбюро 2.0, то есть из наиболее влиятельных фигур федеральной элиты. Номер два – это, видимо, все-таки то, что связано с какими-то коррупционными преступлениями, потому что бывали же у нас ситуации несколько раз за последнее время, когда губернатор, в общем-то, совершенно спокойно переизбирался на новый срок, а потом или просто вдруг стремительно уходил в отставку без каких-то внятных объяснений. Ну, кроме того, что пришло время перейти на другую работу, спрашивается, о чем...
4: 20 секунд у нас.
5: Вот, ну или человека прямо сразу отправляли в СИЗО. Поэтому я думаю, что конфликт с федеральными элитами и коррупционные преступления, конфликт с силовиками.
4: Евгений Николаевич, большое вам спасибо за время и мнение. Друзья, с нами на связи был политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Главное.
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Михаил Ульянов обсудил с генсеком ОПЕК как ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны проанализировали, как региональная нестабильность влияет на мировой нефтяной рынок. Об этом российский постпред при международных организациях ВИНИ сообщил в своих соцсетях. Также стороны договорились активнее развивать сотрудничество между Россией и энергетическим альянсом. Пожар вспыхнул в нефтяной зоне Фуджейры после атаки иранского беспилотника. На промышленном объекте в Арабских Эмиратах загорелись резервуары с топливом, сообщило правительство Эмирата. Экстренные службы пытаются локализовать возгорание. Ранее местное ПВО перехватило 3 ракеты, запущенные из Ирана над территориальными водами страны. В Москве со среды начнут отключать отопление, это сообщает комплекс городского хозяйства. Процесс будет проходить поэтапно и затронет более 74 тысяч зданий, половина из которых жилые дома. Подробнее на kp.ru.
0: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это «Итоги дня» на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В Магаданской области обрушился кадыкчанский угольный рудник. Несколько человек могли оказаться под завалами. Ну, в общем-то, так и произошло. Об этом сразу же заявило региональное управление МЧС. В тот момент поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе. По предварительной информации, которая поступила на горячую линию, под завалами находились до 8 человек. Так написало ведомство на своей платформе «Макс». К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели, медики и 6 единиц техники. Также вертолет Ми-8 МЧС. Гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал, что причиной ЧП стал сход селя. Давайте разбираться. С нами на связи замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Итак, текущая ситуация, спасательная операция. Что происходит сейчас? Опираясь на сообщение губернатора Сергея Носова, он сообщил об извлечении тел всех 8 шахтеров. Опознание. Я прекрасно сразу оговорюсь на берегу. Понимаю, что некоторые данные могут быть недоступны для журналистов, в интересах следствия. Но, тем не менее, нужно начать с этого. Понятно, кто погиб, что за люди, имена, фамилия? То есть опознание провели уже?
6: Опознание официальное не провели, но известно, кто был на этом завале. Могу сказать, значит, что мы узнали об этом 30 апреля. 30 апреля произошло ЧП. Как уже позже выяснилось, сначала думали, что это именно рабочие, которые работали на руднике. Позже выяснилось, что работы там были закончены, и этих людей, у них уже заканчивалась смена, буквально там на следующий день им уже было с вахты уезжать нужно. Этих людей послали на некие очистительные, расчистительные работы. То есть они должны были там завершить какие-то работы. То есть было понятно, что туда отправлено 8 человек. Все эти имена, собственно говоря, известные людей, которые туда попали. Там 4 человека наши соотечественники, 2 человек из Ростовской области, 2 местных и 4 человека иностранцы. То есть, ну, какие-то жители, видимо, страны ближнего зарубежья и так далее. Все имена названы, они не называются нам, то есть они имеются у МЧС, у компании, они называются нам, но нам удалось пообщаться с другом одного из шахтеров, он подтвердил, что действительно человек приезжал на последнюю свою вахту, то есть он уже намеревался увольняться, он намеревался уходить с этой работы, менять работу, и это был его последний день, то есть все эти 8 человек были там последний день, то есть заканчивали какие-то небольшие работы, и вот поехали на этот несчастный рудник.
4: К сожалению, да, такое произошло. На разборе завалов работали не только спасатели, но и тяжелая техника. Соответственно, извлекли ли тяжелую технику, потому что, насколько я поняла, что за время операции было расчищено более 15,5 тысяч кубометров горной породы. И то, что я встречала, 3 единицы техники удалось извлечь. Правда, не знаю, она годна или нет, потому что, ну, это тоже не игрушки, а дорогое удовольствие техника.
6: Да, правильные данные. Очень много вывезли уже, вытащили кубометров породы этой, которая сошла. Уже на данный момент известно о том, что 5 единиц техники извлекли. Они все подлежат восстановлению. Как нам сказали, вот по нашим данным, видимо, может быть, там какой-то понадобится ремонт. К сожалению, техника... в общем, получается так, что техника — это более прочная вещь, чем люди.
4: Это безусловно, конечно.
6: Конечно, мы вот сколько, трое суток мы точно следили за этими работами, на 4-е сутки почти никто не верил, что живыми можно найти, но, конечно, все равно надеялись до последнего. Были же случаи, когда где-то обрушилась порода, образовался какой-то воздушный мешок, там люди могли выжить, но, к сожалению, здесь такого не получилось. Я так понимаю, что тела тоже достаточно тяжело транспортируемые, сейчас в не очень хорошем состоянии. Для родственников это, конечно, огромная беда, все, что произошло. И я знаю, что с самого начала буквально компания с родственниками поддерживала связь, там оказывалась помощь тем, кто хотели прилететь, готовы были оплатить дорогу. Но по моим данным, те, кто были далеко, не прилетели, те, кто находились в Магаданской области, они просто находились рядом, в селах ждали какой-то своей информации о своих близких.
4: Ольга, я встречала информацию, что обрушился недействующий борт карьера, где добыча была остановлена даже недели ранее. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что зона, где работали люди, была официально закрыта или считалась опасной? То есть я здесь сразу хочу проговорить, что для понимания, была ли нарушена техника безопасности, или это устанавливается, или не было. Что вам известно по этому поводу?
6: Естественно, следствию еще предстоит подтвердить нарушение техники безопасности. Именно по данному моменту заведено уголовное дело уже. Как раз проверяют, насколько тот факт, что отправили людей к недействующему карьеру. Вы действительно правы, да, это карьер был уже недействующий, добыча там была остановлена. Людей отправили завершить некий разбор там, может быть, какой-то техники и так далее. То есть как раз подготовить к окончательному закрытию. Вот. Тот момент, что практически в первый день директор компании, добывающий, как раз он и сказал, что причиной обрушения карьера могла быть линза. очень долго разбиралась тоже в этой ситуации, что такое линзы, да, то есть там все эти добычи происходят в условиях вечной мерзлоты. То есть угольный карьер в условиях вечной мерзлоты работает. И когда образуется некое скопление льда, которое позволяет пропустить солнечный луч в глубину под каким-то углом, способным растопить вот эти вот вечную мерзлоту, повысить температуру, там, то это становится опасным, это место. И вероятнее всего, раз в первые буквально моменты уже директор сказал о причине того, что эта линза могла быть причиной обрушения породы, значит, об этом знали, значит, об этом помнили, значит, об этом слышали уже раньше.
4: Да, давайте вот я тоже подтвержу то, что гендир компании «Колымская угольная компания» Александр Нестерович назвал предварительной причиной оттайку вечной мерзлоты и обильное снеготаяние. И, кстати, он не заявлял, планирует ли провести компания независимую геологическую экспертизу устойчивости бортов карьера.
6: Такого заявления не было. Мы же разговаривали с экспертом, когда спросили, что там вообще с вечной мерзлотой происходит, потому что уже есть какие-то такие интересные наблюдения, что это все чаще случается. И она подтвердила, что вот большого исследования, которое позволило бы выявить все линзы, все вот эти опасные места, давно не проводилось. И, наверное, я даже не могу представить себе, сколько это может стоить, и может ли это быть сделано силами одной компании, либо же это нужны какие-то, может быть, совместные там для всей отрасли вложения, вливания, чтобы, в принципе, оценить на всех карьерах какие-то опасности подобного плана. Потому что, вот как нам наш эксперт сказала, это женщина, я не вспомню сейчас фамилию, но это женщина, которая занимается, кандидат технических наук, она занимается этими вопросами очень давно. И она нам объяснила как раз, что действительно в последние годы, точно в последние там 5 лет, вот эта проблема таяния вечной мерзлоты на угольных карьерах, на тех местах добычи, она прям вот становится жесткой, становится такой общеизвестной. Но общей карты, где эти линзы находятся, нету до сих пор.
4: О, это, мне кажется, важный нюанс. У меня вот такой вопрос возникает, Ольга. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности». Кто-то уже в фокусе внимания следователей? Никаких пока задержаний или что-то произошло? То есть, если возбуждено уголовное дело, то, соответственно, есть виновные. Как, может быть, я неверные выводы делала, не знаю.
6: Уголовное дело возбуждено пока что по неустановленным лицам, то есть как бы расследование, было ли нарушение техники безопасности и кем оно, собственно говоря, было допущено. Сейчас еще пока никто не задержан. Обычно после нахождения, вот как бы по-прежнему там у нас, к сожалению, в нашем региональном отделе работаем часто по подобным случаям. Часто бывает это уже после обнаружения, собственно говоря, тел, например, уже начинают выяснять, что именно было допущено, какие были допущены нарушения, кто в этом может быть виноват. То есть как бы это может быть и на руководителя предприятия заведено уголовное дело, либо на человека, который отвечал за технику безопасности или принимал решение. Кто-то же подписал это решение, кому куда пойти. Ну, например, вот буквально недавно была история, может быть, тоже помните, в Бурятии сошла лавина на рабочих тоже на шахте золотодобывающей, только в том случае. Там практически на следующий день был задержан руководитель этого предприятия, потому что было очевидно, что он отправил людей на расчистку дороги, зная о том, что там лавинная опасность объявлена. Здесь пока, видимо, еще выясняют, все-таки знали, не знали, кто знал, кто не принял во внимание какие-то данные.
4: Оль, среди погибших есть граждане других государств. Ну, по данным СМИ, 4, вы тоже сказали в начале нашей беседы о 4. Ведутся ли какие-то переговоры с консульствами, процесс транспортировки тел? Но все-таки это международные вопросы, они не могут как-то быть где-то там на задворках.
6: Ну, на самом деле, наверное, предваряя, скажу информацию, да, что все рабочие были застрахованы, то есть компания застраховала жизнь, здоровье и какие-то всех рабочих, поэтому там в эти договоры включена и транспортировка за границу в случае с 4 людьми, и транспортировка внутри страны. Все семьи получат до 3 миллионов рублей вот именно по страховой компании, то есть это не считается ЧС там какого-то регионального масштаба, когда губернаторы и правительство выплачивают. Здесь именно страховая компания выплачивает деньги семьям и близким пострадавшим, а также дополнительно будет оплачена транспортировка туда, куда нужно. То есть здесь, соответственно, нет какой-то необходимости с консульством взаимодействовать. Все это делается в рамках страховых
4: обязательств. Оль, большое, большое спасибо замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Благодарю.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который летел в сторону Москвы. Силы ПВО сбили дрон в Подмосковье. Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков разрушений пострадавших нет. Сейчас там работают специалисты экстренных служб. Ранее в Московской области уже перехватывали подобные аппараты, они пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры.
0: О политике.
1: Михаил Ульянов обсудил с генсеком ОПЕК ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны проанализировали, как региональная нестабильность влияет на мировой нефтяной рынок. Российский постпред при международных организациях в Вене и зарубежный специалист также договорились активнее развивать сотрудничество между Россией и энергетическим альянсом. Ранее участники сделки ОПЕК+ подтвердили готовность корректировать добычу нефти для поддержания стабильных цен. Ракетная угроза вновь объявлена в Дубае. Жителям этого эмирата поступили сообщения на телефон, сообщает РИА Новости. Как отмечается ранее, системы ПВО перехватили 3 крылатые ракеты над территориальными водами Арабских Эмиратов. Еще один снаряд упал в море. До этого дрон атаковал нефтяной объект в эмирате Фуджейра, что вызвало крупный пожар.
0: О происшествии.
1: Автомобиль протаранил толпу в центре немецкого Лейпцига. Водитель на высокой скорости проехал по пешеходной улице и сбил несколько человек, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на местную полицию. Предварительно один прохожий погиб, еще 8 пострадали. Им оказывают экстренную помощь. Причины случившегося выясняются.
0: О Москве.
1: Отопление в столице начнут отключать в ближайшую среду. Систему теплоснабжения переведут на летний режим работы из-за стабильного потепления, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты поэтапно прекратят подачу тепла в 74 тысячи зданий. Сначала в промышленные зоны, а затем в жилые дома и соцобъекты.
0: Обо всем.
1: Почта России скрыла детали перемещения посылок в сервисе отслеживания. Теперь клиенты видят только информацию о приеме отправления и его прибытии в пункт выдачи. Об этом сообщает издание CNews со ссылкой на пресс-службу компании. Представители оператора объяснили такое решение желанием упростить интерфейс и не перегружать людей лишними служебными данными. Ранее сервис отображал полный маршрут, включая все сортировочные центры и изменение веса посылки на каждом этапе пути. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Погибли уже трое. Столичные операторы связи предупреждают об отключении мобильного интернета в ближайшие дни. И в заначках у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы все должны банкам. Все подробности об этих и других новостях в ближайшее время. Меж тем, Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV «Хондиус», который сейчас находится в Атлантике. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. По последним данным, 3 пассажира корабля умерли, еще у 3 выявлены симптомы заболевания. В ведомстве также отметили, что в России в наличии имеются тест-система на хантавирус, а вакцины от него не существуют. Напомню, что хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заболевания передаются людям от грызунов. Но давайте поговорим с экспертом. С нами на связи академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
4: Скажите мне, пожалуйста, вот в 2022-м вы заявляли, что хантавирусы могут быть использованы Соединенными Штатами Америки как оружие, и что их изучали в биолабораториях на Украине. Почему? Учитывая высочайшую летальность хантавирусного легочного синдрома. Скажите, пожалуйста, Геннадий Григорьевич, меняет ли нынешняя вспышка на лайнере вот эту вашу оценку степени реальности такой вот преднамеренной угрозы для гражданского, например, судоходства или для чего-либо еще?
7: Ну, во-первых, хантавирусы, они есть и у нас, на нашей территории. И мы тоже занимаемся, в основном южные регионы наши. Вообще они все в природе существуют в 3 крупных группах грызунов. Это полевки, это мышиные, это хлопкохомяковые. 41 вирус сегодня зарегистрирован, штамм вирусов. Они друг от друга отличаются, но это очень близкие родственники. Еще где-то с десяток кандидатов, которые еще не включены в эту классификацию, но они есть. Я думаю, что это не конец. Поэтому вирус мы этот узнали уже воочию и познакомились с ним, когда у нас появились возможности в 1973 году. До этого он существовал, были вспышки, были крупные вспышки и так далее. Давайте будем разбирать вот эту ситуацию, которая сейчас на этом круизном лайнере.
4: Хорошо, я поняла.
7: Смотрите, он вышел из порта в Аргентине, и до Коста-Верде ему плыть было 6700 с лишним километров. Это примерно 3 недели пути. Но заболевания появились. Первый, по-моему, усопшего и погибшего сняли с борта в Южной Африке. То есть это где-то в середине пути начались заболевания. Если учесть, что инкубационный период у хантавируса от 3-6 дней до 3 недель, так, то явно заражение произошло на корабле. Потому что не могли эти люди, это ехали в основном респектабельные пенсионеры, судя по возрасту погибших, Вот. И они не могли в Аргентине его занести. Скорее всего, на корабле есть грызуны, а это не новость. Они всегда там были во всех эпохах и парусного флота, и современного флота. И вот как туда попал этот вирус, ну, это, наверное, разберутся потом. Поэтому сегодня, как он передается? Он передается воздушным путем, но передается очень трудно. Это не как грипп, не как коронавирус. Он ему в основном, когда человек вдыхает пылинки, испражнений вот этих зараженных мышевидных, вот, и вот это главный путь, через который он проходит, и тогда появляется кардиопульмональный синдром, вот, который тоже приводит к быстрой смерти. Вот. И второй путь – это еда, которая может быть контаминирована, опять же, выделениями этих грызунов. Это нарушение режимов хранения продуктов питания и так далее, и так далее. Вот. Начинается он как респираторная инфекция. Это и температура, и озноб, и головная боль, и боль в мышцах, и так далее. И затем уже начинает геморрагический синдром присоединяться, когда нарушается проницаемость сосудов. Это может быть и кровь в моче, это может быть и анурия, когда почки отказывают работать, и человек не может просто выделять. Вот. Поэтому действительно летальность у него высокая. По одним данным это 12, по другим до 40% доходит. И поэтому этот вирус был включен вот в тот перечень вирусов, а их примерно 40, вирусов и бактерий, которые наиболее вероятны из природы можно использовать вот в таких злонамеренных целях. В данном случае я вижу здесь нарушения, которые, видимо, все-таки вот с дератизацией на этом судне были и есть. Вот сейчас 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Это вот та группа риска, которая сегодня находится на этом.
4: Но их не выпускают с корабля.
7: Правильно делают.
4: Да, да, да. Я просто для слушателей объясняю еще один нюанс. И там, как СМИ пишут, что один из членов экипажа – российский гражданин. Но не об этом хочу спросить. Роспотребнадзор заявил, что использует систему «Периметр» для контроля на границе. Вы только что сказали, что хантавирус, как он передается? И передается он достаточно, ну, я не знаю, уместно здесь слово «сложно»? Геннадий Григорьевич.
7: Я услышу. Смотрите, ну, периметр периметром, но я всегда говорю, что современные акценты, которые расставляются, они ложные, потому что от охраны границ, в которой мы жили до 70-го года, мы перешли к охране границ и территорий. Угу. Что это такое? Да, мы, кто прилетает, прежде всего на пунктах пропуска, и всего, это прежде всего авиационные пассажиры. Сегодня идет дистанционное измерение температуры, их там, как говорится, отводят и так далее, и так далее. У нас для этого работают экипажи, это прежде всего бортпроводники, которые имеют соответствующие навыки, они выявляют там больных и заранее сообщают, и эти самолеты уводят на стоянки, но вот применительно к этому, к круизному кораблю, это никакого отношения не имеет. Я считаю, что, ну, там в основном сейчас возражают страны, в которые они приходят, и они не выпускают этих пассажиров на берег. Угу. Это, конечно, перебор. Этого не нужно делать. Вполне спокойно можно, но в принципе, если это комфортабельный корабль, там можно провести полную карантинизацию на этом судне. Угу. И за это нести должна та судоходная компания, которая вот в таком безобразном состоянии представила судно.
4: Геннадий Григорьевич, перебью вас. Просто хочу успеть спросить, насколько, на ваш взгляд, по вашему мнению, велик эпидриск для нашей страны?
7: Для нашей страны, я уже сказал в самом начале, у нас есть свои хантавирусы. Мы знаем, где они, которые вызывают в том числе геморрагическую лихорадку, и почечный синдром там присутствует. Так. Они у нас есть. Мы ими очень активно занимались и в 2006, и в 2009 году.
4: То есть вы хотите сказать, что мы знакомы и контролируем, правильно я
7: сделала? Мы должны знать, что у нас есть очаги. И вот эта активность, она вызвана вот теми погодными изменениями, прежде всего, которые произошли не только у нас в стране, хотя мы самая большая по территории страна. Поэтому я думаю, что контроль за природными очагами геморрагических лихорадок, ну, заодно и давайте вспомним клещевой энцефалит, он ведется. И главная причина – это диротизационная работа, которую мы должны проводить. Сейчас мы детей повезем в лагеря, там мы должны наиболее тщательно этим заниматься. И, конечно, настороженность первичной медицинской сети, которая не должна просмотреть этих заболеваний. Поэтому будем так. КОБВРД – это одна ситуация, а у нас в стране это нам просто вот такой, ну, я бы сказал, достаточно внятный намек, что нам нужно нашими очагами в нашей стране заняться. И я уверен, что мои коллеги, мои бывшие подчиненные, особенно противочумная система, эпидемиологи в регионах, они уже, как говорится, держат ухо востро.
4: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич, за ваш комментарий. Друзья, с нами на связи был академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости. Главное.
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев предсказал крах западной цивилизации из-за торгового конфликта с Вашингтоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций ранее

0: назвала решение словацкого лидера поехать в Москву 9 мая признаком глубокого раскола внутри ЕС. Число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Лейпциге увеличилось до 2, еще 20 пострадали, сообщает газета «Берлинер Цайтунг». Как отмечается, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Преступника уже задержали.
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Столичные операторы связи предупреждают об отключении мобильного интернета в ближайшие дни. Согласно рассылке, проблемы со связью ожидаются с 5 по 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий. Пользователям рекомендуют подключаться через Wi-Fi, а звонки совершать через Volte, что бы это ни значило. Но нам повезло. С нами на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар Викторович, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Знаете, когда даже я не понимаю, что такое Volte, а я работаю с темой, и мне приходится залезать в интернет и понимать, что это такое, сомневаюсь, что это понимает там моя пенсионерка-соседка и так далее. Но давайте по порядку. Итак, в новостях фигурирует формулировка «Москва в пределах МКАД». Не совсем поняла я. Блокировки коснутся районов типа Некрасовки, Новокосина, Куркино, которые формально за МКАД, ну, входят в состав Москвы, или речь только вот о старых границах? Вот здесь какие-то плавающие, на ваш взгляд, границы, либо они четко обозначены?
3: Мария, вы знаете, но на этот вопрос вам никто не ответит по одной простой причине. Это распоряжение со стороны государства. Операторы выполняют его, они не являются инициаторами. И отключение связи происходит ровно в тех районах, на тех улицах, где этого требует государство. Скорее всего, я предположу, что государство не особо заморачивается, да, вот простым языком скажу так, тем, что выбирает те или иные районы. Обычно у нас это происходит так: в пределах Садового кольца, в пределах третьего транспортного кольца, в пределах МКАД. Сейчас это достаточно масштабное отключение, потому что оно будет происходить в пределах МКАД. То есть это вот такая географическая привязка, которая, ну, достаточно понятна и жителям Москвы, и всем остальным. Это большая площадь. А все, что находится за пределами МКАД, плюс-минус должно работать. Но, опять-таки, это вопрос открытый. Мы видим по Подмосковью, там уже прошли аналогичные меры и планируется отключение. Поэтому Подмосковье, например, оно тоже будет подвергнуто отключениям. Где не будет связи, вот если нарисовать карту, ее нету, потому что регулятор и те, кто выдают эти распоряжения, не считают нужным доводить это до сведения широких масс. Операторы не могут раскрывать эти данные.
2: А это гостайна. Операторы обычно ссылаются на требования закона о связи, на повышенную готовность. То есть они имеют право на сегодняшний день официально подтвердить, что это не добровольная инициатива бизнеса, а это расписание, предписание, простите, спущенное от РКН, от Минцифры и от правительства.
3: Да, совершенно верно. И операторы, к сожалению, напрямую не могут говорить о том, какие распоряжения поступили. Но если мы посмотрим на СМС-сообщения, которые начали сегодня операторы в Москве рассылать, там предупреждают, что в целях безопасности... Ну, я просто зачитаю одно сообщение. В целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников могут быть ограничения работы мобильного интернета, отправки и получения СМС. Это не зависит от оператора и работоспособности сетей. То есть, по сути, оператор показывает, что решение принято не им, решение не на его стороне.

0: и снимая таким образом с себя ответственность. Но это правда не на их стороне. То есть операторы должны выполнять требования. Если они их не выполнят, у государства есть рубильник, ну, их просто отключат.
1: Их просто вырубят. Мы помним отключение в центре 9 мая прошлых лет. А чем этот случай, на ваш взгляд, отличается от предыдущих лет? Раньше глушили в радиусе пары километров от Красной площади, теперь почти вся Москва, вплоть до МКАД, качественно новый уровень ограничений.
0: Вы знаете, ну... Я не обладаю, так же, как и вы или другие люди, живущие в Москве, всей полнотой информации. И на ситуацию можно посмотреть двояко. Сегодня слово «обеспечение безопасности» вызывает раздражение у многих людей. А по одной простой причине кажется, что это некий вид цензуры, это ограничения, не связанные с безопасностью. На мой взгляд, все-таки в основе лежит именно обеспечение безопасности. Это не только дроны. Дроны — одна из опасностей, которые есть сегодня, но не только из-за них отключают связь. В том числе, если мы вспомним весеннее отключение в центре Москвы, там не только мобильную связь отключали, но кое-где отключали и проводной интернет. То есть причины были достаточно серьезными для того, чтобы так поступать. Не имея этой информации, мы не можем оперировать данными какими-то, да, исходя. Действительно, есть некая угроза. Второй момент, крайне важный для понимания. У нас сегодня, вероятно, проще отключать связь, потому что это не вызывает, кроме вот наших с вами обсуждений, это не вызывает никакой реакции общества, по сути. Сжали зубы, терпим, понимаем, высказываем, выпускаем.
1: Ой, Ли, простите, пожалуйста, я с вами не соглашусь. По-моему, у общества очень мощная реакция. Ну, пожалуйста,
0: Это консолидирует общество. Угу. Это единственный фактор, который сегодня настолько разные слои общества консолидирует, цементирует и прочее. Но если мы говорим о конкретных каких-то действиях, люди бьют по операторам. Каким образом? Ну вот оператор отключил интернет, они выбирают другого оператора. Хотя он тоже отключил интернет, в общем-то. То есть вот этот бег по кругу, он происходит. Но по сути своей, если мы говорим даже, давайте абстрагироваться от Москвы. Москва нам ближе, наверное, потому что мы здесь живем. Возьмем регионы, в которых опасность дронов минимальная до сих пор или отсутствует вовсе. Но там происходит более-менее постоянное отключение интернета. Объяснить это опасностью дронов крайне сложно. И вот здесь возникает вопрос, что как раз-таки, это мы видели в первый там, год отключений, они никак не скоординированы, они идут из разных источников. И периодически отключение происходит просто, когда, ну, называя вещи своими именами, местная власть не хочет что-то слышать в свой адрес. Им достаточно просто это сделать. И никакой, к сожалению, ответственности за это на сегодняшний день
1: не предусмотрено.
0: Ну, то есть не предусмотрено, потому что это анонимное действие. Анонимное действие, которое должны соблюдать операторы. Мы не можем получить данные, почему так происходит. И просто гипотетически мы можем предположить, что есть... Ну, всегда же есть какие-то конкретные люди, которые вот нажимают на кнопку, отдают приказ и прочее, прочее. Что в данном случае дуют на воду, как бы чего не получилось. И поэтому с каждым разом отключения происходят все более и более масштабными. При этом не считают экономический ущерб, который наносит стране.
1: Я как раз о нем тоже хочу успеть спросить, но для начала важный вопрос. Если интернета не будет, значит ли это, что Telegram, WhatsApp, сразу напоминаю, принадлежит Мете, которая признана террористической экстремистской, они вообще перестанут полностью работать? Или останется только голосовой канал, вот этот Wall-P, то есть это или звонки через Wi-Fi?
0: Через Wi-Fi.
1: Я вообще ничего не понимаю, что будет работать? Знаете, вот для кого это? У кого пожилые родственники, кто едет на дачу, малые дети? Мне кажется, это вот важная какая-то информация. Что будет работать? Скажите таким, без вот этих Wall-P, которые никто не понимает, что это.
0: Смотрите, не будут работать смс-сообщения, не будет работать мобильный интернет. будет работать домашний интернет.
1: Так.
0: Если вы захотите, чтобы ваши, например, пожилые родственники, которые сидят дома и никуда не едут на дачу, у них есть домашний интернет.
1: Угу.
0: На смартфоне, если это не айфоны последние, можно включить такую технологию, как voice over Wi-Fi. И она позволяет принимать звонки, ну и смски тоже, минуя, ну то есть практически сохраняя номер вашего оператора. Принимать звонки, отправлять. Очень многие на дачах в Подмосковье или вне Москвы, они не имеют там покрытия оператора, но имеют какой-то проводной Wi-Fi. И освоили эту функцию очень хорошо.
1: То есть, друзья, нужно сейчас на берегу разобраться, что это такое, и этим вы можете пользоваться. Потому что если у вас дома работает ваш интернет домашний по Wi-Fi, все равно же вы не сможете звонить тем, кто находится где-то там, потому что они не смогут принять. Правильно я делаю вывод?
0: Да, совершенно верно.
1: Связь стремится к нулю. А что будет работать? Я смогу позвонить с телефона на телефон-то или тоже не смогу?
0: Если нет, вы можете позвонить, если абонент будет находиться дома в зоне тоже. Доступа, то вы сможете. 112 вы можете позвонить, потому что даже важно. С отключенными сетями это важно. Система работает, ну то есть телефон работает этот. Многие люди почему-то думают, если отключили связь, 112 не набирается. Даже без сим-карты с вашего телефона вы можете набрать 112.
1: Да, вот это важно.
0: Это тоже немаловажно.
1: Угу.
0: Но в целом, да, мы идем к тому, что люди, вот предыдущие весенние отключения, они сильно сказались на бизнесе в центре Москвы.
1: Вот я хотела спросить, как вы думаете, оператор получит потом компенсацию от государства за потерянную выручку?
0: Нет, конечно. Нет.
1: Потому что даже каршеринг страдать будет, не только оператора связи. Нет,
0: да конечно. Нет, но у нас на круг вот отключение мобильного интернета за год мы теряем. Вы знаете, ну вот потери экономики, которые прямые и не косвенные, они где-то около 400 миллиардов рублей.
1: Да, именно такие цифры я тоже встречала. Эльдар, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Друзья, с нами на связи был ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Газеты пишут «Дни горячей». Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин изменил правила вручения премии молодым ученым в области науки и инноваций. Теперь заявки соискателей будет проверять Российский научный фонд, а решение о финалистах примет Президиум Совета при Президенте по науке и образованию. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. Раньше экспертизой занимались сторонние организации, а отбор кандидатов проводило Бюро Координационного Совета по делам молодежи. Кроме того, президент отменил требования о тайном голосовании – при выдвижении ученых на награду. Эту премию ежегодно вручают исследователям до 35 лет за значительный вклад в развитие отечественной науки.
4: О политике.
3: Кирилл Дмитриев предсказал крах западной цивилизации из-за торгового конфликта с Вашингтоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций иронично предложил Европе ввести десятки миллионов мигрантов в ответ на новые пошлины США. Так спецпредставитель российского президента отреагировал на угрозу Дональда Трампа поднять налоги на импорт европейских автомобилей. Роберт Фицо заявил, что не примет участие в параде на Красной площади. Премьер-министр Словакии отметил, что планирует только встретиться с Владимиром Путиным и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Политик отметил, что хочет поблагодарить Россию за освобождение его страны от фашизма. Ранее европейская пресса назвала решение словацкого лидера поехать в Москву 9 мая признаком глубокого раскола внутри Евросоюза.
4: О происшествии.
3: Полиция задержала водителя, который протаранил толпу пешеходов в центре немецкого Лейпцига. Мужчина пытался скрыться, заявили местные власти. Полиция выясняет причины его поступка. По данным СМИ, он психически нездоров. В ходе наезда 2 человека погибли, еще 20 пострадали.
4: О землетрясениях.
3: Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на юге Мексики. Подземные толчки зафиксировали в штате Оаха. Об этом сообщила президент страны Клаудио Штейнбаум. Глава государства уточнила, что спасательные службы пока не обнаружили разрушений или пострадавших.
4: О спорте.
3: Александр Овечкин не попал в список финалистов на приз Билл Мастертон Трофи. Капитан Вашингтона претендовал на награду за верность хоккею и спортивное мастерство. Об этом заявили в Национальной хоккейной лиге. Как отмечается, в итоговую тройку вошли шведы Расмус Далин, Габриэль Ландескук, а также канадец Джонатан Тейвс. Российские хоккеисты ни разу не выигрывали этот трофей. Его вручают с 1968 года.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара 75.44, евро 88.27. Больше новостей читайте на kp.ru.
4: Вопрос дня.
1: Дождались. Именно так я обозначаю начало вопроса дня. И в первую очередь напоминаю вам средства связи. Телефон прямого эфира студии радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайте свою точку зрения, рассказывайте свои истории, аргументы. Все комментарии принимаются на Рутубе, во ВКонтакте, естественно, на наших официальных страницах. Друзья, в заначках, оказывается, у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы должны банкам. В свежем исследовании Центробанка говорится, что мы, россияне, должны банкам 45 триллионов рублей. Много. Но, оказывается, у нас в заначках лежит в 4 раза больше того, что мы должны. Если сейчас вам будет казаться, что я сдерживаю улыбку, то вы не ошибаетесь. Я, конечно, ориентируюсь на свои заначки, поэтому мне немножечко как-то смех сквозь слезы, наверное, это нужно обозначить. Вы пока набирайте, 8 800 200 ровно 9702. Вопрос-то я задам сейчас сразу же, пожалуйста. Есть ли у вас заначки и в чем хранить свои сбережения? Ну, заначка – это заначка, да? А где она, заначка-то ваша? Вот. А рассказываю дальше. Спокойные времена, средний житель России живет по принципу десятины. То есть тратит 90% заработанных денег, каждый десятый рубль откладывает, мол, все должно быть по классике. Но в периоды кризисов и высоких ставок по вкладам сберегательное поведение у человека усиливается. И люди начинают откладывать уже каждый четвертый-пятый рубль. Я жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Успейте. А то потом, знаете, в конце мне говорят, вот не успел. Ну, так, по данным Центробанка, на начало этого года мы с вами держим в разных финансовых активах 108... Я сейчас скажу вам, сядьте, пожалуйста, да? 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Господи, если вы только что узнали, что больше триллион или миллиард, то я вас поздравляю. Именно в такой последовательности. 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Подчеркну, речь именно про финансовые активы. Что это такое? Это наличные рубли, это депозиты, валюта, акции и тому подобное. Квартиры, машины и прочее имущество здесь не считается. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас заначка и вообще в каком она виде? О, Тамбов, на связи. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Игорь, есть ли у вас заначка и в каком она виде хранится?
5: Ну, есть и в бумажном, есть и в облигациях, есть в акциях.
1: В бумажном, по порядку. Это где? В банке, в подподушкой? Где она в бумажном?
5: Нет, ну это, грубо выражаясь, в шкафу, в кошельке. Mm-hmm.
1: Ну, понятно, отложено так где-то скажем. Дома, вот какая-то энная сумма денег. А вот да. Дальше мне интересно. А в какой-то момент, когда вы приняли решение пользоваться банковскими вкладами, покупать облигации, еще какой-то метод, а насколько долгим был ваш процесс въезжания вот в сие приумножение собственного капитала? Почему мы-то не делаем зачастую вот таких вещей? Потому что боимся не разобраться с этими облигациями. Ну, вклады — это самое простое. А вот эти все, я даже не знаю, что там остальные вещи, как назвать. Вот как у вас обстояло с этим дело?
5: Да, в принципе, если честно, случайно.
1: Ой, как так, интересно.
5: Скажем, лазил по интернету, так. Смотрел, вот люди говорят, там, облигации, то и сё.
1: Ага.
5: Заинтересовался. Оказалось, облигации, ну, совершенно простой инструмент.
1: А вот секундочку. В облигации, вот есть облигация вот такая, есть сякая, а есть в крапинку и в полосочку. Как вы выбирали, какая нужна вам и какую купить?
5: Если надежный, то облигация федерального займа. Это 100% возврат. Вот, в любой момент, грубо выражаясь, вы купили, надо, продали.
1: И при этом вы не теряете, а как минимум защищаете от инфляции свои накопления.
5: Как минимум, да.
1: А как
5: да.
1: Максимум если чуть-чуть уже, зарабатываете.
5: Да, да, чуть-чуть, когда уже начал разбираться, начал уже облигации покупать, так скажем, наших топовых фирм.
1: Угу.
5: То есть там Сбербанк, Лукойл и так далее. Дальше уже, когда разобрался, начал немножечко рисковать.
1: Угу.
5: Брать те облигации, у которых там, грубо выражаясь, ставочка раза в два побольше, чем...
1: А это вы все делаете в приложении, да, в какого-то банка? Да, не рекламируйте сейчас его только, пожалуйста, а то они нам денег забыли занести сначала. Я к тому говорю, что вот вы не на ровном месте, а как бы на доверии к банку, где вы обслуживаетесь. Верный вывод?
5: Да. И сейчас вот жалею, что... Не начал это
1: раньше.
5: Этим заниматься.
1: Ну, сколько заработали уже, назад. Игорь? Вот за сколько и сколько? Расскажите нам.
5: Ну, занимаюсь, наверное, где-то около 5 лет.
1: Угу.
5: Вот. Вот эти вот, конечно, подкосили ковид, СВО немножечко. Вот. Ну, так скажем, не буду говорить в абсолютных значениях. То есть... сколько конкретно рублей. Ну, так скажем, где-то раза в два, в три от первоначального
1: капитала. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо, Игорь. 8 800 200 ровно 9702, Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вас волнует кубышка ваша? Где она и в чем?
6: Ну, кубышка у меня совсем небольшая, в основном это в облигациях, акциях, есть небольшой вклад, а так у меня до полнокредитов на самом деле.
1: Так,
6: ну, вот кредит, наверное, а не проще... как раз больше по сумме, чем вкладов.
1: А не проще ли снять все со вкладов и закрыть кредиты?
6: А по вкладам процент больше, чем по кредиту.
1: А по всем кредитам. Ну, а просрочка у вас не случается, как-то тянете это ярмо?
6: Да, да, да. все тянул, все нормально, у меня
1: подождите,
6: все разложено.
1: А тогда получается у вас какая-то нескладуха. Ну, это в моей голове. Смотрите, если у вас кубышка работает, вот вы говорите, там, акции, облигации, она же должна приносить доход, то получается, что кредиты не закрываются благодаря этому доходу. Как так-то?
6: Ну, кредиты не закрываются, но если я буду закрывать этими деньгами сейчас кредит, то я потеряю деньги. Потому что мне на облигации процент и на вклады процент идет больше, чем я плачу по кредитам. То есть мне невыгодно закрывать кредиты.
1: А скажите, пожалуйста, вы можете, Алексей, можете ли вы нам дать какие-то вот хотя бы примерные цифры? Ну, жутко интересно, не то что ради вот зависти, а вот как бы поучиться. Вот на чем зарабатывать, сколько нужно иметь, чтобы вложить? А то мне сейчас же вот понакидают в Панаму того, о чем вы говорите, мы пенсионеры, у нас не хватает на вот первое, второе и компот, а вы нам про какие-то сбережения. Вот вы мне объясните, пожалуйста, сколько нужно иметь, чтобы начать вот этот процесс сбережения и приумножения? И насколько он работает, в каких цифрах?
6: Но главное понять, как это работает изначально, как работают облигации, насколько рискованные акции, куда там можно вкладываться, вне зависимости от конъюнктуры, рынка мирового и так далее. Вот. А начинать можно хоть с 10 тысяч рублей.
1: А вот эти акции, облигации, это сложно понять? Или даже медведь разберется, только подольше?
6: Но сложно понять на самом деле. Я, значит, когда начинал, сначала ориентировался на всяких телеграмщиков, которые писали, вот здесь входим, здесь выходим, и у меня шло в минус. Когда я все-таки занялся аналитикой самостоятельно, у меня пошло все в плюс, я отыграл, что у меня было в минус, и как бы нормально. Я сначала играю, грубо говоря, на бирже, или там накапливаю на бирже. Затем я, когда накапливаю какие-то первоначальные деньги и так далее, иду в кредиты за, ну, на первоначальный взнос. Грубо говоря, иду в кредиты, и уже затем начинаю потихонечку эти кредиты
1: подзашивать. А что уже купили вот на все эти ваши манипуляции? Есть какая-то крупная покупка?
6: Квартира, машина, машина.
1: Это все вот на вот это вот изучение благодаря тому, что акции, облигации?
6: В том числе. То есть основной доход не отменял, но в том числе и оттуда. То есть я практически под ноль поспашал свой портфель уже, наверное, раза два или три для того, чтобы перейти в кредит.
1: А работу бросили?
6: Нет, работаю.
1: Ладно. Спасибо большое, что поделились. Друзья, 8-800-200-0907-02. Григорий с нами на связи. Краснодарский край. Здравствуйте, Григорий.
7: Здравствуйте.
1: Итак, ваша история про кубышку.
7: Угу. Ну, вы знаете, я раньше думал, что 10% олигархов принадлежит вся страна. А вас послушал, понял, наоборот, это бедным принадлежат все деньги олигархов. У меня кубышка – это мой живот, жир на животе.
1: Все, да? Спасибо большое. Спасибо. Ну, жир, значит, жир. Это вот в здоровый разговор нужно позвонить. Хотя я там звонки не принимаю. А, ладно, поговорим. 8-800-200-0907-02. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
1: Здравствуйте.
8: Я хотел сказать, что я никогда в жизни не брал кредитов, кроме как в Советском Союзе мебельную стенку покупал, вот стенку. Вот там давали не деньги, а то есть ты берешь вещи и расплачиваешь за вот там. Ну, там из зарплаты высчитывали.
1: Так.
8: Я хочу сказать, что все эти 180 триллионов, они принадлежат тысяче семей, ну там, я не знаю сколько. То есть все эти деньги. А самые выгодные облигации — это ГКО. Только вам, ни мне, ни вам, Мария Сергеевна, никто их не продаст. Государственные казначейские обязательства берут банки, держат в залоге государства. А кто сидит, главные акционеры этих банков? Да та же власть, тот же финансовый олигархат.
1: То есть вся наша бедность... Я поняла. Я просто смотрю, у нас остается-то 10 секунд в этом блоке, так что я не обрываю, но вынуждена. Друзья, жду звонков. 8-800-200-0907-02.
4: Вопрос дня. Новости. Главное.
3: студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Замглавы МИДа Андрей Руденко обсудил с японским депутатом критическое состояние отношений между Москвой и Токио. Российский дипломат заявил, что из-за политики властей страны восходящего солнца связи двух государств откатились на десятилетия назад. Он подчеркнул, что возобновление диалога станет возможным только после отказа от враждебного курса и военно-технической поддержки Киева. Жителям села Кучерово помогут восстановить уничтоженные огнем приусадебные участки. Местные власти обеспечат погорельцев бесплатным посевным материалом и решат вопрос с жильем. Об этом глава округа сообщил губернатору Красноярского края Михаилу Катюкову. Как отмечается, заявление на материальные выплаты подали уже 42 человека. Пропавшую в Уфе 14-летнюю девочку нашли живой. Спустя двое суток после исчезновения подросток ушла из дома 2 мая и перестала выходить на связь с родителями, сообщили волонтеры. Полицейские и добровольцы проверяли торговые центры и дворы города, пока не обнаружили школьницу. Что с ней было, выясняется.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь.

0: ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Есть ли у вас заначка, и в чем вы храните свои сбережения? Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Тут пишет: Мария заметно оживилась, когда про деньги речь. Ну что ж, ладно, оживил, значит, вам виднее, кстати, каким образом меня видят. Можно зарегистрироваться на нашей официальной странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе и присутствовать на видеотрансляции из студии радио «Комсомольская правда». То же самое можно сделать во ВКонтакте. И там же писать нам. Золотые брюлики — вот единственный способ накопить и сохранить. Банкир всегда надует. Информация: в России золото с брюликами дешевле. Я пока жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Так, что-то тут еще встречал. Ладно, Лев Николаевич с нами на связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Маша.
1: Здравствуйте, Лев Николаевич.
2: Какие заначки? О чем вы говорите?
1: Ну вот звонят люди, у них есть заначки.
2: Нет, вот за 35 лет этой власти я купил, знаете, что?
1: Что?
2: Стол деревянный, ручной работы, 4 табурета, телевизор, диван и стиральную машину.
1: Даже я больше купила, Лев Николаевич.
2: Все, сплошная нищета.
1: А как же вот так-то?
2: Да вот так вот.
1: Ну вот я говорю, смотрите,
2: потому что все деньги уходят на еду, то, что вот нам платили за квартиру, и все, долгов у меня нет. А кредит брать, да вы что, это для меня...
1: А вы кем работаете или работали?
2: У меня 8 специальностей, и водитель, и тракторист, и монтажник.
1: 8 специальностей, и только вот все это нажить. Но...
2: Я принципиально не буду работать. Сейчас я ухаживаю за теткой, за пенсионером, за престарелым, да, за ветераном труда. Я принципиально работать на этот капитализм не буду. Не буду, потому что нигде не платят. 80% нищета, ниже, я не знаю, у меня слов нету.
1: В советское время вот эти,
2: у меня было 2500.
1: Да, Лев Николаевич, я же тоже могу вас перекрикивать, поверьте. Просто не вижу в этом смысла. То есть все вот эти исследования Центробанка, это в пользу бедных? То есть, получается, в прямом смысле.
2: Знаете, мне вот эти Центробанки, я им не доверяю. В советское время я доверял Сбербанку.
1: Ну и что, в 90-х, ничего не случилось.
2: Сейчас,
1: и где они?
2: А сейчас вот пойду на пенсию, буду с пенсии откладывать на гробовые, на смертные, как говорится.
1: Спасибо вам большое за мнение и за время. 8 800 200 ровно 9702, Ростов-на-Дону, Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы...
3: Ну что?
1: Да, ну что?
3: В кубышке, которая под подушкой, 10 тысяч лежит на всякий случай.
1: А как вы думаете, вообще это, может быть, их как-то приумножить, куда-то положить? Вот нам тут товарищ говорил, что в акции облигации с 10 тысяч можно начать, и сработает.
3: Маша, 10 тысяч – это последнее. Если там что-то случится, хоть он этот... Ну, не важно, что.
1: Так денег же не нужно будет, если что-то случится, апокалипсис какой-нибудь. Кому эти деньги нужны будут?
3: Это вам так рассказывают. Посмотрите все фильмы. Втридорога люди платили на черном рынке, даже в Одессе. Во время войны. Деньги нужны всегда.
1: Война — это не апокалипсис еще. Я вот как раз про апокалипсис закончил. Там деньги не нужны были. Там нужны были совершенно другие навыки. Нет, ну понятно, я как бы не про фильмы сейчас. То есть вот свое кровное под подушкой на черный день вы что, не пополняете? Никак не получается?
3: Нет, нет. Ну это как, пополняю, то пенсию получаю. Туда то 1000 кладу, то 500 рублей.
1: Понятно.
3: Ну вот набежало 10 тысяч за весь год. Так что вот.
1: Спасибо.
3: Что хочешь.
1: Что хочешь, то и покупаешь на эти 10 тысяч. Гуляем. В целом структура сбережений в России нормальная, пишет Центробанк. Банковские вклады выступают фундаментом. Остальные финансовые активы, вроде акций и вложений в пенсионные фонды, для тех, у кого заначка в банке уже есть. Когда ставки по вкладам опустятся, будет постепенный переток средств, например, в акции или валюту. При этом объемы денег в банке уменьшаться не будут. Просто новые сбережения люди начнут делать в других инструментах. 8-800-200-9702. Тамбовская область с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Машенька. Говорить можно, да?
1: Конечно, я вас слушаю внимательно. Вы в прямом эфире, Татьяна.
4: У меня заначка есть. И была всегда. Вот послушайте, я пошла на пенсию педагогическую через 25 лет стажа.
1: Так.
4: Пенсия. Маленькая была, да, но я ее не получала. В банк, если есть зарплата, я думала о завтрашнем дне, понимаете? Вот, всегда лежали в банке проценты. Угу. Часто.
1: То есть вы не снимали свою пенсию, нет, и она под процентами лежала?
4: Я проценты не брала никогда, потому что всегда думала, как будет. Или больница, или что, да мало ли что. Значит так, дальше. Вот, значит, прошло вот этих вот процентов всех где-то лет на 20. У меня пенсия педагогическая, маленькая, угу, поэтому у меня субсидия. И вдруг, в том году, получается, субсидии убирают. Почему? Объясняют. У вас в банке проценты.
1: Да-да-да-да-да-да, я знаю.
4: Вот послушайте.
1: Да слушай внимательно.
4: И их причисляют к доходу. Но 20 лет никогда в банковским процентом не лезли. Объясняют мне. Нам налоговая Тамбовская областная дает данные о вашем вкладе.
1: Так и есть, да, так и есть, все правильно.
4: Да, так и было. Машенька, 20 лет не было такого. Началась война, видимо, из-за этого. И вот, и теперь, я думаю, уже вот с того лета никаких банков, до свидания. Все.
1: Выводы сделали. И теперь где храните? Татьяна, где теперь?
4: Под подушкой.
1: Все принято. Я поняла вас. Я вас поняла. То есть вот эта реформа налоговая, ну, там реформой назвать сложно, хотя там и были, конечно, элементы реформы. Она, конечно, многих разочаровала, особенно когда это вдруг произошло. 8-800-200-9702. Где ваша кубышка и в чем храните? Мариуполь с нами на связи. Александр, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Мэри.
1: Слушаю.
5: А я хочу сказать, вот слушаю вас все время, да, сегодня не вытерпел, думаю, дай позвоню.
1: Ну, конечно, и правильно сделали, давайте, говорите.
5: А вот я хочу объяснить, в начале 90-х, как эти банки нас обули, обдурили и ограбили, можно сказать, и бандиты, вот. А теперь я своим банком пользуюсь, а знаете, каким?
1: Нет.
5: А у меня 3-литровый бутыль,
1: так.
5: Положил я этот банк сегодня, а завтра надо, пошел, взял.
1: А как вам вот эта фраза? Эти же деньги обесцениваются, не работают. Вот как вы к этому относитесь?
5: Они мне быстро. Я пошел, надо.
1: Они не успевают. Слушайте, ну нет. Тоже это же характеристика вашего недоверия, да, вот к системе сохранения и приумножения.
5: Меня можно обдурить только один раз.
1: Понимаю. И это произошло.
5: Ну, давайте посмотрим, кто в банках сейчас сидит. Тут те парни, которые в 90-х годах на Пёрске гуляли, правильно? Вот. Потом скупали ваучеры, обули нас на ваучеры эти. И все время дурили так. А теперь они опять что-то зашевелились еще. Денег у них не хватает или что?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, представляете? Я чувствую себя как-то немножко полуголой, когда нет ответа. И даже Алису ведь не спросишь. Спасибо вам большое за звонок. Так, сколько у нас остается? На финальный звонок остается. 8-800-200-9702. Петербург с нами на связи. Полина, мы с вами в финале сегодняшнего вопроса дня. Здравствуйте.
6: Я коротенько.
1: Слушаю.
6: Добрый вечер. Добрый. Значит, под матрасом 50-50 евро-баксы.
1: Да, ну, вы как это говорят, я даже не могу выговорить. Катерина, помоги мне. Ну, вы поняли, да, разделяете по разным корзинам. Я хотела как умная, а вышла как всегда. Диверсифицируйте.
6: Да. И еще.
1: Ага.
6: Мария, значит, галди, как говорят некоторые мои больные, золото. Но ни в коем случае не современное, Николаевки.
1: Погодите, вы монеты, что ли, скупаете?
6: Да, да. Нет, ну, я... Покупать их сейчас очень сложно, и найти еще надо. Но я считаю, что из золота только Николаевки.
1: Вот ой, так. Как все сложнее и сложнее. Я думала, сейчас люди мне расскажут.
6: Зато надежно.
1: Да
6: надежно.
1: Нет, я не подвергаю сомнению ваше вот знание о качестве золота. Я понимаю, что дело все в составе и в пробе, как следствие.
6: Да, а бриллианты современные, это искусственно выращенные. Это мое личное мнение.
1: Ты смотри-ка, а где же...
6: И застойных времен брюли.
1: Сейчас меня удар вот хватит. Это да. То есть вам еще и бриллианты природные подавай.
6: Да. Конечно. Какой смысл в искусственно выращенные вкладываться? Нету смысла.
1: Да и сейчас говорят не отличить.
6: Полихлор, винил, этилен, гликоль.
1: Все как у вас просто, как вам сказать. Ладно, хорошо, спасибо вам большое. Хоть и разулыбался под конец, а то начинаешь все же принимать вот как свое собственное. Да, я, заметьте, про кубышку свою не рассказываю. И не буду. Ладно, сами понимаете, почему. Спасибо большое всем дозвонившимся, всем, кто поделился. Очень признательна и всегда благодарю вас за искренность. Итоги дня вернутся завтра. Счастливо.
0: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: о политике.
7: Замглавы МИДа Андрей Руденко обсудил с японским депутатом критическое состояние отношений между Москвой и Токио. Дипломат заявил, что из-за политики властей страны восходящего солнца связи двух государств откатились на десятилетия назад. Он подчеркнул, что возобновление диалога возможно только после отказа от враждебного курса и военно-технической поддержки Киева. Ранее японское правительство ввело несколько пакетов антироссийских санкций и против компаний частных лиц.
0: О помощи.
7: Жителям села Кучерово помогут восстановить уничтоженные огнем приусадебные участки. Местные власти обеспечат погорельцев бесплатным посевным материалом и решат вопрос с жильем, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Как отмечается, заявление на мат выплаты уже подали 42 человека. Ранее крупный пожар в селе уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек.
0: О Ближнем Востоке.
7: Тегеран опроверг сообщение о планах атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Официальные лица заявили, что иранская сторона не имела и не имеет подобных намерений в отношении соседей по региону. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Ранее военные назвали обвинения беспочвенными и призвали не доверять непроверенным данным. Власти Эмиратов Фуджейра заявили, что иранский дрон ударил по промышленной зоне, из-за чего на нефтехранилищах вспыхнул крупный пожар. Они обещали ответить.
0: О Дне Победы.
7: Российские дипломаты посетили Аллею Дружбы в Анкаре в рамках акции «Георгиевская ленточка». Посол России в Турции Сергей Вершинин вместе с соотечественниками возложил цветы в столичном парке. Об этом сообщило российское диппредставительство. Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны. Ранее в МИДе России отмечали, что в этом году акция охватит более 30 стран мира.
0: О космосе.
7: Компания Virgin Galactic представила новый космоплан для туристов. Аппарат заменит старую модель и позволит сделать суборбитальные путешествия более частыми и дешевыми. Разработчики уже начали наземные испытания системы. Первый полет с пассажирами состоится не раньше конца следующего года. Ранее компания Ричарда Брэнсона приостановила коммерческие миссии, чтобы сосредоточиться на создании более эффективной конструкции.
0: О валютах.
7: Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юаня 11 рублей 3 копейки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
8: Добрый вечер. Прям-таки один Михаил Шахназаров. Михаил Шахназаров появляется в эфире с красивыми и умными женщинами. Сегодня это великолепная девушка Екатерина Аркалова.
9: Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я начал. Красивое такое платье, очень сексуальное, очень красивое. Обнажено. Ну, вообще, в общем, все красиво.
9: Плавание всесторонне развивает фигуру, это правда.
8: А ты любишь Чурчхелла? Нет? А я люблю. Но, да? Да, но мне нельзя, потому как... Ну как, сладкое, вес, надо блюсти
9: форму. Все слипается на самом деле. Пищеварение
8: все
9: встает.
8: Все, абсолютно.
9: Это хорошо. Нет. А, знаете ли вы, что грядет глобальное возвращение зятька и тёчного языка?
8: А, это эти же, да, как кроссворды.
9: Кроссвордики. Так. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. Жители России массово уходят в аналоговые развлечения, головоломки, раскраски, настолки, в том числе, чтобы пережить цифровой детокс и снизить стресс. Пережить цифровой детокс. Да им наслаждаться надо, что вы переживаете.
8: Катя, допустим, я с удовольствием играю в нарды, да, допустим, с сыном. Или в лото, кстати, давно не играли. В лото не играли давно. Есть еще обалденная игра настолка. Называется «Мексиканский поезд».
9: Это что?
8: Это, да, звучит...
9: Страшновато, звучит, честно
8: говоря. В общем, придумали игру «Золотодобытчики» в Штатах. Значит, игра такая. Это аналог домино.
9: Ого.
8: Но более крутой.
9: Там ставки повыше, видимо, раз Мексика.
8: Ты знаешь что? Они играли, конечно же, на деньги, да? Ну, можно играть на деньги, мы играем просто компаниям. Игра офигенная, затягивает, можно сидеть очень долго играть. Вот советую «Мексиканский поезд».
9: Да. Я играю в прогулки по лесу, честно говоря, мне вот это нравится. Но тренд еще объясняется тем, что все устали от онлайна, и в моду входит, внимание, спокойная, тихая жизнь.
8: Тихая жизнь.

0: сегодня в эфире утреннем с Сашей Карловым, да, рассказывал, как мониторил СМИ стран Балтии, и какая-то эстонская женщина, кстати, интересно.
1: Спокойная, тихая жизнь.
0: Я сегодня в эфире утреннем с Сашей Карловым, да, рассказывал, как мониторил СМИ стран Балтии, и какая-то эстонская женщина, кстати, интересная, специалист по кибербезопасности.
1: Так.
0: Ильвес, по-моему, фамилия.
1: Эстонская кибербезопасность. Звучит как мем.
0: Нет. Там находится центр НАТО.
1: А, это
0: основной,
1: точно,
0: да. И вот она... Я прочел только заголовок. Только заголовок. У них по статье в основном платные все. Заголовок звучит так. Я не популярна в своей семье. Социальные сети под запретом. То есть человек, который... уверен, разбирается очень сильно в этих вопросах, он запрещает своим домашним сидеть в соцсетях. Почему? Потому что, во-первых, вредно, во-вторых, информация оттуда вытаскивается.
1: Не та, которая
0: Да, на раз, два, три. Да. А я вот сижу зависим. В России научились по капслоку определять раздраженного сотрудника.
1: На вас когда-нибудь орали в сообщениях большими буквами?
0: Часто.
1: Вот, да, на меня тоже. Но меня это почему-то вызывает смех. Мне просто знакомый, ну, знакомый друг пишет: мать, ты, говорит, как вообще с запятыми в сообщениях, когда общаешься, как реагируют зумеры на тебя? Я говорю: слушай, ну нормально. Он говорит: а на точке? И я заметила, правда, тренд. Знаете, если в конце предложения стоит точка, они обижаются, потому что это считается резким и категоричным общением. До такой степени.
0: Что, серьезно, да, что ли? Ну, пойдите что-нибудь сделайте.
1: Погуляйте,
0: с образованием
1: там,
0: знаете,
1: попилите
0: своим
1: деревья, что ли. Ну, мы к ним еще вернемся, да. Ну, в общем, если...
0: Да я бы дал совет даже, и то это поможет, да, но меня за это оштрафуют. Вот.
1: Ну, не надо лучше.
0: Не да, да.
1: Если человек более 12 раз в час включает капслок, то он на грани нервного срыва, видимо. И дальше пойдут маты и переходы на личности. Об этом пишут исследователи. Чаще страдают смежные отделы и промежуток времени с 10.30 до 11.30.
0: Какое место? Ну, вот головы?
1: Это рабочие. Это у нас просто выхватили немного из контекста, да. Как правило, капслоком пишут не на сотрудников, с которыми человек находится в одном пространстве, рабочем, а в соседние отделы. Потому что вот мы обсуждали сегодня, да, ведь тоже с Тимом, я говорю, когда ты видишь, что тебе человек пишет капслоком, ставит кучу всяких знаков препинания, следующий шаг – это бросить дырокол, видимо. Я представляю картину, все сидят, слышен только яростный скрежет клавиатуры, и потом кто-то встает и просто кидает клаву в человека. Видимо, так общение происходит. Но это странно.
0: А ты же помнишь, ну, как мне сейчас пишут, что ты орешь в сообщении?
1: Да, но это, как правило, смешно.
0: Да. Рубка дров – лучший способ прокачать мужскую силу без лекарств. Об этом сказали сексологи. Может, сексологи нас к чему-то готовят?
1: Может, сексологи пересмотрели Челентано?
0: Я помню, как украшение строптивого, как он элегантно рубил дрова, танцуя. Да. Говорит, чем ты занимаешься? Говорит, мозоли, видишь, да? Говорит, рублю дрова. Нет, я вот о чем. У меня же конспирологические версии постоянно в голове рождаются какие-то. А рубка дров – это что? Лесоповал.
1: Так.
0: Ну, а может, сексологи нас как-то готовят, некоторых товарищей, к лесоповалам, к работе на благо нашего государства. Лесов-то у нас, что ни говори, много. Размахивая топором, мужчина чувствует прилив сил, тестостерон бурлит, а в малом тазу улучшается кровообращение. Все это повышает либидо и потенцию, говорят сексологи. А, я понял. Они за демографию, да? Так что, можно приседать. Кстати, приседания, они тоже влияют на прилив крови к костям малого и большого таза. Но здесь вот какой момент. Мне сегодня человек, который хорошо знает молодежь, да и сама женщина молодая и красивая, она говорит: ты понимаешь, в чем дело? Они вместо того, чтобы заниматься сексом, ну, половозрелых имеется в виду, они в онлайн-игры многие рубятся.
1: Да.
0: Это, говорит, факт.
1: И вот начинается вот это.
0: Я говорю: не может быть. Она говорит: Миша, может. Еще как может. Вот ты не поверишь, для них, говорит, игра в онлайне для некоторых привлекательна, чем занять любовью.
1: Да. Да. Не слышны в тазу даже шорохи.
0: Российские туристы стали меньше пить в Турции. К такому выводу пришли РИА Новости после беседы с ательерами в Анталье. Ну и сколько там вы ательеров проинтервьюировали. Интересно. По словам владельцев гостиницы, в этом году у россиян значительно упал спрос на алкоголь. Причин несколько. Например, все больше туристов не берут все

0: включено, это all inclusive. Чтобы сэкономить, а без этой опции хороший алкоголь в Турции сложно назвать доступным. Кроме того, рост случаев отравления контрафактом заставляет многих отказаться от дешевых альтернатив. Вот! Потому как были случаи с летальными исходами. Подавали бесплатно такую паль, что человек просто откидывал коньки, лыжи, да, и все, что можно в этой жизни откинуть. Алкоголь, зло,
1: вредит, друзья, вашему здоровью и ведет к без того неминуемой гибели. Поэтому лучше не надо. Ну, да, в Ереване, в Ереване. В Ереване сходка.
0: Ара, в Ереван приехали, кто только не приехал. Вообще, конечно, я посмотрел на эти кадры, Катенька. Ой, как мне стало солнце грустно. Объясню, почему. А, во мне много этносов понамешано, да. Но как бы армянской крови больше. И я когда вот на это посмотрел, мне стало и стыдно, и больно. Вот это... Я не хочу никого обидеть, но нельзя себя вести как папуасы. Идет вот это, но это правда. Идут вот эти стеклянные бусы в лице гомосексуалиста, угнетенного трансгендером. Я, конечно же, говорю про президента Франции Эммануэля Макрона. Идет он по улице и смотрит вот этими ошарашенными глазами, как армянские женщины подсовывают вот этому, еще раз повторю, гомосексуалисту своих маленьких детишек. А вы что будете, ахчи, говорить потом, когда подрастет? Смотри, Наполеончик, ты видишь, ты рядом, ну, именно Наполеончик, или Гораций, или Джульетта. А посмотри ты, вот от тебя кто на ручках держит? Дядя Макрон, Айджан, посмотри, какой красавчик. Понимаешь? Я на это посмотрел, на все, мне стало...
1: Неприятно.
0: Неприятно. Какое-то гомосексуалисты категорически...
1: Гомосексуалисты.
0: Я не знаю слово «гея», нам просто подсказывают. Гомосексуалисты категорически запрещены в Российской Федерации. Они запрещены на сцене, они запрещены в кино, они запрещены в литературных произведениях, они запрещены в мире искусства.
1: Но
0: целиком.
1: Они есть. Вот это да.
0: Да ладно. Трансгендеры запрещены вообще. Десептиконы не запрещены. Трансформеры не запрещены. А трансгендеры очень запрещены. Мы будем бороться с трансгендерами. Трансгендеры причем запрещены везде. И на сцене, и в кино, и в музыке, и везде.
1: Видел трансгендера? Нет, а он есть.
0: А он есть. Он есть.
1: Сейчас где-то плачет один
0: вообще,
1: трансгендер.
0: Вообще, конечно. Да не один, целая армия. И гомиков тоже, которые запрещены. Я просто в шоке, друзья мои. Мы, кстати, знаете что? Бывший вокалист группы «Сантана» Алекс Лигер вот умер. Ой, ты царство небесное. Вот так. Да. Друзья, у нас 24 мая концерт «Магнус Локуси». Билетов осталось штук там вообще немного. Вы приходите. Подпишитесь на все ресурсы. Да. Абзац Медиа. Вот. Мы есть в Рутубе. Мы есть в ВК. Мы есть в Телеге. Мы есть в Максе. Вот. У нас есть прекрасный сайт. Заходите, читайте, наслаждайтесь. Мы сейчас ненадолго оставим вас и после коротенького перерыва продолжим наш искрометный эфир.
1: Да.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Главное.
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Замглавы МИДа Георгий Борисенко обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов пути стабилизации обстановки в Персидском заливе. Дипломаты сосредоточились на вопросах военной и политической безопасности в регионе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России. Как отмечается, стороны подчеркнули, что долгосрочный мир возможен только при учете интересов всех соседних государств. Мирный житель пострадал из-за атаки дрона «Камикадзе» в Брянской области. Удар был нанесен по поселку Вербовка в Стародубском муниципальном округе, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются. Тегеран опроверг заявление США о подтоплении военных катеров в Ормузском проливе. Командование ушедшего уточняются. Тегеран опроверг заявление США о подтоплении военных катеров в Ормузском проливе. Командование иранских вооруженных сил назвало

0: сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
2: Хорошие стихи прозвучали, пронзительные. А в Ереване, да, пишет Галкин тоже в Ереване.
3: Только... А он сейчас две свадьбы там провести успеет, мне кажется.
2: Эти, а, про которых мы говорили, да? Этими не будем упоминать, а то опять начнется говорить, что запрещены
3: нас. А вот, кстати,
2: видите, Галкина запрещен, и он уехал. Он теперь крутит бедрами, да, в другом месте. Да. Говорит, Арра, иди, я тебе Чурчхелле сейчас подарю, хоть она грузинская, но все равно. Или бастурму тебе засуну.
3: Конечно, вращая глазами.
2: В сумку тебе засуну, бастурму сейчас такой длинный. А знаешь, кто приехал?
3: Так.
2: Вице-президент Турции Атечевдет Йылмаз прибыл в Ереван.
3: Йылмаз.
2: Йылмаз.
3: Музыка в стиле джаз.
2: Да, и поет ее Йылмаз. Да, его бизнес-джет приземлился в аэропорту Зварднос. А почему бизнес-джет? Лирджет, просто надо писать так. Далее, значит, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в видеоконференции. Пашинян это так сказал. Он сказал, да, приятно, не могу. Кончаю прям. А Зеленский... из Армении. Его встречали плакатами «Зеленский пошел вон из Армении».
3: Там это, пожестче было, да.
2: Да, это настоящие. А, армяне настоящие представители христианского мира, да.
3: И многострадального.
2: Многострадального, да, христианского мира. И мне все-таки хочется верить, что Армении удастся победить вот эту вот серость, эту безликость, эту пошлость и откровенную, вот такое откровенное слабоумие, да, в лице действующей власти. Хочется верить, что это произойдет. Иначе существование Армении под большим вопросом. И мне обидно, что произошло вот именно с Арменией, именно так, как произошло. Потому как все-таки одна из древнейших колыбелей христианского мира, да,
3: цивилизация
2: христианская. Да, и если мы будем как бы смотреть другую сторону, ну, то нам как бы стоит призадуматься.
3: А здесь еще другие нарративы срабатывают по визиту Зеленского туда.
2: Ага.
3: Военная база Гюмри.
2: Да.
3: Святыни,
2: да.
3: Общий культурный код, естественно. Много русских, там, русский дом, и все, и все. И вот туда приезжает этот человек и обсуждает с фон дер Ляйен дроновую сделку.
2: Да, и нет, мало того, что он обсуждает дроновую сделку, он же заявил о том, что значит, будет Москва атакована на 9 мая.
3: Ждите дроновой атаки. Это все разнесли
2: из Армении. Да, ты про святыни неправильно сказала. В Армении же хранится и копье Лангина, да, то есть воина, который прекратил мучения
3: муки
2: Христа, да. Когда он был на кресте, да. И вот копье Лангина хранится в Армении. А для сионистов и глобалистов это святыни, которые должны быть уничтожены.
3: Как красные тряпки.
2: Красные тряпки, да.
3: Абсолютно.
2: Ну, мы, к сожалению, видим пока успехи с той стороны. Вот. И я думаю, что как-то...
3: Ну, пока там так называемые успехи, которые не дают покоя террористам-экстремистам, таким как Дмитрий Быков, ваш обожаемый персонаж, вот, его настолько посетила муза после случившегося, после
2: визита, я не могу,
3: что он разразился стихотворением. Ну, кто как не вы?
2: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам точно обращаться к вам, но глядь, нам надо довести парад победы, нельзя ли в это время стрелять. А, понимаешь, в чем дело? Вот я, честно говоря, эту мразь, иноагента, террориста, экстремиста, я даже не хочу цитировать по одной простой причине. Вот она здесь. Довольно зла, не упадет.

0: Поздоровайтесь, Бонем. Поймите драму нашей страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны. А Дмитрий, а не вам писать про Гитлера и проводить параллели по одной простой причине? Все прекрасно помнят, у кого память работает, как на книжном фестивале «Красная площадь» вы славили Гитлера и говорили, что он мог быть бы в принципе спасением для России. Потом ваши кураторы извинялись, но тем не менее оставили вас на контрактах, и вы продолжали убивать мозг наших детей, наших юношей и девушек. Поэтому не вам говорить про Гитлера. Да.
1: Вот просто про Гитлера, да. Просто я сейчас смотрю соображения. Значит, рождаются. 8-9 мая объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования победы, ВСРФ нанесут ответный удар по центру Киева. Такого не было еще, кстати. Мы никогда не говорили, что мы куда-то там в центр Киева можем ударить. Вот сейчас премьера, мне кажется, случилась.
0: Ага.
1: Наконец.
0: Ну, давай так, да, давай так, значит. Это сделано было, ну, я так понимаю, как принято называть, китайским, да, предупреждением последним.
1: Ну, будто бы оно последнее.
0: Значит, да. Значит, смотри, какова ситуация. В прошлый раз было объявлено перемирие не так давно, на Пасху,
1: да,
0: правильно?
1: Да, было нарушено.
0: Святой для нас праздник.
1: Много раз.
0: Для православных людей. Катенька, они, по-моему, несколько тысяч с чем-то.
1: Угу. Да. Ну, или сотен. Ну, в общем, достаточно, чтобы.
0: А, ну, значит, ситуация такая, как я ее вижу. Видимо, вот анонсированное заявление Владимира Владимировича Путина Дмитрием Сергеевичем Песковым, да, оно получило вот этакую прелюдию. Ну, я это вижу так. Может, как-то кто-то по-другому видит. То есть, ребята, если 8-9 мая сегодня дрон уже один влетел на Мосфильмовский, попал, там этаж вынесло. Причем это вообще, я встречаю сейчас человека одного, и он мне говорит... Кстати, твоя тезка говорит, слушай, говорит, ну, мы к вам придем, как Катя оправится, я говорю, в смысле? А, говорит, ну, в их дом же, говорит, попало. И чуть ли не в их этаж. Они уехали. А я вот с ней общался, представляешь, ну, слава тебе, Господи, что никто не пострадал. У меня прям шок был, когда вот это я услышал. То есть, ну, значит, последнее китайское предупреждение. По центру Киева, ну, в центре Киева много интересных зданий, как и в центре Днепропетровска. Я не знаю города Днепр, я помню Днепропетровск. А, да. И если прилетит по центру принятия решений, ну, то, я думаю, должно уже начать лететь, да, куда?
1: И далее.
0: Да, вот так.
1: И так и далее, да.
0: Да. Так что вот так.
1: Ну, а тут Быков продолжает, его муза продолжает посещать его. Он заявил, что Москва не справилась, Россию пора делить на губернии. Ну, это так, довесочек уже.
0: А здесь пишет Михаил, вы предложите, Ирина, предложите Кате перейти на «ты», слух режет вы. А я говорил уже неоднократно, что она меня считает старым.
1: Нет, не считаю, давайте перейдем. Просто это как бы вот, ну, этика такая, что ли, нет?
0: Не, я к этому...
1: Хорошо, на «ты».
0: Да, потому что это не, для меня не фамильярность, мне просто легче будет общаться.
1: На «ты», окей.
0: Вот, значит, Карина Геворкян провела параллель между частью евреев Ковчега Ааронова, протестантов и бандеровцев, объединяет гностицизм. Ну да, мы, кстати, я взял интервью, блестящее, я считаю.
1: Надо посмотреть,
0: политолог, философ, да. А Карина Геворкян, преклоняюсь перед умом, талантом этой женщины. Вот, поэтому, ну вот это заявление, да, прям как-то, да, предваряет.
1: Будто бы обнадеживает, с одной стороны. Но мы не знаем, чего ждать.
0: А я могу сказать, ни в коем случае не нагнетая,
1: да,
0: они сейчас начнут активничать. Это 100%. Причем как бы не полетело по центру Киева несколько раньше, учитывая их борзость и вот эти заявления, которые прозвучали в Армении. А, да, он же пошел... Он, понимаешь, в чем дело? Ну, то есть он, в принципе... Ну, по большому счету, унизил страну, которая его приняла. Он бы мог воздержаться от таких громких заявлений. Причем вот это вот чистой воды паскудство. Там, когда, понимаешь, начинают говорить, его дед воевал. И так далее. Хватит эти разговоры вести про деда, который воевал. Он вот эти подвиги деда своего перечеркнул миллион раз. Объясню почему. Святой праздник, и он грозится в этот святой праздник, для него нет. Для них нет святых праздников. Нацизм и Украина – это действительно вот понятия абсолютно
1: смежные
0: уже. Да. То есть мы нанесем святой для вас праздник – удар по Москве. Мы святой для вас праздник Пасхи – нарушили перемирие тысячу с чем-то раз.
1: Абсолютно.
0: Да, понимаешь, ну, что можно сказать?
1: Ну, единственный ответ действительно – это, так сказать, разбомбить политическое украинство. Сама-то, само население и земли, они нам, как бы, в принципе, родные-то, на самом деле. Не считая, естественно,
0: Кать,
1: политической верхушки.
0: Кать, вот правда говорю, когда в 2014 году мы приехали из Риги в Москву, и вот уже 2014-я русская весна, я был уверен, правда.
1: Что все будет хорошо.
0: Нет, что мы один народ. Угу. Для меня даже, ну, для меня дикость была. А потом я начал понимать, что как бы, да нет, Миша, не все так просто, как ты думаешь. И в итоге, ну, как получилось совсем иначе. Друзья, да, я анонс сделал 24 мая в Магнус Локусе, 24 июня Джаггер, клуб Санкт-Петербург. Вот. Приходите, полного абзаца. Абсолютно обновленная программа. Катя Аркалова будет участвовать, Маша Иваткин. То есть у нас такая банда достаточно серьезная подобралась.
1: Опасные.
0: Опасные. Да, все, скоро будем, не переключайтесь.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
3: Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру, а также прекратит огонь на время праздников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ведомстве подчеркнули, что армия примет все меры для защиты мирных граждан во время торжественных мероприятий. Кроме того, военные пообещали нанести ответный удар по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование. В Минобороны призвали жителей украинской столицы и иностранных дипломатов своевременно покинуть город. Поводом для жесткого заявления послужили слова Владимира Зеленского о планах нанести удар по Москве 9 мая.
2: О политике.
3: Замглавы МИДа Георгий Борисенко обсудил с послом Египта пути прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. Дипломаты уделили основное внимание поиску дипломатических решений для урегулирования затяжного кризиса, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, стороны договорились и дальше координировать усилия, чтобы снизить напряженность в регионе. Ранее Египет неоднократно выступал посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.
2: О конфликтах.
3: Арабские Эмираты возложили на Тегеран ответственность за атаку дронов на нефтяную зону Фуджейра. Власти страны потребовали немедленно прекратить агрессивные действия. В МИДе государство подчеркнули, что оставляют за собой законное право ответить. Ранее в промышленном районе вспыхнул крупный пожар после удара беспилотника. Также системы ПВО перехватили несколько ракет над водами. Иран при этом опроверг сообщение о планах атаковать Объединенные Арабские Эмираты.
2: О водителях.
3: Правительство Россия ужесточила правила сдачи экзаменов на водительские права. Кабмин сократил сроки для прохождения практической части испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление. Теперь будущие водители обязаны сдать вождение в течение 2 месяца после успешной проверки теории. Если кандидат не успеет пройти практику за полгода, ведомство назначит ему повторный теоретический экзамен. Основные положения обновленного регламента вступят в силу в марте следующего года.
2: Обо всем.
3: На фасадах петербургских зданий появились световые проекции в честь года единства народов России. Художники представили 8 композиций с образами представителей разных этносов в традиционных костюмах 19 века. Об этом сообщили в администрации губернатора города. Александр Беглов отметил, что проект напоминает о важности межнационального согласия и уважения к обычаям страны. Ранее в северной столице проводили подобные выставки с шедеврами Русского музея и Эрмитажа. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Это «Абзац». Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
0: С Катей Аркаловой мы в эфире не один. Я Мурамур пишет, кстати, тупая мангай, только сейчас узнала о бессмертном полке в режиме онлайн и начала ерунду нести. Зачем вы слушаете говорящий окорок? Мы-то по работе слушаем.
1: Рубрика «Открытие мангай», да.
0: Да, но это, а вам-то зачем? Не надо, Мурамур, зачем?
1: Террористская экстремистка она?
0: Террористская экстремистка, она...
1: Земляной червяк.
0: Нельзя такие вещи какие-то в эфире.
1: Эстонцы и латвийцы массово покупают туры в Нарву, чтобы с берега посмотреть празднование 9 мая в России.
0: А я думаю, знаешь, что эти туры продают? Объясню. Там поставили 3 экрана, было раньше 2. Так. Поставили со стороны Ивангорода. Огромные экраны и сцена. Будет концерт, будут на огромных экранах показывать выступления артистов, да, значит, парад и так далее. Я могу ошибаться. По-моему, 80 евро стоит, ну, 7 тысяч рублей где-то. До 7 тысяч доходят, да. Я могу ошибаться, но вполне возможно, что эти туры продает эстонская полиция, служба безопасности Эстонии, чтобы переписать всех желающих.
1: Кто еще остался, да?
0: Кто еще остался? Вот у меня что-то никаких сомнений по поводу вот этих мероприятий. Могу тебе сказать, когда мы ходили возлагать памятники, то есть цветы к памятнику освободителям Риги, который был разрушен, да, нас просто вот открыто прямо из машин снимали. Да, и это был где-то 2012 еще год и так далее. Они уже готовили вот эту базу.
1: На карандашик брали,
0: конечно,
1: да.
0: Поэтому ничего удивительного нет.
1: Берлин снова запретил советскую символику на 8 и 9 мая. Нельзя приносить георгиевские ленты, советские флаги, надевать военную форму и даже исполнять песни военных лет.
0: Там в Лейпциге перед нашим с тобой эфиром в толпу врезался какой-то истинный ариец, видимо, с корнями. С корнями какими-нибудь арабскими. Вот. Один человек погиб, 20 тяжело раненых. Да. Ну, слушай, я думаю, все-таки придет момент, мне хочется в это верить, что немцы проснутся и снесут вот эту власть, которая сейчас издевается над немецким народом, я имею в виду Мерца и так далее. Потому что в Германии очень много людей, которые нас искренне поддерживают. Рутуб висит, я поднять не могу его, Мур-Амур, если он висит. Знаете, как я вот с Катей вспоминал, висит. У Довлатова, говорит, хороший есть рассказ, не помню, как называется, когда остался его друг, очень женщина, красивая, сексуальная, эстонская. А и напился. Она утром ему говорит, да, посмотрел на него, говорит, он у тебя не стоял, не лежал, он у тебя просто валялся. Бывает так. Довлатов, да. А ну что, Катенька?
1: Да. И Шендерович больше не стыдится Германии, ну, естественно.
0: А он где сейчас побирается, в Германии или в Польше? Он же в антисемитской Польше
1: сидел.
0: А
1: это человек с мигрирующей идентичностью, мне кажется.
4: А когда не включи телевизор, в нем все время идут документальные фильмы про преступления нацистов. Они продолжают показывать эти документальные фильмы в прайм-тайм. В Германии общество «Мемориал» стало государственным проектом. Выученные уроки истории стали основой жизни. Не сразу, но стали. Поэтому в сегодняшнем Берлине не страшно и не стыдно. Они платят, каются и так далее. Но вы немножко попутали, Виктор. Слава тебе, Господи, не знаю, как вас по отчеству. Дело в том, что мемориал, который в России запрещен отныне, превратился в антирусскую и в антироссийскую организацию. Достаточно вспомнить Яна Рачинского, который является внуком Ревекки Фиалки, террористки красной, которая расстреливала людей. Если вы думаете, что от осинки этой должны апельсинки были родиться, то ошибаетесь. Мемориал финансировался из-за рубежа, и мемориал был основан только для того, чтобы нам, русским людям, говорить, какие мы мрази, сколько мы всего отвратного в этой жизни, значит, совершили. И равенство можно поставить только с немецкими садистами из СС. Вот чем занимался ваш мемориал, да? Поэтому не надо. Не надо. И когда вы расклеиваете эти свои листики ублюдочные, на которых написано «В этом доме в таком-то году забрали того-то, того-то», а как этот, вот, допустим, там, Ефим Владимирович оказался в этом доме, да, в таком-то году, кого там расстреляли, белого офицера, который там жил, купца или кого? Вы об этом-то не пишете? Ну, вы об этом не пишете, как красные вселялись в эти квартиры, насиловали девиц и так далее. Вы об этом пишите, мемориал ваш.
1: Неинтересно. Хроники латвийского безумия. В Латвии завели дело из-за плаката на русском языке.
0: Полиция Елгова начала административный процесс против организаторов субботника на братской могиле. А, поводом стала надпись на русском «Субботник, кто, если не мы». Я причем... А, это Андрей Пагар написал. Андрей Пагар – это человек, который очень много делает искренне от души для... сохранение памяти для русских Латвии. И причем очень серьезно рискует. Он живет в Елгове, это 40 километров от Риги. Значит, активисты приехали не поддержать, а наказать. Повод – плакат на русском языке. Пишет Пагар. Активисты вышли убирать территорию кладбища, но вместо помощи получили протокол. Видимо, в Латвии даже субботник сначала должен пройти языковую проверку. Теперь смотрите. Братская могила. Я знаю, где эта братская могила находится, под Елговой, да? Значит, люди пришли навести порядок на братской могиле. Вы им этого делать не даете. Ну, удивительно, что вы ее еще не снесли. А теперь далее. После этого... вы начинаете орать, там этот Марик Цахна там кричал, эстонский этот дегенерат, верните, откуда там, в Перми, да, по-моему, убрали этот памятный камень депортированным.
1: Я даже про такое не слышала.
0: А ты не слышала, да? Нет. Власти, по-моему, Пермь, если не ошибаюсь. Угу. Господа, если я ошибся, простите бога ради.
1: Баталии из-за Соловецкого камня я помню, а это нет.
0: Камень, на котором было написано, этот камень говорит, там на латышском, на эстонском, да, значит, это память о тех, кто был депортирован, да. Его убрали сейчас.
1: Так.
0: Они воют, верните камень, это наша память. Окей, я сказал, вернем. Я уверен, российские власти вернут. Только верните памятник освободителям Риги, который вы взорвали, чертово колесо там поставили вместо него и так далее. Я, кстати, говорил с людьми, которые были перемещены на российские территории. многие остались на территории, ну, в то время Советского Союза, да. И не пожелали возвращаться вот в эти республики. А те, кто был, прекрасно там заработали. Я, вот это не пропаганда, я говорил именно с латышами, да, которые были. Вот. Поэтому вот эта вот спекуляция, да, она не нужна.
1: Ну, этот вой, он бесконечен на конкретно этом участке постсоветского
0: пространства? Нет, они, нет, да, ты уже? Пойми, что самый продаваемый товар в Латвии, Эстонии и Литве – это советская оккупация. Ничего не продается лучше.
1: Лучше, да.
0: Ничего.
1: Чем искаженное прошлое, да. А, ну что, про служителя МУС очередного. Константин Богомолов заявил, что ему достаточно вкуса, образования, ума, таланта, величия, я не знаю, чего еще, чтобы перекраивать для спектаклей произведения великих классиков. Он право имеет, ибо имеет смелость.
0: Кто интервью брал? Я не понял. Мне сказали, что батюшка якобы, ну, или показалось, что батюшка.
1: Ну, нет.
0: Я не знаю. Вы считаете, что вы имеете право вмешиваться в ткань классического автора, большого автора, книжки которого все читают, перечитывают и так далее? Да. Отвечает Константин Богомолов. А почему вы так думаете?
1: Потому что я так думаю, отвечает Богомолов.
0: Это знаешь как? Вот, в принципе, потому что я так...
1: Да. Потому что ты...
0: Говно. Да, вот именно. Вот потому что он же, я напомню, как-то на ПМЭФе, на Питерском международном экономическом форуме, Маша Иваткина подошла к Богомолову, брендированный микрофон, и говорит: Константин, можно пару слов для абзаца? Он повернулся с таким хамским видом, сказал: для абзаца обойдетесь. Это такая бендюжница вот чистой воды прозвучала. Теперь далее. А почему нельзя взять произведение и просто трактовать то, что описал автор? Причем, какие авторы, да? Наверное, можно и так. А я делаю по-другому, имею на это право, я так считаю. Я считаю, что я имею право на это. У меня достаточно вкуса, образования. Вот понимаете, в чем дело? Человек красивый, человек обладающий... Вот человек, который чеховский человек, в котором должно быть все красиво, да, и ум, и душа, прекрасно. И одежда, да? Он такого в жизни про себя никогда не скажет.
1: Здесь же что важно? Вот тут этот весь диалог, на самом деле, финализируется одной простой фразой, которая его и описывает. Он пишет... Талант должен быть обеспечен смелостью.
0: Нет.
1: Вот именно.
0: Нет.
1: То есть любое хамло базарное, да, площадное, да, может сказать, что я современный художник.
0: Да. Они я так считаю, и делают. Малевич, допустим.
1: Да не, ну Серебренникова тоже взять.
0: Абсолютно.
1: Ровно то же самое. У меня будут плясать Голозады и Чичиковы.
0: Да.
1: Голозады кто угодно. Вспомним Назовите любого еще литературного героя нашего. Только пусть Голозадой.
0: Вспомню Константина. Он выходил на сцену, прикрывая, у него же фигура атлета. Весь Голливуд всколыхнулся. Он вышел на сцену голым,
1: сейчас
0: прикрывая...
1: Сейчас люди ужинают некоторые.
0: Приятного аппетита.
1: Не портится.
0: Вы прикрывая свои чресла газеткой.
1: Да.
0: В принципе, мог бы понадобиться листок для заметок 6 на 6 сантиметров, но он вышел с газеткой. Да? И вот этого человека нам навязывают откровенно.
1: Он плюет, а нам его...
0: Может, Рутуб поэтому и висит, потому что такие люди неприкосновенны
1: как
0: в нашей стране, как
1: пьесе,
0: Богомолов.
1: Как
0: да.
1: в одной хорошей пьесе, нас всех тошнит.
0: Тошнит, да. Но мы продолжим. А вы не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся к вам, друзья.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Новости. Главное.
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Минобороны России предупредила о возможных ударах по Киеву в ответ на угрозы сорвать празднование Дня Победы. Российские военные призвали жителей украинской столицы и иностранных дипломатов покинуть город. Поводом для жесткого заявления послужили слова Владимира Зеленского о планах нанести удар по Москве 9 мая. Ведомства подчеркнули, что армия примет все меры для обеспечения безопасности. Сегодня Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи. Документ предусматривает усиленную работу с подростками до 30 года, заявили в Росмолодежи. Над созданием этого плана работали представители 18 федеральных министерств. Глава Саксонии назвал наезд на пешеходов в Лейпциге умышленным преступлением психически больного человека. Задержанный водитель, гражданин Германии, страдает ментальным расстройством, отметил он. Из-за этого ДТП два человека погибли, еще 20 пострадали.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Ну, давайте тогда еще одного служителя мельпомена.
0: Константин, я видел ваши спектакли. Они омерзительны. Они против Бога, они против человечности.
1: Звенящая пошлость.
0: Это, так сказал, звенящая пустота, как Никита Сергеевич Михалков говорит. И слава тебе, Господи, что вас от МХАТа отодвинули. Надеюсь, будут отодвигать и дальше. Потому что если русская культура хочет выжить, от таких людей нужно избавляться.
1: Но есть такая черта. Это непотопляемый человечище.
0: Да.
1: Непотопляемый. Как еще один, кстати, тут всплывает периодически по плавку.
0: Андрей, держи.
1: Да? Бодрей.
0: Бодрей. Уж сколько... Это Андрей Макаревич. Угу. Уж сколько я сейчас говна гребу. У Андрея Макаревича есть уникальная способность. Ни один его пост, я говорю на полном серьезе, не обходится без фекальных потоков. Это не агара фекалий, в которую он бултыхается. Причем без бочки, да. Вот. А значит, далее он пишет.
1: «Магнит для дерьма», извините.
0: Да.
1: Такая книжка.
0: Да? Да, наверное. «Безо всякой надежды пишу капслоком». Далее он пишет, вот как Катя в начале эфира рассказывала, капслоком. Угу. «Я никого не оправдываю, развращение малолетних – тяжкое преступление». Капслок заканчивается. «Мне просто хочется дойти до самой сути, из здорового любопытства, достославный остров Эпштейна. Какой шквал возмущения прокатился по планете. И затих. Ну да, наигрались. Помазали». Внимание, друзья, это он опять, не я. «Помазали какашками этих. Он капрофаг, может быть, я не знаю.
1: Я не знаю.
0: Как же были на острове Спокколь? Иноагенты. Да, это, нет, пока не террористы. Тем паче, что самого-то Эпштейна нет, умер. Точно сам. А ты поезжай в Израиль, Андрей, тебя с ним познакомят. Он иногда там бывает. У меня один вопрос. Обвинение требует доказательств. Юрисдикция очень хорошо знает, чем отличаются доказательства от трёпа. И если они есть, а я просто о них не знаю, клянусь, посыплю голову пеплом, говном окаменелым. Зачем пепел, Андрей? Все должно быть гармонично. И отойду посрамленный. Есть доказательства? Невозбужденные крики праведной общественности». Катя.
1: Все он тут смешал. Вот правда.
0: Да.
1: В одной, так сказать, массе.
0: Да.
1: Фекальный.
0: Да.
1: У него и Пастернак, да, самый, все хочется там дойти до самой
0: длинный, сущей. Да, там очень длинный,
1: да. Там прям метафор, вагон. А
0: да.
1: Все сводится к чему?
0: Все сводится...
1: Зерно мысли здесь есть?
0: А есть.
1: Вот для меня маловато как-то.
0: Есть.
1: Просто, по-моему, привлечь внимание.
0: Нет. Нет, он же себя мыслителем великим видит. А когда я сказал, что он глуп, прибежал его этот ручной Кутиков и начал мне там попытаться напихивать.
1: Я читала,
0: жутко, но ты же видел.
1: Перепалка была
0: неравная. Абсолютно. Я его умыл, ну, просто вот как-то умыл. Он мне говорил, что я, в принципе, никто, а они все. Вы говно.
1: Он еще и с ошибками писал, но это мелочи.
0: Они не знают русского языка. Вы просто никто. По сравнению с теми группами, на которых я воспитывался, да, вы просто лабухи из дешевого кабака, трактира. Так вот, Катенька, мысль его в том, что Эпштейн не может быть виноват. Эпштейн не Сидоров, чтоб ты понимал.
1: Ну, наверное, по факту рождения, да?
0: Да, это конечно. Первое. Второе. Поверь, через несколько лет, чтобы замылить вот все это... Они будут распространять байку о том, что на острове Эпштейна...
1: Не было ничего.
0: Нет. Был пансионат благородных девиц и юношей, который финансировал меценат Джеффри Эпштейн. Поэтому вот в этом никаких сомнений у меня нет. Абсолютно никаких.
1: Ну, чудовищно, да.
0: Это чудовищно.
1: Шутить про подробности того, что там происходило, про кулинарные изыски и все остальное мы не будем, потому что это как бы не просто смешно, это страшно, действительно. Там
0: нет, это,
1: не пошутишь.
0: Это страшно.
1: Ни разу.
0: Но он считает, вот, что это абсолютная норма выгораживать таких негодяев, да? Угу. Причем, мне кажется, вот он упивается вот этой своей мерзостью, да?
1: Не уверена.
0: Ну, не знаю.
1: Просто как-то жалок. Но вот Назаров все слагал вирши и кулинарил.
0: А
1: и
0: я
1: опять
0: вот не
1: слагал
0: верю.
1: Вирши.
0: Не, Кать.
1: Говорит теперь, что нищета довела до Цугундера. Не. И будто бы в Россию хочет. Но я тоже не верю.
0: Смотри, значит, мы сегодня с Сашей Карловым обсуждали этот вопрос. Саша абсолютно справедливо заметил. Ну, это новость с ленты МЭШ. А там написано следующее. Он продал квартиру на Лазурке. У них две квартиры на Лазурке. Значит, одну он продал там за какие-то там 450 тысяч евро. 50 метров, по-моему.
1: Недурно.
0: Да. Да. Ну, якобы вот заканчивается все и так далее. Я считаю, что пока не прозвучит... Он не иноагент, кстати, Андрей Назаров.
1: А, нет?
0: Он Дмитрий, прошу. Андрей тренер хоккейный. Значит, он не иноагент. Хотя он глумился и над нашими погибшими солдатами, и над СВО и так далее. Но у Дмитрия Назарова очень, видимо, такие сильные, влиятельные, хорошие, наверное, любящие Россию, патриотичные покровители, которые хотят потом сказать, да вы посмотрите на лицо этого человека.
1: Разве эти глаза могут
0: врать? Да, он только, помнишь, как он сказал, говорит, да я 14 лет уже не пью. А видите ли, Дмитрий, вот я просто, у меня случилась истерика от смеха. Дело в том, что я как человек, скажем так, разбирающийся в этом вопросе, я могу определить и по глазам, и по дикции, и по ушам, да почему угодно. Поэтому, когда вы сказали, что вы 14 лет не пьете, у меня, вот я 14 лет не пью, правда. А вот когда вы это сказали, ну, это было очень-очень смешно.
1: Да, это было смешно, но, кстати, вот КВН тут вышел за рамки
0: приличия. Мне было обидно за... Вот Дмитрий
1: Хрусталёв. Да.
0: Это очень порядочный человек. Это наш человек.
1: Поясним для наших дорогих слушателей. Сейчас активно обсуждают в сети фрагмент КВН 1/8 финала в конкурсе «Разминка». Там прозвучал вопрос о том, какие в Москве есть минусы. Этот вопрос задавал как раз Хрусталёв всем участникам, командам соревнующимся. Ну и один из представителей команды RR404, что бы это могло значить, правда, никаких метафор, он ответил: русских много. Естественно. Он типа пошутил, но там еще история с национальностью шутящего персонажа.
0: Ну, видимо, шутящий персонаж представляет одну из республик, как сейчас принято говорить, не Средняя, а Центральная Азия.
1: Да, и будто бы все логично. Это из его уст звучит как юмор. А-а-а. Если бы это не было так грустно.
0: Да. Абсолютно с тобой согласен. И теперь далее. А вот эта шутка, она не подпадает под вот эту 282,
1: кстати,
0: которую нам любят тыкать, вот
1: трясти и угрожать.
0: Попадя, да. Угу. То там вы то упомянули и так далее. Причем, напомню, шоу, если это можно назвать шоу, я просто последний раз случайно абсолютно нарвался на КВН, да, и на мне вот просто маска грусти была. Я не верил, что это дворец какой-то. Я думал, что это какой-то сельский клуб.
1: Там Кевин повесился, мне кажется, уже.
0: И протух.
1: Да.
0: Вот, сидят эти члены жюри одни и те же, да. Угу. На некоторых паутина уже, даже пыль. Вот. И это было просто жутко. Ну, знаешь что? Вот единственное. Меня это не удивило. Угу. Меня это не удивило, правда. Потому что, ну, программы, в которых поет вагина, да, делают обрезание при помощи свитера, да, и так далее. Ну, ничего удивительного в этом нет. Это норма. Это...
1: Нет, ну когда уже представители, когда почтовые ящики выйдут на сцену, тогда уже и пошутим, видимо.
0: Это
1: только не мы.
0: Это, да, это не мы будем уже. Но это было, конечно, жутко. И мне было, вот, честно говоря, очень обидно за Дмитрия Хрусталева, который, знаешь, вот это вот бывает как в спорте. Как вот я этот гол-то пропустил, это горько...
1: Цунг-цванг,
0: да, называется. Да, что делать, да, все. То есть просто его взяли и подставили, хотя члены жюри улыбались искренне.
1: И следующий участник, который вышел, у них же там на потоке это было, на его лице вообще ни тени улыбки не было, кстати.
0: А, ну понятно.
1: Ну потому что никому это не смешно. Это откровенное,
0: да. Это да, это не смешно. Учитывая то, что, кстати, на замечание президента, а я вообще у президента Российской Федерации не бывает замечания, любая фраза должна выполняться как приказ. Угу. Так вот, по поводу вот этих арбаяндексов, этих несущихся, да, ничего не изменилось. Видимо, у нас не слышат уже президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что ни самокатчиков стало не меньше, которые, я считаю, чистой угрозой населению, да.
1: Вчера в Королеве были показательные гонки ночные самокатчиков по трассе. Это вот,
0: ну, все доехали? Просто,
1: я не знаю, они принеслись нам навстречу. Было неприятно.
0: Ну, я могу сказать, как реагируют мамочки, папочки молодые, да, вот чьи дети идут и дергаются благодаря тем людям, которые так любят обогащение, да, но не любят людей, мизантропами являются.
1: Друзья, мы бы очень хотели закончить на ноте про то, что у нас отцы в декрете появляются, беременным студенткам заплатят в среднем много денег в декрет. На повышение рождаемости эти меры направлены.
0: Ну, у нас, кстати, будет номер «Секс по телефону».
1: Да, мы
0: готовим. Полного абзаца, да.
1: Мы с Михаилом выступим, так сказать.
0: Да, друзья, подписывайтесь на все ресурсы «Абзац Медиа». Мы есть в Рутубе, мы есть в ВК, мы есть в Телеграме, мы есть... у нас сайт прекрасный, есть в Максе, в Дзене мы там рвем всех. Вот, что еще? 24 мая «Магнус Локус», 24 июня «Петербург Джаггер Клуб». Покупайте билеты, будет очень весело. Полностью обновленная программа. Екатерина Аркалова.
1: Михаил Шахназаров.
0: Любим вас, ждем. Посмотрите пятничный «Абзац» и «Хуй с ним». До встречи, друзья.
1: До встречи.
0: Любим вас.
1: Счастливо.
2: Это «Абзац». Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о том, для чего Европа утверждает пакеты санкций против России.
5: Когда-то давно, ну, там, лет 10 назад, Евросоюз в основном как бы группировался вокруг зеленой повестки. То есть вот борьба за климат, это была такая универсальная идея, которая объединяла страны Евросоюза, вот там бюрократия, они на этом пилили деньги, распихивали их там по карманам своим и крупных компаний и так далее. На сегодняшний день зеленая повестка, как способ консолидации Европейского Союза, весь исчерпала. Про нее уже забыли. И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз, это вот состояние России, с одной стороны. А с другой стороны, это источник денег, то, что можно выделить 90 миллиардов Украине, из которых 60 миллиардов пойдет на европейским оборонным компаниям, которые должны произвести оружие, а потом отправить его на Украину. Вот. Но 60 миллиардов – это большие деньги, там они уже за них передрались, и европейские компании. Ну, то есть это, опять же, способ вот управления, внутреннего управления, ну и по политике управлять деньгами. Это тоже приятно. Но основная, конечно, идея – это вот консолидация. Для чего нужна европейская бюрократия? Вот ровно для этого.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
3: Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру и также прекратит огонь на время праздников. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что армия примет все меры для защиты мирных граждан во время торжественных мероприятий. Мария Захарова сравнила угрозы Владимира Зеленского сорвать День Победы в Москве с действиями нацистов в Германии. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что противники праздника сегодня ведут себя так же отчаянно, как и 80 лет назад. Также ранее глава киевского режима во время саммита в Ереване пригрозил запустить украинские беспилотники над Красной площадью во время парада. В ответ на это Минобороны России уже предупредила о готовности нанести удар по центру Киева. В ведомстве призвали жителей украинской столицы и иностранных дипломатов своевременно покинуть город.
2: Об атаках.
3: ПВО сбило 114 украинских беспилотников над 12 регионами России. Как заявили в Минобороны, массовую атаку отражали в течение 5 часов. В том числе зенитные комплексы уничтожили аппараты над Московской областью и над центральными и южными областями страны.
2: О детях.
3: Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи до 2030 года. Документ предусматривает усиленную работу с подростками, включая мониторинг их активности в интернете и обучение профильных специалистов. Об этом сообщили в Росмолодежи. Над созданием этого плана работали представители 18 федеральных министерств и 70 регионов страны. Ранее Владимир Путин поручил правительству найти новые способы защиты детей от влияния радикальных сообществ в сети.
2: О Дне Победы.
3: День Победы отметят в 1000 населенных пунктов Молдавии. Жители республики пройдут маршем памяти по центральным улицам Кишинева и присоединятся к шествию бессмертного полка. Об этом сообщил глава Координационного комитета Победы Алексей Петрович. Он подчеркнул, что праздник объединяет поколения и помогает сохранить память о подвиге предков. В последние годы молдавские власти пытаются пересмотреть итоги войны. В частности, парламент запретил использовать Георгиевскую ленту. При этом в стране регулярно открывают памятники румынским солдатам. Они воевали на стороне гитлеровской Германии. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Спасибо большое, что пришла к нам в гости.
8: Спасибо, что пригласил.
7: Наша прошлая встреча была в апреле на премии «Жара Music Awards». Я тогда задавал достаточно банальный вопрос про электросамокаты, которые с приходом весны появились на улицах нашего города. Это вызвало у тебя очень яркую реакцию. Ты, так скажем, посоветовала людям, особенно полным, побольше ходить пешком. Ну, это было, конечно, сказано в более эмоциональной форме. Собственно, я предлагаю и начать с этой темы сейчас, которая разлетелась по всему интернету и собрала миллион просмотров.
9: Я ненавижу самокатчиков. Я хочу, чтобы они все были прокляты и горели в аду. Все, кто ездит на самокатах. Самокатчики, будьте прокляты, горите в аду и ходите пешком. Жирные вы твари. Вам не надо ездить на самокатах. Вам надо ходить пешком, разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными и беречь свое здоровье так, чтобы вы доживали до 90 лет. Прекратите ездить на этом транспорте, целлюлитные хряки.
8: Да, на самом деле я тоже зацепилась за твой вопрос и очень обрадовалась, что ты меня об этом спросил. Хоть все это и было на бегу, можно сказать, я прокричала тебе в твой экран все, что я думаю, прокричала эмоционально и понимала, что вот он, этот шанс. Сейчас, раз спросили, надо сказать, и сказать надо эмоционально, чтобы людей триггернуло. Потому что если сказать, как Прохор Шаляпин, это ты ему тоже вопрос задавал, да?
7: Да,
8: это
7: тоже мой вопрос.
8: Он сказал очень интеллигентно, спокойно, это не разлетелось. Я понимала, что раз спросили, вот он шанс, надо бомбить и привлечь внимание к этой проблеме. Нам это, кстати, удалось. Там какое-то огромное количество миллионов просмотров на этом ролике.
7: Да, собственно, после того, как он вышел, у людей тоже это и вызвало бурю эмоций. И ты позже объяснила, что дело-то в том, что была ситуация с твоим сыном, когда его сбили или что-то около того.
8: Да, моего сына сбила пьяная баба на самокате. Она находилась за управлением транспортного средства. Но дело не в моей какой-то личной ситуации. Меня действительно беспокоят вот эти камикадзе, которые выезжают на дороги больших городов с приходом тепла и уезжают только, когда появляется снег. То есть большую часть в году у нас очень опасная ситуация на тротуарах. Это люди, которые ездят на тротуарах. Я просто не могу понять, в какой момент стало легализованным управлять транспортным средством там, где ходят пешеходы. А почему бы тогда не разрешить автомобилям, грузовикам ездить по пешеходной зоне? Или просто там легковым автомобилям, мотоциклам?
7: Но есть же велосипеды, кстати, они же тоже могут по тротуару ездить. И тоже достаточно большой скорости.
8: Слушай, учитывая, что скорость велосипеда действительно может быть большой, но человек управляет ногами, он контролирует эту скорость физиологически, хотя бы своими конечностями. Самокат – это просто, вот знаешь, транспорт для имбецилов. Ты встал, и ты поехал. Тебе Бог дал две ноги, две руки, как бы пользуйся ногами по назначению. Даже у меня даже нет вопросов к самокатам, которые обычные. Ты отталкиваешься ногой, и ты своим телом контролируешь процесс. Эти же летят.
7: Насколько я знаю, можно фотографировать самокаты. Там сейчас появляются номера, или, по-моему, уже везде появились, и жаловаться в поддержку этого сервиса, чтобы они оштрафовали, потому что я, например, часто вижу, что катаются два человека, причем дети. Я не знаю, как они получают доступ к этим самокатам. То есть это официальный сервис. Они каким-то образом, два ребенка там, ну, прям совсем, им даже, точно даже 15 нету, едут вдвоем на этом самокате. Ну, и технически это можно как-то сфотографировать, но, насколько я понимаю, особо этого никто не делает почему-то.
8: Но это не решит проблему. Даже если будут фотографировать, это не решит проблему. Это глобальный бич вообще нашего времени. Ну вот так, есть же какие-то там маргиналы, которые условно бычки кидают на улицу. Ты же никак с ними не решишь проблему. Да, тоже есть штрафы по загрязнению территории. За это тоже предусмотрена административная ответственность. Но люди же продолжают это делать, также и с самокатами.
7: Возвращаясь к Прохору Шаляпину, он тоже рассказывал, что его чуть не сбили две дамы пьяные на самокатах, но при этом он ответил, что сам частенько на этом виде транспорта ездит. То есть, получается, ты хочешь оставить Прохора без самоката, чтобы он пешком ходил?
8: Да, пусть ходит пешком. Прошечка, ходи, пожалуйста, пешком, следи за здоровьем, у тебя есть две ноги, используй их, пожалуйста, по назначению. Это на самом деле удобно. Если ты куда-то опаздываешь, есть общественный транспорт, есть автомобили, есть такси. То есть мы не во времена царя Гороха живем, где мы ездим на лошадях, и нужно ждать повозку полнедели, и потом еще несколько недель куда-то ехать. Все мобильно, все доступно. И это кайф ходить пешком.
7: Кстати, один популярный сервис проката самокатов заметил наше видео, выложил его, пожелал тебе добра и оставаться такой же худой, а заодно выпустил промокод «Токсичная швабра». Не кажется ли, что это уже какой-то переход на личности?
8: Ну вот то, о чем ты говоришь, это, безусловно, переход на личности, но это их способ хайпануть и как-то раскрутить свой бизнес на той теме, которая оказалась горяча. Просто мы подняли такую шумиху с тобой. Ну, как можно на это реагировать? Я же не буду реагировать, если меня какой-нибудь...
7: Нет, может, заявление написать.
8: Зачем? Много чести на них заявление писать. Я не знаю ни одного сервиса по пользованию самокатами, поэтому это вообще нет этого в парадигме моей жизни. Зачем я буду делать им какой-то пиар и писать на них заявление? Это же получит обратный эффект. Я их пропиарю. Мне абсолютно без разницы, как они меня назовут. Хоть шваброй, хоть мочалкой. Как хотите, так и пишите. Главное, у себя в соцсетях, а не у меня.
7: Ну, им просто твоя худоба не дает покоя. И, кстати, много было комментариев на эту тему. И под видео тоже. По поводу того, что очень худая. И вот людей почему-то это триггерит.
8: Я не худая, я стройная. Взрослая, стройная женщина. А какая я должна быть? Жирной свиньей я должна быть, чтобы только на самокатах передвигаться? Нет, я хожу пешком много, слежу за здоровьем. Вот месяц назад вернулась в спорт. Минимум 100 приседаний утром, так начинается мой разгон организма. Ну, то есть я знаю, как следить за собой, у меня свои способы. У кого-то там другие способы, кто-то в качалку ходит, а кто-то возит свой жир такой застарелый, такой застойный, с непроходимой лимфой на самокате.
7: Вспоминая премию «Жара», залетел еще один видос, с тобой уже не наш, к большому сожалению, mm-hmm. где ты с большим удивлением смотришь на Юлию Савичеву, которая была то ли в мазуте, то ли в нефти. Что тебя так удивило в этом? Ну нет, ладно, я понимаю, что тебя удивило. Вот настолько тебя удивило, потому что там была твоя реакция прям очень яркая.
8: Слушай, у меня минус 3 зрения, и я сначала не могла понять, что я вижу перед собой. То есть вот мы с тобой сейчас сидим в студии, я вообще не вижу твоего лица. Вообще. То есть я вижу какое-то такое размытое пятно, я примерно понимаю, где твои глаза, где у тебя нос, и то, что ты вот сейчас улыбаешься, я тоже понимаю. Но четко я не вижу. И когда я увидела спиной, Юля стояла спиной ко мне, я не могла понять, что это такое, кто это, мужчина, женщина. Стояло что-то большое, из которого капала грязь. И я, честно говоря, ну, удивилась, мягко сказано. Мне это очень не понравилось, когда уже закончилась премия, когда меня начали спрашивать о моей реакции и о том, как я вообще в принципе на это смотрю. Я могу тебе сказать, как я на это смотрю. Я считаю, что уважение к организаторам, уважение к обществу, в которое ты идешь публично, должно соблюдаться и посредством дресс-кода, и по какой-то аккуратности, потому что Ани Лорак испачкала платье в этот вечер, объюлен мазут. Еще несколько девушек, к сожалению, фамилии не знаю, какие-то блогерши, молодые девчонки в белых платьях испачкались. И я на своих фотографиях тоже вижу, что я стою, позирую, а рядом со мной грязь. Я еще не выкладывала фотки с этой премии, но я буду фотошопить эту грязь, чтобы была чистая ковровая дорожка. То есть я это просто своими руками сделаю, чтобы эстетически все это выглядело в моем профиле. Но ты представь масштаб, в принципе, катастрофы. Человек приходит, там, грубо говоря, да, в грязной обуви.
7: Мне кажется, это специально было, потому что было же сказано, она говорила, что это такой протест против гламура.
8: Плевать, о дресс-коде тоже было сказано, и было сказано недели за 3. Премия «Жара» — это очень цивильная организация, они очень серьезно подходят к, ну, к мероприятиям, и они за 3 недели присылают всем селебрити, блогерам, звездам, артистам приглашение с четко прописанным дресс-кодом. Ты можешь протестовать в своих соцсетях. Для этого существуют личные соцсети. Ты можешь снимать клипы, ты можешь делать какие-то манифесты, фотосессии. Для того, чтобы творчески развернуться, есть площадки. Но если ты соглашаешься прийти туда, где люди соблюдают определенный дресс-код, будь добр, будь добра, соблюдать правила и играть в эти правила.
7: Как вообще тебе наряды наших звезд на премии «Жара»? Потому что россияне часто критикуют артистов за безвкусицу. Вот есть ли у тебя такое ощущение в целом?
8: Конечно, есть такое ощущение, потому что безвкусицы действительно много. И как же радует глаз, когда наши звезды, наши селебрити выглядят элегантно, уместно, красиво. И даже добавляя эпатаж в какие-то образы, когда вот они не перегибают. Ну, на самом деле, как безвкусных много, так и прикольных тоже очень много, красивых.
7: На «Жаре» тебе кто вот понравился, а кто не понравился? Там, может быть, топ-3 вот самых лучших и самых худших. Ну, кого ты видела?
8: Ты думаешь, я вспомню вообще? Я даже не помню вообще всю премию уже не помню, потому что я не помню.
7: Ну, кстати, Олю Бузову хвалят в последнее время за образы, потому что она отказалась от каких-то слишком открытых. Она стала ходить просто максимально элегантные платья какие-то, по-моему, даже чуть ли не в пол. То есть ее в последнее время в комментариях я вижу, что часто хвалят. Мол, все плохие, Оль Бузова вот в кои-то веки...
8: Это никак не связано со стилем Оли. Это на самом деле феномен, потому что Олю хвалят в комментариях в принципе всегда. Это чисто вот фишка Оли Бузовой и ее вот такого феномена уникального. Ее хвалят, в чем бы она ни была одета, правда. Тут дело не в ее стиле, ее будут всегда хвалить.
7: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся уже через несколько минут. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущий и блогер Алена Водонаева.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму.

0: «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Почему вообще у нас так много артистов не умеют одеваться? Может быть, у них денег не хватает на хорошие наряды? Вот что происходит? Почему, например, смотришь на голливудские дорожки, там классные у всех, не у всех, но у большинства наряды. Смотришь на наши, что-то здесь прям разница очевидна.
2: Слушай, давай сейчас мы будем сравнивать Россию и Голливуд, где все одеваются по протоколу, где менеджеры звезд, артистов, публичных людей списываются самостоятельно с менеджерами, организаторами премии, на которую идут звезды или мероприятия. Все это настолько досконально и четко прописывается, все соблюдают протокол. Ты вспомни, какой был скандал, когда Канье Уэст и Бьянка Цинзори приехали на Грэмми, и она была абсолютно голая. Мне на самом деле, кстати, понравился этот выход. Он был без перебора, потому что ничего лишнего на ней не было в прямом и переносном смысле. Очень все четко и лаконично. Просто голая женщина. Красивая голая женщина. У нас бы такое не прокатило, у нас бы отменили, посадили, обхаяли, назвали бы, как недавно Владимир Соловьев назвал Боню. То есть это была бы стандартная реакция. Но Голливуд соблюдает протокол. Но мы не можем сравнивать Россию и Голливуд по части и по масштабу мероприятий, фильмов, концертов артистов, кино, как я уже сказала, там, музыкальная индустрия. Мы разные миры. Голливуд — это на то он и Голливуд. Они круче в этом. То есть мы в другом круче. Но они правда круче в пиаре, в мероприятиях, в красоте и в соблюдении визуального праздника.
1: Слышала о неком блогере Алине Ян, которая появилась на Московском международном кинофестивале в каком-то металлическом корсете, чуть ли не в трусах, и всем демонстрировала небритые подмышки. Вот Настасья Самурская после увиденного пришла в комментарии и пожаловалась, что несколько лет назад ей не удалось получить билет на это мероприятие, а сейчас там выходят люди вот в таких образах. То есть кинофестивали наши тоже стало захватывать вот эта вот зараза, когда люди приходят вот настолько эпатировать.
2: Но это ужасно, и здесь вопрос не только к этой безвкусной блогерше, точнее, вообще к ней вопросов нет. По ее образу все было понятно, что у человека в голове. Вопросы только к организаторам мероприятия. То есть там стоят, наверное, два охранника на входе и считают себя главными, потому что каждый суслик-агроном, как я говорю, на таких мероприятиях, они смотрят, у вас есть приглашение, значит, проходите. Она показала приглашение, ее пустили. То есть мне кажется, что все-таки помимо охранников, которые проверяют билетики, должен стоять менеджмент мероприятия и контролировать, образ. Да, вот фейс-контроль. Контролировать образ звезды. Кстати, мы сейчас с тобой говорим, а я вспоминаю, как на Каннском фестивале бывает, некоторые выбегают с протестами, с манифестами, то голые, то еще какие-нибудь, с флагами, и как их быстро сворачивают. Тоже вот не доглядели, в чем-то в закрытом пришел человек, сбросил он условно свой плащ и выбежал на дорожку, но его быстро ловят. У нас почему не ловят? То есть почему ее не тормознули, когда она стояла в очереди на эту дорожку рядом с нашими красивыми актрисами, с красивыми девочками, блогершами и селебрити, и публичными другими девочками, потому что дорожка ММКФ — это не только про актеров и актрис, это уже все равно такое масштабное мероприятие, куда приходят селебрити из разных отраслей. То есть почему стоят красивые девочки в платьях, и вот стоит вот эта Алина, или как ее там зовут, я даже не знаю, как ее зовут, но она хорошо тоже шума наделала. Но никто ее не хвалил. То есть ты хочешь прославиться за счет того, что ты клоун, тебе это удалось. Но здесь больше, правда, вопросов к организаторам московского фестиваля, такого красивого, такого великого, грандиозного и масштабного. Но это как?
1: Вот про премию «Жару» еще немножечко. Что ты думаешь о победителях церемонии? Потому
2: ты
1: что
2: думаешь, я знаю,
1: певец,
2: кто там победил?
1: Допустим, певец года Сергей Лазарев, певица года Люся Чеботина, артист года Филипп Киркоров. Люся Чеботина хорошо. У нее, по-моему, выходил трек, если не ошибаюсь, «Каблук» в 2025 году. Вот честно, у Лазарева, а уж тем более у Филиппа Бедросовича, я не помню именно вот за последний год каких-то больших хитов. То есть у Филиппа Бедросовича там «Цвет настроения черный и синий» в 2018 и их вот большой фит с Асти в 2022 году выходил. Но на дворе 26-й.
2: Я вообще, мое знание творчества Филиппа Киркорова остановилось еще на «Атлантиде». То есть я такой старовер, олдскульщик. Я, кстати, очень люблю песни Филиппа, но я люблю их с тех времен, с 90-х. И, может быть, начало нулевых. На манеже все те же, просто, наверное,

0: премии дают тем, кто...
1: приходит.
0: Сотрудничает, любит, дружит, поддерживает. Это ведь тоже очень важно в медийном пространстве, когда большие артисты приходят на мероприятие, потому что и одно из их условий – это вот вы меня наградите, тогда я приду.
1: Ну, как будто бы это нечестно.
0: Ну, конечно, это нечестно, но назови мне, кто на сегодняшний день, по твоему вкусу и по твоему мнению, делает классную музыку.
1: Я не буду говорить сейчас про свой вкус.
0: Нет, нет, меня... нет, скажи, просто мне интересно.
1: Я хочу, нет, я просто опираюсь на чарты, я сейчас просто скажу. Допустим, у нас есть Макан, который гремел отовсюду. Я не то чтобы его большой фанат, но, конечно же, я его песню знаю.
0: Нет, не отовсюду, все-таки людей...
1: Первые места в чартах, все клубы, ну не все, ладно, но вот места, где я был, звучал Макан, молодежь знает. И ни одной номинации у него я не помню. Уж точно он ничего не выигрывал. Какие-то номинации, может быть, были, но я их даже не помню. То есть вот на такие большие премии он не был номинирован. Ваня Дмитриенко тоже очень долго не мог пробиться, потому что у него начали уже выходить песни.
0: Ты слушаешь Макана?
1: Нет. Но я знаю один трек. Потому что я не могу его не знать. Он,
0: спасибо,
1: на первых местах,
0: Господи,
1: в чартах.
0: Слушай, ну это говорит о том, что... Ну это говорит о вкусе людей, понимаешь? Очень многие люди живут вообще с раком вкуса. Они не разбираются в искусстве, они смотрят плохое кино, они слушают плохую музыку. Это фастфуд. Я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть Макана. Я понимаю, что у него армия таких же Маканов. Ну, для меня, знаешь, если там... Я свободная девушка, да, я хожу на свидание. Не будем сейчас эту тему развивать, но когда мне пишет какой-нибудь молодой человек в соцсетях, и я захожу к нему в профиль, если у него хотя бы один рилс стоит под музыку Макана, я понимаю, что он имбецил, понимаешь? И дебил. Но из хорошей, качественной попсы, которая вот на сегодняшний день действительно на высоком уровне, остается уже, причем много лет, это Дима Билан. Это артист. Для меня Дима Билан – это артист, номер один в поп-музыке. Та глубина, та харизма, та драма, которая происходит на сцене, когда выходит Дима, любой его клип, любое его выступление, как он заполняет собой зал, своей энергией, как он отдается, это не сравнится ни с одним молодым артистом.
1: На премии «Жара» я тебя также спрашивал про весеннее настроение, и ты сказала, что у тебя не настроение, а обострение, потому что у сына переходный возраст. Насколько я понимаю, достаточно тяжело проходит эта
0: история. Да, я 3 года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве.
2: Потребление табака или никотиносодержащей продукции вредит вашему здоровью.
0: Я не могу ни спать, ни есть. Я все время думаю, вот я сейчас с тобой сижу, поставила телефон на авиарежим, а сама думаю, как он там, потому что вот он сейчас кое-что устроил мне перед эфиром. И после того, как эфир закончится, сразу же, что я сделаю, это там с ним спешусь, узнаю, когда он домой придет. Очень, очень тяжело. У меня весеннее обострение уже 3 года, при том, что я вспоминаю себя в пубертатном возрасте, тоже давала своим родителям карнавал.
1: Ну, стараешься как-то входить в его положение или все-таки выбрала путь вот быть максимально строгой, запрещать рамки жесткие?
0: Да, это не прокатит вообще. Никакие рамки не прокатят. И никакая строгость уже, когда человек формируется на уровне гормонов и когда он формируется в мужчину. Ему эта строгость что шла, что ехала. У меня строгость закончилась, когда ему было лет 12. Ему в этом году 16, уже я не авторитет. Это нормально, и папа тоже не авторитет. Это правда нормально, когда человек проходит сепарацию, и его авторитеты – это его друзья, там, его двоюродные братья, но никак не мама с папой. Конечно, он нас любит, конечно, он нас уважает, и мы семья, и все равно какие-то там глобальные решения мы принимаем вместе, но... От директора школы мы не выходим из кабинета директора. И ладно, и не только директора. Всякого у нас было вот за последние годы. Фух, мать седая.
1: Есть какие-то ограничения строгие, вот принципиальные для тебя? Вот что нельзя там нарушать, например?
0: У КРФ нельзя нарушать.
1: Административный?
0: Ну вот с административным все сложнее. Понимаешь, не могу выдавать семейные секреты. Но у меня такой прям пацан растет. Пацан вот вообще. Оторви и выбрось.
1: А к психологам, может быть, сходить не поможет?
0: Помогают. Знаешь, сколько я ходила к психологам? 16 лет будет сыну, и вот 16 лет я ходила к психологам. Сначала потому что начиталась какой-то там мамской литературы и понимала, что вот кризис там 3 лет, кризис 7 лет. Нет, все зависит от родителей. Ты должен быть максимально включен в семейную ситуацию. То есть абсолютно, абсолютно всецело. И даже когда он от тебя отдаляется и... там, не говорит, где он, с кем он, и с девочкой там идет гулять, а ты эту девочку в глаза не видела и не знаешь вообще, что там за девочка, ты все равно должна быть хотя бы на расстоянии, но включена. Я не знаю, как это объяснить, но, наверное, мамы подростков меня поймут. Поэтому балансируем на грани и не передавливаем, потому что я тоже против этого. Ну, человек должен сам формироваться и шишки набивать. Но мне-то от этого не легче, я же все равно нервничаю, переживаю.
1: Не боишься, что он, глядя на тебя, тоже захочет стать блогером, например? То есть там Виктория Боня, она вот сериал с дочерью снимает, так называемый сериал. Если вот он начнет, будешь его отговаривать?
0: А он, во-первых, не захочет, я думаю. Вот, я говорю, он пацан, он прям такой нормальный парень. Ему все это чуждо. Но и ты не сравнивай, все-таки у Вики девочка. Если бы у меня была дочь, мне кажется, что я нормально бы относилась к трансляции нашей с ней жизни в публичное пространство. Когда из пацанов делают звезд, для меня вот это уже большой вопрос. Это не относится к каким-то династиям и творческим семьям с громкими именами, конечно, если это актерская династия, это логично. Но когда вот это вот блогерство начинается с ранних лет, я просто не понимаю, зачем.
1: Но есть же, да, блогеры, которые снимают детей, впоследствии там появляются у них какие-то общие каналы, либо странички детям заводят там, чуть ли не с рождения.
0: Да, и вот к родителям мальчиков у меня всегда вот какие-то внутренние в моей голове есть вопросы. Зачем вы из пацана делаете петрушку?
1: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Вооруженные силы примут такие меры, если украинские власти попытаются реализовать планы по дестабилизации обстановки 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру и также прекратит огонь на время праздников.
3: Об атаках.
6: Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили аппарат при попытке пролета к столице, отметил мэр Москвы. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Предварительно никто не пострадал, разрушений нет. Ранее за 5 часов российские военные перехватили над регионами страны более 100 украинских дронов, из них 12 в московском регионе.
3: О расследованиях.
6: Массовую аварию на МКАДе спровоцировал эвакуировал грузовик с перевесом. Водитель перевозил на 15 тонн груза больше, чем разрешено, сообщили в столичном департаменте транспорта. По предварительной версии специалистов, у тяжелой машины отказали тормоза. Авария произошла утром в понедельник на 41-м километре кольцевой автодороги. Фура протаранила 14 автомобилей, пострадали 7 человек, включая 2 детей.
3: Об ограничениях.
6: В столичном регионе ожидаются перебои в работе мобильного интернета и навигации с 5 по 9 мая. Ограничения связи затронут Москву и область, об этом сообщили крупные сотовые операторы страны. Из-за отключений могут временно не работать геосервисы, банкоматы и терминалы безналичной оплаты. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял такие меры необходимостью обеспечения безопасности во время праздников. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – ожидающаяся гроза. Как заявили синоптики, предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера вторника. По их прогнозам, в отдельных районах Москвы и области возможны грозы, а также усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юаня 11 рублей 3 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Несмотря на то, что прошло много лет с выхода «Дома-2», некоторые твои коллеги до сих пор в инфополе и не могут успокоиться. Например, там Виктория Боня обвинила в том Ксению Собчак в том, что та за ней следит, потом они вроде бы помирились, потом Виктория опять заявила, что не верит Собчак, и та пытается там на ее имени какую-то свою выгоду получить. Вот... За тобой Собчак тоже шпионит. Чувствуешь ли ты от нее вот такое? Все-таки вот на чьей-то стороне тут.
0: Послушай, ну «Дом-2» здесь ни при чем, потому что и Виктория, и Ксения – это две глыбы в медийном пространстве, которые... Боже мой, «Дом-2» был больше 20 лет назад. Наш, именно наш. Может быть, он для кого-то и сегодня самый лучший проект. Он, по-моему, еще идет. Да не по-моему, он точно идет. Судя по информации. Ну, это конфликт, и конфликт, который завязался совершенно на другой почве, никак не связанный с «Дома-2». Ксения за мной не следит. Она, наверное, может посмотреть что-то лишь в том случае, когда я что-то о ней скажу, но у меня нет поводов говорить о Ксении, кроме того, что ее сотрудники сидят на строгом режиме. Уже 5-й год. В 22-м году это случилось. И, конечно, эти сотрудники ее, это мои друзья, это Мирлан Бегаев и Ариан Романовский, которые устроились работать в ее медиа. Она шеф, она главный хозяин барин, и вот так получилось, что пацанов она кинула под поезд. А Тамерлан Бегаев работал у нее всего 3 недели. Человек не доработал даже до своей первой зарплаты. Его просто отрикошетило вот этой историей. Очень классный, интеллигентный, образованный парень, который окончил журфак МГУ, который всю жизнь честно работал и там каждую копеечку отправлял родителям в Осетию. Вот, отбывает наказание ни за что. Поэтому нет больше у меня поводов говорить о Ксении. При том, что она, ну, она хороший журналист. Она очень крутая в своем деле, но я ее очень не люблю за то, какой она человек.
1: Ну, тогда лучше поговорим о Виктории, потому что в последнее время она то в горы поднимается. Вот теперь в общественные деятели подалась. Вот как ты относишься к этому?
0: Я уже как-то обмолвилась, и мне кажется, тоже как-то это было урывками на какой-то дорожке. Люди прицепились к тому, что я сказала, что записывать высказывания – это инфантильно, и это... даже не к Виктории относилась, а к тому, что все начали записывать эти высказывания, причем даже те, кто вообще разговаривать не умеет, и косноязычен до одури, а лучше бы не позорились, не сидели. А что касается Виктории, то ее 18-минутное видео, оно действительно затронуло важные темы. И есть моменты, конечно, которые мне не понравились, но в целом, а Виктория молодец, что она подняла действительно злободневные темы. И мазут в Анапе, и трагедию в Дагестане, на которую и она, и я, и еще многие мои знакомые блогеры собирали деньги и делали сборы. Причем собирали мы деньги в соцсетях, которые сейчас запрещают. Одна соцсеть, которую давно запретили, но мы там тоже собрали несколько миллионов. И одна соцсеть, которая вот на сопле висит и еле держится, и там тоже собрали. То есть я не понимаю просто вот этого. Зачем запрещать то, что работает? Зачем запрещать то, что объединяет огромное количество людей?
1: Ольга Бузова недавно устроила мини-конфликт с инстасамкой. Ну, не то чтобы это был конфликт, якобы она не отвечала ей на сообщения. В общем-то, у них вышел дуэт с Дашей Затеевой. Как, слышала, может быть, или вообще прошло мимо?
0: Я не слушаю такое, понимаешь? Я, конечно же, поддержала девочек и поставила эту новость в свой телеграм-канал. То есть я все равно бустанула им, респектнула. Типа, ну вот, записывайте, там уже пару роликов я поставила просто по доброте душевной. Но я не слушаю такую музыку. И пусть Оля не обижается, хотя она знает прекрасно, что я никогда не буду слушать ни Олины песни, ни песни инстасамки. И не песни Полины Гагариной, и не Ани Лорак, не Анны Асти. Это не мое. Я вообще не знаю, ну, кого можно назвать на сегодняшний день, кроме Димы Билана, из артистов. Ну, только старый рок и немножечко шансон.
1: Собственно, обсудили Боню, Собчак, Бузову. И вот такое ощущение, что на их фоне Ксения Бородина как-то пропала, куда-то как-то притихло.
0: У нее семейная жизнь.
1: Все, то есть ее больше в инфополе
0: нет, не ждать? Нет, почему? Ну, как нет? У нее такая армия поклонников, и мне кажется, что ее фанаты, ее аудитория все равно следят за ней. Вот ты говоришь, что она пропала из инфополя. Как же пропала, когда был скандал? Когда в Дагестане случилось наводнение, случилась трагедия, катастрофа, и все собирают деньги, а она в этом ковше на тракторе. Вот это вот все, понимаешь? Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал? Ну, это опять же не всем дано быть каким-то человеком, понимающим вообще, что, где, когда происходит. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть вкусный в Дагестане. Когда там просто дома топят, животных сносят, машины под водой, люди лишаются жилья, крова. Ну, вот. Но потом, когда ей напихали, сам понимаешь, чего в Панаму, она включилась и тоже, по-моему, какие-то добрые дела начала делать в сторону Дагестана. И это тоже хорошо.
1: Еще из недавних новостей, уже твоих личных, ты начала удалять татуировки.
0: Да.
1: Почему?
0: Просто захотела так.
1: Это же больно, наверное, долго.
0: Это очень больно, милый. Это даже больнее, чем набивать. У тебя есть татуировки?
1: Нет.
0: Вот и не делай, сынок. Но я не все буду удалять, на самом деле. Я несколько оставлю, а кое-какие решила убрать. Вот начала с 3 штук. Я одурела от боли. Это даже больнее, чем пирсинг. Его я тоже делала. Но ты еще маленький. Чтобы я тебе говорила, где. Хотя я не скрывала. Слушай, ну, вот сегодня так хочу, завтра так. Это же жизнь, мы все меняемся. Понимаешь?
1: Говоря о преображении, ты еще долгое время ходила в капах.
0: Да,
1: три года. Да, вот не пожалела. Есть изменения вообще? Ты рада тому, что вот сколько ты времени, сил, денег на это потратила?
0: Сколько я слез пролила. Вот время и эмоциональное состояние, это, наверное, самое неудобное, что было в исправлении прикуса и в работе над улыбкой, потому что ты живешь в капах, и тебе нужно носить их 22 часа в сутки. То есть ты можешь их снять только, когда ты ешь. Это жутко неудобно, это некрасиво, потому что у тебя за эти 3 года, у меня точнее, зубы меняют направление. Сегодня они вот сюда, через 2 месяца они вот сюда, ты шепелявишь, у тебя все вот так плавает. Люди в интернете пишут, что ты уродина, просто на каждое видео, на каждую фотографию, там, на каждое интервью куча хейта, связанная с зубами. При том, что я не скрывала, я говорила, что я в капах, я меняю прикус, я работаю сейчас над своей улыбкой. Но это людей не останавливало. Но зато сейчас они плачут, глядя на мою лучезарную, красивую улыбку. Это того стоило.
1: Есть ли у тебя какие-нибудь утренние ритуалы?
0: Вот с недавних пор, вот чуть больше месяца, мой утренний ритуал – это 100 приседаний сразу сходу, еще до того, как я иду в душ. Потому что я поняла, что как бы кое-что не поднимется, если ты это не поднимешь. И, естественно, Если это съемка утренняя, то я хожу на пяточках вот так вот, чтобы лимфу разогнать, чтобы лицо встало, и ты была свеженькая. Ну и все по стандарту. Но есть приятный ритуал. Я варю себе кофе в турке. Я очень люблю кофе именно сваренный в турке. На это уходит куча времени, куча матерных слов, потому что день через день он у меня из турки вытекает, вообще вся плита в мясо, и я потом все это мою. Но зато это так вкусно. Нет ничего вкуснее вот домашнего кофе, сваренного в турке, и еще я люблю турецкий кофе. То есть ни одна кофемашина для меня не сравнится по тому, что ты сделал своими руками.
1: Кстати, про кофе. С недавнего времени «Комсомольская правда» возит зерна из Уганды. У нас есть твой бренд «Вкус Африки». Собственно, хотел бы тебе подарить целый килограмм кофе.
0: Спасибо
1: зернового.
0: Большое. Слушай, это реально очень крутой подарок.
1: Так что
0: вау.
1: Будешь пить, вспоминать нас.
0: Конечно.
1: По утрам. Хочется обсудить и другие актуальные темы. Например, в России сейчас предлагают ограничить рекламу сладких напитков. Вот как ты думаешь, спасет ли это население от лишнего веса? Или поможет, может быть, хотя бы чуть-чуть?
0: Ну, кстати, наш министр здравоохранения, вообще просто боженька, он всегда высказывается против лишнего веса. И это мой самый любимый министр из всех наших министров, Михаил Мурашко. Он уже несколько раз выступал в своих обращениях с заявлениями, что ну, это действительно проблема. То есть проблема лишнего веса – это проблема, а не просто норма, как многие, это вот последние годы, особенно вот этот сумасшедший бодипозитив исковерканный, как многие это все представляли в публичном пространстве. И недавно он еще заявил, что в ОМС войдет решение вопросов, связанных с ожирением. Поэтому, ну, это классно, если будут что-то запрещать. Главное, не соцсети, которые экономику делают, и людям дают работу, и малый бизнес. Вот. Пусть лучше сладкие напитки запрещают и самокаты.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
7: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это. А Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще, я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно те, кто состоят в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность. Вмешиваться в дела Ближнего Востока – это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Ирану претензий не было. Поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, но он же устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. – Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
8: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Школы хотят вернуть общественно полезный труд. Ну, то есть убираться на территории, либо в классах дежурства. Причем без согласия родителей. То есть обязательно. Вот все-таки ты как мама школьника, как к такому относишься?
0: Ну, смотря в каком формате они будут возвращать школьный труд. Я за труд. Потому что у нас... В наше время, в 90-е, мы всегда убирали территорию, листья, фантики, бумажки. Но это же хорошо приучать к труду ребят. То есть я понимаю, что, наверное, многие родители поднимут вой, что не для того они сыночку-корзиночку растили, чтобы он там, грубо говоря, подъезд школьный мыл и территорию убирал. Но это неплохо, это же, наоборот, хорошо.
1: В России еще предложили начать цензурировать нейросети. Вот как такая идея?
0: А что значит цензурировать?
1: Ограничивать очень сильно, помечать. То есть в целом эту сферу как-то регулировать.
0: Ну, это круто будет, если они действительно это сделают. Потому что я уже говорила, олдскульщик и старовер, я против ИИ, против GPT-чатов, в которых сидят мои подруги, почти все поголовно общаются с этими GPT-чатами, задают им какие-то вопросы про отношения, парней своих обсуждают. Я думаю, боже мой, вообще зачем это? Ну, для чего это? Нас и так, там, наше поколение, сколько интернету лет? Лет 30. То есть мы и так уже более расслабленные. Но как хорошо работал мозг, когда мы для того, чтобы получить информацию, ходили в библиотеки. Понятно, что мир изменился. Уже давно это цифровой мир. Уже там два поколения выросло, имея в руках такие инструменты, как интернет. Но вот эти GPT-чаты и ИИ меня, честно, бесят. Мне вообще не нравится. Когда кто-то, кстати, начинает в свои соцсети публиковать видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, меня это прям... Ну зачем? Я недавно Алану Мамаеву на фотосессию позвала. У нас там была съемка с девчонками. Я говорю, поедешь с нами? Я говорю, такая классная локация, там лошади, загородный дом. Не поеду. Я говорю, ты что там, так красиво будет, пофоткаемся. Да что я буду фоткаться, мне лень, я вон в свои фотки загружу, куда-то там она сказала, какое-то приложение, и у меня будут и любые фотографии, мне даже фотосессии делать не надо. Я говорю, что вообще, ну как так? То есть я категорически против такого.
1: Еще про российские школы, значит, предлагают там вести урок ЖКХ, чтобы подготовить молодежь к бытовым задачам взрослой жизни. Как вот такая тебе история?
0: К бытовым задачам взрослой жизни, а как они будут готовить молодежь?
1: Ну, не знаю, я, например, про себя, когда начал жить один, мне бы кто-то объяснил, как вообще там, не знаю, платить даже за свет, за воду, как это все работает, потому что, ну, честно, вообще непонятно. То есть ты начинаешь жить один, резко, так, хоп, и вот, мне кажется, нечто подобного очень не хватает. Ну, и плюс, я так понимаю, там будут еще какие-то уроки, не знаю, там, какой-то кран там закрыть, закрутить его там что-то, если потекло.
0: Ну, это прикольно, если они действительно будут обучать мальчиков там каким-то базовым, элементарным вещам, связанным с бытом, там электричество и действительно там кран закрутить. Это хорошо. Просто ты говоришь ЖКХ, у меня давление поднимается от цен за ЖКХ, понимаешь, что ну, как бы у меня ЖКХ это уже глаз дергается от того, что происходит. Но мы не будем это обсуждать, но все меня понимают, о чем я говорю, и вот это поднятие цен за коммунальные услуги, это очень сильно беспокоит и не только меня, но и вообще россиян. Я об этом много читаю.
1: Недавно Павел Дуров выпустил песню, собственно, про нейросети. Он выпустил песню в жанре шансон, но написанную нейросетью.
0: Это не фейк?
1: Нет.
0: Павел Дуров?
1: Вот Павел Дуров написал: «В 90-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом Дурикович». То есть вот
0: да это создал... бред какой, я не верю реально, тебе. Подожди, это его канал?
1: Ну, смотри, ну хочешь, найди сама.
0: Ну, скинешь мне потом в телегу.
1: Да, ну, то есть это реально с галочкой, номер. Причем ну, с максимальной галочкой, которая возможна у Павла Дурова.
0: Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас был, если честно. Даже
1: русскоязычный его реально канал, вот он теперь, у него псевдоним Дурикович, он реально будет...
0: Может, выпускать... это не его канал?
1: Да нет, ну это реально, ну у него галочка, 934 тысячи подписчиков, это русскоязычный канал.
0: Да Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович.
1: Еще немного про скандалы. Ваня Дмитриенко на недавнем своем концерте в шутку назвал часть аудитории пенсионным фондом. Но не все эту шутку поняли, особенно за пределами стадиона или в каком он там
0: особенно
1: зале был.
0: Особенно пенсионный фонд.
1: Да, то есть люди начали на него прям ну нормально. Он так хейта получил за это. Его опять же предлагают отменить. Хотя на концерте вроде бы это нормальную реакцию вызвало. Но опять же, это было на концерте, когда люди увидели в интернете, реакция была совершенно другая. Вот ты вот об этом что думаешь? Заслуженно ли его там пытаются отменить сейчас, ругают за то, что он...
0: Слушай, ну опять же важен контекст, как он это сказал, к чему он это сказал. Может быть, это была просто шутка?
1: Там две девушки танцевали, вот что-то вроде такого. Вот, он это увидел и сказал, что там за пенсионный фонд. То есть это было в шутку, потому что он знает, что у него аудитория достаточно взрослая в том числе есть. Но в соцсетях эту шутку все равно не оценили.
0: Да в соцсетях никогда ничего не оценят. Тебя всегда будут линчевать по любому поводу. Поэтому я даже не удивилась вообще реакции, когда мы с тобой сделали этот ролик про электросамокаты. Людям, им даже иногда повод не нужен. Они всегда найдут, до чего докопаться. Я тоже в шутку называю нас с подругами клуб «Московское долголетие». Ну и что? Ну то есть это же шутки. Хотя в нашем случае уже нет. Вот. Ну почему бы и не пенсионный фонд? Ну тоже так называем друг друга. Но он вот просто как-то, видимо, пошутил, и его за это решили... поругать.
1: Анна Пересильд недавно заявила, что хочет уйти из школы и сразу в институт, потому что чувствует себя слишком взрослой.
0: Можно сразу в пенсионный фонд.
1: Да, ну вот она чувствует себя слишком взрослой, поэтому не хочет идти в 10 класс, хочет сразу перескочить эту ступень. Вот как ты думаешь, стоит ли ей идти в 10 класс?
0: Ну, у Анны Пересильд есть родители, с которыми она будет решать. Сейчас она такая, посмотрела наше с тобой интервью, я такая, Анечка, стоит тебе идти. То есть, ну, это странно, если я буду раздавать советы. Ну, конечно, что касается моего отношение к школьному образованию, конечно, я за 10 и за 11 класс.
1: Часто ли читаешь книги? Может быть, какая-то любимая есть, которую ты можешь посоветовать?
0: Читаю часто, но не люблю советовать книги, и о своих любимых книгах уже за больше, чем 20 лет публичной жизни уже столько раз мне задавали этот вопрос. Я просто, если что-то классное читаю, делюсь в своих соцсетях. Но я по образованию филолог, филолог-журналист. Я всю жизнь с молоком матери, можно сказать, читаю. Ну, кстати, это правда. Я еще и до получения образования университетского всегда много читала, всегда любила читать, потому что для меня это такое своеобразное бегство от реальности. Люди же по-разному забываются, по-разному уходят в медитацию. Я вот, например, для меня лучшие медитации — это прибираться дома или читать. То есть ты полностью отключаешь голову и переключаешься в абсолютно какую-то другую волну. И книги — это возможно... Ну, ты... Как сказать? Ты проживаешь другую жизнь с каждой книгой, какую-то новую свою жизнь. И это очень классная возможность в правильном, в хорошем смысле забыться. Иногда я очень сильно расстраиваюсь, когда дочитываю понравившуюся книгу. Книги мне нравятся даже больше, чем мужчины. Они интереснее. И глубже, и многограннее. Это уже возраст.
1: Почему я это? «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. Поэтому я бы еще один подарок тебе хотел. Может быть, ты посмотришь сейчас и скажешь, в общем-то, что из этого тебе больше нравится, чтобы ты прям в первую очередь прочитала.
0: Давай.
1: Кстати, помимо книг, там еще метафорические карты есть.
0: Да, я вижу, да, но я сначала за книги. Так, «Дневник спокойного человека», «Антистресс-техники для внутренней опоры», «Похождение вечных принцесс». Ну вот я даже про вечных принцесс, хотя здесь откровенная история клиентов и их честный разбор с психологом. Ну вот даже, блин, название это инфантильное. Давайте вот эту книгу про принцесс вы подарите Ольге Бузовой. А вот «Дневник спокойного человека» матери подростка очень даже пригодится. Вот это очень интересно. И спасибо большое, «Комсомолка», за такие подарки. Тут еще карты есть.
1: В завершение разговора вот хочу спросить, что самого важного ты поняла о людях за последние годы?
0: Что дураков очень много. Это правда. Я когда была маленькая и слышала от взрослых людей, причем там людей образованных из круга общения моего деда, отца. Когда я слышала такую фразу, я думала, почему они так говорят? Ну вот у нас в классе только два дебила, двоечника там каких-то, которые очень плохо себя ведут и социально очень плохо, и учатся как дебилы. Ну их же наоборот мало. А потом ты взрослеешь и понимаешь, что да, люди очень простые по большей части. Что я поняла? Поняла, что предательство можно ожидать даже от очень близкого человека на ровном месте, абсолютно на ровном месте тебя могут предать. Но меня уже это не расстраивает. То есть столько ножей было вставлено в спину за мои 43 года, что я даже не расстраиваюсь и больше не удивляюсь. Но все равно я это понимаю, что предательство как субстанция жизненная – это для многих норма. Меня, понимаешь, меня беспокоят какие-то больше общественные темы, чем просто какие-то люди. Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо, чтобы мы процветали, были богатые, счастливые, свободные, чтобы к нам продиджи приезжали, как раньше, чтобы у нас на Красной площади концерты были крутые, чтобы футбольные матчи, или как это называется? У меня просто сын футбольный фанат. Как это?
1: Чемпионаты.
0: Чемпионаты, да, чтобы они вернулись в нашу страну. В общем, я буду счастлива, если у нас все наладится, и жду этого времени. А люди — это так неинтересно. Ну, за исключением каких-то только близких людей, людей, которых ты любишь, с которыми ты дружишь, с которыми у тебя какие-то близкие отношения. Семья и другие.
1: На этом у меня все. Спасибо большое, что заглянула к нам в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и телеведущая Алена Водонаева.
0: Спасибо большое.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
10: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
11: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Украина ответила на объявление перемирия России в честь Дня Победы 8 и 9 мая. Владимир Зеленский подтвердил готовность зеркально соблюдать режим тишины с полуночи 5 мая. По его словам, Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня, поэтому будет отвечать только на фактические действия. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы. Оно будет действовать с полуночи 8 до конца 9 мая. В Минобороны России заявили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. До этого Зеленский заявлял о том, что украинские беспилотники якобы могут пролететь над Красной площадью в праздничный день.
3: Об атаках.
6: Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве. Мэр города отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Никто не пострадал, разрушений нет. Ранее Минобороны заявили, что за 5 часов российские военные перехватили более 100 украинских дронов над регионами России. Из них 14 в московском регионе.
3: О политике.
6: Эммануэль Макрон предложил Евросоюзу помочь Армении охранять границы без участия российских военных. Президент Франции заявил об этом во время встречи с соотечественниками в Ереване, передает ТАСС. По мнению французского лидера, Европе следует взять на себя обязательства, чтобы республика могла обеспечивать безопасность рубежей более независимо. Ранее Никол Пашинян заявлял, что у Еревана пока нет планов сворачивать работу 102-й российской военной базы. Там находится около 5000 российских военных.
3: О законах.
6: Кандидатов в водители, пойманных со шпаргалкой или наушником, лишат возможности сразу пересдать теорию. Повторно пройти испытание можно будет только через год, следует из постановления правительства. Кроме того, в классах госавтоинспекции установят новые системы аудио- и видеорегистрации для контроля за экзаменуемыми в реальном времени. Ранее срок пересдачи после неудачной попытки составлял от 7 до 30 дней.
3: Обо всем.
6: Филипп Киркоров признался, что готов был жениться на певице Сивиль Велиевой. Артист в эфире популярного телешоу рассказал, что его покорили талант и красота солистки группы «Артик и Асти». Певец даже подарил девушке кольцо, однако позже узнал, что ее сердце занято. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
3: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
12: Владимир Варсобин в странной передаче. Я и в прошлой передаче говорил это, и сейчас скажу. Да, я в студии вроде бы один. Это видят мониторы. Это, видимо, слышно меня сейчас по радиоприемнику. Но на самом деле здесь находится в виртуальном, конечно, немножко в мистическом смысле этого слова Владимир Вольфович Жириновский, с которым я вел программы несколько лет, каждую неделю мы выходили в эфир, и это было очень жестко. Я был его принципиальным визави. Мы с ним и ссорились, мы с ним и мирились, и спорили. Это было жутко интересно. Я вспоминаю это с ностальгией. А эта программа такая попытка ретроспективно посмотреть снова эти эфиры и найти там жемчужины того, чем сейчас, в общем-то, и славится Жириновский после своей смерти. Это и предсказания, и мысли, и взгляд в будущее, о котором мы сейчас поговорим, и, возможно, он будет полезен. Это вторая передача из цикла. Мы пока находимся в 2020 году. Это сентябрь 2020 года. Жириновский в эфире радио «Комсомольской правды». И когда я готовился к этой передаче, я понял, что надо, конечно, начинать с предсказаний. Все хотят предсказаний Жириновского. И подумал, это ведь как точно даже ложится на эту программу вот эти слова Владимира Вольфовича, потому что буквально неделю или там полторы назад все слышали про поимку очередного мздоимца, там, по-моему, это Краснодарский край, там министры падают, там задерживают высоких чиновников. И у каждого где-то по 10 миллиардов рублей. Кто-то хранит дома в ящиках, кто-то в банках. И такое количество денег у чиновников, конечно, возмущает, удивляет, ну и радостно, что на самом деле правоохранительные органы это все находят. А это тогда еще Жириновский говорил об этом. Как-то странно, что будто бы правоохранительные органы услышали его только сейчас. Послушай.
13: Это и нужно вскрыть все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас ездят и плохие дороги, и автомобильные, и железнодорожные. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов не израсходованы, висят на счетах. Знаете, треть бюджета висит не израсходованная. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. А за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он вот разбросан везде. По чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привезти в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, у которых распорядительные функции. Мэр, заммэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха.
12: Ну, тут сама фраза по поводу 2-3 бюджетов, которые гуляют неизвестно где. Ну, в общем-то, помните 22-й год, когда выяснилось, что 300 миллиардов долларов находятся вне границы? Это запасы России, которые так оказались замороженные. Вот если бы послушали Владимира Вольфовича, вспомнили. Ну, конечно, еще идет речь о коррупционеров, у которых оказываются колоссальные деньги. И сейчас, через 6 только лет, видимо, государство решило раскурочить эту странную кубышку и обратить все эти доходы в казну. Не знаю, как это получится, но, по крайней мере, то, что говорил Жириновский... Ну, конечно, это не то, что прямо он один говорил. Ясно, что он просто высказывает точку зрения, которая на самом деле тогда была популярна, но очень важно, что это было сказано именно им с высокой трибуны, и он часто об этом говорил силовикам. Давайте этих бесконечных корейка вытаскивать на божий свет. Еще одно из его интересных изречений, как будто это вот он говорит сейчас, это по поводу свободы, не то что слово, это, конечно, у нас практически уже такое, как это назвать, табу на этих словах уже висит такое негласное, что за слова такие, свобода слова, но свобода интернета, да, кажется, всех прищемила свобода, скажем так, удар по свободе интернета у всех. Сейчас с этим проблемы. И Жириновский высказался об этом так.
13: На местах себя показывают подхалимы, да трусы, да карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить. Как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу, много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать, вот не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования, ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это чтобы было для граждан здоровье.
12: Ну, тогда даже представить себе нельзя было, что за интернет так, с таким будет таким давлением. Поэтому Жириновский говорит о том, что да, наверное, нужно что-то ограничивать. Но давайте сделать это как-то с уважением гражданам. И начал с курения в фильмах. Если бы знал Владимир Вольфович, что все это действительно и случится. Сейчас нельзя курить в фильмах, а если там кто-то курит, вроде Шерлок Холмса, трубку, то его уже порываются забрюлить. И это есть. С ужасом смотрю на те фильмы, где по саму сюжету, в общем-то, ковбои там или кто там еще курят. И, ну, я не знаю, на что еще пойдут наши цензоры, чтобы это безобразие в эфире, или, имею в виду, в кино прекратить. Ну, ладно, возможно. Но здесь Жириновский, кстати, еще интересную деталь подметил. Тоже из будущего. Вот сейчас вы оцените его полет мысли.
13: Культ семьи – это хорошо, но будущее все-таки часть людей не хотят создавать семью. Или создать семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда «давает 3-4 ребенка в семье» – это хорошо. А женщина способна родить 3-4? Может быть, ей и одного нельзя по состоянию здоровья рожать. Поэтому здесь, конечно, хорошо семья, но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот как бы пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются. И насильно удержать или там какие-то принципы, идейность невозможно.
12: Эх, Владимир Вольфович, вот бы вас сюда, вот бы вы поговорили сейчас на эту тему с нашими отчаянными депутатами, кстати, большинство из них мужского рода, которые вот принялись прессовать женщин по разному поводу, их все не удовлетворяет, сколько рожают, не удовлетворяют, как они себя ведут, не удовлетворяют. Сейчас Останина ополчилась на тех, кто делает ЭКО и не заводят отношения с мужчинами, имеется в виду, что не хотят выходить замуж, а рожать ребенка без мужа, это она считает, что это безобразие. Сейчас нашим депутатам не угодишь. И слова Жириновского по поводу того, что семья, люди устают, и надо относиться к этому спокойнее и, ну, по крайней мере, стимулировать людей уважительнее с помощью, да, хотя бы денег, то вот, в принципе, конечно, вот тут Владимир Вольфович был бы не лишним. Так, идем дальше. Ну, это мы размялись. Небольшие предсказания по поводу... Не предсказания даже, а наблюдение Жириновского за сегодняшним днем вот сейчас произошло. А теперь мы уходим в большую геополитику, о том, что сейчас происходит в мире. И тут надо слушать Жириновского внимательно. Ну, я, кстати говоря, всегда с ним спорил. И даже то, что сейчас скажет в следующей части нашей передачи Жириновский, я с этим категорически не согласен. А вот, потому что я считаю, что иногда Жириновский деструктивно влиял на российскую политику. И, но это мое личное мнение. И через пару минут мы поймем, почему.
3: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
14: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивает США со своим шестым флотом, то казалось, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Иран, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Армузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Армузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которые возникают. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Весна, весна. Как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».

0: «Лукавить», знаменитая передача, где Владимир Вольфович вместе со мной ее проводил, и это было очень интересно. Сейчас давайте послушаем его насчет сегодняшнего дня. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Владимир Вольфович сейчас будет говорить о мировом бардаке. Бардак, это снова говорю, что это осень 2020 года, это с тех лет он смотрит на сегодняшний день, и тогда, по его словам, начался бардак, и он, во-первых, его описал, а во-вторых, рассказал, как он видит это решение. Итак, Владимир Жириновский.
1: Но это почему происходит? Потому что век такой вот, когда все спокойно, он закончился. Немецкий банк, он выпустил доклад-прогноз. Эпоха глобализации, длившаяся 40 лет с 80-го года прошлого века, подошла к концу. И на смену ей приходит век беспорядка.
0: Век беспорядка. Продолжай.
1: Вот везде бардак. Все горит. Революции, взрывы. Значит, какая-то мораль исковерканная. Вот смотрите. Ввели на премию «Оскара» обязательные условия. Чтобы были черные среди награжденных, чтобы были женщины и сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали «Оскара». А теперь требуют, как при Брежневе было 30% нацменам отдать депутатские мандаты Верховного Совета СССР, 30% женщинам, 30% молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету той нашей любимой советской родины. Потому что вот так же навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. А вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядка. Смотрите, на наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50, с 45-го года и там, допустим, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста. То выиграл вроде бы Гор от демократов, а объявляют победу Буш 2000 год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла фальсификация. Пошло вперед, пошли к беспорядку.
0: Ну вот и он сейчас продолжит, Владимир Жириновский. Но вот я всегда спорил с ним. Он подмечал вот эти гниения Запада и вот эти фальсификации в США выборов. Конечно, очень странная, рудиментарная у них система, которая там выборщики, голосование по почте, это понятно, это ужасно, глядя с высоты 21 века. Но при этом Владимир Вольфович очень, скажем, он также нервно относился к выборам в России. Вот. Я как-то подмечал его, говорю, ну почему вы так ругаете Запад, хотя у нас в России, в общем-то, те проблемы, которые на Западе, у нас это цветочки. И вот мы с ним вот отчаянно на это спорили, но сейчас, конечно, речь не об этом. Сейчас Владимир Вольфович ведет немножко к другому.
1: Пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урну накидать все, что надо. Вот поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть. Закидают деньгами, дадут то, что надо, комиссии, бюллетени и так далее. Посмотрите, Ирак. То выводят войска, то оставляют. Ну, какой-то должен быть порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германия выводят, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина. Полный бардак. Кстати, бардак, знаете, чье слово? Турецкое. Означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда драки, да, какие-то вещи такие, бардак, так сказать, стаканы пьют. Добавлю насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник президента Турции говорит? Значит, выбьем вам печень. Это угрозы Франции и Греции. Пристрелим эту лошадь. То есть, что вообще, размажем вас. Это помощник президента. Двум странам, членам НАТО и Евросоюза. Такие хулиганские заявления. Что это такое? Разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений? Хаос, беспорядок. Сирия где? На севере

0: Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики, и президент Башар Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены, значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять, остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Вот мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока, по 5-10 лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы вдруг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы-то показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об американцах. Выгнали Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из Афганистана не уходит. С Ирака не уходит. В Ливии бардак. Это где американцы помогли установить мир? Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили шумные акции в Белоруссии, когда вообще могли там довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть получить Нобелевскую премию мира. Вот вам все признаки хаоса, который, так сказать, идет у нас с вами впереди нас.
1: Идет вперед, впереди нас хаос, говорит Жириновский из 2020 года. И он перечисляет ту новостную повестку, что была тогда на лентах. Но это не важно, это не главное. Главное, что ощущение, что мир пошел просто в раздрае, и что лидеры государств действуют как-то странно, непривычно, нелогично и нагло. Даже Жириновский с его большой наглостью уж известный, да, и он удивляется тому, что происходит. И, кстати, в его словах я слышу страх, потому что он опытный человек, он понимает, что ничем хорошим закончиться не может. Он как человек, который хорошо знает Восток особенно, потому что он знает, что Восток – это пороховая бочка и может достаться от его взрыва всему миру. И что вы думаете, предлагает Владимир Львович нам? Вот он смотрит с 2020 года, он, в принципе, описывает сегодняшнюю реальность. Только сейчас Трамп не претендует на Нобелевскую премию мира, он теперь главный ястреб. И то, что сейчас происходит на Земле, удивило бы Жириновского очень сильно. Но он предлагает вещи, с которыми я категорически не согласен. Ну, просто потому что... Ну, просто я не согласен с этим, это слишком жестко. Я думаю, руководство страны тоже примерно так думает. Но этот вариант есть. Послушаем Владимира Вольфовича.
0: Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска Западного военного округа, подвести их к границе с Польшей, с Литвой, расчехлить наши войска, ракетные войска стратегического значения, дать жесткую команду всем дипломатам, предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали, вот, какие-то обвинения голословные, необоснованные. Но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум отвести войска 1000 километров от границ России. 1000! Не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряхлая вообще. Ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
1: А вот здесь Владимир Вольфович ошибся. Они готовы, европейцы готовы дать деньги, лишь бы только солдаты, на этот случай украинские, воевали. Вот здесь, мне кажется, была большая ошибка, которая, скажем так, что противник сразу разбежится, что воевать Америка не будет финансировать, поставлять оружие. На это, возможно, были какие-то планы. Но это не оправдалось. Тут Владимир Львович, мне кажется, не прав. Но то, что он сказал в начале вот этой записи о том, что подвести границы с Польшей, с Литвой, расчехлить наши ракетные войска стратегического значения и прочее, прочее, это еще возможно. И это один из вариантов, о котором говорят сейчас многие. И я думаю, что Владимир Жириновский, будет он жив, был бы одним из главных ястребов в Кремле или в Госдуме. И призывал бы к этому расчехлить ракетные войска стратегического назначения и направить оружие на Европу. Вот такой способ по Жириновскому. Прервемся на пару минут и вернемся к воспоминаниям о Владимире Вольфовиче и о его предсказаниях и планах на российское будущее. Через пару минут оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешным, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Как заявили в Минобороны страны, вооруженные силы примут такие меры, если украинские власти попытаются реализовать планы по дестабилизации обстановки 9 мая. Ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. При этом на Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать режим тишины с 6 числа.
2: О политике.
6: Австрия выслала троих российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Власти страны обвинили сотрудников посольства в использовании специального оборудования для радиоэлектронной разведки, сообщает Рейтер. По данным спецслужб Австрии, российские объекты в Вене превратились в ключевой центр перехвата данных в Европе. При этом в Москве уже подготовили зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов. МИД пообещал дать адекватный ответ австрийской стороне в ближайшее время. С 2000 года официально Вена суммарно выслала уже 14 представителей российской дипмиссии.
2: О безопасности.
6: В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мункус-Ардык. Ограничение будет действовать до 11 мая, сообщает региональный главк МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 схода снега, из-за чего погибли 10 человек.
2: О Ближнем Востоке.
6: Иран пригрозил атаковать интересы Арабских Эмиратов в случае новых провокаций со стороны Абу-Даби. Тегеран нанесет удары по региональным объектам соседа, если власти страны совершат любые нерациональные национальные действия. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Собеседник издания назвал положение эмиратов крайне хрупким.
2: О Москве.
6: Отопление в столице начнут отключать уже в среду. Систему теплоснабжения переведут на летний режим работы из-за стабильного потепления, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты поэтапно прекратят подачу тепла сначала в промышленных зонах, а затем в жилых домах и соцобъектах.
2: Обо всем.
6: В Норвегии нашли крупнейший в истории страны клад эпохи викингов. Археологи обнаружили в поле у города Рена более 3000 старинных монет и фрагментов украшений. Об этом сообщили в Музее истории и культуры в Осло. Ученые установили, что сокровища зарыли в середине XI века. Большинство монет привезли из Англии и Германии. Находка подтверждает тесные торговые связи северян с Европой в период правления Харальда Сурового. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
1: Владимир Варсобин и воспоминания о Владимире Жириновском, о его цитатах, словах и попытка примерить их к сегодняшнему дню. Вот интересно, что в одном из эфиров зашла речь о переводе столицы из Москвы. Это было очень популярно тогда. Говорили о Дальнем Востоке, о Сибири, как о методе стимуляции развития отдаленных, малонаселенных районов России, ну, с помощью вот такой миграции столицы. Предлагался Новосибирск, предлагался даже там Владивосток, Хабаровск, вот лишь бы как-то оживить глубинку. Но Владимир Вольфович, когда отвечал на этот вопрос, он сказал не только об этом, он сказал и о чем-то другом. Вот сейчас послушайте и подумайте.
0: Потом, с точки зрения безопасности, Москва полностью обезопасена. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, ребята, будем думать, уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали, но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Что Москва в центре мира. В это пространство евразийское, вот от Берлина до Владивостока, вот мы в самом центре. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира. Нам тяжело будет руководить всеми процессами. Чего наши русские князья не понимали, что Москву сделали столицей, она уже была, по-моему, третья, Киев, Владимир, создали вот Москва. Никаких переносов.
1: Никаких переносов. Но здесь, конечно, очень важно, что ни одна бомба не упадет на Москву. Мы запомним эту фразу Жириновского, и дай бог он окажется прав. Но и действительно, он говорит о том, что закрыть небо Сибири – это очень тяжело. И вот он как будто, хотя, казалось бы, 20-й год, осень, это вообще до начала СВО 2 года. Откуда эти мысли? Почему закрыть небо? Но вот Владимир Вольфович все вот рассказал, показал. По крайней мере, нам теперь понятно, что переносить, конечно, Москву даже в таких фантазиях не стоило. Ну, и для того, чтобы как бы закончить эту тему, как говорится, поставить жирную точку или крест на идее переноса Москвы, вот послушаем еще раз Жириновского.
0: То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его молодецкая удаль. Давай новый Амстердам сделай. Он там был в 20 лет. Ему понравилось все это. Море, все это. Дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил. 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде.
1: Ну, не только о погоде. Конечно же. Вот. А о защите городов от потенциального противника. И Владимир Вольфович как будто вот чувствовал что-то, но вот пока у него не было данных, поэтому заговорил о погоде, о поднятии Мирового океана и прочее, прочее. Двигаемся дальше, и теперь поговорим об СССР. Я буквально вчера имел тяжелый разговор у себя в телеграм-канале с моими подписчиками, которые очень любят СССР, те, которые помнят эту страну. И, кстати, Жириновский был одним из них, из тех, кто очень страдал по утере, по поводу развала Советского Союза. И вот это из него вырывалось периодически и очень неожиданно. Он, например, был, кстати, один из редких политиков, кто поддержал ГКЧП. Будучи ярым антикоммунистом, он поддержал коммунистов, которые отобрали власть у Горбачева, но не смогли удержать ее. Вот послушаем, как он сам оценивает вот начало развала, ну, уже почти физического развала СССР, терминальную стадию смерти Советского Союза. Послушаем.
0: Я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал, значит, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были. Заявление, в котором было обещано покончить с преступностью, сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим. Когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимы. Трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев. Чего его обвинять? Он из села Привольное. Его последняя должность – помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон. Полно яблок, фрукты. Женился бы там. Но его поперло в Ставрополь. Захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками. Его присмотрели. Обаятельный такой, привлекательный, угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился, ему хотелось в столицу. Что там Ставрополь, деревня, он будет сидеть?
1: Ну, кстати, рефреном по поводу однопартийного режима, вот очень часто Жириновский об этом говорит, но ясно, что он намекает на гегемонию еще Единой России, это его вечный соперник. Кстати, вот Жириновский, надо просто отдать ему должное, он действительно дрался на выборах, он действительно пытался поставить своего губернатора, он действительно бился за каждый процент ЛДПР, он ходил по судам, он атаковал губернаторов, которые, как ему казалось, подделали выбор. Он, это был, конечно, очень неуживчивый соперник, и он все время вот таким образом уязвлял систему, говорил о том, что нельзя все отдавать в одни руки. Даже законотворческую деятельность не должна находиться в одних руках, и гегемония должна быть разбавлена другими партиями. Он даже в свое время предложил ограничить 40-процентными любую партию в представительстве в Госдуме. Ну, то есть, сколько бы ты ни взял голосов, только максимум 40%, для того, чтобы в Госдуме была дискуссия. И Жириновский говорил именно о качестве законов, которые должны разрабатываться депутатами разных партий и разных убеждений, для того, чтобы, критикуя друг друга, найти истину. Но продолжим этот разговор. Все это растет из ГКЧП, и надо еще понять, почему Владимир Вольфович так страдает, потому что ГКЧП не выиграла и вообще по Советскому Союзу.
0: Поэтому здесь ГКЧП все были слабые. Я хорошо знал Тучкова Владимира Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Тучков Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через Язова вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой, Крючков. Дай команду сбить самолет с Ельциным, когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был и Хасбулатов. Там же был этот, как его, Рудской. Этот Бурбулис. Все были. Арестуй всех немедленно.
1: Вообще, в словах Жириновского, теперь я вижу Трампа. Вот его умение эмоционально и просто говорить и предлагать очень ясные, очень четкие, очень смелые методы, это просто удивительно, как это действительно бьет. Ну, просто раньше мы слушали Жириновского, думали, не, ну они бы никогда этого не сделали, ну, Жирик скажет, ну, никто же будет так делать? Ну, чтобы клоуны какие-то там, наши правители все-таки нормальные люди. И тут, как помните, да, Трамп взял... То есть он и Гренландию хочет оттяпать у Дании, он и на Иран, в общем-то, реально полез с оружием, и сейчас и происходит вот этот бардак в мире, и примерно из-за этих же действий. И тут Владимир Вольфович примерно говорит, предлагает уже, конечно, из нынешнего времени в прошлое, что ж вы такие слабаки, что ж вы всего боялись. У меня есть одна из версий, почему боялись, но давайте... Все-таки дослушаем Жириновского, это стоит сделать, потому что это у него мысль раскрывается.
0: Вся замерла СССР, все ждали победы, все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров, подбери молодых инженеров, создай новое правительство, убери все республику, все бы заткнулись, везде страх. В стране чрезвычайное положение, все республики отменяются. В стране новое деление, 60 областей по 5 миллионов в каждом. В течение 2 дней будут назначены губернаторы, 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь, воронки идут. Все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС, деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются 2 партии, прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор Лигачев, во главе второй – Яковлев. Вот 2 партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись, все дрожали. Гамсахурдия – самый отъявленный антироссийский элемент. Ключи принес командующему Закавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все заткнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб, все сдали бы на месте. Везде были военные округа. Среднеазиатский военный округ, Ташкент, Алма-Ата. Все перед тобой, Крючков. Ну, Крючков, ты из рабочих. Тебе мышления не хватает. Ты ударником коммунистического труда, наверное, был, коммунистом был. Ну, нельзя так. Нельзя. То есть кадры подвели.
1: Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио «Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
1: Владимир Жириновский в нашем эфире. Я, Владимир Варсобин, который вспоминает вот этот цикл передач Владимира Вольфовича на радио «Комсомольской правды». И мы все, я своими скромными возможностями пытаюсь постигнуть мудрость Жириновского, но и, возможно, пытаюсь даже все-таки показать, я в этом совершенно уверен, что немножко преувеличивают эту способность предсказания Жириновского, потому что где-то он и ошибался. Но вот я, готовясь к этой передаче, я вот самая интересная часть его речей, когда копирую, выписываю себе, я замечаю, что я все-таки чаще и практически всегда включаю вам верные предсказания Жириновского. Ну а что мне указывать на его ошибки? Он ценен своими точными попаданиями, которые, кстати, не объясняются статистикой. Я все время раньше думал, что частота предсказаний Жириновского, ну, по теории вероятности, должна давать некую массу точных попаданий, что делает его знаменитым. Не совсем так. Не совсем так. Давайте мы сейчас поговорим о, как ни странно, о феодализме, о сословиях. Владимир Вольфович осторожно говорил нам о разном. Ну, о счастье он говорил, что он не видел счастливых людей в России. Он говорил о том, что все мы живем на троечку. Он говорил честные вещи очень часто. И, кстати, отличие его от современных политиков, он не уходил от вопросов. Он не забалтывал их. Он не ускользал. Он четко, как мог, как он видел, отвечал на поставленный вопрос, и это меня всегда умиляло. Это делало разговор интересным, событийным, он глубоким в каком-то смысле. Мне, кстати, часто от него попадало за то, что я задаю вопросы, но отвечать-то он отвечал. И вот зашла речь, вдруг, неожиданно, зашла речь о том, почему Москва и Запад так и не могут договориться. Какая-то вот житейское препятствие этому мешает. И вдруг Владимир Вольфович встрепенулся и высказал гениальную вещь. Послушай.
0: Ни один политолог вам такой прогноз не даст. Потому что университетов не кончали. Все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди, но не хватает классических навыков, генетических знаний, генетика, понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств, которые могут помочь вам достичь успеха. Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши, рабочих и крестьян. Не сами они, могут их дети, внуки. Но на Западе-то профессора преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковые, но это дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. Или второй вариант. Они город, Запад, а мы Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прём выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы даю. Это выводы для десятков диссертаций.
1: Неожиданно, согласитесь? Вот неожиданно, главное, не знаешь, как реагировать на это все. То есть что, принять эту данность, что там такие аристократы, интеллигенция, такая белая кость, а мы тут щи лаптями хлебаем, и поэтому у них с нами диалога не получается. Но здесь, с другой стороны, он еще, Жириновский еще сказал слово генетика, генетически. А сейчас с этой стороны, конечно, проглядывается вот такая... Ну, знаете, в каждой... Возможно, сейчас настает такая формация вот феодализма, когда... Ну, это в капитализме вообще присутствует. Есть же все-таки Ротшильды, Есть ли семейство Клинтонов, есть семейство, которое возглавляет элиты Америки, вот и у них, в общем-то, это. Есть Гарвард, есть браки, конечно, браки обычно между сословиями, между теми, кто хорошо образован или у кого хороший род. Это всегда в человечестве присутствовало. Но и здесь Жириновский как-то поворачивает эту историю так, что это же нормально. И, в общем, я так понял из его речи, что нам нужно это перетерпеть и как-то принять это как данность. Но вопрос только такой. А Владимир Вольфович из каких кровей будет? Он из холопов ли, из князей ли? И он отдает на это очень четкий ответ. Послушай.
0: Нет, вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из вены. Направили в США, там специальная лаборатория есть, ну, по чужой фамилии специально. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки, с Месопотамии. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский. Извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо. Но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры. И там, конечно, хорошие люди живут. Но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не там Джонсон. Два вице-президента США. То есть это все люди, которые из этого вот куста, из этого семьи большой, тех людей, которые дали миру. Вот там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему. Вот из наших, из русских только Белинский. Вы свою родословную-то проверьте. Сейчас уже делают и в Москве этот анализ-то. Институт генетики.
1: Вот, вот наш народный аристократ Владимир Вольфович призывает всем нам сделать уже этот анализ. И кто знает, может быть, и у нас есть какая-то аристократическая родня, и мы породнимся с такими людьми, как Карваджо, президент США Джонсон, Эйнштейн. Представляете, Владимир Вольфович отправил свою кровь в Америку, чтобы знать и узнал, что его далекий родственник – это Эйнштейн. Ну, как это мило, согласитесь. Никогда не... И вот я просто это только сейчас вспомнил, давнишний разговор. Ну, что можно сказать? С одной стороны, это, конечно, можно улыбнуться. Кто-то скажет, что, ну, это какой-то уже какая-то... Ну, если это не евгеника, то, по крайней мере, есть в этом, ну... Как же это называется-то, когда ты слишком выпячиваешь свою родословную и таким образом показываешь всем остальным, что они черти. Для политика это, конечно, очень рискованно. Но здесь же еще, может быть, и некое приближение к Америке, приближение, показание, что элита, а это, кстати, еще с монархических нашего прошлого, с императорских дворов, что они там все друг другу родственники. Естественно, что английская королева была родственницей наших Николаев там или Петров. Вот, но... И таким образом это сближает страны, это таким образом показывает, что есть какая-то преемственность, наверное. Видимо, Владимир Вольфович хочет вступить в этот большой клуб, монарший клуб, с помощью генетики, как он и сказал. Но в этом есть какая-то, вот, какая-то подсознательность, есть в этом какие-то скрытые мотивы, или подсознание работает действительно у Владимира Львовича. Но вот он такой. Вот он меня часто, конечно, мучил меня всякими житейскими и философскими вопросами. Например, он часто меня укорял в том, что я вот его... Ругаю за то, что он в ЛДПР уже столько лет, сколько там, 40 лет, и он молодым не дает дорогу. А он мне все время возвращал, что я работаю в «Комсомольской правде», там столько же примерно, и что, говорит, Варсобин, кому-то... И ты тоже, возможно, кому-то дорогу перегораживаешь. Или он все время мне говорил, что семья у меня не та, и что, в общем-то... Но опять-таки возвращаюсь к идее, что все мы живем на троечку, и что меня, и что вот надо относиться без такого ажиотажа, что у тебя нет журавля в руках. Да, успокойся, радуйся, что у тебя есть синица в руках. Ну, в общем, с ним было интересно, я даже немножко сейчас в своих воспоминаниях радуюсь, что когда-то я с ним был знаком. Я помню последний тот вечер, когда мы очень здорово, конечно, поругались с Владимиром Вольфовичем в последнюю программу. Видимо, он себя плохо чувствовал, поэтому он вылил на меня весь свой гнев. И по рекомендации, да я сам хотел, честно говоря, с ним помириться. Я написал его помощнику, что так и так, ну, пусть не гневается старик. Ну, и написал ему письмо, где были такие строчки, что Владимир Вольфович, вы историческая фигура, и мне повезло, что я с вами вообще общался. Вот, и это будет страница моей жизни, спасибо вам. Мне помощник передал, что все нормально, он тронут, все хорошо. И я не знал тогда, что в этот момент, может быть, через несколько часов Владимир Вольфович окажется в реанимации, и из которой он больше не выйдет. Но мы продолжим. На следующей неделе в это же время будут еще передачи о Жириновском, о его попытке взглянуть в будущее, которые ему, черт возьми, часто очень удаются. Владимир Варсобин, Владимир Жириновский. Услышимся.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
9: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает, поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир, они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится, то вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да. То это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Минобороны России предупредила о возможных ударах по Киеву в ответ на угрозы срыва празднования Дня Победы. Российские военные призвали жителей украинской столицы и иностранных дипломатов покинуть город. Поводом для заявления послужили слова Владимира Зеленского о планах нанести удар по Москве 9 мая. Ведомства подчеркнули, что армия примет все меры безопасности. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. При этом на Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать режим тишины с 6 числа.
2: О политике.
6: Власти России подготовили зеркальные меры на высылку дипломатов из Вены. МИД пообещал дать адекватный ответ австрийской стороне в ближайшее время. Внешнеполитическое ведомство уже вызвало посла Австрии, чтобы вручить ноту протеста. Ранее Вена выслала 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. По данным агентства Рейтер, властям не понравилось большое количество антенн на здании дипмиссии, которое якобы превратилось в ключевой центр перехвата данных в Европе.
2: О Ближнем Востоке.
6: Иран пригрозил атаковать интересы Арабских Эмиратов в случае новых провокаций со стороны Абу-Даби. Тегеран нанесет удары по региональным объектам соседа, если власти страны совершат любые нерациональные действия. Об этом сообщает агентство ТАНСИМ со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Собеседник издания назвал положение Эмиратов крайне хрупким. Ранее МИД Арабских Эмиратов обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной комплекс Фуджайри, в то время как иранская страна свою причастность к пожару отрицает.
2: О Дне Победы.
6: Роберт Фицо заявил, что не примет участие в параде на Красной площади. Премьер-министр Словакии отметил, что планирует только встретиться с Владимиром Путиным и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Политик отметил, что хочет поблагодарить Россию за освобождение его страны от фашизма. Ранее европейская пресса назвала решение словацкого лидера поехать в Москву 9 мая признаком глубокого раскола внутри ЕС.
2: Обо всем.
6: Антарктический ледник Гектория сократился на рекордные 25 километров. Спутники зафиксировали потерю почти половины массива всего за 15 месяцев. По данным журнала Nature Science, ледяной гигант истончается в 40 раз быстрее прежних показателей. Ученые объяснили аномальную скорость таяния разрушением защитных льдов и особенностями плоского морского дна.
2: О валютах.
6: Доллар 75.44, евро 88.27, юань 11.03. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Май начался, кстати говоря. Хорошо начался, согласитесь. Погода чудесная, замечательная. Надеюсь, такая и будет стоять. А не как в прошлом, позапрошлом году. В мае снег, особенно под 9 мая. Будем надеяться, что все будет хорошо, и солнышко продолжит светить. Также ярко и тепло будет на улице. А что касается темы сегодняшнего эфира, она замечательная, восхитительная, волшебная. Я даже не знаю, какие еще эпитеты красочные подобрать к ней, потому что, комментариев нет, только нецензурные. Давайте постараемся сегодня все-таки подыскать нужные слова. Итак, вчера по лучшим телеграм-домам начал расходиться коротенький фрагментик. Это Первый канал, это КВН, разминка. И вот что прозвучало. Сейчас фрагментик с видео и звук тоже все пока не могу дать по техническим причинам, немножечко откладываем. Но обязательно сейчас дадим вам послушать. А там прозвучало, что какие минусы жизни в Москве, русских много. Вот так вот пошутили. Удачно, неудачно, это уже, друзья, вам на суд, что называется, на народный суд. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторю, вот этот видеофрагмент со звуком сейчас дадим через пару мгновений о том, что в Москве многовато русских. Вот именно такая шутка прозвучала в КВН на Первом канале. Изюминки пикантности, и некоторой скандальности ситуации придает тот факт, что программа была в записи. Никто не подумал, что шутка огромной части аудитории может не понравиться. И возникает сразу вопрос, а если бы что-нибудь подобное прозвучало, наоборот, в одной из республик Российской Федерации? Вы сами поняли, о чем речь. Только не про русских бы шла речь. А тут все-таки государство, образующий народ. Вы поняли. Короче, есть на что обидеться, а может быть, не надо обижаться, может быть, это просто шутка. И вообще, в сатире не должно быть границ, не должно быть предела, иначе это уже никакая не сатира. Сатира вообще не должна быть удобной. Короче, друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, шутки юмора оценим, обсудим. Сейчас после песни как раз соберем звонки, я ей обещаю, видео и аудиофрагмент будет. Вот сейчас есть возможность дать, скажите, коллеги, одно мгновение мне. пока нет возможности дать. Ну ладно, друзья, вы, в принципе, поняли, много русских в Москве, вот в чем шутка. Так что давайте, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем общение.

0: Ну, наконец, есть возможность посмотреть и послушать тот самый фрагмент из КВН на Первом канале. Давайте так и сделаем. Слушаем.
1: Эррор 404. Какие в Москве есть минусы? Русских много.
0: Ну вот, друзья, наконец вы услышали. Коротенько, но она всех... Эта шутка вчера задела, все телеграммеры наши отечественные решили поупражняться в остроумии, отвечая как раз на эту шутку юмора. Пожалуйста, вам слово. Теперь звоните, вы высказываетесь на этот счет. Все-таки скандал. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли обижаться на юмор? Вообще, как вам такой юмор на Первом канале? Может быть, это неуместно, может быть, это перебор, может быть, это норма. Может быть, не стоит обращать внимание, может, это 282... О, господи. Что угодно может быть, да, друзья? На ваш взгляд, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Обычно русских обвиняют в чем-то подобном. В том, что мы разжигаем какую-нибудь там рознь, ненависть. А получается, что нет, на самом деле это дорога к двусторонним движениям. Пожалуйста, еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, давайте подумаем, поговорим. Был ли какой-то умысел, кстати говоря, вот в этой шутке, злой специальный? Почему сотрудники Первого канала не вырезали? Ведь программа была в записи. Ну почему, зачем они ее оставили? Может быть, специально ради скандальчика? Или был в этом какой-то заговор? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
2: Да, добрый день.
0: Здрасте.
2: Ну, по поводу шутки. Хорошая шутка своему месту. Она всегда можно из любого факта сделать какую-то оголтелую историю и попытаться ее раскачать. И получить противоположный эффект. Поэтому, я думаю, нет там никакого злого умысла. Просто мы все понимаем, что вопрос не национальности, вопрос общности, в которой мы все живем, общение. Вот у меня много друзей, и я думал так уже по 60 лет, что ни разу в жизни у нас не было, что вот, мне друг казах говорит, а я казах, а ты русский. То есть этот вопрос, само собой, акцентировать и из него раздувать какую-то историю безумную, но я считаю неправильно.
0: А представь теперь такую шутку, ну, справедливости ради, хорошие слова вы сказали, а представьте такую шутку на государственном телеканале Казахстана тогда, ну, раз уж на то пошло.
2: Казахи, удивитесь, сам заканчивал школу в Степногорске, в Алмате, шутят нормально про себя, то есть здесь я бы не искал какую-то пятую колонну под оплеку, просто... Ну, на КВН бывают всякие удачные, неудачные шутки. Я бы не сказал, что она сильно удачная, сильно смешная. Ну, тем не менее, в общем, привязывать то, чтобы вводить цензуру, теперь кто-то специальный человек на государственном канале, к любому слову придирался, с его менталитетом смотрел, является ли это каким-то там плохим высказыванием и хорошим, это мы в такие дебри забредем. Мама, не горюй.
0: Ну, вот я сейчас вспоминаю, не очень хорошо помню, но была же, кстати говоря, история с Черчесовым, когда он тренировал, тренер Черчесов по футболу, ну, знаете, все он у сборной России тренировал, да, и он тренировал сборную Казахстана. Вы помните, да, почему с ним расторгли контракт? Помните? Нет? Забыли? Пропустили?
2: Там, смотрите, там же тоже вопрос, что националисты, которые в той или иной доле есть в любом государстве, и когда над ними теряется какой-то контроль, они начинают раскачивать ситуацию из любого факта и доводят ее до абсурда.
0: Нет, ну секундочку. Вот, скажем... Смотрите, вы сказали, что казахи не обижаются. Я напоминаю, что на пресс-конференции после матча Лиги наций УЕФА против Словении вопрос журналиста, заданный на казахском языке, Черчесов дал неоднозначный ответ. Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, уи-уи, Савой-Биен? И все обиделись, и контракт с ним расторгли. Вот вам, пожалуйста, как пример. Это если вы утверждаете, что казахи не обижаются.
2: Не-не, вот это как раз вот этот момент, когда вы сову на глобус натягиваете. То есть вот у меня друзья казахи, они точно бы не обиделись.
0: Но мы имеем две ситуации. Подождите, это не я сову на глобус натягиваю. Мы имеем две похожие ситуации.
2: Нет, они совершенно не похожи. Там, конечно, это оскорбительно. Тут между нами говорят, даже, что я вот русский на самом деле, но... Вот второй вариант, я не считаю, что он адекватный. Если помните, был такой интересный...
0: А зачем Черчесову, молодежь, русскому тренеру, который не знает казахского, задавать вопрос на казахском языке? Объясните.
2: Ну, там другой вопрос, что Черчесов, как умный человек, должен был проигнорировать того дурачка, который специально создал провокационную ситуацию. То есть вот в этой ситуации провокационной, ну, соответственно, вести себя более адекватно. Это мое личное мнение.
0: Я вас понял. Потому что договорите, пожалуйста.
2: Да, ну, потому что я хотел вам напомнить, помните, был очень хороший молодежный клип, сняла молодежь таможни дальневосточной. Columbia Pictures, не представляет, на эту песню поздравили своего начальника. И тогда такое оголтело у нас, поднялся обои в стране, и там всех их поснимали, поразгоняли, таможню закрыли, потому что как так, они там честь мундира позорят.
0: Ну, молодежь, да, вспоминаю.
2: Выразила. Вполне выразили. Хороший клип получился, кстати, профессиональный, вполне добрый. Но из него раздули какая-то... Я веду к чему, что вот такое раздувание таких... где-то бывает ляпы, где-то бывает провокации. Но раздувание даже сейчас... Вот мы с вами, на самом деле, работаем на раздувание этого конфликта уже в национальной...
0: Нет, секундочку. Есть конфликт, и мы с ним, как информационщики, работаем. Не более, не менее. Обратите внимание, я своим мнением пока на этот счет не делился. Я ничего не сказал. Но спасибо, что позвонили. Во всем журналисты виноваты, как всегда. Они раздувают, сволочи. Так, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, шутка юмора уместна или не очень. Пожалуйста, делитесь своими соображениями. Или вообще ни на что обижаться не надо. Не надо участвовать в раздувании этого конфликта, потому что не было никакого злого умысла. Может быть, кстати, у КВНщика и не было. Может, он просто пошутил, как пошутил. Вообще, знаете, легко неудачно пошутить, я вам хочу сказать. Вопрос тут тогда к Первому каналу. Почему он, понимая как раз, во что это может вылиться, не удалил шутку? Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
5: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна, сосед Германии, не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках в своих высших учебных заведениях Бундесвера на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% от своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем. Ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем шутку из КВН на Первом канале. Какие минусы есть в Москве? Вопрос на разминке для команд.

0: Понимаете? Поэтому я не знаю, что тут шутливо. По-моему, обозначение проблемы однозначно. Мне сквозь слезы.
1: Ясно, хорошо, отлично. Далее. Сергей из Ростова-на-Дону, пожалуйста, вы теперь.
2: Прежде чем говорить о русских, надо дать точную дефиницию, а кто такие русские. Русские были при русских царях, русских империях, при хозяине земли русской, ибо русскими были все, подданные русской империи. Наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая, говорит, что не было национальности в России по вероисповеданию. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты. Вот. И православный державный государствообразующий блок – великороссы, малороссы, белорусы, войсковые казаки, которые сами создали свое государство, область войска Донского, конечно, не то она именовалась. Вот. Поэтому как пока русские не станут великороссами, которым был Ленин, написал работу о национальной гордости великороссов, никакого движения у русских, так называемых русских, не будет. Нельзя, так сказать, вот так себя вести. Это размыли национальность великоросс. И поэтому сегодня малороссы воюют с великороссами. Спасибо Лукашенко, что удержал Белую Русь от вот этой вот всей грязи, пошлости, драки, войны. Спасибо ему. Поэтому и русские дружины. Русские дружины должны быть.
1: Ну, давайте, все. Мы слишком уже глубоко, слишком глубокий экскурс.
2: Задавайте вопрос, если
1: вопрос я... Вопрос уже прозвучал, вы уже ответили, как посчитали нужным. Спасибо. Далее... Василий, Екатеринбург, прошу вас.
3: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте, говорите, пожалуйста.
3: Ну, я не считаю это шуткой, это натуральная правда. Вот у нас есть Сергей Михеев, такой человек, замечательный, я его слушаю.
1: Журналист,
3: вот, да. Из него уст льется всегда правда, четкая,
1: в точку. Не то, что у нас, да, всегда он, правда.
3: Нет, у вас тоже
1: правда. За правдой, да. К Михееву,
3: он,
1: пожалуйста.
3: Он высказывается, да, на федеральных каналах, но его никто не слышит. Он правильно говорит, идет замещение русского народа. И у нас нет такого, ну, не как бы я недословно его пересказываю, нет у нас, как сказать, бати, да, отца, который за русских, который может стукнуть там где-то в кабинете кулаком и сказать: ребята, надо навести порядок. У нас, смотрите, что творится. Они же сбиваются просто все в свои стаи. У них, я не знаю, они так воспитаны или их так.
1: А вы видео посмотрели? Видео посмотрели. Речь не про мигранта, речь про гражданина Российской Федерации. Шутку-то озвучил.
3: У нас проблема номер два в России — это мигранты. Сначала война, потом мигранты.
1: Да, но в данном случае,
3: вспыхнет изнутри. Изнутри вспыхнет, мы не успеем даже пикнуть.
1: Речь сейчас все-таки, стоп, про гражданина Российской Федерации. Вот эту шутку, кто пошутил? Гражданин России, понимаете? Я специально подробностей не даю, но вы видео можете посмотреть. Я его вначале выпускал. Вот человек, который озвучил эту шутку, он гражданин Российской Федерации. По рождению.
3: Русских много. Вот. Он намекнул то, что уже перебор. Уже перебор с мигрантами. Их так, везут.
1: Сейчас речь все-таки не про мигрантов, давайте. Это внутренний межнац.
3: Это имелось в виду, у него в подтексте это
1: имелось. У него в подтексте межнац. У нас сколько национальностей в стране? Сейчас, кстати, посмотрю, сколько. Спасибо. Далее. Светлана из Москвы, прошу вас.
4: Здравствуйте. Я считаю, что нет никаких претензий к игроку, потому что, да, можно неудачно пошутить. А вот к ОРТ очень большие претензии.
1: Вспомнили-то, что они ОРТ когда-то назывались. Первый канал.
4: Первый канал. Очень большие претензии к Первому каналу. Я давно не смотрю, потому что его настроение, его шутки и передачи, ну, у меня вызывают очень большие сомнения. Я 10 лет назад из Европы переехала в Россию, и эта шутка для меня была, ну, оскорблением и обидой.
1: Угу. А можете объяснить, почему именно? Ну, вот растолкуйте, чтобы остальным понятно было.
4: Ну, не могу сказать. Для меня родина, ну, России, меня приютили. Я гражданин России, меня бросили, меня кинули за границей. Я приехала сюда. И, ну, для меня это обидно, просто обидно.
1: Понятно. А вы гражданин другой страны изначально, я правильно понял или нет?
4: Я гражданка России, всегда была гражданкой России, но по определенным обстоятельствам и по вине некоторых наших высокопоставленных людей я была брошена за границей. Просто утром проснулась, и я за границей.

0: Понятно.
1: И меня никто не...
0: Но нашли дорогу назад. Домой.
1: Нашли 30 лет.
0: А, вот оно что. Понятно.
1: Даже не так. Даже у меня в 44-м году покинули Москву, и я вернулась вот только 10 лет назад.
0: Все понятно. Спасибо. Далее. Алексей из Подмосковья, прошу вас. Здравствуйте, Алексей.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, говорите.
2: Слушайте, дайте я еще почему позвоните, немножко так задевает сильно. Объясню. Ощущение, что последние 1.5-2 месяца мы просто как с цепи сорвались в информационном плане и дергают по чуть-чуть, просто в массовом порядке именно тему русского. Вот меня, как русского 37-летнего парня, меня пытаются раздергать на то, чтобы я взял вилы, накладную бороду и пошел условно на площадь. И вот это прям бьет четко. Я не знаю, как это работает, честно. Но работает это прям очень понятно. Даже вот сейчас слушал предыдущие слушатели, вот до девушки, к тому же готовый персонаж. И вот таких персонажей огромное количество, которые просто не особо понимают, что ими так играют. И я понимаю, что мной так пытаются играть. И тут даже без разницы, русский гражданин, российский гражданин, не российский, вообще пофигу. Условно стоит азиат, все, у тебя падает шторка. Он сказал, что русских в Москве много. Все, шторка упала. Это как там, простые решения, простые слова. Не надо думать. Против тебя условно выстраивается азиатская толпа. Там то же самое, кстати. Вот ровно один в один, наоборот. Я много по Кавказу езжу, я провижу, как там работают. Именно с поколением, ну скажем, до 35, до 40 лет. Потому что, ну, условно, вот то, что там старше, люди думают, там вспоминают, ностальгируют по Союзу. Нет. Те, кто родился после 82-85, они этого не помнят, не знают. Их как раз-таки... очень легко раздербанить на национальную тему. И тут как бы один вопрос. А там что-то как-то телеграм закрывают. Все нас это затягивают. А нормально цензуру устроить на таких телеканалах невозможно? Ну, как не знаю. У меня лично вопрос управляемости вообще. И кто там пытается нас раздергать. Причем, заметьте, реально, последние 1.5-2 месяца крики на русскую тему, нас прижимают, условно зайдешь в какой-нибудь чатик в том же ТГ, не русский, там начинается обратная история, начинаются крики про СВО, то, что мы нас сейчас все сдадут, как какой-то договорничок, массово, и в обратную сторону, ну, блин, клишейно набитая фраза, если что-то крякает, как утка, это утка, вот ощущение, что ну, просто... принято системное решение, народ как-то раздергивает, скажем это так. Вот у меня по этому вопрос просто, как у вас, оказывается, первый канал на это работает, но, блин, наверное, это уже даже не первый раз. И вопрос тут такой, не мой, а что, реально хотим повторение того, что было 30 лет назад, и ради чего самое главное? Вот как-то у меня вот так я на это все смотрю, это не шуточка, как там, капля, в которой видно океан. Вот просто, ну просто обратите внимание, вот просто человек сказал, глупость, не глупость, даже не буду обсуждать, ну какой отклик? А мог ли такая шутка сделать такой отклик лет 15 назад? Мне кажется, даже не заметили бы. Подумали, какой-то шальной казах, не знаю, если он российский гражданин, ладно, может калмык, а может еще, да без разницы, вообще бы не заметили. А сейчас, как искра, и полетела.
0: Спасибо.
2: Может, какая-то зарисовочка к нынешней ситуации.
0: Спасибо большое. Далее. Вячеслав, Санкт-Петербург.
3: Добрый день. Давайте сравним с двумя другими шутками такими же. Вот одна Жириновского шутка, которая прозвучала в Госдуме и на всех передачах, в которых он участвовал. А другая шутка на КВН тоже прозвучала, парни из Баку. Вот азербайджанец рассказывает шутку эту тоже. Вот главный тренер по футболу поставил в нападение дагестанцев. Они борцы, они хорошо нападают. За полузащитниками поставил грузин. Они играть не умеют, но красиво пас подают. Защиту поставил азербайджанцев. Пока денег не дашь, к воротам не пройдешь. А ворота поставил еврея. Потому что гол забьешь, фиг докажешь. Вот никто не обиделся. Ни евреи, ни азербайджанцы.
0: Только грузины. Знаете, на что грузины обиделись бы? На то, что они футбол играть не умеют.
3: Ну, вот не знаю, но никто не обиделся. Шутка на КВН прозвучала, а вот шутка Жириновского.
0: Не успеваем уже, оставайтесь с нами, после перерыва продолжим с вами разговор. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
6: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
7: Владимир Путин изменил правила вручения премии молодым ученым в области науки и инновации. Теперь заявки соискателей будут проверять Российский научный фонд, а решение о финалистах примет Президиум Совета при Президенте по науке и образованию. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. Раньше экспертизой занимались сторонние организации, а отбор кандидатов проводило Бюро Координационного Совета по делам молодежи. Кроме того, президент отменил требования о тайном голосовании при выдвижении ученых на награду.
4: О политике.
7: Дмитрий Медведев прокомментировал встречу Николы Пашиняна и Владимира Зеленского в Ереване. Зампред Совбеза предположил, что политики общались на плохом английском языке исключительно на камеру. Политик добавил, что участники переговоров скрывают отличное владение русским языком и переходят на него сразу после завершения официальной съемки. Ранее премьер-министр Армении и президент Украины провели переговоры на полях саммита Армения-Евросоюз.
4: О безопасности.
7: Жителям села Кучерово помогут восстановить уничтоженные огнем приусадебные участки. Местные власти обеспечат погорельцев бесплатным посевным материалом и решат вопрос с жильем, заявил губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Он отметил, что заявление на материальные выплаты подали уже 42 человека. Крупный пожар в селе уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек.
4: О семье.
7: Российские мужчины стали чаще оформлять отпуск по уходу за ребенком. Депутат Госдумы Светлана Бессараб связала такую тенденцию с финансовой выгодой и распределением семейных доходов. По ее словам, семьи выбирают отцовский декрет, если супруга зарабатывает больше или строит карьеру успешнее мужа. Парламентарий добавил, что личное участие отца в воспитании укрепляет семью, несмотря на сохранение в обществе стереотипов. Сейчас закон позволяет родителям самостоятельно решать, кто из них будет получать пособие и ухаживать ухаживать за младенцем до 3 лет.
8: Обо всем.
7: В Южной Корее археологи обнаружили кости домашних кур возрастом 2000 лет. Находка ученых доказывает, что птиц в Центральной Азии разводили еще в начале нашей эры. Об этом пишет издание Science Advances. Древние кости со следами многократной кладки яиц свидетельствуют о том, что люди тогда ценили кур за продукты, а не только за мясо и перья. Ранее историки считали, что домашние птицы распространились в этом регионе значительно позже.
4: О валютах.
7: Официальный курс доллара 75.44, евро 88.27, юань 11.03.
4: О погоде.
7: В Москве сейчас 18 градусов, завтра днем до 25 тепла, малооблачно и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру.
4: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Какие минусы жизни в Москве? Русских много. Такая шутка прозвучала на КВН и всех обидела. Начался скандал. Давайте и мы его продолжим обсуждать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Тут мы начали разговор с Вячеславом из Санкт-Петербурга. Он же на линии, да, Вячеслав? Вы на линии?
9: Я на линии, да.
0: Да, вы спасибо. Там шутку Жириновского хотели еще озвучить.
9: Да, шутку Жириновского тоже из Казахстана. Вот он жил в Казахстане, и он эту шутку рассказывал и в Госдуме, и во всех телепередачах, где он участвовал. Ему говорили в Казахстане: русские, не уезжайте, нам очень нужны рабы, халуи и ваши жены проститутки. Вообще никто не обиделся. Ни русские, ни проститутки, никто не обиделся. Вот как это объяснить, я не могу, ничего не могу прокомментировать. Может, вы сможете, я не знаю.
0: Ну, честно говоря, я просто не помню этот момент. Вообще, это скандал вообще дипломатический, если что.
9: Раз дети слышал такую шутку Жириновского. Шутка это была? Или он серьезно?
0: Ну, кстати говоря, въезд ему в Казахстан, по-моему, даже был запрещен. Ему и нескольким другим депутатам Госдумы. Там большой скандал был на этот счет. Ну, ладно, сейчас не об этом. Не про Жириновского речь нынче.
9: Не знаю, прокомментируйте, извините.
0: Да, спасибо большое. Но первый анекдот рассказал хороший про футбол. Далее. Руслан из города Грозный, пожалуйста. Здравствуйте, Руслан.
10: Ну, это раздули из ничего. Это такие... Это человек констатировал население, что там больше, там национальной подоплеки нет. Когда на СВО идет, все время говорят русские, не говорят российские. Никого это не задевает, это образно. Даже вот такая же шутка была в Моздоке, это осетинский город, но там корейцев много было. И корейцы садились и говорят: что-то осетин много. Это просто из ничего сейчас раздувается. И о том, все, мы же все россияне, но все равно всегда говорится по телевизору, по любому это... Русский, русский, русский наступает, русский дух, русский это. Никто на это не обижается, понимая, что это на, как бы градообразующая, назовем, или как ее, основная нация русская. А вот это из ничего прям высосано из пальца. Человек действительно может быть там иммигрантов и населения Москвы больше, чем русских. Ну и что здесь такого? Так я не вижу в этом никакой национальной подоплеки.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили, спасибо за теплые слова, благодарим. Далее. Алексей из Калуги, теперь вы, прошу вас.
11: Алло.
0: Здравствуйте, говорите.
11: Здравствуйте. Вы знаете, я бы согласился с одной из женщин, которая позвонила, по-моему, первой, что это констатация факта. Ну, например, вот в том же Лондоне есть целые районы, где живут исключительно мусульмане.
0: Да слушайте, во всей Европе живут исключительно мусульмане нынче.
11: Прозвучит такая шутка в том же Лондоне, вряд ли бы на нее обратили такое внимание, как у нас, когда-либо.
0: Нет, там на самом деле с национализмом, особенно сейчас, все в порядке. В плане того, что он поднимается с колен. И речь не про Европу, речь про нас. Речь про нас. Давайте в Европу сейчас не смотреть.
11: В Москве тоже уже есть анклавчики, где преобладают какие-то определенные национальности. Они туда и своих семьи свои туда перетаскивают, хотя должны приехать туда на 5 лет поработать и уехать. А они туда семьи перетаскивают. Что хорошего? Это констатация факта, к сожалению. Ну, глупо пошучено, да, но констатация факта как такового есть.
0: Спасибо. Да, принимается. Далее. одно мгновение. Юрий из Саратова. Теперь вы, пожалуйста. Говорите,
8: здравствуйте.
0: Юрий.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Да, прошу вас.
8: Ну вот представьте себе, если бы сейчас наша команда поехала в Астану, и вот это заявил...
0: Да, но подождите, речь все-таки про Республики Российской Федерации. Я вас прошу, за пределы не выходите, не надо.
8: Понятно, понятно. Ну, здесь все, в принципе, все понятно. Политика-то, она давно идет такая. Послушайте депутатов, которые за русский мир выступают. Понятно давно, что русских пусть больше убивают, а здесь идет политика о том, чтобы выживать наши... Пусть они воюют, а мы тут займем. В принципе, это давно политика, понятно.
0: Но нет, стоп. В принципе, все республики в равной степени участвуют в той же специальной военной операции, если мы говорим про республики в составе Российской Федерации. Я еще раз акцентирую на этом внимание. И за пределы Российской Федерации давайте выходить не будем. Далее продолжаем. С кем говорим? Мадонна из Москвы, прошу вас, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста.
12: Очень приятно, что я до вас дозвонилась. Для меня это больная тема. Я русифицированная грузинка, хочу отметить. И мне эта шутка была обидна на КВН. И я считаю, что Эрнсту немножечко надо пошевелить мозгами, когда вот такие шутки отпускаются с центрального канала. Мы никого никогда не обижаем. Никого никогда, никакой национальности нету. Да, мы вот предыдущий оратор сказал, что это типа национальность, мы все за Россию, и Чечня, и Осетия. Это все понятно. Но так в каждой шутке, как говорят, доля правды. Поэтому, вы знаете, хочу, чтобы было все как-то по-человечески, что ли. Зачем вообще на какую-то национальность трогать? А в КВН очень много злой шутки появилось. К сожалению.
0: Понятно, ваше мнение принимается. Услышали. Далее. Сергей из города Клин. Теперь вы, пожалуйста.
13: Мы, русские, платим за империю. Собрали бы русские столько земель, будь русские националистами, это, конечно, вопрос. Формирование национального самосознания русских необходимо. Оно началось и будет усиливаться. Жизнь заставит. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Одно мгновение. Александр из Перми. Говорите.
14: Да, Иван, здравствуйте. Я вот что хотел сказать там. Надо вам как-то сформулировать вопрос без экивоков, и вот этих вот вы пытаетесь не задеть национальности наши. И люди, которые вам звонят, они вообще не понимают, что речь-то идет о том, что один из представителей нашего народа, в смысле одного из народов нашей страны...
0: Я уже это 150 раз сказал, 150.
14: Да, но
0: вы слушали
14: эфир? Не понимают.
0: Но я же виноват, да, люди, да. Я сказал, люди не понимают. Виноват в этом ведущий. Прекрасно. Хорошо устроились.
14: Нет, я не говорю, что вы виноваты. Я говорю, что надо бы разъяснить еще раз. Потому что они пишут все про мигрантов, про мигрантов.
0: Именно я уже пояснил, что мигранты тут ни при чем. Да, но все-таки шутка возможна. Шутка казалась... Шутка возможна. Касалась вообще всех нерусских. Всех нерусских, которые есть в Москве.
14: Но шутка,
0: вне зависимости от национальностей. Да.
14: Да, шутка неуместная. Но человек, да, может ошибиться, пошутить. Он не подумал об этом. Первый канал должен был вырезать. Вы правильно говорите. Но раздувать из этого тоже... Ну, я бы не стал.
0: Хорошо.
14: Думаю, что...
0: Вот, принято.
14: Со зла было сказано, да.
0: Я тоже, на самом деле, думаю, что не со зла. Тем не менее, вопрос к Первому каналу все-таки остается. Сейчас, как минимум, не время, знаете ли, для таких шуток. Я бы не обратил на нее внимания и даже этот вопрос в эфир бы не выводил до специальной военной операции. Ну, просто потому, что как-то, знаете, время поспокойнее было. А нынче, в силу того, что все на все обижаются и всех все задевает, нынче, ну, по-моему, да, не к месту абсолютно. Не думаю, что было сказано со зла тоже. Не уверен в этом. Хотя, вы знаете, нельзя на 100% быть уверенным нынче ни в чем. Далее. Елена из Сахалина. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
15: Знаете, я просто точно так же не могу разобраться в этой теме, потому что вот как раз вот какой-то прозвучало сказание, что слишком много русских. К чему это было сказано? Потому что в последнее время, вот во всяком случае у меня, у ребенка в школе на 1 мая должны были каждый класс определенную нацию выбирать, там угощение и петь какую-то песню. Когда дети своего класса заявили, что будут петь «Шамана, я русский», мы сказали, вы знаете, это политизировано. Ну вот так вот как-то вот я что-то ничего не понимаю. Честное слово. Вот мое отношение к этой, конечно, фразе, которую сказал КВН, честно признаться, я шокирована. И вот и тут вот как-то замалчивание или затирание, честное слово, вот.
0: Короче, вам шутка не понравилась, я правильно понял?
15: Да, мне не понравилась.
0: Отлично. Далее. Филипп из Хабаровска. Теперь вы говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте, уважаемая «Комсомольская правда». Считаю, что шутка вообще просто великолепная. Вообще великолепная, актуальна. На злобу дня. И ну, не надо там как-то там, вот там, обиделись, не обиделись. Это вот так, как оно есть, вот так оно и есть. Не надо это воспринимать, ну, действительно, как оно есть. И тогда будет все хорошо.
0: Тогда
16: но
0: будет
16: проблема
0: как
16: не
0: есть.
16: В этом. Проблема в том, что так сказать, таких вот и не русских, да, граждан в России, оно увеличивается. И есть такой фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Так вот там про ирландцев, да, когда их стало много, и когда они стали объединяться, они пришли во власть. И получается, допустим, в Хабаровске такие моменты. Потом выиграли выборы, все хорошо прошло. Не русские организованы лучше, чем мы. И значит, после выборов идет раздача квартир.
0: А, да, это и проблема там, есть, но она все-таки... Опять перерыв у нас, друзья.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Какие минусы есть в Москве? Русских много, шутка на КВН, на Первом канале, обидела некоторых людей, хотя, как сказать, некоторых. Весь Телеграм вчера гудел, сегодня продолжает, и мы эту тему взяли, обсуждаем. Пожалуйста, друзья, речь не идет о постсоветском пространстве. Еще раз, 508-й, напоминаю об этом, 508-й, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Виктор из Воронежа. Да, пожалуйста.
17: Добрый.
0: Здрасте.
17: Дело в том, что это шутка Губермана из «Гарикина каждый день». Израиль хорошая страна, если было там поменьше евреев. Поэтому это просто перефразирование, да и все. Это не шутка, это так.
0: Кстати, Губерман, по-моему, иноагент, сейчас перепроверим даже. Были такие новости, да. Ну, сейчас я проверю. А, нет, нет такого. Не иноагент. Ну и ладно, да. Хотя разного наговорил. Далее. Павел из Владимира, теперь вы, пожалуйста, говорите.
18: Ну, вот с самого начала эфир слушаю. И с некоторыми ораторами согласен, с некоторыми нет. Ремарочку хотел сказать. Там кто-то сказал, что злые шутки... А, бывшая грузинка сказала, что злые шутки стали в КВН. Ну, вот появляться. Ну, кстати, там не только злые шутки, но и злые люди еще появляются.
0: Там еще и добрые шутки так... есть. Будем не забывать об этом.
18: Большинство, да, к счастью, как и люди. Большинство людей хорошие, на самом деле.
0: А вот в этом не уверен. А вот в этом не уверен. Ну, ладно.
18: А вот по поводу этой шутки, да, возвращаться. На самом деле... Тут все четко, и, ну, действительно, посмотрели, это, ну, это как бы крик души, это стёб, то есть, что русских много. На самом деле, то есть, если, ну, так, в Москву, я живу в Владимире, рядом с Москвой, ну, довольно часто приходится бывать, даже бы сказал, к сожалению, не хотелось бы туда ездить. А так вот, зайдешь, вот на самом деле, вот где-нибудь в железнодорожном были, вот у меня сын в Москве служил в центре.
0: Железнодорожное, это Подмосковье, уточняйте сразу, да.
18: Ну, хорошо, ладно, там уже Малахов, Краскова, все пошло. Так там в магазин заходишь, нету там русских, вот. То есть там ни продавцов, ни покупателей, вот, еще огрызаются на тебя, если ты по-русски разговариваешь. То есть тут на самом деле...
0: Ну вот вы слушайте, вот стоп. Слушайте, где огрызаются, если вы по-русски разговариваете? Я что-то с таким не сталкивался. Вот, ну, я же в Москве, в Подмосковье с таким не стал. Я бы хотел, я хочу адрес этого магазина. Скиньте мне адрес.
18: А, на этом, в железнодорожном, недалеко от вокзала Пятерочка, вот туда зайдите.
0: Ну, вы знаете, я бывал в городе железнодорожный и ходил, заходил в магазин. Я не припоминаю. Но это, ну, это уже перегиб какой-то, странная история. Спасибо. Спасибо. Ну, понятное дело, что крик души. Но это уже перебор. Что-то я не сталкивался в Москве, не родился в Подмосковье, а жил в Подмосковье ни разу с тем, что кто-то огрызается по поводу того, что вы говорите по-русски. Ну ладно, далее. Сергей из Новосибирска. Теперь прошу вас.
19: Добрый день.
0: Здрасте.
19: Сонадо, здрасте. Вам сразу вспомнилась шутка на КВН, которая прозвучала раньше в нулевые или конец 90-х, была агрессивная реклама. Там про рубашку с пятнами там. Парикмахерской, если помните такую рекламу, про пятнушки. Некоторые вроде бы ничего, пятнушки там, это когда в парикмахерской пытался один понравиться другому, я хаял рубашку. И вот одна из команд национальных на КВН пошутила над этой рекламой, поставив такой же сюжет, что они на рынке слушают одного умного человека, который рассказывал, что он читал какую-то книгу за умную, они ему чуть в рот не смотрели. Подошел русский продавец, русский гражданин, покупатель, спросил, почему помидоры? Ну так, 3 рубля. Он так злобно на них, 3 рубля, понаехали тут. Когда его тут окружили кавказцы, он сказал, ну, некоторые вроде ничего. Вот, тогда что-то такого кипиша не подняли. Получилось очень красиво.
0: Времена изменились. Да, спасибо. Спасибо. Далее. Валерий из Минвод. Теперь вы, пожалуйста.
20: Здравствуйте, Иван.
0: Да, говорите.
20: Здравствуйте. Я насчет этой темы, вот, я не националист, я живу на Кавказе, тут много у нас, и все называют друг друга как бы русскими, и разговаривают по-русски все национальности. Но, по сути этого дела, если бы вдруг эта шутка была бы в сторону евреев, кстати, как вы сказали, вот у нас много евреев в России, это бы сразу вышло бы, наверное, я думаю, на государственный уровень.
0: Давайте мы с вами скажем, много евреев в России. Да.
20: Да. Но как бы про евреев как бы не положено говорить в плохом виде, вы понимаете? Не положено говорить.
0: Ну вот мы только что сказали. Ждем скандал.
20: В антисемиты и все остальное, да. А про русских можно что угодно говорить. Вот у нас, если знаете, вот у нас, помните, была у нас информация по Ставропольскому краю, на Пасху цыгане избили в Изобильском районе, цыгане избили русского СВОшника, СВО.
0: Да.
20: Избили. Угу. И тишина.
0: Не, ну, по-моему, там дело заведено.
20: Быстро замяли это дело, и все, чтобы не выходило даже...
0: Ну, барон занес, это, вот и все, что там, конечно.
20: Все. Вы поняли, ладно бы один на один шли бы, цыган и русский. Их было много. Их было много, избили СВОшника при присутствии его сына.
0: Да, что-то такое в новостях было. Спасибо большое. Ну, а что касается евреев, много евреев не подается в контексте того, плохо это или хорошо, поэтому вряд ли они обидятся. Ну, а вообще, вы знаете, шутка про евреев нынче, ну, по нынешним временам, никого, в том числе евреев, не обидит. Ну, просто потому, что им обижаться не с руки сейчас, именно сейчас. Далее. Александр из Белгорода. Здрасте.
1: Что касается моего личного отношения, хочу сказать, что первое, КВН давно деградировал, к сожалению, юмор низкопробный. Что касается конкретно так называемой шутки, лично я не воспринимаю это как шутку. Я вижу системную тенденцию обесценивания понятия «русский». И в данном случае я считаю, что вот этот персонаж, который вот так высказался, вроде как в юмористическом ключе, просто льет воду и на... в сторону мигрантов и на сторону внутреннего, так сказать, населения, не являющегося русским, для того, чтобы, ну, скажем так, еще раз подчеркнуть наши внутренние проблемы. А то, что понятие «русский» во всех сферах, на мой личный взгляд, обесценивается, это факт. С этим надо бороться. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Из Челябинска звонок. Антонина. Да, пожалуйста.
21: Здравствуйте, Иван. Я вот по поводу этой шутки, я полностью поддерживаю вот КВНщиков, потому что вот эту шутку мы между собой постоянно говорим, в транспорте, где, потому что мы видим. И вот у нас просто, ну, я не знаю, засели, не засели, мы нормально относимся к этим мигрантам. Но вот вечером, когда смотришь во двор, у нас просто вся Средняя Азия. Дети, матери с коляской, она уже беременная, там 3-4, ну, русских я не вижу. И чтобы говорить, что тут засели, тут иностранцев там или Средней Азии, нет. Ну, это очень уже много, я не вижу. У меня внучка один раз качалась на качели тут, так ее этот маленький из Средней Азии, он на нее плюнул. Я уже ей кричу, говорю, не трогай, он тебя прибьет, потому что он сильнее тебя. Вот, ну, я не против их, мы к ним нормально относимся. Но эту шутку мы повторяем между собой постоянно.
0: Спасибо. Но все-таки не о мигрантах речь. 509-й, получается, раз напоминаю. Да, ведь не мигрант ее озвучил на Первом канале. Далее. Олег из Екатеринбурга.
22: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
22: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, во-первых, этой шутке уже больше 3 лет. Это был старый мем. Сидят на лавочке 2 женщины восточной национальности в платочках, в длинных платьях. Хорошее здесь место, да, только русских много пока. Вот. Ну и сейчас тоже, вы говорите, что сейчас разговор идет не о мигрантах, тогда о чем? А на эту шутку обращать внимание, ну, я не знаю, лишний раз заострили какую-то эту проблему. Естественно, русский народ добрый, спокойный и очень-очень терпеливый. Ну, до поры до времени, естественно, в любом случае. А то, что мы потеряли самоуважение, то, что мы своим поведением, своими поступками несколько опустились, я не могу сказать, что ну, настолько...
0: 10 секунд, сейчас коротко.
22: Надо сейчас просто поднимать себе самоуважение к себе. Своими поступками другими, положительными.
0: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил. Я вдыхаю.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
2: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги и учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру и также прекратит огонь на время праздников. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве подчеркнули, что армия примет все меры для защиты мирных граждан во время торжественных мероприятий. При этом на Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать зеркальный режим тишины с 6 числа.
4: О политике.
3: Австрия выслала троих российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Власти страны обвинили сотрудников посольства в использовании специального оборудования для радиоэлектронной разведки. Об этом сообщает Рейтер. По данным австрийских спецслужб, российские объекты в Вене якобы превратились в ключевой центр перехвата данных в Европе. Хотя, по факту, на здании просто много антенн. Москва уже подготовила зеркальные меры. Кирилл Дмитриев предсказал крах западной цивилизации из-за торгового конфликта с Вашингтоном. Глава Российского фонда прямых инвестиций иронично предложил Европе ввести десятки миллионов мигрантов в ответ на новые пошлины США. Так спецпредставитель президента России отреагировал на угрозу Дональда Трампа поднять налоги на импорт европейских автомобилей.
4: А США.
3: Дональд Трамп завысил данные о выводе американских войск из Германии. Президент США назвал число в 5000 солдат, чтобы оказать политическое давление на Берлин. Об этом сообщает издание Euronews. Журналисты выяснили, что глава Белого дома стремился продемонстрировать силу в споре с канцлером Фридрихом Мерцем. А реальные планы Пентагона могут отличаться от заявленных. Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева. Певице было 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов. Исполнительница популярных советских шлягеров скончалась после продолжительной болезни. Ненашева прославилась благодаря песням «Белая лебедь», «Калинка» и «Ямщик не гони лошадей». В начале этого года артистку госпитализировали в одной из столичных клиник из-за проблем с сердцем.
4: О спорте.
3: Российские гимнастки выиграли 7 золотых медалей на Кубке Европы в Баку. Спортсменки стали стали лучшими в большинстве дисциплин и обеспечили сборной лидерство в общекомандном зачете. Таким образом, наша сборная обошла по количеству наград команды Белоруссии, Болгарии и Израиля, а выступала в нейтральном статусе. Готовить команду к международному турниру тренером помогала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
4: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюпа ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». В чатах пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов, так что, пожалуйста, поактивнее. Ну и сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». И самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно, а не только во время прямого эфира, podcast.ru, он называется, телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь, пожалуйста, начинаем.
4: Что будет?
5: Итак, война США и Ирана закончена, во всяком случае, пока что. Белый дом уведомил Конгресс США о том, что закончил войну с Ираном. Президент США в письме заявил, что 7 апреля действует перемирие, а потому война завершена. При этом Трамп указал, что от Ирана продолжает исходить угроза. Послание отправлено, когда военная операция достигла 60-дневной отметки. 60 дней прошли, 2 месяца прошли. Все на стоп пока поставили, хотя я много видел разных заявлений в том же Израиле, что совсем скоро война продолжится, но не без помощи США. Как же это Израиль без помощи США будет сам в одиночку воевать с Ираном? Что-то сложно себе в этом представить. И много, кстати, звучало, что они, в смысле американцы, вот в Израиле так и говорят, так считают, потому что так оно и есть, будут делать все, что они скажут. Вот вам и про еврейское лобби. Мы обсуждали как раз национальный вопрос, и там прозвучало, попробуйте так пошутить про евреев, да? Коль уж прозвучала шутка для тех, кто пропустил в КВНе, прозвучала на Первом канале, да, в записи не удалили эту шутку. Какие минусы есть в Москве, русских много, вот попробуйте так пошутить в Израиле про евреев, соответственно. Ну или где-нибудь в другом месте. Хотя, на самом деле, вот, возможно, в США эта шутка и не сработает про американцев-то. Кто такие американцы? Да фиг его знает, кто это. Но вернемся к тому, что там между Ираном и Соединенными Штатами Америки, я так понимаю, что США плавно выходит из конфликта и более его, ну, по крайней мере, в просматриваемой перспективе поддерживать не будут, так что Израилю придется самостоятельно разбираться с Ираном. И тут, мне кажется, как раз мы пришли к той точке, когда у этого самого Израиля начнутся настоящие проблемы, потому что в Иране-то как раз настроены решительно. Я это как из разговоров с разными востоковедами подчерпнул, что в ближайшее время, ну, может быть, не сразу, не месяц, два, не три, надо ждать какой-то жесткий ответ. Если Израиль думал, что ситуация для них, ну, как бы окончена, а там США, может, и передумают, им удастся их уговорить, то Иран не дремлет, Иран думает, как отомстить. Далее, ну, к нашим делам. Тут есть заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он, среди прочего, заявил, что мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет. Мне кажется, это какой-то намек. Я уже слышал от компетентных людей, скажем так, что действительно 9 мая Владимир Путин сделает какое-то программное заявление. Посмотрим, подождем. Это не официальная информация, это все просто слухи. Возможно, бабушка надвое сказала, но есть предпосылки и подозрения, что да, Владимир Путин сделает какое-то серьезное заявление насчет того, что происходит. Вот, например, ночью беспилотник врезался в дом на Мосфильмовской улице. Мосфильмовская улица – это недалеко от центра, от слова «Мосфильм», недалеко от центра Москвы, как вы понимаете. И, ну, все начинают раздувать. Вот беспилотники начали пролетать и врезаться в дома в Москве. Друзья, дорогие, я напоминаю, что год три еще назад беспилотники врезались в дома в Москве, причем также недалеко от центра. Это было и на Ленинском проспекте, и на улице Профсоюзной, что тоже недалеко от центра. Вот точно так же недалеко, особенно если речь идет про Ленинский проспект, как и дом на Мосфильмовской улице, в который врезался беспилотник или обломки. Пока непонятно. Ну, понятное дело, что будут говорить про обломки. Ладно, обломки так обломки, осколки. Неважно совершенно. Так или иначе, есть повреждения. в доме на Мосфильмовской улице, что недалеко от центра Москвы. Но еще раз, чтобы немножко успокоить ваше возмущение, беспилотники пролетали уже давно и наносили какие-то повреждения. Но вопрос, как нам вернуть мирное небо, он становится все более актуальным, и сегодня постараемся на него ответить. Как нам действительно, как России вернуть мирное небо? Будем разбираться с этим. Среди прочего, Песков заявил, что Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой. Как будто была какая-то пауза, перерыв, как будто этого не было вообще. Мы уже к этому давно привыкли, это для нас не новость, но мы, оказывается, возвращаемся к жесткой конфронтации. Что же сказал Песков? Цитата. «Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, готовы тратить большие деньги на военное строительство. Европейцы делают различные движения конфронтационного характера. Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь. Я, честно говоря, не помню, чтобы было иначе уже, как будто бы иначе и не было. Уже давно, во всяком случае, с самого начала специальной военной операции. Ну да ладно. Еще Песков объяснил, и вот это действительно интересно, призыв Путина не зацикливаться на запретах. Цитата такая. Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают, не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент. То есть Пескову кажется, он не уверен, он не знает, что имел в виду президент, но это печально, если пресс-секретарь президента не знает, что имел в виду президент, когда говорил о том, что не стоит зацикливаться на запретах. И вот Песков не знает, как это объяснить аудитории. И он еще раз говорит о том, что не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные, и не может... потому что... их должным образом не объясняют. И он не может объяснить, что имел в виду Владимир Путин. Ну, вы поняли, да? Вот как-то так. К слову о запретах. Ростех предложил россиянам заменить интернет на радиоприемник «Север». Ни в коем случае не реклама. Не присоединяемся к этому ситуативному маркетингу. В описании к ролику, который вот тоже прогулялся по лучшим телеграм-домам, многие успели его обсудить. Значит, в описании к ролику подчеркивает. Ситуация непростая, но не критичная. У нашего холдинга есть решение, которое позволит слушать музыку и узнавать последние новости без подключения к глобальной сети. Устройство продается за 20 200 рублей. Далее продолжать не буду, к другим новостям. И мы вот недавно обсуждали, что как будто бы прекратили задерживать суда российского так называемого теневого флота. Можно говорить именно так называемого, потому что такой формулировки нет, теневой флот, но она активно используется все равно для того, чтобы понятно было в информационной среде. Итак, судно, которое задержала береговая охрана Швеции, это подсанкционный танкер в Балтийском море, он находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Украины. Шведские власти подозревают его в уклонении от санкций использованием поддельной регистрации флага, хотя танкер ходит под флагом Сирии. Министр гражданской обороны Швеции отметил, что судно предположительно входит в состав российского теневого флота. Танкер шел разгруженным, его пункт назначения неизвестен, но все равно задержали, пока оно именно что задержано. Ну, разгружено это ладно, а вот если бы загруженное шло, ну, скорее всего, его какие-то военные наши корабли охраняли бы, как мы это уже делали в том же Ла-Манше, например, когда Великобритания после запрета для наших кораблей проходить по Ла-Маншу недалеко от своих границ. И вот мы взяли, под носом у них прошли. В данном случае, видимо, охрана была не нужна, поэтому задержали судно, которое шло разгруженным. Ну, пусть это их дело. Украина могла быть причастна к снабжению оружием повстанцев в Мали, в основном автоматами, пулеметами. Многие пишут об этом, наш африканский корпус об этом сообщает, Министерство обороны России, я имею в виду. Об этом говорят серийные номера на оружие. Также боевики были снабжены FPV-дронами, управлять которыми могли спецы ВСУ. Вот это из того, что было не так давно. Откуда, правда, вот интересно, да, не так много специалистов в самой Украине, и есть, оказывается, ресурс для того, чтобы отправлять в другие точки планеты. То есть вот надо понять, насколько много профессиональных операторов на самой Украине, если там проблема с моб-ресурсом, но при этом мы видим огромное количество беспилотников, в том числе на территории России, да и на линии боевого соприкосновения. То есть откуда такое количество специалистов? И FPV-дроны, и разные другие дроны им закидывает Европа. Тут-то все понятно. Но дроном еще управлять надо, это тоже наука. А оказывается, есть возможность спецов отправлять вот в другие точки планеты, в том числе в Африку. В этот момент тоже интересно разобрать со специалистами. Далее, из Европы выводится огромный 5-тысячный военный контингент США, в частности, из Германии, распоряжение Пентагона. В течение года, ну, полугода-года, 6-12 месяцев это произойдет. Трамп заявил, что выведут из ФРГ гораздо больше, чем 5 тысяч военных. Это очень интересно. В общей сложности там, в Германии, размещены более 36 тысяч американских военных. Вывод войск США из ФРГ станет ударом для экономики немецких городов. Об этом заявляют тамошние политики. Есть вот информация о том, что Трамп это сделал, ну, потому что ни Германия, ни Великобритания, ни Франция не поддержали как раз его во время той самой войны с Ираном, о которой было сказано в начале, которая ныне закончена. И еще США передумали размещать ракеты «Томагавк» в Германии, Белый дом планирует отменить это ранее согласованное решение об отправке ФРГ средств поражения большой дальности, в том числе батальона с ракетами «Томагавк». Ну, для нас это хорошая новость, на самом деле. Помните, сколько шум было, когда проходили новости о том, что «Томагавки» могут США передать Украине? Слава богу, не передали. Об этом и многом другом. После перерыва не переключайтесь. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы пройдут быстро.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
6: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Миттерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко, не то что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и обновляющих, явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Сергей Товкач к нам присоединяется, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, приветствую. Коротко, перед тем, как перейдем к основной теме, скажи, пожалуйста, действительно, откуда такое количество спецов по БПЛА у Украины, раз они могут их отправлять, в том числе в Мали и в другие точки планеты, ну, как инструкторов, самим же нужны, по идее, или их там действительно настолько много, что есть такая возможность разбрасываться кадрами?
7: Украина дроновые войска создала в 2023 году в начале как отдельный род войск. Соответственно, это результат обычного систематического развития этого рода войск и людей внутри него. Мы создали дрон-войска на 2 года позже. И

0: Ну, все войска обычно стараются дистанцироваться максимально от гражданских разработчиков и максимально тормозить внедрение новых идей. Вот, потому что любая новая идея — это ответственность, а брать ответственность никто не любит.
1: Хорошо, ну это понятно. Тут прозвучало от одного военного эксперта, вообще, ну, многие военные эксперты об этом говорили. Зеленский дал приказ в этом году произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Если минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов. Они сейчас 90 миллиардов евро получили, украинцы. Почему нет, собственно говоря? Вполне это может все случиться. А что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, возят раненых, минируют поле боя. Не с такой эффективностью. Их можно использовать в качестве боевых машин. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона, то есть в полном комфорте. Одна из бригад украинских, третья штурмовая, уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить дронами. Подчеркивается, что при помощи внедрения нейросетей Киев пытается компенсировать нехватку личного состава. И тут стоит вопрос, не является ли это переходом к новому, совершенно неожиданному этапу ведения войны, как воздушные дроны раз, и все поломали. Вот не является ли переход к наземным дронам очередным таким этапом? Смотрим, чем ответит Россия. Но пока, вот, пока тут все, скажем так, не так оптимистично, коротко. Военный эксперт Ширяев об этом заявил. Но это многие уже говорили, Валерий Ширяев, об этом многие уже говорили. Вот давай твое мнение послушаем как специалиста. Речь про наземные дроны.
0: Наземные дроны Украина применяет уже очень давно. И если посмотреть отчеты центра Рубикон, то там где-то половина уничтожений уже, наверное, полгода как идет на НРТК. То есть наземные роботизированные транспортные комплексы — это общее название этих наземных дронов. А здесь есть, ну, я немножко адвокатом выступлю нашей стороны. Есть объективная причина,
1: это правильно.
0: Почему у нас эта история развивается медленнее, потому что Starlink. Для летающих дронов еще можно обойтись без Старлинка, но наземные дроны, к сожалению, в силу того, что они движутся по земле, это радиотень, кроме как Старлинк, управлять ими чем-либо довольно-таки сложно. Так как Старлинка у нас нету, то у нас этот род дронов будет тормозиться, ну, априори. Ну и плюс, да, мы отметим, конечно, что пусть и нелегитимный, но президент Украины говорит конкретно, что мы будем развивать дроны, и вот в этом направлении уже не первый раз у нас на таком уровне, к сожалению, таких заявлений не следует. Отсюда можно сделать вывод, что тоже эта тематика у нас как-то не в приоритете. Вот. Но есть еще одна хорошая новость, это то, что в борьбе танка и вертолета всегда побеждает вертолет. Поэтому против НРТК мы можем противопоставить продолжение развития бомбардировочной малой авиации, то есть тяжелых дронов, которых, к сожалению, у нас до сих пор нету массово в армии, но я надеюсь, когда-нибудь они появятся. И в том числе и FPV-дронов, то есть уничтожать эти НРТК с воздуха возможно, и, в общем-то, так и делается сейчас, что, собственно, Рубикон и доказывает.
1: 50 тысяч дронов, ну, звучит угрожающе, на самом деле, а я вот задумался, 50 тысяч дронов — это, собственно, 50 тысяч человек, которые этими дронами будут как-то грамотно управлять. И вот в это, кстати говоря, что-то не особенно верится. Ну, где взять?
0: Хочу ее управлять.
1: Ну, слушай, все-таки...
0: Она же наземная.
1: Ну, не по асфальту же она ехать будет, правильно ведь? Вот этот наземный дрон. Не по асфальту, правда ведь? Местность разная. Это надо, ну, управлять, выполнять задачи еще какие-то. Нет?
0: Два дня обучения от старшего товарища, и, пожалуйста, там все как в видеоигре. То есть руль, педали, сидишь, рулишь. Но на самом деле НРТК для нас опасны немножечко другим даже. Вот то, что я, к сожалению, не вижу в публикациях, это то, что НРТК чаще всего выступают платформами для запуска FPV-дронов. И сюда же и катера беспилотные, и сюда же, кстати, и «Бабы-Яги». И позволяют приближать эти дроны очень прилично к нашим позициям. То есть то, что сейчас FPV-дроны появились в Мелитополе, это говорит о том, что заезжают они туда на НРТК. НРТК подвозят их 10-15 километров, выпускают, и вот, пожалуйста, у нас НРТК выступает в роли ретранслятора со Старлинком, оператор сидит далеко, а дрон летит.

0: какие-то по радиосигналу от НРТК до цели. И украинцы постепенно пытаются, пока еще только пытаются, перерезать трассу Новороссия, которая идет в Крым. И явно у них план на лето вот этим заниматься, то есть кошмарить эту трассу.
1: Угу. Что можем этому противопоставить? Вот план врага нам известен. Что делать будем?
0: Ну, вертолеты, строить вертолеты. То есть, так как Starlink нам не светит, по всей видимости, и здесь, как я уже сказал, чисто есть техническое ограничение. Ну, кроме того, что эта тематика у нас вообще не поднимается, есть еще и техническое ограничение, которое не позволяет нам эти НРТК массово использовать. Соответственно, надо уничтожать эти НРТК у врага. Соответственно, это постоянная разведка в воздухе с тепловизором, потому что они достаточно теплые НРТКшки, у них греются двигатели, греются аккумуляторы, их хорошо видно на фоне Земли даже летом. Соответственно, это дроны с тепловизорами, которые выявляют НРТКшки и вылетающие на перехват, на уничтожение FPV-хи, ну и другие виды дронов. Только так.
1: Дело в том, что если мы говорим про вертолеты, скорее всего, ну про какой вертолет? К-52, дорогая штука, плюс пилот, плюс оператор.
0: Не-не-не. Это фраза, которая из 70-х идет, что в войне танка и вертолета побеждают вертолеты.
1: Ну, ты говоришь, будем здесь заниматься производством вертолетов.
0: Ну, дронов имеется в виду, дроны. То есть летающих дронов.
1: Все понятно. Да. Потому что несколько вертолетов у нас были повреждены как раз именно беспилотниками, опять-таки, да? Поэтому, мне кажется, может быть, эпоха вертолетов тоже уходит.
0: Вертолеты эти летали на ударах кадрирования неуправляемыми ракетами, что, кстати, тоже давно можно заменить ударами с тяжелых дронов. Но так как тяжелых дронов летающих у нас нету, соответственно, приходится гонять вертолеты. Вот, надеюсь, что теперь это хоть задумаются более крепко, потому что терять вертолеты и трех членов экипажа просто ни на что фактически, ну, не очень хорошо.
1: Ну, соответственно, все-таки ответ-то не прозвучал, кроме того, что будем, да, развивать беспилотники, строить, чтобы было чем отвечать. А прямо сейчас мы способны на такой же масштаб 50 тысяч, вот названа цифра даже, 50 тысяч.
0: Ну, произвести. Ну, как правильно в той статье было указано, занимаются эти волонтеры в основном. Централизованных поставок НРТК я про таких не слышал. Они сейчас, те, что делаются наши, управляются по радио. Радио ограничивает дальность управления этой НРТКшкой либо радиогоризонтом, либо работой воздушного ретранслятора. Но воздушный ретранслятор, в отличие от НРТКшки, не может вечно находиться в движении, то есть он летает достаточно ограниченное время, НРТК-то может и постоять, подождать, а дрон так не может летающий. Соответственно, нам приходится гонять ретрик, менять эти ретрики для того, чтобы управлять этой платформой. Они используются для эвакуации, для подвоза, но очень ограничены с нашей стороны. Как я сказал, нужен Starlink. Когда был Starlink у нас НРТК волонтерские развивались достаточно активно. С отключением Starlink эта тематика начала загибаться по объективным причинам. Вот. Поэтому, ну, путь у нас один, только уничтожать то, что наделают украинцы, и как-то их таким образом пытаться выровнять с нами.
1: Ты имеешь в виду за счет синт выявлять как раз склады или базы по производству и наносить по ним удары?
0: Производство сейчас практически все Украины вынесены в Европу. Крупные, к сожалению, в Украине осуществляется только крупноузловая, внутри Украины, крупноузловая сборка. Выявлять мы такие базы выявляем, мы по ним постоянно наносим удары, герани работают, и я точно знаю, вот недавно убили цех по ремонту двигателей герани, потому что украинцы собирали моторы, ремонтировали эти двигатели и использовали повторно. Так что работа ведется, и слава нашим ВКС и дронным войскам.
1: Спасибо. Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Иван Панкин в студии. Впереди большой перерыв. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Не переключайтесь. Скоро продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
4: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну, вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономик и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой решение Владимира Зеленского объявить режим тишины 6 мая. Председатель Комитета Госдумы по международным делам считает, что Киев сначала отверг российскую инициативу о перемирии на День Победы, а затем попытался перехватить повестку из-за уязвленного самолюбия. Депутат добавил, что украинское руководство не заинтересовано в реальном мире. Ранее Министерство обороны России объявило о прекращении огня 8 и 9 мая в честь праздника. В ведомстве предупредили, что в случае провокации или попыток сорвать торжества в Москве российские войска нанесут массированный удар по центрам принятия решений в Киеве.
2: О безопасности.
6: В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мункус-Ардык. Ограничение будет действовать до 11 мая, сообщает региональный главк МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 схода снега, из-за которого погибли 10 человек.
2: О расследованиях.
6: Массовую аварию на МКАДе спровоцировал грузовик с перевесом. Водитель перевозил на 15 тонн груза больше, чем разрешено, сообщили в столичном Дептрансе. По предварительной версии специалистов, у тяжелой машины отказали тормоза. Авария произошла утром в понедельник на 41-м километре кольцевой автодороги. КАМАЗ протаранил 14 автомобилей, пострадали 7 человек, включая 2 детей.
2: О США.
6: Сотрудники секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине рядом с Белым домом. Его госпитализировали в критическом состоянии, сообщил официальный представитель американского ведомства. Сейчас правоохранители выясняют личность и мотивы нападавшего. В конце апреля секретная служба США уже пресекала попытку вооруженного нападения во время приема с участием Дональда Трампа.
2: О законах.
6: Правительство России ужесточило правила сдачи экзаменов на водительские права. Кабмин сократил сроки для прохождения практической части испытания. Теперь будущие водители обязаны сдать вождение в течение 2 месяцев после успешной проверки теории. Если кандидат не успеет пройти практику за полгода, ведомство назначит ему повторный теоретический экзамен. А такие требования вступят в силу в марте следующего года.
2: О погоде.
6: В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют сильную грозу, заявили в гидрометцентре. Как отмечается, Москву и область она накроет в светлое время суток во вторник. Предупреждение будет действовать до 9 вечера. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: что будет. Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». По-прежнему к нам присоединяется Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Александр Константинович, здрасте. Какие интересные новости из Европы, смотрите. Контрастные. Французские зумеры, в смысле молодежь, активно стремятся записаться в армию, чтобы защитить страну от России. Это даже привело к нехватке мест в вооруженных силах. Об этом сообщают французские СМИ. Якобы, не знаю, как там на самом деле, военкоматы в стране переполнены добровольцами, желающими служить. А что касается Германии, прям противоположная ситуация. Там молодежь не хочет служить и массово отказывается от службы в армии. Что происходит? Они собираются или не собираются воевать с нами?
9: Происходит то, что мир перевернулся. Французы обвиняют немцев в чванстве, а немцы отказываются воевать. Соответственно, ну, на самом деле, достаточно надо критично воспринимать сведения о том, что там к французским военкоматам выстраиваются очереди из желающих пойти в новую дивизию Шарлемань, либо в новую гранд-армию Наполеона. Я думаю, это обусловлено, прежде всего, экономическими трудностями, с которыми сталкиваются многие французские домохозяйства, где происходит снижение реального уровня жизни, а вооруженные силы предоставляют, ну, скажем так, стабильную зарплату, плюс еще и вкусно кормят.
1: Там их, да, там хотя бы кормят, вот. Ключевое, наверное. Да. Еще посмотреть бы, кстати, на этих зумеров, а то, может, там не совсем французы, как бы. Да.
9: Речь идет ли об иностранном легионе, либо о регулярных вооруженных силах, непонятно.
1: Нет, я имею в виду цвет кожи сейчас, я вот о чем. Какие французы?
9: Я имею в виду, что иностранцы в основном служат во французском легионе, и там можно встретить действительно буквально, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Дело в том, что в Германии ситуация несколько иная, хотя власти прилагают огромные усилия для привлечения, значит, Бундесвер, но пока что это плохо получается, потому что многие десятилетия ФРГ и потом объединенная Германия была страной, ну, можно сказать, торжествующего пацифизма. Насаждался нарратив, что война – это плохо, что, значит, даже детей нельзя там баловать игрушками там, солдатиков, там, пистолетиков и прочее. Во Франции было по-другому. Память о победе там, в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, она как бы красной нитью проходила через учебники истории, и определенная героическая составляющая французской истории, она не замалчивалась, и ее не стыдились. Соответственно, в Германии процесс был намного более запущен в этом отношении, и поэтому тот резкий поворот при, значит, Мерце и до этого при Шольце, начиная с 22 года, когда стали появляться рекламные плакаты Бундесвера на улице, что было немыслимо еще лет 10 назад, когда начали снимать сериалы в Германии, пропагандирующие службу в Бундесвере, это тоже было совершенно невозможно себе представить. Это еще не нашло благодатной почвы. Хотя население тоже беднеет, а зарплаты в Бундесвере, они сейчас повышаются. Если раньше зарплата, ну, простого военнослужащего была, ну, не особо конкурентоспособна с гражданским сектором, то сейчас постепенно эта ситуация меняется. И военная служба становится финансово привлекательной, несмотря на все экономические сложности, с которыми столкнулась немецкая экономика. И, собственно говоря, для развертывания Бундесвера, для превращения его, как говорит Борис Писториус, в крупнейшую сухопутную армию Европы, берутся уже заемные средства из внешних источников, из частных инвестиционных фондов, отдавать которые придется уже следующим поколениям, вот тем самым зуберам, на которых направлена эта агрессивная реклама.
1: А как вы думаете, немцам-то удастся реализовать вот эту историю с самой крупной армией в Европе? Да, министр обороны Германии Борис Писториус действительно накануне об этом говорил, что из этого выйдет. Правда, там, по-моему, к 1936 году. Но, тем не менее, время есть, тем не менее, вопрос.
9: И да, и нет. С одной стороны, в пользу данного тезиса говорит агрессивный настрой немецкого правительства. Действительно, большой комплекс мер применяется и в плане просветительской, так называемой, работы, точнее, промывки мозгов. По школам ходят офицеры Бундесвера и агитируют служить. А с другой стороны, против Германии работает демократия. Если в 30-е годы 20 века рождаемость была совсем иная, общество было достаточно гомогенным, соответственно, то сейчас большое количество иностранцев, людей с миграционным фоном, да, в Бундесвере давно уже можно было встретить и выходцев из Африки, там выходцев из Турции, которые уже родились и получили немецкое гражданство. Но захотят ли представители там турецкой, албанской, курдской диаспоры идти, условно говоря, в какую-нибудь там дивизию Марии Терезии, либо принц Евгений, это, конечно, большой-большой вопрос. Так назывались дивизии, запрещенные Нюрнбергским процессом организации войска СС. Соответственно, здесь все будет зависеть от реального падения уровня жизни населения, потому что с 20 по 25 год средние доходы домохозяйства в Германии снизились примерно на 20%. Это много. Для Германии это реально много, потому что сверхбогатых людей там не так уж и много. Там все благополучие социального государства в Германии держалось на среднем классе. И сейчас идет именно размывание среднего класса не только ради Дранганов, Остен, не только. Это в целом комплексный процесс, носящий мировой характер, идет смена политического уклада, экономического и технологического. Та самая индустрия 4.0, о которой говорил еще Клаус Шваб на экономическом форуме в Давосе, она сейчас реализуется в виде там искусственного интеллекта, цифровизации и прочего. Соответственно, здесь все взаимосвязано, и нельзя отрывать, например, политику от экономических сдвигов. Все это приведет к тому, что появится большое количество людей, так называемого прекариата, людей, у которых будет минимальные средства существования. И вот именно эта прослойка людей, видимо, на нее и делается ставка для привлечения именно финансовыми средствами такого мягкого принуждения под ружье.
1: 5000 американских военных будут выведены из ФРГ, плюс США передумали размещать томагавки в Германии, плюс канцлер Германии при этом говорит, что Соединенные Штаты играют центральную роль в альянсе. Я вот думаю, может быть, Европа действительно будет создавать некое свое НАТО без американцев в перспективе. По крайней мере, новости об этом проходили. Вероятно это или нет?
9: Удаленной перспективы исключать нельзя, потому что сама логика развития Евросоюза предполагает, и Лиссабонский договор, который был принят еще в 2007 году, содержит положение об европейской армии, о министре обороны ЕС. Сейчас пока что это связано, должно связано с дипломатией, пресловутая Кая Каллас. Соответственно, вспоминаем вот эту трясущуюся балтийскую, как говорится, мадамочку. Соответственно, Соединенные Штаты, у них своя политика. Трамп еще окончательно не определился, к какому лагерю ему примкнуть. Либо лагерь глобалистов, либо лагерь изоляционистов. Но в любом случае, во-первых, не надо драматизировать ситуацию с выводом 5000 военнослужащих. Это полноценная бригада. В Германии, в частности, именно из Германии собираются выводить эти войска, есть американские войска на постоянной основе. Это авиабазы, Рамштайн, Дюхель, где хранятся атомное оружие американское. Это полигон в Баварии, Графенверд. Это крупнейший госпиталь американский, как раз под Рамштайном, где лечатся сейчас, например, раненые американцы, которые были ранены в ходе войны с Ираном. Соответственно, вывести могут те войска, которые находятся на ротационной основе, то есть не на постоянной. А куда их перебросить, это уже хороший вопрос. Либо на Ближний Восток, либо сами Штаты на случай массовых беспорядков в ходе осенних выборов. Это своего рода не наказание Европы, о котором говорят некоторые СМИ. Это скорее оптимизация. Оптимизация сил и средств в определенных участках. Потому что Трамп и его военное руководство прекрасно понимают. Американская армия — это не та, которая была там в разгар холодной войны или даже в начале 90-х годов. Напомню, в 91-м году для операции «Буря в пустыне» почти год стягивали войска, и коалиция была более чем 20 государств. Поэтому даже 5000 штыков сейчас для американской армии — это, скажем так, серьезная прибавка, если говорить о возможном повторении попыток агрессии против Ирана, что весьма-весьма вероятно. Поэтому ситуация выглядит следующим образом. Американцы полностью из Европы уходить пока что не собираются. Будет ли действительно такой европейский оборонительный альянс? Но пока он выглядит так своего рода мозаично. Вот Великобритания формирует морскую коалицию северных держав для блокировки, соответственно, России со стороны Северного моря, Баренцева, то есть выхода из Северного морского пути, плюс Балтика. Соответственно, на Средиземном море формируется также морская коалиция. Италия, Испания, Греция. Плюс Великобритания, опять же, за счет Мальты, Гибралтара. Соответственно, на восточном европейском фланге. Тут, соответственно, Польша, Прибалтика играет ключевую роль. Возможно, все это будет интегрировано в какую-то единую европейскую структуру, потому что воинственная риторика не убавляется, а экономика, она... европейских государств реально переходит на военные рельсы. Достаточно посмотреть на количество предприятий в Германии, которые состоят в ассоциации производителей военной техники. И за последние несколько лет их количество увеличилось почти втрое. Это тревожный сигнал, который говорит о структурном изменении в немецкой экономике именно в производственной сфере.
1: То есть в перспективе война с Россией вопрос решенный, я правильно понимаю?
9: Политически, да. Насколько потянут экономически и в демографическом плане, другой вопрос. Но если не произойдет радикальной смены политических режимов, именно вот недружественных режимов в отношении России, то такой вариант я бы рассматривал совершенно серьезным образом.
1: Спасибо большое. Александр Камкин, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Плавно движемся к очередному перерыву. Совсем скоро он наступит. Одну мысль скажу, которую, в принципе, периодически повторяю. И, наверное, не устану это делать. Если мы хотим окончания, какого-то мирного договора, в том числе в ближайшее время, я не знаю, хотим ли, кстати говоря, но вот тем не менее, нужно разговаривать с Европой в том числе. Сейчас разговаривать с Соединенными Штатами Америки, на мой скромный взгляд, абсолютно бессмысленно. А с Европой невозможно, потому что они не хотят. Но, может быть, когда пазл сложится, когда все стороны захотят, наконец, поговорить и не воевать, то, может быть, мир наступит. Может быть. Перерыв.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о несостоятельности глобального экономического форума стран «Большой двадцатки».
10: G20, это как, знаете, собраться 40 странам и договориться о каких-то правилах. Во-первых, это нереально в таком формате широком. Во-вторых, в открытом формате невозможно обсудить серьезные разговоры. Да, там какие-то кулуарные беседы ведутся. И да, G20 был таким неким предложением вот этого инклюзивного, как у нас, опять же, любят говорить, некого мира, где ко всем прислушиваются. А реально, конечно, повестка вырабатывалась в другом месте. Кстати, G7 же начиналась как библиотечная группа, и заседали они в Белом доме. Надо понимать, что да, G20 — это демократическая демонстрационный формат, который существует всего лишь как трибуна для выступлений.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
11: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. К нам присоединяется Сергей Станкевич, историк, политолог, независимый аналитик. Станкевич объясняет телеграм-канал. Здравствуйте, Сергей Борисович.
13: Иван, приветствую вас и нашу с вами аудиторию.
1: Вы так хорошо написали у себя в телеграм-канале. Тотальная дроново-ракетная война, в которую Киев и его союзники втягивают Россию, требует стратегического государственного ответа. Стране нужно вернуть мирное небо. Ну, пожалуйста, вам слово. Мне особенно понравился вот этот тезис стратегического государственного. О, хорошо сказали.
13: Ну, именно так, я готов этот свой главный тезис повторить. Давайте. Тема идет тяжело, прямо скажем, тема идет тяжело. Не готовы ее публиковать, не готовы обсуждать. В общем, есть некий такой психологический какой-то барьер, страх к серьезному обсуждению этой темы.
1: Мы не боимся, Сергей Борисович. Мы
13: да,
1: с вами
13: да,
1: не
13: я, собственно, на этом основан наш с вами альянс в эфире. Мы во многом расходимся в оценках, но вот в этом обстоятельстве мы точно сходимся. Надо не бояться обсуждать важные для страны темы. И, кстати, сегодня должна выйти в независимой газете. У меня более пространная версия этого текста. Советую всем посмотреть. Так вот, что происходит и что будет, как звучит тезис вашей передачи. Война из-за Украины, война России и коллективного Запада из-за контроля над Украиной, из-за того, в чьей сфере влияния будет эта страна находиться, вступает в качественно новый этап. Из чего этот качественно новый этап состоит? Во-первых, сформировался некий технологический тупик на линии фронта. Киллзона по 50 километров в обе стороны, то есть 100 километров, на которой убивается все, любая техника и любые значительные скопления людей, ну, фактически стабилизируют линию фронта. Проникают в эту 100-километровую убойную зону единицы людей и что-то потихонечку отгрызают. И фронт в основном стабилизированный, очень-очень медленно куда-то движется. Значит, это одно обстоятельство. То есть некий технологический, ну, не абсолютный тупик, но относительный, он сформирован. А военные действия переносятся в дальнобойную сферу. В дальнобойную сферу. Пошла гонка вот этих дальнобойных вооружений, в которой главную роль сейчас играют пока дроны. Чуть позже добавятся, видимо, еще и крылатые ракеты новых образцов. Вот по дронам. Россия показала, что может справляться, если на одну какую-то территорию, на какой-то регион нападает за ночь десятки дронов. Значит, Россия доказала, что с этим в состоянии справляться. Сотни дронов появились за ночь, и это уже тяжело. Это значит, что десяток может прорваться и нанести значительный ущерб. Когда появятся тысячи, а это уже близко, представьте себе, в одной местности, в каком-нибудь там Туапсе и окрестностях появится 1000 дронов за ночь, это будет означать очень значительный ущерб. И с этим справиться просто кинетическими средствами, да, когда ты какой-то снаряд выпуливаешь в сторону дрона, вот такой кинетикой, болванками стреляешь, взрывающимися, с этим не справиться. Тут нужны какие-то иные технологические решения. Надеюсь, что они есть, пока их не видно. Но ведь меняется не только численность. Дроны становятся более совершенными, они нападают волнами, причем между дронами в волне и между несколькими волнами нападающими на один и тот же объект идет сетевая координация с помощью спутниковой связи, и это увеличивает ущерб. Значительно увеличивает. А кроме того, добавилась серийность. Вот о чем я пишу. То есть по одному и тому же объекту сериями с интервалом в несколько дней идут нападения. Мы видели это на примере Туапсе. И смысл этого серийного нападения состоит в том, чтобы какой-то особо ценный объект гарантированно уничтожить. Ну, по крайней мере, вывести из строя на годы. Вот эти новые обстоятельства уже существуют. Мы их видим, и они требуют ответа, а ведь не за горами еще следующие этапы. Добавление, как я сказал, крылатых ракет, которые там сейчас куются где-то на европейских заводах, а потом еще нам добавят и какую-нибудь платформу управляющую, да, использующую спутниковую связь и управляющую типа Палантира с использованием элементов искусственного интеллекта, которая все это будет вот таким образом координировать. Иными словами, это новое качество военных действий, за которым стоит европейский промышленный и научно-технический потенциал. И это требует не реакции, когда все уже случилось, а опережающего стратегического государственного ответа. Вот, собственно, мой тезис.
1: Ну и что это такое? Государственный, стратегический? Не хватает слова «тотальный» для того, чтобы создать более угрожающее. угрожающую атмосферу нашего разговора.
13: Характеру военных действий. Значит, ну, государственный и стратегический ответ требует, во-первых, некой правильной, адекватной оценки того, что происходит, и прогноза, обоснованного прогноза, да, не самозапугивающего «ой, караул, все пропало», вот, а обоснованного какого-то прогноза. А во-вторых, поиска и в рамках существующих технологий какого-то максимально эффективного ответа, а во-вторых, нужно переходить на другой технологический уровень. То есть нужно что-то, что позволяет с тысячами дронов, прилетевших в одно место за одну ночь, справляться. Не просто стремясь в каждый из этих дронов попасть какой-то железной болванкой. Ну, одно из очевидных решений – это электромагнитный импульс, мощный электромагнитный импульс. В этой сфере Россия достаточно далеко продвинулась. Даже речь шла о том, что мы этот самый такой тяжеловоз-буксир под названием «Зевс» запустим с мегаваттным ядерным двигателем, и он там будет угрожать всем этим враждебным спутникам. Сама по себе вот эта платформа «Зевс» существует и готова. Проблема была в том, как ее запустить. Она тяжелая, там нужно запускать порядка там 35 тонн. Но вроде бы вот тяжелая ракета «Ангара» испытана, и, наверное, какой-то ответ здесь появится. Да? То есть удастся этот «Зевс» вытащить на околоземную орбиту, и он там будет грозить электромагнитным импульсом всем спутникам, которые нам доставляют неприятности. Но это все-таки какое-то будущее. А вот сейчас, в этот момент, да, нужно находить какие-то иные способы борьбы. И здесь слово и науке, и вот государственным людям, которые ресурсы мобилизуют и правильно их направляют.
1: А государственные, как вы сказали, государственные люди, как вы их назвали? Они молчат.
13: Государственные люди.
1: Да, ну что-то вот тишина на этот счет.
13: Ну, и я бы все-таки на месте государственных людей, к коим я сам себя отношу по, так сказать, биографии, по инерции, я бы все-таки вступал в диалог с гражданами. Вовсе не обязательно кидаться на всякую новость и тут же ее комментировать в стиле яркой публицистики. Это бюрократам не к лицу. Но разумной такой, сосредоточенной, деятельной частью сообщества в информационную эпоху, надо все-таки, мне кажется, общаться иначе.
1: Иначе это как?
13: Ну, не игнорировать. Люди там кричат, стучат ногами, требуют каких-то разумных ответов, не какого-то тотального раскрытия всех там технических и политических секретов, но какого-то разумного диалога. А вот их игнорируют. Это неправильно.
1: Ну, вот Песков сказал...
13: Ведь когда игнорируешь... Еще минуточку. А когда игнорируешь, ты открываешь пространство для домыслов.
1: Точно.
13: Самого разного. И провокационных домыслов, и панических каких-то слухов, и всего чего угодно.
1: Да, согласен. А тут смотрите, что появилось. Значит, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал: «Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет». Я сразу подумал, что какое-то программное заявление наверняка будет сделано. Именно на параде, что символично, мы такое любим. Вы как думаете?
13: Ну, парад все-таки это символический, важный символический государственный ритуал. И вроде бы какие-то доктринальных заявлений в сфере внешней политики не принято делать на параде. Ну, в конце концов, может быть, что-то на этот раз будет какое-то отступление от традиции, какая-то новация. Но напомню, что пока не было обращения президента к федеральному собранию. Вот я сам имел прямое отношение к тому, что это попало в нашу Конституцию. Обязанность ежегодно президента обращаться к федеральному собранию с программной деловой речью. Что мы, чего мы достигли за предыдущий год и чего мы планируем на год предстоящий. Вот это надо парламентариям, а через них и всему народу сообщать. И вот такого рода обращение задолжал пока президентский корпус народу, и оно появится, и, может быть, там что-то более такое детальное и пространное, в том числе и вот по поводу этого нового этапа серьезного геополитического конфликта, в котором участвует Россия. Может быть, там мы услышим что-то на эту тему.
1: Но не на параде. Но не на параде.
13: Ну, вот послание к Федеральному собранию более удобная такая площадка. Там можно в детали вдаваться, обоснование какое-то сделать. Все-таки парад – это лаконичная речь. Но парад важен. Парад важен, я всегда смотрю от первой до последней секунды.
1: Ну, лаконично жахнем, скажут. Вот. Спасибо. Сергей Станкевич, историк-политолог. Независимый аналитик, телеграм-канал «Станкевич объясняет». И, как обычно, в завершении... Напоминаю вам, что бы ни случилось, все будет хорошо.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
6: Российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Вооруженные силы примут такие меры, если украинские власти попытаются реализовать планы по дестабилизации обстановки 9 мая, сообщили Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. До этого Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. На Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать режим тишины с 6 числа.
8: О политике.
6: Госсовет России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что для восстановления доверия и стабильности в Европе необходим вывод американского ядерного оружия. Укреплению региональной безопасности также способствовал бы отказ неядерных государств от участия в совместных ядерных миссиях НАТО и программах расширенного сдерживания, отметил дипломат. По его словам, Москва неоднократно призывала к полному выводу американских ядерных зарядов и ликвидации соответствующей инфраструктуры на континенте. Гатилов добавил, что размещение арсенала США в неядерных странах Европы, включая Финляндию, несет прямые риски для безопасности нашей страны.
8: А США.
6: Дональд Трамп не исключил, что будет возглавлять Соединенные Штаты еще 8 или 9 лет. Американский лидер отметил, что планирует сам воспользоваться результатами своих реформ после ухода с поста в будущем. Несмотря на конституционный запрет занимать должность более 2 сроков, политика ранее допускала возможность переизбрания в 3-й раз. Трамп вернулся в Белый дом после победы над Камалой Харрис на выборах в ноябре 2024 года.
2: О здоровье.
6: Более 25 тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей с начала весеннего сезона. Чаще всего насекомые нападали на жителей Челябинской, Иркутской и Московской областей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что число пострадавших не превышает средние многолетние показатели, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
2: Обо всем.
6: Бритни Спирс избежала тюремного заключения по делу о вождении в нетрезвом виде. Поп-дива заключила сделку со следствием и признала вину по смягченной статье о неосторожной езде, сообщает издание «Вашингтон-Пост». Теперь певице предстоит пройти курс реабилитации, выплатить штраф и соблюдать правила в течение года испытательного срока. Полиция задержала исполнительницу в Калифорнии в марте этого года после того, как она провалила тест на трезвость. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
8: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Михаил Шахназаров появляется в эфире с красивыми и умными женщинами. Сегодня это великолепная девушка Екатерина Аркалова.
14: Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я начну, Катенька, с «Комсомольской правды». Значит, «Комсомольская правда». 32-я страница. Где конкурс «Мисс Купальник»? Лето уже на дворе. Все раздеваются. «Будь стильной» СКП. Ксения Ефимкина, Магнитогорск. Профессионально занимаюсь академической греблей 5 лет. Нифига себе, с такими ногами. Ну, ноги, да, красивые. Мечтаю поехать в Бразилию на карнавал. Вот на карнавале, Ксения, вы будете просто бриллиантом. Очень люблю... Чёрчхилл.
14: Плавчих?
1: Чёрчхилл. А, вот она, красивая, понятно. Такая, платье очень сексуальное, да. Очень красивое, обнажено. Ну, вообще, в общем, все красиво.
14: Плавание всесторонне развивает фигуру, это правда.
1: А ты любишь Чёрчхилла? Нет?
14: Mm-mm.
1: А я люблю. Но, да? Да, но мне нельзя, потому Ой. Как... Ну как, сладкое, вес, надо блюсти
14: Все форму. Слипается на самом деле. Пищеварение
1: Все,
14: встает.
1: Абсолютно.
14: Это хорошо. Нет. А, знаете ли вы, что грядет глобальное возвращение зятька и тёчного языка?
1: А, это эти же, да, как кроссворды.
14: Кроссвордики. Так. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. Жители России массово уходят в аналоговые развлечения, головоломки, раскраски и настолки, в том числе, чтобы пережить цифровой детокс и снизить стресс. Пережить цифровой детокс. Да им наслаждаться надо, что вы переживаете.
1: Катя, а... Допустим, я с удовольствием играю в нарды, да, допустим, с сыном. Или в лото, кстати, давно не играли. В лото не играли давно. Есть еще обалденная игра настолка. Называется «Мексиканский поезд».
14: Это что?
1: Это, да, звучит...
14: Страшновато, честно
1: говоря. В общем, придумали игру «Золотодобытчики» в Штатах. Значит, игра такая. Это аналог... Домино.
14: Ого.
1: Но, да, но более крутой.
14: Там ставки повыше, видимо, раз Мексика.
1: Ты знаешь что? Они играли, конечно же, на деньги, да? Ну, можно играть на деньги, мы играем просто компаниям. Игра офигенная, затягивает, можно сидеть очень долго играть. Вот советую «Мексиканский поезд».
14: Да. Я играю в прогулки по лесу, честно говоря, мне вот это нравится. Но тренд еще объясняется тем, что все устали от онлайна, и в моду входит, внимание, спокойно тихая жизнь.
1: Я сегодня в эфире утреннем с Сашей Карловым рассказывал, как мониторил СМИ стран Балтии, и какая-то эстонская женщина, кстати, интересная, специалист по кибербезопасности.
14: Так.
1: Ильвес, по-моему, фамилия.
14: Эстонская кибербезопасность. Звучит как мем.
1: Нет. Там находится центр НАТО.
14: А, это
1: основной, точно, да. И вот она... Я прочел только заголовок. Только заголовок. У них, кстати, в основном платные все. Заголовок звучит так. Я... непопулярна в своей семье. Социальные сети под запретом. То есть человек, который
15: уверен, разбирается очень сильно в этих вопросах, он запрещает своим домашним сидеть в соцсетях. Почему? Потому что, во-первых, вредно, во-вторых, информация оттуда вытаскивается.
14: Не та, которая
15: требуется. На раз, два, три. Да. А я вот сижу зависим. В России научились по капслок определять раздраженного сотрудника.
14: На вас когда-нибудь орали в сообщениях большими буквами?
15: Часто.
14: Вот, да, на меня тоже. Но меня это почему-то вызывает смех. Мне просто знакомый, ну, знакомый друг пишет: мать, ты, говорит, как вообще с запятыми в сообщениях, когда общаешься, как реагируют зумеры на тебя? Я говорю: слушай, ну нормально. Он говорит: а на точке? И я заметила, правда, тренд. Знаете, если в конце предложения стоит точка, они обижаются, потому что это считается резким и категоричным общением. До такой степени.
15: Что, серьезно, да, что ли? Ну, пойдите что-нибудь сделайте.
14: Погуляйте,
15: с образованием
14: там, знаю, попилите
15: своим
14: деревья, что ли. Ну, мы к ним еще вернемся, да. Ну, в общем, если...
15: Да, я бы дал совет даже, и то это поможет, да, но меня за это оштрафуют. Вот.
14: Ну, не надо.
15: Не надо, да, да.
14: Если человек более 12 раз в час включает капслок, то он на грани нервного срыва, видимо. И дальше пойдут маты и переходы на личности. Об этом пишут исследователи. Чаще страдают смежные отделы и промежуток времени с 10.30 до 11.30.
15: Какое место? Ну, вот головы?
14: Это рабочие. Это у нас просто выхватили немного из контекста, да. Как правило, капслоком пишут не на сотрудников, с которыми человек находится в одном пространстве, рабочем, как бы, а в соседние отделы. Потому что вот мы обсуждали сегодня, да, ведь тоже с Тимом. Я говорю, когда ты видишь, что тебе человек пишет капслоком, ставит кучу всяких знаков препинания, следующий шаг – это бросить дырокол, видимо. Я представляю картину. Все сидят, слышен только яростный скрежет клавиатуры и удар. И потом кто-то встает и просто кидает клаву в человека. Видимо, так общение происходит. Но это странно.
15: А ты же помнишь, ну, как мне сейчас пишут, что ты орешь в сообщении?
14: Да, но это, как правило, смешно.
15: Да. Рубка дров. Лучший способ прокачать мужскую силу без лекарств. Об этом сказали сексологи. Может, сексологи нас к чему-то готовят?
14: Может, сексологи пересмотрели Челентано?
15: Я помню, как украшение строптивого, как он элегантно рубил дрова, танцуя, да. Говорит, чем ты занимаешься? Говорит, мозоли, видишь, да? Говорит, рублю дрова. Нет, я вот о чем. У меня же конспирологические версии постоянно в голове рождаются какие-то. А рубка дров – это что? Лесоповал.
14: Так.
15: Ну, а может, сексологи нас как-то готовят, некоторых товарищей, к лесоповалам, к работе на благо нашего государства. Лесов-то у нас, что ни говори, много. Размахивая топором, мужчина чувствует прилив сил, тестостерон бурлит, а в малом тазу улучшается кровообращение. Все это повышает либидо и потенцию, говорят сексологи. А, я понял. Они за демографию, да? А, так что, можно приседать. Кстати, приседания, они тоже влияют на прилив крови к костям малого и большого таза. Но здесь вот какой момент. Мне сегодня человек, который хорошо знает молодежь, да и сама женщина молодая и красивая, она говорит: ты понимаешь, в чем дело? Они вместо того, чтобы заниматься сексом, ну, половозрелых имеется в виду, они в онлайн-игры многие рубятся.
14: Да.
15: Это, говорит, факт.
14: И вот начинается вот это.
15: Я говорю: не может быть. Она говорит: Миша, может. Еще как может. Вот ты не поверишь, для них, говорит, игра в онлайне для некоторых привлекательна, чем занять любовью.
14: Да. Да. Это неслышно, в тазу даже шорохи.
15: Российские туристы стали меньше пить в Турции. К такому выводу пришли РИА Новости после беседы с ательерами в Анталии. Ну и сколько там вы ательеров проинтервьюировали. Интересно. По словам владельцев гостиницы, в этом году у россиян значительно упал спрос на алкоголь. Причин несколько. Например, все больше туристов не берут все включено, это all inclusive, чтобы сэкономить, а без этой опции хороший алкоголь в Турции сложно назвать доступным. Кроме того, рост случаев отравления контрафактом заставляет многих отказаться от дешевых альтернатив. Вот! Потому как были случаи с летальными исходами. То есть подавали бесплатно такую паль, что человек просто откидывал коньки, лыжи, да, и все, что можно в этой жизни откинуть. Алкоголь, зло,
14: вредит
15: друзья
14: вашему здоровью и ведет к без того неминуемой гибели. Поэтому лучше не надо. Ну, да, в Ереване, в Ереване. В Ереване сходка.
15: Ара, в Ереван приехали, кто только не приехал. Вообще, конечно, я посмотрел на эти кадры, Катенька. Ой, как мне стало солнце грустно. Объясню, почему. Так. Во мне много этносов понамешано, да. Оно как бы... армянской крови больше. И я когда вот на это посмотрел, мне стало и стыдно, и больно. Вот это... Я не хочу никого обидеть, но нельзя себя вести как папуасы. Идет вот это, но это правда. Идут вот эти стеклянные бусы в лице гомосексуалиста, угнетенного трансгендером. Я, конечно же, говорю про президента Франции Эммануэля Макрона. Идет он по улице и смотрит вот этими ошарашенными глазами, как армянские женщины подсовывают вот этому, еще раз повторю, гомосексуалисту своих маленьких детишек. А вы что будете, ахчи, говорить потом, когда подрастет? Смотри, Наполеончик, ты видишь, ты рядом, ну, именно Наполеончик, или Гораций, или Джульетта. А посмотри ты, вот от тебя кто на ручках держит? Дядя Макрон, Айджан, посмотри, какой красавчик. Понимаешь? Я на это посмотрел, на все, мне стало...
14: Неприятно.
15: Какое-то гомосексуалисты категорически за гомосексуалисты. Я не знаю слово гея, нам просто подсказывают. Гомосексуалисты категорически запрещены в Российской Федерации. Они запрещены на сцене, они запрещены в кино, они запрещены в литературных произведениях, они запрещены в мире искусства.
14: Но
15: целиком.
14: Они есть. Вот это да.
15: Да ладно. Трансгендеры запрещены вообще. Десептиконы не запрещены. Трансформеры не запрещены. А трансгендеры очень запрещены. Мы будем бороться с трансгендерами. Трансгендеры причем запрещены везде. И на сцене, и в кино, и в музыке, и везде.
14: Видел трансгендера? Нет. А он есть.
15: Сейчас
14: где-то плачет один
15: трансгендер. Вообще, конечно. Да не один, целая армия. И гомиков тоже, которые запрещены. Я просто в шоке, друзья мои. Мы, кстати, знаете что? Бывший вокалист группы «Сантана» Алекс Лигер вот умер. Ой, ты царство небесное. Вот так. Да. Друзья, у нас 24 мая концерт «Магнус Локоси». Билетов осталось штук там вообще немного. Вы приходите. Подпишитесь на все ресурсы. Абзац Медиа. Вот. Мы есть в Рутубе. Мы есть в ВК. Мы есть в Телеге. Мы есть в Максе. Вот. У нас есть прекрасный сайт. Заходите, читайте, наслаждайтесь. Мы сейчас ненадолго оставим вас и после коротенького перерыва продолжим наш искрометный эфир.
14: Да.
16: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
19: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Но потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
15: Хорошие стихи прозвучали, пронзительные. А в Ереване, да, пишет Галкин тоже в Ереване.
14: Только... А он сейчас две свадьбы там провести успеет, мне кажется.
15: Эти, про которых мы говорили, да?
14: Да, да,
15: между
14: да,
15: этими не будем этими упоминать, теми. А то опять начнется говорить, что запрещены.
14: Нас... А вот, кстати, время.
15: Видите, да. Галкина запрещен, и он уехал. Он теперь крутит бедрами, да, в другом месте. Да. Гитара, иди, я тебе чурчхеля сейчас подарю, хоть она грузинская, но все равно. Или бастурму тебе засуну.
14: Конечно, вращаю глазами.
15: В сумку тебе засуну, бастурму сейчас такой длинный. А знаешь, кто приехал?
14: Так.
15: Вице-президент Турции Чевдет Йылмаз прибыл в Ереван.
14: Йылмаз. Музыка в стиле джаз.
15: Да, и поет ее Йылмаз. Да, его бизнес-джет приземлился в аэропорту Зварднос. А почему бизнес-джет? Лирджет, просто надо писать так. Далее, значит, президент Азербайджана Ильхам Алиев участвовал в видеоконференции. Пашинян это так сказал. Он сказал, да, приятно, не могу. Кончаю прям. А Зеленский... из Армении. Его встречали плакатами «Зеленский пошел вон из Армении».
14: Там это пожестче было, да.
15: Да, это настоящие. А армяне настоящие представители христианского мира, да.
14: Многострадального.

0: именно так, как произошло. Потому как все-таки одна из древнейших колыбелей христианского мира. Да,
1: цивилизация
0: христианская. Да, и если мы будем как бы смотреть другую сторону, ну, то нам как бы стоит призадуматься.
1: А здесь еще другие нарративы срабатывают по визиту Зеленского туда.
0: Ага.
1: Военная база Гюмри.
0: Да.
1: Святыня.
0: Да.
1: Общий культурный код, естественно. Много русских, там, русский дом и все. И все, и вот туда приезжает этот человек и обсуждает с фон дер Ляйен дроновую сделку.
0: Да. И нет, мало того, что он обсуждает дроновую сделку, он же заявил о том, что значит, будет Москва атакована
1: 9 мая. Ждите дроновой атаки. Это все разнесли
0: из Армении.
1: Всем СМИ еще.
0: Да, ты про святыню неправильно сказала. В Армении же хранится и копье Лангина, да, то есть воина, который прекратил мучения
1: муки
0: Христа, да. Когда он был на кресте. Да. И вот копье Лангина хранится в Армении. А для сионистов и глобалистов это святыни, которые должны быть уничтожены.
1: Как красные тряпки.
0: Красные
1: быка,
0: тряпки, да.
1: Абсолютно.
0: Ну, мы, к сожалению, видим пока успехи с той стороны. Вот. И я думаю, что как-то...
1: Ну, пока там так называемые успехи, которые не дают покоя террористам-экстремистам, таким как Дмитрий Быков, ваш обожаемый персонаж, вот, его настолько посетил муза после случившегося.
0: Прекрати, я не могу, прекрати.
1: Что он разразился стихотворениями. Ну, кто как не вы.
0: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам точно обращаться к вам, но, глядь, нам надо довести парад победы, нельзя ли в это время стрелять. А понимаешь, в чем дело? Вот я, честно говоря, эту мразь, иноагента, террориста, экстремиста, я даже не хочу цитировать по одной простой причине. Вот она здесь. Угу. Довольно зла, не уподобьтесь Бонневым. Поймите драму нашей стороны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны. А Дмитрий, а не вам писать про Гитлера и проводить параллели по одной простой причине. Все прекрасно помнят, у кого память работает, как на книжном фестивале «Красная площадь» вы славили Гитлера и говорили, что он мог быть бы, в принципе, спасением для России. Потом ваши кураторы извинялись, но, тем не менее, оставили вас на контрактах, и вы продолжали убивать мозг наших детей, наших юношей и девушек. Поэтому не вам говорить про Гитлера. Да.
1: Вот просто про Гитлера, да. Просто я сейчас смотрю соображения. Значит, рождаются. 8-9 мая объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования победы, ВСРФ нанесут ответный удар по центру Киева. Такого не было еще, кстати. Мы никогда не говорили, что мы куда-то там в центр Киева можем ударить. Вот сейчас премьера, мне кажется, случилась.
0: Ага.
1: Наконец.
0: Ну, давай так, да, давай так. Значит, это сделано было, ну, я так понимаю, как принято называть, китайским, да, предупреждением последним.
1: Ну, будто бы оно последнее.
0: Значит, да. Значит, смотри, какова ситуация. В прошлый раз было объявлено перемирие не так давно, на Пасху,
1: да,
0: правильно?
1: Да, было нарушено.
0: Святой для нас праздник.
1: Много раз.
0: Для православных людей. Катенька, они, по-моему, несколько тысяч с чем-то.
1: Угу. Да. Ну, или сотен. Ну, в общем, достаточно, чтобы.
0: Ну, значит, ситуация такая, как я ее вижу. Видимо, вот анонсированное заявление Владимира Владимировича Путина Дмитрием Сергеевичем Песковым, да, оно получило вот этакую прелюдию. Ну, я это вижу так. Может, как-то кто-то по-другому видит. То есть, ребята, если 8-9 мая сегодня дрон уже один влетел на Мосфильмовский, попал, там этаж вынесло. Причем это вообще, я встречаю сейчас человека одного, и он мне говорит... Кстати, твоя тезка говорит, слушай, говорит, ну, мы к вам придем, как Катя оправится, я говорю, в смысле? А, говорит, ну, в их дом же, говорит, попало. И чуть ли не в их этаж. Они уехали. А я вот с ней общался,

0: Знаешь, ну, слава тебе, Господи, что никто не пострадал. У меня прям шок был, когда вот это я услышал. То есть, ну, значит, последнее китайское предупреждение. По центру Киева, ну, в центре Киева много интересных зданий, как и в центре Днепропетровска. Я не знаю города Днепр, я помню Днепропетровск. Да. И если прилетит по центру принятия решений... Ну, то, я думаю, должно уже начать лететь, да,
1: куда? И далее.
0: Да, вот так.
1: И так и далее, да.
0: Да. Так что вот так.
1: Ну, а тут Быков продолжает, его муза продолжает посещать его. Он заявил, что Москва не справилась, Россию пора делить на губернии. Ну, это так, довесочек уже.
0: А здесь пишет Михаил, вы предложите, Ирина, предложите Кате перейти на «ты», слух режет вы. А я говорил уже неоднократно, что она меня считает старым.
1: Нет, не считаю, давайте перейдем. Просто это как бы вот, ну, этика такая, что ли, нет?
0: Не, я к этому...
1: Хорошо, на «ты».
0: Да, потому что это не, для меня не фамильярность, мне просто легче будет общаться.
1: На «ты», окей.
0: Вот, значит, Карина Геворкян провела параллель между частью евреев Ковчега Ааронова, протестантов и банды РСФ, объединяет гностицизм. Ну да, мы, кстати, я взял интервью, блестящий, я считаю,
1: надо посмотреть,
0: политолог, философ, да. А Карина Геворкян, преклоняюсь перед умом, талантом этой женщины. Угу. Вот, поэтому, ну вот это заявление, да, прям как-то, да, предваряет.
1: Будто бы обнадеживает, с одной стороны. Но мы не знаем, чего ждать.
0: А я могу сказать, ни в коем случае не нагнетая, да. Они сейчас начнут активничать. Это 100%. Причем как бы не полетело по центру Киева несколько раньше, учитывая их борзость, угу. И вот эти заявления, которые прозвучали в Армении. Да, он же пошел... Он понимает, в чем дело? Ну, то есть он, в принципе... Ну, по большому счету, унизил страну, которая его приняла, он бы мог воздержаться от таких громких заявлений. Причем вот это вот чистой воды паскудство. Там, когда, понимаешь, начинают говорить, его дед воевал. И так, хватит эти разговоры вести про деда, который воевал. Он вот эти подвиги деда своего перечеркнул миллион раз. Объясню, почему. Святой праздник, и он грозится в этот святой праздник, для него нет. Для них нет святых праздников. Нацизм и Украина – это действительно вот понятия абсолютно
1: смежные
0: да. То есть мы нанесем святой для вас праздник – удар по Москве. Мы святой для вас праздник Пасхи – нарушили перемирие 1000 с чем-то раз.
1: Абсолютно.
0: Да, понимаешь, ну, что можно сказать?
1: Ну, единственный ответ действительно – это, так сказать, разбомбить политическое украинство. Сама-то, само население и земли, они нам, как бы, в принципе, родные-то, на самом деле. Не считая, естественно,
0: Кать,
1: политической верхушки.
0: Кать, вот правда говорю, когда в 2014 году мы приехали из Риги в Москву, и вот уже 2014-я русская весна, я был уверен, правда.
1: Что все будет хорошо.
0: Нет, что мы один народ. Угу. Для меня даже, ну, для меня дикость была. А потом я начал понимать, что как бы, да нет, Миша, не все так просто, как ты думаешь. И в итоге, ну, как получилось совсем иначе. Друзья, да, я анонс сделал 24 мая в Магнус Локусе, 24 июня Джаггер, клуб Санкт-Петербург. Вот. Приходите, полного абзаца. Абсолютно обновленная программа. Катя Аркалова будет участвовать, Маша Иваткин. То есть у нас такая банда достаточно серьезная подобралась.
1: Опасные.
0: Опасные. Да, все, скоро будем, не переключайтесь.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы. Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
4: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 8:30 в дальневосточной столице. В эфире новости, в студии Елена Владимирова. Здравствуйте. Группировку спасателей усилили в Приморье на фоне ландшафтных пожаров. Согласно поручению губернатора, дежурить на территории, где чаще всего происходит возгорание, будет до 300 человек. Их основная задача – оперативно как можно быстрее ликвидировать очаги в утренние часы, пока нет ветра. В дальневосточной столице набирает обороты комплексный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом Владимиром Путиным. Компания-подрядчик по заказу администрации Владивостока проводит работы на улицах Черняховского и Невельского. Здесь предстоит отремонтировать подпорные стены, сети инженерных коммуникаций, сделать новые тротуары, места для парковки транспорта и в целом комплексно преобразить 2,6 километра дорог. Мэрия информирует, Владивосток продолжает подготовку к празднику Победы. В городе уже завершена установка 110 растяжек и 6 баннеров на виадуках. Ими украшена центральная часть Владивостока и гостевой маршрут. Также полностью готова праздничная иллюминация. В этом году это 836 световых конструкций различной формы. Основная часть – 797 световых консолей на опорах освещения, 24 растяжки для украшения надземных переходов и 3 надписи «Победа» в знаковых местах города. На некрасивом В Красовском путепроводе проезжающих встречают объемные звезды, которые зажигаются в темное время суток. Также во Владивостоке продолжается и помывка памятников и мемориалов. В праздничный день 9 мая для удобства жителей и гостей края железнодорожники усиливают составность пригородных поездов, следующих из Владивостока в аэропорт Кневичи и обратно. Утренние аэроэкспрессы будут состоять из 8 вагонов. Объем платных услуг, оказанных жителям Приморского края в первом квартале этого года, составил 79 миллиардов 300 миллионов рублей. Это почти на 3,5% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, сообщили аналитики Приморскстата. Больше всего денег у приморцев ушло на оплату жилищно-коммунальных услуг – 31%. Еще 16% пришлось на транспорт и 13% на медицину. Доля бытовых услуг составила 10%, телекоммуникационных – 8%, а на образование потратили 5%. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань 10 рублей 98 копеек. Сегодня во Владивостоке 16 градусов без осадков, в Находке 12, в Уссурийске пасмурно 22 градуса. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». С вами была Елена Владимирова, служба информации «Радио Комсомольская правда».
2: Это «Абзац». Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
0: С Катей Аркаловой мы в эфире не один. Я Мур-Амур пишет, кстати, тупая Мангай только сейчас узнала о бессмертном полке в режиме онлайн и начала ерунду нести. Зачем вы слушаете говорящий окорок? Мы-то по работе слушаем.
1: Рубрика «Открытие Мангай».
0: Да, но это а вам-то зачем? Не надо, Мур-Амур, зачем?
1: Террористская экстремистка она?
0: Террористская экстремистка, она...
1: Земляной червяк.
0: Нельзя такие вещи какие-то в эфире.
1: Эстонцы и латвийцы массово покупают туры в Нарву, чтобы с берега посмотреть празднование 9 мая в России.
0: А я думаю, знаешь, что эти туры продают? Объясню. Там поставили 3 экрана, было раньше 2. Так. Поставили со стороны Ивангорода. Огромные экраны и сцена. Будет концерт, будут на огромных экранах показывать выступления артистов, да, значит, парад и так далее. Я могу ошибаться. По-моему, 80 евро стоит, ну, 7 тысяч рублей где-то. До 7 тысяч доходят, да. Я могу ошибаться, но вполне возможно, что эти туры продает эстонская полиция, служба безопасности Эстонии, чтобы переписать всех желающих. Кто еще остался? Вот у меня что-то никаких сомнений по поводу вот этих мероприятий. Могу тебе сказать, когда мы ходили вот возлагать памятники, то есть цветы к памятнику освободителям Риги, который был разрушен, да, нас просто вот открыто прямо из машин снимали. Да, и это был где-то 2012 еще год и так далее. Они уже готовили вот эту базу.
1: На карандашик брали.
0: Конечно,
1: да.
0: Поэтому ничего удивительного нет.
1: Берлин снова запретил советскую символику на 8-9 мая. Нельзя приносить георгиевские ленты, советские флаги, надевать военную форму и даже исполнять песни военных лет.
0: Там в Лейпциге перед нашим с тобой эфиром в толпу врезался какой-то истинный ариец, видимо, с корнями. С корнями какими-нибудь арабскими. Вот. Один человек погиб, 20 тяжело раненых. Да. Ну, слушай, я думаю, все-таки ж придет момент, мне хочется в это верить, что немцы проснутся и снесут вот эту власть, которая сейчас издевается над немецким народом, я имею в виду Мерца и так далее. Потому что в Германии очень много людей, которые нас искренне поддерживают. Рутуб висит, я поднять не могу его, Мур-Амур, если он висит. Знаете, как я вот с Катей вспоминал, висит. У Довлатова, говорит, хороший есть рассказ, не помню, как называется, когда остался его друг, очень хорошая женщина, красивая, сексуальная, эстонская. А и напился. Она утром ему говорит, да, посмотрел на него, говорит, он у тебя не стоял, не лежал, он у тебя просто валялся. Бывает так. Да, Довлатов, да. А ну что, Катенька?
1: Да. И Шендерович больше не стыдится Германии. Ну, естественно.
0: А он где сейчас побирается? В Германии или в Польше? Он же в антисемитской Польше
1: сидел.
0: А
1: это человек с мигрирующей идентичностью, мне кажется.
6: А когда не включи телевизор, в нем все время идут документальные фильмы про преступления нацистов. Они продолжают показывать эти документальные фильмы в прайм-тайм. В Германии общество «Мемориал» стало государственным проектом. Выученные уроки истории стали основой жизни. Не сразу, но стали. Поэтому в сегодняшнем Берлине не страшно и не стыдно. Они платят, каются и так далее. Но вы немножко попутали, Виктор. Слава тебе, Господи, не знаю, как вас по отчеству. Дело в том, что мемориал, который в России запрещен отныне, превратился в антирусскую и в антироссийскую организацию. Достаточно вспомнить Яна Рачинского, который является внуком Ревекки Фиалки, террористки красной, которая расстреливала людей. Если вы думаете, что от осинки этой должны апельсинки были родиться, то ошибаетесь. Мемориал финансировался из-за рубежа, и мемориал был основан только для того, чтобы нам, русским людям, говорить, какие мы мрази, сколько мы всего отвратного в этой жизни, значит, совершили, и равенство можно поставить только с немецкими садистами из СС. Вот чем занимался ваш мемориал, да? Поэтому не надо. Не надо. И когда вы расклеиваете эти свои листики ублюдочные, на которых написано «В этом доме в таком-то году забрали того-то, того-то», а как этот, вот, допустим, там, Ефим Владимирович оказался в этом доме, да, в таком-то году, кого там расстреляли, белого офицера, который там жил, купца или кого? Вы об этом-то не пишете?
0: Ну, вы об этом не пишете, как красные вселялись в эти квартиры, насиловали девиц и так далее. Вы об этом пишите, мемориал ваш.
1: Не интересно. Хроники латвийского безумия. В Латвии завели дело из-за плаката на русском языке.
0: Полиция Елгова начала административный процесс против организаторов субботника на братской могиле. А, поводом стала надпись на русском «Субботник, кто, если не мы». Я причем... А, это Андрей Пагар написал. Андрей Пагар – это человек, который очень много делает искренне от души для... сохранение памяти для русских Латвии. Mm-hmm. И причем очень серьезно рискует. Он живет в Елгове, это 40 километров от Риги. Значит, активисты приехали не поддержать, а наказать. Повод – плакат на русском языке. Пишет Пагар. Активисты вышли убирать территорию кладбища, но вместо помощи получили протокол. Видимо, в Латвии даже субботник сначала должен пройти языковую проверку. Теперь смотрите. Братская могила. Я знаю, где эта братская могила находится, под Елговой, да? Значит, люди пришли навести порядок на братской могиле. Вы им этого делать не даете. Ну, удивительно, что вы ее еще не снесли. А теперь далее. После этого вы начинаете орать. Там этот Марик Цахна там кричал, эстонский этот дегенерат. Верните, откуда там, в Перми, да, по-моему, убрали этот памятный камень депортированным.
1: Я даже про такое не
0: слышала. А ты не слышала, да? Нет. Власти, по-моему, Пермь, если не ошибаюсь. Угу. Господа, если я ошибся, простите, Бога ради.
1: Баталии за Соловецкого камня я помню, а это нет.
0: Камень, на котором было написано, этот камень говорит, там на латышском, на эстонском, угу. Да, значит, это память о тех, кто был депортирован, да. Его убрали сейчас.
1: Так.
0: Они воют, верните камень, это наша память. Окей, я сказал, вернем. Я уверен, российские власти вернут. Только верните памятник освободителям Риги, который вы взорвали, чертово колесо там поставили вместо него и так далее. Я, кстати, говорил с людьми, которые были перемещены на российские территории. Многие остались на территории, ну, так, в то время угу. Советского Союза, да. И не пожелали возвращаться вот в эти республики. А те, кто был, прекрасно там заработали. Я, вот это не пропаганда, я говорил именно с латышами. Uh-huh. Да, которые были. Вот. Поэтому вот эта вот спекуляция, да, ну, да, она не нужна.
1: Ну, этот вой, он бесконечен на конкретно этом участке постсоветского пространства.
0: Так они, нет, ты пойми, что самый продаваемый товар в Латвии, Эстонии, Литве, это советская оккупация. Ничего конечно. Не продается лучше.
1: Лучше, да. Ничего. Чем искаженное прошлое, да. Ну что, про служителя МУС очередного. Константин Богомолов заявил, что ему достаточно вкуса, образования, ума, таланта, величия, я не знаю, чего еще, чтобы перекраивать для спектаклей произведения великих классиков. Он право имеет, ибо имеет смелость.
0: Катя, кто интервью брал? Я не понял. Мне сказали, что батюшка якобы, ну, или показалось, что батюшка.
1: Ну, нет.
0: Я не знаю. Вы считаете, что вы имеете право вмешиваться в ткань классического автора, большого автора, книжки которого все читают, перечитывают и так далее? Угу. Да.
1: Да.
0: Отвечает Константин Богомолов. А почему вы так думаете?
1: Потому что я так думаю, отвечает Богомолов.
0: Это знаешь как? Вот, в принципе, потому что Хамло. Я так думаю. Да, вот именно. Вот потому что, он же, я напомню, как-то на ПМЭФе, угу. на Питерском международном экономическом форуме, Маша Иваткина подошла угу. к Богомолову, брендированный микрофон, да. и говорит, Константин, можно пару слов для абзаца? Он повернулся с таким хамским видом, сказал, для абзаца обойдетесь. Это такая бендюжница вот чистой воды прозвучала. Теперь далее. А почему нельзя взять произведение и просто трактовать то, что описал автор? Причем, какие авторы, угу. да? Наверное, можно и так. А я делаю по-другому, имею на это право, я так считаю. Я считаю, что я имею право на это. У меня достаточно вкуса, образования. Вот понимаете, в чем дело? Человек красивый, человек обладающий... Вот человек, который чеховский человек, в котором должно быть все красиво, да, и ум, и душа, прекрасно. И одежда, угу. да? Он такого в жизни про себя никогда не скажет.
1: Здесь же что важно? Вот тут этот весь диалог, на самом деле, финализируется одной простой фразой, которая его и описывает. Он пишет... Талант должен быть обеспечен смелостью.
0: Нет.
1: То, вот именно.
0: Нет.
1: То есть любое хамло базарное, да, площадное, да, может сказать, что я современный художник.
0: Да, они я так считаю, и делают. Малевич, допустим.
1: Да не, ну Серебренникова тоже взять. Абсолютно. Ровно то же самое. У меня будут плясать Голозады и Чичиковы.
0: Да.
1: Голозады, кто угодно. Вспомним назовите любого еще литературного героя нашего, только пусть Голозадой.
0: Вспомню Константина. Он выходил на сцену, прикрывая, у него же фигура атлета. Весь Голливуд всколыхнулся. Он вышел на сцену голым,
1: сейчас
0: прикрывая...
1: Сейчас люди ужинают некоторые.
0: Приятного аппетита. Прикрывая свои чресла газеткой.
1: Да.
0: В принципе, мог бы понадобиться листок для заметок 6 на 6 сантиметров, но он вышел с газеткой. Да. И вот этого человека нам навязывают откровенно.
1: Он плюет, а нам его.
0: Может, Рутуб поэтому и висит, потому что такие люди неприкосновенны как в нашей стране, как
1: пьесе,
0: Богомолов.
1: Как да. В одной хорошей пьесе, нас всех тошнит.
0: Тошнит, да. Но мы продолжим. А вы не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся к вам, друзья.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
7: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тут транс первый в 1 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.

0: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Ну, давайте тогда еще одного служителя Мельпомена.
2: Константин, я видел ваши спектакли. Они омерзительны. Они против Бога, они против человечности.
1: Звенящая пошлость.
2: Это, так сказал, звенящая пустота, как Никита Сергеевич Михалков говорит. И слава тебе, Господи, что вас от МХАТа отодвинули. Надеюсь, будут отодвигать и дальше. Потому что если русская культура хочет выжить, от таких людей нужно избавляться.
1: Но есть такая черта. Это непотопляемый человечище.
2: Да.
1: Непотопляемый. Как еще один, кстати, вот тут всплывает периодически по плавку.
2: Андрей, держи.
1: Да? Бодрей.
2: Бодрей. У Андрея Макаревича есть уникальная способность. Ни один его пост, я говорю на полном серьезе, не обходится без фекальных потоков. Это не агара фекалий, в которой он бултыхается, причем без бочки, да. Вот. А значит, далее он пишет.
1: «Магнит для дерьма», извините,
2: да.
1: Такая книжка.
2: Да. Наверное. «Безо всякой надежды пишу капслоком». Далее он пишет, вот как Катя в начале эфира рассказывала, капслоком. «Я никого не оправдываю, развращение малолетних – тяжкое преступление». Капслок заканчивается. «Мне просто хочется дойти до самой сути, из здорового любопытства, достославный остров Эпштейна. Какой шквал возмущения прокатился по планете. И затих. Ну да, наигрались. Помазали». Внимание, друзья, это он опять, не я. «Помазали какашками этих. Он капрофаг, может быть, я не знаю.
1: Я не знаю.
2: Как же были на острове Спокколь? Иноагенты. Пока не террористы. Тем паче, что самого-то Эпштейна нет, умер. Точно сам. А ты поезжай в Израиль, Андрей, тебя с ним познакомят». Он иногда там бывает. «У меня один вопрос. Обвинение требует доказательств. Юрисдикция очень хорошо знает, чем отличаются доказательства от трёпа. И если они есть, а я просто о них не знаю, клянусь, посыплю голову пеплом, говном окаменелым. Зачем пепел, Андрей? Все должно быть гармонично. И отойду посрамленный. Есть доказательства? Невозбужденные крики праведной общественности». Катя.
1: Все он тут смешал. Вот правда.
2: Да.
1: В одной, так сказать, массе.
2: Да.
1: Фекальный.
2: Да.
1: У него и Пастернак, да, сам, все хочется там дойти до самой
2: сути. Там очень длинный, да, там, да.
1: Там прям метафор, вагон. А
2: да.
1: Все сводится к чему?
2: Все сводится...
1: Зерно мысли здесь есть?
2: А есть.
1: Вот для меня маловато как-то.
2: Есть.
1: Просто, по-моему, привлечь внимание.
2: Нет. Он же себя мыслителем великим видит. А когда я сказал, что он глуп, прибежал его этот ручной Кутиков и начал мне там попытаться напихивать.
1: Я читала,
2: жутко. Но
1: перепалка была
2: неравная. Абсолютно. Я его умыл, просто вот как-то умыл. Он мне говорил, что я, в принципе, никто, а они все. Вы говно.
1: Он еще и с ошибками писал, но это мелочи.
2: Они не знают русского языка. Вы просто никто. По сравнению с теми группами, на которых я воспитывался, да, вы просто лабухи из дешевого кабака, трактира. Так вот, Катенька, мысль его в том, что Эпштейн не может быть виноват. Эпштейн не Сидоров, чтоб ты понимал.
1: Наверное, по факту рождения, да?
2: Да. Это конечно. Первое. Второе. Поверь, через несколько лет, чтобы замылить вот все это, они будут распространять байку о том, что на острове Эпштейна...
1: Не было ничего.
2: Нет. Был пансионат благородных девиц и юношей, который финансировал меценат Джеффри Эпштейн. Поэтому вот в этом никаких сомнений у меня нет. Абсолютно никаких.
1: Ну, чудовищно, да.
2: Это чудовищно.
1: Шутить про подробности того, что там происходило, про кулинарные изыски и все остальное мы не будем, потому что это как бы не просто смешно, это страшно, действительно. Там
2: нет, это
1: не пошутишь.
2: Это страшно.
1: Ни разу.
2: Но он считает, вот, что это абсолютная норма выгораживать таких негодяев, да?
1: Угу.
2: Причем, мне кажется, вот он упивается вот этой своей мерзостью, да?
1: Не уверена.
2: Не знаю.
1: Просто как-то жалок. Но вот Назаров все слагал вирши и кулинарил. Говорит теперь, что нищета довела до Цугундера.
2: Нет.
1: И будто бы в Россию хочет. Но я тоже не верю.
2: Смотри, А, значит, мы сегодня с Сашей Карловым обсуждали этот вопрос. Саша абсолютно справедливо заметил. Ну, это новость с ленты МЭШ. А там написано следующее. Он продал квартиру на Лазурке. У них две квартиры на Лазурке. Значит, одну он продал там за какие-то там 450 тысяч евро. 50 метров, по-моему.
1: Недурно.
2: Да. Да. Ну, якобы вот заканчивается все и так далее. Я считаю, что пока не прозвучит... Он не иноагент, кстати, Андрей Назаров.
1: А, нет?
2: Он нет. Он... Дмитрий, прошу. Андрей тренер хоккейный. А, значит, он не иноагент. Хотя он глумился и над нашими погибшими солдатами, и над СВО и так далее. Но у Дмитрия Назарова очень, видимо, такие сильные, влиятельные, хорошие, наверное, любящие Россию, патриотичные покровители, которые, ну, хотят потом сказать, да вы посмотрите на лицо этого человека.
1: Разве эти глаза могут врать?
2: Да, он только, помнишь, как он сказал, говорит, да я 14 лет уже не пью. А видите ли, Дмитрий, вот я просто, у меня случилась истерика от смеха. Дело в том, что я как человек, скажем так, разбирающийся в этом вопросе, я могу определить и по глазам, и по дикции, и по ушам, да почему угодно. Поэтому, когда вы сказали, что вы 14 лет не пьете, у меня, вот я 14 лет не пью, правда. А вот когда вы это сказали, ну, это было очень-очень смешно.
1: Да, это было смешно, но, кстати, вот КВН тут вышел за рамки
2: приличия. Мне было обидно за... Вот Дмитрий Хрусталёв.
1: Да.
2: Это очень порядочный человек. Это наш человек.
1: Поясним для наших дорогих слушателей. Сейчас активно обсуждают в сети фрагмент КВН 1/8 финала в конкурсе «Разминка». Там прозвучал вопрос о том, какие в Москве есть минусы. Этот вопрос задавал как раз Хрусталёв всем участникам, командам соревнующимся. Ну и один из представителей команды RR-404, что бы это могло значить, правда? Никаких метафор. Он ответил: русских много.
2: Он
1: естественно,
2: пошутил,
1: он типа пошутил, но там еще история с национальностью шутящего персонажа.
2: Ну, видимо, шутящий персонаж представляет одну из республик, как сейчас принято говорить, не Средняя, а Центральная Азия.
1: Да, и будто бы все логично. Это из его уст звучит как юмор. А-а-а. Если бы это не было так грустно.
2: Да, абсолютно с тобой согласен. И теперь далее. А вот эта шутка, она не подпадает под вот эту 282,
1: кстати,
2: которую нам любят тыкать, вот
1: трясти и угрожать.
2: Попадя, да. Угу. То там вы то упомянули и так далее. Причем, напомню, шоу, если это можно назвать шоу, я просто последний раз случайно абсолютно нарвался на КВН, да, и на мне вот просто маска грусти была. Я не верил, что это дворец какой-то. Я думал, что это какой-то сельский клуб.
1: Там Кевин повесился, мне кажется, уже.
2: И протух.
1: Да.
2: Вот, сидят эти члены жюри одни и те же, да. На некоторых паутина уже, даже пыль, вот. И я, это было просто жутко. Ну, знаешь что, вот единственное, меня это не удивило. Меня это не удивило, правда. Потому что, ну, программы, в которых поет вагина, да, делают обрезание при помощи свитера, да, и так далее. Ну, ничего удивительного в этом нет. Это норма. Это...
1: Нет, ну, когда уже представители... Когда почтовые ящики выйдут на сцену, тогда уже и пошутим, видимо.
2: Это
1: только не мы.
2: Это, да, это не мы будем уже. Но это было, конечно, жутко. И мне было, вот, честно говоря, очень обидно за Дмитрия Хрусталёва, который, знаешь, вот это вот бывает как в спорте. Как вот я этот гол-то пропустил? Это горько...
1: Цунг-цванг,
2: да, называется. Да, что делать, да? Все. То есть просто его взяли и подставили. Хотя члены жюри улыбались искренне.
1: И следующий участник, который вышел, у них же там на потоке это было, на его лице вообще ни тени улыбки не было, кстати.
2: А, ну понятно.
1: Ну потому что никому это не смешно. Это откровенное
2: унижение. Это да, это не смешно. Учитывая то, что, кстати, на замечание президента... А я вообще... Президент Российской Федерации не бывает замечания. Любая фраза должна выполняться как приказ. Угу. Так вот, по поводу вот этих арбаяндексов, этих несущихся, да, ничего не изменилось. Видимо, у нас не слышат уже президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что ни самокатчиков стало, ни меньше, которые, я считаю, чистой угрозы населению, да?
1: Вчера в Королеве были показательные гонки ночные самокатчиков по трассе. Это вот,
2: ну, все доехали?
1: Просто, я не знаю, они принеслись нам навстречу. Было неприятно.
2: Ну, я могу сказать, как реагируют мамочки, папочки молодые, да, вот чьи дети идут и дергаются благодаря тем людям, которые так любят обогащение, да, но не любят людей, мизантропами являются. Друзья,
1: мы бы очень хотели закончить на ноте про то, что у нас отцы в декрете появляются, беременным студенткам заплатят в среднем много денег в декрет. На повышение рождаемости эти меры направлены.
2: Ну, у нас, кстати, будет номер «Секс по телефону».
1: Да, мы
2: готовим. Полного абзаца, да.
1: Мы с Михаилом выступим, так сказать.
2: Да, друзья, подписывайтесь на все ресурсы «Абзац Медиа». Мы есть в Рутубе, мы есть в ВК, мы есть в Телеграме, мы есть... у нас сайт прекрасный, есть в Максе, в Дзене мы там рвем всех. Вот, что еще? 24 мая «Магнус Локус», 24 июня «Петербург Джаггер Клуб». Покупайте билеты, будет очень весело. Полностью обновленная программа. Екатерина Аркалова.
1: Михаил Шахназаров.
2: Любим вас, ждем. Посмотрите пятничный «Абзац». Абзацы их.
1: Обязательно.
2: До встречи, друзья.
1: До встречи.
2: Любим вас.
1: Счастливо.
0: Это «Абзац». Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда

0: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
2: Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой решение Владимира Зеленского объявить режим тишины 6 мая. Председатель Комитета Госдумы по международным делам считает, что Киев сначала отверг российскую инициативу о перемирии на День Победы, а затем попытался перехватить повестку из-за уязвленного самолюбия. Депутат добавил, что украинское руководство не заинтересовано в реальном мире. Ранее Минобороны России объявило о прекращении огня 8 и 9 мая в честь праздника. Ведомство предупредило, что в случае провокации или попыток сорвать торжества в Москве российские войска нанесут массированный удар по центру Киева.
0: О происшествии.
2: Эксперты МАГАТЭ зафиксировали ущерб на территории Запорожской АЭС после удара беспилотника. Украинские дроны повредили оборудование в здании лаборатории радиационного контроля и метеорологического мониторинга, заявили в агентстве. Специалисты организации лично посетили пострадавший объект и подтвердили, что подобные атаки создают прямую угрозу ядерной безопасности. Ранее в апреле на станции сработала автоматическая защита, из-за чего объект временно остался без внешнего электроснабжения.
0: Об экономике.
2: Число самозанятых в России выросло почти на 27% за прошлый год. Сейчас в стране официально работают на себя более 15 миллионов человек, сообщили в Федеральной налоговой службе. Эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028 года. В Минфине пообещали, что через год обсудят возможные изменения условий для этой категории граждан.
0: О безопасности.
2: Геннадий Онищенко исключил угрозу распространения хантавируса в России. Академик РАН и эпидемиолог считает минимальной вероятность того, что российские пассажиры круизного лайнера привезут инфекцию в страну. По его словам, специалисты готовы к контролю ситуации, а сами риски для населения отсутствуют. Ранее на голландском судне в Атлантике зафиксировали вспышку хантавируса, от которой погибли 3 человека.
0: Обо всем.
2: Максим Фадеев наконец-то получил награду от президента. Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного деятеля искусств России еще 3 года назад. Музыкант тогда не смог посетить торжественную церемонию из-за боязни открытого пространства. Продюсер заявил, что пытался победить агорафобию, но так и не смог. Он поблагодарил администрацию президента за то, что они пошли ему навстречу. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. В Магаданской области обрушился кадыкчанский угольный рудник. Об этих и других новостях по итогам дня будем говорить подробнее. Прямо сейчас начнем с международной повестки. Несмотря на угрозы президента Дональда Трампа вывести войска США из Германии, ни американцы, ни немцы в НАТО не обсуждали этот вопрос. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на свои источники. Ну, если говорить о цифрах, которые Трамп, как уже стало известно, взял просто с потолка, Соединенные Штаты Америки готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Об этом отчитался источник Билд. Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает план наказания членов НАТО, которые не поддержали Вашингтон во время войны с Ираном. И вот он как раз включает в себя, не знаю, первым, а может быть, 21-м пунктом вывод американских войск из этих стран. Меж тем, канцлер Германии немножечко ударил в рынду, обозначив мини-сигнал СОС после заявления Трампа о выводе этих 5000 американских солдат из сил НАТО, которые находятся в стране, заявил, что США самый важный союзник Германии в НАТО, и цель была и остается. Иран не должен получить ядерное оружие. Но мне кажется, конечно же, умерцы немножко не иранские какие-то цели, а все-таки с прицелом на российский вектор. Канцлер Германии волнуется, что останется без поддержки Соединенных Штатов. Тем не менее, у Германии и Европы есть проблемы с Трампом. И они, помимо вывода американских солдат с американских баз в Европе, могут выглядеть даже гораздо более серьезными, чем, как я уже упомянула, вывод американских войск. Немецкие официальные лица отнеслись к решению Трампа вывести американских военнослужащих всего лишь как к символическому шагу. Но аналитики уже отчитались, что предупреждают, углубляющийся трансатлантический раскол грозит поставить экономику и безопасность Европы в крайне уязвимое положение. Предупреждают, что последнее повышение Трампом пошлин на европейские автомобили, его явный разворот в планах по размещению ракет дальнего действия в Германии, а также экономические и военные последствия в Иране окажут более серьезное влияние на регион. Большую тревогу также вызывает то, что Штаты решили не размещать в Германии батальон для эксплуатации крылатых ракет «Томагавк» и гиперзвуковых ракет «Дарк Игл». И это решение было принято еще в 24-м году, еще при Байдене, в попытке как раз удержать нас, Россию, от нападения на НАТО после начала войны на Украине. То есть Байден решает разместить ракеты, но рулить этими ракетами, извините меня за этот жаргонизм, имеют право только американцы, а Трамп их не дает. По информации, сколько человек в плане военных вообще в Европе у американцев? Около 80 тысяч американских военнослужащих дислоцируются в Европе. Об этом действительно сообщило европейское командование вооруженных сил США. Вот это официальные цифры. Из них 38 тысяч военнослужащих на постоянной или ротационной основе находятся на территории Германии. Администрация Трампа, ну и, собственно, он сам в последнее время, конечно, вынужден заниматься больше тем, что отвергать фактически ультиматумы иранской стороны о предложении о капитуляции. И в результате Дональд Трамп вынужден был сегодня объявить о прекращении боевых действий в полном соответствии с требованиями американского законодательства, не добившись превосходства над Ире и даже усугубив ситуацию в Ормузском проливе. Потому что Иран добавил требования признания суверенитета над Ормузским проливом, а также, конечно, Трамп значительно истощил запас своего расходного оружейного продукта. Однако есть еще, конечно, неудачи, если суммировать итоги сегодняшнего дня, в том числе фактическое, ну, временно или нет, это покажет время, потери европейских союзников, с чего я и начала. Пятая статья устава НАТО, получается, не сработала. Потери союзников на Ближнем Востоке в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, по крайней мере, временно или нет, потери военных баз там налицо. А по сути, глава НАТО приказал выстрелить себе в ноги тело пока стоит, а процесс разрушения уже начался. Не получив помощи от США, страны залива будут переходить, скорее всего, на недолларовые расчеты. А на что? Юани напрашиваются здесь сами собой быстрее и масштабнее, чем планировалось. Экономика – это именно то оружие, которым оперируют страны залива. В первую очередь Евросоюз. Те постараются все же сформировать свою евронат, как и планировали. Мы с вами это обсуждали на прошлой неделе внутри альянса с перспективой дальнейшей суверенизации. В общем, уловки Дональда Трампа с объявлением окончания конфликта, скорее всего, это некий внутренний диалог с Конгрессом. Пентагон вплотную занялся подготовкой к серии военных операций в регионе Армузского пролива и вероятным уточняющим ударом по объектам в Иране. А параллельно, чтобы происходит, люди Трампа готовятся аргументировать истребования новых ассигнований на военные действия. Но я еще раз повторяю, что на сегодняшний день Трамп уже очень дорого стал обходиться американским налогоплательщикам. Причина – плохие расчеты советников, плохой тайминг и демонстративно нахрапистый первый год Трампа на втором сроке. Вот, в общем-то, третий срок, конечно же, по результатам может оказаться совсем не президентским. Украина. Власти Украины настойчиво требуют обеспечить стране скорейшее вступление в Евросоюз. Это охлаждает отношения с европейскими государствами, вызывает у них недоумение. Об этом написали Financial Times со ссылкой на свои источники. На переговорах со Штатами и Евросоюзом Украина требует скорейшего одобрения интеграции, критикует Еврокомиссию за политику, касающуюся расширения объединения, утверждают, что Евросоюз нужна Украина столь же серьезно, сколько Киев хочет присоединиться к Евросоюзу. Чиновники из Европы указывают, что подобная риторика только осложняет переговоры и не учитывает существенные процедуры. Также европейские источники для Financial Times подчеркнули, что процесс расширения основан на выполнении конкретных критериев и не может быть ускорен неким политическим решением, потому что членство – это не подарок, и, возможно, в Киеве по этому поводу возникло некое недопонимание. Но сами посудите, насколько они стараются использовать такую деликатную риторику. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве. Хамство продолжает шествие по европейским встречам. Цитирую Зеленского, Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружений на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Заявил вот это на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества «Внимание в Ереване». Но вот эту тему Еревана можно обозначить как «The London is the capital of the Great Britain». Как говорится, извините меня за мой французский. Пашинян с Зеленским пообщались друг с другом на английском, том самом английском, который у всех советских учеников проходил по одной и той же программе. Это не язык международного общения, а какая-то коллективная память двоечников. Ну, вообще, конечно, еще со времен скандала в Белом доме много раз поднималась тема все-таки. Не надо позориться со своим английским, но почему тогда не вести переговоры на языке твоей страны, пользуясь услугами официальных переводчиков? А потому что язык своей страны, ты знаешь, хуже, чем вот этот позор на английский. Ну, ладно, с английским, вот с историей, похоже, все хуже, там у обоих уверенные двойки без права на пересдачу. Макрон похвалил Пашиняна за вывод Армении, я цитирую, из-под влияния России на саммите в Ереване, на том самом, сказал, что 8 лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода сателлита России. Никол организовал бархатную революцию и решил вывести страну из-под влияния России. И тот факт, что он выбрал мир и Европу, это очень сильный сигнал, сказал Макрон. Но вообще саммит сообщества Евросоюза с Зеленским и всей компанией в Ереване – это своего рода тест на лояльность для Пашиняна. Ему надо было принять в столице наиболее такое неудобное для него, неприятное для нас мероприятие с наиболее представительным таким, знаете, махрово-нацистским составом участником, чтобы доказать, что он свой. Экзамен пока сдается и очень неплохо. Символический перстень на руке Урсулы фон дер Ляйен поцелован буквально французским поцелуем. Пашинян буквально не идет, он бежит по стопам Владимира Зеленского. Если говорить о том, что мы сегодня с вами будем обсуждать в течение ближайших двух часов, Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио, главы Дагестана. Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом будем говорить с экспертами. О том, что он покинет свой пост, стало известно 30 апреля на встрече Владимира Путина с представителями Народного собрания Дагестана. Я напомню, ранее Щукин занимал пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Сегодня он вышел в почетную отставку. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Также Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов. Я считаю, это очень важная новость, особенно касающаяся наших детей и их обучения, и также программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. То есть президент еще раз нажал на кнопку «Attention», искусственный интеллект внедряем внимательно. Ну и еще из новостей с того берега. Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемого топлива. Власти объяснили это стремлением достичь экоцелей. Продолжим, друзья.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Коррозия. Ее нельзя остановить, но есть способ замедлить. Агрессивная среда разрушает автомобиль. Он становится небезопасным и теряет в цене. Каждый день. Кузовной центр «Алион Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алион Антикор». Нейбута 17А. 20-90-200.
5: Владивосток растет. И мы растем вместе с ним. Типография «Таудеми» – это полный спектр полиграфии для вашего бизнеса. От проектной документации и знаков безопасности до стильной упаковки и меню. Мы печатаем качественно, надежно и вовремя. «Таудеми» – мы часть вашего дела. 234-08-26.
6: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
7: Телефон рекламной службы во Владивостоке. 230-22-54.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Итак, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Напомню, начиная с середины апреля, Туапсе пережил уже 4 мощных налета беспилотников. Самая разрушительная атака случилась в ночь на 28 апреля. Тогда дроны ударили по резервуарам туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Вспыхнул пожар. Город заволокло дымом. Как дела обстоят на сегодня? Будем расспрашивать специального корреспондента «Комсомольской правды». С нами на связи Наталья Варсегова. Наташ, приветствую.
9: Здравствуйте.
3: Я бы хотела, конечно, в первую очередь задать следующий вопрос. Что происходит, собственно, в городе вот сейчас? Как работают с последствиями пожара? Что делают волонтеры, что делают власти? Вот твой личный взгляд на ситуацию.
9: Вы знаете, если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что вот центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, ну, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили, убрали. Сам-то город совсем небольшой. Сложная остается ситуация в двух небольших микрорайонах, которые, собственно, находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, где случилась вся эта атака и разлив нефти. Там действительно есть разрушенные дома, те жители, что пострадали, кому негде жить сейчас, они все еще пока находятся в гостиницах, размещены вот в этих в так называемых пунктах временного размещения. Власти обеспечивают их, как они сообщают, всем необходимым. Город до сих пор приводят в порядок.

0: И сильные буквально вот с 1 по 3 мая. Поэтому в дождь, конечно, ребята не выходят, но будет солнышко, и ребята, я очень надеюсь, что я выйду вместе с ними, пойдут вручную чистить какие-то сложные участки, асфальты, улиц, вот как раз в тех микрорайонах, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Специальные химические средства, они, в общем, конечно, в костюмах химзащиты, в перчатках, специальными химическими средствами они очищают тротуары и дороги.
1: Наташ, удалось пообщаться с жителями вообще?
0: Конечно, я каждый день общаюсь с жителями.
1: Мне интересно, я сейчас сформулирую вопросы, я не сомневалась, просто надо было с этого начать. Не всегда возможно сбить десятки дронов сразу, мощнейшие атаки были. Что говорили жители вот о своем чувстве защищенности сегодня, конечно? Удалось ли нормализовать вот это внутри, не только снаружи, но и внутри, вот это чувство защищенности или страх все-таки остается у людей?
0: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в прошлом году я не раз проезжала, была проездом в Туапсе. Вот и по служебным делам, и мы в отпуске были, ехали с дочкой в Геленджик. И, конечно, проезжая мимо Туапсе, всегда обращаешь внимание на эти огромные резервуары нефтяного завода. И они уже несколько лет были обтянуты специальными сетками, вот именно такой защитой от беспилотных атак. Плюс ко всему... И у меня был всегда вопрос. Ну вот когда случились вот эти последние атаки, у меня сразу возник вопрос. Ну резервуары уже были защищены, каким образом тогда вот как-то дроны могли их пробить? Угу. И здесь мне удалось вот пообщаться с бывшим военным, который рассказал следующее, что город защищен системами ПВО, очень плотно защищен. И я вот прям цитирую слова: ребята работают профессионально. Если бы не они, если бы не их работа, очень сложно было бы, ну, ситуация могла бы быть в разы трагичнее. Вот вы правильно сказали, что когда летят десятки дронов, сложно их сбить. Вот именно из-за этого и произошли все эти пожары и разливы нефти, потому что сложно было сбить такое количество дронов, которые тогда летели на город. При этом люди, они понимают, то есть тут как бы местные жители, они знают, что город защищен и защищен очень хорошо. Я более того расскажу, когда случились первые атаки, когда были погибшие, вот два человека погибли от первой атаки беспилотников, народ же сразу, туапсинцы понесли вот в молодежный центр волонтерский, понесли гуманитарную помощь, вот все необходимое для людей, для тех, кто остался без крова и так далее. И вчера начальница этого молодежного центра Ольга Орехова рассказывала мне, что у нас здесь была забита вся комната просто, и мы не знали, куда девать, потому что мы обеспечили пострадавших необходимым, и еще много оставалось. Особенно всяких вкусняшек, каких-то хороших вещей. Угу. И знаете, что сделали волонтеры? Они часть этих вещей отвезли ребятам, тем, кто работает на системе.
1: Я понимаю.
0: То есть настолько город их любит.
1: Ну, это очень приятно и отрадно слышать. Глава округа пообещал подготовить пляжи к 1 июня. Справятся за оставшиеся месяцы реально или нет?
0: Справятся. Вот я могу сказать однозначно, что если ничего больше не случится, то, конечно, справятся. Потому что пляжи и вот море, они практически уже очищены, несмотря на то, какие большие пятна многокилометровые были разлиты по воде. Все технологии здесь применялись, занимались этим исключительно нефтяники и сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Никаких случайных волонтеров туда не пускали, это слишком токсичные работы. И уже на 4 мая известно, что вывезено более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта.
1: Наташа, остается немного времени, но я не могу не спросить. Для слушателей, кто не понимает о поисках девочки, что это имеется в виду? Беспилотник ударил, я постараюсь очень коротко, по дому, где жили люди. 3 часа ночи, на 16 апреля. За полчаса мама заходила проведать девочку. Она крепко спала. После атаки мгновенно начался пожар. Семья начала, соответственно, эвакуироваться из дома. Отец девочки, ветеран специальной военной операции, сумел вытащить из дома жену, внучку, а вот к дочке пробиться через огонь не удалось. На следующий день все начали разбирать завалы. Приехали сотни человек. Нашли, это важно, мне кажется, живую кошку, а никаких следов девочки не нашли. И я вот здесь хочу узнать, удалось ли пообщаться, что, как вот это исчезновение...
0: Да, здесь очень важный момент. Официальная позиция следствия: девочка признана погибшей.
1: Почему?
0: Но без никаких останков? Ни фрагментов тела, ни самого тела, разумеется.

0: Разумеется, ничего найдено не было. Именно поэтому родители верят, и город на самом деле верит, что девочка жива. А по словам отца, мне удалось с ним совсем чуть-чуть пообщаться, потому что ему, как он говорит, запрещает следствие. Но я больше гораздо пообщалась с соседями, со знакомыми семьи. И они говорят, что такое ощущение, что девочку выбросило от удара беспилотника, ее выбросило через окно на улицу, и она, уже будучи контуженной, ушла в лес. Дело в том, что в лесу, потом буквально на следующий или через пару дней, в лесу недалеко от дома, а лес прямо за домом начинается, нашли след девочки. След. И след вот этот босой примерно 36-го размера. То есть это как раз размер ножки. Mm-hmm. Плюс ко всему собака сразу взяла след, и она начала петлять по лесу между деревьями. Такое ощущение, как будто девочка
1: привела куда-то. Я немножко форсирую уже за временем.
0: Она вела. Вот собачка именно вела, а потом след потеряла. И еще днем 16 апреля, то есть через несколько часов уже после атаки, с телефона девочки был совершен вызов на неизвестный номер, потому что сим-карта оформлена на старшую сестру, и поэтому вот удалось узнать. Но и вся эта информация есть у следствия. Но вот на данный момент она пока признана погибшей. Об этом официально сообщали.
1: Можно ли здесь употреблять слово «пока признана погибшей»? Слово «пока»?
0: Я бы вот именно так. Я бы, наверное, именно так сказала. Мне не хочется, понимаете,
1: отнимать родителей надежду. Тем более я прекрасно понимаю, когда ты работаешь на месте, ну, это, ты принимаешь это как свое горе. А вот у меня вопрос, пусть он кому-то не покажется циничным, но я не могу его задать. Вот мы приходим на место, допустим, удар беспилотника приходится непосредственно на комнату девочки. Могло ли быть такое, что если вот он попадает аккурат в кровать, где лежит подросток, что ничего не остается? Даже ДНК говорили, что вот еще. Ну, ничего вообще.
0: Смотрите,
1: это возможно?
0: Ну, конечно, такой вариант тоже исключать нельзя. Но дело в том, что вот с того места, где была комната девочки, были собраны сотни, тысячи, наверное, мельчайших всяких обломков, деталей, всяких фрагментов. Все это было отвезено в специальный ангар, где специалисты попытались вычленить ДНК. И ничего не нашли. То есть не нашли.
1: Операция по поиску продолжается, если следствие закончили?
0: Операция продолжается, но исключительно силами волонтеров,
1: родителей. Понятно, потому что следствие, оно заканчивается на моменте признания человека погибшим.
0: И здесь ждут только мужчин 18+, имеющих опыт поиска на лесной местности.
1: Друзья, большой материал Натальи Варсеговой, специального корреспондента «Комсомольской правды». Читайте, конечно же, на сайте kp.ru, в нашем бумажном издании. Спасибо огромное, Наташ. Будем ждать подробностей и надеемся, что они обязательно появятся.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
5: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». закон. Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевые катеры? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В дальневосточной столице 9:30. В эфире новости, у микрофона Елена Владимирова. Здравствуйте. В Приморье в ближайшие дни ожидается смена погодных условий. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием дождевых фронтов. В Владивостоке в четверг и пятницу прогнозируется прояснение с кратковременными дождями. Температурный фон сохранится в пределах плюс 7, плюс 10 градусов ночью и вернется к значениям недели в дневное время суток. ГИБДД усилила контроль на дорогах Приморья в период майских праздников. Особое внимание инспекторы уделяют проверкам водителей на трезвость. Как отметил начальник региональной автоинспекции Сергей Сбродов, во время затяжного отдыха вероятность ДТП возрастает в разы на фоне употребления спиртных напитков. Очередные антиалкогольные рейды ожидаются в ближайшие выходные. Власти Приморья заявили о поэтапном сокращении доли частных автобусов и планах сделать общественный транспорт преимущественно муниципальным. Речь идет не только о столице края, но и о других муниципалитетах Приморья. Необходимость реформы объяснили многочисленными жалобами жителей на работу общественного транспорта. В праздничный день 9 мая пригородные поезда из Владивостока в аэропорт Кневичи усилят дополнительными вагонами. Так, утренние экспрессы будут сформированы из 8 вагонов. На направлении ежедневно выполняется по 10 рейсов в каждую сторону. Стоимость проезда составляет 185 рублей из Владивостока и 37 рублей из Артема. При этом билеты в вагонах повышенной комфортности подешевели до 250-370 рублей. В этом году отправить ребенка в детский лагерь в Приморье стоит от 18 до 129 тысяч рублей. Средняя цена путевки составляет 60-65 тысяч. В сравнении с прошлым годом путевки вновь подорожали на 10-15% из-за роста издержек и повышения НДС. Но выбор у детей и их родителей большой. От приключенческих смен для любителей походов до конно-спортивного лагеря для фанатов верховой езды и естественного островного лагеря на острове Попова. Две трети приморцев регулярно задерживаются на работе. Как показало исследование, с начала года таких сотрудников стало больше, причем для многих переработки стали нормой. В ходе опроса участники признали, что главной причиной стало желание больше зарабатывать, а кроме того, многие уверены, что сверхурочная работа поможет им удержаться в занимаемой должности. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Доллар сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань 10 рублей 98 копеек. Сегодня во Владивостоке 16 градусов без осадков, в Находке 12, в Уссурийске пасмурно 22 градуса.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Движемся дальше по итогам дня. Здравствуйте всем, кто только что присоединился. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Меликова с поста главы Дагестана и назначении Федора Щукина в Рио главы республики. Выборы главы Дагестана предварительно пройдут в сентябре. Об этом сообщил спикер парламента республики Заур Аксендеров. По его словам, в ближайшее время в Рио главы Дагестана Щукин назначит председателя правительства республики. Сам в Рио главы региона уже заявил, что основные основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС. И отметил, что график первых встреч в республике будет составлен после процедуры представления. С нами на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте. А скажите мне, пожалуйста, это вы уже сказали, что это логичный эксперимент назначения Федора Щукина в рёк главы Дагестана. А почему, на ваш взгляд, это столь логично выглядит?
7: Ну, потому что другие эксперименты уже были. Я напомню, что вообще-то 20 лет, почти 20 лет, 19 лет республика с 87 по 2006 год управлял Магомед Али Магомедович Магомедов, который был сначала председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, затем председателем Госсовета. И, собственно, все это время в Дагестане была такая специфическая ситуация, когда были распределены основные посты. Магомедов, как Даргинец, был председателем Госсовета, а дальше там Аварцем такая-то должность, Кумыком такая-то, mm-hmm. Лаксом такая-то, Лезгином такая-то и так далее. Ну, потому что многонациональный регион, и, соответственно, была идея, что надо распределить должности, ну, в соответствии в том числе с весом национальности. Потом ввели должность президента республики, там был уже не Даргинец, а Аварец Мухуалиев очень недолго, потом поработал президентом республики сын Магомедова.
1: Так, который... а то мы так уйдем, вот действительно.
7: Да, но финал. Я это к тому, что у нас была наследственная передача власти, у нас была система национальных квот, у нас была идея использования региональных тяжеловесов, людей, у которых есть история отношений с регионом, как, например, Рамазан Абдулатипов, тоже представитель такой старой еще советской элиты. Была попытка с двумя силовиками, с Владимиром Васильевым и с Меликовым, который вот только-только ушел в отставку, угу. Как с людьми, которые, так сказать, как внешние такие генерал-губернаторы.
1: А сейчас профессиональный судья. Вы, получается, сейчас ставка на правовое умиротворение сложного региона и наведение порядка через судебную систему, а не через силовые
7: методы. Я бы так не сказал, потому что тандем же зашел.
1: Да.
7: Не случайно же разговор был такой, что вот мы предлагаем и кандидатуру на главу республики, и одновременно на премьер-министра. И Путин-то согласовал именно пару. Угу. То есть и Щукина, и Рамазанова. Щукин русский и к региону до недавнего времени никакого отношения не имел, выходец из Нижегородской области. Рамазанов... представитель крупнейшего этноса аварцев, но к региону долгое время отношения не имел, работал, я так понимаю, в ФСБ. Но при этом уже когда его сюда, туда, в Дагестан, прислали разбирать кризис с наводнением, он, чем меня удивил, я вот смотрел видео с ним, он выражался в стиле таком... постоянных отсылок к исламской традиции, там, иншаллах, да, если позволит Аллах, там, mm-hmm. и так далее. Интересный способ придумал, что делать с переселяемыми, ну, тем, с людьми, которые лишились жилья, давайте их отправим в хадж. Ну, то есть, такой интересный такой силовик.
1: На хозяйстве, получается.
7: Акцентом, да. Вот, то есть, такая пара, а самое интересное, Сергей Меликов написал у себя в социальных сетях, что он вообще-то не хочет на другую работу, а хочет остаться в регионе и помогать новому главе. То есть, угу. Получается, уже даже не тандем, а...
1: Трио.
7: Да.
1: Вообще, конечно, федеральный судья плюс силовик и такой еще Меликов. Ну, я не знаю, как будут разделены зоны ответственности, но надеюсь, что все заработает. Ну, не зря же в Кремле этим занялись. Президент сам анонсировал отставку Меликова еще 30 апреля, подчеркнул тогда, что тот переходит на другую работу в указе, значит, по собственному желанию. Ваше мнение, это почетное повышение или мягкое отстранение?
7: Ну а какое повышение, если никакой должности в итоге не предназначено? Ну, Меликов говорит, я остаюсь в республике. Мы не знаем, что там планировалось, что предлагалось. Это такая загадочная история, конечно, и такое впечатление, что все-таки, видимо, было несколько вариантов, и как-то пакетом все это принималось одновременно, и благословение Рамзана Кадырова на то, чтобы он шел еще на один срок, и одновременно вот это вот кадровое решение по Дагестану. Но то, что это делалось в режиме такого экспромта, на мой взгляд, подтверждается тем, что когда пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, а как вообще, а будет Меликов дорабатывать до конца срока или уйдет вот уже сейчас, он говорит, ну, это президент решит. Угу. То есть видно, что все-таки решение принималось в последний момент, тем более, что ну, там, наиболее реальным кандидатом называли Рамазанова. И, в общем, и медийный разогрев был, и в социальных сетях имена этой кандидатуры, а Щукин до недавнего времени, в общем-то, в публичном поле практически не присутствует.
1: Но, может быть, поэтому и присутствуют эти расхождения по собственному желанию. Перевод на другую должность как-то ну, не бьется, да? А затем он остается. Какие-то вот три направляющих, мне кажется, напрямую нам говорят и свидетельствуют о том, что решение принималось в последний момент. А можно ли говорить, что именно весенние паводки стали триггером для этого кадрового решения? Или это просто совпадение по времени? Ну, в течение срока полномочий Меликова в сентябре?
7: Ну, вы знаете, я как автор рейтинга политической устойчивости губернаторов могу сказать, что поскольку мы еще в прошлом году прогнозировали эту отставку, и Меликов был в красной зоне с наименьшим количеством баллов, всего 7 баллов по уровню устойчивости, точка отсечения 11 баллов. То есть 7 баллов – это очень мало. Там ни у кого больше такого нет. Вот. Я, конечно, могу сказать, что это решение вызревало достаточно долго, но да, наверное, то, как была отработана тема с наводнениями, это стало таким толчком, триггером. Но, собственно, я думаю, что кадровые замены готовились, но проблема в чем, что уже было, напоминаю, несколько экспериментов разнообразных, и ситуация на самом деле только ухудшалась.
1: Давайте переключимся на... Да, я поняла. Евгений Николаевич, давайте переключимся на Дальний Восток. Буквально на пару мгновений завершилась спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области, где погибли все 8 горняков. Губернатор Носов, Сергей Носов, лично комментирует ход работ, соболезнует семьям. И с учетом того, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, на ваш взгляд, насколько сильно эта трагедия может... Ну, подкосить позиции губернатора Носова в преддверии возможных ротаций? Есть ли риск, что эта история перерастет в некую федеральную повестку и потребует отставки? Как думаете?
7: Нет, я так не думаю. Ну, Носов на очень хорошем счету у федерального центра, личного президента, и, в общем-то, он показал себя как достаточно умелый управленец. Ну, это... трагедия, так сказать, на коммерческом предприятии. То есть это же не то, что входит в прямую ответственность исполнительной власти. Он включился практически с самого начала. Но с Носовым как раз вот может быть вариант перехода на повышение, в том числе, может быть, передвижение в какой-то другой регион, более крупный. Подобного рода слухи ходят где-то около там, года-полутора в последнее время.
1: Возвращаясь, Евгений Николаевич, к вашему рейтингу политической устойчивости губернаторов, вот сегодня мы имеем несколько, ну, извините меня за это слово, кейсов, это я слушателям прошу меня извините. Так вот, какой все-таки из этих кейсов сегодня критичнее всего для сохранения кресла?
7: Не понял вопроса. Что
1: ну, собственно, что может или что из произошедшего или из возможно произошедшего самое вот подпиливающее ножки кресла губернатора может быть?
7: Самое подпиливающее ножки кресло – это контакт с кем-нибудь из членов Политбюро 2.0, то есть из наиболее влиятельных фигур федеральной элиты. Номер два – это, видимо, все-таки то, что связано с какими-то коррупционными преступлениями, потому что бывали же у нас ситуации несколько раз за последнее время, когда губернатор, в общем-то, совершенно спокойно переизбирался на новый срок, а потом… Или просто вдруг стремительно уходил в отставку без каких-то внятных объяснений. Ну, кроме того, что пришло время перейти на другую работу, спрашивается, о чем...
1: 20 секунд у нас.
7: Вот. Ну, или человека прямо сразу отправляли в СИЗО. Поэтому я думаю, что конфликт с федеральными элитами и коррупционные преступления, конфликт с силовиками.
1: Евгений Николаевич, большое вам спасибо за время и мнение. Друзья, с нами на связи был политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Экономист Михаил Беляев о главном инструменте денежно-кредитной политики.
9: Ключевая ставка, она регулирует практически все процессы в экономике. И прежде всего уровень производства, темпы развития производства. Чем она более высокая, тем труднее осуществлять займы, тем сложнее работать на рынке. То есть развитие вот этой вот экономики, темпы ее развития, от них зависят рабочие места, уровни заработков. Инфляция подавляется с помощью жесткой денежно-кредитной политики. И поэтому Центральный банк, значит, поставил себе таргет 4%, то есть цель по-английски. Центральный банк считает, что чем дольше он будет, значит, зажимать эту самую высокую ключевую ставку, тем быстрее он добьется вот этого своего успеха, таргета. Для экономики все, что ниже 8% инфляция, она на нее никак не действует. Поэтому обязательно попытаться ее додавить до 4 ценой удушения своей собственной промышленности не самый разумный шаг.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью и еще многое другое.
2: Газеты пишут: дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В Магаданской области обрушился Кадыкчанский угольный рудник. Несколько человек могли оказаться под завалами. Ну, в общем-то, так и произошло. Об этом сразу же заявило региональное управление МЧС. В тот момент поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе. По предварительной информации, которая поступила на горячую линию, под завалами находились до 8 человек. Так написало ведомство на своей платформе МАКС. К месту обрушения выдвинулись пожарные, спасатели, медики и 6 единиц техники. Также вертолет Ми-8 МЧС. Гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал, что причиной ЧП стал сход селя. Давайте разбираться. С нами на связи замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Итак, текущая ситуация. Опираясь на сообщение губернатора Сергея Носова, он сообщил об извлечении тел всех 8 шахтеров. Опознание. Я прекрасно сразу оговорюсь на берегу. Понимаю, что некоторые данные могут быть недоступны для журналистов в интересах следствия. Но, тем не менее, нужно начать с этого. Понятно, кто погиб, что за люди, имена, фамилия? То есть опознание провели уже?
11: Опознание официальное не провели, но известно, кто был на этом завале. Могу сказать, значит, что мы узнали об этом 30 апреля. 30 апреля произошло ЧП. Как уже позже выяснилось, сначала думали, что это именно рабочие, которые работали на руднике. Позже выяснилось, что работы там были закончены, и этих людей, у них уже заканчивалась смена, буквально там на следующий день им уже было с вахты уезжать нужно. Этих людей послали на некие очистительные, расчистительные работы. То есть они должны были там завершить какие-то работы. То есть было понятно, что туда отправлено 8 человек. Все эти имена... собственно говоря, известные людей, которые туда попали. Там 4 человека наши соотечественники, 2 человека из Ростовской области, 2 местных и 4 человека иностранцев. То есть, ну, какие-то жители, видимо, стран ближнего зарубежья и так далее. Все имена названы, они не называются нам, то есть они имеются у МЧС, у компании, они не называются нам, но нам удалось пообщаться с другом одного из шахтеров, он подтвердил, что действительно человек приезжал на последнюю свою вахту, то есть он уже намеревался увольняться, он намеревался уходить с этой работы, менять работу, и это был его последний день, то есть все эти 8 человек были там последний день, то есть заканчивали какие-то небольшие работы и вот поехали на этот несчастный рудник.
1: К сожалению, да, такое произошло. На разборе завалов работали не только спасатели, но и тяжелая техника. Соответственно, извлекли ли тяжелую технику, потому что, насколько я поняла, что за время операции было расчищено более 15,5 тысяч кубометров горной породы. И то, что я встречала, 3 единицы техники удалось извлечь. Правда, не знаю, она годная или нет, потому что ну, это тоже не игрушки, а дорогое удовольствие техника.
11: Да, правильные данные. Очень много вывезли уже, вытащили кубометров породы этой, которая сошла. Уже на данный момент известно о том, что 5 единиц техники извлекли. Они все подлежат восстановлению. Как нам сказали, вот по нашим данным, ну, видимо, может быть, там какой-то понадобится ремонт. К сожалению, техника... Ну, к сожалению, ну, в общем, получается так, что техника — это более прочная вещь, чем люди.
1: Это безусловно, конечно.
11: Конечно, мы вот сколько, трое суток мы точно следили за этими работами, может, на 4-е сутки почти никто не верил, что живыми можно найти, но, конечно, все равно надеялись до последнего. Были же случаи, когда и там, ну, где-то обрушилась порода, образовался какой-то воздушный мешок, там люди могли выжить, но, к сожалению, здесь такого не получилось. Я так понимаю, что тела тоже достаточно тяжело транспортируемые, сейчас в не очень хорошем состоянии. Для родственников это, конечно, огромная беда, все, что произошло. И я знаю, что с самого начала буквально компания с родственниками поддерживала связь, там им оказывалась помощь тем, кто хотели прилететь, готовы были оплатить дорогу. Но по моим данным, те, кто были далеко, не прилетели, те, кто находились в Магаданской области, они просто находились рядом, в селах ждали какой-то своей информации о своих близких.
1: Ольга, я встречала информацию, что обрушился недействующий борт карьера, где добыча была остановлена даже недели ранее. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что зона, где работали люди, была официально закрыта или считалась опасной? То есть я здесь сразу хочу проговорить, что для понимания, была ли нарушена техника безопасности, или это устанавливается, или не было. Что вам известно по этому поводу?
11: Ну, естественно, следствие еще предстоит подтвердить нарушение техники безопасности. Именно по данному моменту заведено уголовное дело уже. Как раз проверяют, насколько тот факт, что отправили людей к недействующему карьеру, вы действительно правы, да, это карьер был уже недействующий, добыча там была остановлена. Людей отправили завершить некий разбор там, может быть, какой-то техники и так далее. То есть как раз подготовить к окончательному закрытию. Вот. Тот момент, что практически в первый день директор компании, вот добывающий, как раз он и сказал, что причиной обрушения карьера могла быть линза. Очень долго разбиралась тоже в этой ситуации, что такое линза, да, то есть там все эти добычи происходят в условиях вечной мерзлоты. То есть тубульный карьер в условиях вечной мерзлоты работает. И когда образуется некое скопление льда, которое позволяет пропустить солнечный луч в глубину под каким-то углом, способным растопить вот эти вот вечную мерзлоту, повысить температуру, там, то это становится опасным, это место. И вероятнее всего, раз в первые буквально моменты уже директор сказал о причине того, что эта линза могла быть причиной обрушения породы, значит, об этом знали, значит, об этом помнили, значит, об этом слышали уже раньше.
1: Да, давайте, вот я тоже подтвержу то, что гендир компании «Колымская угольная компания» Александр Нестерович назвал предварительной причиной оттайку вечной мерзлоты и обильное снеготаяние. И, кстати, он не заявлял, планирует ли провести компания независимую геологическую экспертизу устойчивости бортов карьера.
11: Такого заявления не было. Мы же разговаривали с экспертом, когда спросили, что там вообще с вечной мерзлотой происходит, потому что уже есть какие-то такие интересные наблюдения, что это все чаще случается. И она подтвердила, что вот большого исследования, которое позволило бы выявить все линзы, все вот эти опасные места, давно не проводилось. И, наверное, я даже не могу представить себе, сколько это может стоить, и может ли это быть сделано силами одной компании, либо же это нужны какие-то, может быть, совместные там для всей отрасли вложения, вливания, чтобы, в принципе, оценить на всех карьерах какие-то опасности подобного плана. Потому что, вот как нам наш эксперт сказала, это женщина, я не вспомню сейчас фамилию, но это женщина, которая занимается, кандидат технических наук, она занимается этими вопросами очень давно. И она нам объяснила как раз, что действительно в последние годы, точно в последние там 5 лет, вот эта проблема таяния вечной мерзлоты на угольных карьерах, на тех местах добычи, она прям вот становится жесткой, становится такой общеизвестной. Но общей карты, где эти линзы находятся, нету до сих пор.
1: О, это, мне кажется, важный нюанс. У меня вот такой вопрос возникает, Ольга. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности». Кто-то уже в фокусе внимания следователей? Никаких пока задержаний или что-то произошло? То есть, если возбуждено уголовное дело, то, соответственно, есть виновные. Как, может быть, я неверные выводы делаю, не знаю.
11: Уголовное дело возбуждено пока что по неустановленным лицам, то есть как бы расследование, было ли нарушение техники безопасности и кем оно, собственно говоря, было допущено. Сейчас еще пока никто не задержан. Обычно после нахождения, вот как бы по-прежнему там у нас, к сожалению, в нашем региональном отделе работаем часто по подобным случаям. Часто бывает это уже после обнаружения, собственно говоря, тел, например, уже начинают выяснять, что именно было допущено, какие были допущены нарушения, кто в этом может быть виноват. То есть как бы это может быть и на руководителя предприятия заведено уголовное дело, либо на человека, который отвечал за технику безопасности или принимал решение. Кто-то же подписал это решение, кому куда пойти. Например, вот буквально недавно была история, может быть, тоже помните, в Бурятии сошла лавина на рабочих тоже на шахте золотодобывающей, только в том случае. Там практически на следующий день был задержан руководитель этого предприятия, потому что было очевидно, что он отправил людей на расчистку дороги, зная о том, что там лавинная опасность объявлена. Здесь пока, видимо, еще выясняют, все-таки знали, не знали, кто знал, кто не принял во внимание какие-то данные.
1: Оль, среди погибших есть граждане других государств. Ну, по данным СМИ, четверо. Вы тоже сказали в начале нашей беседы о четверых. Ведутся ли какие-то переговоры с консульствами, процесс транспортировки тел? Но все-таки это международные вопросы, они не могут как-то быть где-то там на задворках.
11: Ну, на самом деле, наверное, предваряя, скажу информацию, да, что все рабочие были застрахованы, то есть компания застраховала жизнь, здоровье и каких-то всех рабочих, поэтому там в эти договоры включена и транспортировка за границу в случае с 4 людьми, и транспортировка внутри страны. Все семьи получат до 3 миллиона рублей вот именно по страховой компании, то есть это не считается ЧС там какого-то регионального масштаба, когда губернаторы и правительство выплачивают. Здесь именно страховая компания выплачивает деньги семьям и близким пострадавшим, а также дополнительно будет оплачена транспортировка туда, куда нужно. То есть здесь, соответственно, нет какой-то необходимости с консульством взаимодействовать. Все это делается
1: Поняла.
11: В рамках страховых обязательств.
1: Оль, большое спасибо замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
12: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
14: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека, это непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Венса, а не Трампа, когда началась стрельба, что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Но такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и в ранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой, модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
15: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О важном.
16: Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. О готовности Москвы объявить праздничное перемирие в зоне СВО Владимир Путин заявил Дональду Трампу во время телефонного разговора 29 апреля. Американский президент инициативу поддержал и отметил, что этот праздник связан с общей победой над нацизмом во Второй мировой войне.
2: О политике.
16: Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп пообещал напомнить ему, что Соединенные Штаты лидируют в области искусственного интеллекта. «Я собираюсь встретиться с Си Цзиньпином через 2 недели. С нетерпением жду этого. На самом деле это будет очень важная поездка», – так сказал президент США, пишет Рейтер. Как сообщает CNN, на встрече Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 14-15 мая. Саммит откладывали из-за военной операции США и Израиля против Украины. Так CNN отмечает, что китайская сторона рассматривает встречу как возможность обеспечить более стабильные отношения с Соединенными Штатами.
2: О происшествии.
16: Стрельба произошла рядом с Белым домом в Вашингтоне вечером 4 мая. По данным секретной службы США, есть один пострадавший. Белый дом срочно закрыли. Журналистов, работавших на Северной Лужайке, эвакуировали в комнату для брифингов. На месте работают экстренные службы и сотрудники секретной службы. Тегеран рассматривает морских млекопитающих, снаряженных минами, как часть своих военных операций. Ранее Исламская Республика уже грозила повреждением подводных телекоммуникационных кабелей, важных для связи в регионе, с помощью подлодок, пишет Wall Street Journal. Дельфинов десятилетиями применяют для подводной разведки и обнаружения мин. И, по данным СМИ, Иран еще в 2000 году получил дельфинов, обученных для советского флота, способных атаковать противника с помощью гарпунов или взрывных устройств. Собственные программы подготовки дельфинов существуют и у США, и у России. Эти животные используются для поиска мин, разведки и противодействия диверсантам в защищенных портах. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по числу своих туристов во Вьетнаме. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике, погибли уже трое. Столичные операторы связи предупреждают об отключении мобильного интернета в ближайшие дни. И в заначках у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы все должны банкам. Все подробности об этих и других новостях в ближайшее время. Меж тем, Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV «Хондиус», который сейчас находится в Атлантике. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. По последним данным, 3 пассажира корабля умерли, еще у 3 выявлены симптомы заболевания. В ведомстве также отметили, что в России в наличии имеются тест-система на хантавирус, а вакцины от него не существуют. Напомню, что хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заболевания передаются людям от грызунов. Но давайте поговорим с экспертом. С нами на связи.